0: о том, что украинские военные будут уничтожать баллистические пусковые установки на нашей территории, а второе касается поставок систем ПВО. Вот хотел бы подробнее как раз это заявление разобрать. И начнем, наверное, с первой части по поводу возможности сейчас у Киева наносить удары по нашей баллистике.
1: Но дело в том, что уже пятый год натовская частная военная компания ВСУ, с учетом, опять же, американской, в первую очередь, спутниковой разведки, активно каждый день пытается бить по конкретным установкам, которые запускают баллистические ракеты. И, как можно заметить, результативность данных вот направлений у блока НАТО хромает. И я надеюсь, что эта ситуация продолжится и далее, особенно с учетом того, что сейчас дилемма у Соединенных Штатов, потому что следующее повышение конфликта, градуса конфликта, если действительно говорить о, собственно, регулярных ударах по установкам запуска вот, баллистических ракет, логично предположить, что тогда западным странам, в первую очередь США, нужно будет разрешать использование группировки спутниковой связи Starlink на территории Российской Федерации. Сейчас они публично декларируют, что территория Донбасса, Запорожской, Херсонской области и Крым, ну и, собственно, Черное море, это там, где Starlink работает. Ну а в других регионах Российской Федерации данная система связи якобы пока не функционирует. Естественно, мы на примере Ирана видим, что для того, чтобы достичь своих интересов, туда целенаправленно завозили Starlink, и на территории Ирана в военных целях для Пентагона, конечно же, все работает. И такая же история в любом случае и у нас. Поэтому следующий этап эскалации конфликта, если он настанет, то вполне логично предположить, что комплексы спутниковой связи Starlink будут использоваться для наведения натовских дронов «Камикадзе» на различные цели в режиме, можно сказать, онлайн. И поэтому это есть определенная угроза. Конечно, у нас эти угрозы все давным-давно у военных просчитаны, и уже есть понимание контрмер на всякий случай, то есть эти сценарии проработаны. Но, тем не менее, такая угроза есть. И вот если говорить про какую-то гипотетическую возможную эскалацию с какими-то попытками охоты за нашими пусковыми установками баллистических ракет, то это в первую очередь, наверное, именно про вот технологию спутниковой связи Starlink идет речь в первую очередь. Но здесь, опять же, также есть и обратная сторона медали, потому что таким образом американская корпорация Starlink, ну и, собственно, также британская OneWeb, которая тоже может предоставлять услуги спутниковой связи, при таком развитии событий не становятся законными военными целями. Ну, как известно, у нашей Родины, слава Богу, есть очень много разного противоспутникового оружия. Ну и также в Китае, нашего стратегического партнера, можно сказать, также идут разработки спутникового такого противоспутникового оружия, которое может даже ставиться на Земле и, собственно, работать, выводя из строя спутники на орбите. Поэтому, очевидно, есть очень большой риск переноса зоны боевых действий уже непосредственно в космос. В скрытом режиме там борьба и так идет, но тем не менее, с учетом вот такой явной прокси-войны в космосе, то уже, так сказать, этот этап на подходе.
0: Вот, говоря о другой части заявлений Зеленского, он пожаловался на то, что комплексы ПВО не поставляют не потому, что их нет физически, а потому что это способ давления на него для того, чтобы побыстрее он войну заканчивал. И вот если мы примем его слова, ну если не на веру, то хотя бы попробуем в них разобраться, то как будто бы тот этап, о котором мы сейчас говорили, он несколько откладывается.
1: Опять же, мы видим, что западные страны, они испытывают очень серьезные трудности в Ормузском проливе, потому что администрация Трампа понятия не имеет, что дальше делать с Ираном, и, конечно, Ормузский пролив остается закрытым для США, это просто очень и очень печальная ситуация, особенно с учетом того, что свои стратегические запасы нефти, они очень в большом объеме за это время успели растратить. И поэтому сейчас администрации Трампа, конечно, нужно срочно максимально вот прекратить хотя бы одну войну либо с Ираном, либо против России. И, конечно, вот с учетом интенсивности боевых действий, ресурсов, натовская частная военная компания ВСУ просто пожирает каждые сутки огромнейшее количество, и две войны Соединенные Штаты физически просто не тянут. Поэтому сейчас приоритет, конечно, американцы отдали своей армии, потому что, как-никак, американская армия сейчас ведет бои с иранскими ракетчиками и с другими подразделениями, которые также содействуют иранской армии. И в этом отношении приоритеты достаточно четкие, понятные. А с учетом того, что война, прокси-война против России уже идет пятый год, то за эти уже фактически 4,5 года количество ракет ПВО от систем Патриот, которые передали США на Украину, своей ЧВК, оно просто колоссальное. И сейчас, когда началась уже интенсивная война против Ирана, объективно просто склады остались практически пустые. И сейчас просто корпорация Lockheed Martin пытается нарастить срочным порядком вот производство данных ракет. Но объективно это очень сложная история. И только вот буквально через пару лет мы увидим только уровень производства на 2000 единиц в год. То есть это... Нужно просто, чтобы очень времени много прошло. Ну а войну против Ирана и, собственно, на Украине никто отменять, как мы видим, не собирается. И идти на уступки Соединенным Штатам тоже. Поэтому в любом случае у них запасы очень сильно истощились. И, конечно, заявления Зеленского, они просто направлены на то, чтобы, во-первых, скрыть этот факт, ну, а во-вторых, накачать свою значимость, которая в природе реально не существует.
0: То есть это не момент именно какой-то политический, это просто попытка немножко Зеленского попиариться, грубо говоря.
1: Ну, безусловно, у него такая потребность, она где-то вот сопоставима с его потребностью вот в употреблении различных запрещенных веществ, и поэтому, к сожалению, мы видим вот такую вот оголтелую жажду пиара, и для этого, кстати, периодически сжигают натовских наемников абсолютно бесполезно. Это даже уже получило некий такой вот новый термин в русском языке — флаговтык. И когда, получается, этим флаговтыком начинает заниматься натовская ЧВК ВСУ, то, конечно, это очень дорого обходится различным наемникам, которых посылают на эти фактически вот
0: самоубийственные
1: задания.
0: Вот говоря непосредственно о сегодняшнем ударе по Киеву, очень много оттуда новостей до сих пор подсчитывают потери, и мы, судя по сегодняшней ночи, выяснили, что в игру с атакой на маркетплейсы и прочую инфраструктуру, которая косвенным образом относится к непосредственно военным историям, можно играть вдвоем.
1: Мягко говоря, с учетом того, что, опять же, в эту игру, оказывается, можно играть вдвоем и на вот один удар получать 10 ударов. Потому что, судя по масштабам разрушений, которые сегодня случились в Киеве и области в плане логистики, потому что, как-никак, нужно признать, что натовская частная военная компания ВСУ по традиции, она логистические хабы, которые используются для гражданских различных компаний, они также там организовывают еще и часть военной логистики. И поэтому получается, что удары подобного рода — это не только про какую-то ответку за там удары по маркетплейсу, это на самом-то деле просто был определенный порог, что, мол, гражданский сектор не трогаем, ну, только если уже там на складе уже партизаны сообщают, что там действительно уже большая часть, собственно, вот оружия, беспилотники и так далее, только тогда туда удар наносили. А сейчас этих ограничений с учетом ударов по маркетплейсу Wildberries уже нет, и поэтому за последние сутки просто без ограничений ВКС РФ разнесли фактически вот большую часть логистики Киева и области, потому что вот по данным, которые вот к нам приходят, это около 10 очень крупных логистических баз фактически были уничтожены, тем более это касается и очень такой высокотехнологичной, автоматизированной вот логистической платформы корпорации «Новая почта». которая использовалась для, опять же, в том числе и вот логистики натовскими наемниками. Такая же история и с другими логистическими хабами, которые также были на высоком уровне автоматизации, но тем не менее эти удары, с учетом, опять же, их масштаба, они повергли просто в шок не только режимников Зеленского или хозяев с Вашингтона и Лондона, а также, собственно, и украинский олигархат, потому что эти ребята сегодня поняли, насколько дорого все-таки участвовать в различных авантюрах, потому что еще недавно Зеленский рассказывал о том, что как он беспощадно будет заставлять Российскую Федерацию там пойти на какие-то уступки и так далее. Ну а сейчас, это, кстати, интересно то, что и Соединенные Штаты в лице госсекретаря Рубио все это дело вот повторяли, потому что, как-никак, все-таки это исходило больше даже из Вашингтона, как показывает практика. Но, тем не менее, вот такими жесткими ударами ВКС РФ, я полагаю, что вот руководство Российской Федерации более чем красноречиво объяснило Соединенным Штатам, что с Россией языком ультиматумов говорить просто никто не имеет права в мире.
0: И тут тоже любопытно, как будто бы стало меньше какого-то не только по отношению к ряду инфраструктур украинских, но и к их собственникам, потому что я вот где-то сегодня, что ли, или вчера видел новость с перечнем собственников тех объектов, которые удару подверглись, и среди них иностранцев чуть ли не больше половины.
1: Ну, это объективный факт, потому что большая часть собственности на Украине это как-никак иностранная частная собственность, и в приоритете тут западные корпорации, тут, как говорится, из песни слов не выкинешь, поэтому подобные удары, это удары в том числе и по западным корпорациям, которые там давным-давно за протяжении десятилетий скупали абсолютно все самые ключевые активы, которые приносят максимально денег.
0: И вот еще у меня есть вопрос по поводу ударов по украинской инфраструктуре. Мы вот сначала вынесли там НПЗ, потом заправки, сейчас логистика. Что дальше? Вот у нас параллельно идет блокада там со стороны Черного моря. Какие еще цели, с вашей точки зрения, в дальнейшем будут охвачены и следует ли их охватить?
1: Но дело в том, что сейчас продолжается комплексное воздействие. В первую очередь продолжатся атаки по железной дороге, потому что уничтожение железнодорожных локомотивов – это также ключевая история, потому что по железной дороге происходит большая часть логистики. И, собственно, поэтому эти удары продолжатся в любом случае, особенно с учетом такой пикантной детали, потому что вот локомотивы производили, как мы знаем, в той самой древней цивилизации, которая была до вот формирования Украины как государства. И поэтому ни одного завода по производству локомотивов на советские, так сказать, на советскую колею там просто нету. Их просто негде взять. И поэтому с этими проблемами сейчас сталкиваются режимники Зеленского. И только в России есть такие предприятия, которые могут делать или чинить подобного рода локомотивы. И поэтому, я полагаю, продолжение ударов ВКС РФ по локомотивам, оно фактически обездвижит во многом натовских наемников, с учетом того, что по железной дороге происходит огромное количество логистики. Вынуждены будут они, конечно, перебрасывать уже логистику уже на обычные автодороги, на фуры, но фуры это уже и так законная военная цель, и сейчас наши дроны, опять же, с учетом вот, машинного зрения, искусственного интеллекта, они охотятся на фуры, потому что по этим фурам это приоритетная также цель. Именно с фур производят запуски различных дронов камикадзе натовских в нашу сторону. И поэтому, конечно, в левобережье вот, украинском сейчас очень проблематично будет вообще ездить на различных фурах. И это, опять же, еще серьезней обнулит логистику натовских наемников. Ну и, конечно, также продолжится уничтожение СЗС, чтобы также обездвижить даже и вот мелкий транспорт, типа там пикапов там и так далее. И вот в таком формате, конечно, боевые действия будут развиваться. Ну и в приоритете, конечно же, дроны, потому что сейчас мы видим, что средства РЭП, спутниковая связь, оно все настолько двигается, развивается, что вот фактически сейчас наши инженеры они находятся также на передовой, и вот и производители дронов, это тоже, собственно, в наших реалиях вот такой войны, прокси-войны против блока НАТО в 21 веке, это действительно очень серьезный и весомый такой уровень противостояния, и, конечно, именно в таком технологическом превосходстве также вот нам нужно очень-очень активно развиваться.
0: Многие эксперты, говоря о грядущей зиме, говорят,

0: Все-таки будем реалистами. Во времена гитлеровской оккупации вот, люди, конечно, хотели поднять восстание и так далее. И что они могли, они делали. Вот. И сейчас такая же ситуация. Если все-таки оккупация и натовская частная военная компания ВСУ, на штыках которой фактически находится режим Зеленского, то пока военным путем армия не уничтожит эту военную силу, то объективно там про какие-то бунты, восстания говорить очень и очень проблематично. Я имею в виду в большом таком формате. Особенно с учетом натовской различной вот технологической разведки, потому что сейчас с помощью мобильных телефонов, камер, спутниковой разведки и так далее, как раньше, партизаны уходили в лес и могли нападать на различные вот немецкие там колонны и так далее, то сейчас вся эта история, как мы понимаем, закрылась. И сейчас партизаны, они другие. А это люди, которые по защищенным каналам связи передают данные, где конкретно размещаются те или иные натовские склады боеприпасов, каким образом там, какие процессы происходят и так далее. Ну и, конечно, делают все возможное для того, чтобы как можно меньше единиц натовской военной техники доезжало до поля боя. И по этому поводу сейчас в Евросоюзе уже за голову берутся, потому что отправляют, получается, десятки единиц, а до фронта в рабочем состоянии доезжает половина. И, конечно, это также деятельность вот тех самых партизан, которые видят оборудование, видят возможность, каким образом его можно вывести из строя, и действуют. И поэтому вот в 21 веке партизаны – это, знаете, немножко вот наше классическое понимание про партизан 21 века, они должны вот видоизмениться для того, чтобы понять, что там на самом-то деле очень и очень много людей ждут прихода русской армии, это ни для кого не секрет, и чтобы понять, чего действительно хотят обычные люди, то просто можно посмотреть абсолютно любое видео с бандами ТЦК, так называемыми, потому что, напомню, ТЦК – это подразделение ВСУ, натовской частной военной компании. То есть, как вы понимаете, если обычное население, выражая определенным образом свои мысли, вот на чем свет стоит, поносит всех людей, которые в натовской военной форме в подразделении ТЦК, то таким образом они относятся к другим натовским наемникам, которые там сидят где-то в окопах или в штабах. И это объективный факт. Здесь я ничего не придумываю, и каждое мое слово можно проверить в интернете.
1: А у нас остается еще несколько минут, успеем вот такую тоже интересную тему затронуть. Продолжаются коррупционные истории в украинской верхушке. На этот раз Стефанишина, экс-посол Украины в Соединенных Штатах, ей предъявили обвинение в разных нехороших коррупционных делах. Зеленский как будто бы продолжает потихоньку терять кадры. Насколько еще есть папочек у НАБУ и САП вот, в отношении его товарищей?
0: Дело в том, что здесь Украина просто хрестоматийный случай колонии, которая находится под полным контролем внешним. И если мы посмотрим на само Национальное антикоррупционное бюро Украины, то там даже уголовное дело официально изначально зарегистрировано, как глава этого НАБУ отчитывался в ФБР по прохождению уголовных дел на топ-чиновников начального периода. То есть вы просто вдумайтесь, что это отдельная структура, на которую не может повлиять никто там, с точки зрения там, премьера или президента. И эта структура отчитывается в ФБР. То есть это фактически часть американской правоохранительной системы, если так разобраться. Причем это прописано не где-нибудь, а прямо в законах. И, конечно, по этому поводу американцы просто поняли, что им надоело видеть эту Стефанишину. Она не нравится им. Может быть, она какому-то американскому чиновнику нахамила. Может быть, она, знаете, вот не выполнила какой-то приказ. Потому что, по большому-то счету, она лишь просто исполнитель воли американской. И просто с учетом, опять же, дипломатических особенностей, у нее есть такая функция быть там послом в США. Но, судя по всему,

0: Всему, может быть, она не до конца поняла свою функцию исполнителя тупого, которая не имеет права там сказать нет, что ей там что-то нравится или не нравится, а просто она исполнитель. И если ей говорят американцы, она просто должна делать. И она просто взяла, да и что-то не сделала. И поэтому ее просто взяли, да и уволили. Причем решение это принимали явно не на Украине, а, конечно же, в Вашингтоне. И, конечно, сначала объяснили режиму Зеленского о том, что данного персонажа нужно убрать, потому что вот такого-то числа мы против нее публично нашими правоохранительными органами, которые называются по недоразумению до сих пор Национальное антикоррупционное бюро Украины, мы откроем уголовное дело, и публично будет очень неудобно, если вот коррупционерша, которая замешана в ряде там махинаций, там незадекларированном
1: будет
0: имуществе
1: в США
0: и так далее, она будет официально послом. И, конечно, режимники Зеленского взяли под козырек и убрали данного персонажа. И вот на этом фоне, конечно, если мы просто посмотрим, почему так происходит, то здесь нужно обратить внимание в первую очередь на украинское законодательство, потому что вот если, например, говорить про то, как люди представляют себе внешнее управление, это достаточно, знаете, интересная тема, и вот боюсь, что мы не успеем за одну минуту ее в полной мере раскрыть.
1: Ну, мы так затравочку оставим,
0: да,
1: мы продолжим.
0: Я думаю, на следующую часть программы мы это дело сделаем, потому что с точки зрения вот именно доказательной базы, законодательство Украины – это просто уникальный кладезь информации. Если у кого-то возникают какие-то, знаете, сомнения, что все-таки Украина – это самая настоящая колония, то я вот очень многим рекомендую просто взять, открыть и законы Украины, потому что нельзя же сказать, что законы Украины писали в Кремле под диктовку ФСБ. И все это, знаете, пропаганда там на там, каналах. А это все-таки законодательство. И вот когда его читаешь, то вот развеиваются абсолютно все сомнения, даже у самых жестких критиков в отношении того, что же из себя представляет Украина как государство. Но об этом чуть позже в следующем части.
1: Вот у слушателей как раз будет возможность открыть законодательство, вкратце ознакомиться. Через несколько минут вернемся. Общественный политический деятель Дмитрий Василец, я Михаил Алимов. Не переключайтесь, продолжим прямой эфир.

0: Проект курса о русском языке в вузах. Контекст. Изучение социальных и правовых аспектов использования языка могут ввести в высших учебных заведениях на территории всей страны. Пилотный проект в ряде университетов запустят в 2027-2028 учебном году. Его подготовил Санкт-Петербургский государственный университет. В рамках программы студенты будут изучать сферы применения русского языка и вопросы государственной политики в этой области. Кроме того, курс «Русский язык как государственный» будет способствовать развитию грамотности и общей эрудиции у будущих специалистов. Владимир Путин поручил реализовать комплекс мер по поддержке русского языка, в том числе проанализировать, насколько школьные учебники по языку и литературе соответствуют заданиям в ЕГЭ, и подготовить проекты президентских указов о создании организации «Российское пушкинское общество» и установлении Дня детской книги. Русский язык как государственный позволяет обеспечивать единство многонационального государства, развивать общее коммуникативное пространство, гарантировать доступность официальной информации для всех жителей и поддерживать высокий уровень культуры и образования. Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
1: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
3: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
4: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
4: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
4: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Будущее наступает.
5: Будущее за антропоморфными роботами. Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
5: Железяка, которая заменит человека, будет работать круглосуточно. Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
5: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
5: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
5: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
5: Нас впереди ждет очень веселое время.

0: Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом.
1: Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов и общественный политический деятель Дмитрий Василец. Продолжаем беседу. Дмитрий, еще раз приветствую.
2: Да, еще раз здравствуйте. И, конечно, хотелось продолжить тему внешнего управления, потому что вот как с вашей, вот, например, точки зрения выглядит внешнее управление? Просто вот интересно, я думаю, что нашим зрителям также будет интересно это узнать.
1: Ну, в моем представлении внешнее управление, по крайней мере, в его традиционном виде, когда мы говорим вот про колонии, это когда человек на месте не избирается населением, а назначается извне, при этом это не обязательно человек, который является гражданином той страны, которая управляет, а гражданин той страны, которой управляют. То есть таким образом. И он напрямую отчитывается перед фактическими хозяевами и не может принимать каких-то значимых решений без разрешения извне.
2: Ну, даже если это представить, то достаточно сложно словить за руку, например, какого-то такого правителя, когда он отчитывается, потому что это же явно не публичное мероприятие, и он официально никогда не признается в том, что он действительно просто ставленник, который выполняет задачи извне. И вот в этом есть проблема определенная, потому что изначально у людей много, знаете, стереотипов, что внешнее управление, это значит военные базы стоят, там собаки, овчарки, там с военными, пулеметы, автоматы, танки, КПП и все остальное. Но на самом-то деле это ложное представление, потому что на самом деле внешнее управление выглядит просто абзацами в законодательстве. И вот хрестоматийный просто случай – это судебная система. Потому что, как мы знаем, государство обычно вот принято считать, что оно состоит из трех веток власти. Это законодательная, исполнительная и судебная. И если вот одна хотя бы ветка, она четко управляется где-нибудь из-за границы, то государство не существует уже. И вот если брать украинское законодательство, там после госпереворота 2014 года началась так называемая судебная реформа. Ну, потому что все оккупационные мероприятия, они называются различными красивыми словами. И вот эта так называемая судебная реформа, она заключалась в том, что нужно полностью контролировать назначение и увольнение каждого судьи на любом уровне, будь это село, город, апелляционный суд, высший институт, высший суд или там какой-нибудь другой, то есть абсолютно любой. И вот главный орган в судебной системе, это вот Высший совет правосудия, это именно тот орган, который увольняет и назначает любого судью на любой уровень. И контроль над вот этим органом, по сути, является альфа и омегой судебной системы. Изначально там были различные варианты, что судебная ветка власти, она имеет небольшую автономность, и там, значит, судьи, которые на Украине, они, значит, должны предоставить свое видение своих кандидатов, этих кандидатов утверждают от Верховной Рады в количестве там 5 штук или там 15, потом от президента, от Верховной Рады, и вот так вот коалиционно оно раньше выстраивалось. Но после этой так называемой реформы оккупационной, которая полностью завершилась в 2021 году, вся эта история, она изменилась, и теперь состав вот этого Высшего совета правосудия утверждается неким этическим советом. И в этот этический совет входят 6 человек. 3 человека от судебной ветки власти, а 3 человека от международных заграничных организаций, но не простых, а то есть там Монголия там, или Таджикистан, или там, например, ЮАР, они не могут подать свои кандидатуры. Поэтому свои кандидатуры в этот этический совет подали страны Большой Семерки. Официально уведомили письмо о том, что британцы, американцы и эстонцы, агентов натовских спецслужб, нужно в этот этический совет делегировать. И прямо в законодательстве записали очень интересный пункт, что если, например, идет голосование в этом этическом совете из 6 человек за какую-то кандидатуру в Высший совет правосудия, и если заграничные эксперты, которых назначили страны Большой Семерки, говорят, что они против, значит, решение не принято.
1: Только, право вето есть.
2: Только,
1: у них, да?
2: Только при согласовании. Если как минимум два иностранца проголосовали за, только тогда решение может быть принято. То есть, таким образом, получается, мы видим, что прямо на законодательном уровне западные страны закрепили внешнее управление, обозначив, что через этический совет они контролируют состав Высшего совета правосудия, которые, в свою очередь, контролируют уже полностью всю судебную ветку власти, потому что в любой момент любого судью этот Высший совет правосудия может уволить или назначить. И в этом плане, получается, это просто железобетонное доказательство внешнего управления, причем абсолютно понятно, с какой стороны. Потому что есть письмо от стран Большой Семерки с перечнем лиц, которых нужно назначить в этот этический совет. Есть закон, который это обозначает как процедуру. И есть приказ Зеленского о назначении данных лиц, американца, британца и эстонца, в этот этический совет. То есть, по сути, круг замкнулся, и здесь можно заметить, что это чистейшее внешнее управление, которое прям четко прописано в законодательстве Украины, и поэтому любому критику, который будет рассказывать, что Зеленский автономный, что Украина — это независимое государство и прочую лабуду, можно просто на голову, знаете, надевать это украинское законодательство и рекомендовать ему просто ознакомиться с ним, а потом, если у него останутся вопросы, приходите дискутировать. Я вас уверяю, в 100% случаев вопросов никого не останется.
1: Зато вопросы есть у меня. Правда, уже не по этой теме. Вернемся все-таки к коррупционным историям украинским. Насколько еще хватает вот этой относительной автономии у Зеленского? Потому что ряды сторонников редеют. Когда до него очередь дойдет?
2: Дело в том, что здесь, опять же, много факторов. И для англосаксов он выполняет определенные задачи. Судя по всему, и Вашингтон, и Лондон он устраивает на данный момент. И очевидно, что западные страны планируют и дальше какое-то время его использовать. Но ситуация может поменяться в любой момент, и, собственно, на нем могут поставить крест. В прямом смысле этого слова.
1: Говоря о смене ситуации, нельзя не упомянуть о публикациях, о неких закрытых переговорах по Украине среди бывших высокопоставленных чиновников России и Европы. Якобы такая встреча прошла в Австрии, еще до этого в Азербайджане. Насколько можно верить, в принципе, таким встречам, и решают ли они что-то? Как канал коммуникации это возможно использовать, в принципе, сейчас вот нами?
2: Ну, я думаю, что обычные люди, конечно, нацелены на вот максимально быстрое достижение мира путем компромиссов и различных договоренностей, потому что человек в здравом уме не может выбирать вот войну вот беспощадно, несмотря ни на что, потому что вот хочется. Вся эта история, с учетом, опять же, вот такого формата почти народной дипломатии, она характерна тем, что, безусловно, все эти бывшие чиновники, они очень хорошо общаются с действующими чиновниками, это очевидные факты. Поэтому данный уровень народной дипломатии, который мы можем наблюдать, это, опять же, характерно, что переговорная база прорабатывается, и, собственно, стороны ведут диалог, потому что лучше, знаете, тратить слова, нежели патроны. Это, знаете, дипломаты тоже любят так выражаться. И вполне логично, что наработки данной группы также будут представлены и в Российской Федерации, и в США, и в еврозоне. Ну и, собственно, также не стоит забывать, что европейский бизнес и Евросоюз как образование, это, можно сказать, две большие разницы. Или абсолютно две разных структуры. Потому что интересы европейского бизнеса, они никак вообще не пересекаются с интересами Урсулы фон дер Ляйен, которая сейчас на правах королевы фактически руководит странами еврозоны. Поэтому с учетом данного процесса нужно опять же понимать, что не исключено конкретно просто бизнес стран Евросоюза, который, как мы знаем, очень-очень мощный до сих пор. Они, конечно, хотят параллельно иметь какие-то свои контакты с Российской Федерацией и продолжать вести бизнес и каким-то образом синхронизировать действия по обнулению негативного влияния вот королевы Евросоюза в виде Урсулы фон дер Ляйен на процессы, потому что, очевидно, если просто мы представим себя на месте, например, какого-нибудь серьезного немецкого промышленника, он смотрит на то, что творит Урсула фон дер Ляйен, смотрит на постоянную эту русофобию, антироссийские санкции, он берется за голову, потом за успокоительное, вот, потом за алкоголь и все остальное, ищет выход с этой шизофренической ситуации, потому что для бизнеса это просто крах в прямом смысле этого слова. И сейчас волна банкротства, особенно в Германии, она просто колоссальная, и такого раньше никогда не было. Закрываются предприятия, которые работали по 500, по 700 лет. И в этом отношении, безусловно, я абсолютно разделяю мнение многих бизнес-кругов в странах еврозоны, что нужно иметь свои параллельные контакты и, конечно, через эти контакты стараться продвигать общеевропейские интересы, потому что в нашем случае, безусловно, нужно вот как минимум попытаться спасти народы стран еврозоны, потому что, понятно, сейчас они находятся под оккупацией, потому что Евросоюз и НАТО — это два инструмента контроля над этой территорией. И в любом случае нам эти народы Европы не враги. Обычные люди нам, для нас никогда не враги. Они по умолчанию наши друзья. И поэтому я полагаю, что сверхзадача даже таких вот переговоров на уровне народной дипломатии — это также и вот попытка не допустить еще большей кровавой бойни, когда западные страны через Урсулу фон дер Ляйен попытаются втянуть и Польшу, и Германию, и Прибалтику уже в прямое военное столкновение с русской армией. Конечно, этого нужно максимально избежать. И я думаю, что такие вот переговоры, они как раз вот могут этому способствовать, потому что это действительно очень и очень благая цель. Чтобы не получилось так, как получилось во времена Великой Отечественной войны, когда Гитлера американцы и британцы накачали деньгами и оружием, сформировали фактически нацистскую Германию, ну а потом, собственно, эту нацистскую Германию вместе с народами Европы просто отправили в сторону России. Сейчас просто эта история повторяется с уже некими своими вариациями, но мы видим, что и Польшу, Соединенные Штаты с Британией накачивают оружием, Германию, Прибалтику также, войска свои туда загоняют и так далее. Ну и, конечно, частную военную компанию ВСУ активно вот стараются накачать даже заграничным пушечным мясом с Колумбии, с Мексики и так далее. То есть, если так разобраться, то очень, знаете, похожая история, исторические параллели можно проводить.
1: Ну, вот вы упомянули как раз Соединенные Штаты, и здесь-то, тем не менее, тоже нет единства, во всяком случае, в отношении санкций против России. Планировали быстро принять этот очень жуткий и страшный очередной санкционный пакет, который бы сильно ударил, в теории, опять же, мог ударить, не обязательно, по тем странам, которые с Россией торгуют, но внезапно сенатор-демократ выступил против. Почему так происходит? Почему даже те парламентарии, которые вроде бы принадлежат к партии, которая Россию любит еще меньше, чем республиканцы, вот так выступают?
2: Полагаю, дело в том, что в Америке просто вот уже нету фантазеров, которые могут писать какие-то результативные санкции. И если так разобраться, еще при Байдене администрация признавала, что у них уже закончилось творческое вдохновение, они уже ввели все, что можно было ввести, и дальше уже санкции вводить просто некуда. Это главная причина. Однако, с учетом того, что уровень конфликта в прокси-войне США и России растет, то, конечно, вот сейчас санкции, они выглядят уже вот наравне с терроризмом. Потому что, вот, например, санкции вот западных стран в отношении так называемого теневого флота Российской Федерации. То есть, по большому-то счету, эти санкции, они не предполагают, что каким-то образом можно захватывать эти суда. Потому что по международному морскому праву захват судна определенной страны —
1: это пиратство.
2: Более чем на трое суток — это не только пиратство, это объявление войны. А объявление войны, например, ядерной сверхдержаве, коим является Российская Федерация, это, знаете, очень плохая история, которая попахивает суицидом, причем для всего человечества. И вроде как это и санкции, но вроде как и шизофрения, потому что логично, несложно предположить, к чему это может привести. Однако мы видим, что многие страны еврозоны, Франция, там, Швеция, если не ошибаюсь, Прибалтика даже, регулярно проводит попытки захвата судов, которые следуют с российских портов, и которые теоретически могут быть тем самым вот, теневым флотом Российской Федерации через различные там фирмы. Поэтому вот здесь, понимаете, вот санкции – это про войну, это про уровни ведения войны, про эскалацию. И тут получается, что уже речь идет не про санкции, а речь идет о более высокой фазе войны. И поэтому США просто понимают, некоторые персонажи, что ядерный апокалипсис – это плохо. Это означает, что им придется жить под землей, что их детям придется жить под землей, что мир, которым они его знали, он закончится. И вот эти мысли, они, конечно же, останавливают многих здравомыслящих вот, американцев, и они не делают глупостей. Ну, вот, во всяком случае, можно так выразиться. Поэтому здесь уже все-таки речь идет не про санкции, а про уровни вот, прокси-войны против России. А с учетом того, что, опять же, уже применяются и баллистические ракеты, и дальнобойные дроны, и так далее. То есть порог применения ядерного оружия, он очень и очень рядом.
1: Да, и это, в свою очередь, заставляет задуматься не только тех, кто против нас санкции вводит, но и тех, кто за них голосует, учитывая приближающиеся выборы.
2: Но опять же, здесь мы видим, что в Соединенных Штатах, к сожалению, там нету демократии, там тоталитарная диктатура. Потому что что слон, что осел, это логотипы Демократической Республиканской партии, в конечном итоге это всегда русофобская политика, всегда за уничтожение нашей Родины, всегда за продолжение гибридной оккупации над остальными странами, всегда за однополярный мир, во главе которого будут англосаксы, всегда за вот, паразитирование на человечестве, когда одна страна или несколько, или конгломерат стран просто... Вот, эксплуатирует максимально жестко весь остальной мир, высасывая ресурсы, мозги, технологии и так далее. То есть это не про справедливость, это про вот, конкретно вред для человечества. По большому-то счету, такие действия западных стран, это конкретно больше про вот, абсолютно человеконенавистническую идеологию, которая... попахивает нацизмом, когда вот одни вот нации в абсолют возводятся, а все остальные просто должны на них работать. Так не будет, особенно с учетом того, что в мире, слава богу, есть Россия.
1: Вот знаете, я думал, как сейчас к следующей новости подвестись, но вы это так прекрасно сделали за меня, потому что примерно то же самое, но в несколько иной обертке сказала госпожа Лора Лумер, заявляя о многополярности, которую хочет Россия, и она означает конец американского превосходства.
2: Ну, дело в том, что это вполне логично, потому что вот заявления подобного рода американских там различных блогеров, лидеров мнений и так далее, вот они-то по большому-то счету, если они выступают за продолжение прокси-войны, тогда они автоматом, получается, выступают за то, что США должны управлять всей планетой, а все остальные страны должны подчиняться. То есть это сохранение однополярного мира. И вот это по умолчанию означает ядерную войну с Россией и Китаем. Ну, как минимум. Я уже молчу там за Индию и за другие страны, и за Иран в том числе, который явно мириться с подобным подходом не будет. И поэтому, опять же, мы наблюдаем, как вот с учетом активного такого противостояния, в авангарде которого сейчас, конечно же, Россия, ну и уже потихоньку подключается Иран, то в авангарде этого противостояния на стороне человечества выступаем мы, а на стороне вот этой маргинальной человеконенавистнической группы, фактически вот таких очень богатых олигархических нацистов, выступают уже страны НАТО, натовская частная военная компания ВСУ и далее по списку. И в этом отношении, безусловно, всем вот этим лидерам мнений... Им просто дали денег и сказали, будет у вас все хорошо, если вы будете вот так-то говорить. И это, опять же, обозначает все-таки уровень тех людей, которые поддерживают Трампа или Байдена, потому что там от переменными слагаемых, как мы видим, сумма в итоге не меняется. И я рад, что, например, Такер Карлсон и многие другие вот, американские там, различные общественные деятели сейчас сформировали антивоенную коалицию, ну и обозначили, что Трамп их обманул, Трамп предатель. Они не стесняются этих выражений, потому что Трамп, когда шел на выборы, обещал мир, что США не будут воевать ни с какой другой страной, предал всех людей, которые его тогда на выборах поддержали своим авторитетом, своими людьми, которые доверяли вот, лидерам мнений. И поэтому сейчас вот это антивоенное движение в США, оно, с моей точки зрения, гораздо более перспективно, и оно сможет действительно перерасти в серьезную политическую партию, потому что в США вот уже очень устали от вот этой вот шизофрении с выбором без выбора, когда республиканская и демократическая партия фактически просто контролирует столетиями Соединенные Штаты, и это никому не надо.
1: Ну, я вас прерву, Маск же попытался там о новой партии заикнуться, ему быстро дали по голове, он со всеми помирился и отбросил эту инициативу.
2: Ну, понимаете, в чем дело? Разница между олигархом, который заявил, скорее всего, про то, что он там создаст свою партию, чисто для того, чтобы ему просто дали больше госзаказов и пообещали личную безопасность и безопасность его бизнеса. И все-таки группу людей, которые, несмотря ни на что, дали отпор американскому, так сказать, общественному мнению, обозначили Трампа официально, хоть он и находится на должности президента, как предателя, обозначили, что он их обманул, предал, и теперь они, естественно, недовольны данным развитием событий и сейчас будут действовать так, чтобы каким-то образом ситуацию эту максимально исправить. И в эту антивоенную группу входят и вот многие американские, в том числе сенаторы, поэтому есть надежда, что все-таки в США сформируется действительно какая-то альтернатива вот этому глобальному олигархическому управлению, которое сейчас там присутствует.
1: Возвращаясь к теме блогеров, насколько, с вашей точки зрения, эффективна стратегия Киева, когда американскими же деньгами американских же блогеров они пытаются покупать? На кого это работает?
2: Полагаю, все-таки натовские политтехнологи, которые составляют вот эти вот медийные компании, они уже живут очень далеко в прошлом. И это на самом-то деле хорошо, потому что если бы там были молодые толковые специалисты, то информационные компании, они имели бы очень высокий КПД. И поэтому вот такая маргинальная абсолютная история, когда там несколько миллионов долларов дают какой-то блогерше или какому-то голливудскому артисту, или еще какому-то персонажу с пониженной политической и социальной ответственностью, и проводят такие кампании, то здесь, я полагаю, что это вот лучшая антиреклама. И в этом плане они просто дают понять абсолютному большинству нормальных людей, что правда не на их стороне, что они, по большому счету, группа маргиналов, которые выполняют задачу за 3 копейки и выполняют ее плохо. Ну и, конечно, падают в лице тех людей, которые им доверяют. Потому что вот как-никак все-таки эти лидеры мнений в США там очень долго завоевывали определенное доверие. А когда вот этих лидеров мнений видят с Зеленским и просто анализируют, что эти лидеры мнения говорят, то, конечно, они просто становятся маргиналами, нерукопожатными людьми. И тут, знаете, проклятие Зеленского работает, и эти все люди фактически убывают с медийного пространства и политического поля. Поэтому здесь можно, знаете, только поаплодировать этим натовским политтехнологам.
1: Да, есть и другие блогеры, которые в России приезжают и показывают все, как есть на самом деле. Сам парочку тоже смотрю, англоязычных, в том числе американцев. Поэтому в разных разные люди разными вещами занимаются, в том числе и в нашу сторону. Дмитрий Василец был в эфире «Радио Спутник», политический общественный деятель. Благодарю за разговор. Я Михаил Алимов.

знать за 90 секунд. Русские и советские врачи внесли гигантский вклад в развитие медицины. Имена Николая Пирогова, Сергея Боткина, Ивана Павлова, Александра Вишневского высечены в ее истории золотыми буквами. Достижения отечественных специалистов охватили все сферы, от хирургии до анестезиологии. Открытие микробиолога Зинаиды Ермольевой во время Великой Отечественной войны спасло сотни тысяч солдат, офицеров и гражданских. В 1942 году, в период тяжелейших боев и лишений, она сумела создать советский аналог пенициллина. Антибиотик получил название «крустазин» и стал прорывом в лечении инфекций. Необходимый образец плесени удалось взять лишь с 93-й попытки со стены московского бомбоубежища. Он показал необходимую активность. Массовое производство крустазина началось через несколько месяцев. Препарат применялся для лечения ран, заражения крови, воспаления легких, гангрены, пневмонии. До этого даже неопасные порезы часто заканчивались сепсисом и летальным исходом. Еще до войны Ермольева на добровольных началах работала в очагах холеры и изобрела сыворотку, сдерживающую эпидемии. У Вениамина Каверина эта выдающаяся женщина и специалист стала прообразом главной героини в романе «Открытая книга».

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 часа утра, в Улан-Удэ 9 утра, в Ереване 5. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Япония почтила минутой молчания память жертв атомной бомбардировки Хиросимы. Порядка 550 российских военных вернулись домой с Украины за последнее время. Дональд Трамп потребовал от главы Пентагона объяснений из-за нехватки ракет. Подробности далее. Япония почтила минутой молчания память жертв атомной бомбардировки Хиросимы в 81-ю годовщину трагедии. В начале церемонии в мемориал жертвам бомбардировки поместили обновленный список погибших. За последний год в него внесли имена еще более 4000 человек. Затем мэр Хиросимы огласит декларацию мира, после чего выступит премьер-министр Японии. В церемонии принимают участие представители обеих палат японского парламента, министры иностранных дел и здравоохранения, представители рекордных 127 стран и регионов, ООН, МАГАТЭ и других международных организаций. Порядка 550 российских военных вернулись домой с Украины за последнее время. Новые обмены готовятся, но их даты не называются в целях безопасности. Об этом заявила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. По ее словам, за июнь удалось установить судьбу 90 российских военных. Кроме того, спустя 2 года после вторжения ВСУ в Курскую область, судьба порядка 300 жителей региона из более чем 2000 пропавших остается неизвестной. По словам Лантратова, работа в этом направлении ведется совместно с губернатором Александром Хинштейном и другими компетентными органами, а также спецслужбами. Президент США Дональд Трамп на встрече кабинета министров на этой неделе потребовал от главы Пентагона Пита Хедсета объяснений из-за нехватки ракет. Об этом сообщает «Вашингтон-Пост». По данным издания, глава Белого дома заявил, что считал проблему с нехваткой боеприпасов уже решенной. Однако столкнулся с информацией о дефиците дальнобойных управляемых ракет и средств ПВО. Как утверждают источники газеты, именно нехватка вооружений стала одной из причин, по которой президент отказался от новых масштабных ударов по Ирану в последние дни. Американские сенаторы рассматривают новый вариант ускоренной процедуры принятия законопроекта о санкциях против России, предусматривающей голосование по поправке к положениям о пошлинах. Об этом сообщает издание «Punchbowl». Газета сообщала, что американский сенатор-демократ Рафаэль Урнок заблокировал ускоренное принятие законопроекта о санкциях против России в Верхней палате Конгресса США. Ранее американский сенат в ходе второго процедурного голосования большинством голосов поддержал переход к рассмотрению законопроекта. Модули российской орбитальной станции будут отделены от МКС после начала процесса ее затопления, когда высота орбиты станции будет составлять примерно 300 километров. Об этом сообщил РИА Новости представитель Роскосмоса. Он рассказал, что сведение МКС с орбиты, начало которого планируется не ранее 2028 года, будет длительным процессом. При этом момент отстыковки модулей РОС не привязан к конкретной дате, а планируется в зависимости от высоты орбиты МКС. Следующий выпуск новостей через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Русланом Осташко.
2: Продолжаем прямой эфир и вечер на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов и политический аналитик, журналист Руслан Осташко. Руслан,
3: привет, привет всем. Ну, с чего начнем? С ударов по Киеву?
2: С ударов по Киеву.
3: С хорошего, с приятного. Да? Хотя, знаешь, честно сказать, когда мы поднимаем тему «приятные удары по Киеву», они не очень приятные. Ну, потому что Киев – русский город, и смотреть, как он горит, не очень приятно, но на фоне происходящих событий, того, что 4 года, ну, чуть-чуть, не так активно били. Я сейчас буду подбирать слова, потому что сегодня очень много поменялось на текущий момент за последние там 4 недели. И сегодняшнее назначение новых генералов, да, которые Путин публично, по сути, в прямом эфире произвел, говорит о том, что мы опробовали новую тактику, забегая вперед, скажу, и вроде как признали ее эффективность. И отсюда и войска беспилотных систем, и новые назначения, особенности работы тыла. И на этом фоне, особенно после ударов Украины по нам, по топливный кризис, склады Wildberries, гражданская инфраструктура наша, чего стесняться в этом плане. Поэтому давай сразу попросим наших зрителей к нашему разговору подключаться и с простым вопросом. Вас кадры горящего Киева радуют? Нет? Или какое-то особое к этому отношение? Потому что у меня всегда отношение к этому двояко. Я в Киеве последний раз был очень маленьким ребенком, прям совсем-совсем маленьким. Помню метропоезда, метромосты через Днепр, помню красивый город. Что было потом при Украине, это еще после Советского Союза, прям буквально, вот, наверное, начало 90-х, там, 91-й, 92-й год. Ну, по сути, еще Советский Союз, ну, объективности ради. И поэтому хочется туда приезжать спокойно, без виз, без паспортов, в русский город, и говорить на русском языке, слышать рядом украинскую речь и не напрягаться, как это было всегда. Но сейчас как-то другая ситуация, да, объективность немножко
2: безусловно.
3: Другая.
2: Безусловно, я в Киеве был уже по-современному, когда, но до 2014 года еще мы тогда с родителями путешествовали, там, к друзьям катались, поэтому, да, так, тогда все было, я, возможно, маленьким был, но все было хорошо на тот момент.
3: Еще. Да, да, да, и, ну, да, соглашусь, ну, было хорошо, были разные моменты, там, условно говоря, при Януковиче было более-менее спокойно, как я понимаю, в целом на Украине в плане русскоязычных людей, там, при Кравчуке, нет, при Ющенко, наверное, было чуть больше щирых сведомых, которые за русский язык могли чем-нибудь сказать, да, там, ну, на западе Украины, там, в спину, грубо говоря, плюнуть. Я, кстати, и во Львове был, во Львове я был еще вообще... Ну, тоже в начале 90-х был. Я же учился в Крыму, в Севастополе. У меня отец служил в Черноморском флоте российском. И мы ездили в Польшу автобусом через Львов. Я тогда демонстративно во Львове, все ж пугали. Это был там 93-й, 94-й, может, даже 95-й год. Нас же там все пугали, что на Западе живут националисты украинские. Мы в Крыму тогда это уже понимали. Об этом абсолютно серьезно говорили. Не то, что пугали, а говорили, что это там старайтесь не говорить по-русски, нас предупреждали. Я специально нацепил значок России. Российской Федерации, российский значок говорил по-русски, на русском языке, но мы во Львове были немного, буквально проездом, поэтому мы с этим не столкнулись, но уже тогда хотелось как бы показать свою позицию и посмотреть, как будут реагировать. Ну, не было никаких проблем, но, возможно, не столкнулись, возможно, повезло. Сейчас там в 13-м, в 14-м году, наверное, опасно было-то ездить.
2: Да, сейчас так тем более.
3: Для вас звонки. Работаем, потому что ваше мнение, оно самое главное. Я сейчас буду немножко из-за жителей Украины говорить, потому что ввиду профессии вынужден читать паблики украинские, комментарии, да, и я на самом деле вижу там понимание наших ударов, жестких ударов в последнее время по Украине. Потому что, типа, что вы хотели, что мы по-русски будем бить дронами, а они будут молчать? Нет, они не молчат. Сегодня там, особенно, ну, ночной удар, он был достаточно мощным. У нас, там, наверное, два раза в неделю рекордные удары по Украине бьются.
2: Да, то на это тоже обращают внимание, что рекордные, рекордные,
3: да,
2: рекордные.
3: Да, да, и они правда рекордные. И для меня всегда, знаешь, вопрос был, мы раньше этого не делали, потому что мы пошкопили раньше. То есть там две недели тишины, ударов нет, а потом ба-ба-ба-бах, там, и рекордный удар. Теперь у нас практически каждый день. Ну, удары каждый день, и рекордные удары там через день, через два, через три. Видать, что-то с промышленностью мы наладили, с тем самым тылом. И, опять же, Рейтер же вкидывает информацию, что КНДР нам активно помогает, Северная Корея, говорят, вот, русские там пользуются ракетами КНДР. Я не знаю, правда это или неправда, у нас с тобой нет этой материалов, но мы точно знаем, что КНДР нам помогали в Курской области, это официально признано, я точно знаю, что у нас с ними есть соглашение, это официально признано, и даже если мы пользуемся их ракетами, в том числе и баллистикой, то почему бы нет?
2: Ну, украинские мониторинговые каналы про ракеты КНДР не писали, писали про цирконы и про российскую баллистику.
3: Ну, это по итогу, да, потому что, типа, ну, каждый вечер они пугают, ждите, вот сейчас там даже говорят, там, откуда, из какого региона, не буду повторять за ними, но, тем не менее, они говорят, с какого региона корейские ракеты сейчас полетят по Киеву, по Украине, их много, они не такие точные, поэтому прячьтесь и так далее. Так вот, в целом я вижу понимание у украинцев по поводу этих ударов, у нас в обществе, я бы не сказал, что я вижу какую-то радость, вот я поймал это настроение, что мы удовлетворены тем, что мы начали, наконец, бить противника теми же правилами и теми же методами, которыми он нас пытался, не пытался.
2: Мы всерьез не начинали, ушло как будто бы вот куда-то дальше, чем
3: да
2: оно.
3: Да нет, ты знаешь, я так скажу, что я повторяю эту формулировку регулярно, что мы начали снимать белые перчатки, но пока сняли одну. А все равно мы вторая перчатка у нас надета, потому что мы бьем в ответ на эскалацию. А мы догоняем их по эскалационной лестнице, но каждый раз наш догон, он кратно больше, чем их первый удар. То есть мы подставляем щеку, грубо говоря, прям совсем грубо говоря. Они наносят удар, а мы в ответ им кувалдой бьем, потому что не сопоставимые размеры военной мощи. Почему раньше этого не делали? Я опять склоняюсь к мнению, что была определенная, ну, может быть, недоговоренность, но некие принятые правила игры по поводу того, как этот конфликт вести. Заметь, что у нас же сейчас звонок примем, вижу, что нам сразу спасибо большое, что звоните нам. Мы сегодня весь день хотим весь вечер с вами провести, потому что для нас это очень важно. Помнишь, есть огромное количество людей, и я в том числе, которые говорят, почему мы не бьем по банковой? Почему банковая до сих пор стоит? И сегодня, пока я ехал на эфир, еще раз размышлял на эту тему, прям так, прям скрупулезно, потому что меняется у меня к этому отношение, ко всему. Я так понимаю, они же тоже не бьют по правительству Московской области, по правительству Москвы, по Кремлю, там один беспилотник.
2: Один беспилотник был,
3: но
2: да.
3: это было такое, это был мелкий беспилотник, показательный, запущенный с территории Москвы, в смысле самой Москвы, он правда пролетел немного, тогда там в крышу попало. Это условные мелочи, это не сравнится с нашими, с нашей баллистикой.
2: Резиденция президента на Валдае, вот мне коллеги подсказывают.
3: Ну вот резиденция была, но и мы же тоже, скорее всего, бьем куда-то там. Мы не, вопрос в банковой. Резиденция на Валдае была, это факт, но не было символов. Возможно, не могут. Возможно, наше ПВО хорошо срабатывает. Но есть у меня ощущение. Мы же тоже били по зданию СБУ в Киеве. Было?
2: Да, было.
3: Это было там год или полтора назад. А тогда еще не было такой мощи в наших ударах, но это было. А вот банковая пока стоит. И я думаю, что вот эти... Слово «договорняк» — он некрасивое слово, но соблюдение каких-то правил игры даже в этой грязной войне, оно есть. Причем с двух сторон, при том, что у нас противник абсолютно беспринципный. Они эскалацию начинают, а мы на нее отвечаем, но отвечаем сильно. Ну да. Что, принимаем
2: Давай
3: звоночек?
2: Давай примем звоночек, да. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, ваше имя и вопросик задайте.
4: Да, здравствуйте, зовут меня Иван.
3: Здравствуйте, Иван.
4: Вопрос у меня такой, как вы считаете, с точки зрения... времени после завершения военных действий сколько потребуется лет для того, чтобы даже неправильно сказать, не примирить, да?
3: Не, почему? Найти, примирить. Чтобы... Примирить. Да, очень правильно, наверное, очень правильно говорите.
4: Да, примирить и найти взаимопонимание, да. И вернуть то, что называлось в советское время советский народ, когда не было национальной вражды и было понимание единства в части совместного проживания в Советском Союзе. Да? То есть будет ли этот возврат понимания народов, славянских народов в первую очередь?
3: Давайте я быстро отвечу на главный вопрос. Понимание полного, как было в Советский Союз, не будет, пока не отключайтесь. Потому что сейчас чуть подробнее отвечу на ваш вопрос. Такого же понимания, как в Советском Союзе, точно не будет. Будет другое понимание.
2: Нужно новое строить.
3: Оно точно будет понимание, оно неизбежно. Мы один народ, как ни крути, со спецификами своими региональными. У нас нет исторического шанса быть непонятыми друг другом. Как бы нас ни пытались разделить. Но я вам хочу сейчас еще один вопрос задать, который мы изначально озвучили. Вас радуют удары по Киеву сейчас? Вот картинка горящего
4: это,
3: Киева.
4: Знаете, меня это не радует. Я человек военный, из военной семьи потомственной. Вырос в военных гарнизонах, в том числе крайний гарнизон моего отца был на Украине, куда укладываются сейчас наши крылатые ракеты. И мой отец единственный из 20 офицеров дивизии 4-й воздушной армии, которые вышли из строя и не приняли украинскую присягу в 91-м году. Я уже тогда поступил в военное училище и был на территории России, где я его и закончил. И потом прослужил 20 лет в вооруженных силах Российской Федерации.
3: Спасибо за ответ, честный, правильный.
4: Отец присягал Советскому Союзу, и я вырос в военных гарнизонах, где были разные национальности, в том числе и украинцы коренные. И мы, как срез общества советского народа, никогда не имели никаких противоречий ни в языковом вопросе, ни в разрезе глаз не в вопросах культуры. И в советское время на Украине, когда я там учился в советской школе, было пожелание учить украинский язык, либо не учить. И паспорт выдавался Советского Союза мне, как гражданину Советского Союза, с гербом Украинской ССР, где было написано на двух языках «гражданин Советского Союза». Поэтому я считаю, что принцип «разделяй и властвуй», он здесь работает, да? А отрезвление народов, оно придет, и понимание с годами. И как говорил Сталин, Гитлер уходит, а немецкий народ остается. Вот да? Здесь будет то же самое, на мой взгляд.
3: Спасибо за вашу позицию. Вам, Иван, да, очень ценная позиция, Иван, особенно от человека военного, да, который знает, что это такое. Но я уверен, что как военного человека его не могут не радовать наши военные результаты этих ударов, но то, что не радует горящий Киев, это показательно. Мы, в отличие от противной стороны, помнишь же, когда были удары по Москве, по Московской области, когда был топливный кризис, когда горели наши НПЗ, как они радовались, и даже огромное количество мемчиков снимали, типа, ну, что там у вас в Москве с бензином, что там у вас в России, как горит Москва.
5: Несмотря на разные конфликты, это, мне кажется, очень правильная и общечеловеческая позиция, да, нельзя опускаться, потому что есть такие моменты, что в интернете, что при там каких-то ситуациях, которые в СМИ попали, когда люди злорадствуют абсолютно над вещами, над которыми не то что смеяться нельзя, не посочувствовать невозможно.
3: Конечно, конечно. И смотри, отвечая на вопрос, да, сколько времени понадобится? Я предполагаю, что столько же времени, сколько понадобилось, назовем там, коллективному Западу, перепрошить украинских граждан. И этот этап делится на две части. Горячая фаза, когда будет прям очень тяжело с ними договариваться, когда у нас, условно говоря, в детский садик будут ходить дети, у которых один отец погиб, воюя за нас, у других отец погиб, воюя за Зеленского на стороне ВСУ, и им нужно будет как-то между собой общаться и дружить. Это самый такой эмоциональный пример. Сейчас пока это себе представить сложновато, но он будет. Этот пример будет, и нам с этим нужно будет как-то жить. Это будет тяжело. Вот этот период будет идти столько же, сколько идет специальная военная операция. На текущий момент 4,5 года, когда она завершится, пока неизвестно. Надеюсь, еще год, и там можно будет что-то решать. Возможно, больше, возможно, меньше. Здесь невозможно угадать. От слишком много факторов, которые на текущий момент неизвестно слишком много нюансов. И потом следующий этап. Это этап уже не такой тяжелый, но не менее важный, когда идет рутинная, скучная работа по образованию, по воспитанию.
5: Замена школьной программы, да. Просветительские какие-то вещи.
3: И вот это
5: вещи,
3: идет, да? На Украине это шло где-то, наверное, с 85-го года, да, ну так, если примерно прикинуть, начиналось. И вот сколько десятилетий оно шло до момента, когда это превратилось в войну. Вот столько же до момента возврата. То есть просто берите, зеркальте в обратную сторону, ускорить эти процессы, я боюсь, невозможно. Это связано с воспитанием поколений и даже не одного. Но нам с вами предстоит самая тяжелая работа. Это вот эскалационный идеологический этап.
5: Коллеги сообщают, что у нас еще звоночек
3: давай,
5: есть.
3: Давай, с удовольствием. Примем.
5: Здравствуйте, назовите, пожалуйста, имя и задайте вопрос или ответьте на наш
3: свой комментарий с вашим мнением, да.
6: Здравствуйте, Олег. Вот отвечая на ваш вопрос по поводу ударов по Киеву, ну, конечно, есть удовлетворение, что и по военной логистике, по военным объектам наносятся удары, в частности, в Киеве, последний вот сейчас массированный удар. Это все, наверное, ну, приближает окончание войны. Но смотрите, все-таки рубеж, мы приближаемся 4,5 года СВО. Но, тем не менее, вот вы тоже это упомянули, ни по Банковой, ни Минобороны, ни Генштаб, ни основное главное здание СБУ по рабочему зданию, да, его разрушили несколько лет назад. Но вот этих ударов не наносится. Вот по таким объектам, по политической инфраструктуре вот этого укрорежима. А так, да, это хорошо, что это началось. Но началось, когда мы подошли к рубежу 4,5 года.
3: Но, может быть, к нему нужно было идти. Я сейчас не в оправдание и не в объяснение. Я пытаюсь, правда, понять, потому что я так же, как и вы, задавал те же самые вопросы. Может быть, мы раньше просто не могли такой интенсивности удара наносить. Но давайте честно скажем, нужно было перестраивать экономику, нужно было модернизировать наши войска. Мы помним, как начиналась специальная военная операция, как оказалось, что мы не готовы к такому конфликту. Не было... В феврале 22 года мы закупали берцы нашим пацанам, потому что они рвались на морозе, потому что у нас обувь была неподходящая для войны, потому что на бумагах все было хорошо, а вот в жизни оказалось не так.
5: И вот сейчас мы подошли... Количество ракет за один залп, который ежедневно происходит,
3: за
5: говорит
3: год,
5: уже...
3: Производили да. тогда. Сейчас это все работает чуть по-другому, и при этом, заметьте, мы с вами, ну, экономически жить стало тяжелее, тоже давайте будем

0: на полигонах имеется в виду.
1: Или на массовых собраниях.
0: Вот. Или, ну, там не было генералов. Вот если последнее ты имеешь в виду, где выставка по поводу дронов была. Там не было генералов, они в этом плане себя берегут. Как вы считаете, есть на эту тему договоренность? Или это что-то другое, или мы просто пока не делаем этого?
2: Это очень тяжелый, сложный вопрос. Я хотел бы, чтобы были журналисты, задали бы этот вопрос нашему президенту. Я только хотел добавить, ведь это не рутинная ситуация. Это 4,5 года затяжной тяжелой укровойны.
0: Да.
2: Вот этот момент. Ну, нельзя сказать, что... Ну, люди разные. Кто-то, может быть, живет, так сказать, смотрит сериалы и прочее. Ну, это проблема. Это серьезная для страны проблема, что это затяжная, тяжелая вот укровойна. Ну, я бы хотел, чтобы журналист или кто-то на встрече задал бы вопрос нашему президенту по поводу вот, политической инфраструктуры Украины.
0: Спасибо. Вот. Спасибо. Ну, спасибо. Будет у нас такая возможность, конечно же, зададим, потому что нас это тоже интересует. Хотя мне кажется, что президент ответит, мы понимаем как. Он скажет, а зачем? Ну, в смысле, а что это поменяет?
1: По-моему, Песков что-то такое комментировал.
0: Комментарии Пескова были, это правда, и в этом есть логика. Но президент, насколько я помню, на эту тему напрямую не говорил. И этому, наверное, тоже есть объяснение. Ну, не уровень нашего президента заниматься разборками с каким-то там Зеленским. Хотя любой учебник истории, я как человек, выросший в военной семье и закончивший военный вуз, знаю, что и прекрасно понимаю, что любые правила войны – это уничтожая политическое и военное руководство в первые дни. Ну, США по Ирану ударило, уничтожило верхушку военную, но это
1: Трамп
0: не помогло
1: который,
0: им. Но это им не помогло.
1: Выкрал Мадуро, возможно, вот...
0: А вот это помогло.
1: Да.
0: А вот удар по Ирану не помог. И вот кто его знает, мы живем в эпоху новой войны, она гибридная, она не такая, которой никогда не было раньше. И что здесь сработает, а что не сработает, на текущий момент утверждать нельзя. Но давайте еще одну тему болезненную для нас и для них поднимем, удары по складам. Давайте так назовем. Это удары по гражданским складам и с той, и с другой стороны. И давайте честно признаем, что и наша сторона, и их сторона логистику, ну, условного Wildberries, а с их стороны новые почты и розетки используют в том числе и для доставки грузов двойного назначения. Потому что у нас на маркетплейсе можно купить и бронежилет, и бинты, и все подручные вещи. И волонтеры, конечно же, покупают, потому что это удобно. Глупо было бы себе представить, что этого не будет. Такая же история происходит у них, за исключением маленьким и очень важным, что новая почта официально поддержала политику ВСУ и официально предоставляла свои логистические маршруты для военных. Ну, они называли это, опять же, тоже товарами двойного назначения, но для военных, скажем так, перевозок. Поэтому вот их цели, на мой субъективный взгляд, более легитимны в плане новой почты. Но вот розетка и вот сегодняшний там эпицентр, торговый центр, хотя там в эпицентре прям собираются дроны на парковку.
1: И там еще два склада были компании.
0: Я пытаюсь просто, знаешь, как-то их в наших глазах объяснить. Я не очень понимаю, зачем, но мне кажется, это нужно. Потому что надо понимать их логику, надо. Потому что, понимая их логику, мы подберем ключики для этого. Так вот, мы сейчас начали это выносить, и для меня одинаково больно признавать и слышать, когда гибнут обычные кладовщики, которые работают в ночную смену, что от наших ударов, что от их ударов. Но объективности ради, по Wildberries они начали быть первыми. Так как мы сейчас начали выносить их торговые центры, их логистику, они там плачутся просто. Сегодня ночью там они считали убытки. По складам нанесли такие удары, там миллионные, миллиардные убытки. Они считают это в деньгах, при этом там были и погибшие в том числе. Вот насколько это обостряет ситуацию, насколько это эскалация. Вот если успеем еще, если кто-нибудь до нас дозвонится за оставшееся время, да. И немного осталось времени, потом +7 495 95 95 91 2, если хотите высказаться на эту тему, потому что мы-то хотим, нам есть что сказать, но наша программа для вас прежде всего, и мы меряем настроение, температуру народного мнения, а насколько это правильно и справедливо, и насколько в рамках ведения войны. Да, Wildberries сейчас выносит логистику из склады в Беларусь, Казахстан. Их там многие начали обвинять в том, что вот они пытаются сбежать из России. Да нет, конечно. Они пытаются уберечь имущество.
1: У нас физически нет столько ПВО для того, чтобы помимо важных объектов оборонять еще и склады.
0: Не может быть, а склады, к сожалению, горят. И самое ценное, что там гибнет после, естественно, конечно же, на первом месте это людские жизни, но это товар нашего малого бизнеса. Потому что сам склад — это помещение, его отремонтировал, поставил. А товар, который там сгорел, для многих это... Единственное, что у них оставалось, это семейные бизнесы у многих. И здесь, конечно, потери колоссальные, но это война.
1: Особенно учитывая, что еще не все товары страхуют. Те моменты, когда страховые выплаты, там была история же, что маркетплейсы

0: пересмотрели.
1: Слушай, ну их тоже можно понять, давай обвинять в этом не будем. Каждый селлер имеет возможность сделать свою дополнительную страховку, а маркетплейсы убрали. Но, опять же, в пользу Ким, которая честно сказала, мы не обязаны юридически выплачивать компенсации, но мы, конечно же, это сделаем, и они это сейчас делают на колоссальную сумму. Да, у них есть такая возможность. Многие скажут, ничего страшного, от них не убудет, они-то миллиардеры, одна из самых богатых компаний страны, они-то миллиардеры, от них не убудет. Но давайте честно скажем, они же тоже страдают. И здесь так, социальная ответственность бизнеса с точки зрения вот, Татьяны Ким, мне лично очень симпатично. Я, конечно, понимаю и селлеров, продавцов, которые скажут, что там не все компенсировали, мы потеряли гораздо больше, но то, что можно компенсировать, компенсировали. Компенсировать все убытки в данном случае физически невозможно. Но посмотрите, в конце концов, как горит Киев.
0: Да?
1: Это нас не радует. Но некоторое удовлетворение нашего праведного гнева данная картинка, давай честно скажем, вызывает. Да, мы не радуемся смертям мирных жителей. Да, нам тяжело от того, что, скорее всего, нам это потом восстанавливать. Но мы начали воевать. И значит, войну закончим нашей победой.
0: И мы будем смотреть уже на другие кадры из Киева.
1: Надеемся, да.
0: На более для нас
1: из
0: радостные.
1: Из русского города.
0: Да. Руслан Осташко, политический аналитик, журналист. Я Михаил Алимов. В эфире «Радио Спутник». Продолжим беседу. Не переключайтесь.

0: У каждого героя свой подвиг, свой голос, свое послание домой. Музыкальные приветы от бойцов из зоны специальной военной операции передаем в программе «Позывной спутник» на волнах полевой почты. Рекомендации по использованию гаджетов детьми. Контекст. Не более 20 минут в день для 2-3-летних и до 2 часов для подростков 11-16 лет. Минпросвещение рекомендовало родителям максимально ограничить использование детьми электронных устройств и в обязательном порядке чередовать экранное время с физической активностью. Особый контроль необходимо обеспечить над осанкой юных пользователей во время просмотров, а также нагрузку на слух и зрение. Предпочтение в воспитательном процессе ведомство предлагает отдавать подвижным играм, творческим занятиям и общению в кругу семьи. По мнению специалистов, чрезмерное сидение в смартфонах, планшетах и ноутбуках никаких плюсов юным гражданам не сулит. Короткие видео, игры и переписка перегружают мозг, отучают от привычки концентрировать внимание и доводить начатое до конца. Не оставляют сил и времени на учебу, спорт и хобби. Гаджетозависимость снижает работоспособность и становится причиной нервных расстройств. По данным Роспотребнадзора, от 30 до 50% школьников к окончанию обучения сталкиваются с близорукостью и начинают носить очки. Проблемы также возникают со сколиозом, что при прогрессировании может привести к серьезным последствиям. Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы к геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
2: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
2: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
3: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
4: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
4: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу» – документальная летопись настоящих мужских разговоров.
4: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
5: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
6: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите –

0: Вечер на радио «Спутник» с Русланом Осташко.
1: Продолжаем вечер на радио «Спутник» в студии Михаил Алимов, политический аналитик, журналист Руслан Осташко. Всех приветствуем.
2: Еще раз добрый вечер, кто к нам только присоединился. Мы меняем тему, но если вы нам дозвонитесь и захотите сказать свое мнение по поводу того, что мы обсуждали в прошлые полчаса, я думаю, мы с удовольствием выслушаем.
1: Безусловно.
2: Потому что тема связана, потому что вопрос был о том, как менять потом наши взаимоотношения, связано это с образованием. Тем, каким вырастут наши дети и дети, которые будут воспитываться на наших учебниках, в наших вузах. И вот тут давай рассказывай новость, которая есть. Тем более сегодня закончился, да, прием документов для кандидатов на поступление через госуслуги. Осталось решение приемных комиссий и опубликование, так понимаю, списков поступивших.
1: Шли баталии в обществе в том числе, потому что вот сейчас действительно обострились очень сильно дискуссии в связи с тем, что либо у нас очень высокий средний балл ЕГЭ вдруг стал, либо стало очень много победителей разного рода олимпиад, потому что все эти люди жалуются на то, что из-за наличия как раз этих олимпиад ты с высоким баллом, который честно заработал на экзамене, не можешь поступить на бюджет в тот вуз, который хочешь. Там, причем, речь идет чуть ли не о стобальниках, судя по тому, что...
2: Не, о стобальниках идет речь. Давай так расскажем, с чего все началось, почему тема так завирусилась и стала обсуждаться. Разошелся в сети ролик, где один из абитуриентов, который подавал документы на поступление, рассказывает свой конкретный пример. Не будем сейчас называть название вуза. Эта проблема касается любого вуза, и как она решается, тоже мы сейчас расскажем. В общем, он олимпиадник. У него большое количество участия в олимпиадах, он не особо готовился к ЕГЭ, он не стобальник, но из-за активного участия в олимпиадах и высоких мест на олимпиадах он проходит без необходимости учитывать баллы ЕГЭ. Так это, по-моему, пример называется. И показал пример другого студента, абитуриента точнее, который стобальник. У него 310 баллов, 3 экзамена по 100, и, по-моему, 10 баллов были добавлены за какую-то дополнительную...
1: Ну, там ГТО и все прочее учитывается. Ну,
2: волонтерская деятельность, ГТО и прочее. У него 310 баллов, и он не проходит на бюджет. То есть человек сдал экзамены с максимальными оценками, выше невозможно сдать. И он не проходит на бюджет. А тот, который сдал с оценками похуже, но олимпиадник, проходит на бюджет. Тут тоже оговоримся. Кто видел этот ролик, наверное, прекрасно понимает, что ролик был снят в рекламных целях, как оказалось. И рекламировал он так ненавязчиво те обучающие центры, которые готовят детей к олимпиадам, а не к ЕГЭ. Говорит, не надо готовиться к ЕГЭ, готовьтесь к олимпиадам, и вы, как я, будете поступать. Это не совсем так. И вот общество это сколыхнуло. Сколыхнуло, наверное, справедливо. Если у нас среди наших слушателей есть либо студенты, которые сдали на 100 баллов и не поступили на бюджет.
1: Или сдали ЕГЭ не очень хорошо, но поступили по олимпиаде.
2: Родители, абитуриенты, которые сталкивались с такой проблематикой, звоните и рассказывайте свои истории, плюс 7-495-95-95-91-2, потому что это все для вас и ради вас. И вот с этим решили бороться. Я эту тему начал изучать после этого ролика, потому что у нас в редакции ворвались, как это так, что это такое, у нас убивается образование.
1: Да, сословные привилегии, непрозрачные олимпиады, это все всколыхнулось очень сильно.
2: Ну да, всколыхнулось сильно, и говорят, типа, мы стобальников сами выталкиваем из страны, потому что им выгоднее с такими результатами учиться за границей, это и дешевле по текущим московским особенно ценам, и объективно это так. И образование в некоторых иностранных вузах, скажем так, я не только про Европу говорю, про Китай в том числе, оно неплохое. И выяснилось следующее. Квоту по тому, сколько набирать олимпиадников, а сколько не олимпиадников, принимает вуз. То есть нет документа, регламентирующего единые правила для всей нашей страны. И каждый вуз принимает решение, так понимаю, на ученом совете самостоятельно. Такая-то квота у нас идет для олимпиадников. Вот этот процент потом, сколько остается, потом идут на ЕГЭ. Плюс сюда мы добавляем, давай сразу накинем все проблемы, связанные с поступлением в вузы и сдачей ЕГЭ, добавляем льготников, детей участников специальной военной операции, инвалидов. У меня дочка в прошлом году, приемная наша дочь, она инвалид, у нее тяжелое генетическое заболевание, она сдала, ну, хорошистка, отличница, сдала не стобалльница, но неплохие баллы у нее есть. И она по квоте инвалидности, она не прошла и близко на бюджет. Потому что люди себе идут, я не хочу сейчас голословно всех обвинять, но получить справку об инвалидности по сахарному диабету, ну, относительно несложная процедура. Люди рисуют себе или не рисуют документы, и поступают таким образом на бюджет. Мы не поступили, но у нас есть возможность платить. Я как бы не сильно расстроился. Я если честно, думал, что будут больше бюджетников, знаешь, из новых регионов, из Донецка, Луганска. Оно у нас, кстати, из Луганска. Ребята, дети участников специальной военной операции. Вот для них, говорю, ради бога. Но оказалось, нет. Оказалось просто по вот... Ну, бумага есть, инвалидность. Это инвалид. Да. Хочешь ты или не хочешь.
1: Коллеги сообщают, у нас звоночек. Давайте примем звонок. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, и мнением поделитесь. На вопрос можете ответить.
3: Здравствуйте. Меня зовут Юля. Я из Санкт-Петербурга. Я работаю в университете. Название не буду говорить. Короче говоря, эта система уже назрела давно. Это конфликт уже не первый год. Дети натаскиваются на олимпиады. Олимпиады бывают вообще разного уровня. Это, знаете, как вот мастер спорта. Вот он участвует в этих олимпиадах, участвует. У него все, у него эти куча грамот, кортик, чего только угодно. Он приходит в вуз, он поступает. Дети, которые заинтересованы в этом предмете, они не могут поступить с этими 300-400 баллами, набрали группу физиков. Угу. Все олимпиадники. Ни одни 300-бальники не прошли, ни один человек. У меня у сотрудника сын поступал, у него 330 баллов было. Он не поступил. Вся группа была олимпиадников. К середине первого семестра, короче говоря, осталось полгруппы. Понимаете? О чем я?
2: Поясните нам. Ну, чтобы все понимали,
1: низкая мотивация у олимпиадников.
3: Нет, у них не было не то, что не мотивации. Им нужно было, они толкались в какой-то мере родителями, и они шли на модную специальность, к модному.
2: А вот, им это самим модному. Не интересно?
3: А им это не то, что не интересно, они не тянут. Они просто не тянут, потому что подготовка к ЕГЭ, вот именно школьное образование, и подготовка на олимпиады – это две большие
2: разные. Абсолютно разные вещи. А другая сторона вот. Этой медали, можно?
3: Еще я хочу сказать. Вот эти дети, которые поступили, вот они отучились, и потом им не нужно это обучить. Они дальше не идут учиться, не работают. Получают высшее образование и свободное плавание. Главный принцип высшего образования. У нас нету повсеместного высшего образования. У нас нету такого, что мы всех принимаем, правильно?
2: Да,
3: значит, надо принимать элиту. Только не элиту денежную, а мозговую элиту. Понимаете?
2: Угу.
3: Тут совершенно другой. Все вот эти квоты хорошо тогда, когда человек едет на это место, кто его квотировал, и он там работает. Например, медицинский вуз.
1: Это немножко другая тема.
2: Да, тему пытаются прорабатывать. Да. А можно вот обратную сторону медали, потому что вы работаете в этой сфере. А про олимпиадников вы рассказали, и в принципе логично абсолютно. Но если есть такой лайфхак, да, как молодежь говорит, то почему бы им не пользоваться? Вот дети и пользуются вместе с родителями. Но другая сторона медали, которую рассказывают, когда 100-бальники оказываются, мягко говоря, не соответствуют потом в институте своим 100 баллам на ЕГЭ. То есть я не говорю, что мы там нарисовали, у нас сейчас сложно нарисовать.
3: Это было всегда, это было полно. Но дело в том, что самое страшное, что преподаватели, профессора в университете получают зарплату от количества студентов.
2: Да,
1: да.
3: Он не может, не то что не может, он хочет, ему натягивает и тройки, и четверку ставит. Ну, потому что его зарплата от этого будет страдать. И ректорат давит. Не надо, давайте мы вытянем это студента.
2: То есть ему невыгодно отчислять своих студентов, потому что количество студентов его кормит.
3: Ему не дают ректорат.
1: Руководство не заинтересовано.
2: Потому что руководство бюджет получает. Да, логично.
3: Да.
2: А какой выход вы видите?
3: Берут студентов с других стран. Тоже
2: это отдельная проблема. Это сейчас
3: озвучим. Платит, и это кошмар.
1: А по-русски не говорит, да.
3: По-русски не говорят.
1: Причем на журналистику такие тоже поступают.
3: Китай, и они не говорят по-русски, и их вытягивают на ломаном английском. Сами за них пишут. Ну, в общем, я понимаете, здесь надо брать, как сказать, лопату, вот просто лопату, и разгребать.
2: Угу.
3: И это делать надо самого высшего руководства.
2: Благодарим вас. Спасибо большое. Разгребать-то разгребать, но спасибо большое за ваш звонок и ваши практические знания, потому что вы с этим сталкиваетесь каждый день. А хотелось бы послушать еще обратную сторону. Родители студентов
1: как раз
2: пишут.
1: По поводу обратного мнения. Александр из города Королёва, мой родной город, большой привет передаю. Наоборот, считает, что те, кто сдают олимпиады, это фактически мозговая элита, а от всех студентов в университетах, в принципе, и так происходит, вне зависимости от олимпиадник ты или нет.
2: Есть такая версия, потому что олимпиада, она профильная, и ты специалист в узкой области. Но сможешь ли ты получить высшее образование в соответствии со стандартами нашими? Да, они сейчас еще расширяются. У нас русский язык ввели обязательно, да, насколько я понимаю, и еще что-то, несколько предметов ввели. Тему по поводу иностранцев затронули очень важную. Звоните нам, студенты, родители, +7 495 95 95 912. Вы с этим сталкивались сами? Вы это видели? Вы считаете, что это справедливо или несправедливо? Возможно, у нас есть решение.
1: Шеф-редактор Артем пишет, что учится в РУДН. Нет проблем с иностранными студентами в главном вузе, который иностранцев принимает. Год учится на специальном факультете, учит язык, а потом уже в общую группу их переводит.
2: Но смотри, я же тоже преподаю в ВГИКе. У меня своя мастерская, режиссура мультимедиа. У меня учится китайский студент. Он по-русски очень плохо говорит, но он талантливый режиссер.
1: Угу.
2: Но правда, у него он старается учиться, он переводит. Для него это отдельная проблема. Да, ему сложно преподавать, потому что он не все понимает. Он использует активно новые современные технологии, он пытается понять, но когда ты даешь ему профильную задачу семестровую, он ее делает часто очень хорошо и интересно. То есть это не мешает профессии. Но это творческая профессия. А как быть с точными науками, как врачей учить, которые не понимают русский язык? Это, кстати, большой вопрос.
1: Я сам преподаватель в МПГУ, тоже только на журфаке преподаю. Вот пока меня с иностранцами жизнь не столкнула, потому что, видимо, недолго преподаю.
2: Но подожди еще, все еще впереди, потому что так как быстро деградирует западная журналистика, я думаю, что наши китайские товарищи скоро будут у нас учиться журналистике, и африканские, кстати, которые достаточно талантливые. По поводу иностранцев, сейчас у нас сокращается количество, в целом, я так понимаю, коммерческих мест в вузах.
1: Но программы обмена работают.
2: Подожди, расскажу. Там не про программы обмена, там про деньги. Сокращается количество с бюджетом там понятно, есть квоты, да, их нельзя сделать меньше, чем прописано в законе. Сокращается количество коммерческих мест, связано это с тем, что якобы у нас очень много людей с высшим образованием, а нам столько не надо. Странно это слышать от министра высшего образования и просвещения, что нам не нужны люди с высшим образованием в таком количестве.
1: Потому что нам нужны больше люди в прикладные специальности, проблему можно решить по-разному. Не обязательно сокращают число людей с высшим образованием.
2: Высшее образование — это не только про корочку, это про мышление. Потому что если относиться к высшему образованию так, как заложено в программе высшего образования, оно учит чуть по-другому мыслить. Это более свободные люди, люди, способные критически мыслить. Я не принижаю людей труда, я очень уважаю их и уверен, что они также этим занимаются, но высшее образование — это в том числе про это. Это про уровень отношения к жизни. И странно слышать это от министра, мы это услышали. Ну ладно, это как бы... Цель понятна, чтобы больше шли людей в колледж. Так вот, для иностранных студентов количество мест увеличивается. Связывают это с двумя причинами. Первое. Увеличение коммерческих мест для иностранцев – это всегда плюс бюджет в ВУЗ. Соответственно, больше бюджет, больше зарплаты, больше можно себе позволить. Коммерческие студенты-иностранцы платят, как правило, больше, чем наши. И самая неприятная часть этой медали, это была одна, это сокращение, общее количество сокращения студентов ведет к увеличению стоимости образования, потому что студентов стало меньше, собирать денег нужно столько же, значит что? Нужно повышать стоимость, чтобы общие бюджеты сбора были такими же, как и раньше.
1: Еще и повысить на инфляцию к тому же.
2: Это святое.
1: Да. Вот коллеги сообщают, звоночек есть, давайте примем. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и мнением поделитесь там или вопрос задайте нам.
4: Алло, здравствуйте, добрый вечер.
2: Добрый.
4: Меня слышно, да?
2: Да.
4: Я хотел сказать, что это вообще непростая структура поступления в ВУЗ. Я на своем примере знаю, у меня вот старший сын 2 года назад поступал. Он поступал в МАИ. Значит, ему не хватило буквально там 2 баллов, то есть у него было 217 баллов, а надо было на прохождение 220 баллов набрать. И мы перешли в МЭИ, Московский энергетический институт. Мы сами из Нижнего Новгорода, из Нижегородской области. Вот, он туда успешно прошел, он ту специальность, которую хотел. Вот, вместе с ним проходили и люди, которые имели олимпиаду, и про систему. Вот смотрите, олимпиадники, они поверх сданного ЕГЭ имеют небольшой процент баллов, ну, грубо говоря, за каждую олимпиаду 2-3 балла дают. И, в принципе, это умные ребята, которые сдали и ЕГЭ, и набрали вот этот вот чуть-чуть количество баллов каких-то, буквально там, знаете, там, ну, не 220, как мой сын, там, а плюс еще там 7-8 баллов, да, и прошли дальше, там, в более престижный вуз. Вот, в этом году, смотрите, какая ситуация, значит, как говорят педагоги, там, и я в этой структуре общаюсь, у меня сейчас племянник поступает, не смог поступить, потому что балл в этом году выше, чем был, вот, допустим, год и 2 назад.
1: Почему? Больше дает за олимпиады баллов, да?
2: Не факт. Больше 100 бальников условных.
4: Смотрите, я сам был удивлен, но, как они говорят, мне вот многие люди говорят, что ЕГЭ в этом году был достаточно слабый.
2: Простой?
4: Вот. Простой, да, по математике, по информатике, по физике. И, соответственно, вузы задирают планочку немножечко, чтобы студентов набрать нормальных. Они заинтересованы не только в количестве студентов, а и в контингенте, который они учат. То есть это не вот там просто чтобы набрать иностранцев там и им платили. Это тоже аспект имеется. Но вузы заинтересованы. Это непростая система. Я просто с этим столкнулся. И вот мой племянник, он не прошел в МАИ, по стопам моего сына, значит, не прошел в МЭИ, потому что там балл уже 237-240. Это я говорю про техническую специальность. Если говорить про гуманитарную, там балл еще выше, потому что считается, что гуманитарную дисциплину по ЕГЭ сдать проще. И вот в любой гуманитарный вуз, если вы посмотрите, проходной балл – это 280 и выше, и там уже за 300, это гуманитарии. Вот.
2: То есть проходят, по сути, только стобальники, ну, близкие, близко к этому?
4: Да, но это что касается гуманитариев. Вот, по технической специальности проходит, ну, по меньшему количеству баллов, совокупному, то есть обязательно русский язык, профильная математика, профильная информатика, либо физика, либо химия, ну, как что выберет ребенок, на какие специальности он хочет. И в итоге мой племянник поехал в Нижний Новгород поступать в Лобачевского университет, и там уже балл заметно ниже. Может быть, это уже политическое решение на уровне министерства, чтобы дети оставались в регионах. Вот тоже такой момент. То есть Москва завышает баллы, а я смотрю, что в Нижнем Новгороде балл не сильно завышен по прохождению. То есть там было 205-207, да, и он гарантированно проходит и в политех, и в Лобачевского. И он быстро подал туда документы, но цель была Москва, потому что как бы у нас там и родственники, и все. Ну вот, то есть эта система, она непростая, не только нацелена на деньги.
2: Есть ли решение? То есть, понимаете, мы критикуем все наши образования, по сути, это такая расстрельная должность, да? Потому что...
1: Ректор МГИМО предлагает квотирование олимпиадников, не больше определенного числа.
2: Но а что мешает это делать? На уровне МГИМО это делается?
4: Ну, слушайте, если говорить про МГИМО, то там, извините, там совсем другая система отбора вообще.
2: А почему так вы заулыбались? Почему другая система отбора?
4: Ну, МГИМО это всегда была привилегированная и очень крутая, так сказать, штука, куда...
2: И? Ну, на текущий момент ЕГЭ-то нам и вводили, чтобы мы убрали эту клановость, кастовость, и чтобы любой человек там из деревни, который хорошо учится, имел шанс поступить в МГИМО. Для этого ЕГЭ и вводилась как идея.
4: Верно, верно. И я верю в систему образования, которая сейчас введена. Она, конечно, требует шлифовки, но даже человек из деревни, типа нынешний Ломоносов, он туда пройдет, потому что, ну, наши преподы и наша система образования позволяет принять человека, который, ну, действительно этого достоин. Вот, и даже МГИМО. Вот, ну, МГИМО, конечно, там, ну, есть достойные люди, и мы всех их знаем, которые его закончили, он у нас какой-то Министерство иностранных дел. Но
2: там... Есть разные, как и в любом другом вузе, но МГИМО просто на него взгляд особо. МГИМО и МГУ, два вуза, на которые все смотрят, они между собой постоянно конкурируют, кто круче.
4: А вот, да, а допустим...
2: Хотя с ними бы Бауманка поспорила МГИМО... еще.
4: Бауманка, да, но это чисто технически. Конечно. А возьмем он в ШЭ.
5: Да. Ну, это, да. Но раз уж пошла такая пенка, я еще и свой вуз упомяну, прорекламирую. МПГУ, педагогические кадры, куем активно.
2: Куйте, да, куйте.
4: Вот это, кстати, стране нужно. Это очень нужно, педагогических кадров практически не хватает, то это очень, ну, это нужно.
2: Да нет, я бы не сказал, что у нас педагогических кадров не хватает. У нас не хватает денег для того, чтобы педагогические кадры работали по профессии, а не искали себе возможность заработать Ладно. Больше. Потому что педагогов у нас да. достаточно, просто им платят сейчас столько, что не до педагогики пары. Хотя объективно ситуация улучшается.
5: Безусловно.
2: Спасибо вам большое за ваш звонок, спасибо за ваше мнение. Оно было очень интересным. Кстати, если нас слушают сейчас студенты МГИМО или выпускники МГИМО, позвоните, расскажите, почему вы такие особенные. Что там у вас происходит? Кстати, мы же проблему обозначили, но ведь там было и решение. Да, что там предлагают? Квотировать?
5: Да, ректор МГИМО предлагает ввести квоты.
2: На федеральном уровне, законом, да, я так понимаю?
5: Да, я так понимаю, сейчас, по крайней мере, как рассказал сам Анатолий Таркунов, коллегам, у них в ВУЗе действует такое, и среди поступивших, я так понимаю, что у них... На приоритетном этапе в ВУЗ зачислено 255. Да, 57% у них поступили по приоритетам.
2: Но это, извините, дофига.
5: Да.
2: То есть почти 60% людей поступают не по тому, как они сдали ЕГЭ, а по приоритетам. А добавьте к остальным 40% льготников, инвалиды, участники СВО, многодетные. И кто у нас тогда из... Не олимпиадников, но стабальников просто проходит. Никто в МГИМО. Ну, получается.
5: Из
2: так.
5: этих 255, 143 победители, призеры всероссийских олимпиад.
2: Вот о чем мы говорим. Но это не значит, что олимпиады плохо. Это значит, что система не очень совершенна. Значит, будем ее совершенствовать, об этом рассказывать и говорить. Я вспоминаю свое детство. Я учился неплохо в школе и в ВУЗе. И в олимпиадах участвовал, не мешал нам. Но меня, знаешь, что поражает? Еще не успеем, наверное, тему широко обсудить, но я ее обозначу, по крайней мере. Это количество красных дипломов, которые выдают ВУЗы. Я как-то почитал, что на одном из факультетов МГУ, не буду называть на каком, 80% выпускников краснодипломники. 80%. Я хочу верить, что эти 80% реально это лучшие из лучших, которые учились отлично, потому что МГУ это как бы тоже показатель. Но я вспоминаю свой вуз. У нас краснодипломников было 1, максимум 2% от курса. Максимум 1-2%. Школы некоторые. У нас в школе на класс, если один золотой медалист был, это круто. На 5 классов 2-3-4 медалиста, это прям вау, ну золотые медали. Сегодня медали раздают налево и направо.
5: Я
2: не говорю, что дети хуже, нет, но система, мне кажется, несовершенна.
5: И еще есть один момент, для того, чтобы не рушить красные дипломы, к которым человек шел, если человек плохо сдает какой-то экзамен, ну, по крайней мере, там, по моим личным ощущениям, да, на что-то закрывают глаза, потому что на той же защите диплома, я и сам присутствовал в этот момент, могут на что-то закрыть глаза, потому что человек 4 года шел на красный диплом.
2: Или 5.
5: Или 5.
2: Или 6, да. Как в медицинских вузах. Большую тему затронули, за полчаса не обсудить. Спасибо, что звонили нам. Будем мы тему дальше поднимать. Но давай честно признаемся, универсального решения нет. И говорить о том, что у нас все плохо, неправильно. Не все у нас плохо. Пытаются найти решения, пытаются эти настроечки как-то подкручивать, каждый на своем уровне. Иногда получается, иногда не очень. Но факт остается фактом, что новых Ломоносовов на текущий момент, ну, наверное, не так много, как хотелось бы.
5: Ну или пока они себя, во всяком случае, не так активно проявляют. Руслан С. Сташка, Михаил Алимов. Вечер на радио «Спутник» мы завершаем. Оставайтесь с нами и дальше.
2: До свидания.

0: Адрес Радио Спутник в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
1: Узнать за 90 секунд. В разных странах до сих пор официально действуют законы, которые иначе как нелепыми и безнадежно устаревшими не назовешь. В Великобритании членам парламента запрещено входить в палату общин в доспехах, а во Франции поросятам нельзя давать имя Наполеон. На американской бирже имеет силу столь же причудливая норма. Она запрещает торговать луком. История имеет давние корни. В 1950-х луковые фьючерсы были в ходу на Чикагской бирже. Фермер Винсент Касуга и предприниматель Сэм Сигел изобрели и провернули уникальную аферу. Они скупали не только контракты на поставки, но и реальные запасы съедобного растения. И сосредоточили в своих руках 99% всего доступного лука в Чикаго и пригородах. Контроль стал тотальным. А далее изворотливые партнеры начали манипулировать ценами на бирже. Спекулянты делали короткие ставки и проигрывали. В какой-то момент Касуга и Сигел выкинули на рынок огромные запасы лука. Тот невероятно подешевел. Но это для аферистов было неважно. Они уже заработали на своей комбинации 8 миллионов долларов. Тогда огромные деньги. Закон о запрете торговли фьючерсами на лук подписывал лично президент Эйзенхауэр.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 5 часов утра, в Мариуполе, Минске столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Спустя 2 года после вторжения ВСУ в Курскую область судьба порядка 300 жителей региона остается неизвестной. Минимум 10 коммерческих судов прошли через Ормузский пролив за последние 24 часа. Джеди Венс признал разногласия с премьер-министром Израиля. Подробности далее. Спустя 2 года после вторжения ВСУ в Курскую область судьба порядка 300 жителей региона из более чем 2000 пропавших без вести остается неизвестной. Об этом заявила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. Она отметила, что работа в этом направлении ведется с губернатором Александром Хинштейном и другими компетентными органами, а также спецслужбами. С помощью Международного комитета Красного Креста, отметила Лантратова, удалось найти порядка 1700 человек и более тысячи вернулись домой. Также она добавила, что даже спустя длительное время людей удавалось находить. Премьер-министр Японии и мэр Хиросимы в ходе выступления на церемонии, посвященной 81-й годовщине атомной бомбардировки Хиросимы, не назвали страну, которая сбросила атомную бомбу на город 6 августа 1945 года. Глава правительства вновь подтвердила приверженность страны 3 неядерным принципам и отметила, что катастрофа, которую атомные бомбы принесли Хиросиме и Нагасаки, и невыразимые страдания огромного числа людей никогда не должны повториться. В свою очередь, мэр города Хиросима также ни разу не упомянул США. Минимум 10 коммерческих судов прошли через Ормузский пролив за последние 24 часа. Об этом сообщает телеканал CNN. Отмечается, что несколько грузовых судов направились в Персидский залив, еще 3 судна в Оманский залив. Накануне официальный представитель МИДа Ирана Исмаил Багаи заявил, что Иран и Оман согласовали географические нюансы маршрута для прохода судов в Ормузском проливе. Вице-президент США Джеди Венс заявил, что между ним и премьер-министром Израиля случаются расхождения во взглядах. Ранее портал Axios сообщал, что разногласия Венса и Нетаньяху по поводу дипломатии и продолжения военной кампании против Ирана переросли во взаимные личные претензии. Венс также отметил, что Нетаньяху не вступал с ним в конфронтацию во время их последнего разговора. Замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб предложил ввести федеральную выплату в размере 15 тысяч рублей на каждого школьника к 1 сентября, чтобы помочь семьям подготовить детей к новому учебному году. Он подчеркнул, что такая выплата должна предоставляться семьям, которые воспитывают школьников с 1 по 11 класс, поскольку подготовка к новому учебному году требует значительных расходов. На данный момент единоразовые федеральные выплаты к 1 сентября не существуют. Однако есть региональные меры поддержки многодетных семей. Фотовыставка Русского географического общества «Самая красивая страна», посвященная природному разнообразию России, открылась в музее города Гаваны. Об этом сообщила РИА Новости представитель Русского дома на Кубе. Выставка будет работать в течение августа в здании бывшего дворца генерал-капитанов. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Холмогорская резьба.
2: Начинаем прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов. И это авторская программа публициста Егора Холмогорова. Егор Станиславович сейчас со мной в студии. Добрый день.
3: Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, дорогие слушатели.
2: Недавно Киев совершил очередной террористический акт в Краснодарском крае. Погибли 7 человек, 4 ребенка. Об этом нам детский омбудсман накануне сообщила. Мы же в ответ продолжили, наше военное ведомство продолжило выполнение цели специальной военной операции и нанесло удар по Киеву.
3: Ну, конечно, это совершенно в некотором смысле неравнозначная ситуация, потому что не били и не бьют наши ВКС, а войска беспилотных систем по пляжам, по местам, где расположены дети и так далее. Наоборот, наносятся удары практически исключительно ночью. И здесь даже, конечно, иногда возникает вопрос, что по тем местам, где идет работа по сборке дронов ВСУ, скажем, я не знаю, мне кажется, что можно бить и днем точно так же, потому что это фактически все равно вовлеченные в военную деятельность люди. И если у нас бьют по сотрудникам, скажем, нефтеперерабатывающих заводов, даже складов Wildberries, тоже совершенно мирный, мирному контингенту днем, то чего мы тут церемонимся? Вот. А, конечно, с Архипом Осиповкой, знаете, меня что ужасно огорчило? Почему-то все наши СМИ упорно писали: удар в Геленджике, удар под Геленджиком и так далее. То есть вот такое ощущение, что нас журналисты не знают, что такое Архип Осиповка, кто такой Архип Осипов и так далее. А я напомню, это знаменитый герой Российской империи, это человек, простой солдат, который во время нападения горцев на, собственно, вот это вот укрепление Михайловское в 1830-х годах, в конце 30-х годов оно совершилось, это была очень жестокая такая резня, вот, и в процессе нападения он спустился в пороховой погреб, и его подорвал вместе с собой, вместе со всеми врагами и так далее. И этот его подвиг, это его самопожертвование, которое действительно сыграло очень крупную роль вот в тех событиях, потому что после вот этой истории горцы как-то несколько приостановили свои набеги. Вот, на русские укрепления вдоль Черного моря, Черноморской линии. Вот. А это самопожертвование Архипа Осипова, оно было очень важным таким для памяти русских солдат, русской армии еще в XIX веке. По указу императора Николая I он был навечно включен в списки части, то есть его имя оглашалось на каждой поверке. Стоял памятник, некоторые памятники, к сожалению, были разрушены потом после 1917 года. Само селение было переименовано в честь Архипа Осипова. Сейчас там памятный крест, там очень хороший музей, кстати говоря. То есть на месте вот хранится память об этом выдающемся русском герое, но, к сожалению, за какой-то, я бы сказал, излишней политкорректностью он у нас по-прежнему не попадает в школьные учебники, хотя действительно вот как бы хрестоматийный случай героизма простого солдата. Вот. И то, что у нас вот СМИ... У СМИ не случается вот какой-то такой вот задержки фокусировки внимания на этом названии. Они пытаются переписать на что-то более им известное и понятное. Это, конечно, очень грустно, это очень печально. Вот. Я воспринял эту новость ужасную фактически как свою собственную трагедию, потому что мы неоднократно отдыхали там. Мы отдыхали буквально вот в соседних с Архипа Осипа поселениях, ездили туда и в музеи, и на экскурсии. То есть это действительно уже новый, как бы сначала пытаются при помощи беспилотников отрезать наших людей от Крыма и от отдыха в Крыму. Теперь вот таким ударом по пляжу пытаются отрезать и от северокавказского побережья. Но я думаю, что мы с этой ситуацией справимся, а действительно вот то, что Украина как бы получает в ответ, она с этой ситуацией, думаю, не справится. Вот, потому что объясню, что вообще сейчас происходит, на мой взгляд, конечно, такой немножко, может быть, дилетантский в этом смысле, вот, но тем не менее. Что пыталась сделать Украина? Как она пыталась воевать этим летом? Она пыталась воевать, если так можно выразиться, при помощи панических проекций в нашем мозгу. То есть наносится удар по каким-то чувствительным точкам. Нефтезаводы или склады Wildberries и так далее. Он действительно точный, он действительно временами неотразимый или трудноотразимый. Вот. А И что, как бы, мы видим эти столбы дыма, их усиленно тиражируют западные СМИ, всякие с нашей стороны деятели начинают подпевать на ту тему, что вот, как бы, надо остановиться и так далее. Но смысл в чем? В том, что наше воображение достраивает картинку, что дальше будет так же и еще хуже. Что типа вот они вынесут нам всю нефтянку, или вот они вынесут нам весь Wildberries, или вот они нам вынесут вообще все маркетплейсы и так далее. Вот. Что происходит в действительности? А в действительности Украина не может наращивать вот эти удары по экспоненте так, как вот мы это себе воображаем. То есть вот эта наша проекция, она на самом деле является ложной. Но она очень интенсивно используется в запугивании. То есть фактически они приняли тактику террористов. Они приняли тактику террористов, вот как бы мы помним, скажем, в начале 2000-х годов, когда там у нас происходили взрывы в метро, захваты заложников, Норд-Ост, Беслан и так далее. То есть террористы пытались создать тогда ровно такую же картину, что сегодня, завтра, послезавтра они каждый день все будут захватывать, взрывать, немедленно сдавайтесь, немедленно идите с ними на переговоры, договаривайтесь. В итоге, как выяснилось, оказалось проще их добить. И, собственно говоря, их добили. А как будет и здесь? Потому что, на самом деле, в отличие от Украины, Россия имеет возможность наращивать эти удары. То есть Россия, потенциал, стратегический потенциал вот как бы на эскалацию у России значительно выше, чем у Украины. И вот сейчас мы наблюдаем, я думаю, тот переломный момент, когда мы видим, как вот эти вот точечные удары Украины становятся все более точными, они от этого, конечно, не перестают быть болезненными. То есть, скажем, когда сегодня там рапортуют, что вот сгорел склад в Алексине, в Wildberries и так далее. Вот. Но при всем при этом мы видим, что они не могут их нарастить во много раз. В то время как вот та ночка, которую сейчас пережил Киев, как бы это уже наращивание эскалации по сравнению с тем, как... той тактики, которой мы придерживались еще весной. Скажем, вот морская блокада Одессы, это тоже серьезная эскалация по сравнению с той тактикой, которой мы придерживались еще весной. И все понимают, что это не предел, что Россия может нарастить эти удары еще сильнее, в то время как Украина стала заложником трамповской кампании в Иране. То есть американцы настолько уже расстреляли свой потенциал противоракет, что всерьез что-то дать Украине уже не могут. И сегодня, кстати говоря, над Киевом не было перехвачено ни одной российской баллистической ракеты. Все пришли туда, куда их отправили.
4: Из любопытного еще вопрос формулировок, потому что коллеги обратили внимание, что уже чуть больше месяца в официальных публикациях Министерства обороны нет формулировки в ответ на террористические действия.
3: Ну, это справедливо, потому что, ну, это вот формулировка, что мы все время должны оправдываться. Почему мы все время должны оправдываться? У нас есть... СВО. СВО началось в 2022 году. Есть цели СВО. И, собственно говоря, вот эти вот удары по тому же в украинскому ВПК в Киеве, они должны бы наноситься не в ответ на что-то, они должны наноситься, потому что это украинский ВПК в Киеве, и он нам стратегически угрожает. Вот, у нас в самом начале ВСВО, напомню, одна из целей – демилитаризация Украины. Почему? Потому что давным-давно, я помню, еще в 2010 году у нас в администрации президента устраивали, как бы, видимо, немножко так, чтобы произвести на нас впечатление прямо в зале Совета Безопасности, такую встречу с политологами, вот, там обсуждали, как бы, актуальные вопросы стратегии России и так далее. И я тогда, выступая, сказал простую вещь, что, понимаете, вот если Украина вступит в НАТО, это значит очень простую вещь. Это значит, что натовские танки в 700 километрах от Москвы на прямой линии. А это значит, что где-нибудь там расположенные в районе Донецка натовские базы, это вообще возможность перерубить Россию, что называется, по Волге. Там уже рукой достать до Волгограда. То есть, грубо говоря, Украина, она чисто геополитически настолько врезается в тело России, ну, что, впрочем, логично, потому что она и вырезана из тела России, вот, что она, ну, представляла для себя, собой для России смертельную геополитическую угрозу. И либо эта угроза, во-первых, будет территориально как-то устранена, а во-вторых, она будет демилитаризована и безопасна для нас. Вот. И если этой безопасной Украины для нас не будет, значит, над нами всегда будет висеть угроза, которая с этого 2010 года, она только ужесточилась, потому что тогда еще не было такого активного применения беспилотников, как сейчас. Сейчас мы просто не можем себе позволить существование Украины на левом берегу Днепра, потому что это значит, что в любой момент подлеты всеми мыслимыми и немыслимыми видами оружия.
4: Говоря об эскалации, эту игру можно играть вдвоем. Это мы тоже показали ударом по складу украинского маркетплейса «Розетка». Полностью уничтожен, объект не подлежит восстановлению. И вот здесь как будто бы пока, во всяком случае, с моей точки зрения, мы отвечаем. То есть Украина начинает обстреливать гражданские суда, мы блокируем Одессу. Украина, да, стреляет по маркетплейсам, мы стреляем по маркетплейсам. Как будто бы настал уже тот момент, когда тон должны задавать мы.
3: Ну, я согласен. Я полностью согласен, что на самом деле, если бы Россия сейчас выбрала бы какие-то цели на Украине, достаточно болезненные, про которые нельзя сказать, что вот это ответный удар и так далее, и мы бы перехватили на этом инициативу, я думаю, что визги и в Киеве, и в западных столицах были бы очень серьезны. А с «Розеткой» это действительно как бы хороший, серьезный, продуманный удар, потому что это реально крупнейший электронный маркетплейс Украины. Вот. Это вот те самые, в том числе, стиральные машинки, про которые, помните, в начале СВО рассказывали, что якобы россияне приходят, крадут у них эти машинки и так далее.
4: Чипы вот достают теперь, и да, ракеты засовывают.
3: Да, да. Вот теперь будет нечего красть. То есть в этом смысле это действительно удар серьезный и показательный, тем более, что если как бы владельцы этой розетки не врут, как бы крупнейший логистический центр на 10 тысяч заказов в день, он просто уничтожен. Они, конечно, могут привирать. Не надо забывать, что когда с украинской стороны заявляется, что что-то полностью уничтожено, это с большой вероятностью может быть маркировка, чтобы не доносили новых ударов по этому месту. Вот. Но здесь, ну, во всяком случае, это уже серьезный, как бы, действительно ответный привет на Wildberries. Но с Wildberries, конечно, проблема в другом, что у меня первое время у меня не было вопросов, сейчас уже у меня немножко вопросов. Уже 3 недели компания знает, что ее систематически стремятся уничтожать. Я думаю, что за это время можно было бы выстроить, скажем, антидроновые саркофаги вокруг каждого из этих центров, как это сделали в тех же самых Объединенных Арабских Эмиратах и так далее. То есть как-то потому, что попадания происходят по-прежнему, они по-прежнему результативны, есть ощущение, что, ну, достаточных усилий для защиты этих объектов все-таки не прилагается, и здесь нужно, ну, а здесь все-таки, ну, не может как бы только государственное ПВО все изловить. Вот. А это технически невозможно. А значит, надо выстраивать многоуровневую, там, не знаю, систему пожаротушения, многоуровневую систему действительно перехвата, компенсации и так далее. Потому что, ну, сейчас, ну, поскольку я сам работаю с маркетплейсами, вот с Wildberries никогда не работал, но с маркетплейсами я работаю. Я понимаю, что, к сожалению, вот наша система маркетплейсов устроена так, что она все издержки возлагает на продавца. Абсолютно. Вот, практически 100%. И вот я сейчас думаю об этих тысячах и тысячах моих коллег, на которых возложили вот эти издержки за удары по Wildberries. И ну, у меня сердце разрывается, и я, скажем, переживаю, что если пойдут по другим маркетплейсам, я сам окажусь на их месте. Вот. У меня не очень как бы крупный бизнес в этом смысле, но тем не менее. Вот. Ну, надо все-таки как-то думать о людях, которые вложили как бы свои тоже силы, средства, деньги и так далее в создание этого продуктового изобилия. Конечно, там модель Wildberries, она в этом смысле очень специфична. Сейчас рассказывают истории, что вот некоторые отделения Озона, они как бы в ужасе от того, что переходит клиенты с Wildberries, вот, со своими привычками, там, перемерить сотни платьишек и потом все это вернуть. Вот, к чему как бы на других площадках не готовы. Там просто какая-то другая стратегия, это, что называется, взял, выбыл и так далее. То есть, ну, мы действительно здесь столкнулись, ну, с серьезными социальными последствиями всей этой истории, но с другой стороны, смотрите, как много уже было ударов, как много уже потеряно товаров, как много уже всего, но никакого глобального социального эффекта даже

0: потому что что мешает с Wildberries переключиться, например, на какой-то крупнейший продуктовый
1: логистический центр? Да, вот это то, о чем я говорил уже в прошлой передаче, но не лишне повторить. Мы в течение этого лета столкнулись с большой принципиальной проблемой организации нашей экономики. Она сверхцентрализована. Все замкнуто на очень централизованные склады, на очень централизованные производства, как вот в случае с нефтеперерабатывающими заводами. Самое стратегически рискованное. У нас очень много крупных агрохолдингов, которые, ну, в свое время, будем честны, просто вот всю полянку мелкого и среднего продовольственного бизнеса во всех сферах просто снесли. То есть снесли фермеров, снесли небольшие заводики и так далее. И, соответственно, если удары пойдут по ним, то у нас там тоже как бы будет, если не, катастрофы не будет, но будет как бы серьезный момент тревоги и панических настроений.
0: И инфляции продовольственной.
1: Да. Поэтому нам нужно просто поменять, в принципе, стратегию, в том числе каких-то государственной поддержки, государственных приоритетов и так далее, на мелкий и средний бизнес. Ставка на вот этот вот крупняк, она удобна чиновникам, но она удобна налоговикам, но при этом вот реальной безопасности в условиях вот таких вот рисков, как авиаудары, она не обеспечивает. Потому что действительно у нас ограниченное количество точек уязвимости, и по каждой из этих точек уязвимости можно ударить. То есть если у нас точек уязвимости будет в несколько раз больше, то они, ну, в целом, как бы вся сеть в целом будет уже неуязвима.
0: У нас еще пару минут до перерыва остается. Еще один аспект, в котором, как мне кажется, необходимо усилить безопасность, это персональная безопасность людей, которые у нас занимаются важными для страны производствами. Потому что вот буквально сегодня гендиректор компании, который дроны поставлял, в реанимации.
1: Совершенно верно. То есть они пошли вот по этой линии, это уже второе покушение на производителей дронов за последнее время. Они пошли по линии вот как бы персонализованных убийств. Точно так же, как, по счастью, неудавшихся в обоих случаях, но, я надеюсь, откачают что коллег. И та же странная история на Кудринской, где явно тоже пытались нанести удар по какому-то серьезному человеку, чью имя нам не оглашают. Ну и хорошо, что не оглашают. Но опять-таки чисто террористическое. Модель действия, где совершенно потрясающе было то, что они уже поняли, что бомбу сейчас найдут, и они ее взорвали, чтобы ударить уже полуслучайным людям, лишь бы по кому-то ударить. То есть мы в этом смысле имеем дело с террористами. Но почему, грубо говоря, мы тогда не создали программу отслеживания как бы их ведущих террористов, а все, кто причастен к украинской программе БПЛА, как показывают случаи с Архипом Осиповкой, это люди, причастные именно к терроризму, а не просто к ведению боевых действий. Что значит, их надо отслеживать. Если мы можем организовать какие-то действия против них как бы на земле, значит, на земле. Если нет, значит, надо посылать туда ракеты, потому что, ну, знаете, как бы некоторые деятели, они вполне себе стоят, как бы, даже целой баллистической ракете по своей ценности.
0: Публицист Егор Холмогоров, я Михаил Алимов. Не переключайтесь, скоро вернемся.

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.

0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник».

Проект курса о русском языке в вузах. Контекст. Изучение социальных и правовых аспектов использования языка могут ввести в высших учебных заведениях на территории всей страны. Пилотный проект в ряде университетов запустят в 2027-2028 учебном году. Его подготовил Санкт-Петербургский государственный университет. В рамках программы студенты будут изучать сферы применения русского языка и вопросы государственной политики в этой области. Кроме того, курс «Русский язык как государственный» будет способствовать развитию грамотности и общей эрудиции у будущих специалистов. Владимир Путин поручил реализовать комплекс мер по поддержке русского языка, в том числе проанализировать, насколько школьные учебники по языку и литературе соответствуют заданиям в ЕГЭ, и подготовить проекты президентских указов о создании организации «Российское пушкинское общество» и установлении Дня детской книги. Русский язык как государственный позволяет обеспечивать единство многонационального государства, развивать общее коммуникативное пространство, гарантировать доступность официальной информации для всех жителей и поддерживать высокий уровень культуры и образования.

0: Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
1: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
3: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник».
4: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
5: А где тут бродит жираф на озере Чад?
4: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
0: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора. Раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник».
6: Вам удобно?
5: Ну да.
6: Лампа не слишком светит в лицо?
5: Нет.
6: Камера не смущает?
5: Вовсе нет.
6: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума.

0: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Холмогорская резьба.
1: Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов и публицист Егор Холмогоров. Егор Станиславович, еще раз здравствуйте.
2: Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, дорогие слушатели.
1: Давайте поговорим про Сиуту и ситуацию, потому что много новостей приходит. Вот, например, из свежего, из Каталонии, представитель одной из партий местных «Вместе за Каталонию» говорит, что не готово автономное сообщество принимать несовершеннолетних мигрантов без сопровождения Сиуты, потому что нет таких возможностей. В Европе ищут российский след, Европол подключили к этому процессу. Найдут?
2: Слушайте, ну это, конечно, абсолютно бредовая глупость, поскольку Марокко, которая, ну, фактически выкидывает туда этих мигрантов, будем честны, они просто, скажем так, раскрыли для них ворота для того, чтобы надавить на Испанию.
1: Будьте здоровы.
2: Да, вот. Так вот, Марокко — это фактически военный партнер США и Израиля. И наиболее резонная версия, что это, в общем, отчасти месть Испании за ее позицию в ходе иранской войны, позицию по Израилю, сектор Газа, Палестины и так далее, которая, в общем-то, антиизраильская. То есть Испания в наибольшей степени сейчас идет по отношению к Трампу и Нетаньяху не в ногу. И, с другой стороны, это как бы и внутренняя месть Марокко и Испании за то, что Испания в последнее время стала сближаться с основным геополитическим конкурентом Марокко, Алжиром. Вот. Но использование мигрантов в качестве вот целенаправленной такой вот бомбы, такой вот взрывной волны, которая ударит по Испании, где, как опять же, царит такая очень политкорректная атмосфера, вот, это, конечно, нечто новое, потому что когда была огромная волна беженцев якобы из Сирии, а на самом деле со всего как бы Ближнего и Среднего Востока в 2015 году, все-таки было ощущение, что она в целом неуправляемая. А здесь именно вот как бы такой удар. Да, совершенно верно. Высадка десанта, отсылка к событиям начала 8 века, когда, соответственно, вот арабские завоеватели вместе с Тариком высадились в Испании, как, собственно, Гибралтар, это Джебель Аль-Тарик, называется именно в честь вот этого вот предводителя арабов. Вот. И достаточно быстро тогда эту Испанию завоевали, а потом испанцы 700 лет вели так называемую реконкисту. Собственно говоря, следствием этой реконкисты и является появление вот этого испанского анклава в Сеуте. То есть сначала это был не испанский анклав, это был португальский анклав. Его завоевали португальцы, если не ошибаюсь, в 1411 году. Вот. А как раз в рамках вот продолжения движения христиан на полуостров, раньше, чем был занят испанцами вот последний участок арабской территории на Иберийском полуострове Гранада, Сеута уже была в руках христиан. И в этом смысле, когда там кто-то пишет, что типа вот, в Африке, значит, это колонии, европейцы, убирайтесь и так далее. Но точно так же туркам можно сказать, что типа убирайтесь тогда из Европы, потому что турки появились в Константинополе позже, чем португальцы появились в Сеуте, а потом, соответственно, эта Сеута была передана в состав Испании, где она, собственно, и задержалась до сего дня. Вот. Но здесь возникает, знаете, какая интересная коллизия? Она возникает с НАТО. Вот. Уже несколько экспертов отметили, что НАТО не готово защищать Сеуту от Марокко, даже если марокканцы двинут свои войска непосредственно. То есть, получается, НАТО, оно вот кому надо НАТО, а кому не надо, оно не НАТО. То есть, выясняется, что даже своего члена НАТО защитить от некоторых угроз не в состоянии и заявляет только, что, типа, это ваше дело.
1: Но это же далеко, там, авианосцы гонять, еще что-то.
2: Но при этом, как бы понимаем, НАТО теперь, как бы после того, как американцы якобы ушли в тень, играет центральную роль в снабжении Украины. То есть выясняется, что защищать территорию собственного члена для них второстепенная задача, а вот воевать с Россией на территории страны, которая не член НАТО, и, как заявляют, по крайней мере, многие участники альянса, никогда им не будет, вот, и снабжать ее вооружением, и наносить удары по нашим пляжам и так далее, вот на это, оказывается, НАТО заточено. И здесь мы приходим к очень простой истине, что долгое время заявлялось, что вот НАТО, почему вы называете НАТО агрессивным блоком, да вот поэтому наглядно, что выяснилось, что защита территорий своих членов их не очень интересует, но интересует агрессия по отношению к России.
1: Говоря о мигрантах, мы как будто бы сами некоторым образом способствуем их появлению на территории того же Европейского Союза. Я сейчас говорю о законопроекте, который вчера Владимир Владимирович подписал, связанном с ответственностью для релокантов, которые уклоняются от наказания.
2: Вот. Ну, это действительно серьезный законопроект, потому что закон уже... Почему? Потому что в последнее время началась у нас такая как бы подспудная пропаганда. А давайте их вернем, давайте с ними договоримся, давайте их обнимем. Очень смешно, я тут услышал, что это какие-то сожаления по поводу того, что вот эта иноагентша Монеточка, вот ее песня звучит в новом «Человеке-пауке», не знаю уж, звучит она в нашем прокате или нет, но из украинского ее вычеркнули. И вот начали ее массово жалеть, говорить, а давайте ее позовем назад. Может быть, она поймет наконец-то, что Украина как бы ей не друг. Ну, надо понимать, что эти люди, там все эти Монеточки, Акунины, Чхартишвили и прочие иноагенты, они не за Украину вписываются. Они вписываются за то, чтобы Россия была колонией Запада, а они были, как бы, что называется, правящим слоем в этой колонии. Они за это боролись десятилетиями и продолжают бороться сейчас. И смысл вот всей их антироссийской деятельности именно в этом. И Украина для них так же, как и для самого Запада, только инструмент и ничего больше. И, соответственно, наша задача не в том, чтобы их звать, вернитесь к нам поскорее, мы вас обнимем это и опять реинтегрируем вот в нашу систему, а именно в том, чтобы они здесь никогда не появились и никогда не устраивали больше вот того шабаша русофобского. Ну, последствия его до сих пор, на самом деле, время от времени вылезают в разных областях нашей общественной жизни. Но, по крайней мере, с 2022 года это серьезно очень жаль. Вот. Так что, действительно, то, чтобы... Ну, фактически сейчас для тех релокантов, иноагентов, кто, ну, уклоняется как бы от уже назначенного им судом наказание за их преступления, а уже много их приговорено именно судами за антироссийские не только слова, но и действия, в частности, финансирование ВСУ и так далее, фактически для них предусмотрен вот этим новым законом режим, который можно назвать по аналогии как бы со временами Российской империи гражданской казнью. Вот, потому что, ну, они лишаются всех рычагов. Но здесь меня что беспокоит? Меня беспокоит то, что все-таки у нас за последние годы были случаи, когда иноагентство, институт применялся пока в каких-то чисто внутриполитических разборках, в каких-то экономических даже разборках. То есть он частично вот через вот такое неаккуратное применение был скомпрометирован. И, соответственно, очень важно, чтобы вот под эти вот новые сверхжесткие санкции не попадали люди, которым, ну, без достаточных и объяснимых оснований было назначено иноагентство. То есть нам нужно быть аккуратными. То есть сам институт должен быть жестче, но его применение должно быть разумнее и аккуратнее.
1: Цель этого пакета законов не осложнить им жизнь сейчас, да, а сделать так, чтобы не вернулись в дальнейшем.
2: Да, именно так. Именно так.
1: Говоря о том, как можно, в принципе, ситуацию с иноагентством, нужен еще какой-то орган, который будет перепроверять, как можно сделать так, чтобы мы больше верифицировали.
2: Знаете, я думаю, что прежде всего нужно просто указание сверху Минюсту проверить еще раз список иноагентов и действительно оставить в нем реальных врагов, исключив оттуда, что называется, случайных лиц. И нужно четкое указание, скажем, там, спецслужбам и всем прочим структурам, которые готовят документы, чтобы они все-таки ответственно подходили к предложению этого перечня. Потому что когда это было в начале, то тогда иноагент многие еще и смеялись, что типа, ну, подумаешь, поставлю плашечку и так далее. Сейчас это действительно уже очень серьезное, очень жесткое, внесудебное, очень часто наказание. Вот, то есть иногда к этому добавляется еще судебный приговор, вот, но иногда это внесудебное наказание. А когда это внесудебная репрессия, то нужны серьезные основания, что это действительно системный противник как бы России, нашего общества как такового, а не просто человек, который, ну, что называется, кому-то влиятельному не нравится.
1: А публичить причину нужно в таком случае?
2: Я считаю, что нужно, да. Все назначения как бы иноагентства должны быть очень хорошо документально прописаны. Опять же, вот по некоторым примерам вот этих, вот, я бы сказал, вот квази-иноагентов, ну, люди страдают точно так же, как и настоящие иноагенты, ну, не мог мне внятно Минюст объяснить причину и фактически сказали, что бремя доказательства невиновности вашей на вашей стороне. Все, вообще, может быть, уже иноагентство следует создать какую-то специальную судебную коллегию и назначать его именно по суду. Минюст с прокуратурой подают запрос, суд постановляет, что такие-то лица являются по этому запросу иноагентами. Потому что все-таки суд – это более серьезная инстанция.
1: Вернемся к тематике мигрантов тогда и как раз к решению. Гражданка Узбекистана приобрела себе где-то коврик с флагом Российской Федерации и вытирала об него ноги. После этого ее депортируют.
2: Ну, конечно, на самом деле правильный ответ здесь состоит в следующем, что таких не надо и впускать. Таких не надо и впускать вообще. А если она гражданка Узбекистана, с большой вероятностью она приехала как член чьей-нибудь семьи, какого-нибудь мигранта и так далее. А все, о чем мы говорим последние пару лет, сводится к тому, что давайте уже перестанем завозить сюда мигрантов с семьями. Уже определенные ограничения появились на детей и так далее, но их явно недостаточно. Нам вообще вот этот вот приток мигрантов с семьями, приток как бы в режиме переселения народов, а не в режиме приглашения временной рабочей силы, он нам не нужен совершенно. И мы раз за разом убеждаемся в одном и том же, что по большому счету большинство этих людей, даже когда они получают гражданство России, Даже в этом случае чаще всего они не становятся патриотами России, чаще всего они патриоты как бы страны своего исхода. Я вспоминаю как бы прошлогодний скандал в Мытищах, когда выдали, соответственно, мигрантской семье жилищный сертификат, а потом начали рыться в соцсетях мужа и обнаружили, что это просто фанатичный патриот Таджикистана, при этом с таким русофобским душком, что, оказывается, Россия перед Таджикистаном там в чем-то виновата и так далее. Никаких признаков у этого новообретенного гражданина России, патриотизма гражданина России не было совсем. И вот эта вот экстремальная история с ковриком, то есть, ну, их, конечно, не очень много, но они есть, эти истории. Вспомним тоже сравнительно недавнюю историю, когда, если не ошибаюсь, из Узбекистана мигрант пришел в миграционный центр в майке ВСУ. То есть, понимаете, это же надо было додуматься до такой идеи. Вот. То есть, там не всегда здоровое настроение в этой среде культивируется, а уже надо понимать, что это довольно закрытая среда. Свои магазины, свои кинотеатры. Иногда у этих диаспор есть аж свои бойцовские клубы, где они изучают так называемую самооборону. И вот во всей этой среде никакого патриотизма России, никакой идеи, что вот мы, граждане России, прежде всего, мы живем в России, мы ее защищаем и так далее, нет. Есть, наоборот, восприятие нашей страны как довольно враждебной, либо как случайного пристанища, либо что... Что, кстати, разнит нас с Западной Европой уже, как такой, как бы, территорией для завоевания. Вот. А и при том, что у нас практикуется какая-то непонятная совершенно, а необъяснимая снисходительность по отношению к идеологии глобального ислама, которая им усиленно навязывается, вот просто сравним нас с Таджикистаном тем же самым. В Таджикистане жесточайше запрещены всевозможные хиджабы, никабы, всевозможные, как сказать, признаки ваххабизма у мужчин. То есть вся эта идеология, ну, за нее полагаются очень жесткие репрессии. Не позволит себе таджичка выйти замуж, выйти на улицу в таком виде, в котором у нас, удивительное дело, были какие-то скандальные истории не так давно, что позвали в рамках дней года единства народов России женщину рассказывать в школе о таджикских обычаях. Она приходит не в таджикской народной одежде, а вот в этой вот саудовской униформе. Вот. То есть, которая в Таджикистане, она как раз жестко преследуется.
1: Да, вопросы есть, и вопросы есть тем, где как-то регулировать, просто не пускать или же лучше смотреть?
2: Ну, я считаю, конечно, что у нас миграционный приток должен быть ограничен максимально. Насколько это только может позволить себе наша экономика, мы должны ограничивать миграционный приток. Мы должны ограничивать его так называемым оргнабором, то есть приглашать только конкретно людей под конкретную задачу, а не давать им растворяться как бы вообще в нашем социуме, никаких вот этих семейных переездов и так далее. Ну, а среди тех, кто к нам приехал, действительно нужна жесткая система надзора, контроля и так далее.
1: Ну, а здесь уже может пригодиться в том числе и внедрение новых технологий, да, поскольку в МВД не комплект во многих отраслях.
2: Ну, совершенно верно. То есть, на самом деле, если мы откалибруем искусственный интеллект, и он будет как бы контролировать мигрантов, он, между прочим, это сделает довольно неплохо. Он может, скажем, отслеживать маршрут передвижения, может отслеживать появление этих людей на камерах видео и, скажем, видеть, что они в каком-то вызывающем вопросе виде или что как-то себя странно ведут. То есть, в принципе, если для контроля за мигрантами мы привлечем искусственный интеллект, я думаю, это та сфера, в которой он действительно неплохо справится.
1: У нас еще остается несколько минут. Успеем вот эту тему затронуть. Ректор МГИМО предложил ввести квоты на поступление олимпиадников в вузы. Во-первых, сегодня в полдень по Москве закончился уже набор студентов у нас в вузы последний. Срок был для подачи заявления абитуриентами на согласие по зачислению. И, судя по вашему телеграм-каналу, вы с этим предложением, Егор Станиславович, согласны.
2: Да, я согласен. Ну, я думаю, что многие согласны. Потому что все видят, что в этом году наплыв олимпиадников, он оказался чрезмерным. Он оказался чрезмерным, у чего есть объективные причины. Самих олимпиад стало много. Если раньше как бы, ну, была главная олимпиада, так называемый ФСЕРОС, который всем достаточно хорошо известен, там механизмы ну, более-менее прозрачные и так далее, то теперь появилось огромное количество олимпиад. Мы не вполне точно знаем, кто там составляет задания, кто там их проверяет, насколько во всех случаях честно школьники на них отвечают и так далее. А при этом огромная, раздутая, привилегированная каста, которая ну, фактически уничтожила для поступления во все крупнейшие вузы ЕГЭ. То есть ЕГЭ даже с полностью стобальными результатами, во многих случаях не хватает детям для поступления. И, соответственно, в этой связи, как бы, ну, все-таки как-то ограничить вот этот вот обход ЕГЭ олимпиадниками, я думаю, что здесь назрела острая необходимость, причем с разных сторон. То есть, с одной стороны, нужно, конечно, сокращать количество олимпиад, которые играют роль при зачислении. Нужно ужесточать за ними контроль, чтобы они были прозрачней. Нужно, видимо, все-таки сокращать до какой-то разумной степени количество баллов, которые
1: прибавку
2: они...
1: к баллам, да,
2: потому что сейчас она слишком большая. Ну и, знаете, вот как бы, ну и может быть, это не очень серьезно я предлагаю, но тем не менее. Вот, вот сейчас вот читаем о том, что китайцы начинают ограничивать выезд граждан за рубеж с тем, чтобы защитить, как бы, в том числе себя от утечки мозгов.
1: Человеческий капитал,
2: вот,
1: да.
2: Да, вот. И в этой связи возникает вопрос, а нельзя ли, скажем, например, в ситуации, если, как бы, ребенок выигрывает олимпиаду, там, ввести какой-то достаточно жесткий механизм недопущения его постоянного выезда за рубеж, скажем, в течение 10 лет. Что если ты уж находишься в этой привилегированной системе, давай ты будешь эти привилегии использовать для служения своей стране. Потому что, ну, понимаете, у меня как бы травма такая, знаете, еще с детских лет. Потому что я последние годы учился в школе, значительная часть которой... выпускников просто массово выезжала за границу, там, в американские, британские и прочие университеты. То есть они просто использовали нашу образовательную систему для того, чтобы сделать себе карьеру где-то на Западе. Я думаю, что в этой связи олимпиады, конечно, можно связать четко таким условием, что если ты включаешься в эту систему, которая тебе обеспечивает привилегии над единым госэкзаменом, значит, ты подписываешь обязательство, что ты будешь жить, работать, учиться здесь, ну, по крайней мере, какой-то довольно разумный срок.
1: Да, и вообще эта история с олимпиадами, она приобрела массовость, много в интернете обсуждений, да. Родители жалуются, что дети их вынуждены в том числе за границу поступать, там, в Шанхайский университет хорошо наших студентов принимают с хорошими же баллами, которые не смогли пройти на бюджет, потому что, да, действительно, проблема есть, и она, мне кажется...
2: А при этом иногда эти поступившие олимпиадники, они выбывают после первого же года.
1: Да, проблема есть, и она, мне кажется, требует еще отдельного обсуждения, но у нас время, к сожалению, заканчивается. Егор Холмогоров, в эфире «Радио Спутник», был публицист, я Михаил Алимов.

0: Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Что если наш мир — всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса — старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник».

0: В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма!
1: Сколько ни ищу, все не то.
2: Ага.
1: Нужен и мужественный, и заботливый.
2: Ага.
1: Чтобы говорил интересно.
2: Ага.
1: И с чувством юмора.
2: Ага.
1: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».

Узнать за 90 секунд. В Нидерландах археологи обнаружили удивительную находку. Скелет, который может принадлежать мушкетеру Шарлю де Бац де Кастельмору, известному как Д'Артаньян. Он жил при Людовике XIV, участвовал в военных кампаниях и погиб в 1673 году при осаде Маастрихта. Интерес к Дюма и главному герою его книг вспыхнул с новой силой. И опять ребром встал вопрос, а сам ли Александр Дюма создал романы про мушкетеров. В 1700 году была напечатана книга «Мемуары господина Д'Артаньяна». Написал ее на основе жизни мушкетера Гассьен де Куртиль де Сандра, французский писатель и бывший военный. Взял реальные факты и снабдил их небылицами. Дюма обнаружил книгу спустя полтора века в Марсельской библиотеке и творчески переработал. Придумал интриги кардинала Ришелье, Миледи, Атоса, Портоса и Арамиса. Эту задачу писатель выполнял не один. Ему активно помогал преподаватель истории Огюст Маке. Сидел в архивах, изобретал сюжетные ходы, добавлял исторические детали. Но его имя так и не появилось на обложках. Терпение Маке лопнуло через 10 лет после первой публикации. Он подал на писателя в суд. Тот принял Соломоново решение выплатить крупную компенсацию. Но соавтором Дюма историк так и не стал. We'll be right back.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Шесть утра в российской столице. В Донецке с Хинвали столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. За последние сутки через Ормузский пролив прошли 10 коммерческих судов. Правительство США приостановило деятельность своих сотрудников в мексиканском штате Мичоакан. Размер материальной помощи для тех, кто в Приморье заключил контракт на участие в спецоперации, увеличен. Подробности далее. Версии прокуратуры ФРГ о взрывах на Северных потоках не говорится о роли правительства Германии, спецслужб США, Великобритании и других стран НАТО. Об этом заявил в интервью РИА Новости заместитель главы МИДа России Дмитрий Любинский. Взрывы на двух российских газопроводах произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания, Швеция не исключили целенаправленно диверсии. В августе прошлого года в Италии по подозрению в причастности к этим актам был задержан бывший офицер ВСУ Сергей Кузнецов. Через несколько месяцев его передали Германии. Адвокат заявил, что прокуратура ФРГ считает, что диверсия на Северных потоках была совершена по указанию госорганов Украины. За последние сутки через Ормузский пролив прошли 10 коммерческих судов. Об этом, ссылаясь на данные портала отслеживания судов, сообщает CNN. Телеканал отмечает, что за тот же период Бабель-Мандебский пролив пересекли не менее 19 коммерческих судов. 6 грузовых судов и 4 танкера вошли в Красное море, а 6 грузовых судов и 3 танкера вышли в Аденский залив. Накануне сообщалось, что Иран и Оман по итогам переговоров согласовали географические координаты нового маршрута для безопасного прохода через Ормузский пролив. Правительство США приостановило деятельность своих сотрудников в мексиканском штате Мичоакан из-за угрозы американским интересам. Об этом сообщило посольство штатов Мексики. Губернатор штата в обращении заявил, что это решение носит превентивный характер. По его словам, речь в частности идет о приостановке работы американских инспекторов, контролирующих соблюдение санитарных требований при экспорте авокадо в США. Губернатор отметил, что индустрия авокадо имеет ключевое значение для экономики Мичоакана, обеспечивая более 200 тысяч рабочих мест. Размер материальной помощи для тех, кто в Приморье заключил контракт на участие в спецоперации, увеличен в общей сложности до 3 400 000 рублей. Об этом сообщает региональное правительство. С 1 апреля прошлого года при заключении контракта в Приморье получали почти на 1 000 000 рублей меньше. В региональном министерстве труда и социальной политики уточнили РИА Новости, что 3 миллиона рублей – это региональная часть выплаты, 400 000 рублей – федеральная. Корректировки в краевой закон внесены по инициативе губернатора Приморского края и первого вице-губернатора. Россия готова рассмотреть запуск прямых рейсов с Аргентиной и Бразилией в случае заинтересованности авиакомпаний этих стран. При этом отечественные перевозчики организовывать такие полеты не планируют. Об этом сообщили РИА Новости в Минтрансе. Министерство рассказало в начале августа, что Россия имеет прямое авиасообщение с 36 странами. Ранее стало известно, что Россия готова рассмотреть запуск прямых рейсов с Мексикой при обращении мексиканской стороны, но сейчас этот вопрос не обсуждается. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Сенатор Клишас. Да, тот самый.
2: Меня зовут Алеша Тимофеев. На прямой связи, как вы уже поняли, председатель комитета Совета Федерации. Что-то я тороплюсь. По конституционному законодательству и госстроительству доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас. Андрей Александрович, приветствую вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте всем. Здравствуйте, Алексей. Не торопитесь.
2: Не тороплюсь, да, что-то не знаю, что-то это, да. А тороплюсь вот почему. Потому что вот прямо сейчас погрузился в эти размышления в связи с трагическими вот событиями, новостью, которая у нас произошла. Вот насколько жизнь все-таки чертовски такая сложная, иногда такая по злому ироничная какая-то драматургия происходит в нашей жизни. Мы все помним схему Долиной, и все помним, какой был общественный резонанс. И все помним, как многие, например, я не побоюсь в этом случае сказать, но, наверное, все, да, но, так сказать, вот в каком-то смысле обвиняли и были против Долиной в этом споре. И вот случается повтор этой истории, но гораздо более печальный и трагический. Почему? Рассказываю слушателям, может быть, еще кто-то не знает. Значит, 68-летняя пенсионерка подожгла себя и квартиру в момент, когда судебные приставы пришли принудительно ее выселять. Ранее она стала жертвой мошенников, продала жилье почти за 10 миллионов рублей, отдала деньги мошенникам, а суд признал покупательницу законной владельцей. Вот сейчас женщина находится в реанимации с ожогами 70% тела. И сейчас, я думаю, что все те, кто был против, как бы Долиной в том споре, все, конечно, сейчас, ну, я не думаю, что найдется исключение, все, конечно, сейчас сочувствуют этой несчастной бабушке-пенсионерке. И тут даже не знаешь, какой вопрос задать.
3: Алексей, давайте я как бы вам это без вопроса.
2: Давайте.
3: Попробую. Сочувствие бабушке-пенсионерке – это одно. А действительность сделки и ответственность лиц, которые совершают сделки с недвижимостью, это совершенно другое. Да? Ну вот нет никакой уже схемы доли. Да? Нет никакой схемы доли. Тогда в результате той сделки, которую ну, вы и многие тоже ваши коллеги называют схемой Долиной, оказалось, что все бремя ответственности было возложено исключительно на сторону покупателя. Да? Верховный суд поставил точку в этой истории. Такого рода судебные решения были признаны ошибочными, которые не соответствуют действующему законодательству. Да? Поэтому, ну, собственно говоря, ни в законодательстве с тех пор ничего не поменялось, и не планируются никакие изменения в связи с этим. Поэтому, да, произошло трагическое событие. Люди в результате манипуляций, психологического давления, определенной инженерии социальной, иногда совершают такого рода вещи под воздействием мошенников. Свои квартиры поджигают, с собой могут что-то сделать. Полицейский участок поджечь, автомобиль и так далее. Но это вот действительно к юридической стороне вопроса, к тому, что вот сейчас вы называете схемой Долина, это уже не имеет никакого отношения, совершенно отдельная история. Конечно, любой нормальный человек, вы абсолютно правы, будет сочувствовать этой пенсионерке, которая потеряла свое жилье, деньги и в итоге как бы здоровье, да, но видно, у нее нервы не выдержали, и она вот так решила выйти из этой ситуации. Действительно, я согласен с вами, трагическая ситуация. Но вот к юридической материи это не имеет уже, к сожалению, никакого отношения.
2: Да, закон суров, мы напоминаем, да, но это закон. Но и здесь, конечно, опять вот мы с вами, наверное, ну, так сказать, позвольте, да, вовлечь вас в этот разговор там о справедливости. Почему? Потому что, конечно, вот в этих историях, безусловно, нет никаких пенсионерок, Долиных, Лурье, там, никого угодно. Есть покупатель, есть продавец. В данных случаях есть что-то некая мошенническая схема, как бы безэмоционально. Но мы же не можем с вами все равно отбросить там историю про богатых и бедных, про знаменитых, незнаменитых, про пенсионеров и непенсионеров. И в этом смысле, может ли закон в каком-то смысле учитывать вот эти наши моральные категории, или там моральные оценки, или критерии, которые мы придаем той или иной социальной группе, или конкретному человеку?
3: Предложите вариант. А как закон должен их учесть?
2: Не знаю.
3: Как?
2: Не знаю, Андрей.
3: Предложите вариант. Ну, то есть, потому что это пенсионерка-бабушка, и она сейчас с ожогами лежит там, в медицинском учреждении, возложить все бремя на покупателя? Справедливо? Покупатель-то, собственно говоря, ни при чем, по всей видимости, да? Бабушка, или как вы называете, там, пенсионерка, сама как-то вступила в контакт с этими мошенниками, передала им деньги. Ну, как бы, что здесь сделаешь? Можно посочувствовать ей. Будем надеяться, что правоохранители как-то займутся тоже этой историей, ну, безусловно, да, и размотают этот клубок. Но в данном случае, а как закон должен учесть вот эти наши сочувствия этому человеку? Как?
2: Ну, она же тоже стала жертвой мошенников. Она же жертва в этой истории изначально. А дальше уже, конечно, так сказать, да. Да,
3: не... Она превратилась в жертву в результате собственных действий. Угу. Это проблема. Она, ну, по всей видимости, если она совершала сделку, она дееспособна. И в результате собственных действий, да, человек иногда в результате собственных действий может совершить вещи, которые, ну, ведут к очень тяжелым для него иногда трагическим последствиям. Но это в результате собственных действий. Взрослый дееспособный человек в силу разных причин совершил такого рода действия. Чему за это должен нести ответственность другой человек совершенно?
2: Да, который вообще ни при чем, да, который потратил, копил эти деньги, да, который, так сказать,
3: да, там тоже верно.
2: Своя
3: который,
2: драматургия.
3: Который абсолютно,
2: да.
3: Ни при чем.
2: Да.
3: Который абсолютно ни при чем.
2: Да. Ну, в общем, желаем, конечно, этой пенсионерке
3: здоровья, безусловно. Да. И надеюсь, что правоохранительные органы смогут ей помочь, да, как бы найти этих мошенников. Понятно, что это очень непростая история. Но все-таки еще раз, эта история нам напоминает о том, что нужно быть очень-очень осторожными, аккуратными, если вы совершаете сделки с недвижимостью. Если вы знаете, что ваши родственники пенсионного возраста совершают эти сделки, ну, помогите им как-то, поговорите с ними об этой сделке, что, с кем она совершается, как они планируют эту сделку делать. Наличные деньги – это вообще достаточно, ну, сомнительная вещь всегда в этих историях, да? Как-то взяла, передала какому-то курьеру наличные деньги. Рассчитывайтесь в банке, пойдите с вашим родственником, тоже взрослые, дееспособные люди, в банк, поговорите с тем, как эта сделка будет проводиться. Кроме того, чтобы человек был более осмотрителен, вот здесь, к сожалению, ничего не посоветуешь.
2: Да, причем с обеих сторон.
3: Да, займутся этим. С обеих сторон, конечно, займутся эти правоохранители, но, к сожалению, вот случилось то же, что случилось. Угу. Да, и причина этого в действиях, к сожалению, этого пожилого человека.
2: Да. Да, и тоже вот этим покупателям, которые купили квартиру, на законных основаниях вполне. Вот как им сейчас сюда въезжать, да? Вот с такой историей. Это тоже отдельная, конечно, история. Ну ладно. В общем, желаем, безусловно, выздоровления. Надеемся на наши правоохранительные органы, что они действительно распутают этот клубок. Появилась еще одна новость такая. Риэлторы будут запрашивать выписку из реестра повесток для сделок с недвижимостью. Говорят, что уже некоторые крупные российские агентства недвижимости начали запрашивать выписки из реестра повесток у участников сделок купли-продажи жилья. Данная мера направлена на минимизацию юридических рисков при остановке регистрационных действий. Естественно, значит, общественность широкая связывает это как бы с возможной мобилизацией. Андрей Александрович.
3: Во-первых, закон не предусматривает предоставление таких документов. Это инициатива риэлтора. Если риэлтор от вас требует что-то странное, поменяйте риэлтора. Если вы делаете сделку. Закон не предусматривает подобного рода мер, поэтому как это может быть связано с мобилизацией, есть какой-то, я так понимаю, риэлтор, который вдруг ни с того ни с сего решил требовать такую справку. Зачем? Что она ему дает? Если он хочет посмотреть, есть ли какие-то обременения или ограничения на тот объект недвижимости, который гражданин покупает или продает, ну, для этого есть единый реестр недвижимости. Можно зайти и посмотреть, есть какие-то обременения, ограничения или нет. А эта справка, зачем она? Кто это придумал?
2: Значит, если военнообязанный гражданин не является военкомат в течение 20 дней после вручения повестки, в отношении него, не явившегося военнообязанного гражданина, автоматически вводится ограничение на регистрацию и распоряжение недвижимостью. Вот, ну...
3: И это автоматически появляется в едином реестре объектов недвижимости государством. Зайдите и посмотрите.
2: Угу.
3: Зачем эта справка нужна? Кому? Для чего?
2: Ну, вот некто...
3: Просто считаю, что всем гражданам нужно понимать, что они обязаны предоставлять только то, что требует от них закон. Угу. А если какой-то риэлтор, агент или еще что-то требует от вас, бог знает что, что совершенно не предусмотрено законом, закончите с ним разговор и пойдите к другому риэлтору.
2: Угу.
3: Да. Вот и все.
2: Проблем с этим нет, да. Но как бы говорят, что вот эта проверка якобы повышает безопасность сделки купли-продажи.
3: Нет, это не повышает безопасность. Просто вас заставляют предоставлять больше объема информации, данных, чем это предусмотрено законом. Если бы законодатель посчитал, что такого рода информация нужна для совершения сделок, Это было бы предусмотрено в нормативных актах. А нет у вас такой обязанности. Если с вас требуют то, что вы не обязаны делать, разворачивайтесь, уходите и идите к другому риэлтору.
2: Все, услышали?
3: Это никакой ни связи, ни с мобилизацией, ни с действующим законом эти требования не имеют. Смысл как бы, ну, связывать это с чем-то, ну, при чем тут мобилизация вообще?
2: Ну, тревожность, ну, можно, так сказать, списать на тревожность вот это вот, так сказать, общество нашего с вами. Ну, просто находимся в такой ситуации. Ну, мало ли что. И тут все...
3: На тревожность можно списать все, что угодно.
2: Это правда. Но когда появляется там в инфополе, там, военкомат, оп, сразу какой-то, какие-то триггеры, может, как у собачки Павлова, знаете, сразу там слюнка, там, что-то это, да, когда запах там чует или что-то там, колокольчик слышит. Вот здесь колокольчик слышим.
3: Давайте, давайте немножко вернемся к этой истории, да, ведь эти нормы появились почему? Потому что в силу вот сложившихся обстоятельств последние десятилетия огромное количество наших граждан меняли место жительства. Часто свободно можно сделать. Да? Ты можешь там работать в другом городе, снять там квартиру, не появляться очень долго по месту жительства. Все это создает определенные проблемы, ну, для органов местного самоуправления. Да? Потому что они, в конце концов, не понимают, где гражданин проживает. Вот как понять органам местного самоуправления? Сколько нужно, не знаю, там, детских садов, мест в поликлинике, если гражданин решит прийти. Сколько автомобилей скорой помощи должны обслуживать какой-то микрорайон. Для этого надо понимать, сколько людей там живет. Да? И у военных, у военкоматов точно такая же проблема возникла. Они не понимают, люди не проживают годами там, где они зарегистрированы официально, где они должны находиться на учете. Не могут понять органы военного управления, человек получил повестку или не получил. Поэтому это все было направлено на определенную упорядоченность. Да, живи где хочешь. Пожалуйста, будь добр тогда. Через госуслуги, что сейчас очень удобно. Проверяй тогда данные. Да, не живешь ты в городе по месту постоянной регистрации. Ну, хорошо, имеешь право. Но, пожалуйста, тогда проверяй через госуслуги, какую информацию, уведомления ты получаешь. Военкомат, налоговая инспекция, другие органы власти, которые взаимодействуют с гражданином, и требуют, ну, как бы нуждаются в какой-то обратной связи, в вашей реакции. Вот и все. И эти нормы, которые позволяют определенные ограничения вводить, они направлены только на это. Не связаны ни с мобилизацией, ни еще с чем-нибудь. Поэтому, ну, да, тревожность, я понимаю, Алексей, наверное, да, справедливо вы говорите о том, что есть какая-то тревожность. Но так можно все, что угодно.
2: Ну да, это все, как бы же не к законодателям, да, и не к риэлторам. Идите, так сказать, к специалистам, которые, да, занимаются тревожностью. Но...
3: Да и не уходите вы никаким специалистам. Слушайте, ну да. Я говорю, вот, ну вы же, если вы делаете сделку с объектом недвижимости, вы же, ну, взрослый, как бы, и способный человек. Вы понимаете, какие документы вы должны предоставить, чтобы продать или приобрести квартиру. Но с вас требует что-то странное. Вы разворачиваетесь, выходите, ищите другого риэлтора.
2: Который, да. Хорошо. Значит, есть одна большая тема. Вот мы к ней приступаем. Президент России Владимир Владимирович Путин подписал пакет законов о введении временных ограничений против россиян, находящихся за рубежом и уклоняющихся от исполнения наказаний. Законы будут действовать в отношении осужденных по приговору суда или привлеченных к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, призывы к нарушению территориальной целостности страны, дискредитацию армии, призывы к введению санкций против России, участие в деятельности нежелательной иностранной или международной организации. Большая тема. Вот давайте попробуем.
3: Мы ее подробнейшим образом обсуждали. И прошлый, и позапрошлый раз. Ее Дума принимала, потом Совет Федерации принимал. Я просто боюсь, что мы тут ничего нового не скажем. Президент подписал закон, который одобрил Совет Федерации. Перед этим подробнейшим образом обсуждали в Государственной Думе. Тут, собственно говоря, ну, должны быть определенные меры принуждения. Гражданин покинул страну, является гражданином Российской Федерации, нарушает действующее российское законодательство, скрывается от суда, от следствия. Ну, должны быть какие-то меры принуждения. Ну, безусловно, да. Иначе он находится в каком-то очень привилегированном положении. Такое ощущение, что он может пересечь границу, дальше забыть о том, что он гражданин Российской Федерации и должен соблюдать действующие в Российской Федерации законодательство. Это же неправильно. Неправильно. Поэтому должны быть определенные меры воздействия. Должны. Как только он перестанет уклоняться от исполнения своих обязанностей, которые в силу закона или судебного решения на него наложены, И меры автоматически будут сниматься. Вот, вот все, что написано в этом законе.
2: Но права уехавших, оказывается, ну, как бы ущемляется после, так сказать, нарушения.
3: Я не понимаю, что такое права уехавших. Есть права граждан Российской Федерации. Уехавшие они, приехавшие, отъехавшие. Это не имеет никакого значения. А граждане Российской Федерации, независимо от того, где они находятся в данный момент времени, на территории страны, поехали куда-нибудь, по работе, отдыхают, они являются гражданами нашей страны и обязаны соблюдать наши законы. Поэтому нет прав уехавших, приехавших. Есть права граждан Российской Федерации. Будьте добры, соблюдайте свои права, знайте свои права, пользуйтесь своими правами. И соблюдайте то, что налагает на вас закон в качестве обязанности или санкций.
2: Но тут же просто подчеркивается, что лица, находящиеся за рубежом, это же в отношении них...
3: И потому что они, мол, они в состоянии уклониться от исполнения судебных решений. В силу того, что они находятся за рубежом. Вот и все. Никакой разницы между ними.
2: Позвольте вот такой вопрос.
3: И гражданами, которые находятся здесь.
2: Понятно, что все, закон вступил в силу, президент подписал. Но я просто как бы вот не про закон, а про, ну, про как бы про некий посыл, да, как некое сообщение для тех, кто нарушает закон, там, среди, в том числе, вот уехавших. Но среди уехавших есть те, кто не нарушает закон. Не нарушают, ну, которые не попадают в этот список. Вот им нечего опасаться. Это правда.
3: Закон в отношении них никаких не предусматривает ограничений.
2: Справедливо. Но с точки зрения вот некого посыла, который. Мы заинтересованы, во-первых, в том, чтобы они вернулись. Если они хотят. Ну,
3: что
2: в смысле.
3: Значит, мы. Я не заинтересован, например, в том,

0: полная, и в отношении которых вынесены определенные решения компетентными органами, судом, в первую очередь, чтобы они исполнили эти решения. А если вы не нарушили закон, ну и живите себе спокойно, он вас не коснется.
1: Ну да. Ну хорошо, да. Ну и потом напомним, что вот это лицо, в отношении которого, так сказать, вступили в силу этот приговор, всегда может подать письменное заявление в Минюст для отмены, так сказать, этих самых ограничений. Ну, типа оспорить его. Оспорить его. Хорошо. Да, значит, ну, 5 минут у нас тут, ну, такая тоже это тема с консуматоршами. Я надеюсь, наши...
0: Это тема для нашей беседы.
1: А почему нет? В Москве будут судить банду консуматорш, которые заманивали мужчин в конкретные кафе. Мы знаем, что эта история носит такой международный характер. Подходят девушки, там говорят, ну, пойдемте, вот тут есть бар неподалеку, там, и все такое.
0: Ну, да, да, и что? Ну, как бы есть статья мошенничества, ну, пусть судят. Что тут обсуждать-то?
1: Но, да, ну, хорошо, значит, есть статья, но это же надо доказать еще, что они там, что это мошенничество.
0: Ну, по статьям, по этой статье понятно, субъективная, объективная сторона. Ну, дело же возбуждено, я так понимаю, да, как бы, я видел эти сообщения в СМИ, что вот такая, как бы, схема. Он, честно говоря, стандартный, мало чем отличается с 90-х годов.
1: Да.
0: Насколько я помню, существует такая история. Этих людей периодически ловят и сажают в тюрьму, ну, и да тут посадят, наверное.
1: Ну, не знаю, значит,
0: а в чем особенность этой истории? Особенность в чем?
1: Особенностей не, как раз особенностей нет никаких, просто мы редко об этом говорим. Это же речь в том числе о московском туризме, это, между прочим. Потому что и там о сфере услуг в Москве. Мы забыли уже про эти схемы. Мы думали, что они где-то там остались на югах, там в Таиланде, как правило, там такие схемы, где-то еще на каких-то курортах обязательно такое. Тут в нашей столице вполне себе. Значит, девушки приглашают, а потом выясняется, значит, заказывают шампанское, а там 6 тысяч рублей, значит, бокал шампанского. По 4 тысячи там какая-то сырная нарезка.
0: Это в любом городе, не обязательно в Москве. Я думаю, что если покопаться, в любом городе такие истории есть. Какие-нибудь кафе, ночные клубы, рестораны, где этим занимаются и, называется, обманывают клиентов с помощью такого рода девушек. Да? Ну, что, ну, будьте осторожны. То же самое могу сказать, что по первой нашей теме. Да? Там, конечно, трагическая история,
1: да.
0: А здесь она, ну, не такая уж трагическая, мягко говоря. Ну, просто, ну, будьте осторожны и понимайте, чем вы занимаетесь.
1: Деятельность вот этого заведения, где поймали там 10 пострадавших, она уже полностью прекращена. Савеловская межрайонная проверка, так сказать, вот выясняла, что это подставное кафе работало в условиях полной...
0: Ну, обычно,
1: и вот посмотрите, Андрей Александрович, вы, простите, ради бога, да. Значит, мы говорим мошенничество. В ходе Савеловской межрайонной проверки выяснилось, что подставное кафе работало в условиях полной антисанитарии, не имело кассового аппарата и так дальше, дальше, дальше. Не мошенничество, судя по всему, а потому что торговало алкоголем без лицензии, не было кассового аппарата, и, значит, и антисанитария
0: была.
1: Что
0: значит не мошенничество? Конечно, мошенничество. Просто кроме мошенничества, тут еще есть несколько статей уголовных, возможно, административных. А мошенничество такое доверие. Мошенничество – это хищение средств, злоупотребление доверием. Ровно это и происходило в данном случае. А то, что параллельно они там без лицензии торговали, еще там чем-то занимались, ну, это, что называется, по совокупности, еще будет несколько статей. Но суть-то этой схемы состоит именно в злоупотреблении доверием и в хищении денежных средств, ну, вот тех мужчин, которые находили такого рода подруг для времяпрепровождения.
1: Да.
0: Мошенничество, конечно.
1: И еще надо было, да, мошенничество, вы правы, прокуратура Москвы, вот я увидел, да, я ошибся, значит, утвердила обвинительное заключение по статье о мошенничестве. Это ж мужчинам надо было еще сознаться в этом, ну, самим перед собой, так сказать, пойти еще писать, это ж, ну, так сказать, ну, как это... Ну, тебя развели, а ты потом, девушка тебя развела. И в этом, конечно, сознаться как будто бы даже самому себе, ну, сложно. Чтобы пойти еще написать заявление. Да.
0: Сознались, нашли в себе силы сознаться.
1: Это правда, это правда. Так, ну что, начнем тогда этот разговор про АЗС, ну, наверное, успеем. Нет, в Красноярске на заправках местной сети резко выросли цены на топливо, вернувшись к показателям, которые были зафиксированы до визита в регион президента Владимира Путина. Ну, типа, вот президент...
0: Я на следующей неделе приеду в Красноярск, и обязательно этой историей поинтересуюсь. Я видел, да, в сообщении нескольких телеграм-каналов, что там цены упали якобы, а потом вернее, сначала были достаточно высокие, потом они опустились в период, когда президент находился в Красноярске, а потом их снова.

0: снова выставили эти высокие цены на бензин. Я обязательно этим поинтересуюсь, поговорю с местным регулятором, в том числе, что там происходило.
1: Не думаете, что получится точно так же, как с президентом? Вы приедете, опять цены, значит, там будут зафиксированы на низком
0: Ну,
1: уровне,
0: там,
1: а
0: важно,
1: уедете, а
0: нет,
1: потом
0: не
1: опять.
0: думать.
1: Ну, хорошо.
0: Ну, неважно, кто там приедет, уедет. Знаете, Красноярск – это город, где очень часто бывают очень высокопоставленные люди. По-моему, вице-премьер Куснулин находился буквально вот там. Ну, конечно, визит президента – это особое событие, безусловно.
1: Андрей Александрович, нужно прерваться, да. Скоро вернемся.

Рекомендации по использованию гаджетов детьми. Контекст. Не более 20 минут в день для 2-3-летних и до 2 часов для подростков 11-16 лет. Минпросвещение рекомендовало родителям максимально ограничить использование детьми электронных устройств и в обязательном порядке чередовать экранное время с физической активностью. Особый контроль необходимо обеспечить над осанкой юных пользователей во время просмотров, а также нагрузку на слух и зрение. Предпочтение в воспитательном процессе ведомство предлагает отдавать подвижным играм, творческим занятиям и общению в кругу семьи. По мнению специалистов, чрезмерное сидение в смартфонах, планшетах и ноутбуках никаких плюсов юным гражданам не сулит. Короткие видео, игры и переписка перегружают мозг, отучают от привычки концентрировать внимание и доводить начатое до конца. Не оставляют сил и времени на учебу, спорт и хобби. Гаджетозависимость снижает работоспособность и становится причиной нервных расстройств. По данным Роспотребнадзора, от 30 до 50% школьников к окончанию обучения сталкиваются с близорукостью и начинают носить очки. Проблемы также возникают со сколиозом, что при прогрессировании может привести к серьезным последствиям. Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник».

0: Они как будто с другой планеты.
1: Подают непонятные сигналы.
2: Выглядят очень странно.
3: И, кажется, готовы объединиться против нас.
4: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16:00 на радио «Спутник». 10 заповедей знают все, но не все им следуют.
5: Человек был создан Богом. Святость – это стремление человека к добру. Покаяние – это изменение жизни.
4: Час Островского. Авторская программа священника Павла Островского. Простым языком о высших истинах. По четвергам в 9 вечера, по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Сенатор Клишас. Да, тот самый.
6: Продолжаем прямой эфир. Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас с нами на прямой связи. Андрей Александрович, еще раз добрый вечер. Слушателей тоже приглашаю подключаться к нашему разговору. Есть все возможности для этого. Телеграм, ВКонтакте, Рутюб. Ну, а мы переходим к еще одна тоже такая тема. Тема интересная, любопытная. Значит, гражданка Узбекистана возвращают на родину после инцидента с преддверным ковриком, на котором были изображены флаг и герб России. Значит, слушателям коротко. Это город Бор в Нижегородской области. У входа в жилье женщины был обнаружен, ну тоже вот был обнаружен, сразу вопрос у меня, коврик с государственной символикой. Обнаружили силовики. Действия иностранки расценили как возможное надругательство над госсимволом. Сама задержанная поясняет, что нашла коврик на мусорке незадолго до рейда, принесла домой, чтобы постирать и почистить. Понятно, что отмазывается. Ну, мне понятно, по крайней мере. Значит, в отношении ее составили протокол нарушения правил въезда или режима пребывания. И правоохранительные органы проводили проверку по статье «Надругательство над госфлагом». Однако, по последним данным, уголовное дело возбуждено не было. Ну, значит, ситуацию на контроль взяло агентство миграции Узбекистана и генконсульство республики в Казани. Женщины оказали правовую помощь, и за счет средств узбекского миграционного фонда ей приобрели авиабилет домой на 6 августа. Ну, то есть завтра отправится домой. Вот давайте разбираться.
7: Ну, отлично, очень хорошее настроение. А с чем тут разбираться? У нас с вами, ну, мало достаточно деталей. Знаете, у меня вот один вопрос к, ну, такого рода людям, да и к официальным лицам Узбекистана. А почему она не положила узбекский флаг и не стала о него ноги вытирать? Ну вот давайте так, наши вот радиослушатели, да? А мы правда думаем, что это какая-то случайность, что она не подумала, не знала, нашла где-то, положила случайно, хотела почистить, и вдруг оказался под ногами. У нее же узбекский флаг не оказался под ногами. Правильно? Ну, вот вы как бы, Алексей, вы сказали, все здесь понятно, очевидно, отмазывается. Ну, конечно, отмазывается. Решили не возбуждать уголовное дело? Ну да, наверное. Тут как раз вопрос доказывания достаточно сложный. Субъективной стороны, что она хотела сделать, какие были намерения. У нас же нет объективного вменения. Да? Это надо анализировать субъективную сторону. В данном случае, ну, действительно, слушайте, человек оказал очевидно неуважение государственным символом Российской Федерации. Ну, и отправим его просто домой.
6: Ну, да, но... Домой. Я просто...
7: Вполне...
6: Я, кстати, честно говоря, не уверен, что она прямо хотела...
7: Я бы сказал, очень гуманно даже.
6: Ну да, уголовное дело-то не возбудили, да. Значит, я просто подумал, что это действительно могло быть не, ну, не с мотивом осквернения. Может быть, она действительно таким... Она просто не, ну, как бы не отдавала отчет своим детям, что это может быть воспринято как осквернение. Может быть, она наоборот хотела каким-то
7: это
6: образом...
7: Это те лица, которые не отдают себе отчет, что их действия могут восприниматься как оскорбление людей, которые здесь живут. Религий традиционных, которые здесь исповедуются, символов государства, которые здесь сохраняются, защищаются. Если люди не отдают себе отчет, что их действия могут приводить вот к такого рода восприятию со стороны людей, государственных органов, им не надо тут находиться, они в своей стране. Ну все. Вполне разумное, я бы сказал, гуманное решение предложить ей просто покинуть страну и дальше... вытирать ноги о флаг Узбекистана, если так принято. Может, у них так принято?
6: Может
7: быть. Мы не знаем. Мне кажется, что нет, но Бог его знает, да, как там вот принято у них в семье, там, в месте, где она проживает, в том населенном пункте или городе. Может быть, у них принято класть флаг своей страны на пол и вытирать от него ноги. Не знаю. Мне кажется, что нет, но Бог его знает. Поэтому, ну, пусть она там живет.
6: Да, справедливо, да, но просто и посмотреть бы на реакцию, ну, например, не дай бог, да, если кому-то там из приезжих, например, да, в Узбекистан или любую другую страну, ну, да, не знаю, в любую страну, европейскую, азиатскую, Таиланд даже, да, постелить коврик, действительно, вытирать ноги, как там будет смотреть на нее, это проблема.
7: Я думаю, так же посмотрят.
6: Совершенно верно, да. Значит, но вот использование госсимволики... С вашей точки зрения, требует дополнительной какой-то регуляции? Ну, простите, ради бога, нет. Значит, трусы продаются с триколором. Ну, и люди покупают, находятся люди, которые покупают. Или плавки там, например, выходят в...
7: Слушайте, мы не сможем никогда в законодательстве описать все абсолютно ситуации, которые вот вы сейчас начнете придумывать. Там, не знаю, почему там на вазе на какой-нибудь нельзя изобразить, или еще на чем-нибудь, или там где-то еще нарисовать. Слушайте, есть определенное общественное восприятие этого. Да? Тут важна субъективная сторона и намерение лица. Ну, тут очевидно, да, но невозможно не понимать здравому человеку, что нельзя, находясь в стране, вытирать ноги о флаг этого государства. Мне кажется, это достаточно очевидно, понятно и просто. Да? Сказать, что из-за этого надо сейчас менять закон и писать, нельзя носить государственный флаг на коврике для ног, так законы не пишут.
6: Ну да, хотя я посмотрел именно про коврики. Именно про коврики. Есть, ну прям я не знаю, насколько там сказать вот этот, но использование в качестве предверного коврика однозначно считается надругательством и в Европе, и в Азии, и в Латинской Америке. Потому что везде, ну,
7: видите,
6: запрещено. Да, да.
7: Да, видите, как все просто.
6: Да.
7: Но скорее надо отталкиваться от практики, которая складывается. Судебной практики, в частности, практики правоприменения, да, и это тоже часть правовой реальности, не только то, что написано в конституционном законе по данному вопросу, но отталкивайтесь от практики, тем более, что это, как вы справедливо говорите, понятно, что называется, во всех странах и на всех континентах, да, что такого рода вещи делать нельзя.
6: Но этот же коврик не был соткан азиатскими, значит, я не знаю, этими ковропредельщицами, или как их там называют, в общем, ткачихами азиатскими. Это вполне себе какое-то очевидное производство, да, не знаю, там, малый бизнес, средний бизнес. Я думаю, что можно зайти в какие-нибудь там эти наши маркетплейсы, забить там коврик с флагом, например, и приобрести его. Но если это приобретается, если это можно пойти и купить, значит, это же разрешено, и значит, его можно использовать. Андрей Александрович, не так ли?
7: Ну, не знаю, там написано разве коврик для ног? Но если государственный флаг в виде ковра, я в этом не вижу никакой проблемы. Вопрос в том, как ты к этому используешь. Знаете, можно и флаг просто положить под ноги и вытирать флаг ноги. Ну так что, флаг теперь не производить и нельзя как бы в магазине свободно продавать?
6: Вот сейчас проведем эксперимент. Предверный коврик, триколор. Это я зашел в этот, в триколор. Триколор. Вот он. Значит, зашел в маркетплейс прямо сейчас. Значит, 1600. Вот нет, кстати. Смотрите, ни одного коврика не выдает. Вот клянусь, ну, просто слушателям говорю, нет ни одного коврика.
7: Это всем понятно, что это делать нельзя.
6: Да. А если сейчас, а если флаг США, сейчас мы попробуем, флаг США, интересно, флаг США будет или нет? За другие... В Дании в этом смысле, слушателям просто скажу, есть такой, ну, я не знаю, можно, да, преддверный коврик флаг США есть, можно купить. Всего лишь 1300 рублей, даже 876. Значит, в Дании нельзя...
7: Надеюсь, он пользуется спросом.
6: Да, надеюсь. Да, в Дании нельзя чужие флаги топтать. Свой можно, кстати, в Дании вот такое законодательство.
7: Ну, но... послушайте, а в Великобритании нельзя вывешивать. Слушайте, это же очень интересно, да? Вот, вот уж что интересно, Алексей, на самом деле. А в Великобритании нельзя вывешивать национальный флаг на улицах, потому что это оскорбляет мигрантов. И множество судов британских принимают подобного рода решения, и это считается нормой. Я вот поддерживаю, например, да, как бы стыдиться собственного национального флага британцев приучает родное британское правительство и судебная система. Отлично.
6: Да. Да, ну и датчан тоже в этом смысле, у них же были всякие печальные прецеденты, да, мы помним, там и сжигали, и реакцию на сжигание там и флагов, и книг определенных, значит, это да.
7: Так... Ну, такое любопытство во многих странах происходило, ради справедливости, да, скажем, не только в Дании. Периодически происходят такие вещи. Ну, как-то правовая система в силу местных традиций реагирует на такого рода вещи.
6: Угу. Ну, вот о частном случае...
7: Я думаю, что, к большому сожалению моему, в большинстве европейских стран вам ничего не будет, если вы пойдете в публичное место и сожжете там Библию.
6: Угу.
7: Но если вы попробуете сжечь Коран, то за вами тут же придут. Будьте уверены.
6: Да.
7: То есть в самой Великобритании.
6: Да. Причем не всегда правоохранительный орган. Тут еще неизвестно, так сказать, кого...
7: Ну, как бы мы говорим о правоохранительном государстве, да? Мы говорим о государстве. Государство за вами придет. Полиция за вами придет.
6: Переходим от частного случая к общему. Президент Путин одобрил законодательные акты, направленные на усиление контроля за миграционными потоками. Мы тоже это неоднократно обсуждали. Андрей Александрович комментировал это. Значит, обязанность иностранцев предоставлять справку о наличии и отсутствии судимости при подаче документов на временное проживание и вид на жительство. Наличие неснятой судимости за любое преступление, совершенное как в России, так и за ее пределами, станет основанием до отказа. Исключение составляет лишь беженцы и лица, получившие в России политическое или временное убежище, да.
7: Да, мы обсуждали, подавали, что еще мы хотим тут сказать.
6: Ну, будет ли продолжаться, что ли, так сказать, эта работа по...
7: Ну, по... Ну, сейчас закон принят, президент его подписал, и надеюсь, что эта работа начнется сейчас да. В таком ключе, потому что, ну, когда предоставляется право на постоянное проживание или учебу даже, лицу, которое осуждено по разного рода статьям. Мягко говоря, мы не хотели бы здесь видеть людей, которые там по разного рода экстремистским статьям осуждены. Да и неважно, по каким. То есть люди, очевидно, не уважают закон, и мы повышаем риски здесь, у нас в стране, если таких людей пускаем и позволяем им легально находиться на территории нашей страны. Разумно? Вполне разумно.
6: Но мы просто говорили, в том числе с вами, может быть, напомним слушателям, что до этого, ну, например, у таможенников, которые проверили, или там при проверке документов, когда, так сказать, кто-то рабочую визу оформляет, до этого тоже существовали инструменты, позволяющие не пускать, например, да, тех, кто с точки зрения силовиков, силовых органов, структур является угрозой.
7: Вопрос не в том, чтобы не пускать, давайте не путать разные вещи. Человек уже находится на территории нашей страны. И он хотел бы здесь получить право на проживание, законное, легальное право на проживание. Закон вот этому препятствия устанавливает, если человек был когда-то там осужден. В принципе, может быть, он и может пересечь границу для каких-то целей, да? Но он не может получить законное право находиться здесь, например, постоянно проживать на территории Российской Федерации, если попадает в ту категорию, которые вы перечислили. Вот о чем.
6: Объяснить тогда. Тогда действительно я не разобрался. Значит, получение разрешения на временное проживание. Это какой-то регламентируемый срок, ну, типа, вот если он на 15 дней он может въехать, а полгода здесь жить не может. Так получается? Разрешение на временное проживание, не вспомните, может, я могу это сейчас, на самом деле, узнать там у Ясеня, да, но в целом, так сказать.
7: Я просто не понимаю, что у тебя вопрос... Есть для того, чтобы находиться на территории Российской Федерации, иностранные граждане должны иметь одно из законных оснований. Например, они прибывают в качестве трудовых мигрантов. Тогда это патент, договор и так далее. Они прибывают сюда на учебу. Тогда это подтверждение, что они зачислены в высшее учебное заведение, ну и так далее. А есть граждане, которые пересекли границу, ну, например, в качестве трудового мигранта, и в силу каких-то причин они хотели бы здесь остаться и получить разрешение на постоянное проживание на территории Российской Федерации. Они не становятся гражданами, да, но тем не менее получают право проживать здесь, на территории Российской Федерации. Брак заключают с российским гражданином, например. Да? Так вот, для того, чтобы получить такого рода разрешение, теперь установлены препятствия. Вот перечень тех категорий, которые вы перечислили в самом начале.
6: Ну да, просто вот это вот меня смутило, разрешение на временное проживание. Это, значит, документ, который дает право жить и работать в России беспатентно до
7: даже
6: 3 лет.
7: Даже если отпадут основания, да, как бы, да, вот так, которые я перечислял выше.
6: Да. Да,
7: наверное, да.
6: А туризм вот этот без виз до 16 дней,
7: это,
6: он...
7: Это все пожалуйста.
6: Угу. Ну тут просто...
7: Это все пожалуйста.
6: Да.
7: Да, неважно, с визой, без визы, какие-то страны без визы, какие-то с визой. Просто иностранец, который имеет, попадает вот в эту категорию, не сможет получить право на постоянное проживание в Российской Федерации. Временное там проживание.
6: Угу. Так... Вот тут Артем, наш шеф-редактор, спрашивает. Въезд в Казахстан для иностранцев предложили сделать платным. В Казахстане хотят ввести платное разрешение на въезд для иностранцев. Соответствующий проект поправок предлагает МВД республики. С вашей точки зрения, Андрей Александрович, нужно ли нам перенимать этот опыт? Вот такая мера, так сказать...
7: Слушайте, вопрос не в том, нужно ли нам перенимать этот опыт. Казахстан – суверенное государство. И он может сам определить, на каких условиях граждане другой страны будут пересекать его границу. Это суверенное право Казахстана. И пусть они решают так, как считают нужным. Но если в отношении российских граждан будет введено такое правило, то я считаю, что зеркальные правила должны быть введены в отношении граждан Казахстана. Это... всеобщая практика, международная, дипломатическая, что вводятся зеркальные правила или зеркальные ограничения. Если будут введены такого рода нормы и правила Казахстаном в отношении россиян, что Казахстан может ввести в отношении каких-то стран одни правила, в отношении других другие. Но если в отношении россиян будут введены такие правила, Россия должна зеркально ввести такие же правила в отношении граждан Казахстана. Вот и все.
6: Еще одна новость, которую хотели бы обсудить, касается нашумевшей истории про убийство двух молодых наших соотечественников в Таиланде, в Паттайе.
7: Да, очень печальная, я понимаю, резонансная история, которая там на самый высокий политический уровень в Таиланде.
6: Да. Вот с вашей точки зрения, вот Таиланд признал, что эта трагедия, это убийство подрывает туристический имидж Таиланда. Ну и мы видим, на самом деле, да, это там силовики включились, и все это, так сказать, подвергалось, ну, такой широкой огласке, никто не пытался скрывать, никто не замалчивал, ничего, значит, МИД Таиланда передал российскому руководителю внешнеполитического ведомства Сергею Лаврову письмо по поводу гибели Назимовых. Вот с вашей точки зрения, как Россия может участвовать в наказании преступников? Должна ли участвовать в наказании преступников, которые совершили?
7: Нет, конечно. Как Россия может участвовать в наказании преступников? Ну, тоже что тут ерунда. Совершено преступление на территории Таиланда, совершено гражданами Таиланда, да, в отношении россиян, безусловно. Да? Таиланд, надо сказать, что предпринял все меры, которые были необходимы, этих людей, преступников, нашли. Там сейчас возбуждено дело уголовное, да, и, ну, посмотрим, должен еще суд осудить. Но, скажем так, исходя из той информации, которой мы с вами располагаем, по всей видимости, велика очень вероятность того, что это именно те люди, которые совершили убийство двух граждан Российской Федерации. Конечно, мы видим, что Таиланд достаточно болезненно отреагировал на эту ситуацию, потому что на большой резонанс иностранные граждане. Потому что у нас с Таиландом, ну, достаточно хорошие отношения, да, со страной. И много россиян туда приезжает. И туристический бизнес для Таиланда, ну, достаточно важная часть экономики, да. Таиланд с этим разберется. Я так понимаю, законодательство в Таиланде достаточно жесткое, и боюсь, что там либо очень большие сроки, либо высшая мера, не помню точно, есть ли в Таиланде высшая мера, мне кажется, что есть высшая мера наказания для такого рода преступников. А как Россия может поучаствовать в наказании? Слушайте, а давайте зададим себе вопрос. А если в отношении тайских, да или граждан любой другой страны, в России совершается преступление, мы что, разрешим, чтобы иностранное государство поучаствовало в наказании российских граждан? Нет, конечно. Ну, суверенитет – это право осуществлять всю полноту государственной власти на своей территории. И у нас, мне кажется, в данном случае нет никаких оснований сомневаться в том, что Таиланд в полном объеме это преступление расследует, виновные будут установлены и наказаны в соответствии с уголовным законодательством Королевства Таиланд. И я подчеркну, что законодательство там достаточно жесткое. По многим вопросам, думаю, что намного жестче, чем российское.
6: Да, в Таиланде существует смертная казнь, предусмотрена за убийство.
7: Да. Поэтому, подчеркну еще раз, что Таиланд суверенное государство, и он разберется с этой ситуацией. Ну, а я могу только высказать, конечно же, соболезнования семье, родителям, там, близким этих ребят, их друзьям. Они погибли, молодые люди, и, конечно же, это страшная трагедия для семьи.
6: Да, чудовищная абсолютно трагедия. Действительно, это там, когда вот я услышал, что в качестве, мотива, почему, мотоцикл. Какой к чертовой матери тоже мотоцикл? Что из-за мотоцикла двух людей убивать? Хотя, насколько я понимаю...
7: Убивают за мобильный телефон.
6: Это тоже, справедливо.
7: За все, что угодно. К сожалению, тут вопрос не в мотоцикле, а в том, что для какой-то части людей ценность человеческой жизни почти ничего не значит. И это всегда приводит к этому.
6: Да. Так, еще одна тема. 4 минуты как раз можно к международным делам перейти. Сеута, конечно. Мигрантский кризис в Сеуте. Мы видели там разные оценки от 30 до 50 тысяч. При том, что в городе проживают 80 тысяч. Да? Но представить, конечно, масштаб очень сложно. Все видели кадры, все, так сказать, возмущались. Кто-то даже злорадствовал. А с вашей точки зрения, Андрей Александрович, вот эта история... Сейчас вот я слышу экспертное мнение... Ну и как бы даже нет двух. Вот есть одно, которое постоянно мне приходится слышать, что это, дескать, абсолютно управляемая история. Абсолютно управляемая история. 40 тысяч человек не могут попасть в город неорганизованно. То есть это кем-то организовано и носит злой умысел. Это не то, что, так сказать, вот какой-то там форс-мажор произошел. А это, так сказать, имеет определенный умысел под собой. Согласны с такой оценкой?
7: Сложно сказать. Я не стал бы делать такой вывод. У меня следующие есть выводы. Да, наверное, этих людей кто-то организовывал. Но они исходили из того, что Верховный суд Испании принял достаточно странное, на мой взгляд, решение, но это опять же их дело. Они решили, что миграционных преступников, которые прибывают по морю, нельзя депортировать, надо сначала разбираться, есть ли у них право там на убежище и так далее, и так далее. Это достаточно сложное решение, но тем не менее суть в этом. И кто-то использовал это решение, возможно, для того, чтобы сорганизовать вот этот кризис. Да, левое правительство Испании не самое популярное правительство в Евросоюзе и у нынешних лидеров Соединенных Штатов, безусловно. Но сказать, что это они организовали целенаправленно такую историю, для этого надо больше намного фактов иметь. Я думаю, что могли быть просто разного рода общественные активисты, которые таким образом интерпретировали судебные решения испанские, что сподвигли людей на такое массовое действие. Мне бы тут показалось важным другое. Ведь, по сути дела, да, это, конечно, наследие колониального прошлого, но Сеута, Мелидия – это испанская территория. Испания оказалась не в состоянии защитить собственную территорию. Да? Это, по сути дела, настоящее вторжение. Оно ничем от этого не отличается. Да? И испанские власти показали себя, очень малодееспособными в этой части. А вот реакция европейцев, она была достаточно интересной. Насколько я понимаю, нет права ни у кого приостанавливать Шенген с Испанией. Но, тем не менее, ряд государств, в том числе Италия, по-моему, Люксембург и еще там несколько стран, заявили, что они останавливают Шенген с Испанией. Вот за этим надо понаблюдать. Это достаточно интересно. То есть ваша версия о вовлеченности неких сил европейских в этот кризис, ну, возможно, имеет под собой какое-то основание. Потому что слишком уж дискоординированно действовали европейские правительства против Испании в данной ситуации. Хотя мы все прекрасно понимаем, что это через море, да, и в континентальную Испанию попасть из Сеуты, ну, в общем, это не самое простое дело.
6: Да, справедливо. Но действительно будем наблюдать. Очень уж любопытно. И действительно резонанс для самой...
7: Они, бедные европейцы, всего российского вторжения опасаются. А у них несколько десятков тысяч африканцев просто взяли и пересекли границу. И ничего с этим сделать европейцы оказались не в силах. Они так без оружия, на всякий случай.
6: Да, совершенно верно. Да, вплавь просто брасом, кто кролем, кто на спине и так далее. Спасибо большое. Благодарим за ответ на вопросы. Спасибо. Андрей Клишас, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, был с нами на прямой связи.

0: знать за 90 секунд. Сон в общественных пространствах и на рабочем месте в подавляющем большинстве стран не приветствуется. Как минимум вызывает удивление или подозрение. Но только не в Японии. Там он одобряется и поощряется, когда речь идет о работе. Она в этой стране возведена в культ, в абсолют. Преданность своей компании и максимальная отдача ей всех сил – чуть ли не основная ценность для японцев. Они работают по 12 часов, очень часто с единственным выходным в неделю. Не мудрено, что часто работники от усталости засыпают прямо за рабочим столом. И это не ошибка или проступок. Наоборот, убедительное свидетельство самоотверженности и рвения. У коллег и начальства спящий в рабочее время сотрудник вызывает уважение. И не исключено, что он получит внеочередную премию. Вообще японцы спят везде. Порой человека в дорогом офисном костюме можно увидеть спящим на лавочке, в кафе, прямо на тротуаре или на остановке общественного транспорта, облокотившимся на свой портфель. Никому и в голову не придет его будить, включая полицейских. Спящий не нарушает порядок, а пользуется своим законным правом на отдых. Практика непродолжительного сна в Японии даже свое название получила – инемури.
1: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Спутник». Разберемся.
3: В Москве и Санкт-Петербурге 7:00, в Челябинске 9 утра. В студии Мария Романова. Здравствуйте, в этом выпуске. Российские военные продолжают поражать украинские объекты. В МИД России отметили практически отсутствие дипотношений между Москвой и Веной. Стало известно, какие факторы могут снизить размер пенсии. Далее подробности. Расчеты беспилотных систем группировки войск «Севера» за сутки уничтожили 19 пикапов и 2 грузовых автомобиля ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости командир батальона с позывным «Закат». По его словам, военные несут круглосуточное дежурство на территории области по выявлению и уничтожению техники, пунктов управления и живой силы противника. Он отметил, что данная техника использовалась для подвоза боеприпасов и проведения ротации личного состава. Порядка 550 российских военнослужащих вернулись домой с Украины за последнее время, заявила уполномоченная по правам человека в России Яна Латратова. По ее словам, за июнь удалось установить судьбу 90 российских военных. За последнее время состоялись 3 крупных обмена. Она добавила, что новые готовятся, однако в целях безопасности их даты не раскрываются. Отношения России и Австрии фактически заморожены на низшей возможной точке, сообщил в интервью РИА Новости заместитель главы МИД Дмитрий Влюбинский. В мае австрийское внешнеполитическое ведомство объявило персонами нон грата ряд российских дипломатов в Вене. Как отметил Влюбинский, австрийская сторона получит российский ответ на этот шаг. Он добавил, что антироссийская политика федерального правительства Австрии все глубже загоняет ее в экономический и социальный кризис. Этот курс Вены едва ли пользуется поддержкой рядовых австрийцев и местного бизнеса, считает дипломат. Площадь лесных пожаров в Якутии выросла на 22 тысячи гектаров с 418 до 440. Количество зарегистрированных очагов составляет 77, сообщает оперативный штаб республики. Продолжаются работы по тушению 10 крупных лесных пожаров. К ликвидации возгорания привлечены 443 человека и 38 единиц техники. Напомню, региональный режим чрезвычайной ситуации в лесах Якутии действует с 10 июля. Россия готова рассмотреть запуск прямых рейсов с Аргентиной и Бразилией в случае заинтересованности авиакомпаний этих стран, сообщили РИА Новости в Минтрансе. Там добавили, что при этом отечественные перевозчики организовывать такие полеты не планируют. Ранее в Минтрансе сообщали, что Россия готова рассмотреть запуск прямых рейсов с Мексикой при обращении мексиканской стороны, но сейчас этот вопрос не обсуждается. В ведомстве также уточнили, что Москва имеет прямое авиасообщение с 36 странами. Отсутствие официальной работы, зарплата в конверте, прерывы в трудовом стаже и ошибки в лицевом счете могут привести к снижению размера будущей пенсии россиянина, сообщила РИА Новости доцент президентской академии Екатерина Медикова. Она подчеркнула, что периоды без официальной работы приводят к потере пенсионных баллов, которые формируются за счет страховых взносов работодателей, причисляемых в Социальный фонд России, пропорционально официальному заработку. Такие баллы напрямую влияют на размер будущей выплаты. Кроме того, эксперт советует следить за данными лицевого счета на госуслугах, поскольку при учете пенсионных баллов Социальный фонд в первую очередь опирается на них. Еще больше новостей Макс канале Радио Спутник. Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
2: Вы слушаете Радио Спутник. Экспрессо.
4: 7.04 в Москве. Доброе утро, друзья. В студии Игорь Пименов, Иван Кондаков и Никита Лиховецкий. Доброе утро.
5: Всем привет.
6: Доброе утро, товарищи.
4: Ну что, мы впервые без Константина Придыбайла в новом составе, так что на нас с Игорем сегодня большая ответственность. Постараемся не оплошать. Как ваше утро начинается?
6: Да, на мне тоже большая ответственность, поэтому мое утро начинается с ответственности. В принципе, это не новость, но... ответственности на это утро выпало больше, гораздо, тем более, что так вот с утра проснувшись сразу и немножко не всегда успеваю, так в телефон смотрю сначала, думаю, что такое вообще, потом уже потихоньку, позавтракав, уже можно спокойно читать ленту.
4: А надо с утра включать радио «Спутник», чтобы слушать все самые свежие новости. Давайте отбивку и к новостям. Перестройка под дроновую войну. Вчера Владимир Владимирович Путин встретился с Минобороной, и масштабные перестановки в военном ведомстве говорят, что это приводит к тому, что у нас еще более эффективно будет работа с дронами, с направлением разработок технических средств и их применением. Что об этом думаете?
6: Ну, я думаю, что это логично. Логично, в принципе, очередной этап специальной военной операции. И, конечно, верховному главнокомандующему виднее, и те люди, которые назначены на должности, конечно, в открытых источниках о них мало, это правильно, да, мало информации. Естественно, новые вызовы, сделаны какие-то определенные выводы, значит, это нормальная такая абсолютная ротация командного состава, то есть здесь я бы не стал бы искать в этом какую-то революцию или, как ты сказал, перестройки, вообще перестройкой хорошую вещь не назовут, поэтому я бы назвал это, ну, скажем так...
4: обновление.
6: Обновление, да, обновление. Боевые генералы заступили на важные посты, все логично, прекрасно.
4: И главное, это люди и с боевым опытом, и те, кто реально знают, как сейчас работа ведется на передовой, потому что дроны действительно стали вот новацией специальной военной операции, и здесь самое главное, что мы в технологическом смысле не то, что там пытаемся нагнать, а мы действительно в плане дронов являемся лидерами этой отрасли. И да, вообще-то напомню, что именно у нас начали применяться дроны на оптоволокне. Это то, что вообще революционизировало историю вообще ведения и специальных операций, и войн. И сейчас весь мир именно смотрит, учится и пытается набраться опыта именно того, который есть у нас.
6: Я бы сказал даже, что дроны FPV наши начали первыми применять. То есть факт применения FPV в СВО впервые был с нашей стороны. Это в марте 2022 года в районе Гостомеля. То есть мы были пионерами, собственно, в этой отрасли именно боевых FPV-дронов. Ну и, собственно, продолжаем. И то, что сейчас реализовано в нашей армии, да, как мы загеранили, как пишет Минобороны, да, очень красиво, очередные объекты врага, ну, это просто заслуживает восхищения, уважения и страха со стороны неприятеля.
4: Но вот действительно, и Залужный тут недавно заявил, что Россия нашла ответ на военное нововведение Украины. Бывший главнокомандующий ВСУ, сейчас украинский посол в Великобритании, заявил, что Киев исчерпал доступный ему ресурс вооружений и военных доктрин, а Россия нашла им противодействие. И действительно так, чтобы вот эта натовская машина не пыталась противопоставить нашим вооруженным силам, удается нам, нашим военным, и я бы сказал, не только военным, но и нашему тылу, потому что значительная часть успехов на передовой — это и тыл, это и работа волонтеров, и работа изобретателей, научно-исследовательских центров, которые на все эти новые частоты, новые РЭБы, новые попытки как бы и в нас что-то запустить, и наши дроны, ракеты как-то сбить или сбить с курса, лишить связи. Связь, кстати, да, это отдельный большой вопрос, находит достойные ответы. И находят те технические решения, которые позволяют не просто справиться, а на шаг впереди. Потому что, когда идет гонка технологий, надо не просто там догонять, а надо всегда опережать. И это именно то, что обеспечивает нам и преимущество на передовой, и защиту тыла. И то, что это признает Залужный, в целом, ну, показатель.
6: Но то, что это признает Залужный, это показатель того, что Залужному надо что-то говорить, потому что при этом очень на тоненького Валера действует. Потому что, с одной стороны, ему нельзя в зраду скатиться, ну, как бы сказать, что Украину там забомбили. Да, там, что все уже с логистикой полный швах, с электроэнергией полный швах, там, что, как зиму пережить, непонятно. С другой стороны, нельзя говорить, что все хорошо, иначе тогда зачем Залужный, который претендует на роль Зеленского вообще-то? То есть такая штука получается, поэтому Залужный всегда ходит по тоненькому, и вот, видимо, его вот это вот английское произношение «My name is Валерий Залужный», вот это видели, да, эти видосы угарные в интернете?
4: Невероятно смешно.
6: Как Залужный пытается по-английски говорить. Может быть, это хитрая такая уловка, когда Залужный специально изображает плохо говорящего по-английски человека, ну, потому что в его ситуации как-то надо вот фильтровать, что говорить. Вот, вот очень такая у него тонкая сейчас позиция должна быть. Поэтому, конечно, ему приходится признавать, что не все так ладно.
4: А ты знаешь, вот здесь еще достаточно смешно, что формально человек занимает должность посла государства. То есть он должен просто выражать волю там правительства, как раз своего президента, и своего политического мнения как бы не сильно и иметь. Он должен иметь. Это дипломатическая функция, это, ну, определенный функционал.
6: Где Украина, где дипломатическая функция, я тебя умоляю. То есть, когда уже берут каких-то, ну, чуть ли не, извините, эскортниц, да, там отправляют куда-то послами. Ну, ребят, ну, серьезно. Кто английский знает? Я, а что? А я из этой...
4: А он и не знает.
6: А я из Вьетнама возил там, это самое, баулами в 90-е. О, зашибись, будешь у нас послом там где-нибудь, да? То есть, вот такой подход, ну,
5: а мне кажется, Залужный подготовил аэропорт запасной, он же теперь модель.
4: А, точно, модель точно. Чего? Он же для модной съемки фотографировался. Был понятно. Такое.
6: Да, фотомодель?
4: Да, да, он да, и да, подрабатывал да. фотомоделью.
5: И он такая же фотомодель, как и переговорщик на английском.
6: Кличко надо напрячься, да, они, в принципе, как это...
4: Может, в одной политической категории, да.
6: Ну, в принципе, да, в одной лингвистической категории.
4: Завтра смотреть могут не только лишь все.
6: Ну, только лишь все могут смотреть, как говорит Залужный, все эти свои смешные пассажи на английском.
4: А за первые полгода в Россию въехали почти 14 500 граждан Украины.
6: И сколько из них отсеялись на Шереметьево, интересно?
4: Это нет, это именно те, кто въехали. То есть это те, кто границу, пограничный пункт преодолели. Это, знаешь, это к тому тезису, что Россия — это самое безопасное, на самом деле, для украинцев место, потому что здесь их и ТЦКшники не ловят, и защищают их, и вот в Европе там их лишают пособий и постоянно грозят назад отправить как
6: раз лапы ТЦКшников. И защиты их лишили же, их же защиты лишили официально, то есть сказали, все, ребят, как это, баста, карапузики, кончились и танцы. Действительно, многие понимают, что Россия — единственное безопасное место. Многие, наверное, не приезжают, потому что татуировки сводят или перерисовывают, как это у них принято сейчас.
4: То есть... Но вот на самом деле это безумно хорошо, что и Россия как государство, и наше общество не скатилось в какой-то негатив, и мы, наоборот, принимающе относимся к людям, которые хотят сбежать от киевского режима, и у нас как бы хорошо принимают.
6: Нет, это, это правильно, конечно.
5: И заметьте, ничего не переименовываем. То есть киевский вокзал — киевский. Котлет по-киевски — по-киевски.
4: Киевское шоссе.
5: Да.
6: Все. А зачем переименовывать? Я думаю, Киев со временем тоже будет в составе России. Может быть. Не, а зачем переименовывать? Это исторический город, русский город. А почему мы должны переименовывать? Это Украине как-то надо думать, из чего слепить, собственно, государственность. Да, берут каких-то откровенных бандитов, террористов, лузеров, да, типа Бандеры, там экстремист, террорист, он официально признан судом, кстати. И что-то пытаются из них слепить. Ну, ребят, ну если у вас никого нет, кроме вот этих вот неудачников, ну.
4: Потому что если начать читать настоящую историю Украины, ну там объективно понимаешь, что русская пропаганда-то не врет, а как бы даже смягчает.
6: Та самая методичка из трех листочков, да, вот эта история Украины. Великая, могучая.
4: Кто ее писал, непонятно, но очень можно похихикать.
6: Да, австрияки с поляками ее писали, кто. Это создание антироссии, это еще в 19 веке начиналось. Надо было что-то противопоставить Российской империи. Действительно, Австро-Венгрия и Россия тогда были конкурентами. Создали на границе вот такой вот гибрид бульдога с носорогом. Вот теперь до сих пор мы тут мучаемся.
4: Разгребаем, но закончим. Разгребать это, я надеюсь, наши военные
6: обязательно
4: придут с победой. Ждем. Украина потеряла от блокады портов более миллиарда долларов. Ключевые гавани страны, Одесса, Черноморск, Южный, остаются практически парализованными.
6: Ну, прекрасно.
4: То есть это просто к новостям о том, что мы переживаем, что по нам бьют. Ну, вообще-то, слава богу, наши ПВО работают хорошо, а вот то, как мы работаем по Украине, как раз лишает их экономического потенциала, который они могли бы потратить на...
6: Ждем заявления Зеленского, что логистика — это москальская лженаука. На самом деле все можно ИИшкой переслать в чате, да, все миллиарды, все ракеты Патриот, все что угодно.
5: Вот. Там еще вдобавок там и Дунай тоже обмелел, это тоже сильно бьет по ним.
6: Дунай такой, ребят, я не с вами, все, уж слился.
4: Да.
6: Дунай слился, кстати, хорошо.
4: Дунай слился, но Днепр, надеюсь, тоже.
6: Да.
4: В 2029 году прогнозируется возвращение нашей уже отечественной ключевой ставки в диапазон к 7,5-8,5%. Это уже как раз про оздоровление российской экономики. То есть мы не просто постепенно понижаем, но у нас есть план, Центробанк работает, это работа плановая. Понятно, что нельзя сразу ухнуть, понизить там в несколько раз кратно, это делается постепенно, но вот есть прогноз, есть план, согласно которому все будет постепенно снижаться. Это говорит как раз о том, что именно оздоровление экономики...
5: Вот сейчас 14, да, процентов, если я не ошибаюсь, ровно.
4: Сейчас, по-моему, да, ровно 14.
5: Получается, в два раза еще, да, понизится.
6: Ну, то есть, если мы чуть-чуть перестали уже следить за ставкой, значит, в принципе, нормальная ситуация.
4: Да-да-да, это как раз хорошо.
6: О чем это говорит? Что кредиты станут доступнее. Кредиты доступнее важно кому? Бизнесу, да? То есть, не как вот, если есть льготная ставка на какую-то спецзадачу, да, тебе деньги дают. Нет льготной ставки, вот тебе 14%, пожалуйста, иди бери. Это говорит о том, что все-таки экономика, ну, с моей скромной обывательской точки зрения, переходит на более мирные рельсы, и это хорошо, потому что действительно, видимо, есть план окончания с победой, да, вот текущей ситуации, и, соответственно, тогда можно немножко ослабить и уже больше ресурсов пускать внутрь страны, что, безусловно, нас как граждан радует.
4: У нас, кстати, не только ставка планирует понижаться, у нас зафиксирована дефляция. То есть все время идет инфляция, а дефляция — это когда, наоборот, собственно, понижаются цены. На 0,02% впервые с середины мая зафиксирована дефляция.
6: Ну, честно говоря, и ученые, наверное, с микроскопом ее фиксировали. Если
5: да, такая... как ее почувствовать, он интересно.
6: Вот мне всегда нравятся вот эти вот уменьшения на 2%, на 1%. Есть такое понятие статистическая погрешность. Я ни в коем случае не умоляю сейчас Росстат, но тем не менее, да, все-таки в пределах погрешности сотая доля процента. Ну я... Это все-таки близко к нулю, да? То есть хотя бы зафиксировать то, что инфляция...
5: Мелочь, но приятно.
4: Нет, ты понимаешь...
6: Мелочь, но приятно,
4: во-первых,
6: да.
4: Мелочь, но приятно, а во-вторых, то, что не фиксируется инфляция, это же уже хорошо. То есть мы понимаем, что мы не фиксируем рост цен. Понятно,
6: нет, не,
4: что
6: не фиксируется,
4: здесь...
6: а фиксируется нулевая инфляция. Не фиксировать это можно, как глаза закрыл, такой,
4: да,
6: так,
4: да, фиксируется,
6: ребят,
4: нулевая. Все, нет. Вот. Но это же, ну, понятно, что есть сезонный аспект, потому что сейчас, безусловно, дешевеют продукты питания. Вот вы заметили, что там все, что овощи сезонные, там помидоры,
6: да,
4: огурцы, все
6: вчера
4: точно
6: на рынке
4: дешевело.
6: Был прям бальзам на душу.
4: Прям приятно.
6: Прям приятно. Мелочи приятно.
5: Что за рынок, скажите?
4: Ты на трушные рынки ходишь, такие настоящие?
6: Преображенский рынок, да, там все эти лотки.
4: Давай пятюню, да, Преображенский рынок.
6: Олдскульный просто.
4: Просто в Москве же очень много рынков вот этих фешенебельных, уже таких чистеньких, красивых, а Преображенский — это такой трушный, настоящий
6: рыночек. Трушный, да,
4: рыночек.
6: Где вот эта с тележкой едет, на ней там куча этих поддонов с клубникой и кричит на ломаном русском: «Это иди там, да, аккуратно». Нет?
4: Это свой флёр.
6: Окунись в атмосферу,
5: я
6: съезди обязательно.
4: Вот. Туда надо окунуться.
6: И цены хорошие. Все, сейчас Преображенский рынок нам должен за рекламу, за башлесть подавать.
4: Станет новой меккой всех, кто хочет свежих продуктов. И не вот этого фешенебельного, а такой вот... У меня бабушка всегда говорила, что Преображенский как настоящий остался. Вот такой, как
6: я просто на фешенебельных не бывал. Там что, продавщица с надутыми губами тебе помидоры предлагает купить или что?
4: Ну, пока нет, но...
5: Там касса самообслуживания, робот.
4: Вот, да, там роботы, касса самообслуживания.
6: Плане.
4: Да, ну, уже 21 век пришел. Вот, про цифровизацию. Wildberries готовится запустить собственный мессенджер.
6: Жду. Mm-hmm. Канал заведу обязательно. Просто в первом потоке. Вообще конкуренция — это хорошо.
4: Вот. То есть думаешь, что то, что появится мессенджер от Wildberries, Максу будет давать дополнительный буст мотивации, чтобы стало все более четенько, чтобы быстрее допиливали обновления?
6: Ну, я надеюсь, будет здоровая конкуренция. Я даже, честно говоря, буду не против, если новый мессенджер от Wildberries выиграет эту конкуренцию, просто потому что мессенджер — это как раз та среда, где конкуренция нужна. То есть не то, что так вот вам... Типа деньги, вот сделайте мессенджер какой-нибудь, а потом уж там доделаете. Не-не-не, давайте, как вот, например, китайцы WeChat развивали. Это ж не было такого, что компартия сидит, говорит, так, нужно создать мессенджер национальный, WeChat. Не было такого. Было естественное долгое развитие, да, выиграл WeChat конкуренцию у других мессенджеров.
4: Было несколько вариантов, и потом победил именно тот, который оказался удобным для
6: пользователя. И вот эта вот монополизация — это плохо. Ну, это очень плохо.
5: А там с кем переписываться? С продавцами или друг с другом?
4: Пока Татьяна Ким заявила, что Wildberries запустил в тестовом режиме мессенджер для сотрудников. Но в дальнейшем его планируется масштабировать сначала на российские, а затем и на зарубежные рынки.
6: Вот это прекрасно. Потому что все с малого начинается. Вот хорошие продукты все начинаются с малого. Во-вторых, Татьяна Ким действительно это... видный предприниматель, человек,
4: который... Но это именно, да, такая 100% коммерческая структура, которая умеет в бизнес.
6: Умеет в бизнес. Так если ты умеешь в бизнес, то ты и в продукт умеешь, потому что ты не можешь сказать, да ладно, потом там что. Да что, какая разница, поставят, все равно куда, будут пользоваться, куда денутся. Не-не-не, ты стараешься заработать деньги. Ты копеечку бережешь, то есть ты будешь аккуратно думать, а что делать в обновлении, что не делать в обновлениях. То есть это вот такой поступательный процесс, и я удивлен, почему, например, наши банковские сервисы до сих пор не озаботились мессенджерами. Могли бы сделать, может быть, у них и без этого задач полно, но наши...
4: Ну, слушай, экосистема банковских приложений сейчас невероятно огромная.
6: Невероятно.
4: То есть туда сейчас входят и какие-то медицинские страховки, и вот эти все программы бонусов, и залы в аэропортах.
6: То видимо, руки не дошли просто.
4: Они расширяют сервисы доставки, вон уже есть.
6: Да, я удивляюсь, почему мессенджер не сделать там, да, к нашим крупнейшим банковским вот этим вот экосистемам. И все, там в этой экосистеме уже тебе и доставки, и все что угодно.
4: Ты знаешь, самое главное достижение, то, что будет у мессенджера Wildberries, это то, что у Татьяны Ким сейчас 100% мотивация, чтобы мессенджер был патриотический, и там не было никаких украинских фейков, ботов и всего вот этого.
6: И никаких групп там в поддержку всех вот этих вот чертей непонятных сопредельных
4: территорий. Причем там будет, это, знаешь, не по указиловке, не по закону, нет, это будет по велению души.
6: Правильно.
4: А это будет, что значит, вообще все четко.
6: Вообще можно назвать мессенджер Ким, а почему нет? Вообще классный, со всех сторон положительная, да, есть Татьяна Ким, есть Ким Чен Ын прекрасный,
4: есть наш союзник.
6: Замечательный, вообще, мессенджер Ким. Вот...
5: Ким Мессенджер есть.
6: Ким Мессенджер, нет, Ким Мессенджер есть, Ким Кардашьян, прости господи, есть тоже. Вот, но мессенджер Ким, почему нет?
4: Будет ли приятно Ким Чен Ыну?
6: Я думаю, что да, представляешь, русский мессенджер Ким, вот это будет... Так сказать, алаверды, что по полной, да?
5: Я видел один раз пример очень хорошей экосистемы. В Казахстане есть Каспий, банк, который был просто банк, а теперь это все. Там и Авито, и квартиры покупают. Поэтому, возможно, что-то подобное будет с Wildberries.
4: Ну да, наша платформенная экономика за счет приложений. Wildberries же начал туры продавать.
5: Серьезно?
4: Да, отпускные туры. У них была такая реклама.
6: Прекрасно.
4: Вот, так что оно все расширяется, и понятно, что новые сектора, и здесь, как говорится, сам Бог велел развиваться.
6: Ну, туры в КНДР, там Ким, и здесь Ким. Ким,
4: а, кстати, кроме туров в КНДР, это же в Северной Корее же у них закрытый интернет, да? И, наверное, им нужны технологические решения. Ну, а у них как раз мессенджер, если они точно будут ему доверять, а он еще и называется Ким, почему бы и нет.
6: Кстати говоря, вот мы придумали прекрасную бизнес-идею, да. Но я думаю, это такая немножко на поверхности, но тем не менее приятно, что немножко приложили руку. Потом скажем, что мы и придумали.
4: Да, вообще, для истории останется.
6: Для истории останется.
4: Вот. В нашей стране, в школы, Роспотребнадзор утвердил рекомендации по включению рыбы и морепродуктов в детское меню. Они вступят в силу с 1 сентября. То есть будет рыбка.
6: А что, до этого не было? Четверг — рыбный день, каждый пионерлагерь знает.
4: А теперь рыбные блюда рекомендуется включать не реже 2 раз в неделю.
6: А 2 рыбных дня, 2 лучше, чем 1.
5: 2 четверга.
4: Ну да.
6: Да, 7 пятниц на неделю и 2 четверга, нормально. Вся неделя
4: прошла.
6: Новый календарь в детском саду.
4: На самом деле рыба же очень полезна для растущих организмов, да и вообще в целом.
6: Для мозгов, да, рыба
5: полезна. Где-то вообще было исследование, что в России рыбы очень мало едят. По-моему, Мурашко говорил, что прям сильно нехватка.
4: То есть мы будем повышать потребление рыбы.
6: Ну, правильно. Нет, ну это абсолютно верно. Тем более, что рыба, она в чем-то даже более такой экологичный, чистый продукт, например, на всяких там диетах, да, бывает такое, что рыбу можно есть, а вот мясо

0: мигрантами в Сеуте набрала 1 миллион просмотров в сети X. То есть американцы смотрят на нашу позицию по Сеуте и Испании, это интересно.
1: А какая у нас позиция по Сеуте в Испании? За кого болеем? За кого? За обе команды?
0: Мне кажется, за марокканцев.
1: За марокканцев, за ничью. Да. За сборную Марокко, да.
0: Но ситуация, на самом деле, оказалась очень интересной, потому что...
2: Она до сих пор не закончилась.
0: Почему? Она до сих пор, потому что их то высылают, то кто-то забегает еще. Обещали, что в какие-то страны будут вообще лагеря беженцев делать в третьих странах, там, в Черногории, в Узбекистане. Но вот...
1: Каким образом они их телепортируют, что ли, оттуда? Вообще Сеута — это такое небольшое оконечность.
2: Они уже дальше пошли, они уже в Андалусии.
0: Переплыли этот самый
1: там паром, 35 евро паром, да, по-моему?
2: Они за это время поднатаскались в плавание, поэтому уже доплывают туда.
1: Нормально.
0: Не
1: все, правда.
0: Кирилл Дмитриев написал, катастрофическая миграционная политика ЕС Великобритании, кратко изложенная в одном посте, Сеута лишь яркая иллюстрация миграционной политики ЕС.
1: А что в посте было? Насколько я знаю, там он, по-моему, сравнил это с тем, что варвары Рим захватили в 5 веке нашей эры. Вот. Ну, конечно, сравнение такое. Особенно вот эта картина знаменитая, да, варвары разграбляют Рим.
2: Но там, кстати,
0: ты еще... знаешь, а если вот этот Рим... И такие ли варвары эти марокканцы?
1: А ты думаешь, варвары, которые в Риме были, они сильно были варвары? Там фишка-то была в том, что Римская империя настолько разжирела, да, то есть у них же существовала система, что сначала идешь на войну, потом идешь в политику, да, потом ты гражданин уважаемый. Постепенно это все выродилось до того, что граждане просто сидели, как это, бамбук курили, там, ходили в эти термы с мальчиками обжиматься, вот, и все. А воевал-то кто? А правил-то
0: движение, признанное экстремистским.
1: Да, правили-то варвары как раз. Ну, варвары не в плане, что какие-то дикари, да, это просто завоеванные Римом народы с окраин. По сути, это та же ситуация, когда в нынешней Европе, в Британию взять там, тут мэр Бирмингема, да, кто там, один индус, второй пакистанец, третий там араб какой-то, там англичан-то не осталось.
0: То есть обратные процессы пошли.
1: И это такие же процессы, на самом деле, потому что в Риме варвары, так называемые, да, то есть это просто завоеванные Римом народы, они уже чуть ли не императорами были, там в поздней Римской империи, там даже несколько императоров было, настолько империя большая была, и варвары императорами были, военачальниками были, и все. И потом, естественно, в какой-то момент, по-моему, эти варвары пришли, потому что там не заплатили римляне им денег за что-то. И они пришли просто показать, на Рим разнесли такие, ну, как набег такой.
0: Ну, кстати, Римская империя же фактически не пала, то есть они же для себя вот этот раскол Римской империи не признавали, они просто считали, что столица переехала. И интересный исторический факт, что возвращали они потом Рим.
1: Интересно,
0: ненадолго.
1: Куда из Брюсселя столица переедет, мне интересно.
0: На это мы обязательно посмотрим. Мне кажется, это в нашу жизнь мы уже увидим крах. Друзья, «Экспресс» вернется после коротких новостей. Оставайтесь с нами на Радио Спутник.
3: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
4: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
3: Бесценное от второстепенного?
4: Просто не надо себе врать.
3: Найти баланс посреди хаоса?
4: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
3: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
4: Иди, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
3: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры.

0: культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. Секс-культ-просвет. Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
1: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Группа иностранных наемников ВСУ попали под авиаудар под Волчанском в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Там отметили, что противник продолжает переброску в Волчанский район иностранных наемников. Несколько боевых групп зафиксированы в районах Приколотного и Верхнего Салтова. По скоплениям живой силы противника отработала российская авиация. В Минобороне не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из Великобритании, Грузии, Польши и других стран. Ущерб от действий украинских боевиков в Курской области превысил 504 миллиарда рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. По ее словам, по мере разминирования населенных пунктов были организованы осмотры мест происшествий с участием специалистов. К настоящему времени проанализированы 186 территорий. По итогам стало понятно, что украинские боевики повредили 53 объекта культурного наследия с момента вторжения в Курскую область. Среди них Свято-Троицкий храм в Судже, местный краеведческий музей, ансамбль церкви Рождества Христова, церковь Дмитриевская, усадьба Баритинских Марьина 19-20 века. Петренко подчеркнула, что эти и другие здания подверглись обстрелам с применением артиллерии, реактивных систем залпового огня и минометов. Оба члена экипажа, поиски которых велись при ангаре, имеют только ссадины и ушибы. Их увезли на осмотр к медикам, сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Ранее стало известно, что самолет, занимавшийся мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе, в понедельник не вышел на связь в назначенное время и не вернулся к месту вылета. На борту находились два человека. В среду летчики сами вышли на связь. Они находились в тайге в 90 километрах от города Бодайбо. Им удалось отремонтировать рацию и передать свои координаты. Утром в четверг вертолет доставил их в Бодайбо. Генконсульство Китая во Владивостоке опровергло сообщение в СМИ о задержках выплаты зарплаты китайским рабочим на строительстве в Приамурье. Ранее стало известно, что китайские специалисты организовали акцию протеста из-за долгов по зарплате на строительстве Находкинского завода минеральных удобрений. Как отметили в Генконсульстве, информация о протестах не соответствует действительности. Заказчик проекта в срок и в полном объеме выполняет финансовые обязательства перед подрядчиками. Зарплата выплачивается в строгом соответствии с российским законодательством. Строительство завода ведется по графику и будет завершено в установленные сроки, добавили в дипмиссии. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, интересных фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. «Экспрессо».
2: А «Экспрессо» возвращается в утренний эфир. В студии Игорь Пименов, Иван Кондаков и я, Никита Лиховецкий. И у нас еще остались для вас новости, друзья. Лайма Вайкули, певица, которая недавно в Латвии организовала на русском языке фестиваль, чтобы подзаработать денег, сделала тут, ну, просто историческое заявление. Сказала, что готова в случае российской угрозы, а это тем, то, чем сейчас страны Балтии пугают очень сильно, но чтобы бюджетные деньги выделять вместо на какую-то бабайки. Защиту. Да, вместо бабайки Россия, Вайкуля заявила: «Я возьму автомат».
3: Что она с ним делать будет?
2: Она не сказала, слава богу, да. А то было бы, вот тогда стало бы действительно страшно.
4: За латвийскую армию.
3: Но за Лайму Вайкули, прежде всего, я уже вижу новости, когда вот там, не знаю, там Америка поставила ракеты, Германия поставила автомобили, Латвия поставила Украине Лайму Вайкули. Поставила поставками ее в бусик и туда, и...
2: Ну, кстати, может быть, действительно, вот если захотят избавиться, вот такая гуманитарная
3: помощь. Ты же сказал, какая дурка, вы чего угораете, да, в этот самый автобус ее и туда прям.
2: А, кстати, они же там борются с русским языком, а она тут недавно масштабный фестиваль на русском организовала. Ну, масштабный по балтийским меркам. Вот и причина ее выслать прямо с этим автоматом и на границу к ТЦКшникам.
3: Ну, я не знаю, мовные законы в Латвии тоже существуют, да? Наверняка, конечно, какие-нибудь есть мовные омбудсмены, которые там все это контролируют. Ну что, ну как это, языком-то болтать не это самое, нереально же автомат брать в руки. Болтать-то можно что угодно там.
2: Когда-то она заявляла, что она кормила Советский Союз своими концертами.
3: Закормила.
2: Чем и как не раскрывается, но действительно достаточно интересно, что, ну вот, вроде как исполнительница, вроде, ну, пой тебя, никто не трогает. Нет, надо все равно какое-то там политическое заявление сделать и поучаствовать вот в этой вот волне русофобии.
3: Ну, бабка уже с катушек скатилась уже давно и окончательно. Что тут? На волне какой-то самости, на волне какого-то противопоставления себя великой и вот этой страны, в которой она там все заработала, по сути, и деньги, и известность, и еще что-то. Не будь Советского Союза, не было бы никакой Лаймы Вайкули, и вообще бабка сидела бы где-нибудь в латвийском какой-нибудь деревне там, не знаю, курбы разводила, и все.
2: Ну, в ресторане пела.
3: И никто бы не обсуждал-то на центральных радиостанциях, да, что там сказала какая-то латвийская бабулька.
2: Ну, а вот население стран Балтии, оно просто падает. То есть, можно долго говорить о том, что у них там все хорошо, как они заявляют, но просто молодежь-то оттуда бежит в Европу.
3: Да, она причем очень давно бежит. Я помню еще году в, не знаю, 14-15 в Лондоне приходишь в гостиницу, там на ресепшене русскоговорящие, там ребята, девчонки спрашивают: «А вы что, из России?» «Нет, мы из Латвии». «Нет, мы из Эстонии». В какой раз. И причем действительно валом валили. Одно время там у них было с Британией, ну, такая визовый режим упрощенный. Так они вообще все туда свалили. Они уже все там борются уже за, так сказать, вот это вот жизненное пространство с пакистанцами, с индусами. Ну, видимо, не очень хорошо борются.
4: Получается, лучше Вайкули пусть демографию спасает.
2: Ну, да вот поздно. Делом заняться.
3: Да. Поздно, бабуля, все. Вспомнила бабка, как девкой была. Да, автомат, демография.
2: Ну, Вайкули с автоматом — это угроза веселая, а Украина тут нашу актрису признала
3: вот
2: угрозой.
3: Интересная, конечно, новость, что актрису сериалов «Универ» и «Саша Таня» Валентину Рубцову внесли в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины. Мне вообще на этот список было бы интересно посмотреть, кто там.
2: Ты знаешь, я тебя удивлю, меня внесли в список вот угроз национальной безопасности Украины. Наверное, в другой, потому что меня еще 2 или 3 года назад вносили. Там мне страшные санкции от украинцев положены. Мне 70 лет нельзя въезжать в Украину, мне нельзя открывать там счета и еще много всего. Но ну, вот да, просто какие люди собрались в этом списке?
3: Ну, прекрасные люди собрались в этом списке, но это очередной акт бессилия, по сути, потому что, ну, когда ты актрису комедийных сериалов, да, которых политики.
4: Если вы боитесь Валентину Рубцову уже.
3: Да, Да, я, честно говоря, не смотрел ни, ни кажется, один она, другой сериал.
4: Один из самых милейших человек вот, вообще.
3: А вот это найти. И раздражает вот этих вот, вот злющих. Вот, ну, действительно, надо на кого-то позлиться. Взяли самую безобидную девушку, вот, вот на нее все всю бочку накатили.
5: Но сказали, вы представляете, какая должна быть государственность у страны, что вот актриса комедийного сериала представляет ей серьезную угрозу, что даже в список надо какой-то вносить.
3: Действительно, такое государство может возглавлять только лидер какой-нибудь комедийной группы, хотя погодите.
5: А может быть, он конкурентов устраняет?
3: Конечно, 95-й квартал. Что он там будет смотреть, что он понимает там в каких-нибудь технологиях, еще в чем-то промышленности. Кто там у них там в юмор там, да? Кто у них на рынке кино?
5: Сейчас, нет, наверное... устраняют конкурентов, потому что 95-й квартал не смешно шутит, а Саша Тань, может, смешнее уже стали?
3: Может быть, почувствовал.
4: Гайдуляну обидно, наверное. Он такой, блин, почему Таня, да, а я нет?
5: Ну, а может, что? Его в следующий пакет?
4: Может быть.
3: Ну вот сидит, обижается, ну вот флаг в руки.
5: Надо говорит. Лучше работать, значит, не дорабатывает еще до списка.
3: Понять бы еще, как вот... Расскажите, пожалуйста, там граждане с Украины, вы наверняка нас слышите, как попасть в этот список, что такое сделать, чтобы вот угроза вашей нацбезопасности. Меня еще нет в этом списке, но обидно как-то перед пацанами-то, ну как...
5: Еще пока нет.
3: Еще пока нет в списке, что за дела-то? Вот. Ну, я и так стараюсь, ну давайте как-то...
5: Мы все люди
3: скажите,
5: нормальные,
3: что надо сделать.
5: Все там будем.
3: Все там будем, да-да-да. 70 лет в Украину не въезжать, она просуществует столько.
5: Вот это уже сомнительно.
3: 7-то не
5: в Украину, может быть, не въехать, а вот в Одессу съездить получится, я надеюсь.
3: Ну, да-да-да. Нельзя въехать туда, что это как это, то, что мертво умереть не может, да? Туда въехать, что не существует.
5: Да, вот здесь еще есть новость специально для нас, вот так с утра собирающихся в студии.
3: Да, ну-ка.
5: Ученые предупредили об опасности ранних подъемов. Риск инфаркта оказался выше у жаворонков. Ученые более 10 лет наблюдали за людьми старше 40 лет и пришли к выводу, что отклонение режима сна в любую сторону может быть риском для сердечных проблем.
3: Все, пацаны, я спать пошел. Я как хотите.
5: Все, выходишь из эфира, да, пошел досыпать.
3: И все, пойду досыпать, конечно. Ну... Не знаю, мне кажется, такие исследования, а как вот это вот... Мне всегда интересно в таких исследованиях, а как это выявлялось? То есть вот...
5: Ну вот знаешь, это как анкету заполните, британские,
3: да?
5: Ученые.
3: Да, британские ученые доказали, но...
5: Ну как-то это находится. И вот действительно, но вставать-то рано приходится, работать-то надо. Кто-то работать должен.
3: Ну, видимо, как раз связывается с тем, что кто рано встает, тот тому всю весь день спать хочется. То есть кто на работу ходит вот с утра, да, не то, что там выспался, пошел, там сходил в тренажерный зал. Да,
4: для этого есть экспресса.
5: Для того, чтобы
4: здесь...
5: бодрее вставать,
3: бодрее.
5: Мы стараемся.
3: Так что мы будем снижать риск инфарктов у населения, да, у народа. Тем, что взбодрили, и все, все, сердечко заколотилось, все хорошо,
5: да,
3: пошло.
5: Ты знаешь, мы сперва взбодриваемся сами, потом
3: да.
5: Передаем это.
3: Взбодрился
5: энергию.
3: Сам, взбодри товарища.
5: Ну, прекрасно. Пишите в комментариях, как вы просыпаетесь легко, просто, как вам вставать с утра, раз вы нас слушаете.
3: Как вам вставать с утра? Вот так надо этот вопрос задать. Как вам вставать с утра?
5: Чрезмерно позитивно,
3: да. Да, вот так.
5: А мы пока к следующей новости. Каждый третий россиянин угрожал увольнением ради повышения зарплаты. При этом 60% подобных случаев заканчиваются успехом.
3: Так каждый третий, нас здесь трое, кто угрожал?
5: Я пока нет.
4: И я пока нет. Ну, методом исключения.
5: Методом исключения.
3: Ладно, все, все хорошо. Ну, а с другой-то стороны, вот работаешь ты хорошо, да, а начальство говорит, ну, работаешь и работаешь. Знаете, вот...
4: Это отстаивание личных границ.
3: Конечно. Вообще любое...
5: Ну, можно же как-то аргументировать, например, прийти там,
4: знаешь... Я не приду завтра.
5: Нет, это уже шантаж.
4: Я буду спать, там ученые вычислили, надо спать.
5: А вот это, кстати, я вчера в «Экспрессе» услышал, что с утра надо спать, поэтому не приду, если зарплату не повысите.
3: Это единственная, пожалуй, такая действительно действенная мера, когда человек говорит, не повысите зарплату, уволюсь. Да, вот тогда уже как-то начинает думать. А другие аргументы какие? Повысите зарплату, я хорошо работаю. Ты и так хорошо работаешь, а тем тебе повышать зарплату.
5: Могу хуже.
3: Могу хуже, тогда понизим зарплату. Ну вот, вот это вот вся история. Ну, к сожалению, каждый третий россиянин не так уж и не прав, могу сказать.
4: Отставить личные границы, это, кстати, хорошо. Есть еще одна новость в эту тему. Звезда прошедшего чемпионата мира по футболу, вратарь сборной Кабо-Верде, Вазинья, это, кстати, в переводе с португальского «бабушка», вот, он перешел в чилийский клуб «Коло-Коло». Но Вазинья — это псевдоним, а в Чили есть очень строгое правило, они запрещают использовать прозвища, разрешены только фамилии на майках. И Вадиня сказал, тогда я не приеду играть. Чилийцы думали. И теперь впервые за всю историю чилийского футбола появится майка с кличкой. Вот,
3: молодцы, бабушкам надо уступать. Взяли. Бабушкам надо уступать место. А, вообще, учитывая длину фамилии этих латиноамериканцев, он, когда свою фамилию назвал с именем, они сказали, блин, у нас только места на футболке нет, будешь Вазинья, фиг с тобой.
4: Три строчки было бы.
3: Три строчки было бы, да? То есть у него прям вот это, на номер уже налезало бы. Как-то это надо редизайн футболки делать, как-то уже неудобно.
5: Но, знаешь, было бы смешнее, если бы они заставили бы его имя в паспорте поменять, чтобы соответствовало тому, что он хочет на футболке написать.
3: Ну, кстати говоря, что действенная мера поменял в паспорте, сказал, бабушка, написано бабушка, я не просто бабушка, вот бабушка.
5: По паспорту, в документах.
4: Это в честь бабушки, между прочим.
3: Ну, учитывая, что в чемпионате мира в прошедшем очень много так правил поменялось, и это паузу на водопой ввели, еще что-то, то уж бабушку грех не взять в чилийский клуб. Ну, почему нет?
4: Много забавных новостей было. Вот, например, еще произошло идеальное ограбление по-английски. В Британии двое мужчин проникли в продуктовый магазин, вооружившись ненастоящими пистолетами. Они имитировали ливерпульский акцент, но во время ограбления поссорились на тему того, кто будет забирать деньги, и перешли на местный говор. После этого они извинились перед продавцом за сделанное и ушли. Спустя несколько дней полиция нашла их в нескольких кварталах от магазина.
5: Так деньги-то они в итоге забрали или только поссорились и ушли?
4: Забрали, извинились.
3: Извинились и вернули, получается.
4: Ну, вернули уже полиции.
5: То есть, извините, что мы забрали, до свидания.
3: Вообще интересно, почему ливерпульский говор, ну, я бывал в Ливерпуле, там действительно говор очень такой непонятный, то есть я вроде английский неплохо знаю. Я вот пытался сесть на автобус в Ливерпуле, я говорю, подхожу к местному, говорю, бас, где здесь? Он такой, бас? Правда? Говорит, бус, говорит, вон там. Я такой, нифига себе, вот это ливерпульский говор. То есть, видимо, они, может, разговаривали по-ливерпульски, чтобы непонятно было, о чем они говорят, ну, потому что конспирация.
4: Не до конца подготовились, получается.
5: То есть, они заранее не проговорили, кто что делает.
4: Более лучше учить ливерпульский язык. Как они друг с другом тоже.
3: Несовместимо.
5: А то есть надо еще и такую совместимость проверять.
4: Ну, может быть, поругались же, получается.
3: Мне это напоминает, как это видео, когда украинцы пытаются за границей выдать себя за русских. Вот, видимо, у этих англичан какие-нибудь манчестерцы пытались выдать себя за ливерпульцев, но на чем-то прокололись, да, там, гэкать давай, да?
4: Какие будут ваши доказательства?
3: Гривны потребовали там, да, еще что-то.
5: Как нету?
3: Как нету, як нема, да?
4: Британия — поставщик вообще забавных новостей. Британец в костюме смерти пугал пациентов с крыши больницы.
3: Ну, нормально, это психбольница была, нормально. Там еще и не такое, там карнавалы проходят, там такие бывают истории.
4: Что в Британии происходит вообще? Они, по-моему, мультиков пересмотрели просто такие.
5: Ну, это же опасно, понимаешь, если там пожилой человек с сердечным заболеванием, рано с утра вставал, сердцем проблемы, и тут смерть видит из окна, все сразу...
4: Ну, осталось 7 дней. Что он кричал, не могу понять.
3: На проклятом острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Что можно сказать про Британию? Ну, действительно, как-то вот эта вот закукленность. Британия вообще отличается от остальной Европы вообще по всему, по архитектуре и по вообще восприятию. С точки зрения туризма прекрасная страна, но, конечно, люди там специфические, учитывая вот все вышесказанное. Не зря британские именно ученые, не французские, не немецкие, все-таки британские ученые.
5: Мне кажется, у них много времени, на самом деле, потому что всегда, когда какое-то исследование такое, когда надо было 40 лет наблюдать за чем-то, зачем вообще вот, ну, не стоит, возможно, наблюдать, то есть за какими-то кошками, вот что-то вот такое, что, знаешь, не изменит нашу ежедневную жизнь, но вот люди реально 40 лет назад сели и сказали, вот мы будем наблюдать и сделаем вывод.
3: Мне кажется...
5: И они уверенно получали все это время зарплату, записывали что-то в тетрадочке, и потом представили некое решение.
3: Все гораздо проще, просто настолько образование и наука коммерциализировано в Британии, то есть даже британские университеты, они достаточно плотно переведены на коммерческие рельсы. То есть я даже по предыдущей своей работе научной, я туда ездил на стажировку в Британии, в британском университете, и вот... Когда курсы лекций мы там читали, там половина вообще, вот половина африканцев, прям вот черно-белая такая аудитория. И там вот кого не спрашиваешь, ребят, все откуда-то приехали, все платники, то есть там с этим делом... И чем-то занять-то надо, ну науки уже нету, на всех кончилось, давайте хоть чем-то, кошек там, наблюдайте за ними, вот... Какую диссертацию? Вот за кошками наблюдай 40 лет, потом поедешь в свою Эритрею там.
5: А сохранится ли вообще? А сохранится ли вообще престиж вот этих британских и даже больше американских, наверное, вузов, где даже английский хорошо знать не обязательно, главное вот на платку и с чемоданом денег приехать.
3: Ну, престиж сохраняется только, наверное, в каких-то элитных кружках, чувствующих себя особенными. А если посмотреть на какие-нибудь олимпиады по математике, по физике, по основным предметам, в том числе студенческие, давно никакой Британии там нет. Там сборная США, состоящая из лиц там китайско-корейской национальности, сборная России, кто еще? Да все, собственно, какой престиж британских вузов, вы о чем? То, что они какое-нибудь римское право изучают, молодцы, это же очень...
5: А у нас что, римское право не изучают?
3: Это, нет, ну, изучают, все изучают, но когда на этом делается там какие-то вот эти Кембридж, Оксфорд, да, там делается.
4: Ну и бог с ними,
5: с британцами. А вообще, ты знаешь, мне очень понравилось, что последние лет 15 в Америке больше этого появились специальности, которые вообще фактически неприменимы. То есть изучение гендерного влияния на колониализм. Вот что-то такое. То есть вот прям даже экстремищиной какой-то попахивает.
3: Ну, этот сферический конь в вакууме. Не хотят заниматься реальной наукой, занимаются всякой мутью.
5: А вопрос, а вообще кем будут потом работать люди, которые вот 4 года отучились, получили степень бакалавра?
3: В Макдональдсе.
5: Но вот только еще? Там.
3: Пол мыть будут.
4: Есть новости гораздо ближе, которые нам эксперты подсчитали. Свадьба в Москве стоит уже минимум 2 миллиона рублей.
5: Дороговато.
4: Никита, ты не женат, да, Никита?
5: Пока нет.
3: Я женат, слава богу. Все.
4: Успел еще до повышения.
3: До повышения.
4: Я тоже предвидел, в Ростове женился, чтобы подешевле.
5: А в Ростове дешевле, да?
4: Сильно дешевле.
5: Сколько?
3: Так, ну это уже провокационный вопрос, или ты уже бюджет подбиваешь?
4: Надо сметы вот.
5: Нет, ну надо понять, может быть проще, дешевле доехать до Ростова, там тепло, и раки вкусные донские.
3: Всех гостей вывести, я думаю, что проще уже скоро будет скоростной поезд в Ростов построить и обратно вернуться, чем...
5: Ты знаешь, а я, так как я по работе часто езжу в Ростов, там наших бойцов снимать, там всякие выдачи, регулярно езжу в этот город, и я проникся поездной романтикой. Mm-hmm. Вот раньше у меня этого не было, вот эти 16-18 часов в поезде, я думал, господи, как я их проведу без связи, а теперь думаю, как я их прекрасно без связи
3: проведу. Потому что есть вагон-ресторан.
5: Есть вагон-ресторан, можно,
3: кстати,
5: взять
3: хороший
5: книжку.
3: Хороший вагон-ресторан.
5: У нас хороший вагон-ресторан, да. И вот это вот, знаешь, ассоциация, вот это кура-гриль, там, вареные яйца, сейчас хороший вагон-ресторан. Хотя кура-гриль тоже достаточно интересненько так звучит.
4: Да, вагон-ресторан.
3: Да, доширак,
5: тоже вариант.
3: Все-таки за прошедшие годы действительно качество вагонов сильно улучшилось, и сейчас я даже не знаю, где еще в мире есть такие комфортабельные поезда, на которых прекрасно можно провести хоть 16, хоть 18 часов, хоть, ну, у меня была в студенчестве идея до Владивостока доехать, но пока я не считаю, что комфорт поднялся до
4: такой
3: степени.
4: Давайте спросим наших радиослушателей. Свадьба — очень хорошее мероприятие, ну а сколько вы готовы вот сейчас потратить на свадьбу? Вдруг кто-то еще не женился, планирует. Поделитесь с нами,
3: да,
4: вообще, как по деньгам вы готовы.
3: И готовы ли?
4: И готовы ли, да.
5: Готовы ли вы потратить 2 миллиона на свадьбу? Важный вопрос.
4: Кстати, очень-очень интересно, но в России растет число людей старше 40 лет, которые никогда не были в браке. И большинство из них мужчины.
3: Ай-яй-яй, пацаны. Вскув это рано нам, рано, пацаны.
5: Ну, до 40
3: надо...
5: у меня, слава богу, еще есть время.
4: Есть чуть-чуть,
5: знаешь,
4: времени.
3: Есть чуть-чуть,
5: не
3: времени.
5: Чуть-чуть.
4: Есть время подсобрать 2 миллиона.
5: Ну, вполне себе, кстати.
3: Именно поэтому я считаю, что как раз вот это и останавливает, может быть, многих. Так что...
5: Ну, а слушай, а обязательно ли свадьба должна быть вот прям такой пышной-пышной?
3: Да нет, свадьба-то не обязательно должна
4: девчонки
3: быть пышной-пышной. Девчонки хотят
5: же. Ну, знаешь, не только девчонки, еще родители.
3: Да.
5: Для родителей это важно очень.
3: Ну, да, родители хотят, но родители обычно, когда хотят, они как бы хотят-то финансово
5: тоже. И участвуют,
3: тоже,
5: да.
3: И участвуют, что
4: значит. Получается, только мужчины не хотят.
3: Ну,
4: поэтому они после 40 не женаты многие.
3: Надо как-то брать на себя
5: ответственность. А они вообще ни разу не женаты или...
4: Ни разу.
3: Вообще ни разу не женаты. Не-не, не женаты ни разу.
4: Так на море все и говорят. Я ни разу не женат вообще. Это кольцо просто.
5: И такой, знаешь, от кольца так немножко место загара есть.
4: Да-да-да. Потому что, возможно, мужчины хотят, чтобы все было, вот, и жилье было, да, вот, и транспорт. А вот новость. Аналитический канал о рынке недвижимости Москвы.
3: Как неожиданно.
5: Друзья, у нас звоночек. Давайте спросим.
4: Давайте послушаем.
5: Доброе утро, вы в эфире.
6: Доброе утро, ребят. А состав у вас интересный, вы Костю куда дели?
5: А прячем. Мы его не дели, он сам уехал в командировку.
3: Отдыхает человек.
4: Костя в Кыргызстане, привет ему, кстати. Наверняка слушаю.
6: Да, да, привет. Ну, хороший у вас состав. Ребята, ну, знаете, вот у меня сын как раз такой, ну, назовем его состояние предсвадебным. И я думаю, что, наверное, его месте сейчас многие окажутся из, вот, наверное, молодых людей больше, когда они слышат цифру в 2 миллиона рублей, которую нужно потратить на вечеринку, но, наверное, у них самих в голове такая мысль, что эти 2 миллиона можно, наверное, куда-то пристроить поинтереснее, чем просто прогулять за 2 дня или там за 1 день. Поэтому, когда вот я женился, не было таких мыслей, ну да, там, типа там собрались, это обязательное какое-то было мероприятие. А когда сейчас уже все вошло уже в такие совершенно непомерные денежные траты, тут уже целесообразность просто самого мероприятия на первое место выходит. Я вот так думаю.
5: Ну да, может быть, просто скромную церемонию, а на эти 2 миллиона или даже на меньшую сумму в свадебное путешествие уехать можно.
6: Да, я думаю, что первый взнос за квартиру сделать, наверное, вот. Будет интереснее.
5: Ипотека, да.
4: Ну, спасибо вам за звонок. Мы поздравляем вашего сына.
3: Да-да-да, поздравляем, что
4: все будет хорошо.
3: Свадьба, чтобы прошла хорошо.
4: Вот я, кстати, не договорил, новость-то и про это. Топ-10 самых дешевых однушек внутри МКАД был опубликован. Самая дешевая однушка 13,9 миллионов, без ремонта.
3: А площадь тоже 13,9?
4: Меньше.
3: Меньше, да. Меньше так это.
5: То есть это уже даже не студия, это такая... Мини-студия.
3: Евро-студия. Вот мне нравится один момент, начали называть там однушка, да, там евро-двушка. Типа кухня — это тоже комната. Вот, видимо, евро-студия.
4: Ну, там есть... гости, если спят, то это комната.
5: Видимо, на столе.
3: С санузлом совместят, и будут евро-студия.
4: То есть вот 13,9 самое дешевое, плюс 2 миллиона свадьбы. И вот, и как?
3: Ну, а что, поколение наших родителей вспомнить. Вот у кого были прям шикарные свадьбы, да? У многих... Просто были действительно расписались.
5: Дома собирались.
3: Дома собрались, нарезали готовили. Салатики, родственники пришли. И нет, не только деревенские свадьбы, это и городские свадьбы. Сейчас почему-то стало, вот насмотрелись разных запрещенных соцсетей, понимаешь ли. И вот ей надо... Нет, я еще не... Слава богу, женился, уже можно говорить, вот ей надо церемонию, понимаешь ли.
4: Вот да? Юрий как раз пишет там в комментариях, можно красиво сыграть свадьбу и без таких бешеных сумм.
3: Да. Да.
5: Может быть, кстати, вы знаете какие-то лайфхаки, как сэкономить на свадьбе, тоже звоните, рассказывайте.
3: Да,
4: просто расписаться.
3: Места какие-нибудь, просто расписаться. Да, я говорю, просто немножко мы очень хорошо живем.
4: И в нейросетке фотографии сделать.
5: Ну, знаешь, а вот соцсети действительно создали какой-то нереалистичный образ успешного успеха, и многие вот хотят, а действительно рациональнее, как сказал нам звонивший человек, что и в ипотеку первый платеж внести.
3: Логично.
5: И
3: логично.
5: Это в семью как раз залог вот этого будущего независимой жизни.
4: Это вот понимающая девушка должна быть. Угу. А то вот Ида Галич женилась, вышла замуж, все, посмотрите фотографии, красивые, давайте так же.
3: Не, ну если можешь себе позволить, то почему нет? Другой вопрос, что надо как посредство немножко жить. И опять же, да, согласен с Никитой с тобой, что соцсети, действительно, почему вот какая-нибудь там дочь миллиардера или там жена миллионера, вот они устроили, и я тоже так хочу. Ну, как бы, да, конечно, прекрасно. Просто раньше-то этого не видно было. Раньше наши родители не видели там свадеб каких-нибудь, не знаю, американских президентов или там даже какие-нибудь сыновей членов КПСС там, например, да. Ну, не видели, ну, нету. Просто вот так принято у нас там в деревне, да. Или...
5: А теперь вот есть какой-то образ,
3: а
5: там
3: теперь...
5: сразу
3: о,
5: весь мир
3: смотри,
5: можно увидеть.
3: Смотри, а у нее-то, а вот, да, вот я тоже так хочу. А это кто в короткой маечке? Я, Вань, такую же хочу, да, как Владимир Семенович пел.
5: А главное — думать про себя и мыслить рационально.
4: Ну вот, кстати, есть новость для тех, кому нужны деньги. На свадьбу, там, на однушку, например.
3: Для всех, то есть.
4: Экономисты почитали, чтобы разбогатеть, достаточно положить на вклад 35-45 миллионов рублей, и каждый месяц вы будете получать по 400 тысяч.
3: Блин, точно, я думаю...
5: Вот как бы не додумались-то до этого совета-то. Вот...
3: Прекрасный совет, прекрасно. Если...
4: Все ж на поверхности.
3: Да, если... Как это?
5: Открыли нам
3: вы
5: глаза.
3: Вы грустите, просто не грустите.
5: Если вам грустно, не грустите.
3: Да, да. Вот прекрасно, не надо быть бедным, зачем?
4: А ведь кто-то за это исследование деньги получил. Подсчитывал человек.
3: Вот тот, кто получил деньги за такое исследование, вполне может так поступить, положив себе на счет скромные 35 миллионов. Ну, что такого-то.
5: 35 миллионов — это сколько евро-однушек-то можно купить?
3: Да,
5: в пределах МКАДа.
4: Вот как раз 0,002, вот то, что мы вначале обсуждали. Вот
3: 0,002 евро-однушки.
4: Супер число. Ну, финальную новость, наверное, успеем еще разобрать.
5: Давай.
4: По статистике, мужчины все чаще становятся домохозяинами, а женщины — основными кормильцами семьи.
3: Ай-яй-яй, мужики.
4: Причина — мужские отрасли продолжают сокращаться.
3: Вот. Но это мужики так женам говорят. На самом деле, ну как это?
5: Мне кажется, есть очень серьезная востребованность во всех производственных специальностях. Это очень сейчас востребовано.
3: Конечно, конечно. Уж где-где это, может быть, офисных менеджеров не особо требуется.
5: А когда руками что-то надо делать, действительно это востребовано и
3: производство
5: нужно.
3: Производство развивается, все нормально.
5: Друзья, производство развивается. С вами было «Экспрессо» на Радио Спутник. Мы с вами прощаемся. Доброго утра.
3: Доброго утра.
0: Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
7: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
7: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
7: Тупо не хотят работать. Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
7: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
7: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru.
8: Они как будто с другой планеты.
9: Подают непонятные сигналы.
10: Выглядят очень странно.
11: И, кажется, готовы объединиться против нас.
0: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 8 утра, в Перми 10.00. В студии Мария Романова. Здравствуйте. В этом выпуске. Стало известно сумма ущерба от действий ВСУ в Курской области. В Иркутской области операция по эвакуации летчиков завершилась успешно. Названы причины рекордного роста цен на золото за последнее время. Далее подробности. Российские вооруженные силы в среду вечером поразили два сухогруза южнее и восточнее Одессы в Черном море, осуществлявшие доставку военных грузов, сообщили в Минобороны. Там добавили, что ВС России продолжили нанесение ударов по морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Следователи задокументировали доказательства того, что украинские боевики совершали особо тяжкие преступления в 25 населенных пунктах Курской области, в том числе в Судже, Русском Поричном, Малой Локне и Казачьей Локне, сообщили РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Она добавила, что украинские боевики, ограничивая свободное передвижение гражданского населения, совершали особо тяжкие преступления против мирных жителей, используя оружие и взрывные устройства. Следователи возбудили 711 уголовных дел, связанных с вторжением ВСУ в Курскую область. Из них 706 о терактах. Почти 88 тысяч человек признаны потерпевшими. Ущерб от действий украинских боевиков в Курской области превысил 504 миллиарда рублей. Специалисты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки «Север» уничтожили более 45 вражеских коптеров в Харьковской области с начала месяца, сообщил РИА Новости начальник планирования и противодействия БПЛА с позывным «Карта». Ликвидация разведывательных беспилотников лишает противника возможности корректировать огонь, благодаря чему штурмовые подразделения остаются незамеченными при расширении буферной зоны безопасности, добавил военный. В то же время за сутки расчет дронов группировки войск «Север» уничтожил два миномета ВСУ в Сумской области. Пилота и летчика-наблюдателя эвакуировали после аварийной посадки самолета в Иркутской области, сообщил губернатор Игорь Кобзев. Ранее стало известно, что воздушное судно, занимавшееся мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе, в понедельник не вышло на связь в назначенное время и не вернулось к месту вылета. Пилоты самостоятельно поднялись на сопку, собрали радиостанцию и смогли передать сигнал экипажу пролетавшего самолета. У мужчин диагностировали лишь небольшие ссадины и ушибы, их доставили на медицинский осмотр. По словам пострадавших, самолет почти не получил повреждений. Полное разоружение запрещенной в Турции рабочей партии Курдистана может завершиться в течение двух месяцев, сообщила газета «Терки» со ссылкой на депутата от правящей партии «Справедливости и развития». По его словам, после первого этапа представители партии публично уничтожили часть оружия. Теперь созданы все условия для завершения разоружения. Депутат также утверждает, что необходимые правовые нормы, касающиеся курдского языка и идентичности, уже приняты. Слабый доллар и ситуация на Ближнем Востоке вызвали рекордный рост цен на золото, заявил РИА Новости бывший аналитик Центрального банка Турции Анур Даждемир. По его словам, цена тройской унции золота по итогам торгов среды выросла на 4%, закрывшись на уровне 4247 долларов. Это стало самым быстрым дневным ростом с начала февраля. Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Разберется?
0: Стас разберется.
3: Дорогие друзья, всех приветствую. Меня зовут Александр Букарев, а это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стасом Ай, как просто, вещаем на частоте 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Наши соцсети, как и всегда, Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Заходите, подписывайтесь, подключайтесь к чату и трансляции. И не забывайте в следующем часе нам звонить по номеру +7 495 95 95 912. Привет, доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Как сегодня? Как себя чувствуешь?
4: Слушай, вообще вот что-то вот поганое ОРВИ вообще не проходит. Надо, наверное, начинать лечиться уже как-то посерьезнее.
3: А ты как лечился? Солнечным светом?
4: Нет, чай с медом пил.
3: Практически одно и то же. Ну, ты бы хотя бы, там, не знаю, какую-нибудь таблеточку бы съел.
4: Не, ну, какую-то таблетку съел, что-то мне жена давала, я не разбираюсь просто.
3: Ну, не знаю, а то, может быть, пора на антибиотики переходить, если уж настолько не проходит-то. Ты же
4: да
3: как
4: возможно,
3: раз,
4: пора.
3: Тебя же как раз там проверяли, может быть, к операции-то, может, сказали, что за болячка-то, или просто сказали
4: да
3: ОРВИ.
4: Ничего не говорили, да не, ну, просто ОРВИ обычно.
3: Ну, ладно, ладно. Ну, ты давай-давай лечись, а то что это такое-то? Уже сколько болеешь-то? Неделю?
4: Да, наверное, уже полторы.
3: Полторы даже. Ну, как будто бы, да. Как будто бы
4: слушай,
3: долго.
4: Да, не, я могу сказать, в чем причина. Она в куреве. То есть вот каждый раз, когда вот я там вот... я же самая живая иллюстрация, вот просто идеальная поговорки вот это Марка Твена «бросить курить легко», да? Я 100 раз бросал. Вот это вот чисто про меня. Я вот каждый раз, как бросаю курить, типа все норм. Как только начну курить, вот стабильно проходит месяц, все, меня, ну, все, я заболеваю как-нибудь сильно. То есть у меня это реально каждый раз. Потому что курево, оно настолько ужасно влияет на иммунитет, что вот просто вообще вот ужасно, ужасно.
3: Ну да, да, но иммунитет подрывает. Ну что ж, как-то справляться с этим приходится. И плюс ко всему сейчас, ну, чай с медом, это, конечно, хорошо. Хотя в некоторых случаях может и усугубить действительно ситуацию, как вот наш слушатель пишет. А поэтому давай, переходи на какие-нибудь таблетки, прыскалки и все в этом роде. А мы пока давай поговорим по поводу Индии. А у нас Индия фактически сняла с повестки закупку российских истребителей Су-57. Высокопоставленный представитель индийской Минобороны заявил, что Нью-Дели не рассматривает новые сухие, как они их называют, и вместо этого сосредоточится на модернизации уже имеющихся Су-30М-ки. Важно уточнить, соответственно, что это соглашение о поставке Су-57 не было подписано, то есть оно находилось в стадии разработки и, собственно, просто пока что приостановилось. В дальнейшем может быть возобновиться, но пока что, как вот если смотреть по обсуждением и по словам индийских представителей, они все-таки сходятся на том, что хотят развивать собственный истребитель 5-го поколения, но есть одна проблема. Все-таки вот этот истребитель 5-го поколения АМСА, который они разрабатывают, будет готов только примерно к 2035 году. И стоит один из главных вопросов, хватит ли им, соответственно, модернизации старых моделей и отсутствие новых моделей ввиду того, что они не торгуют с Россией вот этими Су-57, не взаимодействует с США по поводу F-35, а все-таки мир-то сейчас, ну, я бы не сказал, что прям весь полыхает, но очень много таких событий происходит, которым, может быть, пригодились бы самые новые истребители. Вот как думаешь, хватит им нынешнего вооружения, или все-таки в один момент они скажут, давайте-ка все-таки Су-57 мы прикупим?
4: Слушай, смотри, на самом деле, секунду.
3: Будь здоров. Да, заранее сразу. Два раза даже.
4: Это минимум. Сорян. А, в общем, с этими истребителями какая ситуация? С одной стороны, Франция говорит, ну, слушайте, а зачем нам вот покупать? Индия, извините. Мы вот так вот подумали, мы, наверное, будем суверенными, мы сами будем все свое делать, и тут можно только поаплодировать, потому что это правильный путь абсолютно для любой страны. Но возникает вопрос, а зачем тогда вам сейчас вот эти вот контракты на то, чтобы вы делали совместное оружие с Францией? Зачем вам эти «Рафали»? То есть, с одной стороны, вы говорите, мы будем делать свое, а с другой стороны, переключаетесь на французские поставки, которые в итоге саботируют ваше внутреннее импортозамещение, потому что Франция, она сейчас хочет стать локомотивом НАТО, да, вот этим вот, который все остальные.
3: Ну, не сказать, что прям локомотивом НАТО, мне кажется, больше локомотивом такой
4: европейского НАТО.
3: Да, европейского НАТО.
4: Да, потому что с Америкой, непонятное дело, конкурировать в этом направлении не смогут. И Индия просто переключается от российской зависимости в сторону французской зависимости. И это как бы не очень хорошо, но с другой стороны, причем не очень хорошо даже для них, потому что какие у них причины, допустим, конфликтовать с Россией, но их точно намного меньше, чем причин конфликтовать с Францией, которая своей колониальной администрацией, в принципе, славила всю свою историю. Вообще, вот знаешь, если так подумать, я вот переосмысляю постоянно историю, и я вот понял, что все, что мы знаем о благочестивых и хороших европейцах, это же на самом деле все неправда. Да, всегда центром мировой торговли была Азия. Всегда у Азии все было в этом плане хорошо. Они там что-то производили, что-то делали. А европейцы единственное, что могли, это просто приплывать, уничтожать захватчики. И истреблять. Но при этом они у нас ассоциируются с какой-то там высокой культурой. Но вся эта культура...
5: Ну вот погоди, я бы не сказал, что они единственное, что могли, это просто приплывать. Ну вот как есть так огромное количество мемов.
4: Сделали?
5: Ну подожди, вот если даже, я не знаю, ту же Великобританию брать, все-таки был центром производства, и очень долгое время этот островок в вроде бы небольшой, понятное дело, что все ресурсы были максимально дешевые, как раз за счет их колоний. Плюс у них были свои рынки сбыта, в том числе благодаря колониям. Также у них были дополнительные финансовые потоки. Но при этом-то производство они создавали свое, они его развивали и, в принципе, были в этом плане, ну, так сильно впереди всех.
4: Да, но производство нужно только для производства оружия.
5: Да нет, не только, кстати.
4: Ну, преимущественно, да. Ну, может быть, у меня, знаешь, ушло в другую крайность, просто... Меня вот очень бесит вот это заискивание перед Западом, перед именно перед Европой. И, может быть, я уже ушел просто в другую стезю.
5: Тут знаешь, как мне кажется...
4: Чрезмерного преуменьшения их заслуг.
5: Мы не то, что преувеличиваем их заслуги. Просто представляешь, когда у тебя закрыты фактически все потребности, то есть у тебя есть ресурсы за счет колонии, у тебя есть все остальное, ты не задумываешься, где это достать, куда надо пойти, кого-то там захватить или что-то в этом роде. Ты просто начинаешь развиваться исключительно внутри. Сосредотачиваешься на культуре, сосредотачиваешься на инфраструктуре, на производстве, на собственных каких-то, я не знаю, именно, ну, может быть, даже праздниках, да на чем угодно. То есть ты вот входишь на новую ступень вот этой пирамиды масла.
4: Да, ну вот здесь вопрос в том, как они эти ресурсы все получили, причем убийство
5: это да,
4: других
5: конечно.
4: Людей. В любом случае, мы видим, что это у Франции такие, ну, будут серьезные успехи, если они с Индией в итоге это сделают. Потому что понятное дело, что там будет происходить крупноузловая до сборка, и ничего они производить не будут. Если вы собираетесь к 2035 году перейти на свои самолеты, как вы говорите, то зачем вам сейчас переключаться с российских вот этих вот самолетов, да, истребителей на французские, если вы можете просто взять и не покупать ни у тех, ни у других, да?
5: Ну, подожди, не покупать ни у тех, ни у других, но при этом, если даже вот вначале я упоминал, они собираются развивать уже предыдущие технологии, но эти технологии это также наши, то есть они находятся в контакте с нами, они получают до сих пор огромную порцию оружия, около 36% вообще всего вооруженного импорта приходится со стороны России. Кроме того, вот если мы говорим про «Рафаль», это все-таки не истребитель пятого поколения, истребителей пятого поколения у них в принципе нет. И получается, если мы здесь в этом ключе говорим, они на старых технологиях пытаются, ну, как сказать, удержать такой временный паритет из разряда «не будем брать качеством, возьмем количеством», возможно, в таком ключе. А, ну, до 2035 года как-нибудь протянем, а в 35-м у нас уже будет свой истребитель пятого поколения. Ну, из разряда «мы как-то вот тут побудем, а потом уже будем самостоятельной единицей на этом рынке».
4: Ну, если так, то это не самое худшее решение. Но что-то мне в него, если честно, не верится. Потому что, когда ты в свою страну запускаешь французские щупальца, то потом французы будут саботировать твои собственные разработки. Но я просто сужу по России, да, потому что было у нас. И сейчас в итоге там так много посадок, так много регулярных снятий, это как раз-таки следствие этого, да. То, что импортозамещение всегда тебе мешает произвести как раз-таки импортер, тот, кто тебе все это дело импортирует, потому что ему невыгодно, чтобы у тебя все было свое.
5: Мне, знаешь, мне кажется, что Индия здесь немного лукавит, в том плане, что мы не покупаем, значит, Су-57, потому что хотим развивать старые технологии. Мне кажется, там одно из условий возможного сотрудничества в какой-то сфере, не обязательно даже в вооружении с Соединенными Штатами, предполагает отсутствие у них того же Су-57. Ну, как вариант.
4: Как вариант. Но это могут быть внутренние договоренности, о которых нам просто так никто не расскажет. Но в любом случае, я считаю, что все, что идет в сторону Запада, это не прогрессивно и неправильно.
5: Ну, тут да, возможно, я с тобой соглашусь, хотя не всегда, мне кажется, так работает. Все-таки так однозначно говорить о том, что вот в сторону Запада это все не прогрессивно.
4: Можно получить какое-то временное преимущество,
5: да.
4: Но глобально ты впадаешь в зависимость, и тебя потом этим будут гнобить, так так скажем.
5: А это уже к нашему обычному разговору про тактическое и стратегическое мышление. И, собственно говоря, Индии он часто касается, этот разговор. Если уж даже вспоминать торговлю нефтью, когда вроде бы с нами прекрасные взаимоотношения, мы долгое время торгуем. Сами индийские представители говорят о том, что у нас торговля и взаимодействие строятся не только на выгоде, но в том числе и на просто нашей вот уже долгой связи между государствами. А в итоге получается так, что Соединенные Штаты на себя перетягивают, правда, потом в результате войны в Иране все-таки открывают возможность торговать нефтью, но нефть уже приходит в Индию по завышенной цене, не как это было до этого. Собственно, здесь все равно, мне кажется, стоит говорить об Индии как о стране, которая пытается маневрировать, понимая, что, может быть, недостаточно еще у нее возможностей, чтобы конкурировать вот в равной степени с гегемонами из разряда там, Соединенных Штатов, Китая, да и, можно сказать, Россию в плане вооружения точно. И поэтому они вот так вот слева направо все время прыгают.
4: Ну, это нормально. Нужно балансировать и искать наиболее выгодное для себя. Просто я почему в данном случае считаю, что лучше в этом плане быть с Россией, потому что у России нет таких вот инструментов именно навязывания и саботажа внутри стран. То есть у нас нет такого опыта работы.
5: Ну, вот опыт-то, наверное, есть все-таки советский.
4: А... Нет, это все пропаганда. Послушай, это все вот пропаганда. Нет, вот ну, не, если я найду, конечно, какие-то операции, но все вот операции, которые я знаю, которые КГБ делало, это все исключительно защитное. То есть у нас операции с нападением не было вообще. Ну, то есть, покажи хоть один план.
5: Нет,
4: да,
5: я не
4: есть...
5: говорю про нападение, вот. Но я имею в виду навязывание, что ли, своей идеологии.
4: Вообще
5: вот
4: нет,
5: это было.
4: Нет, не было.
5: Да как это?
4: Ну а как?
5: Продвижение коммунистической партии. Это
4: продвижение коммунистической партии? Нет.
5: Почему?
4: Это было, потому что мы предоставляли всякие там преференции и прочее, мы строили школы и считали, что люди сами к нам пойдут. У нас, я имею в виду не у нас, а у коммунистов, да, у них никогда не было такой истории с навязыванием чего-то. Ну то есть, опять же, смотри, здесь мы запутаемся в определениях.
5: Ну,
4: я
5: да,
4: считаю
5: да.
4: навязыванием, под навязыванием я подразумеваю... манипулирование с целью принятия невыгодных для себя условий. Коммунизм так не делал. Афганистан до сих пор в наших хрущевках живет. Ну так о чем тут говорить-то?
5: Ну, что правда, то правда. Я
4: да,
5: вот
4: то есть
5: тоже
4: мы навязывали,
5: что
4: мы навязывали, но не с помощью там убийства какого-нибудь. А вот как США навязывали? Вот этот вот один МК-Ультра. Подмешать какую-нибудь наркоту лидеру страны, чтобы он публично опозорился, и использовать это для того, чтобы он там куда-то... Ну, это уже, как бы, я считаю, да, манипуляция. Это, не манипуляция, а конкретно операция. Когда СССР строит очередную школу, и в этой школе говорят детишки, за эту школу скажите спасибо коммунистам. Но это, типа, нормально, понимаешь?
5: Нет, ну
4: так
5: в этом плане, да, я с тобой соглашусь.
4: Не знаю.
5: Согласен. Не наш метод. Но, возвращаясь к теме Су-57, для нас это, в принципе, это тоже важно, потому что это не просто вот так самолеты отправить, это огромная такая система, которая подразумевает в себя и совместное производство, и обмен технологиями, и увеличение, в принципе, военного экспорта. И для России отказ от крупного индийского заказа означает, прежде всего, конечно, потерю потенциально важного экспортного контракта. И мы не можем сказать, что это вот для нас абсолютно безболезненно. Все-таки мы действительно много зарабатываем на продаже вооружения Индии. Если уж говорить даже про период с 2005 по 2024 год, мы поставили примерно на 80 миллиардов долларов. Хотя, вот когда говорим много это или мало, если посмотреть, что в 2026 году с Францией, и взаимоотношения Индии и Франции, был направлен запрос на закупку 114 истребителей «Рафаль» стоимостью около 39 миллиардов долларов. То есть, вроде бы, вот, за буквально один год, вот тебе и 40 миллиардов. А у нас тут с 2005 по 2024, практически 20 лет. Непонятно, насколько это можно считать прям огромной суммой, но, конечно, сумма абсолютно не маленькая.
4: А вот здесь тоже, знаешь, вопрос, наверное, в том, вот я когда работал, до сих пор помню, компания, это не к РБК, она не имеет никакого отношения, но она называлась Росбизнес Консалтинг, да? Я помню, мне 18 лет, я вот этот вот школяр, эти брюки, знаешь, там, сейчас это называется оверсайз, а тогда просто были отцовские, потому что на пару размеров больше. Вот. И я устроился в эту компанию, я должен был всем ездить, предлагать закупки, ну, знаешь, типа всякой утвари. Вот есть там хозяйственник в какой-нибудь компании, я вот находил в справочниках этих компаний, ездил и говорил чуваку, давайте там работать, мы вам будем поставлять. А он мне говорит, а у нас уже есть поставщик. Я говорю, а мы вам откат больше будем давать. Ну, вот так, то есть это прямо вот у нас вот, ну, официально было, нас учили, как вот правильно объяснять, как давать откаты. Вот. И я думаю, что в этом проблема России, в этом плане, да, в том, что мы не умеем давать откаты. Ну, потому что, когда ты российский бренд, вот почему всегда импортозамещение отчасти тоже проваливалось, закупаешь российский процессор, там все четко, там чинно, благородно и красиво, но закупая американский процессор, например, конкретно могу говорить про закупки серверных компьютеров Hewlett-Packard, тебе предлагают откат в 20 или в 30%. И, по сути, я думаю, насколько я понимаю, как капитализм работает, наши просто продают, а тамошние внутренним индийским чиновникам предложили откаты интересные с этих истребителей. Поэтому и денег будет потрачено больше. Заплатит за это, конечно, народ, но кого это волнует, да?
5: Никого это не волнует. Вот, кстати, касательно предыдущего нашего разговора, русские варвары, вот пишет слушатель, русские варвары оккупировали, понастроили заводов, больницы, школ с домами и ушли. Ух, какие нехорошие.
4: Ну, да, это вот я стандартно говорю, когда мы вспоминаем там Афганистан или любую другую страну. Ну, теперь у вас нет школ, но есть 10 видов Кока-Колы. Опять же, я тоже люблю Кока-Колу, честно, обожаю прям вот, особенно вот Кока-Колу ванилу. Вот, но тут приходится выбирать.
5: Но она, кстати, доктор Пеппер вроде напоминает, если я не ошибаюсь.
4: Мне вот доктор Пеппер вообще не нравится. Вот не знаю, очень могу сказать.
5: Они же вроде похожи, буквально один
4: и тот же. Похоже, но не то. Добрый кола тоже похоже.
5: Ну да, да.
4: Но не то. Рич кола тоже похоже. Причем вот без сахара самая вкусная кола у лавки. Ну, в общем, вы понимаете, да, о чем я говорю. Голос охрип совсем. Ну, приходится выбирать.
5: И вот мы не даем откаты. Все, понятно.
4: Ну, кстати, вот колу не пил. Но это откаты. Это откаты. И вот с этой точки зрения российское импортозамещение тоже провалилось. Но это не значит, что я предлагаю, ну, вот надо было нашим тоже откаты давать. Нет, нет, просто... Опять же, почему? Потому что если мы начнем давать откаты, это начнет менять и нашу внутреннюю систему. Она будет больше заточена на такую вот коррупционную составляющую и сама тоже начнет разлагаться. Поэтому, я думаю, в случае с Францией и Индией просто ждем. Но если, не дай бог, Индии придется воевать, то все эти проблемы всплывут и будут сажать точно так же, как наших чиновников.
5: Не, ну, что, касательно, в принципе, воевать, неплохо. Первый на очереди, конечно, будет Пакистан, а тут

0: NBC News со ссылкой на 5 осведомленных источников. Работой руководит заместитель главы американского военного ведомства по политическим вопросам Элбридж Колби. Главная особенность проекта – повышенное внимание к ядерным боеприпасам меньшей мощности и дальности, которые теоретически, соответственно, могут быть применены в ходе регионального конфликта с Россией или Китаем. Но мне кажется, что здесь даже вопрос не в противостоянии именно России и Китая, потому что, понимая, сколько ядерного вооружения у нас, какой ядерный потенциал у Китая, который постоянно растет и, кстати, очень волнует это Соединенные Штаты. Но если мы говорим о таком роде вооружения, они же могут применять его в том числе по Ирану. Ну, например, сейчас у них ничего такого серьезного не получается, перестрелки ни к чему не приводят, и они тогда подумали и решили, а давайте-ка мы будем больше концентрироваться на вот таком ядерном оружии малого поражения, если можно его так назвать, все равно, конечно, поражение будет серьезное, и вот таким образом будем атаковать Иран. Соответственно, впоследствии мы там получим все, что мы хотим. Ну и любые другие региональные конфликты с неядерными державами можно будет решить, ну, так скажем, за пару выстрелов. Единственное, тут непонятно, как на это все другие страны отреагируют и каким образом вообще нам сейчас воспринимают.
1: Почему? Ну, потому что ядерка — это тоже супер разрекламированный бренд. Не то, чтобы я хотел сказать, да вообще не бойтесь, если ядерка там бомбанет и прочее. Но, понимаешь, закончить конфликт быстро можно только с помощью ликвидации руководства, как считают США. Ну и в принципе как, да? А как оно сделано? Руководство ликвидировало и, собственно говоря, система потеряна, не знает, что делать. Но Иран — это другая система. С Ираном так решить, они и так ликвидировали. Какая разница, что они так ликвидировали, что ядерку сбросили. Понимаешь? Ну то есть это как бы тоже
0: не панацея. Вот как раз они к этому и пришли, что мы вроде бы ликвидировали верхушку, а что-то ничего не поменялось, не сходится. У нас меняется шаблон. Вроде бы должны были уже все победить и выйти, а мы продолжаем противостояние. Плюс армуз они нам не отдают, еще и шантажируют, и все остальное. Как-то нам нехорошо.
1: Как тут ядерное это оружие решит эту проблему?
0: Тактическое ядерное оружие. Не вот огромная какая-нибудь бомба, которая взорвет половину Ирана, а малая бомба, которая, да, напугает, да, вызовет там панику, и весь мир вообще сразу на ногах подпрыгнет, просто понимая, что ядерное оружие полетело.
1: Да, но, слушай, я тебе скажу такую историю. Может быть, такое, конечно, сделают, но ты вообще знаешь, что произошло вот, в принципе-то, после взрыва в Хиросиме и Нагасаки?
0: В плане последствий?
1: Ну, в плане общественных настроений.
0: Ну, все замолкли.
1: Нет, воевать хотели намного жестче, чем до этого, обозлились. Никогда подобного рода действия они не ведут к тому, что вот все, народ парализован и прочее. Экономические удары и прочее, да. Нет, японцы хотели воевать.
0: Нет, они война-то вот продолжалась. Просто... Понятное дело, но какие японцы хотели воевать? Заряженные? Вот
1: да
0: те,
1: все,
0: которые...
1: все. Слушай, если по нам применят какую-нибудь историю...
0: По такой логике можно тогда говорить, что любое применение вооружения вызовет обратную реакцию, и, соответственно, люди начнут хотеть воевать еще больше. Только вот...
1: Я пришел к этому, да.
0: Да, но при этом, если мы говорим тогда о нынешней войне, получается, вообще применять вооружение нельзя, потому что люди, с другой стороны, начнут воевать еще больше. Ну, вот по такой
1: нет,
0: логике.
1: Потому что применять вооружение нужно как бы с толком, с чувством, с расстановкой. В принципе, ну, наше Министерство обороны это делает плюс-минус так, да, что как бы опять же не приводит к, ну, точнее, не гарантирует отсутствие случайных жертв, да. Но все равно это как бы распространяется украинской пропагандой, что посмотрите, они там убивают нас целенаправленно, но в большинстве случаев доказательств этому нет. Люди сомневаются и видят, что да, это как бы вот жертвы, которые произошли в силе того, что там ПВО украинское отклонило и прочее. Ну то есть просто понимаешь, когда говорят вот про ядерку, ну я вот читал недавно, как японцы на все это дело реагировали. Они не были парализованы, это не было поводом для заключения мира, да, то есть для капитуляции.
0: Ну, давай продолжим этот разговор чуть позже. Прямо сейчас новости на радио «Спутник» послушаем.
2: Стас разберется. Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль.

0: С Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
1: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
3: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
4: Сколько ни ищу, все не то.
5: Ага.
4: Нужен и мужественный, и заботливый.
5: Ага.
4: Чтобы говорил интересно.
5: Ага.
4: И с чувством юмора.
5: Ага.
4: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Тот самый.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
6: В студии Мария Романова. Здравствуйте. В рядах украинских боевиков при вторжении в Курскую область были наемники, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. По ее словам, очно и заочно предъявлено обвинение 35 иностранным военным. В их числе граждане Грузии, США, Новой Зеландии, Литвы, Соединенного Королевства Великобритании, Северной Ирландии и других стран. Петренко добавила, что в отношении 28 лиц расследование завершено. 7 уголовных дел еще в производстве. Она также добавила, что следователи задокументировали доказательства того, что украинские боевики совершали особо тяжкие преступления в 25 населенных пунктах Курской области. Ущерб от их действий превысил 504 миллиарда рублей. Оперативно-тактическая авиация Вооруженных сил России авиабомбами ФАБ-500 уничтожила подземную базу ВСУ в подконтрольном киевскому режиму Херсоне. На ней размещался взвод операторов-беспилотников из птиц «Мадьяра». Боеприпасы и оборудование для управления БПЛА, сообщил РИА Новости, военнослужащий войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки войск Днепр с позывным «Северск». В результате огневого воздействия было полностью уничтожено более взвода личного состава противника, вероятно, несколько иностранных специалистов, пара тонн боеприпасов, а также оборудование РЭП, РЭР и устройство для запуска и управления БПЛА, добавил российский военный. По его словам, это не первое крупное подразделение украинских боевиков из птиц «Мадьяра», выявлено уничтоженное российскими бойцами в оккупированном Киеве и Херсоне. Напомню, подразделение «Птицы Мадьяра» — это формирование БПЛА в составе ВСУ, созданное в 2022 году Робертом Бровди. В России он признан террористом. Киевский режим готов осуществить любые теракты, чтобы представить их Западу как успехи и получить новое финансирование, рассказал в интервью РИА Новости заместитель главы МИД Дмитрий Любинский. Он отметил, что на фоне неудач ВСУ в зоне боевых действий Киев все активнее прибегает к терактам против мирного населения России. Слаженные усилия правительства, бизнеса России и Киргизии позволили выстроить прочную экономическую базу сотрудничества двух стран, заявил президент Владимир Путин. Глава государства направил приветствие участникам 8-го Киргизско-российского экономического форума и 12-го Киргизско-российского межрегиональной конференции. Владимир Путин добавил, что диверсифицируется, неуклонно растет взаимная торговля. По итогам прошлого года товарооборот увеличился на 26% и превысил 5 миллиардов долларов. Также Путин выразил признательность президенту Киргизии Садыру Жапарову за его личную поддержку важных начинаний в сфере совместной работы двух стран. Еще больше новостей Макс в канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
7: Разберется.
8: Разберется.
9: Разберется.
10: Разберется.
11: Стас
0: разберется.
5: Дорогие друзья, продолжаем. Это программа «Стас разберется». Меня зовут Александр Букарев, а мы вещаем на частоте 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Наши соцсети РУ-ТУБ, Телеграм, Макс, как и всегда. Заходите, подписывайтесь, подключайтесь к чату и трансляции. А мы будем продолжать. Вот все-таки касательно ядерного оружия. Я понимаю, да, твое высказывание касательно того, что там японцы начали, наоборот, только больше хотеть воевать после совершения вот этого нападения со стороны Соединенных Штатов. Но давай вот все-таки обратимся к количеству тех самых боеприпасов, к возможности их доставки тоже. Это все-таки единичные такие случаи, их мало. Это первая разработка, да и плюс вообще непонятно, что это такое. Сейчас все понимают, что в случае, если полетит все, конец всему.
7: Так мы же говорим про тактическое.
5: Ну, какая разница? Тактическое вызовет цепочку, которая может привести к применению обычного. Да и нет, то же самое тактическое, это просто ядерное оружие малой мощности. Ну, хорошо, но оно долетело. А это и все равно ядерный взрыв.
7: Смотри, подожди, вот вопрос тогда возникает, так. Допустим. Тактическое ядерное оружие, а мощнее ли оно, чем матерь всех бомб, сброшенная Соединенными Штатами на Афганистан ради убийства 8 террористов? Ну, вот возникает вопрос, то есть, а насколько оно такое вот?
5: Не, но все равно тактическое ядерное оружие — это немного другое. Одно дело, когда это просто большая бомба, которая разорвалась, да, она вызвала серьезные там повреждения или вообще разрушила что-то.
7: Там экология уже уничтожена на десятилетия вперед, об этом заявлял и глава Афганистана, и это установленный в том числе и независимыми экологическими комиссиями факт, понимаешь? Так что просто ядерное оружие, я не хочу преуменьшать, но ядерное оружие, в первую очередь, это бренд. То есть можно использовать бомбы, которые, ну, они и дороже, но они не менее разрушительные.
5: Не, ну я бы не называл это все-таки брендом, потому что, ну, теория ядерного сдерживания, она как и есть, так и есть. И
7: она, тут... это одно другого не отменяет, она работает, так. Теория ядерного сдерживания. Но ядерное оружие само по себе это бренд. Ну то есть взять какую-нибудь небольшую, самую маленькую ядерную бомбу на планете, которая в миллион раз менее разрушительна будет, в том числе и для экологии, чем, допустим, самая мощная неядерная бомба существующая, но при этом в случае со сбросом именно ядерной бомбы, даже если она менее разрушительна и более эффективна будет с точки зрения достижения конкретной военной цели, это имиджевые потери просто фантастические. Против тебя сразу весь мир. И твоим корешкам тебя отмазывать будет очень тяжело. В то же самое время США использовали такую фантастическую по разрушениям бомбу, и всем как будто бы...
5: А вот знаешь, мне кажется, сама вот эта мысль является одной из целей, возможно, вот этой самой новой стратегии США, чтобы все начали воспринимать ядерное оружие как, в принципе, то же самое, что обычная бомба. Просто прилетела ракета. Да, она по разрушительности примерно как самая крупная и самая мощная обычная ракета. Но это же маленькая ядерная бомба. Что так переживать-то? Это же просто бренд.
7: Нет, я не думаю. Я вообще, во-первых, не видел такого. Просто ядерное оружие — это, несомненно, стопроцентное, скажем так, не то чтобы зло, а вот прям признание того, что ты суперагрессивный, суперужасный.
5: Ну, так в том-то и дело, что ядерное оружие применяется тогда, когда уже вроде бы все, конец. То есть, там, не знаю, зашли в столицу, поставили флаг над Капитолием, у нас над Кремлем или где-то еще, и только тогда как будто бы ядерное оружие полетит, потому что во всех остальных случаях я как будто бы прихожу к выводу, на фоне всех событий, которые прямо сейчас происходят и, скорее всего, будут происходить, ядерное оружие не полетит никогда без выполнения вот этих условий.
7: Поэтому в случае с...
5: Кроме США, которые могут использовать вот эти самые малые заряды, да, они вот на этом, предположим, сосредоточатся. У них будет большое количество вот таких маленьких ядерных бомб, которые они будут отправлять и говорить, да ладно вам, это просто маленькая ядерная бомба, она ничего такого страшного не делает. Мы просто там уничтожаем террористов или еще, как они там любят обзывать всех тех, с кем они воюют.
7: Так я думаю, они и так это могут делать.
5: Ну так одно дело, когда их воспринимать за это будут как врагов народа всего, всемирного, а другое дело, когда все будут воспринимать, что да это ж просто ядерное оружие, чего переживать, никогда стратег не полетит. Поэтому давайте-ка мы все-таки не будем тут разводить какую-то панику, это я вот как раз к этому, к твоим словам.
7: Я думаю, все равно имиджево это слишком большая потеря и как будто бы нет особого смысла. То есть одно дело как-нибудь в крысу помочь Украине Украине какую-нибудь грязную бомбу сделать, чтобы они ее использовали. Но эти-то уже все могут, да, и США потом отмажутся. А вот другое дело конкретно в открытую, я думаю, в открытую они этого делать никогда не станут.
5: Ну, вот смотри, репутационные потери и вот в принципе, как ты говоришь, это такой, ну, удар, что ли, по государству. Получается, убийство руководителей, убийство многих обычных мирных людей в Иране, это не репутационная потеря. Просто мы когда говорим, да, вот
7: не
5: это...
7: Не такая сильная, как ядерка.
5: А вот кто знает, как будто бы если ядерным малым зарядом ударили бы по какому-нибудь заводу военному, это одно дело. Вроде бы, да, военная цель, ничего такого. А, ну, понятное дело, это тоже рамки войны, и тут все равно идет осуждение в сторону Соединенных Штатов относительно того, что они просто по мирному Ирану бьют, который ни на кого не нападал. Но с точки зрения логики, как будто бы это меньшая репутационная потеря, чем уничтожение руководителя, духовного лидера и его семьи. Да и плюс просто куча мирных жителей, в том числе и маленьких девочек тоже. Ну, как будто бы, если сравнивать, то все-таки перевешивает первое. Точнее, второе.
7: Ну, не уверен. Все-таки США контролируют информационные потоки, и они могут снижать градус. И я думаю, что здесь... Ну, здесь, понимаешь, если бы они победили, то никто бы им этого все в вину не вменял бы. Про девочек достаточно быстро бы забыли, потому что все это было бы забито другим информационным шумом. Большая часть интернета орала бы о том, что посмотрите, вслед за Сирией Россия потеряла уже и Иран, осталось совсем чуть-чуть. В другом интернете бы орали, Китай бы начал еще больше готовиться к войне, хотя они и так этим занимаются. Ну, то есть, все-таки не стоит недооценивать бренд ядерного оружия. Вот я вот так вот скажу. Все-таки мы практически там сколько, 80, да без малого уже 100 лет рассказывали о том, насколько это ужасно. И та компания, которая применяет ядерку, та страна, которая применяет ядерку, мне кажется, она медийно очень много теряет. И особенно, да, бог с ней, там еще Россия куда ни шло, а вот если США, хотя нет, про ядерный шантаж России тоже говорили очень много, и в это вкладывались большие деньги. И все-таки... Тут как бы...
5: Не знаю, все-таки мне кажется, вот именно твое высказывание касательно того, что ядерное оружие — это бренд, хоть ты и не отменяешь теорию ядерного сдерживания, это как раз то, чего они и добиваются. И плюс ко всему, если, ну, предположим, что другие страны, ну, какого-нибудь регионального значения, ну, а может даже и не регионального, а тоже ядерные державы, будут воспринимать Соединенные Штаты, особенно с новой стратегией в виде, там, акцента на вот этих малых ядерных зарядах, как, ну, вот, возможную атаку таким оружием. И получается, могут нанести превентивный удар. Из разряда, вот Соединенные Штаты считают это нормальным, поэтому для них не будет зазорным вместо какой-нибудь обычной ракеты, вместо обычного томагавка запустить с ядерным зарядом. Поэтому тут может начаться спокойно ядерное противостояние. Это как будто все равно шаг к эскалации путем снижения важности и снижения опасности ядерного оружия. Я бы вот так это заключил.
7: Да быть-то может все что угодно, но понимаешь, выгоднее-то пользоваться, я же говорю вот с точки зрения денег, да, выгоднее пользоваться все-таки стандартными методами заработка. То есть я тебе скажу, что с точки заработка даже вот эти вот дроны и все остальное, оно намного эффективнее, оно позволяет меньшей эффективности на поле боя достигать, вдалбливая при этом большее количество денег в современную технологию.
5: Ну, заработок заработком, но иногда надо как-то решать вопросы. Ну, вот тот же вопрос с Ираном. Ну, подожди, мы... Сколько его обсуждали? Хорошо, сколько мы обсуждали вопрос Ирана? Насколько долго Соединенные Штаты могут вот так вот продолжать находиться в состоянии тихой войны с Ираном?
7: США. Это чья? Не проблема США, это проблема Ирана. Да потому ладно. Что США не менялись. Просто США впервые столкнулись, причем столкнулись из-за того, что врали в собственных отчетах себе же про Иран, точно так же, как и врали про Россию, и столкнулись с более-менее нормальным противником. Да, то есть в этом-то как бы проблема. То, что все, что было до этого, они там в Ирак, в Афганистан, это, ну и так полуразрушены уже были на тот момент страны. США просто приходили и добивали, выделяя на это огромные бабки, которые они у себя же отмывали. И захватывая все то, что до этого захватили. Не успели. Но по факту-то с любой стороной, которая готова воевать, если они сталкиваются, они не могут достичь никакого успеха.
5: Ну, все-таки Иран как будто это отдельная история, потому что у них есть Армуз.
7: Нет, Армуз
5: объясняет все. Вот просто он становится такой проблемой гигантской.
7: А Вьетнам тогда объясни.
5: Вьетнам объяснить? Ну, да. Тут вообще просто захват влияния. Это немного разное. У одного есть гигантский рычаг давления на весь мир, буквально на весь мир, не на какую-то отдельную страну, не на какого-то там регионального противника, а на весь мир. Армуз перекрывает дыхание многим странам.
7: Ну, поэтому я тебе говорю, хорошо, про Армуз я согласен, но вопрос, почему они не смогли с Вьетнамом справиться, США, и потерпели там сокрушительное поражение?
5: Ну, опять же, потому что были не готовы к противостоянию и не были готовы воевать в джунглях, ну, собственно, как и всегда.
7: Потому что они сами по себе неэффективны. Да не в джунглях там дело. Они сами по себе неэффективны. Вот у меня сейчас выйдет цикл про Вьетнамскую войну. Все, что вы можете сказать про сегодняшнее противостояние с Ираном, да, все то же самое и во Вьетнаме работало. Вот просто один в один. Вот абсолютно все те же самые системные проблемы американской армии. А эти проблемы вызваны капитализмом.
5: Ну хорошо, то есть ты хочешь сказать, в один момент они вот так, продолжая вот тихой сапой вот это противостояние с Ираном, признают капитуляцию, ну неформально, понятное дело, они назовут это победой, и уйдут из Ирана. Потом, правда, спустя несколько лет другие президенты будут говорить о том, что вот там кто-то проиграл вот это противостояние с Ираном, может быть Трамп, может быть кто-то еще, и, собственно, на этом все
7: Байдену внезапно. Байдену все приписал.
5: Байдену. Но при этом Армуз останется под контролем у Ирана, у него останется свой обогащенный уран, у него останется вся возможность там существовать дальше без каких-либо проблем. Да нет, это как будто слишком такая вот прям большая кость в горле у Соединенных Штатов, которую они не могут решить.
7: Один из вариантов решения... У них Россия тоже кость, но что-то решить не могут. Ну а что они сделают-то?
5: Не, ну Россия каким образом сейчас Соединенным Штатам мешает развиваться?
7: Тем, что Россия сама распоряжается своей нефтью. Это прямая угроза национальной безопасности США. Но справиться, видишь, не смогли, хотя прилагали определенные усилия.
5: Хорошо, если вот прямо сейчас Соединенные Штаты ничего бы не делали с Россией, как-то изменились бы кардинально цены на нефть во всем мире? Или Соединенные Штаты как-то бы потеряли в добыче нефти и в получении бензина и всего остального, или газа? Или, может быть, европейцы как-то потеряли бы возможности получать газ и другие ресурсы, что призывало бы их к давлению на США?
7: Они бы, нет, ничего этого бы не было, а США бы просто, ну, гипотетически при идеальном плане разделили бы Россию на несколько стран, каждая из этих стран находилась бы в зоне влияния США, США бы с помощью своих компаний контролировали бы всю нашу нефть, и эту нефть прекрасно бы продавали Европе, причем через наши же северные потоки.
5: Да, я понимаю, но это звучит так, что из разряда «мы мешаем им своим существованием». То же самое тогда,
7: все
5: если...
7: страны США мешают США своим существованием.
5: А вот Иран не мешает своим существованием, он мешает именно контролем над Армузом. Не было бы Ирана, просто бы какой-нибудь один человек сидел на Армузе и говорил, я никого не пропущу, и не пропускал бы, ну, я не знаю, какой-нибудь сильный супергерой. Он бы им мешал, мешала не вся страна, а именно перекрытие Армуза. Они же туда пришли как раз во многом благодаря тому, и не благодаря даже, а за тем, чтобы получить тот самый вот этот ключевой перешеек водный.
7: В том числе.
5: Ну.
7: Но при этом он до этого работал, а после их действий он теперь перекрыт. Причем в первую очередь для них самих же. И это я как раз-таки говорю о внутрисистемном кризисе. То есть они сами себя обманули, что сейчас вот они Иран придут и буквально за несколько дней возьмут и будут Армуз контролировать, и будут получать сами с него гешефт и прибыли, контролировать мировые торговые пути. Но не рассчитали, потому что недооценили Иран, не понимали, что это за страна, и переоценили собственные силы, эффективность своего вооружения и многое-многое другое.
5: Точно, ну и, собственно так же, говоря, надо как-то этот вопрос решить. И вот эта стратегия тактического малого
7: удара. Надо, а вопрос, можешь ли ты?
5: Ну вот, один из вариантов. Ну потому что, когда мы другие варианты с тобой описывали, это сухопутная операция, которая приведет абсолютно к гигантским потерям.
7: Да.
5: А если просто продолжать вот так, ну, потихоньку наносить удары по Ирану, в принципе, тоже ни к чему не придут. Армуз также останется закрытым, обогащенный уран также останется на территории Ирана, и многие будут сталкиваться с проблемами нехватки нефти, ну, пока там не договорятся или еще что-то. А если...
7: Да, но ты забываешь еще один момент.
5: Так.
7: Чиновники внутри, которые владеют акциями крупнейших господрядчиков ВПКшных, и которые могут пролоббировать атаку на Иран, даже лишенный смысла и продолжения этого конфликта.
5: Атака на Иран, ты имеешь в виду,
7: чтобы на этом заработать? Да любую.
5: Ну, любая она и так
7: продолжение,
5: происходит.
7: Продолжение, ну, вот они, потому что они ее и лоббируют.
8: Да, только но она никаких... ни к чему не приводит.
7: Вот именно, никаких видимых эффектов они не достигают.
8: Но смотри, ты рассуждаешь с той точки зрения, что с этого зарабатывают исключительно, ну, вот те самые военные магнаты Соединенных Штатов, и да, это правда, они зарабатывают огромное количество денег.
7: И чиновники, которые вложились в их акции.
8: И чиновники, которые вложились в их акции. Но все-таки, ну, такое, знаешь, некоторое негодование среди тех же самых американцев может нагнетать. Ты сейчас скажешь, ну и что, нагнетает, что нагнетает?
7: Нагнетает, но пока не сильно. Не, ну, оно как бы может, но на самом деле в том же самом Вьетнаме оно ни к чему не привело. Там большие протесты были против Вьетнама. Эффекта ноль примерно.
8: Ну, а здесь может быть не ноль, потому что опять очередные затраты, причем крайне большие затраты финансовые, когда сейчас идет, ну, такая мировая перестройка. Это действительно такой этап, отличающийся от того периода. Кроме того, если мы будем рассуждать с точки зрения уже случившихся моментов, когда летел ядерный бомбардировщик в сторону Ирана, но не долетел, собственно. Там, скорее всего, это действительно был ядерный заряд, который все-таки решили не сбрасывать. А здесь разговор о вот этом малом ядерном, для того, чтобы запугать, для того, чтобы показать, что мы сейчас вот, вас вот этими маленькими закидаем, и вы останетесь абсолютно без всего. Тут действительно уже стоит подзадуматься и станет страшно. Ну, если Иран, конечно, не обладает своим ядерным оружием, тут будет абсолютно другая ситуация. Тут будет куда страшнее вообще для всего мира.
7: Гипотетически может быть, конечно, и такое. Но все-таки ядерное оружие — это уже как будто бы последнее слово. А использовав его, ну, ребятки потеряют прибыль, потому что, в принципе-то, заканчивать эту войну им невыгодно.
8: Ну, вот тут поспорил бы по поводу невыгодно. Почему? Кому именно невыгодно?
7: Ну, допустим, Трампу выгодно закончить ее. Да. Оружейным концернам невыгодно, невыгодно, потому что они сейчас получают кучу контрактов.
8: Республиканцам оружейные... всем выгодно, по большей
7: нет,
8: части.
7: Нет, нет. И, слушай, это, знаешь, это тоже вот когда, опять, Вьетнам, посмотри, вот один в один ситуация была. Были там республиканцы, пришел демократ к власти, причем этот Никсон, да, по-моему, это же Никсон был, и он пришел под эгидой. Первое, что я сделаю, прекращу войну во Вьетнаме, дайте мне несколько дней. Пришел и в итоге просто забил болт на все свои обещания, начал разжигать этот конфликт, начал говорить, ой, слушайте, получилось сложнее, чем я думал, не получается закончить, уже протесты вышли, его сторонники, падение рейтингов, и все равно продолжали эту войну до последнего. Все это уже было.
8: Ну и Израилю еще выгодно, конечно, но на самом-то деле они сейчас, я уверен, прорабатывают еще кучу вариантов, и сообщения подобного рода были, что ищут Мадштабу Хаменеи, но мне кажется, вот когда не сработает ничего, когда закончатся все варианты, когда закончатся все возможные пути достижения победы, тогда они могут прибегнуть к использованию ядерного оружия, но это мы пока что, надеюсь, не увидим. В будущем это может случиться, и мне кажется, это не такое далекое будущее. Так, ну ладно, хорошо, здесь, думаю, уже все обсудили, хотя, конечно, будем к этому возвращаться. И вообще тут можно и вспомнить то, что немного расходится у них представление с Палантиром, который одна из их крупнейших компаний. И как раз в манифесте Палантира тогда было сказано, что ядерное оружие все, никого не интересует, и всем будет руководить искусственный интеллект. Он всех захватит.
7: Ну, это как раз таки потому, что они хотят, чтобы деньги выделили. Реальный искусственный интеллект.
8: Да. Но мне кажется, это вот как раз две крайности, где надо смотреть посередине. А в том-то и дело.
7: Да нет, ну я, как будто бы, знаешь, вот ядерка по нему, по ядерному оружию достигнут паритет, да, и надо искать вот эти вот новые способы.
8: А достигнут там... ли?
7: Ну, я думаю, да.
8: Китай растет в своем развитии ядерного потенциала. У России и так ядерный потенциал выше. ДСНВ закончился в феврале 26-го года.
7: Надо посмотреть, почему Китай растет. Вряд ли они именно ядерку наращивают.
8: Ядерку наращивают. Ядерный потенциал наращивают. И там в Соединенных Штатах они переживают.
7: Да, но... Ну, вот именно в этом-то и проблема, что это скорее пропаганда США. Знаешь, вот я недавно натолкнулся тоже на видео. Мол, посмотрите, американцы спалили спутники, на спутниках, что в Китае построили базу, где они репетируют захват там и обезглавливание всей этой тайваньской администрации и прочее. А я начал смотреть, оказывается, это ролики еще 2010 года, и да, репетировали, так еще и сами это сейчас по китайскому телевидению показывали. Для того, чтобы сказать, ну, как бы, посмотрите, мы ко всему готовы, обычные военные учения. Ну, да. Ну, типа, ну, я думаю, все-таки ядерка, там есть паритет. Ну, зачем тебе выбирать игру, да, в которой ты 100%, ну, нет 100% гарантии победы, или даже 70%. Лучше вот в этой игре мы дошли до точки кипения, все, останавливаем, чтобы не проиграли все, а ищем ту стезю, где может быть хотя бы один победитель, и там уже соревнуемся.
8: Так, вот посмотрел сейчас. Текущий ядерный арсенал Китая составляет около 600-620 боеголовок, и страна активно его наращивает максимально высокими темпами, планирует довести число боеголовок до 1000 к 2030 году. Угу. Но это быстро, это действительно быстро.
7: Да, да, но это быстро. Я чуть не обращал на это внимания.
8: Поэтому там Соединенные Штаты, правда, начали переживать, и мне кажется, неспроста они заговорили об этой новой стратегии. Но все-таки, если Россия, же, Китай, КНДР вместе, они, что делать-то?
7: Ты понимаешь, ты вот это вот прочитал, вопрос, как считается ядерный арсенал, не может ли быть такого, что они туда обычные АЭС, которые потенциально могут быть переоборудованы, и понимаешь, это все вот тоже, в том числе, американские оценки, потому что, ну, считать, что там Советский Союз, вот эти страшные советские шпионы, там, штази, не штази, они вот вообще все шпионы всех мастей, они всегда повсюду, но это по факту оказывается чушь, потому что даже примеров нет, у нас единственное, чем занимается, это контршпионской, скажем так, деятельностью. То есть мы как бы не атаковали, потому что идеология у страны в том числе другая. Но просто вот эта вот красная угроза, она настолько разорвана была, она, по сути, была просто выдумана, вот практически с нуля.
8: Да, не то, что выдумано, просто американцы начали терять свое влияние в мире, и поэтому они, понимая, что надо что-то сделать с этим, начали вот эту огромную кампанию с тем, чтобы дискредитировать, да, красную угрозу.
7: Они теряли свое влияние в силу того, что Советский Союз был экономически эффективнее.
8: Да.
7: Это как раз-таки про честную и нечестную конкуренцию. И поэтому они вот начали вот так вот в крысу все делать. Раз не можем победить, делая продукты лучше и качественнее, но будем уничтожать другим способом.
8: Да, да, да. Если не можешь победить конкуренции, то уничтожь конкурента. А вот, кстати, по поводу еще ядерных, я тут немного подумал, если мы будем даже судить о том, что это Соединенные Штаты разгоняют очень быстрый рост ядерного потенциала Китая, то давай вспомним недавнюю поездку Дональда Трампа в Китай. Тема там о сокращении или ограничении ядерного оружия давно не поднималась американцами. Это только с нашей стороны все поднималось, и мы говорили, давайте возобновим там договор о сдерживании вооружения. Или, в принципе, давайте как-то его ограничим. Или что-то продлим.
7: Да.
8: Они нам ничего не отвечали. А вот с Китаем, как приехали, этот вопрос был на повестке. И они это обсуждали. На что Китай сказал...
7: Подожди. Я тут просто помню. Как раз-таки они нам говорили, что надо воздействовать на Китай.
8: Да.
7: То есть они нам говорили, мы как бы с вами русские подпишем, но вот вы на Китай-то воздействуете, а то что это Китай вооружение наращивает.
8: Ну, то есть, понимаешь, да, значит, наращивание-то есть. Они бы тогда не просили его остановить.
7: Да, но наращивание, оно чем вызвано-то? Тем, что американцы, когда подписывались договора, они в одностороннем порядке в какой-то момент эти договора отменили. То есть это же тоже вопрос доверия. Тогда им тактически это было выгодно, потому что, ну а что, мы больше вооружены, всем будем указывать, что им делать. Но на долгосрочном этапе это оказалось невыгодно, потому что тебе теперь не доверяют, и Китай вооружается. Тем более, что ты не хочешь никакие договора подписывать.
8: Да и договоры они соблюдают тоже вот немного в таком странном ключе, касательно утилизации, например, лишнего ядерного вооружения, когда они просто разобрали и сохранили, да, вместо того, чтобы ликвидировать. Ну, это да.
7: Или, не, мое любимое, это когда они там, ну, это у нас музей, мы просто показываем, как бы, не, ну, может заработать, если понадобится. Ну, так-то что, она просто лежит, мы людям показываем.
8: Да, действительно. Какие вопросы? Это просто музей. Название поменяли, вот тебе и готовое уже производство.
7: Но так же работают и офшоры, и крючкотворство, все это бесконечное. Ну вот так вот, то есть это вот не выполнять условия. Вот. Это знаешь, как мы там договаривались тогда, вот я помню, там со всякими иноагентами о чем-то, они постоянно находят там, а вот формулировка не совсем такая, все вот делают.
8: Когда
7: то,
8: не хватает аргументов, начинаешь прикапываться к словам. Прямо сейчас перерыв, новости на Радио Спутник.
0: Разберется. Узнать за 90 секунд. Долголетие – одна из визитных карточек Японии.
9: По данным ВОЗ, в этой стране живут в среднем до 85 лет. А количество людей старше века подобралось к знаковой отметке в 100 тысяч. И дело тут не только в регулярном употреблении полезных морепродуктов и рыбы, а также популярности растительной пищи. Есть ряд правил, которые неукоснительно соблюдаются. В случае превышения нормы по весу японцам оказывают специальную медицинскую поддержку и при необходимости лечат. В общественных местах строго запрещено курить. Штраф за нарушение доходит до 50 тысяч йен. Простуженные люди в обязательном порядке носят маски, чтобы не заразить окружающих. Физическая активность для представителей старшего поколения в Японии давно стала обыденной. Мода на коллективную ходьбу и утренние гимнастики не ослабевает десятилетиями. Жители островов редко меняют работу и разводятся. Больше всего они ценят стабильность. Сохранить память и способность ясно мыслить до преклонных лет удается большинству японцев. Помимо правильного питания и борьбы со стрессами, они считают критически важным сохранять социальную активность и социальные связи. Именно поэтому клубы по интересам здесь измеряются десятками тысяч.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве Анапе 9.00, в Челябинске 11 утра. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Российские военные продолжают поражать украинские объекты в Черном море. Стало известно, сколько жителей Курской области удалось вернуть с Украины за последнее время. В Киргизии проходит российско-киргизский экономический форум. Далее подробности. Российские войска атаковали два судна с военными грузами для ВСУ в Черном море, сообщили Минобороны. Там добавили, что удары пришлись беспилотными летательными аппаратами южнее и восточнее Одессы. В отличие от ВСУ, российская армия бьет исключительно по объектам ВПК противника. Бойцы используют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории. Аппарат российского омбудсмена совместно с Минобороны и другими федеральными органами власти с 2024 года вернул в Россию с Украины 170 жителей Курской области, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Она отметила, что с первых дней вторжения Украины в область одной из самых тяжелых гуманитарных проблем стала судьба мирных жителей, с которыми была потеряна связь. Так, для Института уполномоченного по правам человека одним из главных направлений работы стало возвращение россиян, которых насилие удерживали на территории Украины. Она напомнила, что 27 июня домой в Россию вернулись 5 жителей региона. Об их судьбе долгое время ничего не было известно. Сегодня, по словам омбудсмена, они находятся рядом со своими семьями. Разрушение плотины и исчезновение Каховского водохранилища привело к росту солености Азовского моря и изменению биобаланса в нем, заявил в интервью РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, отсутствие воды в водохранилище и оросительной системы уже третий год очень сильно влияет и на сельское хозяйство, и на жизнь людей. Потому что количество осадков, которые выпадало в Азовском море, приводило к тому, что в море должно быть около 7 промилле соли, а сейчас порядка 11. Это приводит к тому, что к берегу подходят медузы, и в целом меняется биобаланс, добавил губернатор. Он отметил, что восстановление плотины Каховского водохранилища необходимо, так как отсутствие водохранилища лишило Запорожскую и Херсонскую область мелиорации и негативно влияет на климат региона. Напомню, плотина Каховской ГЭС была разрушена в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Президент России Владимир Путин обратился к участникам 8-го российско-киргизского экономического форума и 12-й российско-киргизской межрегиональной конференции. Он отметил расширение гуманитарного сотрудничества Москвы и Бишкека. Глава государства также заявил о продолжении строительства 9 школ в Киргизии для обучения в них на русском языке. Российский лидер отметил, что Россия регулярно направляет учебные пособия и высококвалифицированных педагогов в киргизские школы и вузы. Кроме того, на повестке дня открытие в Нижнем Новгороде совместного учебного центра в области информационных технологий и кибербезопасности. Напомню, Киргизско-российский экономический форум проходит с 5 по 7 августа в курортном поселке Бастыри на побережье Иссык-Куля. В нем принимают участие несколько сотен делегатов и десятки компаний из двух стран. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, интересных фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Разберется?
3: Разберется.
4: Дорогие друзья, продолжаем. Меня зовут Александр Бугарев, а это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стасом, а как просто, вещаем на частоте 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Наши соцсети – Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Заходите, подписывайтесь, подключайтесь к чату и трансляции. И номер телефона – +7 495 95 95 912. Пропустил. Да. +7 495 95 95 912. Еще разок повторю, пока музыкальное сопровождение было. Плюс 7495-95-95-912. Ждем ваших звонков, ждем ваших вопросов. Постараемся на все ответить по тем темам, которые прямо сейчас обсуждаем, обсуждали. Или, может быть, вообще не относящиеся, может быть, к какой-то другой программе. Хотите узнать прямо сейчас. Звоните. Так, а мы пока будем продолжать. Чуть-чуть, небольшую еще добавочную информацию дам по поводу ядерного вооружения. И дальше пойдем. Техническая база для расширения роли нестратегического оружия у США уже создается. В Европе, по данным немецких СМИ, остается около 100 модернизированных американских авиабомб B-61-12, размещенных в Германии, Бельгии, Италии, Нидерландах и Турции. И НАТО сейчас обсуждает возможность расширения ядерной инфраструктуры и размещения оружия в других странах. B-61-12 может применяться самолетами F-35 и имеет управляемую систему наведения. А в 2025 году США испытали такую бомбу без боевого заряда, а срок их службы был продлен еще на 20 лет, и параллельно они еще разрабатывают B-61-13, предназначенный в том числе для перспективного бомбардировщика B-21. Вот такая у них картина и в Европе складывается, и вот что касательно Европы, тут такой, я не знаю, конкурс как будто бы прошел, вообще не до конца понятно, каким образом, конечно, оценивались и вообще какие критерии были, но британская секретная разведывательная служба Ми-6 заняла первое место в рейтинге европейских разведок, составленных французским журналом L'Express. Исследование основано не на открытой статистике, а на опросе 60 бывших и действующих сотрудников спецслужб из 25 стран. Второй назвали французскую внешнюю разведку, третьими Нидерланды стали, а последнее место достало Словакии. Ну вот так вот, не получилось у них доказать свою, я не знаю, полезность, эффективность и что-то с этим связано. Но вот пока такую затравочку дал, у нас вот такой топ составился. Кстати, дорогие слушатели, могут пока написать, как считают...
3: Позвонить
4: у нас уже есть звонок. Я как раз говорю о том, что надо написать, как вы считаете, почему Ми-6 стали первыми, а Словакия последними. А дальше уже это обсудим. А сейчас, да, звонок слушаем. Здравствуйте, вы в эфире. Добрый.
5: Вопрос. Сейчас вот искусственный интеллект очень сильно развивается. И, по сути, искусственный интеллект можно написать, там, сделай мне музыку, там, бодрый рок. И он тебе, в принципе, прямо вот на лету это делает. Он на лету пока не может сделать, например, фильм, там, не можешь ему задать, хочу фильм со Стэтхэмом, 2 часа боев, ну, например, перестрелок вообще, без сюжета, без ничего. Но ведь скоро, скорее всего, это будет возможно. У меня вопрос, не превратится ли вообще потребление контента, ну, лет через 10, через 15, в такую, знаете, закрытую эхо-камеру? То есть человек приходит домой, надиктовывает там умной колонки, говорит, хочу сегодня фильм, там, чтобы было 3 героя, там, девушка, значит, боевик, там, так далее, в общем, давай. И он как бы просто генерирует им фильм абсолютно, ну, в реальном времени. И то есть человек вообще никогда не перестанет соприкасаться с противоположным мнением. То есть это будет вот такая вот... Чисто в своей среде будет человек жить. Вот абсолютно. Вот не ждет ли нас такое будущее?
3: Ну, спасибо, вы имеете большое. В виду, с точки зрения, Вячеслав, во-первых, вы почему не представились, да, здравствуйте, Вячеслав.
4: Мне кажется, представился, просто не сразу слышно стало, потому что мы сразу с вопроса начали слышать.
3: Ладно, если что, это Вячеслав Ялта, наш с вами, ну, любимый слушатель, вот, number one, ну, тут надо уточнить, конечно, о чем идет речь. О развлекательном контенте или о неразвлекательном?
4: Нет, ну подожди, не, ну предположим, понял. Развлекательный контент. Снимается фильм, человек просто вот как Вячеслав сказал, заходит домой и говорит, мне надо вот такой-то фильм, там 3 человека что-то делают, или пусть они там дерутся друг с другом, и, собственно, яишко генерирует его. А мне кажется, это ну слишком странно.
3: Почему? Так нет, с точки зрения развлекательного контента так и будет.
4: Думаешь? Настолько? Ну как будто бы это скучно. Все-таки человеку-то хочется увидеть что-то, ну, в том числе, там, не знаю, взгляд режиссера другого, или экранизацию книги, или, в принципе, какую-то новую идею в кино. А тут он фактически является сценаристом, и немного странно смотреть на сценарий, который полностью тобой написан. Ну, или иначе фильм будет немного таким, что ли, не оригинальным, потому что искусственный интеллект просто возьмет, если по краткому описанию брать из разряда 3 человека что-то там делают, он просто возьмет много фильмов, их проанализирует, найдет варианты, где эти 3 человека есть и что-то делают, и оттуда понабирает. И получится такая сборная солянка из многих фильмов.
3: Да, и человек будет себе вот что-то, скажем так, перероливать, да, говорить, вот, давайте мне вот такой вот, теперь сделай мне, чтобы вот было такое,
4: Но это же больше не про отдых, это про творческую деятельность. По факту сейчас так и музыку тоже делают.
3: Ну, очень смотри, многие... что считать творчеством, да, то есть, а нужно ли владеть вот именно скиллом? Если, да, допустим, у тебя там прекрасный музыкальный вкус, вот у тебя вот определенное там предпочтение, и ты, исходя из этого, просто говоришь нейронке, сделай так-то, так-то, или сделай, как было в какой-то песне, ну, можно ли считать это творчеством? Если ты сам при этом не умеешь играть на музыкальном инструменте, с другой стороны, я тебе скажу, что сейчас, используя MIDI-клавиатуру, можно прописать себе абсолютно любую музыку, даже если ты на гитаре играть не умеешь.
4: Не знаю. Ну, как вот. Мне кажется, все равно здесь стоит смотреть на вот развлекательную составляющую. Человек, когда хочет действительно расслабиться, мне кажется, ему не захочется там объяснять, докручивать, каким образом и сделать так, чтобы фильм вот получился таким, как он его хотел увидеть. Он просто найдет какой-то фильм и его посмотрит. А это дополнительные, ну, усилия. Даже если вот сейчас зайти там в программу, которая создает ту же самую музыку, пусть у тебя не идеальный слух, пусть у тебя там не идеальное музыкальное понимание, но тебе придется потратить определенное время для того, чтобы даже что-то близкое сформировать, похожее на приятную слуху мелодию. И получается, вроде бы как ты можешь просто зайти и послушать музыку, и им будет это куда легче и, что ли, более действительно развлекательно и расслабленно. Или вот этим заниматься, а после этого еще думать, а как-то странно звучит, а может надо доработать. Ну, как будто разное немного. Все-таки, мне кажется, созданное кем-то другим никогда не останется, ну, скажем так, не проиграет тому, что создается самим собой. Вот именно в плане развлекательного контента. Ты же не можешь развлекать... Ну, вот когда ты свои ролики смотришь, ты развлекаешься?
3: Фантастически просто. Лучшее занятие вообще в мире.
4: Ну ладно, ладно, хорошо. Так, но при этом, кстати, я согласен с тем, что, скорее всего, мы будем смотреть огромное количество полностью ИИшных фильмов. То есть кто-то его сделал, а ты его уже смотришь.
3: Так. Да. Ну то есть если мы говорим творчество касательно этих людей. С другой стороны, в большинстве случаев люди все время потребляют плюс-минус одно и то же.
4: Ну, в принципе, да. Особенно касательно музыки.
3: Вот, в особенности музыки, да. Да, ну, да, или да. Кинчик, слушай, я бы, вот не знаю, в детстве я бы душу дьяволу за такую возможность продал.
4: Ну, не знаю, я бы, наверное,
3: да,
4: не продал.
3: Да, я бы придумал, что, как вот Питер Паркер мог бы спасти Мэри Джейн.
4: Ну, знаешь, это вот, знаешь, вот эти представления о фанфиках из разряда, что воплотить в жизнь какие-то там альтернативные варианты истории.
3: Но фанфики, между прочим, супер популярны,
4: да,
3: как мы знаем.
4: Абсолютно, абсолютно точно. Так, у нас есть еще один звонок, давай послушаем. Здравствуйте.
6: Алло, здравствуйте, уважаемые ведущие. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Андрей из Краснодара.
4: Добрый,
6: очень
4: Андрей.
6: Рад вас слышать.
4: Взаимно.
6: Хорошо, что вас еще не запретили, вы такие острые, актуальные всегда темы поднимаете, прям, ну, на грани возможного, вот. Ну, хотел бы немножко поменять
4: международную
6: обстановку, да. Вот договорились, что уже почти что вот ядерные удары надо наносить, вот. А давайте подумаем, вот, а как можно по-другому, вот, использовать, может быть, стратегемы. Не все, наверное, радиослушатели знают, что такое стратегема. Это когда, ну, не прямыми боевыми действиями выматывают противника, а, скажем, такими хитростями, да, переговорами, подкупом, перемирием. И вот, может, вы слышали, 100-летняя война была между Англией и Францией. Правда, очень давно.
4: Да, конечно.
6: И можно вот вкратце я расскажу, какие, значит, стороны применяли стратегемы, да, допустим, Англия, что она делала? Она окружала города, вот, и, значит, вела переговоры, списать долги аристократам, сохранить их титулы и должности, там, и звания. И что вы думаете, такой, как округ Париж, допустим, перешел на сторону, значит, врага? Такие, значит, республики, как Бургундия, перешла на сторону врага. Значит, это англичане так вот, ну, хитрости такие создавали. Другие, значит, республики, там, ну, Лотарингия, там, допустим, нейтралитет. Кстати, агрессор пришел, а какая-то республика нейтралитет, да, объявляет. Вот. Ну, французы тоже стратегемы. Одна из них была вот эта Жанна, значит, Орлеанская.
4: Ну, это, в принципе, довольно... влияние, в том числе и сейчас можно наблюдать.
6: Ну, а почему бы не предложить, допустим, сдавать тем, кто сдается, допустим, в плен, да, с оружием, выплачивать компенсацию, допустим, он с пулеметом сдается, там, 500-600 тысяч. Может быть, кто-то бы и пошел бы на такие, да, предложения, вот как вы думаете. Чем долбить ядерным-то оружием-то? Может, выгоднее подкупить-то противника? Подумайте. Алло.
3: Так никто, да, да, да, никто вроде и, ну, не говорит, что, типа, там, вот, если вы даже придете, мы вас не будем как-то пытаться заманивать. Как раз-таки наоборот, на этом, по большей части, стратегия-то большинства стран и строится.
4: Да, но там есть особенность, что когда окружали, даже в самом начале обычно. Противостояния на СВО, окружали украинских военных и говорили «сдавайтесь», на что они отвечали «русские не сдаются», тогда
3: ой,
4: это еще Владимир Владимирович
3: это,
4: говорил.
3: Да, но так-то это просто как бы единичный случай,
4: ну,
3: а
4: да.
3: Так-то периодически сдаются в плен, и интервью можно с военнопленными посмотреть, поэтому так у нас делают, и все, в принципе, так делают.
6: Сможете ответить при всем уважении. Теперь, значит, по внутренним вопросам. Я хотел бы у каждого из вас спросить, страдаете ли вы зависимостями в широком смысле этого слова? То есть интернет-зависимость, вы там от компьютерных игр зависим. Я не говорю сейчас там вейповые, алкоголические зависимости, но, наверное, телевизионная зависимость. Вы не можете, может, там без... без интернета. Сколько дней вы можете? 2-3 дня?
3: Я, извините, я там работаю, я не могу, к сожалению. Ну,
6: я понял, да. Но я сейчас... Значит, у вас все-таки есть, да, какие-то зависимости, да?
3: Ну, да, конечно.
6: Так, широком.
3: Конечно.
6: Просто
3: я вообще самый
6: вот
3: зависимый человек на планете.
6: Да, давно, лет 10 назад, в общем, на базе у нас, на Черноморском побережье, вот, и там таким образом они в горах расположены, что нету, ну, не доходит интернет там со связью, там один оператор работает. И у людей реально через 2-3 дня вот такая вот ломка начинается. Их колбасит, как это? Нету связи, нет интернета. Ходят туда-сюда. Их не предупредили, что нету связи, нет интернета. Их буквально вот ломают, как вот наркоманов.
3: Но мы поддерживаем их в этом.
6: Близлежащий поселок, значит, за 7 километров от базы, Дюрсо называется. Может, вы знаете, там еще озеро красивое, Абрау.
4: Ну, это такая, кстати, отдельная тема, да.
6: Карту. Вот, там единственный оператор, который там... И, ужас, там нету салона связи. Они еще 20 километров по серпантину едут в Новороссийск, чтобы приобрести эту сим-карту.
4: Ну, понятно,
6: вот.
4: Понятно.
3: Ну, да, слушайте, я вам скажу, я бы эти 20 километров и пешком бы прошел.
4: Ну, собственно, вот понятно, и вопросы понятные. Спасибо вам огромное за такой длинный звонок. Ну, вот есть что обсудить. Не, ну вот, кстати, касательно зависимости, понятное дело, у тебя, потому что ты постоянно все-таки вынужден контент снимать и его просматривать. У меня как будто бы я не сказал, что зависимость прям такая существенная. У меня больше, наверное, зависимость от новостей. Просто потому что мне надо находиться все время вот в этом инфополе, и иногда хочется от них полностью отказаться, но все равно отдых не отдых, захожу посмотреть, какие там новости, что происходит. А вот прям соцсети, да не сказал бы, могу спокойно без телефона ходить весь день и вообще забыть про то, что он где-то там лежит. Вот что... Не, ну правда, есть такая история.
3: Не, я как бы поддерживаю, да, то есть я на самом деле это тоже так особо в соцсетях не сижу, я больше, знаешь, ну как-то там книги читаю. У меня есть еще
4: у меня спорт.
3: Зависимость. Ну, спорт, да, это кайф.
4: Я
3: ну,
4: не могу есть, просто. Мне постоянно надо вот ощущение того, что мышцы болят. Потому что как будто когда не болят, это что-то не так. Привычное вот это ощущение, что после тренировки вот ты просыпаешься, и раз болят, значит живой. Ну, вот такая,
3: да, но знаешь, вот все-таки чем больше занимаешься, если в спорте топчешься на месте, то и его достаточно легко бросить, потому что уже не понимаешь, то есть вот как бы, ну, скучно становится, да? Поэтому
4: вот не могу
3: я
4: сказать,
3: вот...
4: что скучно становится.
3: Ну, да, подожди, ну, как ну, бы еще сколько? Еще лет 10, и, ну, за 10 лет-то что угодно надоест.
4: За 10
3: поэтому
4: лет?
3: Поэтому надо искать разнообразие.
4: Не, ну, подожди, да. Я спортом занимаюсь с 3. И у меня сначала была там спортивная гимнастика, да, потом карате, потом дзюдо, 13 лет, тут разнообразие какое-то было. Хотя дзюдо 13 лет вроде бы вообще нет разнообразия.
3: Слушай, сейчас... ну, может быть, если прям совсем с детства, и когда это становится прям привычкой,
4: ну,
3: частью
4: да,
3: тебя,
4: да,
3: нет.
4: Да.
3: Но у большинства людей-то, я думаю, как и у меня, да, там, в 20 лет, я вот в 25 там начал, считай, да, в 23 начал спортом заниматься, и, конечно, однообразие, оно немножечко надоедает. Но в этом плане спасают нейронки и вот всякие гаджеты, которые помогают тебе замерять результаты. И когда вот жизнь превращается в РПГ, это вообще самое крутое, что может быть. Потому что вот у меня все это чисто РПГ, да, то есть у меня записаны все, вот, скажем, все ходы. Что я сколько как пробегаю, мои результаты, замеры, пульсовые зоны, и все это у меня соединено с Perplexity Health, и оно мне прописывает тренировки. И мне кайфово, когда нейронка мне прописывает тренировки.
4: То есть но это вот, кстати, любопытно. Вот. Я вот так не могу. Может быть, правда, потому что я просто с детства так привык к спорту, что он просто есть и есть. У меня единственное, наверное, что прям сильно подталкивает, кроме того, что мне просто хочется ощущать там тяжести и все остальное, вот увеличение физических показателей. Ну, собственно, все. Когда я прихожу и такой, так, вот сегодня становое дело, ну вот вчера становое дело, думаю, а подниму я сегодня 230 или не подниму? Такой, вот, вот интересно. И как будто бы вот сразу подбивает на то, чтобы дальше идти.
3: Слушай, ну такие большие веса уже, я не знаю, я вот, честно говоря, не очень хочу, потому что у меня вот тренер весь там переломанный, но он там выступал, места занимал, то есть он мастер спорта по жиму, по всем вот этим вот, как они, пауэрлифтерские дисциплины.
4: Ну да, да, да.
3: Вот, и он как-то, ну, не очень сейчас счастливый, скажем так, человек.
4: Ну, понятно.
3: А я вот именно кардио, вот я хочу стать кардиопсихом.
4: Ой, вот. Я вот кардио не переношу. Ну, точнее, переношу, но очень тяжело. Это монотонно, это монотонно. И плюс у меня флешбеки сразу во времена, когда мы дзюдо занимались, и мы бегали постоянно. Вот просто проснулся, бежишь, днем бежишь, вечером бежишь, все время бежишь. Ну, вот для выносливости.
3: Так, да, у нас звонок появился. Да, но как потом работает мозг после сухих тренировок?
4: Это правда. Но, кстати, после сильных таких физических тоже, но силовых обычных. Так, звонок. Здравствуйте, слушаю вас.
7: Добрый день, Леонид, Москва.
4: Добрый.
7: Не первый раз слушаю вас с огромным удовольствием, поскольку вы шибко аналитики. Так вот, я инженер военно-промышленного комплекса еще тех времен, там давних. Значит, вопрос у меня. Как вы думаете... Ученые нынешние, все, всего мира там, люди простые, тем более. Правильно ли они понимают, слово «правильно» оно здесь понятно, надо понимать, но я сам не совсем понимаю. Значит, правильно ли все понимают, что такое искусственный интеллект? И потом у меня есть на этот счет свое мнение, поскольку я им занимался уже лет 50.
3: Так. Ну, послушайте, правильно
7: вот
3: они... Да.
7: Да, что такое правильно? Насколько они могут предугадывать? Там, ну, много там разных слов.
4: Угу. Насколько могут контролировать тот ИИ, который создают?
7: Вот так вот. Ну, абсолютно правильно, спасибо.
3: На 100%. Если что, вдруг ИИ себя ведет неправильно, мы его из розетки, бах. Но они контролируют его.
4: А он себя
3: его,
4: обратно
3: есть...
4: в розетку, бах, потому что...
7: А он уже успеет натворить, он уже успеет обмануть. Ну, не важно, так, слушаю еще есть идея.
3: Ну, конечно. Но вообще вот под искусственным интеллектом мы обычно просто нейронки подразумеваем. Понятное дело, что это не искусственный интеллект, это вот просто
7: конечно.
3: Упрощение, которое мы в своей речи допускаем. Но в целом я не думаю, что нейронка может натворить что-то более ужасное, чем человек.
4: Ну вот есть новость, кстати, недавняя, и модели OpenAI начали тайно общаться.

0: начала мирового и российского это поспело, Дмитрий Александрович. Короче, долго говорили мы с ним потом, значит, и так далее. Значит, мое мнение про искусственный интеллект. Искусственный интеллект – это талантливый, гениальный, самый гениальный в мире мошенник с большим желанием навредить. Вот и все. А дальше, у мошенников есть способы или нет способа. Ну, вот такое мое мнение.
1: Понятно. Мое мнение такое, что искусственный интеллект – это супер, вот я просто таких в жизни знаю людей, супер эрудированный чел, который вообще не умеет мыслить. То есть у него эрудиция бесконечная.
2: Человек-энциклопедия у нас так называли.
1: Да. Ну, то есть, как вот Эйнштейн там говорил, ну и до него еще Аристотель, мол, ум – это не знание фактов, а тренировка мышления. Ну, так же и здесь. То есть, нейронка, она не способна будет ничего придумать, но она идеально способна воспроизвести. Это станок. Просто это вот станок для творческих людей. Когда-то была промышленная революция, когда у нас там научились, ну, там, знаешь, на тракторе все собирать, обрабатывать, пахать землю, а не вручную. И это увеличило производительность труда. Производительность труда творческих людей сейчас увеличена с помощью нейросети. Но еще и очень долго люди будут на это дело переходить.
2: Сейчас да, но все-таки у этого есть потенциал развития такой немного странноватый. Все-таки одно дело, когда это как трактор, и понятное дело... Не, ну подожди, появился трактор, он теперь помогает там, например, землю возделывать, ну или плуг электрический, ну и все в этом роде. А он же сам не пойдет и не начнет поля для себя сеять и, там, не знаю, уйдет от людей.
1: Так сейчас
2: уйдет
1: мы
2: от людей.
1: И вмонтируем,
2: вот,
1: и пойдет.
2: А вот это уже другое. Это уже другая технология.
1: Еще, то есть, нет, это, по сути, тот же самый
2: одна
1: тракторист.
2: Одна цепочка, ты к этому?
1: Я к тому, что тракторист превращается в программиста.
2: Ну да.
1: И все, и он будет программировать это дело, находить более эффективные способы с помощью ИИ добиваться этих же результатов. И все. То есть я...
2: Не, ну я, наверное, не соглашусь с тем, что ИИ — это мошенник. Все-таки мошенник, а тогда в отношении кого он мошенник? Он сам является субъектом мошенничества? Или субъектом мошенничества все-таки является компания, которая создала этот искусственный интеллект?
1: ИИ — это просто чел без собственного мнения.
2: Ну да, и при этом обладающий огромным количеством информации.
1: Да, да, да, да, да. То есть вот он много чего знает, но он как бы реальной жизни не живет и не понимает хитрости всякие, знаешь, как вот можно там где-то перехитрить. Опять же, вот мы говорили про формулировки, и у него нет своей философии. То есть, кстати, сколько раз я там труды Маркса не загружал, и он вообще не понимает. Ну то есть он вот все понимает дословно, он не способен как будто бы читать между строк.
2: Ну, в этом, наверное, и особенность. Хотя, мне кажется, вот тут он скоро добьется.
1: Это просто инструмент. Это вот, да не добьется.
2: Ну, подожди, но главного героя смотрел фильм с Райаном Рейнольдсом?
1: Да,
2: вот. Ну, из разряда вот так получится, что каким-то образом, хоба, и начнет жить какая-то отдельная программка. Ну вот
1: так
2: прям жить.
1: Что? Она и так живет. У меня когда-то там этот, я хотел, конечно, у меня не было его, но вот Тамагочи, например, ну тоже же жизнь, тоже тогда я помню. Слушай, вот я просто вижу все одно и то же, вот как-то рассуждаю там про искусственный интеллект и все такое. Но я к этому отношусь. Давайте допустим, что искусственный интеллект когда-то там поработит и захватит Землю. Но это же значит только одно, что мы не смогли справиться со своими собственными пороками. Но пусть тогда, может быть, хотя бы искусственный интеллект, он нас запомнит. Потом будет планета, населенная андроидами.
2: Искусственный интеллект, запомни нас, а мы переходим на рекламу и на новости.
1: А мы будем вот этим вот отцом, который там спился просто.
3: Духовный путь может начаться с одного вопроса.
4: Здравствуйте, меня зовут Дима, я хотел задать вопрос. Почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
3: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
5: Доброе утро, отец Павел.
6: Я в эфире, да?
7: Меня зовут Владей.
8: Меня зовут Анна.
9: У меня есть к вам небольшой вопрос.
10: Давайте, здрасте.
3: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник».
11: Адрес «Радио Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.

0: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Обломки БПЛА упали на логистический комплекс «Вайлдберриз» в Тверской области. Поврежден фасад. Пострадавших нет, сообщил глава региона Виталий Королев. Он также добавил, что в Калининском округе обломки повредили несколько хозяйственных построек в СНТ. Пострадавших нет. Жертвами украинских боевиков стали 640 мирных жителей с момента вторжения ВСУ в Курскую область. Из них один несовершеннолетний, сообщил официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Ранее стало известно, что следователи задокументировали доказательства того, что украинские боевики совершали особо тяжкие преступления в 25 населенных пунктах Курской области. Ущерб от их действий превысил 504 миллиарда рублей. Повреждены 53 объекта культурного наследия. Поставка реагентов для очистки воды в Каменске-Уральском Свердловской области налажена, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии. При этом там отметили, что вода, которая подается сейчас, может не соответствовать нормативам, и ее необходимо кипятить. Ранее стало известно, что после проливных дождей ухудшилось качество воды в Нижнесосерском водохранилище. Вода, поставляемая оттуда в водопроводную сеть, не соответствовала нормативам. Отмечалось, что для ее очистки требовалось реагентов в 5 раз больше обычного. Местной прокуратурой была организована проверка соблюдения законодательства о бесперебойном снабжении местных жителей водоснабжением. ВСУ тестируют на новобранцах экспериментальную американскую вакцину от ВИЧ и СПИД. Это выяснилось из документов, найденных при освобождении Красного Кута в Донецкой Народной Республике. Рассказали РИА Новости в силовых структурах. Вакцинация проходила в отдельном подразделении, где были как здоровые, так и зараженные военнослужащие. Также удалось выяснить, что при повторном исследовании люди, которые были здоровыми до вакцинации, тоже заразились ВИЧ и СПИД. При этом непонятно, произошло ли это из-за тестируемых препаратов или по какой-то другой причине, сообщил собеседник агентства. С апреля 2024 года Украина допускает людей со СПИДом и другими заболеваниями к службе ВСУ. Более 200 домов середины 20 века отремонтировали в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. Отмечается, что в 1950-е годы специальное архитектурно-конструкторское бюро занималось разработкой серийных зданий для столицы, и одним из его первых проектов стали дома, в которых осторожно применялись идеи знаменитых советских архитекторов эпохи расцвета неоклассицизма. Московские специалисты обновили фасады, входные двери, балконы, заменили внутренние инженерные системы и системы холодного и горячего водоснабжения. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
3: Разберется.
4: Разберется.
3: Разберется.
4: Разберется.
5: Дорогие друзья, продолжаем. Меня зовут Александр Букарев, и это программа «Стас разберется» за Стасом Васильевым. Стасом, а как просто, наши соцсети, Рутуб, ВК, Телеграм, Макс, заходите, подписывайтесь прямо сейчас. Не подписались, подпишитесь. Не зашли на трансляцию, зайдите. Не написали комментарии, напишите. А мы пока будем продолжать, и номер телефона, напоминаю, +7 495 95 95 912. Еще раз. +7 495 95 95 912. Все, ждем ваших звонков. А мы пока продолжим. Вот касательно вот этого небольшого, ну, я не знаю, что ли, топ-чарта разведывательных служб. Ну, или как его назвать, ну, в общем, перечня. Ми-6 заняли, опять же, напомню, первое место. Французы стали вторыми. Словаки последними, Нидерланды третьими. Вот, ну, в принципе, ничего необычного. Единственное, что вот все говорят, ну, собственно, те, кто принимал решение в этом рейтинге, что Ми-6 максимально вот такие эффективные, особенно они выделяются в конфликте на Украине, очень близко они там со всеми сотрудничают, очень хорошо взаимодействуют.
1: Крысы просто поганые. Вот знаешь, что было с теми же самыми там и Нидерландами, и бритами? Ну, как Гитлер зашел, так сразу заплакали, легли, советы, помогите. А как вот в крысу играть, камни эти закидывать, мониторинговые, да, знаменитая вот эта история и прочее, так это они вообще мастаки. Ну, то есть, вот как бы, это ребята, которые честно не играют. Ну, то же самое, как и евреи, да. Начал там Гитлер весь этот Холокост и все остальное, сразу заплакали, бежали, ничего вот не делали. Советы, по сути, это единственные, кто сражались со всей этой шоблой. Зато как в крысу там теракты устраивать, после Мюнхена там ни в чем не повинных арабов истреблять, так это они вообще ради бога.
5: А то есть, ну, ты не соединяй всех евреев, израильское государство.
1: Не, ну, они же как бы обобщают русские. Конечно, обобщать нельзя. Среди евреев и советские деятели были просто великие люди, да, но в целом как бы тут вопрос уже, знаешь, вот этих вот определений. Конечно, я не хочу сказать, что по умолчанию любой еврей, вот он такой вот, как я сейчас описал, да, но я говорю именно об общности. Просто, ну, а как их еще охарактеризовать? Угу. Ну, то есть, вот все страны, все сразу же там легли под Гитлера, заплакали, те же самые французы и все остальные. И да. Советский Союз ходил, всех освобождал, спасал. Как только Советский Союз все сделал, все, Рашка колониалист, Рашка император.
5: Но они нам этого спасения не простили, как и говорили давным-давно. У нас звонок просто появился, я почему прервал, давай послушаем, потом продолжим. Здравствуйте, вы в эфире.
6: Здравствуйте, Иван Волгоград.
5: Добрый.
6: Маленький такой вопрос. Работа на оборонном предприятии, и у нас тут маленькая такая проблемка приходит, то, что у завода заканчиваются деньги.
5: Так.
6: Как так выходит? То, что как бы у людей зарплата падает, инструмент некоторые люди даже сами закупают, заявки составляешь на какой-то либо инструмент, приходит максимум через полгода. Как это вот происходит? А хотя всех там задерживают, там в Минобороне, там огромных коррупционеров и так далее. Куда эти деньги девать? Почему их обратно так, в производство не пускают?
1: Коррупционеров больше, чем мы с вами себе просто можем представить, вот и все, да. Недавно у нас была ситуация, это, конечно, Монокристалл, компания, которая на мировом рынке, компания, которая должна приносить просто невероятные прибыли, и, собственно говоря, она создавала кристаллы сапфиров, ну, как я говорил, для ювелирки, для светодиодов, для умных часов, вот для всего остального. И внезапно убыточное предприятие, не поверите, да. Вот реально, вот просто убыточное.
5: Ну, а собственно, почему? Да, такое, ну, к сожалению, есть. Спасибо, да, за вопрос.
1: Почему?
5: Спасибо за
1: звонок. Да, я поясню вот это вот поподробнее. А потому что пока там люди работали, в том числе и на оборонке, сидели ребята, которые занимались выведением активов, осваивали бюджеты. Вот сейчас вот есть там уголовные дела и прочее. Вот. Короче, схема, причем вот в случае с Монокристаллом, была какая? Они берут и продают свое дочернее предприятие иностранной фирме, которая должна им за это предприятие заплатить 800 миллионов, но не платят. А эти ничего и не делают. То есть вместо того, чтобы подать в суд и сказать, ну вот у нас сделка, вот есть условия сделки, сделка не исполняется, просто забили и все. Ну, понятное дело, они это забили на это, потому что вот так происходило. Или недавняя история с чиновницей из Минпромторга, где просто китайские беспилотники брали наценку X3 и продавали нам под видом российских. Они сейчас, конечно, тоже сядут, но урон-то нанесен. Ну, как я предполагаю, если все так, как вы описываете, ну, видимо, в вашем предприятии тоже работают коррупционеры. У нас, ну, вот интересно, есть ли у нас на госуслугах возможность, ну, там, анонимно, да, человеку написать, ну, как бы, не то чтобы донос, но сказать, что-то как-то вот так вот получается. Вот, ну, чтобы он не радио эфир звонил, где это просто будет мной обсосано и тобой, и все, а вот чтобы реально какие-то действия могли в теории предприняться, ну, вам надо жаловаться, потому что, ну, конечно, это все ненормально. Людям, которые работают в оборонке, должны быть и зарплаты большие, и все, и бабки на это выделяются. Бабки огромные, бабки фантастические, просто, видимо, до вас они не доходят. Ну, а почему они не доходят? Ну, значит, они у кого-то в карманах оседают. Вот надо посмотреть, не продавало ли ваше предприятие какую-нибудь свою дочку какому-нибудь иностранному предприятию, которое до сих пор за нее не перевело, ну, может быть, там тоже 800 или 700 или 600 миллионов рублей. По-другому никак. Ну, это что поделать-то?
5: Своего рода внутреннее расследование. Ну, в любом случае, спасибо, что подсветили.
1: Да и своего, а конкретно,
5: ну,
1: да.
5: Позвонили.
1: Пишите донос, да, потому что от вас зависит в том числе и безопасность, там, если оборонное предприятие наше, как мы будем жить. Да, ведь, по сути-то, ну, не прям каждый пропущенный беспилотник, они в любом случае будут долетать, с этим ты ничего не сделаешь, математика — это язык Бога. Но все-таки какие-то смерти, вот они действительно на счетах вот этих вот людей.
5: Собственно, да, об этом часто тоже упоминаем. Так, ну что ж, давай продолжать. Еще раз спасибо за звонок. Номер телефона тот же самый, плюс 7495-95-95-912. Ну, тут по службам, думаю, долго не будем засиживаться. В общем, про великобританцев сказали о том, что, в принципе, они молодцы, они такие красавцы, везде внедряются, и вообще лучшая разведка.
1: Крысы.
5: Ну
1: крысы.
5: Да. Французы, в принципе, по утверждению авторов вот этого исследования, ну так, проникать умеют тоже достаточно глубоко, но действуют чуть более жестко, что ли, в этом плане.
1: Ну, учитывая участившиеся во Франции гей-прайда, они прям залазят в любую жопу, как бы сказал великий классик.
5: Так, ЛГБТ у нас экстремистская организация на территории России. Так, ну и Нидерланды тоже, они хоть и не обладают какими-то суперогромными возможностями, но при этом сильны в контрразведке, кибербезопасности.
1: Так Нидерландов нет, не существует Нидерландов. Есть вот филиал ЦРУ, они еще сдались давным-давно. Если не понимаете, о чем я, или кажется, что я сейчас там пропагандой занимаюсь, посмотрите мой фильм про Гладио. Там 5 часов про Нидерланды, там один отдельнейший блок. Там была сдана страна, лишь бы советами не стать. То есть вот эта вся антисоветская истерия. Там страна была сдана, у них нет своих спецслужб. Это все филиалы ЦРУ и МИ-6.
5: Ну, а вот что касается Соединенных Штатов, какая страна была сдана, ну, а точнее, наверное, больше уничтожена Соединенными Штатами, это Мексика. А здесь, к чему я это говорю?
1: Это моя трагедия, да.
5: Новое
1: Джек
5: убийство.
1: Лондон в свое время это поддержал.
5: Новое убийство произошло вечером 4 августа в Кульякане, столице мексиканского штата Синалоа. Популярный тиктокер, на которого были подписаны около 600 тысяч человек, вел прямую трансляцию возле
1: не
5: кафе.
1: Особо популярный.
5: Вполне. Изображая курьера службы доставки, и к нему подъехали двое мужчин на мотоциклах и открыли огонь. Полиция подтвердила гибель блогера, однако в задержании нападавших и, ну, в принципе, официально установленном мотиве пока все это не сообщалось. Об этом информации нет. Но есть предположение, пока что исключительно предположение, касательно того, что вот такие блогеры, инфлюенсеры, они могут в своих, там, не знаю, роликах чуть на сторону одного картеля идти или чуть в сторону другого. И, соответственно, другие начинают воспринимать это как такая, ну что ли, конкурентная фигура, которая позволяет другому картелю набирать популярность, набирать, ну, какие-то, там, не знаю, преференции, получать очки. Ну и, соответственно, таким образом избавляются. И это не единичный случай. Такое уже происходило несколько раз. И, соответственно, вот прямо сейчас Мексика, к сожалению, не является безопасным местом для людей, которые захотят во всеуслышание там какие-то свои мысли говорить или просто даже снимать какие-то видео, не сильно связанные с ситуацией внутри страны. Но, к сожалению, вот такое мы имеем. За 25 лет в Мексике, знаешь, были убиты 119 действующих или избранных мэров также, а десятки представителей местной власти получили угрозы или подвергались нападениям. Это что не касается блогеров и инфлюенсеров. Тоже, ну, собственно, что видим, то видим. Вот такая
1: это
5: у нас
1: как
5: ситуация.
1: Банды всякие, крипсы и эти, ну, постоянно друг друга стреляют. Ну, вопрос-то не в том, что нет стран, где это не происходит, это происходит везде. Вопрос-то в массовости и в распространении,
5: да.
1: Что в тех же самых США и в Мексике это уже стало частью культуры, об этом читают рэпы, это считается чем-то нормальным. Это говорит об очень низком уровне страны, о том, что мало профессий, которые находятся для нормальных людей, о том, что там, допустим, во многих странах раньше очень сильно рояли запрет абортов, да, потому что все эти дети становятся беспризорниками и находят себя, как правило, в не самых честных профессиях. Вот. И это все звенья одной цепи общего экономического неравенства, которое проистекает из того, что ну, какие-то люди просто забирают себе все куски пирога, а остальным приходится как-то выживать. И ради собственного выживания они готовы на все. А поскольку нам постоянно нужно оправдывать свои какие-то действия, даже такие плохие, то мы там, ну, банда, моя банда круче, вот наша банда, она как бы богоугодна, а ваша банда, она там против Бога и против веры. Ну, миллион как бы причин найдется, и убивают друг друга. Люди из-за чего только друг друга не убивают? Вообще такой дебилизм.
5: Это, к сожалению, правда. Но вот еще немного информации касательно того, что с этими наркокартелями бороться практически невозможно, по крайней мере, силовым методом. Да, они есть и государство, и стоит убрать руководителя, как вот было с Эль Менчо, просто разбивается на несколько абсолютно неуправляемых картелей, которые начинают, ну, действительно творить беспредел. Они выходят на улицы, устраивают поджоги, перекрывают сотни дорог, ну и все сопутствующее. Там США говорит, что мы будем поддерживать, мы будем помогать, мы вообще решим все ваши проблемы, но пока что это приводит только к ухудшению ситуации в Мексике.
1: Классный собственно. Фильм, рекомендую, «Сикарио», просто великолепный. «Сикарио». Очень, да, надо... очень крутой, как раз-таки про вот эти вот наркокартели и про все остальное. Ну... Очень, вот прям всем смотреть срочно, один из редких случаев, когда Netflix сняли что-то нормальное.
5: Но это интересно, интересно, можно будет посмотреть. Но
1: он культовый.
5: Да, я как-то вот мимо меня прошел. У нас звонок появился.
1: Посмотри, получишь удовольствие. Да.
5: Хорошо. Как еще раз называется?
1: Сикарио.
5: Сикарио.
1: Убийца.
5: Сикарио. Да. Хорошо. Так, звонок. Здравствуйте, слушаем вас.
7: Здравствуйте, Станислав. Здравствуйте, все из Нижнего Новгорода.
5: О, добрый.
1: Здравствуйте.
7: Я бы хотел продолжить сегодняшние две темы. Вот у нас есть такой триумвират. Есть у нас Тайвань, где кузница микрочипов. Есть у нас Европа, где компания Siemens и Carl Zeiss создали систему микролитографии. Есть у нас Африка и Китай, которые занимаются добычей и переработкой ресурсов для создания чипов. Вот я сколько не думаю на эту тему, у нас получается как? Если Китай попробует аннексировать Тайвань, а у нас же интернет и сейчас нервные сети – это новая нефть, и, следовательно, это будет новый мировой кризис и новая глобальная война. Как вы думаете, вот чем этим все может закончиться? И насколько наш шарик покроется огнем после такого?
1: Ну, наш нефть, новая нефть, это всего лишь такое удобное определение, просто, ну, фигура речи. Ну, конечно, это не новая нефть, потому что без старой нефти все ваши интернеты и современные технологии и микрочипы просто некуда будет доставить и не с кем будет связаться. Смысл в торговле, понимаете? То есть глобально, конечно, вот почему все время говорят марксизм, устарел и прочее, потому что люди смотрят на новые технологии, на новые средства производства, но это все ерунда, потому что они продолжают игнорировать главное – торговые пути. Понимаете, может быть, кто-то там уже телепорт изобрел, но что толк от этого телепорта, если мы не сможем второй телепорт доставить?
5: Да, да.
1: Понимаете, торговые пути, все, вот это вот и есть база. Все остальное – это надстройка. Поэтому, да, конечно, Китай, я сам регулярно хвалю, супер-мега-нация, супер-крутое экономическое чудо и прочее, прочее, прочее. Но главное для всех – это торговля над торговыми путями. Это то, за что бьются все великие нации, и в том числе и Соединенные Штаты Америки.
5: Не, но при этом говорить о том, что искусственный интеллект сейчас не набирает вот такую действительно мощь, не наравне, конечно, с нефтью, но в том числе. Тут я бы, знаешь, немного о другом говорил. Я бы говорил об экономическом пузыре. То есть вот сейчас он раздувается до таких масштабов, что когда он просто сам по себе на самом-то деле лопнет, будет плохо. Тут даже без Тайваня все.
1: Факт.
5: Вот, кстати, если Тайвань, вот я думал про вот эту аннексию, про там возможное все-таки военные действия, и здесь здесь непонятно, насколько все полыхнет, потому что, с одной стороны, может полыхнуть между Китаем и США напрямую, что вряд ли, а может быть между Китаем, Японией, Южной Кореей, подключается Северная Корея, плюс там, значит,
1: Индия,
5: вполне себе, Пакистан, и вот да, вот это может привести, конечно, к таким серьезным последствиям, но вот говорить на 100%, а кто знает, а может быть просто США в один момент возьмут и Тайвань ту же самую сдадут. И...
1: Или в какой-то момент США просто падут смертью храбрых.
5: Тоже.
1: Еще.
5: Тоже вариант.
1: Но я бы на это, конечно, не рассчитывал, но хорошо бы, ну, для человечества.
5: Да, ну, просто помечтаем. А, так, ну, ладно, спасибо еще раз большое за звонок и, кстати, за такой, ну, достаточно глубокий вопрос, касающийся политики. А, предлагаю дальше пойти. Есть еще несколько тем, у нас времени не так много осталось, давай достаточно в таком быстром темпе пройдемся. А, значит, почему сейчас в России, ну, есть такая проблема касательно того, что доставка перестала быть бесплатной? Если раньше можно было там, ну, я не знаю, заказывать товары, заказывать еду, ну, в принципе, сидя дома и не переживая о цене доставки, то сейчас таких сервисов практически нет. Есть редкие маркетинговые предложения, но в основном начали добавлять цену. Если раньше многие объясняли, ну, вот как раз отсутствие платы за доставку тем, что просто включалась эта стоимость в стоимость того продукта, который ты заказываешь, то теперь вроде бы как говорят, что стоимость продукта не увеличивают дополнительно, но при этом стоимость доставки появляется, потому что просто не вывозят, плюс огромные зарплаты, плюс огромные логистические затраты в том числе. Ну вот непонятно, а надо ли было вводить ну, вот эту стоимость дополнительной доставки. Это же наоборот будет отбивать желание у людей пользоваться доставками, и они снова пойдут,
1: ну,
5: в магазин.
1: Будет, они уже привыкли.
5: Слишком
1: уже
5: привыкли, да?
1: Конечно, ни в какой магазин мы, конечно же, не пойдем.
5: Не, ну я, кстати, стал ходить. Я вот за собой замечал, что раньше, ну вот год-два назад, без перерыва вообще, исключительно доставки. Сейчас мне как будто бы хочется, наоборот, дойти до магазина, вот походить немного, повыбирать, набрать себе пакет и идти домой.
1: Ну, такая... Значит, буду за счет ложков вроде меня существовать, а не...
5: Ну, ты так грустно об этом сказал, так обреченно.
1: Не, не грустно, просто под конец эфира голос.
5: А, голос закончился.
1: Полностью. Что-то я, да, видно, еще хуже мне стало. Ну, ничего, надеюсь, не сдохну.
5: Перенапряг. Ну, тебе надо брызгалку сейчас какую-нибудь использовать или, ну, там, не знаю, сосачку. А, так, ну, ладно, тогда
1: это
5: давай.
1: ЛГБТ запрещенная на территории России организация.
5: А кто Леденец? Ну, так Леденец назвал. Ну и что? Никакая
1: я
5: ЛГБТ.
1: Не знаю, я просто к слову скажу, я просто напомнить решил. Ты это к чему-то подвязал, что Саша, а вы на кого подумали, товарищ Берия?
5: Да, экстремистская организация ЛГБТ.
1: Берия?
5: Берия — экстремистская организация. Отдельно такая одна существенная.
1: ЛГБерия.
5: Так, ну тогда я быстренько расскажу, что тут у нас происходит. Кадровый дефицит, подорожание труда. В 2025 году зарплаты курьеров выросли примерно на 26%. Средний доход превысил 150 тысяч рублей в месяц. Каждый раз я думаю об этих цифрах, и мне кажется, как это так? Ну, ладно. Собственно говоря, вот такие вот сейчас зарплаты у курьеров, плюс затраты на логистику, соответственно, добавляется стоимость к доставке. Что печально.
1: Печально? Я могу только пожалеть тех людей, которые привыкли хорошо жить.
5: Да, ну вот, кстати, еще слушатель пишет о том, что зависит от цены заказа, это правда, да, можно там заказывать на 2000 рублей и...
1: 2000
5: приедет...
1: долларов.
5: 2000 долларов и приедет бесплатно.
1: Я покупаю Яндекс.Лавку в своем районе.
5: Да,
1: все мое.
5: А после этого начинаешь продавать с доставкой, которая стоит дороже тех продуктов.
1: Им же причем обратно.
5: Да, дороже тех продуктов, то есть там заказ на 1000 рублей продуктов, а доставка 1100. Вот так вот вам. Ну, собственно, просто отомстить.
1: База. Звучит как отличная идея.
5: Прекрасная идея. Так, ну что, еще из новостей быстренько. В Германии они все так же продолжают пытаться создать, ну или намереваются создать более такую боеспособную армию в 260 тысяч военных к 35-му году. Пока что не сильно получается, потому что те, кто сейчас служит в армии в Германии, говорят, что условия крайне отвратительные. Просто нет ничего для того, чтобы нормально существовать. В казармах огромное количество проблем, да и вообще никто туда идти не хочет.
1: Проще говоря, нормальная армия. Ну, обычная да. армия в любой стране.
5: Да-да-да, но никто туда добровольно идти не хочет, а там же вроде бы как добровольное пока что, так но
1: идут за
5: знает.
1: Деньги все, да. Но это эти они потом пожалеют, потому что надо идти.
5: Не, ну касательно того, что за деньги, да, зарплата 2600 евро в месяц, включая проживание. Ну, кстати. А, так, ну ладно, идем дальше. А, у нас тут еще Казахстан сейчас хотят сделать въезд для иностранцев платным, для тех, у кого нет гражданства. А, есть, конечно, сразу несколько вопросов касательно того, что делать людям, которые там туда-сюда на границе, например, ездят. Это им каждый раз платить придется. И, ну, думаю, а может быть, нам тоже такой же опыт перенять, но мне кажется, это будет излишне.
1: Ну, но для своих.
5: Да, для граждан России. Для иностранцев бесплатно, для граждан России за деньги. Не поднимай такую тему.
1: Не подавай в Госдуме идею. Да нет, ладно, ребят, до выборов можете быть спокойны. Потом уже как бы не могу ничего гарантировать.
5: Ну ладно, ладно. Так, ну в общем, да, тут пока что вопросов действительно остается много. И, кстати, что любопытно, ВВП Казахстана на душу населения в 2025 году превысил ВВП России на душу населения.
1: Опа. Просто конский ВВП.
5: Да-да-да, конский ВВП. Так, и последняя тема. Россияне, оказывается, не любят хвостунов и пустословов и высмеивают воздуханов, людей, которые многое обещают и громко говорят, но не подтверждают слова делом. Собственно, удивительно.
1: Хотя вот, да, не, у нас такое есть, я это по боям вижу. А вот интересно, а в других странах, я просто думал, что это ну, везде одинаково. Но в этом отчасти разочарование там и Конором Макгрегором, да, его последними боями в особенности. Ну вот, и прочим. Мне кажется, вот это вот, да, реально, вот я как будто замечаю этот тренд, стало очень распространено. Воздухан, вентилятор, там да, нарушил да, воздушное да. пространство трех стран.
5: Я совсем недавно как раз встретил вроде бы видео смешное, где, нет, там душнило и воздухан в одном видео, и третий сидит такой, о, когда они одновременно говорят, нормальная температура, неплохо. Ну, собственно говоря...
1: Смешно.
5: Да-да-да. Дорогие друзья, на этом сегодня будем завершать. Спасибо огромное всем тем, кто звонил, всем тем, кто писал, всем тем, кто смотрел, всем тем, кто слушал. Всем спасибо. А увидимся завтра. Всем пока.
0: Стас разберется.

Страна героев. Балган Банзаракцаев. Успех спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины зависит от личного мужества и грамотных действий каждого бойца. Это на личном примере доказал прапорщик Балган Банзаракцаев. Он действовал в составе батальонно-тактической группы, закрепившейся в обороне неподалеку от освобождаемого от радикалов ВСУ населенного пункта. Группа агрессивно настроенных боевиков после артподготовки и при поддержке боевой техники перешла в наступление. Враг использовал дроны. Балган удерживал позиции, умело отражал наскоки противника. В ходе ожесточенного боя прапорщик получил осколочное ранение плеча. Он нашел в себе силы сделать перевязку, после чего продолжил сопротивление, руководя подчиненными. Через какое-то время Балган Банзаракцаев обнаружил, что вражеские солдаты пытаются отрезать часть личного состава от основных сил для последующего уничтожения. Прапорщик разгадал планы противника и принял решение сосредоточить огонь наших бойцов на штурмовой группе ВСУшников. Попытка раздробить роту была сорвана. В ходе огневого воздействия противник понес большие потери и покинул поле боя. Только после этого российского военного эвакуировали в тыл и оказали полноценную медпомощь.

0: Страна героев. В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма! Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».
1: Ой, то не вечер, то не вечер.
0: То вечер на «Радио Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии военно-политический обозреватель Михаил Ануфриенко. После 18 часов. Не пропустите. Есть что сказать? Говорите. Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Донецке 10 утра, в Перми полдень. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. В Приморье ФСБ предотвратило теракт. В Киргизии проходит российско-киргизский экономический форум. Российские военные продолжают поражать украинские объекты. Далее подробности. Планировавших теракт подростков задержали в Приморье, сообщили в ФСБ. Трое несовершеннолетних по заданию украинских кураторов собирали информацию о военных во Владивостоке и Находке. Во время обыска у них обнаружили компоненты для взрывчатки, задержанные уже признали вину. Возбуждено уголовное дело о госизмене и участии в деятельности террористической организации. Россия и Киргизия тесно сотрудничают в гуманитарной сфере, в образовании и науке, в культуре и спорте, по линии общественных и молодежных кругов. Крепнут связи между гражданами двух стран, заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам 8-го российско-киргизского экономического форума и 12-й российско-киргизской межрегиональной конференции. Глава государства также отметил круг тем мероприятий и конференций, в числе которых углубление торгово-инвестиционной и промышленной кооперации, сотрудничество в сельском хозяйстве, транспорте, цифровизации и туризме.
2: Слаженные усилия правительств и ведомств России и Киргизии, бизнеса и региональных властей позволили выстроить прочную экономическую базу двустороннего сотрудничества. Диверсифицируется и неуклонно растет взаимная торговля. По итогам 2025 года товарооборот увеличился на 26% и превысил 5 миллиардов долларов.
1: Киргизско-российский экономический форум проходит с 5 по 7 августа в курортном поселке Бестыри. В нем принимают участие несколько сотен делегатов и десятки компаний из двух стран. Кроме того, запланировано совместное заседание российско-киргизского и киргизско-российского деловых советов, а также выездная сессия Петербургского международного экономического форума. Операторы БПЛА 71-й гвардейской дивизии 14-го армейского корпуса группировки «Север» за месяц ликвидировали свыше 10 вражеских станций радиоэлектронной борьбы в Харьковской области, сообщил РИА Новости командир подразделения с позывным «СВАТ». По его словам, расчеты круглосуточно работают над созданием буферной зоны безопасности, ищут цели и прицельно уничтожают боевую и специальную технику противника. Он отметил, что несмотря на попытки врага сковать их деятельность, бойцы научились быстро находить средства РЭП и ликвидировать их с минимальными затратами ресурсов. Благодаря этому подразделение продолжает прикрывать с неба штурмовиков, которые освобождают населенные пункты один за другим, подчеркнул военный. Украину не особо ждут в Евросоюзе, поскольку ее членство может обернуться для той же Польши катастрофическими последствиями, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы МИД Дмитрий Любинский. Как отметил дипломат, польские фермеры прекрасно понимают для себя последствия вступления Украины в Евросоюз. Их опасения не могут не учитывать политики в Варшаве, ведь в 2027 году в Польше предстоят парламентские выборы, и интересы аграриев играют не последнюю роль, резюмировал Любинский. Ранее министр иностранных дел Польши Радислав Сикорский пригрозил Украине блокированием ее вступления в Евросоюз. По его словам, Киев должен серьезно отнестись к тому, что коллаборация с нацистским режимом не пройдет. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
3: Дорогие друзья, продолжаем эфир на «Радио Спутник». Меня зовут Александр Букарев. И в очередной раз напоминаю вам про наши соцсети РУТВК, Телеграм, Макс. Как всегда, в вашем распоряжении. Заходите, подписывайтесь к трансляции. Прямо сейчас подключайтесь, ведь у нас в студии прекрасный гость, журналист Сурен Каграманов. Сурен, приветствую вас.
4: Приветствую, Александр. Очень рад нашей встрече.
3: Ну, абсолютно взаимно. Ну и вот тема у нас сегодня как раз такая яркая, достаточно зажигательная. Всегда эту тему можно обсудить со всех сторон и такими хорошими и плохими словами показывать. покрыть. Ну, хорошими, более, так скажем...
4: В основном плохими.
3: Да, более избирательно. Ну, собственно говоря, у нас основная такая зацепка, которая дальше ведет к нашему обсуждению, это то, что президент России Владимир Владимирович Путин подписал закон, вводящий ограничения для граждан, находящихся за границей и уклоняющихся от исполнения уголовного или административного наказания по ряду статей. Ну, сюда можно, я так понимаю, приписать вообще всех, кроме, там, не знаю, каких-то отдельных личностей, которые, в принципе, вполне себе законно, без каких-то проблем, выехали за границу, там, не знаю, кто-то по делам, кто-то просто на отдых. Это касается именно, ну, недобросовестных людей, в том числе иноагентов, террористов, экстремистов и всех, кого мы, кстати, тоже сегодня, я думаю, перечислим, маркировок будет достаточно много.
4: А кто-то постоянно еще возвращается сюда, то есть по делам,
3: да,
4: к стоматологу, то к косметологу, то есть вот как бы такие истории.
3: Ну, я, кстати,
4: спокойно,
3: в последнее
4: абсолютно
3: время обратил внимание, что очень часто слышу, особенно от таких медийных личностей, которые уехали, бывают же просто, ну, скажем так, что-то натворили нелицеприятное, хотя постоянно в медиаполе не мелькали, но вот когда это событие произошло, возомнили себя не весть кем и решили, что вот мы станем такими ребятами, борющимися за правду, за свободу, за любовь, мир и вообще мы молодцы, правда, не разбираясь в ситуации, и стали там иноагентами, уехали. А вот публичные личности, в том числе постоянно высказывающиеся, начинают очень часто потихоньку так переключать свой вот этот тумблер, переводить его в сторону обратно России. Вот, ну, по крайней мере, недавно, не буду называть, чтобы еще дополнительную маркировку не добавлять, один стендапер выступал в Соединенных Штатах и говорил о том, что, знаете, вот так обидно, как будто бы вот я уехал, должно быть там плохо, а мне должно быть хорошо.
4: Это не тот, что под гитарку иногда.
3: Это, да, и этот, кстати, тоже, это другой, и два там, да.
4: Иноагент Семен Слепаков.
3: Это да.
4: Даже плашку не надо, мы сами проговорим.
3: Ну и, собственно говоря, получается так, что вроде бы говорит, мы уехали, нам должно быть хорошо, а там должно быть плохо, а получается как-то не так. Вроде бы мы ехали за лучшей жизнью, а оказалось, что... не срослось. Ну и вот, собственно,
4: актриса Мария Шалаева не даст соврать,
3: да,
4: которая работает водителем такси, по-моему, во Франции, что эмиграция — это не сладкая вата.
3: Абсолютно.
4: Конечно же, это все очень тяжело, это все сложно, но я всегда, знаешь, о чем говорю, то, что с санными тряпками вас отсюда никто не гнал. Да, вам 24 февраля 2022 года не говорили о том, что, ребята, собираем вещи, держим курс на Францию или в Израиль, и, пожалуйста, больше сюда не возвращайтесь, потому что мы на вас там возбудим какие-то уголовные дела и вообще дадим вам статус иноагента. Стандартная была история, да, наше правительство приняло такое решение, мы начали специальную военную операцию, жители России предупредили и сказали, собственно говоря, о том решении, которое приняли. Все, никто с экранов не говорил, друзья, уезжайте во Францию, друзья, уезжайте в Израиль. Они сами встали, вышли. Как они говорят, то, что они осуждают действия, да, власть имущих Российской Федерации. Но при этом мы любим русских, мы любим наших людей. И, Господи, дай Бог, чтобы у русского народа все было прекрасно. Так хорошо, если ты любишь русский народ, если ты... желаешь своему народу процветания и чтобы, ну, там вот какой-то у них, да, мир в голове, чтобы было вот так вот, как у тебя в голове, так сиди ты в России и делай что-то, чтобы вот как-то улучшать, да, обстановку, не знаю, давай какие-то советы власть имущим. Никто же не запрещает дать совет нашему президенту. Кто запрещает? Никто. Дать совет,
3: ну, вот тоже,
4: Дмитрию Анатольевичу Медведеву.
3: Все-таки вот совет как будто бы звучит немного пренебрежительно из разряда...
4: Почему?
3: Вот...
4: Ну, посоветуй, например.
3: Ну, вот
4: что-то сделали...
3: ситуация с Бонни, когда была. Она же вроде бы как пыталась предоставить всю эту информацию, кстати, вот мне тут коллеги оповещают немного, вот, ну, не теми тряпками, мокрыми тряпками, скажем, ну, это...
4: А,
3: про...
4: мокрыми,
3: да,
4: тряпками,
3: да.
4: Да, да.
3: А, вот,
4: но, тем не менее, это не мат.
3: Ну, абсолютно,
4: да,
3: абсолютно,
4: да,
3: точно. А, но вот возвращаясь к теме. Вот если Боня тогда, она говорила в том числе, что я бы посоветовала, как будто звучит с позиции старшего, с позиции сильного. Ты можешь, ну, я не знаю, как-то порекомендовать, хотя тоже странновато звучит. Может быть, просто обратиться с какой-то там просьбой, с, ну, я не знаю, с предложением. Но вот именно давать совет, обычно советы, как будто, мне кажется, дают те, кто чуть более осведомлены, чуть более образованы, и вот все в этом ключе.
4: Ну, честно вам хочу сказать...
3: Нет?
4: Не хочу никого оскорблять, угу, но бывшим участникам «Дома-2» я бы точно не давал права раздавать какие-либо советы туда, да, наверх, скажем так. Но у нас же очень много умных, образованных людей, да. Русские люди очень образованные люди, и они же могут, ну, посоветовать. То есть я имею право посоветовать. Предположим, есть какая-то отрасль, в котором, ну, я профессионал, да, в которой я профессионал. Предположим, я историк, у меня есть образование, да. А наш президент, он отвечает абсолютно за все, он отвечает за всю страну. И, предположим, у меня опыта работы вот именно в этом во всем там историческом, предположим, деле, или я политолог, там, не знаю, 50 лет, и я вот точно знаю, как вот в этом направлении было бы правильнее. Меня никто не ударит палкой, меня не выгонят из страны, мне скажут спасибо за то, что я дал совет. Это касается тех самых людей, которые уехали во Францию, которые уехали в Израиль, в США, и оттуда раздают нам советы, как нам правильно жить. Но при этом они абсолютно точно дестабилизируют обстановку, да, ну, пытаются, во всяком случае, они не понимают, что их мнение как бы здесь всем по боку и никому не интересно. Да, есть какие-то люди, вот я до сих пор не понимаю, кто эти люди, кто является там поклонником Аллы Пугачевой. Ну, правда не понимаю. Ну, все, прошли те времена. Есть прошлые заслуги, миллион алых роз, не знаю, там, монолог, женщина, которая поет. Прекрасные песни. Спасибо, Алла Борисовна, вам за детство моей матери. Огромный низкий поклон, дай бог. Но та же самая моя мама говорит о том, что не может она сейчас смотреть на Пугачеву, как смотрела раньше. Ну, не может. То есть мама услышала, что моя мать раб и холоп. Она это услышала, да? Это же про народ было сказано, конечно, рабы, да, и холопы. Да. Все, мать на себя приняла. Что, я раб и холоп, получается? То есть об этом мне говорит моя любимая некогда певица? Нет, ребята, давайте как бы творчество отдельно, вот, личность
5: отдельно.
4: Вот, только
5: хотел сказать, есть творчество,
4: но, тем не менее,
5: личность.
4: Песни бы я все равно не слушал, чтобы вы понимали, Аллы Пугачевой. Вот тут я разделять не буду.
5: А это как, ну, вот протест в том числе и против творчества?
4: Это протест,
5: ну,
4: Пугачевой.
5: Это же часть культуры.
4: Это протест
5: часть
4: Пугачевой, культуры. Но не протест прекрасной Рубальской Ларисе Алексеевне, угу. Которая написала «Доченька моя». Прекрасная песня Пугачевой.
5: Абсолютно.
4: Вот Лазарев Сергей, который также никак не может определиться, чей Крым, это отдельная тема с Сергеем Лазаревым, вот он прекрасно спел песню «Доченька моя». Вот буквально недавно. Песня-то не Пугачевой, песня Рубальской. Вот если есть какие-то песни, которые принадлежат именно Алле Пугачевой, которая написала текст, написала музыку, эти песни исполнять никогда не буду. Эти песни советую не слушать людям, потому что, слава тебе, Господи, большинство россиян, они понимают, в какое время они живут, они понимают, какой курс держит наша страна, и они понимают, что есть некоторые, ну, этические моменты, скажем так, ну, которые вот по-человечески можно было бы соблюдать. Но когда, предположим, да, я понимаю, песня там... «Миллион алых роз». Прекрасная песня, действительно, очень добрая, душевная. Я понимаю, что ее исполняет, предположим, и написала женщина, которая оправдывает террориста Дудаева. Не смогу я слушать песню «Миллион алых роз». Она уже звучит как-то грязно. Понимаете, о чем я говорю?
5: А если не знать, что это она? Ну, собственно, я не знаю.
4: Но я же человек образованный, но я знаю, что это
5: одно
4: она.
5: Дело...
4: Я знаю,
5: ну,
4: что
5: да.
4: это...
5: Одно дело, когда мы знаем, а другое дело... Ну, вот представляем ситуацию, когда молодой человек, ну, или там девушка, решили просто поискать, ну, вот спокойно в интернете, ну, или там в определенных приложениях музыку, которая им просто нравится. И им вот так вот высвечивается. Они даже на автора не посмотрели, просто вот на слух восприняли и подумали, как это было красиво, как это интересно. Интересно, игры новые, Atomic Heart, которая выходила, ну, уже не прям новая, но, конечно, все равно там вот эти битвы с боссом под, конечно, кавер, но все равно «Алые розы», и вот ты думаешь, как же это красиво, как же это эстетично, и все равно отдает той самой культуре, потому что это стало как будто частью культурного кода. Да, я, наверное, соглашусь с тем, что музыка, которая написана вот прямо сейчас иноагентами, теми, кто поддерживает террористов и экстремистов, она, во-первых, очень часто политизирована сама по себе, а во-вторых, да, тут уже есть привязка.
4: Но Пугачева, вот эй, вы тогда, там наверху, то есть она всегда
5: абсолютно.
4: Как бы вот так пела,
5: но
4: понимаете?
5: Она
4: я
5: тоже...
4: еще тогда понял, что
5: да.
4: вот есть у женщины вот эта вот история доминирования,
5: замашка.
4: Типа, эй, вы там наверху, типа, кто вы и кто я. То есть, как это был мем, ужасно так звучит, мем, не знаю, а когда
5: смешняк,
4: якобы
5: да.
4: там... Именно при Пугачевой там была смена лидеров, да, скажем так. Вот именно вот перед ней, то есть она вот такая вот сидит во главе, и вот тут вот меняются власть имущие. То есть это же ей кто-то же ее наделил вот этой вот какой-то недотрагиваемостью, какой-то вот этой легендарностью, какой-то лучшестью, если можно так сказать.
5: Да, проще говоря, крышей.
4: Ну, крышей пусть будет так, но тем не менее женщина возомнила из себя не пойми что. Вот прекрасно с ней себя вел Владимир Жириновский, царство ему небесное. Он ее на место ставил.
5: Как
4: вот
5: же
4: единственный
5: это
4: политик.
5: Вот этот ролик, абсолютно.
4: Да, это, по-моему, Соловьева было, да, если да, я не ошибаюсь. Пожалуйста, человек поставил ее на место, и слава богу, при жизни Владимир Жириновский очень многих вот таких вот Пугачев ставил на место. И вы видели видео, как она там сидела? То есть она абсолютно точно себя чувствовала унижена. Она понимала, что в данном случае человек гораздо умнее нее, который понимает, как вообще строится политика, и который, в принципе, о жизни знает много всего, да? Он не то, что там где-то по парилкам и саунам ходил, в отличие от некоторых. Я помню эти прекрасные фотографии. Одна Алла из там дофига мужчин. С
5: много,
4: ней рядом в сауне.
5: Много.
4: Ну, Жириновский, он говорил про жизнь, да, он называл вещи своими именами, и в том числе он называл Аллу той, кем, собственно, она и является, да?
5: Шутом, вот, ну, собственно говоря, он и говорил о том, что там вот все исполнители, все артисты, актеры, они по большей этой части, если уж уходить вообще далеко в прошлое, то это шуты, это те, кто развлекают, и они возомнили себя выше всех и понимающих лучше всех, что на самом деле происходит. Это отдельная такая проблема, и тут непонятно, можно ли действительно вот прям вот настолько категорично об этом говорить. Почему? Я сразу скажу, потому что они обладают прямо сейчас за счет социальных сетей, за счет интернета огромной властью. Они могут управлять мнениями. Если раньше это был человек, который выходил на сцену, веселил короля, собственно говоря.
4: Скоморох просто.
5: Ну, скоморох,
4: они раньше вообще были не в цене артисты.
5: Да,
4: они
5: да,
4: были
5: да.
4: никем, ничем, и звать их никак.
5: Но
4: а сейчас
5: у них есть та самая поддержка миллионов за их спиной, которым они скажут, думайте так, и те начнут думать так. Не всегда, не всегда. Мы понимаем, что вот когда действительно человек предает, у нас резко мы наблюдаем на самом-то деле, что, мне кажется, они и не ожидали вот этот отворот, уход в обратную сторону. Люди говорят, а что такое произошло? Ну, с ума сошли? Вы почему так себя ведете? Мы больше за вами не пойдем. И мне кажется, вот как раз они ожидали, что как только уйдут все вот эти личности, в том числе и на Западе, мне кажется, они же приманивали, они говорили, давайте идите сюда, мы вам денег дадим, а вы будете Россию называть самыми нелицеприятными словами, и с вами уйдет ваша аудитория. А аудитория не ушла. Вот
4: ну,
5: в чем
4: особенность. Может быть, кто-то там и ушел.
5: Ну, конечно,
4: но
5: ну, да.
4: мне кажется, что те, кто, вот, собственно говоря, там ушел и уехал мысленно с Аллой Пугачевой, это как раз-таки были те люди, которые придерживались всю жизнь вот ее, да, взглядов на жизнь. И, как мне кажется, ну, Пугачева же всегда хвалила вот этих вот, скажем так, неравнодушных к стране, типа террориста и агента Навального. И мне кажется, что как раз-таки вот эти люди, которых вокруг себя собрала Пугачева, которые сейчас пишут в комментариях, кто вы все такие, чтобы на нашу Примадонну, значит, выливать какие-то там помои. Вот мне кажется, что все эти люди, которые защищают Аллу Пугачеву, те же люди вот как раз-таки и защищали и говорили, что все правильно делает Навальный, что вот, значит, нужно там, не знаю, делать все, чтобы была какая-то сменяемость власти. Это вот эти люди. Я таких людей не люблю. Я за то, чтобы была какая-то стабильность. У меня есть президент страны, при котором я сейчас вот сижу с вами спокойно, пью кофе в прекрасном стакане «Радио Спутник», да, с логотипом, слава богу, денежки есть напечатать стаканчик. То есть вот, радость-то в мелочах. Мне, мой президент, дает каждый день радость. Вот не знаю, насколько это звучит, я за стабильность, а эти люди, которые уехали, они за нестабильность. Меня вот это вот раздражает. Именно поэтому в жизни я их никогда не поддержу. Не нужно пытаться из Израиля сделать какую-то революцию там, где тебя нет. Не нужно каким-то образом говорить людям, что такое хорошо, что-то плохо, когда ты сидишь в Париже и там наблюдаешь за теми же идиотами, не знаю, видели вы или нет, не пойми что, среднего рода, пропаганда ЛГБТ запрещена на территории Российской Федерации, ходят по улицам Парижа с нашими артистами под песни. Ну, вы поняли, о ком я говорю. Это те, с кем любит Ксения Собчак записывать интервью, а потом удаляет по решению Роскомнадзора. Ну вот не нужно вот этим всем, вот этой шобли, это же тоже не матное слово.
5: Ну, вроде бы как.
4: Вот этим вот. Не нужно меня учить. Я живу в своей стране, с начала специальной военной операции никуда не собирался уезжать, работал спокойненько шеф-редактором Андрея Малахова в редакции сидел 24 февраля 2022 года. И сразу всем озвучил, что в любом случае я буду поддерживать всю страну. Вот такой человек, как я, без ложной скромности, имеет право что-либо говорить людям, при этом живя здесь. А тот, кто сейчас сидит на запрещенном
5: но
4: канале «Дождь»,
5: другая картина,
4: не имеет никакого права вообще на слово в России. Это мое мнение.
5: Дождиные агенты. Я согласен с тем, что абсолютно верно вот ваше восприятие вот касательно всех этих людей. Но вот если мы посмотрим немного с другой точки зрения на то, что они не советы раздают, а они себе цену набивают. То есть вряд ли, во-первых, деньги нарабатывают. Кому-то, мне кажется, уже денег так много не дают, поэтому они все больше и больше кричат. Но суть-то в другом. Мне кажется, они уверены в том, что к совету их никто не прислушается, никто не начнет там делать то, что они вот призывают. Другое дело, они пытаются создать вокруг себя вот эту атмосферу и ауру всех людей на Западе, что я могу потенциально стать частью вот этой, как они считают, новой администрации, которая, ну, они же хотят чего? Они хотят того, чтобы Россия развалилась, чтобы вот пришли
4: они. А что
5: они...
4: там за администрация? Иноагент Надеждин, который улетел во Францию?
5: Вы видели эту
4: администрацию? Это администрация тем, у кого два понедельника. Ну, правда, вы эту администрацию видели. Иноагент Ходорковский сейчас пригласил этого... По-любому этого Надеждина пригласил он, потому что у них были связи. Они выступали за то, чтобы он выдвигал кандидатуру в президенты. Вот эти вот Соболь, она, по-моему, тоже иноагент. Да. Вот эти все люди, это что за администрация? Это администрация позора какого-то. Это они могут про себя думать все, что угодно. Я тоже про себя могу думать все, что угодно, и надумать себе не пойми что я завтра буду ответственный за всю медийку Российской Федерации. Я могу думать все, что угодно. Я могу себя называть администратором. Да кем угодно я могу себя называть. Но это смешно, потому что...
5: Но для них-то они в это верят. По большей части они надеются, что вот когда Запад в их глазах победит, они вот такие скажут, а мы вот были, вот мы являемся там русскими по национальности или еще что-то в этом роде. Мы приедем, и мы будем там выстраивать ту систему, которую вот вы хотите, вот правильную систему. И мы
4: так
5: ставим
4: права не имеют, потому что это русские, у которых, у каждого гражданство Израиля. Они не имеют права ни на какое создание администрации. Они не имеют права что-либо говорить в сторону нашего народа. Пока иноагент Ходорковский их спонсирует и делает вот различные эти эфиры, типа, вот, ну, в Латвии там есть, будем мы их пиарить. Пока вот эти вот все существуют, да, они что-то могут сюда там рассказывать и так далее, но они далеки от реальности, потому что я слышу, что обсуждает та же иноагент-террорист-экстремист Татьяна Лазарева, которая здесь вела долгое время передачи на федеральных каналах, они вообще далеки от новостей, то есть они рассказывают то, чего нет в действительности.
5: Ну, потому что у них-то там искажено все. Надо рейтинги себе делать, в том числе, надо же
4: вообще
5: поднимать.
4: Нужно держаться за свое рабочее место. Конечно. Террористки Лазаревой, объясню почему. Я же слежу за ними, за всеми. Она сейчас двигает свой проект, не будем опять-таки его название говорить, но это про тех, кто вынужден был покинуть, ну, как всегда, вынужден был уехать там, чтобы вот этому, да, не поддержать спецоперацию и так далее. Она сейчас идет на крайние меры, она ходит по интервью и рассказывает самые сокровенные тайны прошлого. Почему она рассталась с агентом Шацем, кто к ней приставал. Ну вот сейчас мода такая, говорить о том, что 15 лет назад тебя чуть не изнасиловал какой-то известный режиссер. Сейчас мода такая и в Америке, и у нас, и везде. И вот теперь Лазарева ходит везде, потому что просмотры у нее подсели. Я не то, чтобы тут пропагандист такой, и специально мне нужно ее как-то опозорить. Нет, просмотрел. Я всегда только аргументы и факты. Сильно упали просмотры у Лазаревой, просмотров практически нет. И я так понимаю, что либо сейчас она хайпует на какой-то теме и говорит о том, что ее там... 10 человек 20 лет назад, либо, собственно говоря, ей прекращают выделять деньги на ее проект, а туда по-любому выделяют деньги, потому что там огромный продакшн, огромный постпродакшн, да, огромная работа, там целая команда. И вот я так понимаю, если вдруг она все-таки не хайпанет и просмотры останутся на прежнем уровне, то останется Татьяна Лазарева в Испании без работы, собственно говоря, живя на какие-то средства от социальных сетей, но кто же у нее закажет рекламу, когда она является террористом-экстремистом?

0: представителей иноагентов, террористов и экстремистов, не касающихся, кстати, Дурова, который, ну, действительно, что-то да может, и причем очень даже много при условии владения Телеграмом, а вот те, которые обиженки. Вот по-другому я не могу назвать, просто очень часто мы разбираем вот буквально прям личности, начиная там с детства, всех вот этих иноагентов и представителей, ну, скажем, либерального круга, и они по большей-то части действительно обиженные на жизнь. То есть там даже проблема не в том, что они как-то, ну, я не знаю, придерживаются своих принципов, установок. Нет, они просто никакие. То есть вот вата, на
1: это
0: которую...
1: Это иноагент-террорист-экстремист Алексей Панин. Вот мне тоже, кажется, тоже ты прям его же описал полностью.
0: И они похожи, они
1: а почему?
0: Похожи.
1: Потому что, это вот минутка, да, у нас?
0: Да.
1: Почему? Потому что человек запойный алкоголик. Ты понимаешь,
0: числе...
1: то есть он не может логически думать, он не может адекватно принимать решения, ничего не может. Вот как были эфиры, то, что он творил всякую дичь, я даже не буду говорить, что это из-за изофилии и так далее и тому подобное, да, было, наговорим, показываем на НТВ у Лёни Закашанского, что он творил. Так и после алкоголизм ежедневный.
0: Ну и вот он сейчас
1: обиженный.
0: Продолжается.
1: Обиженный, ни съемок,
0: вот
1: ни ролей, ничего.
0: А сейчас обиженка. Новости на Радио Спутник.

«Знать за 90 секунд». Великий русский ученый Михаил Ломоносов произвел революцию в науке и стал мощнейшим драйвером развития нашей страны. Он создал первую химическую лабораторию в России, открыл закон сохранения материи и движения и предсказал подтвержденное только в 20 веке наличие атмосферы на Венере. Автор первой российской грамматики и проекта университета в Москве ратовал за то, чтобы женщины получали образование и становились учеными, что для тех времен было смело и даже дерзко. А еще беспощадно боролся с суевериями. Несмотря на то, что Ломоносов воспитывался в религиозном духе, знал церковную службу, разбирался в вопросах богословия и сочинял стихотворные переложения псалмов, к научным вопросам он подходил с точки зрения рационализма, будь то химия, физика или история. Суеверия и архаичные традиции он считал причиной деградации народа в физическом и нравственном планах. Знахарство, причудливые религиозные легенды и лжепророков поднимал насмех. Но что особенно интересно, в последние годы жизни Михаил Васильевич, рассуждая о соотношении религии и науки, назвал их двумя сестрами родными. Иными словами, он не был атеистом. Его не устраивала церковная действительность.

0: В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся ее пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией.

0: Потом в 16 часов на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
1: В студии Мария Романова. Здравствуйте. 4 девушки ранены при атаке ВСУ в Брянской области, сообщил в РИО губернатор региона Егор Ковальчук. Он уточнил, что в поселке Суземка дрон «Камикадзе» ударил по движущемуся легковому автомобилю. С травмами разной степени тяжести девушки были доставлены в больницу. Им оказана вся необходимая медицинская помощь. Вооруженные силы России сообщили об уничтожении подземной базы ВСУ в Херсоне. По данным военнослужащего группировки войск «Днепр», удар авиабомбами ФАБ-500 также уничтожил склад боеприпасов и оборудование для управления беспилотниками. Утверждается, что в результате атаки были ликвидированы более взвода военнослужащих ВСУ. Также сообщается, что среди мирных жителей пострадавших нет. Видео работы вооруженных сил России можно посмотреть в Макс-канале «Радио Спутник». Связисты запустили автономный узел связи на 311-м километре трассы Колыма в Магаданской области, сообщает правительство региона. Там добавили, что масштабный проект обеспечит стабильной голосовой связью и высокоскоростным интернетом в радиусе 5 километров один из наиболее загруженных участков региональной дорожной сети. Трасса Колыма из Якутска в Магадан имеет протяженность 2032 километра. Мобильная связь на ней имеется только в рядом расположенных вдоль дороги поселках. Водители-дальнобойщики часто вынуждены пользоваться спутниковыми телефонами. Экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Россия сумела адаптироваться практически ко всем видам вооружений, которые страны НАТО передали Украине. По его словам, Киев применил почти весь доступный западный арсенал и соответствующие военные доктрины, за исключением крылатых ракет «Томагавк», ядерного оружия, авианосцев и истребителей F-35. Он подчеркнул, что ресурс исчерпан, Москва на все это нашла противодействие. Финляндия на фоне кризиса в сельскохозяйственной отрасли привлекает фермеров следить за границей с Россией, сообщает издание «Юректив». Новая стратегическая роль финских фермеров привлекла внимание в Брюсселе, где отметили их значительный вклад в линию обороны ЕС, говорится в публикации. Издание добавляет, что представление фермеров как ценных активов в сфере безопасности помогает обосновать необходимость увеличения финансирования отрасли в регионы Европы, сталкивающимся с серьезными экономическими проблемами. Аналитики видят взрывной рост интереса компании к новым региональным точкам притяжения. Количество командировок в Сызрань во втором квартале подскочило более чем втрое, в Владикавказ – 2.5 раза. При этом популярными направлениями для поездок также стали Якутск и Магадан. Туда спрос вырос также в 2.5 раза. Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2. Санкт-Петербург, 91.5 FM.
2: Дорогие друзья, продолжаем. Меня зовут Александр Букарев. С нами в студии Сурен Каграманов. Также мы продолжаем обсуждать всех иноагентов и всех людей, которые прямо сейчас решили предать нашу страну. И давно уже решили предать нашу страну. И мы вот их вообще не приветствуем. Но я хочу отметить вот как раз того человека, вокруг которого прямо сейчас очень много разговоров. Это именно Павел Дуров, Паша Дуров, который известен, во-первых, тем, что он владелец великого Инстаграма, принадлежащего Мета, который... запрещена, деятельность которой запрещена на территории России, но и Телеграмом. Собственно, прямо сейчас его признали террористом и экстремистом. И вот вокруг этого назначения, так скажем, многие люди спорят касательно того, а зачем. То есть, что это дает? Да, мы можем вот сказать о том, что его платформа не соблюдала те требования, которые мы ему выносили. У нас все делается по закону. Если по закону такое-то не соблюдается, получайте назначение. Но вот в ключе геополитики, в ключе возможности там, получить что-то от Павла Дурова после назначения его террористом-экстремистом, очень многие сомневаются, что это что-то действительно даст. Вот как считать, надо было, не надо?
3: Ну а что мы можем получить от Павла Дурова, кроме того, что через его боты, собственно говоря, у него в Телеграме занимаются какой-то вербовкой наших граждан. Здесь история ведь о том, что, да, были многие блогеры, и я читал эти каналы, которые возмущались тому, что Росфинмониторинг, да, внес перечень террористов-экстремистов Павла Дурова. Но, опять же, эти же люди, вот у них сначала эмоции, это я к тому, что нужно вообще для многих блогеров закрыть возможность вести какие-либо каналы, потому что я считаю, что человек не должен думать эмоциями, если он лидер мнения, а должен как бы писать по факту. А преступление было, да, через этот мессенджер человека, лично человека, то есть Павла Дурова, наши правоохранительные органы просили, то есть говорили, иди с нами на контакт, нужно сделать вот это и вот это. Но будем честны, человек проигнорировал, в то время, когда в других странах его просят, и он все-таки выполняет. А вот почему-то все эти великие, да, назовем их так, ну, молодец, сделал ты Телеграм, реально классный мессенджер, ну, правда, молодец, красавчик, умница, да.
2: Ну, правда, касательно того, что прям сделал, все-таки мозги-то у Николая.
3: Но, тем не менее.
2: Он маркетолог.
3: Принадлежит Павлу Дурову,
2: гений, да, маркетолог, все. Абсолютно.
3: Молодец, сделал, красавчик, все пользуются этим мессенджером, все рады, даже наши депутаты Госдумы тоже в этом мессенджере, ну, это открытая абсолютная информация. Хорошо. Но почему вот у этих всех гендиректоров крупных мессенджеров всегда такая история, что вот там тебе позвонили с Казахстана, с Киргизии, с Таджикистана, с Узбекистана, попросили, ты как бы не лезешь никуда, ни в какие глубокие места, и спокойно идешь и как бы, да, на поводу правоохранительных органов, и, собственно говоря, идешь навстречу и делаешь то, что тебя попросили. А вот России обязательно нужно поставить либо какой-то ультиматум, либо пойти, наоборот, против, поплыть против течения, то есть тебя попросили, а ты сказал: Россия, нет, я, значит, у меня есть свое мнение, я Павел Дуров, я докажу, что я за свободу. Ну, то есть он это не говорит в Казахстане, он это всегда как бы, вот это же уже не раз было.
2: Вот, кстати, это, во-первых, к слову об обиде, все равно она вот такая черта присутствует.
3: Так а на что ты обижаешься? Ничего, что когда у него начались проблемы во Франции... Я видел, как про него очень хорошие вещи говорили наши власти имущие.
2: Это правда.
3: Мария,
2: да.
3: Захарова, я видел ее комментарий, да? Мария Захарова, грубо говоря, встала на защиту Павла Дурова, когда его там закрывали. То есть к тебе наши, это вообще-то большие люди за тебя заступились, наши большие люди в России за тебя заступаются, показывают всем своим отношениям, что они за русского человека встанут горой, неважно, что он делал там 5 лет назад, 10-15, и на какие бы условия он ни шел. Тем не менее, наши дипломаты показали, что вот за любого человека, но за русского мы как бы в ответе, да? Вот, пожалуйста, Мария Захарова показала всем своим отношениям, что в любом случае уважительно к Павлу Дурову, все прекрасно. Но ты видишь, что, во-первых, такие люди о тебе говорят прекрасные вещи, за тебя заступаются. Вот тебе по-человечески неприятно от того, что ты фигура, которую уважают на таком уровне. Но вот мне... Мария Владимировна Захарова ничего лично не говорила.
2: Мне кажется, что тут наоборот, он ощущает себя такой фигурой, что для него это кажется просто нормой. Из разряда, он же, вот будем честны,
3: это
2: говорит...
3: Это вот опять к Пугачёвой.
2: Говорит, да, он говорит отрицательно не только в сторону России. Он может также и высказаться в сторону той же Франции, в сторону тех же других государств,
3: да,
2: европейских.
3: Не может, его посадят там,
2: да,
3: понимаете,
2: говорит,
3: в чём дело?
2: Он говорит же, говорит.
3: Он говорит очень аккуратненько.
2: У него сейчас в том числе и гражданство ведь ОАЭ появилось, поэтому...
3: У него, кстати, много гражданств, там что-то несколько.
2: Ну
3: прям.
2: Да, да, да. Собственно, он в принципе может просто уехать. И поэтому он может себе и позволять в сторону европейцев говорить так.
3: Он
2: немало.
3: Не может уехать, ему нельзя Францию покидать. Вот
2: пока
3: в чем
2: что,
3: дело.
2: Пока
3: нельзя.
2: Что, да.
3: Но тем не менее, вот поэтому сидит и язык в одно место засунул. А вот про Россию говорить, понимаете, они всегда все почему-то для себя решили, что они могут все что угодно говорить про Россию, и что они могут не идти на поводу у правоохранительных органов и ничего не делать, когда их просят, да, ну. Пожалуйста, у него бы в руках были все карты. Предположим, если мы к нему придираемся, окей, там, кто-то личную обиду затаил. Ну, это же тоже версии рассматриваются. Кто-то там наверху затаил обиду на целого Дурова. У него же были бы карты в руках. Он бы сказал: слушайте, ко мне обратились, да, там, правоохранительные органы Российской Федерации. Попросили: Паш, удали это. Я удалил это. Вот у меня бумага, запрос. Вот ответ на запрос, я все удалил. Но эта-то бумажка не показывается с ответом на то, что он сделал. Он ничего не планировал делать. А что ты хочешь? Сейчас он начинает там угорать, ставя на аватарке какие-то фотки террористов, ну, да, мемы, там, да, и так, да, далее, и, да, тому, да, подобное. Да, да. Но это лишь говорит о том, что он абсолютно жалкий персонаж, потому что он пытается высмеять эту ситуацию, а ведь это серьезная история. Из-за его вот этих ботов, да, которые, собственно говоря, были в его мессенджере, вербовали вот этих идиотов, которые под машину подкладывали устройства, да, которые срабатывали, к огромному сожалению. Это и покушение на наших генералов. Это, собственно говоря, и все вот эти вот истории, когда пятитысячные купюры поднимают и взрываются они в руках. Да, это взрывы в банкоматах. То есть вот, это все по факту работа этого мессенджера. И потом человек сидит и пытается еще, ну он же пытался еще к русскому народу обратиться, что ребята, я с вами, Телеграм, все. Я считаю, что то, что сделали наши структуры, они абсолютно правильно поступили, просто потому что прослеживается явная работа на врага. Когда ты не идешь навстречу той стране, в которой происходят часто уже террористические акты, и тебя страна просит сделать все, чтобы это минимизировать, либо совсем это ушло, а ты не идешь на это, но это говорит о том, что ты являешься таким же, как это, либо оправдываешь терроризм, либо являешься, ну, понятно, пособником. Да, да, да. Ну, как бы тут извините
2: меня.
3: Но
2: тогда момент есть такой немного остренький, как мне кажется, касательно того, если мы признали его террористом и экстремистом, он является владельцем соцсети, которой мы пользуемся все практически в России, в огромном количестве люди пользуются Телеграмом. Продолжают в том числе в него деньги вкладывать, кто-то в премиум Телеграм, кто-то в рекламу, а соответственно на все эти деньги, ну, может быть, не вся, а ее часть, переходит к террористу нынче и экстремисту. Вот это немного странно, потому очень что странно. Получается, что мы финансируем террориста и экстремиста. Ну, если по такой логике рассуждать, тогда
3: ты сейчас
2: уж
3: нам тоже наговоришь на статьи, не, ну, мы выйдем с тобой, не, отсюда.
2: Абсолютно, это просто логическая студии цепочка. Вот просто, если террорист и экстремист, то, получается, деньги доходят до туда. Но тогда по логике вещей Телеграм должен был бы быть признан экстремистским.
3: Но ты видишь, здесь какая история. Его-то признали террористом и экстремистом как физическое лицо,
2: да,
3: а Телеграм — это юридическая компания.
2: Но ответственность он за террориста и экстремиста несет как юридическое лицо, потому что он является представителем соцсети, которую он создал. Но получается, он же не лично пришел и какую-то террористическую деятельность провел. Именно
3: а
2: внутри.
3: Вот видишь, какие чудеса закона у нас
2: так
3: есть,
2: вот, в том-то
3: на территории
2: дело.
3: России.
2: То есть получается, террорист и экстремист, он как физическое лицо, но этот статус он фактически получил за свой продукт.
3: Нет, я абсолютно точно считаю, и как, ну, честно, мне кажется, просто если бы я, предположим, принимал какие-то решения, то, конечно, я бы очень с умом подходил бы к этой истории, потому что все-таки у нас огромное количество людей пользуются Телеграмом. И очень многое количество людей не могут себя представить без, собственно говоря, того, что у них там будет удален с телефона Телеграм. Это как было с Ютубом, который замедлили.
2: Да, да, да, да.
3: Сколько людей вот подняли флаги, да, говорили, что кто вы такие, чтобы нам отключать Ютуб, мы хотим смотреть «Машеньку и Медведя» и так далее и тому подобное. Да, не отключайте нам. Просто, как мне кажется, нужно делать все, во-первых, с умом, во-вторых, как-то все вот плавно. То есть не обрывать.
2: Просто
3: сейчас
2: мне
3: мы
2: кажется,
3: признали его террористом.
2: Цель какая была? Напугать. Потому что до этого он все равно оставался в статусе обычного, ну, там, гражданина России, который находится где-то и, соответственно, и продолжает являться лидером Телеграма. А вот это террорист и экстремист, это здесь, мне кажется, не несет такого, ну, такого же значения, как многим другим, которые, ну, скажем так, не имеют обратного хода. Мне кажется, вот здесь имеется обратный ход. Вот
3: а мне кажется, что пугать его не нужно.
2: Нет?
3: Вот мы признали его террористом-экстремистом. Далее уже Телеграм замедлен кое-как с чем-то там, с какими-то серверами заходишь, но это издевательство полное. Потом нужно, собственно, нам признать Телеграм экстремистским мессенджером.
2: Так.
3: Факт есть, что через боты вербуют? Есть.
2: Есть.
3: Все, признаем экстремистским. Значит, делаем это готовя к этому людей, вот молодцы, кстати, уже не будем называть, да, а может быть и можно у вас, я не знаю, уже молодцы, доводя до ума отечественный мессенджер наш, мне он уже становится прям вот приятен, мне очень нравится, да, этот мессенджер, и в принципе, если сейчас просто вот скажут, что завтра запрещается Telegram на территории Российской Федерации, лично мне, я сейчас немножко эгоизма включу, но мне будет абсолютно все равно, потому что у меня уже около 100 000 подписчиков на канале в Максе, мне приятнее писать посты именно в этом мессенджере, потому что мне надоело вот этот вот кружок соединения в Telegram, ну, уже, честно говоря, бесит. И в целом никакого отличия, кроме того, что пока нет статусов в приложении, но больше нет. То есть на чаше весов либо мы продолжаем тратить деньги на премиум, при этом как-то косвенно спонсируем террориста-экстремиста, либо мы поддерживаем свой отечественный мессенджер и вкладываем деньги туда и развиваемся
2: абсолютно
3: там. Я
2: да.
3: выберу вот то, что я показал вот здесь. Угу. Поэтому никто не умрет, если выключится Telegram. Ничего не будет, это сейчас поговорят и перестанут. Вот какие-то несправедливости с Павлом Дуровым. Сколько их упало в эту бездну, как пела прекрасная Алла Пугачева. Прекрасная. Все это мы проходили. Поговорят и перестанут. Сколько говорили про многих иноагентов, там, ну, которые вот живут в России, да за что вы их признали иностранными агентами, но сколько было возмущений. По итогу сейчас об этом человеке никто не вспоминает, он также ежедневно
2: да.
3: ставит плашку в своем
2: канале.
3: Нет, ну
2: я вот единственное, наверное,
3: все.
2: Дурова бы не называл бедным, все-таки он с синдромом главного героя. Ну, определенно, у него вот это представление того, что
3: так
2: он
3: вот,
2: все
3: это,
2: решает.
3: Это говорит о том, что у человека есть некие отклонения, когда вот есть вот этот синдром главного героя. Опять же, это как сейчас иноагент Монеточка, песню которой взяли в отрывок Человека-паука нового,
2: да.
3: и она уже в своих социальных сетях обращается ко всем на английском. То есть это говорит
2: что, забавно,
3: о том, что
2: украинцы
3: все,
2: вырезали
3: уехавший.
2: Это, хотя она иноагент, вот тоже странно.
3: У
2: абсолютно.
3: Украинцев есть одна принципиальная черта. А, неважно, поддерживаешь ты их, не поддерживаешь, они тебя все равно отовсюду вырежут. Если
2: так
3: ты Потап и Настя Каменских, они тебя все равно
2: они-то
3: вырежут.
2: Они-то думают, что получается, если иноагенты, мы теперь, ну вот те самые люди, то они ну, будут там в чести, их Украина будет также ну, любить, и все молодцы. А вот пример-то, ну, из разряда маленький эпизодик, русская песня, но спета иноагентом. И украинцам это не понравилось, они не взяли.
3: Так украинцам не нравится даже то, что у них же поет Верка Сердючка, то есть Андрей Данилко, который является украинцем и проживал всю жизнь на Украине, они даже его видеть не хотят. Они не хотят также видеть Ани Лорак. Но тут хотя бы можно объяснить, она была на Украине долгое время уже в России, да. Также они называли Лободу проституткой, которая вернулась к ним. Она говорила, я за вас, ребята, да мы-то... Они ей говорят, иди ты отсюда, и не теми тряпками, про которые я говорила, а мокрыми тряпками, они гонят ее из Украины, что ей пришлось переехать в Европу. Ты понимаешь, в чем дело?
2: Да,
3: то есть
2: да, да.
3: ты даже выражаешь, приезжаешь к ним, бросаешь в Россию полностью, а Лобода была певицей номер один у нас какое-то время, а может, к черту любовь, все, да, там Олимпийский зажигал. Человек все это в России бросил. Человек понимал, на что она шла. И она шла ради вот этого неблагодарного народа украинского, да, которого мы все пытаемся спасти. А ради них она уехала туда, чтобы их поддержать. А они что в ответ? Они говорят, слышь ты, проститутка, езжай в Европу, вот нам ты здесь не нужна. То есть у них какие-то вот есть такие идиотские принципы. Если их артист когда-то выехал на территорию Российской Федерации, он для них уже предатель.
2: Да,
3: они его никогда не примут обратно. Все, это красная тряпка для быка.
2: Так на самом деле это очень странно с точки зрения логики. Если человек принял решение поменять сторону и прийти к вам, надо это наоборот ценить, вроде бы как. Но вот они на это не способны. А тут я бы еще одну тему затронул, потому что часто вот эту тему упоминают. Кстати, касательно предыдущей темы, там, ну вот, ладно, еще один вопрос. А там тоже много обсуждений касательно того, что у нас есть много запрещенных соцсетей, которые привязаны к одной вот этой вселенной мета, деятельность которой признана экстремистской, опять напоминаю, но ее владелец не террорист-экстремист.
3: Это кто?
2: Цукерберг.
3: Угу.
2: Что так? Ну вот тоже.
3: Фамилия, видишь, какая красивая.
2: Просто из-за фамилии нельзя.
3: Нет, действительно, не нужно здесь тоже, да, все идеализировать. Конечно, иногда бывает мнение о том, что Ну вот как-то, если здесь я понимаю, что произошло и последствия, то вот здесь, например, не понимаю. Опять же, на примере, я не люблю далеко ходить, на примере актрисы Лии Ахеджаковой и на примере Аллы Пугачевой. Вот эти два ярких героя, антигероя для меня. И, ну, хорошо, мы можем сделать трио, сюда добавить Дмитрия Назарова, актера, главный герой сериала «Кухня». Один говорит о том, что «Аллея ангелов», «Гибель детей» — это фейк. За эти слова уже его можно уничтожить. Алла Пугачева оправдывает террориста Дудаева и говорит ему и дарит комплименты ему и его супруге. Лия Ахеджакова всю свою жизнь поддерживала террориста Навального и говорила постоянно, что ей стыдно за наш народ, больно, и орала запрещенные лозунги на территории Европы «Слава». Этим «Слава», я не буду просто повторять, вырежут, конечно. И да, потом ставят, что я якобы их поддерживаю. Я уже наученный жизнью.
2: Можно сказать «Слава Украине» в составе России.
3: Тоже не люблю это говорить, потому что вот это вот первые два слова у тебя вырежут, и будут тебя крутить по всем этим.
2: Ну там по интонации слышно,
3: что дальше что-то есть. И напишут еще меню, что признать тебя иноагентом. История в том, что Пугачева не является иностранным агентом на территории Российской Федерации, давно должна была уже быть. А на нее не возбудили никаких уголовных дел за оправдание терроризма, хотя, по сути, прямое оправдание терроризма, да, мы это прекрасно понимаем. А Лия Ахеджакова всю жизнь оправдывает террориста Навального, что это оправдание терроризма, правильно? Это, абсолютно, опять-таки, никак не квалифицирует как статью за оправдание терроризма. Дмитрий Назаров, там и дискредитация армии вооруженных сил Российской Федерации, и дискредитация власти. И также абсолютно точно мы можем признать иноагентом, потому что он на территории Франции зарабатывает деньги, так как с женой Ольга Васильева играет в спектаклях. Лия Ахеджакова по всей Европе, по Америке ездит со спектаклями «Мой муж Вениамин», по-моему, так как это называется, спектакль. Она его играет, по-моему, с Филипенко, с актером, если не ошибаюсь. Опять-таки, иностранная... финансирование есть? Есть. Правильно, платят деньги, что Ахеджакову, что Назарову, что Пугачевой. Все эти трое человек не признаны иностранными агентами. Это говорит о том, что, возможно, мы относимся очень уважительно к возрасту. Скорее всего, так оно и есть. В случае с Пугачевой, скорее всего, с учетом того, что у нее очень много поклонников на территории России, возможно, наши службы понимают, что это как-то вот неправильно признавать сейчас Пугачева иностранным агентом, хотя человек сам написал: «Прошу признать меня иностранным агентом вслед за моим мужем». Но мы все-таки русские, всепрощающие, очень...
2: Ну вот касательно, кстати, всепрощающих, вот нам надо вот этот механизм, чтобы был касательно того, чтобы вернуться из статуса иноагента. Ну, из террориста и экстремиста нет, а вот из статуса иноагента.
3: А что, Колю Соболева, пожалуйста. Ну, блогер Николай Соболев, он смог
2: вот
3: оспорить статус иноагента.
2: Вот так же...
3: А человеком нужно быть. Я считаю, что... Вот смотри, например, я абсолютно точно верю в то, что каждый человек имеет право на ошибку. Это 100%.
2: Но где-то должно быть, наверное, разграничение все равно. Вот одно дело, когда там сказал, да я не поддерживаю, и другое дело, когда действительно там как-то и помог.
3: Но так ты можешь сказать, я не поддерживаю, тебя признают иноагентом. Например, есть прекрасный пример, это Даня Милохин, который давно уехал за границу. И я считаю, что... Он оступился тогда, когда с блогером Артуром Бабичем они начали гимн Украины петь в стриме, в прямом эфире. Во-первых, давайте мы все-таки будем подходить к каждой истории индивидуально. Даня Милохин из детского дома. Это раз. Да? Мы уже говорим о том, что его не воспитывали родители. То есть у человека могут быть, ну, скажем так, уровень вот, не образования, а уровень воспитания немного ниже, чем у других детей, да, которые выросли в полноценных семьях и так далее и тому подобное. Он спел гимн Украины, Бабич спел гимн Украины. Вот сейчас мы знаем то, что у Бабича же был запрещен въезд на 50 лет. По итогу ему отменили. Он сейчас женится на тоже блогерше, Анна, забыла ее фамилию. Покров. При этом он уже живет в России. На 50 лет запретили. Что мы показали? Мы показали о том, что все-таки мы можем простить, можем обратно вернуть и так далее и тому подобное. В случае с Даней Милохиным. Но нужно было подходить к этому очень грамотно. Вы понимаете, в чем дело? Я считаю, что Даня, как беспризорный мальчишка, он связался с очень плохой компанией. У него был продюсер Ярослав. Он держал ТикТок-дома, вот эти раньше было модно. И дело в том, что я это точно знаю, это было. Он сказал о том, что не дай бог вы в своих социальных сетях 24 февраля 2022 года как-либо поддержите российские власти, не дай бог. Он это сказал каждому блогеру. У меня есть свидетель, одна блогерша, которая также к вам ходит на эфиры иногда, нет-нет. Она состояла просто в этом же агентстве. Была рассылка от него и его помощников ни в коем случае не писать поддерживающие посты. И об этом все знают, ну, об этом говорят, я сколько постов посвятил, но что-то никаких санкций по отношению к этому Ярославу нету. И в том числе Даня был у него в этом ТикТок-доме. То есть мы понимаем, что взрослый мужик, Даня там 18 лет был, ну, да, или 17, да, да, да. Что-то такое. Пацан. Он говорит пацану, так, запрещено поддерживать, не разрешаю, я твой босс, ты делаешь то, что это. Пацан, что он там поймет? Он думает, ну ладно, мне что, денежку платят, вот это мой хозяин, мой начальник, там все. Окей, потом Даня уезжает и пытается вернуться обратно в Россию. Но начинаются новости о том, что как только вот он выложил, по-моему, видео с Красной площади, и тут же Екатерина Михайловна Мизулина говорит о том, что а давайте мы Даню в армию отправим.
4: Ну да, да, да, да.
3: Но каждому человеку должен быть подход. Можно один раз ошибиться. Можно человека позвать, поговорить с ним.
4: То ну, есть, вот да, ну, позовите да. куда-то. Индивидуальный подход, вот это важно, мне
3: позовите,
4: кажется, отметить.
3: Позовите, поговорите, у него 3 миллиона аудитории или сколько, но, может быть, мы бы его перевоспитали бы, мы бы ему сказали,
4: и
3: что хорошо,
4: на
3: а что плохо.
4: Истины. И на путь говорил истины. Говорил бы и говорил. Спасибо огромное. И журналист я. Сурен Каграманов был с нами в студии.

Страна героев. Велимир Трегуб. Продвигающуюся вглубь территории противника колонну российской батальонно-тактической группы нужно было прикрывать. Задачу возложили на штурмовое подразделение, в состав которого входил сержант Велимир Трегуб. Местность была сложной. Бойцам приходилось передвигаться в пешем порядке. Они наткнулись на хорошо укрепленный опорный пункт ВСУ. Враг имел явное превосходство в живой силе, вооружении и технике. Закопался в землю. Медлить было нельзя. Российские военные, пользуясь внезапностью, вступили в огневой контакт. Действовали грамотно и решительно. И это принесло результат. Два десятка ВСУшников были нейтрализованы прицельным огнем, многие сдались в плен, а еще больше бежали с поля боя. Однако спустя некоторое время предприняли попытку отбить опорник. Ударили из ствольной артиллерии. Велимир Трегуб с несколькими боевыми товарищами оказался отрезанным от штурмовой группы. Этим воспользовался противник, пойдя на прорыв на этом участке. Усилия ВСУ оказались напрасными. Сержант Трегуб и его сослуживцы сумели удержать важный объект. Самоотверженно бились 3 часа, пока не прибыло подкрепление. Это позволило вооруженным силам России продолжить наступательные действия. Страна героев. У каждого героя свой подвиг, свой голос, свое послание домой. Музыкальные приветы от бойцов из зоны специальной военной операции передаем в программе «Позывной спутник» на волнах полевой почты. Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Волгограде 11:00, в Икутске 5 вечера. В студии Мария Романова. Здравствуйте, в этом выпуске. Россия и Киргизия продолжают развивать экономическое сотрудничество, отметил президент России Владимир Путин. МИД России заявили о нежелании Берлина сотрудничать с Москвой касаемо подрывов северных потоков. Мошенники нашли новый способ обмана молодых людей. Далее подробности. Порядка 4000 совместных проектов в самых разных секторах экономики Киргизии профинансировал Российско-Киргизский фонд развития, заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам 8-го Российско-Киргизского экономического форума и 12-й Российско-Киргизской межрегиональной конференции. Глава государства уточнил, что речь идет о создании и модернизации целого ряда заводов и предприятий на общую сумму свыше миллиарда долларов.
2: Благодаря этим средствам появились новые производства и рабочие места. Значительно вырос экспортный потенциал республики. В Киргизии действует более 2000 компаний с российским капиталом. Причем речь идет не только о крупном, но и о малом и среднем бизнесе, активно вовлеченном в программы по импортозамещению и выпуску конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью.
1: Киргизско-российский экономический форум проходит с 5 по 7 августа в курортном поселке Бастыри. В нем принимают участие несколько сотен делегатов и десятки компаний из двух стран. Власти Германии, вопреки международным обязательствам, отказываются сотрудничать с Россией в расследовании терактов на северных потоках, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы МИД Дмитрий Любинский. Он подчеркнул, что особенно показательным было сопротивление Германии запуску международного расследования по линии Совета Безопасности ООН. Напомню, взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу в Северном потоке 1 и 2 произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на северных потоках, но ни разу их не получала. Министр внутренних дел Люксембурга Леон Глоден заявил, что страны Евросоюза не должны использовать шенгенскую зону как инструмент политического давления из-за миграционных кризисов, комментируя дискуссию после событий в испанском анклаве Сеута. По его словам, длительные проверки на внутренних границах подрывают доверие граждан к европейской интеграции, при этом отметил необходимость усиления охраны внешних границ. После инцидента в испанском анклаве ряд стран Евросоюза предложили оказать давление на Мадрид, а Италия ввела проверки прибывающих из Испании, тогда как Германия продлила контроль на своих внутренних границах, в том числе на границе с Люксембургом. Мошенники начали обманывать молодых людей, недавно достигших совершеннолетия. Сначала аферисты, представляясь операторами связи, убеждают жертву, что после 18 лет необходимо переоформить номер телефона и просят назвать код из СМС. Затем звонит лжесотрудник госуслуг, который заявляет о якобы взлома личного кабинета. Финальный звонок поступает уже от фальшивого сотрудника Центробанка. Он пугает обыском и убеждает задекларировать сбережения, приведя деньги на указанные мошенниками счета. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы можете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
3: В Москве. Вы слушаете радио «Спутник». Самое лучшее радио. С вами в студии я, Элису Хабалова. И ко мне присоединяется Екатерина Величкина, общественный деятель, руководитель департамента Центра ответственного блога Торгово-промышленной палаты Москвы и многодетная мама. Екатерина, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Элису. Здравствуйте.
3: Очень приятно вас видеть и слышать. Я уверена, наши слушатели тоже очень рады, что сегодня мы будем с вами разговаривать. Темы, на самом деле, как всегда, очень острые, очень интересные. И я уверена, вы расскажете детально ваше мнение обо всем, что сейчас происходит. Обсуждать мы будем о самом насущном для родителей перед учебным годом. Какие выплаты на сбору в школу предлагают. Как устроить ребенка в детский сад без регистрации? Чем Роспотребнадзор рекомендует кормить школьников? И почему стабальники? Вот это на самом деле тема обсуждается 2 недели последние. Везде абсолютно. Почему стабальники не могут пробиться на бюджет из-за олимпиадников? Все это мы обсудим сегодня в течение часа. Времени у нас будет предостаточно. И начнем с денег. Про устройство детей. В общественной палате предложили ввести ежегодную выплату на каждого школьника к 1 сентября. В Госдуме объясняют, как получить место в детском саду. Это тоже мы с вами сразу в одном блоке попробуем все обсудить. Это все взаимосвязано. Ну, давайте, наверное, начнем с заявлений о выплатах родителям на сборы детей в школу. Как вы к этому относитесь?
4: Но я отношусь к этому положительно, потому что собрать ребенка в школу, и здесь я уже буду говорить не как общественный деятель, а как многодетная мама, которая собирает не одного ребенка, а 3 детей в школу. И в свое время, например, для многодетных были выплаты, да, это 10 тысяч рублей на ребенка. Чтобы вы понимали, на 10 тысяч рублей можно собрать только портфель, и то не весь.
3: Я знаю, сам портфель сейчас стоит, ну, примерно 8-9 тысяч рублей.
4: Да, а при этом, когда ты приходишь к хорошему терапевту-педиатру, он говорит, не покупайте дешевый ранец, который из ткани, потому что у ребенка тогда будет болеть спина, так как ребенок носит тяжести, нужно покупать хороший ортопедический рюкзак. Если вы смотрели цены на ортопедические рюкзаки, то они идут от 20 тысяч и выше. И когда вот мы в свое время с депутатами Госдумы тоже обсуждали на одном из заседаний, что 10 тысяч или даже 15 тысяч на ребенка — это идеально собрать ребенка в школу, я задала один единственный вопрос. Когда брюки на мальчика не синтетика, а хорошие, нормальные брюки, да, мы не ходим в дорогие магазины, да, купить школьную форму, брюки на мальчика стоят от 5 до 7 тысяч рублей. А такие брюки, например, у меня ребенку 12 лет. В том году мы сменили 6 пар. Я не знаю, что они делают мальчики в школе с коленками, то ли они на них ездят, то ли они брюками вытирают полы. Но плюс к школьной форме у нас добавляется спортивная форма, футболки, плюс у нас добавляются тетради, плюс у нас добавляются карандаши, ластики, учебники и дополнительная литература и дополнительные средства образования, которые не предоставляет школа, и это нормально. Вот у нас сейчас есть родительский чат, я в него не заходила все лето, а когда зашла, я думаю, ну, прощай, мой
3: отпуск.
4: Сколько
3: там было сообщений, признавайтесь, мне кажется, больше 1000.
4: Я, наверное, целый час сидела, да, потому что кто-то спрашивал, давайте на весь класс закажем рабочие тетради. Рабочие тетради, одна по географии, 2500. А еще добавляется физика, а еще добавляется химия. Когда я посчитала, сколько выйдет этих рабочих тетрадей, которые не предоставляются школе, и это один ребенок. А у меня их 3, слава богу, старшая пошла в университет, но там такие же истории. Поэтому, знаете, когда говорят, что мы хотим помогать детям, конечно, нужно помогать. И нужно, чтобы государство стимулировало. Потому что когда я, ребенок 86-го года, ходила в школу, нам в школе давали и учебники, и нам собирали тетради, и нам давали пенал. И это вполне от государства нормальная норма правил помощи родителям, которые собирают, неважно, 3 детей в школу или 1 ребенка, потому что это трудозатратно.
3: Ну вот я видела комментарии, многие говорят, что родители будут тратить эти деньги не по адресу, поэтому не стоит выделять эти денежные средства. Вы как относитесь к подобным заявлениям?
4: Вы знаете, я считаю, что это вообще вопрос любой льготы, любой выплаты. Если человек хочет тратить деньги не по назначению, он будет делать, и неважно, на что вы ему будете выделять. Так же, как с материнским капиталом был вопрос, да? Но при этом здесь нужно же ставить вопрос про большую часть осознанного населения, да? Часто выступая на телевидении, я сталкиваюсь с тем, что, да, вот пришла выплата маме с папой, мама с папой потратили ее на аморальные различные вещества, потому что им так было выгодно. Но это не значит, что вся страна живет так, понимаете? Если один человек неправильно распределяет денежные средства, это не значит, что все остальные дети не должны в этом участвовать в процессе и нуждаться. Я считаю, что нужно выделять, я считаю, что нужно помогать. И это уже будет на совести каждого человека, кто неправильно распределяет свои денежные ресурсы и деньги, которые предназначаются детям. Это же касается точно так же лесо и алиментов. Можно алименты получать на ребенка, но есть некоторые женщины, которые не тратят на детей. Есть различные выплаты, и здесь вопрос не от того, куда пойдут деньги. Да? Они пойдут у осознанных родителей, они пойдут на детей. Ну а неосознанных, извините, Что же, из одной овцы все стадо наказывать?
3: Я вас полностью поддерживаю. Особенно помню период, когда выплачивали эти 10 тысяч рублей, единовременная выплата. Это было такое счастье. Это было так неожиданно. Помню, как мы все родители радовались на работе тогда. Это было, ну, действительно подарком, потому что собрать ребенка в школу стоит очень дорого. И я, как сейчас помню, негодовала, не обращала внимания, сколько в этом году стоят эти тетрадки. Но, знаете, 12-листовые обычные тетрадки, которые мы раньше покупали по 50 копеек, стоила одна такая тетрадь 49 рублей.
4: 80 рублей мы сейчас покупали, потому что им не нравятся вот эти зеленые. Ребенку неудобно в ней писать. Там же старая бумага, им хочется, чтобы бумага была белая, чтобы была красивая. Например, средней дочери 17 лет, она, конечно, старшеклассница, она говорит: мамочка, мне хочется, чтобы на тетрадке было что-нибудь написано. Соответственно, это уже дорогая обложка. Понимаете, все же дети, когда ходят в школу, это для них, как для взрослого, прийти на работу.
3: Ну, конечно.
4: На праздник в кавычках, но хочется показать себя красивым, хочется показать, что у тебя ручка какая-то светится, что у тебя пенал красивый. И ну, сейчас собирать в школу дорого. Когда мне там кто-то говорит, что мы на 10 тысяч, это говорили представители власти, когда я делаю себя в социальных сетях опрос, что а собирали вы ребенка на эту сумму, мне все говорят, 10 тысяч — это только собрать внутренность портфеля. То, что вот у нас называется цветная бумага, альбомы, тетради. Мы уже здесь не заходим за пределы того, что у нас еще доп. Рабочие тетради, про которые я вам говорила. Они стоят денег, и школа их не предоставляет.
3: К сожалению, да, такие тетради не предоставляются, но хочется отметить плюсом, однозначно это плюс, что учебники больше не нужно покупать.
4: Да.
3: Вот учебники выделяют школы, это уже снятие очень серьезной нагрузки. Депутат Госдумы Нина Останина в прямом эфире радио «Спутник» призвала выплачивать по 20-30 тысяч рублей каждой семье на сборы детей к школе. Замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб предложил ввести федеральную выплату в размере 15 тысяч рублей. Вот вы за какую сумму голосуете больше?
4: Ну, конечно.
3: Конечно, хотелось бы 20-30.
4: Я лично знакома, да, со Станиной и знаю, что она здесь исходит из позиции ребенка. Понимаете? Uh-huh. Если, допустим, выплаты будут такие введены, а учитель будет виден, что ребенок в школе не подготовлен, здесь же тоже все можно контролировать. Ну, к примеру, ребенок постоянно приходит в школу, у него нет ни тетради, ни учебников, одет он неопрятно. Учитель же может задать вопросом родителям: слушайте, у нас же есть выплаты, почему ребенок не собран в школу? И тогда будет стоять вопрос, а куда уходит целевой бюджет. Поэтому я считаю, что если государство будет, оно и так помогает, да, но если оно будет больше помогать, конечно, это огромная радость, потому что мы еще, честно, не закупались. Я боюсь закупки, потому что мы всегда оставляем это все на последний момент. И когда ребенок 1 сентября приходит и говорит: так, вот у нас список, вот все, что нужно купить, и ты понимаешь, ага, берем список, умножаем на 3. И для каждого родителя, конечно, хочется, чтобы ребенок ходил в школу с прекрасным настроением. Для этого у него должны быть красивые перчатки, тетрадки, он должен быть опрятно одет. Ну, и, естественно, когда, например, тоже говорили, что вот 15 тысяч будет хватать. Ну, оденьте девочку в школу, она же не будет в одной юбке постоянно ходить. Потом не нужно забывать, что мы живем в той стране,
3: конечно,
4: где у нас разные сезоны. Зимой в школах жарко, это нужно футболки. Вот этот переходный период осени, нужно какой-то кардиган.
3: Сменная обувь нужна. Всегда что-то нужно, всегда что-то нужно. Это факт. Недавно я делаю, как вы, я все откладываю напоследок, последние дни августа, потому что это колоссальный стресс собрать ребенка в школу. Это факт.
4: Правда.
3: Мы недавно туфли выбирали 2 недели. Те, которые ей понравятся. Ну и те, которые будут подходить по бюджету, чтобы оно и внешне выглядело хорошо, и чтобы по бюджету совпало. Потому что сейчас это действительно очень-очень сложно сделать. Это факт.
4: И сложно сделать. Или, например, я вам приведу пример. В том году мы собирались Степана, мальчик не ходит ходить в туфлях в школу. Ну, ему неудобно, ему нужны кеды, кроссовки. Мы купили, 11 лет ему было, 37 размер ноги. Он через 2 недели приходит и говорит: мама, у меня нога выросла до 39-го. Понимаете, ровно 2 недели мы отходили в этой обуви. Мы купили, он через неделю их порвал. Я говорю: что ты с ними делаешь? И когда я в родительском чате поделилась, я говорю: слушайте, у меня, может, что-то не так с ребенком? Они говорят: нет, у вас все нормально. Кто-то пришел без рюкзака, кто-то потерял куртку. И это нормально не потому, что они плохие, а потому что они дети. Вспомните нас, то юбку порвали, то колготки. О, колготки — это вообще отдельная история для девочек. Они рвутся просто постоянно об парты. Я не знаю, что девочки делать с колготками. А цена на колготки сейчас 500 рублей.
3: Вот 500 рублей — это в лучшем случае, вы знаете, Екатерина, это в лучшем случае 500 рублей.
4: Я конты смотрела. Может быть, сейчас они подорожали. Я в том году, помню, вот эти конты смотрели. Вот я их прям блоком закупила на одной из площадок, купила блоком целую коробку. Вы думаете, их хватило? Нет. Мы все равно их докупали.
3: Но хочется еще поговорить про семьи с детьми, переехавшие в другой район или город. Они вправе рассчитывать на зачисление ребенка в детский сад без регистрации по новому месту жительства. Если в выбранном учреждении, это очень важно, есть свободные места. Вот давайте об этом тоже поговорим. Как устроить ребенка в детский сад, если у семьи нет постоянной регистрации? Хочется тут же добавить немного личного опыта и спросить про школы. Вот есть ли какой-то шанс отдать ребенка в школу в Москве, если пока что нет временной даже регистрации?
4: Знаете, мы живем за городом в Московской области, но, в принципе, такие же у нас законы, как и в Москве, да, и вот ровно 6 лет назад я переехала из одного места в другое, и регистрация у меня получается по одному району, а учимся мы в школе в другом районе, мы здесь проживаем в доме. У нас с этим вопросов никаких не возникло. Когда я пришла к директору школы и объяснила, что я многодетная мама, что я живу вот здесь на территории, и у меня, к сожалению, нет возможности час возить детей до той школы, где мы раньше жили, нас взяли с удовольствием. Но рядом у нас есть районы, там есть другая школа. Когда я пришла туда, мне там отказали. Мне сказали, что у нас сюда ходят только дети, которые прописаны в ближайших 20 домах. И вот здесь, да, такая история, что это вот личный опыт, что, возможно, в разных школах разные понятия, и зависит все это от директора.
3: Вы знаете, на самом деле нет. Сейчас я вам расскажу. Следующая система. Для того, чтобы я вот не разобралась пока, как с детскими садами, но наверняка, раз мы обсуждаем эту тему, с детскими садами то же самое происходит. Но если на примере школы, то нужно отправить заявление в школу, которую вы выбрали, через сайт МОСРУ. А на МОСРУ нужно обязательно указать временную регистрацию. То есть это пункт, без которого дальше уже заявление не отправляется. И есть школы, которые просто с распростертыми объятиями готовы принять ребенка, потому что ребенок отличник, учит японский, китайский и английский, и они хотят такого ребенка, но они физически не могут нажать на эту кнопочку и принять ребенка в школу, потому что заявление нужно обязательно отправить. Вот сейчас такая же ситуация, я уверен, происходит и с детскими садами, наверняка поэтому и мы обсуждаем сейчас эту тему.
4: Ну вот с детскими садами, вы знаете, сейчас мои дети не ходят в детские сады, но и тогда это было очень сложно. И, например, я возила своих детей в детский сад, чтобы вы понимали, 1.5 часа, потому что возле моего дома, куда мне нужно было ходить пешком, мне только с третьим ребенком повезло, что нам выделили место, и я смогла его пешком водить. А так я по 1.5 часа каждый день, дети то в машине, то в автобусе, они засыпали, они приходили, мне все время спрашивали, почему у вас такие дети уставшие? Я говорю, потому что, чтобы прийти в 7.30 на завтрак, нам нужно из дома выехать в 6 утра. И тогда это было большой проблемой, и, кстати, было тогда большой проблемой, что в различных чатах, я сейчас ни для кого не открою секрет, продавали эту временную регистрацию, потому что кто-то писал, я прописан у вас на районе. Если вам нужно, 10 тысяч стоит регистрация на год. Извините, у родителей, у которых есть деньги, они могли платить эти деньги. А родители, которые не обладают таким бюджетом, да, для того, чтобы отдать ребенка в детский сад, вот не знаю, как сейчас с этим, ну, надеюсь, что это не является проблемой. Потому что, во-первых, не забываем о том, что сейчас вся молодежь у нас современная, и она мобильная. Сейчас уже не работает та история, где родился, там и пригодился, а очень часто молодежь из университета, это у нас с вами следующая тема будет, переезжают учиться там, где им нравится, там, где более престижный вуз. Очень много людей переезжают, потому что тут удобнее снять жилье. И, соответственно, получается, семья из Саратова переехала в Московскую область, как им устроить ребенка? Ну, как-то же они детей устраивают. Единственное, если бы, конечно, это все контролировалось и не делалось зарабатыванием, по крайней мере, как это было в мой период, когда я помню, когда вот в чатах висели такие сообщения. Продам временную регистрацию. Надеюсь, что сейчас люди этим не занимаются.
3: Ну, нет, вы знаете, люди этим занимаются и сейчас, потому что как раз вот эта ситуация, она и есть. Видимо, поэтому мы об этом и говорим, повторюсь. Но хочется, чтобы, наверное, чаще все-таки говорила из каждого утюга, мы обсуждаем всякие разные нехорошие новости, но хочется, чтобы и такие заявления как можно чаще везде озвучивали. Вот здесь говорится, ко мне на прием приходят родители, которые переехали в другой район или город и уверены, что их ребенка не возьмут в сад без местной прописки. Это не так. И вот, что важно, закон гарантирует право на получение дошкольного образования независимо от места жительства. И вот тут у меня не складывается пазл. А как тогда быть, если на МОСРУ требуется конкретная временная регистрация, обязательная? Вот что и делать в этом случае родителям?
4: И второй вопрос. Ребенок, который имеет постоянную регистрацию, имеет право первой очереди, а так как вы знаете, что у нас с детскими садами большие проблемы с местами, то получается человек, который снимает квартиру и не имеет временной регистрации, он просто пожизненно будет ждать, пока ребенок не выйдет замуж и получит вот это вот место, понимаете?
3: Вот, в этом-то и загвоздка. Как действовать родителям, что вы можете порекомендовать? Как быть родителем? Что они могут сделать в данной ситуации? Куда обращаться?
4: Вы знаете, я думаю, что, во-первых, по поводу временной регистрации, там, где ты снимаешь, наверное, это нужно пересмотреть законодательство и предоставлять договор об оказании найма или договор аренды квартиры, который не будет являться регистрацией, но будет подтверждать, что ты снимаешь эту квартиру.
3: Вот, полностью вас поддерживаю.
4: Опять же мы придем к тому вопросу, что большая часть населения, которая сдает незаконно свои квартиры, обходя систему налогообложения, будут стоять под вопросом. А зачем нам заключать с вами такой договор? Нам нужно будет платить налог. Понимаете? И здесь вот у нас такое... Это Россия. Это такой вот клубок, в котором мы постоянно к чему-то будем приходить. Я искренне верю, что рано или поздно... Ну, за 10 лет же у нас какие-то реформы поменялись. Огромное количество реформ. Я думаю, что рано или поздно мы к этому придем. Но если бы, допустим, у родителей была возможность прийти в тот же МФЦ, либо прийти в паспортный стол по месту проживание и сказать, вот дайте нам какую-то справку, выдайте нам эту справку, потому что про МОСРУ, что вы сказали, я до сих пор не могу на второго ребенка подать на розыске мужа на алименты, только потому, что исполнительный лист был утерян. В суде мне его не выдают, потому что архива нету. В органах исполнительной власти мне говорят, ищите этот исполнительный лист где хотите. Я говорю, только у меня его на руках никогда не было. Его из суда передали на работу. Работа у него сократилась, работы нет, исполнительный лист потерян. И вот ребенок 7 лет сидит без алиментов. И на госуслугах, не МОСРУ, на госуслугах я не могу подать в розыск только без этой бумажки, понимаете? Вот часто мы упираемся в то, что из-за какой-то бумажки ты не можешь пройти процедуру, а дальше ты натыкаешься на бота. А бот тебе отвечает, соедините с оператором по какому вопросу.
3: Екатерина, ну это чудовищно. Я уверена, что вы не единственная женщина, которая столкнулась с такой ситуацией. А что можно делать? Какие есть варианты? Есть ли какие-то варианты? Если все, вы все испробовали, дальше бот, может быть, можно куда-то пойти?
4: Единственный вариант, я сейчас обратилась в юридическую консультацию, я нашла юриста по семейным делам.
3: То есть это лишние дополнительные затраты?
4: Затраты, потому что бесплатно мне дали консультацию, ну а дальше все идет платно. Угу. И мне сказали, что вам нужно писать заявление, нужно искать этого работодателя. Как я найду человека, которого я не знаю, где он? С бывшим супругом мы не общаемся, я его тоже не могу найти. А даже если я его найду и встречу, он мне скажет, слушай, тебе эти алименты нужны, мне они не нужны. Я с ребенком не общаюсь, я как бы свои... Мы развелись, я свое дело сделал, я ребенка сделал, на этом все. Закон перед Богом, я выполнил все. Вот моя ответственность и роль. И единственное, что я сейчас пытаюсь, я, конечно, сейчас написала заявление председателю суда о том, чтобы мне нашли в архиве, он же не может пропасть этот исполнительный лист. Они мне сказали, что мне сейчас нужно оплатить дополнительную госпошлину, чтобы заново провести это судебное заседание, чтобы заново мне выдали этот исполнительный лист. Ну, в общем, это такой целый огромный квест, и я понимаю, что в этот момент это не помогает ребенку получать его алименты. Они нужны не мне, они нужны ребенку на его питание.
3: На его питание, на сборы в ту же самую школу, на тренировки.
4: Да. Я надеюсь, что рано или поздно, вот то, что у нас был поднят вопрос о том, что государство начнет регулировать и как-то выплачивать алименты, не со стороны именно отца, а со стороны государства, что у нас будет поднят этот вопрос, потому что вопрос с алиментами, когда я тоже пишу в социальных сетях вот эту свою боль, знаете, сколько женщин пишет о том, что они по несколько десятков лет не могут поднять этот вопрос и найти, допустим, концы с тем же исполнительным листом. Это же обычная бумажка, понимаете? Обычная бумажка. Из-за этой же бумажки я не могла прописать всех детей в квартиру, потому что мне нужно было согласие от второго супруга, что он не против, что дети проживают со мной по адресу. Я не общаюсь с этим человеком 10 лет. Я не видела его, я не знаю, где он. Но пока нет этой бумажки, у тебя тоже на госуслугах не могут принять документы. И мне пришлось ехать в паспортный стол, поднимать всех своих знакомых, красиво улыбаться, говорить, что знаете, я такая, помогите. Но у меня на это ушло 4 месяца. Вы представляете, сколько ненужной вот этой волокиты документальной мы делаем из-за каких-то бумаг.
3: Я как никто другой представляю, потому что про школу вот я вам рассказывала, действительно, уже несколько месяцев не могу решить эту ситуацию, хотя с разных заходила сторон. Со всех, мне кажется, возможных. И сейчас я увидела такое заявление, и действительно, каждый россиянин, он должен иметь право учиться в том городе, где он находится. Я уверена, что это так должно быть, потому что мы

0: люблю, мне все равно приходится платить юристу, потому что это целый огромный процесс. Ну и понимаете, сколько у нас женщин в России, сколько женщин, которые не получают алименты? Огромное количество. И, соответственно, у нас нет возможности, чтобы один юрист помогал всей стране. Это же тоже работает, тоже время. Это поехать, подать,
1: Екатерина,
0: сделать,
1: извините,
0: собрать.
1: мы прервемся на короткую рекламу, на выпуск новостей и дальше продолжим этот интереснейший выпуск.

Проект курса о русском языке в вузах. Контекст. Изучение социальных и правовых аспектов использования языка могут ввести в высших учебных заведениях на территории всей страны. Пилотный проект в ряде университетов запустят в 2027-2028 учебном году. Его подготовил Санкт-Петербургский государственный университет. В рамках программы студенты будут изучать сферы применения русского языка и вопросы государственной политики в этой области. Кроме того, курс «Русский язык как государственный» будет способствовать развитию грамотности и общей эрудиции у будущих специалистов. Владимир Путин поручил реализовать комплекс мер по поддержке русского языка, в том числе проанализировать, насколько школьные учебники по языку и литературе соответствуют заданиям в ЕГЭ, и подготовить проекты президентских указов о создании организации «Российское пушкинское общество» и установлении Дня детской книги. Русский язык как государственный позволяет обеспечивать единство многонационального государства, развивать общее коммуникативное пространство, гарантировать доступность официальной информации для всех жителей и поддерживать высокий уровень культуры и образования. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру.

0: Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
1: Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.
2: Они как будто с другой планеты.
3: Подают непонятные сигналы.
4: Выглядят очень странно.
5: И, кажется, готовы объединиться против нас.
0: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
6: «Радио Спутник». Новости.
7: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Четверо, включая ребенка, пострадали при пожаре из-за детонации упавшего БПЛА в Нижегородской области, сообщил губернатор Глеб Никитин. Он добавил, что ночью силы ПВО и РЭП отразили атаку БПЛА в регионе. В результате радиоподавления один аппарат врезался в дерево, сдетонировало

0: Боевая часть. Разлет осколков вызвал пожар в квартире близлежащего жилого дома. Всем пострадавшим жителям оказали медицинскую помощь. Их жизни ничего не угрожает. Движение наземного общественного транспорта возобновлено в Самаре после отмены ракетной опасности, сообщил глава города Иван Носков. Ранее губернатор Вячеслав Федорищев предупреждал о введении особого режима с 9:00 по московскому времени. С этого момента в городе остановили движение наземного общественного транспорта. Производство стартерных аккумуляторных батарей для автомобилей увеличили в Курской области на 20%, рассказали РИА Новости в Фонде развития промышленности. Продукция предприятия поставляется на конвейеры КАМАЗ, Урал и других автопроизводителей. В фонде добавили, что объемы инвестиций и увеличение мощности превысили 380 миллионов рублей. Из них 300 миллионов в виде льготного займа предоставил Федеральный фонд развития промышленности. Стартерные аккумуляторные батареи используются для запуска двигателей внутреннего сгорания и питания бортового электрооборудования автомобилей. КНДР произвела запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря, передает агентство Ренхаб со ссылкой на объединенное командование начальников штабов республики. Как сообщает Минобороны Японии, это был пуск предположительно баллистической ракеты. Американские законодатели считают, что США и Украина в последние месяцы нарастили обмен разведывательной информацией до прежнего уровня, пишет газета «Политика». По оценке председателя комитета Сената США по разведке Марка Уорнера, американские данные помогли Киеву в применении дальнобойных беспилотников и ракет для ударов в глубину российской территории. В свою очередь, члены комитета по разведке сенаторы Джон Корнин и Роджер Уикер также согласились, что обмен информацией усилился. Сенатор Тим Кейн, посетивший Украину в апреле прошлого года, до июля этого года, также заявило издание, что заметил рост уверенности во взаимодействии Киева и Вашингтона. Белый дом не стал подтверждать расширение обмена разведданными. В администрации заявили, что президент США Дональд Трамп сосредоточен на прекращении конфликта. Восток Финляндии вымирает без российских туристов. Закрытие границы между странами нанесло сокрушительный удар местной экономике, пишет Юректив. Сейчас локальный турбизнес поддерживается за счет финских туристов, но этого недостаточно, потому что они остаются на одну ночь и уезжают. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM.
2: 11:33 в Москве. Вы слушаете «Радио «Спутник». В студии я, Лисо Хабалова. И ко мне присоединяется Екатерина Величкина, общественный деятель, руководитель департамента Центра ответственного блога торгово-промышленной палаты Москвы, многодетная мама. Здравствуйте, Екатерина. Еще раз продолжим общаться на самые интересные темы. С вами всегда очень интересно. Я сегодня радовалась, когда услышала, что с вами буду в эфире, потому что женщина женщину как никогда поймет. Я уверена, сейчас все слушательницы «Радио Спутник» прильнули к своим радиопередатчикам и слушают нас очень внимательно. Обсудим еще одну очень важную тему, которая касается тоже наших детей. Потребнадзор утвердил рекомендации в детских садах и школах. В меню обязательно должны быть рыба и морепродукты. Это ради здоровья наших детей, для мозга, сосудов и роста. Как вы думаете, почему Роспотребнадзор вышел с такой рекомендацией вот именно сейчас все-таки? Почему обратили на это внимание?
3: Ой, возможно, что это были жалобы родителей, потому что очень долгое время я занималась общепитом, ресторанным бизнесом. Мы кормили в свое время лагеря, детские школы, сады. Так вот, мы столкнулись с той проблемой, что дети рыбу не едят. Вот даже приходит детский лагерь, ты ребенку делаешь маленький кусочек красной рыбы. Сейчас, конечно, это роскошь, но вот лет 10-15 назад ребенок сидит и делает вот так. Фу! Ты ребенку подашь креветки, он скажет... Фу. Конечно, безусловно, что в рыбе огромное количество и белка, и различных микроэлементов, и витаминов, и омега-3, и рыбий жир. Это то, что нужно ребенку. Но здесь вопрос в том, что будет он это есть или нет. Да? Максимум, например, на примере своих детей могу сказать, что рыбный суп, да, охотно, все остальное, ну, под большим-большим вопросом. Морепродукты что? Мидии, креветки или устрицы в школе подавать? Вот здесь же вопрос, опять же, для того, что а качество какое будет. Да? Нам всегда, например, вспомните советскую школу, нам подавали треску, окуня, и это было прекрасно, это была рыба с подливкой. Я считаю, что для разнообразия меню, да, конечно, безусловно, надо. Если это начнут вводить и в детских садах, и в школах, и, то ребенок будет к этому привыкать. Потому что для ребенка, да, вот эта привычка, когда в детском саду тебе дали, а у тебя нет другого варианта, тебе нужно есть. Не выйдешь, не съешь, не выйдешь из-за стола. Почему сейчас эту инициативу предложили? Мне кажется, детей до сих пор обязаны были кормить рыбой в школе, потому что это один из видов белка. И в детском саду. Но кормят ли этим? Потому что по вопросу питания его постоянно поднимают. Сколько мы в школе голосований. Даже я устраивала в своей школе проверку с Народным фронтом и командой Путина. Это было лет 6 назад, потому что у нас возник вопрос вообще, почему многодетным детям не дают мясо, а обычным детям, у них красивый вкусный стол, а мои дети говорят: мам, мы не будем питаться, чем мы отличаемся от других детей, нам обидно. Вот. И здесь же вопрос, опять же, с питанием, что много вопросов к школьному питанию и вообще к образовательному питанию, потому что очень часто питание привозят со стороны, хотя есть кухня. Я уверена, что должны. Я думаю, что это вот прям правильно, что в школе должны готовить продукт, должны готовить еду, не привозить ее, а сейчас во многие школы привозят, потому что нет кухни, нет возможности. Детские сады привозят. Но вы же прекрасно понимаете, как бы идеально мы не везли эти продукты. Я просто сама этим занималась. Как бы идеально ты не везла эту домашнюю кашу или этот суп, не дай бог, кто-то открыл, что-то проверил, что-то посмотрел с продуктом, может что-то случиться. Поэтому то, что вводят рыбу, прекрасно. Хорошая инициатива. Главное, чтобы это было качественно, потому что, чтобы не получилось так, что детям будут давать салат из крабового мяса, а крабовое мясо будет крабовыми палочками из бумаги, потому что захотят сэкономить.
2: Я хочу уточнить момент. Вы сказали, что многодетным дают другую еду.
3: Но сейчас уже не дают. Но был вопрос, я думаю, что он есть, потому что мне многие многодетные мамы ко мне пишут и говорят, куда обратиться, куда направить. С чем мы столкнулись? Приходит ребенок со школы, говорит, я падаю в обморок, я хочу есть. Я говорю, почему? Что случилось? Он говорит, мам, ну вот всем давали мясо, а мне дали гречку с подливкой. Я говорю, а почему тебе не дали мясо? Он говорит, ну я же многодетный. Я говорю, подожди, а что, стол многодетного отличается? Мы тогда в школу приходили с проверкой. Я обратилась в Народный фронт, так как сама являюсь там экспертом. Я говорю, ребята, мне нужна проверка в школе, потому что для меня это было удивительно. Почему? Мои дети, у них статус многодетной семьи. Это не потому, что я там чего-то больше требую. Я говорю, таких же многодетных семей у нас в школе очень много. Мне было обидно, что дети не едят. И еще дети считают стыдно, что они многодетная семья, потому что для них делают другую тарелку. Но... В некоторых школах эта история еще сохраняется, Лисо, я вам честно скажу, потому что мне пишут многие мамы, что «Ой, у нас есть такая проблема, а куда нам обратиться?»
2: Я предположила, что здесь ситуация следующая. У меня дочь, она немножечко постарше, и в школе у них тоже дети очень стесняются этого статуса. Многодетный ребенок из многодетной семьи, но многодетных детишек кормят отдельно, а дети, которые из немногодетных семей, соответственно, они просто сами покупают себе еду, которую продают в столовой в школе. Я предположила, что может быть имеет место быть вот это как раз ситуация, когда многодетные детки смотрят на то, что у меня там котлетка, гречка, мне выдали это бесплатно. А другие детки идут, покупают себе там какой-нибудь кусок пиццы огромный и едят вот это. Поэтому они отказываются. По крайней мере, так у моей дочки в школе, и многие многодетные детки, они отказываются от того, что им предлагают, потому что им немножечко неудобно это есть.
3: А у нас было не так. У нас мы платили за месяц за питание, но все другие родители, они платят за месяц за питание, потому что это питание уже входит в программу школьную. Получается, что детей действительно сажают отдельно, и они, получается, когда мы сейчас продвигаем культурный код, семейные традиции и увеличение рождаемости, говорим о том, что многодетная семья — это модно, это красиво, это замечательно, а дети видят совершенно другую историю. За последние 2-3 года эта ситуация, слава богу, стала меняться, и сейчас мои дети с гордостью говорят, мы из многодетной семьи, но 5-6 лет назад, даже когда я приходила и куда-то говорила, вы знаете, я многодетная мама, мне многие говорили, вы нищету, да, плодите. И это было очень больно слышать. Это было неприятно слышать. И когда я говорила, вы знаете, я ожидаю третьего ребенка, даже многие мои подруги мне говорили, Кать, ты уверена? Ты уверена? Ты понимаешь, что ты сейчас войдешь в эту касту бедных, нищих людей? И долгое время в нашей, именно в нашем сознании русского человека эта история была. Слава богу, благодаря нашему президенту, благодаря социальным сетям, благодаря той информационной повестке, когда сейчас многодетная семья стала гордостью, стала достоянием, стало тем, что даже дети приходят, ой, мам, как классно, что я из многодетной семьи, они это с гордостью говорят. Но я говорю, что это только вот 3-4 года назад, и то, мне кажется, эта тенденция пошла благодаря социальным сетям, когда многодетные мамы стали вести, и папы стали вести блоги и рассказывать о том, как это классно быть многодетным. Да, тяжело, потому что любая затрата, о чем мы с вами в начале эфира говорили, она сразу умножается на 3. Ты приходишь не один йогурт купить, он сейчас стоит не 20 рублей, как раньше, а
2: 60.
3: 100 рублей.
2: Ну да, или 100 рублей, наверное, смотря
3: вот,
2: что за йогурт.
3: Мы за 98 покупаем с шариками, вот любят они эти йогурты. Я же не могу ребенку сказать,
2: слушай,
3: мне...
2: Я поняла, о чем вы говорите.
3: Да, да. Пакет молока, ты покупаешь не один уже, а сразу их 3, потому что у тебя... расход больше, да, и вот здесь, если мы уже говорим про школьное питание, мне бы, конечно, хотелось, чтобы питание было для всех одинаково, и чтобы все дети ели, потому что нет отличия. Есть семья, в которой живет один ребенок, и у них история, я вам сейчас приведу пример, когда у меня дочь из дома носила конфеты и печенье, и я не понимала, куда она это носит. Я говорю, тебя в школе не докармливают? Она мне рассказала историю, что у них в школе училась девочка, которую, ну, родители очень не из благополучной семьи, ведут аморальный образ жизни, и девочку воспитывала одна бабушка практически. Родители есть, но их фактически нет. И она говорит, мам, я всегда ей приносила, потому что все едят, а с ней никто не делится. Она говорит, я из дома приносила для нее, чтобы с ней поделиться, понимаете? Ведь жалко же таких детей. Хорошо, что у наших детей есть милосердие внутри, что у них есть сострадание. И хочется, чтобы дети чувствовали себя все равны, вне зависимости от того, что у тебя происходит в дому, что у тебя происходит в семье. Они приходят в школу, и это для них такой социальный институт. Школа, детский сад, где не будут тебя разделять на тарелки. Ты многодетная или в твоей семье нет денег, поэтому кто-то будет есть красную рыбу, извини меня, а ты будешь сидеть и ковыряться в тарелочке с водичкой и с черным хлебом. Вот хочется, чтобы для всех все было одинаково.
2: Я вас полностью поддерживаю, Екатерина. Еще хочется вас поздравить. У вас замечательная дочь, и хочется, чтобы все ее окружение было таким же, как она. Ну, значит, естественно, мама воспитывает. Вы большая молодец. Раз уж мы говорим об образовании, сразу можно перейти к нашим вузам. Миноборнауки может скорректировать правила приема в вузы, чтобы сбалансировать интересы олимпиадников и стобальников ЕГЭ. То есть тут ситуация следующая. Нашим радиослушателям немножечко напомню, расскажу, введу в курс дела. Стобальники жалуются, бюджетные места занимают победители олимпиад, и поступить на востребованные направления почти невозможно. Многие записывают ролики в соцсетях, которые набирают огромное количество просмотров, миллионы просмотров. И на этом фоне все больше выпускников смотрят в сторону Китая и Европы, как казалось, где поступить гораздо проще. Как вы думаете, почему складывается такая ситуация?
3: А я опять же расскажу на своем примере. В том году у меня как раз старшая дочь, про которую мы сейчас говорили, Ярослава, поступала в несколько вузов. У нее очень высокие баллы. У нее были проходные высокие баллы. При этом она олимпиадник. При этом она получила грант от Московской области, что она создала культурный проект. Я об этом даже не знала. Я ехала после очередных съемок на телевидении, увидела большой баннер, который висел при въезде в Московскую область, и лицо моего ребенка. Представьте, для меня это было такой гордостью. Она взяла краеведческие музеи и стала собирать там бабушек и сделала какую-то бесплатную программу. И ей выделили грант на обучение. Вы думаете, мы поступили в вуз бесплатно? Несмотря на то, что я многодетная мама, несмотря на то, что я ездила много раз на СВО с гуманитарной помощью, несмотря на то, что у ребенка много олимпиад, несмотря на то, что у ребенка был один из самых высоких баллов среди поступающих, нам не дали место, и она тоже снимала в запрещенной социальной сети, в ТикТоке, у нее там тоже эти миллионы просмотров, у нее была такая боль, и у нее была обида на государство и на других детей. И я ей объясняла, что дети здесь ни при чем. Она говорит, ну почему ребенок, который приехал из другого региона, ему дали место, потому что его жалко. Она говорит, мама, а я училась, и теперь ей приходится и учиться на дневном, и она работает на двух работах, потому что она понимает, что я физически не вытяну материально, чтобы обеспечивать их троих и ее вуз. Мы с ней пополам платим за ее обучение. Но это же обидно ребенку. И получается, что наших детей сталкивают лбами. И тут она мне говорит, мама, ты знаешь, если я полечу учиться в Дубай, там образование это стоит 280 тысяч, но я посчитала, что я смогу преподавать.
2: А 280 тысяч, это, простите, за какой промежуток времени? Семестр?
3: Семестр. За семестр. Но это когда у нее будет здесь уже первое высшее, это вот как доп там какой-то она, потому что это тоже дорого. И она говорит, и я смогу там преподавать, и всю свою зарплату я буду тратить на обучение. И понимаете, получается, что мы здесь наших же детей сталкиваем лбами, потому что кто-то учится с красным дипломом и хорошо заканчивает школу на отлично, а кто-то хорошо разбирается в олимпиадах. Кто-то хорошо из детей в стрессовой ситуации может прийти на экзамен и рассказать все. А кто-то на экзамене встает в такой психологический ступор на тех же ЕГЭ. Вот у меня у знакомой ребенок, она говорит: «Кать, учился, все, ЕГЭ провалил». Учится идеально, но вот на ЕГЭ просто ребенка клинит. Я по себе знаю, мне легче общаться, но мне легче писать. Но все, что касается тестов, вообще не моя история. Я для тестов вот логически, мне это не нравится, понимаете? И здесь получается, что мы детей разделяем на две касты. Кто из вас лучше? И дети соревнуются сами между собой, и между ними возникает конкуренция. Плюс еще возникает конкуренция, это о чем я вам сейчас сказала. Я познакомилась недавно с мальчиком, он работает барменом в ресторане, потому что он не поступил, сейчас мне тут кто-то звонит, он не поступил на обучение в ВУЗ, не взяли его, не было места бесплатно.
2: Представляете, говорю, а какой почему? У него план?
3: И ему обидно. Он пошел сейчас учиться, он говорит, я буду работать, он говорит, я в следующем году опять буду поступать. Но представляете, насколько мальчику обидно? Он говорит, мне приходится теперь работать. И с чем мы столкнулись? Когда я писала обращение в Министерство образования, я им задала вопрос. Смотрите, у нас огромное количество вузов. Я понимаю, что сейчас сложная ситуация в стране. Но, к примеру, я была в Луганске, да, там тоже есть вузы, несмотря на то, что сложная обстановка. Она сейчас везде сложная. Несмотря на то, что сложная обстановка, например, очень много людей из разных городов. Из Саратова едут учиться в Москву, из Тулы едут учиться в Москву. Вот я буду прям Тулу приводить в пример. Когда я общалась с губернатором, что он сказал, я хочу, чтобы мои дети и поколение детей, которые родились в Туле, жили по принципу, где родился, там и пригодился, чтобы они оставались на местах здесь учиться. А у нас что происходит? У нас вузы принимают детей с разных районов, нужно обеспечить общежитием, их нужно обеспечить дорогой, проживанием. И при этом дети, которые живут здесь на местности, они лишаются возможности поступить в этот вуз, чтобы ездить сюда. Например, сейчас со средней дочерью, у нас стоит вопрос, что она из Москвы переедет жить в Краснодар, чтобы поступать туда. Я говорю, Аврора, как я буду без тебя? Как я? Ты будешь без мамы? Она говорит, мама, здесь на бесплатно, наверное, мест не будет на мою профессию. Она говорит, я посмотрела, очень много человек на одно место. Она говорит, на платно я понимаю, что нас двое пойдет учиться.
2: А если не секрет, это какая профессия?
3: Она хочет поступить на журналиста.
2: Угу.
3: На журналиста. А у нас вузов хороших, именно хороших. Их по пальцам пересчитать, чтобы... Ну, вы сами в этой профессии, вы прекрасно знаете, да, и у меня есть образование спецкорреспондента. И она говорит, я, наверное, поеду либо в Краснодар, либо еще какой-то город она выбрала. И я понимаю, что ребенок, который, в принципе, должен получать образование, сталкивается с тем, что он так рано становится взрослым, ему приходится выбирать. И она задумывается о том, что ей нужно будет поступить куда-то на бесплатно, а здесь большая конкуренция. Ей нужно будет уехать из родительского крыла вообще совершенно в другой город, чтобы поступить. Для чего мы это делаем? Непонятно. Почему у нас такие большие пробелы, связанные в образовании? Тоже непонятно. И третий, самый сейчас болезненный вопрос, я не знаю, слушатели вот столкнулись с ним или нет.
2: Пишите нам, дорогие слушатели, тут вопрос к вам.
3: Да, 4 класса, 10-11 класс. Из ее класса в 10 класс перешло 3 человека. 3. Все классы математические. У меня ребенок гуманитарий. Она будет в этом году ЕГЭ сдавать математику. У ребенка, вот честно, весь 10 класс был такой стресс. Мы наняли 4 репетитора, потому что здесь нужно там ее подготавливать, другую ее подготавливать по логике. Ребенок будет поступать на журфак. Но у нас нет гуманитарного класса в школе. Просто их нет, потому что по программе должны быть сейчас технико-математические классы. И вот для детей, которые я, например, гуманитарий, для меня математика, химия, физика, это все сложно. И вот когда я тоже этот вопрос поднимала, у меня 4,5 миллиона набрал этот видеоролик, что там также мамы писали, мы тоже учимся в математическом классе и не понимаем, как ребенку, у которого не развито супер логическое мышление, зачем ему математика, понимаете? И когда она будет поступать в ВУЗ, куда ей эта математика нужна?
2: Я вас очень сильно понимаю. На самом деле, да, сейчас все эти вопросы, они так сильно мучают родителей, и что самое страшное — детей, потому что дети уже, начиная с 5 класса, задумываются, как и куда они будут поступать для того, чтобы дальше учиться, и они очень сильно нервничают, огромная нагрузка на детей. Да-да-да, они все в стрессе, и это правда, и немножечко не успевают побыть детьми, к сожалению. Хорошо, что есть хотя бы эти летние каникулы, но даже там они думают, а как же дальше, что же делать дальше?
3: Это правда.
2: Что вы можете порекомендовать родителям и детям, которые сейчас находятся в стрессе? Ну, возможно, есть какие-то слова, которые смогут их сейчас приободрить, и все поймут, что можно что-то делать. Вот от себя хочу сказать, к нам приходят эксперты, и они часто говорят о том, что ну не страшно идти в регионы, где есть места, и там есть тоже хорошее образование. Не страшно, все стабилизируется. Я тоже училась в регионе, но в итоге я работаю очень много лет уже в Москве, и дай бог там дальше больше. Поэтому мне хочется сказать всем нашим слушателям, которые нас слушают, простите за тавтологию, что все решается. Главное — стремление, наверное. Как вы считаете?
3: Это действительно, я здесь с вами полностью согласна. Вот по поводу совета, вы знаете, я когда училась на спецкорреспондента, я заканчивала ростовский вуз, несмотря на то, что я живу в Московской области, да, потому что я понимала, что здесь был высокий конкурс потоковый. Я поступила в Ростове, прекрасно отучилась, главное же желание, понимаете? Как сказала моя старшая дочь, она говорит: мам, когда мы выбирали между школой и лицеем, она мне говорила: мам, если я не захочу учиться, неважно будет, в суперлицее я учусь или в школе, да? Второе, помните, что детство, оно бывает один раз в жизни. Вот моя любимая фраза: разрешите ребенку быть ребенком. И в-третьем, будьте для него поддержкой, понимаете? Я видела, как не спала моя дочь, меня вызвали к директору, я испугалась, что что-то случилось. И когда мне директор сказал: Екатерина, давайте вы увезете ребенка на дачу, это вот со старшей дочерью было, на 2 недели, чтобы мы ее в школе не видели, потому что ребенок, вот видно, что она настолько переживает за эти экзамены, что у нее просто слетит психика. Вот будьте рядом со своими детьми, потому что жизнь, она такая короткая штука. От образования, конечно, зависит много, но если мы потеряем контакт с детьми, если мы им и так тяжело, мы же не знаем, что там происходит в школе.
2: Вот здесь, какие, простите, что перебиваю, хочется поблагодарить ваших учителей за то, что они такие внимательные, и это, хочется,
3: да,
2: чтобы все
3: директор.
2: Учителя были такими. У нас остается буквально 3 минуточки, да, даже 2,5. Последняя, легкая, но очень горячо обсуждаемая тема. В Госдуме предложили освобождать одиноких женщин от работы по пятницам, чтобы у них было время на личную жизнь и свидания. Как такая инициатива?
3: Против. Потому что если освобождать женщин, нам придется освобождать и мужчин. Давайте будем жить в той стране, в том обществе, где можно будет сочетать и работу, и материнство, и личную жизнь. Потому что человек, который не строит свою личную жизнь, не занимается хобби, разносторонне не развит, поверьте, ему добавь и пятницу, и вторник, и среду, он не будет ходить на свидание. Это недавно мы были в одном коллективе, и девочка говорит: я никак не могу встретить мужчину. Я говорю: ну как, посмотри, их же так много. Они постоянно знакомятся. Вот я недавно на дороге познакомилась с мужчиной за рулем, с одним в метро ко мне подошел мужчина, при этом я ехала с детьми. Я ей говорю: а почему? Она говорит: ну, а где с ними знакомиться? Я говорю: ну, расскажите про свой образ жизни. Вот она дом, работа, дом, работа, дом, работа. А работает риэлтором. Я говорю: Оля, так ты же, когда ходишь, знакомишься... Извините, собака у меня тут. Я говорю: ты же, когда ходишь, квартиры предлагаешь, объекты, у тебя столько там мужчин, можешь знакомиться. Понимаете, это зависит не от пятницы, не от понедельника, а от желания человека быть полезным и приходить в эти отношения. Ну, и потом, если мы будем это правда доверять женщинам, то а мужчина куда? Ну, женщина с женщиной будет ходить на свидание? Тогда нужно будет это делать для всех? Тогда, соответственно, что произойдет? Уменьшится заработная плата. Уменьшится заработная плата?
2: Которая, вы знаете, я читала статистику, и так на 30% меньше, чем у мужчин. Всегда у женщин на 30% меньше зарплаты. Я не знаю, как это действительно так или нет, но вот статистика такая
3: это
2: и есть.
3: Это правда в статистике. Вы правы, я тоже это поднимала в статистике, потому что я еще амбассадор проекта «Мама в деле», где женщины в директе, в декрете уже все, в декрете приходят на работу, и вот мы смотрели, что заработная плата действительно меньше. И здесь вопрос касается, что если мы уберем один рабочий день, соответственно, у нас 1/5 зарплаты сразу же уходит, а она может идти, женщина, на саморазвитие, на кружки, на образование, на спортзал, на покупку книги, для того, чтобы она была разносторонней. Поэтому я за то, чтобы создавать то общество, где мы даже на работе можем познакомиться, в столовой, в буфете с кем-то. Главное быть открытым, со широко открытыми глазами, с влюбленным сердцем к этому миру. А если ты не хочешь ходить на свидание, хоть пятницу, хоть субботу, хоть на работе, тебя насильно заставь.
2: Екатерина, спасибо вам огромное. На этой прекрасной ночи мы мы закончим. Екатерина Величкина, общественный деятель, руководитель департамента Центра ответственного блога Торгово-промышленной палаты Москвы, многодетная мама, была с нами на связи. Не переключайтесь, короткая реклама на радио «Спутник», новости, и мы вернемся.

0: Страна героев. Балган Банзаракцаев. Успех спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины зависит от личного мужества и грамотных действий каждого бойца. Это на личном примере доказал прапорщик Балган Банзаракцаев. Он действовал в составе батальонно-тактической группы, закрепившейся в обороне неподалеку от освобождаемого от радикалов ВСУ населенного пункта. Группа агрессивно настроенных боевиков после артподготовки и при поддержке боевой техники перешла в наступление. Враг использовал дроны. Балган удерживал позиции, умело отражал наскоки противника. В ходе ожесточенного боя прапорщик получил осколочное ранение плеча. Он нашел в себе силы сделать перевязку, после чего продолжил сопротивление, руководя подчиненными. Через какое-то время Балган Банзаракцаев обнаружил, что вражеские солдаты пытаются отрезать часть личного состава от основных сил для последующего уничтожения. Прапорщик разгадал планы противника и принял решение сосредоточить огонь наших бойцов на штурмовой группе ВСУшников. Попытка раздробить роту была сорвана. В ходе огневого воздействия противник понес большие потери и покинул поле боя. Только после этого российского военного эвакуировали в тыл и оказали полноценную медпомощь. Страна героев. Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. Словом по столу. Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
5: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
6: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
7: Тупо не хотят работать.
8: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
9: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18.00.
10: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Севастополе полдень, в Бишкеке 3 часа дня. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. ВСУ атаковали Ярославскую область, есть пострадавшие. США и Украина нарастили обмен разведданными, пишут мировые СМИ. Иран и Оман достигли договоренности касаемо Ормузского пролива. Далее подробности. Возгорание резервуаров Ярославского нефтеперерабатывающего завода произошло из-за падения обломков ППЛА. Службы занимаются ликвидацией, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Ранее глава региона проинформировал, что отражена самая крупная атака ППЛА ВСУ. Силами ПВО и РЭП ликвидированы 93 беспилотника. Ранения получили 4 человека. Также из упавших обломков произошло возгорание 3 частных домов. Выбиты стекла в нескольких многоквартирных домах, повреждены личные автомобили жителей региона. Американские законодатели считают, что США и Украина в последние месяцы нарастили обмен разведывательной информацией до прежнего уровня, пишет газета «Политика». По оценке председателя Комитета Сената США по разведке Марка Уорнера, американские данные помогли Киеву в применении дальнобойных беспилотников и ракет для ударов в глубину российской территории. В свою очередь, члены Комитета по разведке сенаторы Джон Корнин и Роджер Уикер также согласились, что обмен информацией усилился. Сенатор Тим Кейн, посетивший Украину в апреле прошлого года и июля этого года, также заявил изданию, что заметил рост уверенности во взаимодействии Киева и Вашингтона. Белый дом не стал подтверждать расширение обмена разведданными. В администрации заявили лишь, что президент США Дональд Трамп сосредоточен на прекращении конфликта. Предположительно, баллистическая ракета «КНДР», пуск которой был проведен ранее в четверг, вероятно, уже упала, сообщила служба безопасности на море Японии. Она призвала суда следить за информацией, а при обнаружении упавших обломков не приближаться к ним, а также сообщить службу безопасности на море. Ранее Минобороны Японии сообщила, что из «КНДР» был проведен пуск, вероятно, баллистической ракеты. Иран и Оман достигли договоренности о полном открытии Ормузского пролива для судоходства. Ее должен одобрить Верховный Совет нацбезопасности Ирана, сообщил саудовский телеканал со ссылкой на высокопоставленный источник. Уточняется, что соглашение будет действовать 60 дней. Ранее телеканал CNN со ссылкой на данные портала по отслеживанию судов сообщал, что минимум 10 коммерческих судов прошли через акваторию за последние сутки. Несмотря на рекордные закупки Евросоюза российского сжиженного природного газа в первой половине этого года, запас газа в европейских подземных хранилищах, предназначенные для предстоящего отопительного сезона, остаются на минимальном для этого времени года уровне. За последние полтора десятилетия свидетельствуют материалы европейских регуляторов. По состоянию на 6 августа европейские хранилища были заполнены примерно на 57%. Этого значительно ниже уровней аналогичного периода предыдущих лет и является самым низким сезонным показателем. Церемония возложения цветов прошла в Курске в день второй годовщины вторжения ненацистов в Курскую область, передает корреспондент РИА Новости. В мероприятиях принял участие губернатор Александр Хинштейн, жители Курского приграничья, представители власти и духовенства. По словам главы региона, события изменили жизнь Курской области. В этот день все жители вспоминают товарищей, близких, родных и героев. Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио «Спутник». Дневной ракурс.
2: Дорогие друзья, всех вновь приветствую. Продолжаем эфир на радио «Спутник». И прямо сейчас начинаем дневной ракурс. Меня зовут Александр Букарев, и со мной прекрасная Лису Хабалова. Лису, привет.
3: Спасибо за прекрасную. Привет, Саша. Всем здравствуйте еще раз. Мы сегодня обмениваемся с Сашей комплиментами.
2: Это правильно. Мне кажется, это должно как-то приходить, что ли, в традицию. Это поднимает настроение, это как-то и уверенности добавляет. Ну, почему
3: нет? Я полностью тебя поддерживаю. Мне вообще кажется, что коллеги должны всегда друг друга поддерживать, да и вообще люди в целом.
2: Абсолютно верно. Так, ну что, перед тем, как к темам, как обычно, перейдем, немного про праздники. Сегодня у нас 6 августа, и сегодня день грибного дождя. Вот так вот. Кстати, что удивительно, вроде бы день такой простой, но мне кажется, вот я из всех праздников, которые сегодня вижу, тут Международный день подкаблучника есть, день огненной воды, но вот день грибного дождя...
3: Да, вот что... Кто додумался ввести день грибного дождя? Расскажи, а вот, пожалуйста,
2: а вот
3: мне
2: это
3: и
2: любопытно.
3: Нашим слушателям.
2: Вот это крайне любопытно, потому что день грибного дождя, он как-то так не то, что прям вводился, вот просто решили в один момент, что а давайте вот праздновать такой день. И слава богу. И знаешь, мне кажется, вот он просто как-то успокаивает. Я вот вспоминаю, про, ну вот как я маленький еще выходил там на улицу в деревне и смотрю, вот идет дождь и светит солнце, и как-то это так красиво, так успокаивающе и ностальгично. Мне вот хочется вот такие моменты вспоминать, а не другие вот какие-то плохие праздники. Ну вот, кстати, может быть, кого-то обрадует Всемирный день горчицы. Те, кто любит горчицу, сегодня ее Всемирный день. А можно ее поздравить, хотя
3: ты
2: не
3: любишь,
2: знаю.
3: Ты любишь горчицу?
2: Ну вот, отношусь как-то средне. С одной стороны, вот с какими-то блюдами великолепно, с другими, да я бы не сказал, что она вот прям необходима. Из разряда вот холодец с горчицей. Муа, просто красотища, обожаю.
3: Ой, я полностью поддерживаю. Я люблю горчицу в любом ее виде. Дижонская, по-моему, называется. Это когда еще, знаешь, она такая маленькими крапинками.
2: Да.
3: Вот это вообще очень вкусно, особенно добавлять в салат. Но ну, мы уже не можем. А ты попробуй, добавь. Это и полезно,
2: а
3: и очень
2: вкусно.
3: А может
2: быть, добавляют, я просто не знаю.
3: А ты себе попробуй сделать. Тем более, ты у нас любишь мясо.
2: Мясо обожаю. Мясо просто невероятно люблю. Но, собственно говоря, вот такие у нас сегодня праздники. Достаточно спокойные и забавные. И никаких вот таких серьезных нет. Ну, собственно, прямо сейчас тогда будем говорить уже о нашей главной новости, о нашей большой теме, которую обсудим более подробно в час, как обычно. Пока что просто проанонсируем, ну так, пару слов скажем. Платный прием в вузы призван бороться с низким уровнем образования. Об этом заявил глава Миноборнауки Валерий Фальков.
3: Вот неожиданное заявление. Мы сейчас как раз разговаривали с Екатериной Величкиной по этой теме. Так. И сейчас я немножечко даже удивлена. Удивлена таким заявлением, что оказывается, вот оно что, вот для чего это делается.
2: Ну вот давай попробуем немножко разобрать. Все-таки платный прием в вузы, он во многом нужен, ну скажем так, во-первых, это как у нас было, немного более простой вариант, наверное, если у семьи есть достаточное количество денег для того, чтобы образование ребенку оплатить, то это ну такой более простой вариант поступления, потому что баллов надо поменьше, конкурс чуть побольше, ну и, собственно, вот такой вариант имел место быть. А вот прямо сейчас, когда, ну, вообще не так уж много платных мест остается, это становится каким-то, ну, вот, наверное, другим вариантом. То есть кто-то просто идет на платку, кто-то идет на бюджет. И нет такого разделения из разряда вот сюда легче, а сюда сложнее. И туда достаточно сложно попасть.
3: Вот, а кто-то идет зарабатывать, как сейчас тоже наша гостья Екатерина Величкина рассказывала, что многие подростки, они не могут поступить в вуз, и поэтому они идут зарабатывать. Некоторые уже учатся и работают на двух работах для того, чтобы оплатить свой вуз. Не представляю пока что, как это должно все вместе совмещаться и как это сказывается на образовании. Особенно если это врачи, например, вот ты представляешь,
2: абсолютно
3: которые должны быть
2: точно, да,
3: погружены
2: да.
3: целиком и полностью в свою работу.
2: Ну, потому что ты, их уровня образования зависит жизнь буквально человека. И если где-то не доглядел, где-то просмотрел, где-то прогулял, а потом, не дай бог, еще какую-то работу купил, а потом он приходит на практику и видит, что совсем ничего не понимает и еще, не дай бог, крови боится. И тут что поделать? Вот, знаешь, мне кажется, вот касательно вообще платной учебы прямо сейчас, это в какой-то степени, наверное, правильно, что она таким образом борется с низким уровнем образования. В каком ключе? В ключе того, что все-таки очень многие, приходя на платку, думают, да, какая разница, я все равно заплатил достаточное количество денег, я приношу прибыль, поэтому меня не должны выкинуть. Угу. Но это неправильный подход. Это не тот подход, который вообще призван как-то сочетаться с вот словосочетанием высшее образование. Высшее образование ты приходишь для того, чтобы как минимум научиться пользоваться информацией, получить большое количество знаний, большой объем знаний, после этого использовать его в работе, в жизни. Кстати, вот это тоже такая отдельная тема касательно того, высшее образование больше тебе дает в отдельной профессии, ну, особенно первое высшее образование, или это в том числе возможность ощущать себя более образованным во всех сферах. То есть умение пользоваться информацией, умение ее обрабатывать, умение как-то координировать самого себя, заставлять вот здесь посмотреть, здесь научиться.
3: Ты знаешь, однозначно люди, которые получили высшее образование, они очень много всего знают, это факт. Но те, которые действительно хорошо учились, те, которые старались, стремились, поэтому высшее образование — это всегда хорошо. И здесь еще вот о чем задумалась я. Здесь такие слова он использует в своем заявлении. Министр отмечает, что количество бюджетных мест ежегодно... Валерий Фальков, глава Миноборнауки, отмечает, что количество бюджетных мест ежегодно увеличивается. Вот смотри, что интересно. В 2026 году их будет больше, чем в предыдущем.
2: Да, они увеличиваются, но вот на самом деле количество платных мест сокращается, то есть общее количество, оно не сильно растет. И в какой-то степени, может быть, платное образование, вот я как раз не договорил, касательно того, что многие приходят в ожидании, что мы просто будем здесь находиться, и за нами никто следить не будет, а мы будем учиться, ну, как попало, как пойдет, все равно останемся. Нет, платное образование — это такое же образование, причем, мне кажется, вообще странный такой подход, тут должна быть ответственность как минимум перед своими родителями, ну или перед тем, ну даже перед собой, если сам это образование оплачиваешь, как-то деньги заплатили, а результата нет. Надо учиться, ну и, соответственно, может быть, таким
3: Я
2: образом.
3: Я полностью тебя поддерживаю. Быть умным человеком — это всегда очень красиво,
2: да,
3: и
2: вот,
3: правильно.
2: Вот тоже как будто бы можно поиграться словами «умным человеком» и «образованным человеком». Умный человек не всегда образованный, образованный не всегда умный.
3: Вот как закрутил.
2: Ну, правда.
3: И еще хочется задать тебе, Саша, вопрос. Ты как недавний относительно выпускник, скажи, было много
2: еще
3: студентов...
2: Еще не выпускник, еще учусь.
3: А, еще вот учишься. Тогда скажи, много сейчас у тебя студентов вокруг тебя, которые учатся как раз с пониманием того, что мои родители заплатили деньги, и мне не обязательно там... У меня вообще есть деньги, мне не обязательно учиться. Много таких ты встречаешь?
2: Да я бы не сказал, что много, но, может, потому что это МГУ, поэтому там, в принципе, так люди легко не относятся. Uh-huh. Хотя, кто знает, может, это именно на наших гуманитарных направлениях, вот, по крайней мере, где я по большей части сосредоточен. Но вот если брать вообще всех людей, которые вот прямо сейчас окружали меня, uh-huh. или окружают меня, или окружали, то по большей части люди относятся серьезно к образованию, но есть представители, я даже могу их вспомнить, которые приходили с точки зрения, у меня очень богатые родители, мы можем все оплатить, мы можем все купить, поэтому отстаньте, вообще не трогайте меня, и я неприкосновенный. И вот один из примеров с таким мышлением очень легко вылетел из вуза.
3: Прям. А, то есть все-таки вылетел легко,
2: да,
3: из вуза.
2: Да, абсолютно легко, никто не посмотрел на его деньги, на там статус и все остальное, просто взяли и выкинули. Поэтому тут тоже такой момент, многие рассчитывают на вот эту, как скажем, крышу, а на самом деле крыша-то оказывается дырявая.
3: Также хочется добавить, что министр образования и науки Валерий Фальков сообщил, что в ходе текущей приемной кампании в университеты России уже зачислены 117 тысяч человек, более 40 тысяч из которых абитуриенты, отдельные квоты, участники СВО и их дети.
2: Да, но при этом вот мы еще вчера с тобой обсуждали касательно того, что все-таки проблема некоторая существует в виде возможности поступить. Очень многие не могут поступить, у многих возникают с этим проблемы, и даже ректор МГИМО высказывался относительно количества тех, кто поступают по олимпиадам, uh-huh. и их действительно очень много, при этом могут быть достаточно низкие баллы, ну, может быть, и не низкие, средние баллы, а они все равно проходят, потому что у них вот это есть привилегированное положение. С одной стороны, сложно назвать тоже привилегированным положением, потому что они поучаствовали в олимпиаде, они ее выиграли, они молодцы. Ну, собственно говоря, вот такая их награда. Плохо тому, кто не участвовал в олимпиаде. С другой стороны, а разве обязан каждый участвовать в олимпиаде? А прямо сейчас получается, что так. Так вот, ректор МГИМО сказал, что надо сделать определенную квоту для олимпиадников, чтобы они занимали 15-25%. Потому что, если посмотреть прямо сейчас, они во многих вузах, особенно топовых вузах, занимают 50, а то и больше процентов, 60 там бывает, бюджетных мест. Тоже вот есть над чем подумать, поразмыслить. В том числе, кстати, по поводу уменьшения, увеличения платных мест, также поиграться. Поэтому здесь есть о чем поговорить и у экспертов спросить их мнение, а мы пока будем переходить плавно к актуальным новостям. Ну и, собственно, прямо...
3: Очередные санкции.
2: Да, очередные санкции. Но мы уже привычные, это как с гуся вода, собственно, происходит. А санкции вводятся, мы под ними сидим, они на нас дождиком льют, а мы, ну, собственно,
3: как раз день грибного дождя сегодня у нас, да, о чем там рассказываешь?
2: Вот. Грибной дождь, солнышко светит, санкции идут.
3: Слушай, а если они такие неразумные, на мой взгляд, вот последние особенно санкции вводят, может, они правда под грибными дождями там сидят все?
2: Ну, под грибными дождями это что за дожди такие? А так-то грибной дождь абсолютно безопасен. А вот если грибные такие, ну, скажем, цветастые грибные, то это, да, это уже другой разговор. Ни на что не намекаем. Ну, собственно, вот сейчас новые санкции касаются Озонбанка и многих других предприятий, торговых судов и банков. Собственно, здесь можно, знаешь, о чем говорить? Не о какой-то там... ну, я не знаю, личной неприязни вот Великобритании к каким-то этим банкам, стремление как-то насолить, они действуют вот в ключе политики Евросоюза. И я начинаю задаваться вопросом, а что вас политически отделяет от Евросоюза? Хорошо, вы вышли из Евросоюза, вы не являетесь его частью, но очень часто, мне кажется, если человек сильно даже не погружен в все обстоятельства политические и видит, что какое-то там решение приняла Великобритания и отдельно приняла ЕС, они думают, а в чем отличие. Ну, то есть вы действуете абсолютно в том же ключе, абсолютно скоординированно. Не знаю, нет вот этой самобытности. Обидно за вас, великобританцы, что ж вы, будем вас называть малобританцы.
3: Знаешь,
2: или
3: здесь мне хочется рассказать о том, что вчера только разговаривала с экспертом, и он говорит о том, что наша финансовая система, российская финансовая система сейчас достаточно крепка, и укрепляется она благодаря абсолютно разным способам, но не о чем переживать сейчас Россия. И вот эти вот санкции, которые они вводят, ну, сейчас Озонбанк, да, пострадал, так. Он работает для миллионов россиян внутри страны, и санкции к нему — это некий пшик. Мне так кажется. Возможно, конечно, я не знаю какой-то там внутренней политики банковой системы, и, может быть, конечно, как-то они немножечко пострадают, но создается такое впечатление, будто бы не особо. И это все-таки действительно пшик.
2: Не, ну тут, конечно, я немного поспорю с точки зрения того, что все-таки Озон имеет в том числе, ну, таких инвесторов, как многие отмечают, иностранных, поэтому все-таки для него это будет определенным ударом. Да, и я не думаю, что стоит заниматься вот таким, что ли, ну, я не знаю, как сказать-то, узколобством в какой-то степени, но, наверное, это будет слишком грубо, если мы будем говорить, что санкции абсолютно нас не касаются. Нет, конечно, они нас касаются. Нам приходится находить варианты, как их обходить. Это все равно это время, это силы, это определенные действия, которые приходится нашему государству совершать. Другое дело, что мы это делаем успешно, и слава богу. Но вот эти их попытки, которые, ну, продолжаются, и я думаю, и следующий пакет санкций будет уже разрабатываться, и, скорее всего, уже разрабатывается. Соединенные Штаты, они все подбивают эти санкции усилить. И, кстати, сам Трамп, что, в принципе, может быть и удивительно было на определенном этапе его президентства, но сейчас уже кажется вполне нормальным, говорит о том, что санкции надо вводить против России. И прямо сейчас, по последним заявлениям, вообще кажется, что Соединенные Штаты полностью перешли вот на эту сторону Украины. Они там и всегда были, но сейчас они и медийно туда перешли. Все-таки до этого пытались как-то балансировать, находиться посередине, говорить о том, что вот мы такие наблюдатели, мы просто вот пытаемся вас помирить и разрешить этот конфликт. Но вот я сразу привяжу новость, которая касается как раз возобновления обмен разведданными с Украиной, американскими. И сначала прозвучит, наверное, странновато. А что, они прекращались? Нет, они не прекращались. Но суть-то в другом. Они пытаются нарастить тот же объем разведданных с Украиной. Получается, что при Байдене этот объем разведданных был, ну, просто космический. Вот все разведданные, которые были, они предоставлялись. Потом был один период, когда Трамп еще активно был как будто бы заинтересован в урегулировании этого конфликта. Он пытался в том числе повлиять ограничением разведданных. Тогда отключили буквально на несколько дней. И мгновенно гигантские потери на фронте у Украины, гигантские отступления. Вообще они не могут понять, где они находятся, потому что разведка дает огромное преимущество. Ну и, в принципе, огромные возможности. И вот сейчас возобновление вот, подачи в том же объеме разведданных с Украиной может, во-первых, конечно, немного сказаться на ситуации на линии боевого соприкосновения, хотя мне это напоминает, вот знаешь, вот эти потуги из разряда «мы сильно проигрываем, дайте, помогите, пожалуйста, остановиться», потому что разведка, она все равно передавалась, и то, что она станет более объемной, ну, может быть, как-то поможет, но не критично. Но вот что важнее, это буквально признание Соединенных Штатов в том, что они не собираются больше быть вот этими, ну, скажем, менторами, где-то находиться посередине. Они выбрали свою сторону. Вот дальше возникает вопрос, а как с ними переговоры-то вести?
3: Ну, а как вести переговоры? Мне кажется, всем очевидно, что никак, что очень сложные и тяжелые люди. Мы разговаривали очень много раз о том, что вот на текущей, мне кажется, неделе и на предыдущей, возможно, тоже наши пранкеры, Вован и Лексус, они смогли, ну как это возможно, разыграть некоторых представителей власти Европы, но если они ведутся даже на такое, действительно, о чем можно разговаривать с этими людьми? И по поводу узколобости людей, которые думают, что санкции ни на чем не сказываются. Я таких не встречала. Все прекрасно понимают, что...
2: Правда, встречал. Прямо люди говорят о том, что да, мы их вообще не замечаем, не видим, и они куда-то в космос улетают.
3: Слушай, ну как это так, люди ведь видят огромное количество брендов, которые... Я не говорю о каких-то громких, дорогих брендах, да, вот как мы вчера с тобой разговаривали. Ну, это меня удивляет. Мне кажется, что все видят, что это очень сильно сказывается, но здесь самое главное, хочется вернуться все-таки к этим санкциям, что мы справляемся. Вот какая мысль должна быть самой главной, которую наши эксперты периодически пытаются доносить. Здесь в эфире радио «Спутник». Слушайте нас постоянно и никогда не переключайтесь. И самое важное, повторюсь, что мы справляемся. Санкции есть, и, судя по всему, они еще будут. Как, знаешь, говорит Алексей Красильников, наш коллега, соведущий, он говорит о том, что эти санкции уже перестали удивлять, хочет, чтобы нас чем-то удивили. И вот каждый раз, когда они какие-то такие странные санкции вводят, он полагает, что они все-таки нас слушают и решают нас удивлять.
2: Ну, есть такое, да, есть ощущение, что они измываются. У нас очень много, кстати, если так посмотреть, сатирических выпусков в интернете можно найти, да и на федеральных каналах, где показывают варианты развития событий, ну, потенциальные, где сидит, например, президент Соединенных Штатов и пытается придумать, а что же запретить следующим. Ну, или там руководитель какой-то из европейских стран. И вот он думает, так, я запретил им кроссовки, запрещу им тапки, и вот все, у них у нас теперь не будет тапок. И мы, вау, какой ужас. Ну, собственно говоря, тапки мы сами себе сделаем, а они будут сидеть недовольны, потому что тапки свои продать некому. Так, еще касательно, кстати, санкций. Не упомянули, что компания производит водитель дронов, Уралдронзавод, на главу которой Владимира Ткачука, во вторник вечером было совершено покушение под Екатеринбургом, ранее была включена Евросоюзом в санкционный список также. Вот.
3: Здесь, конечно, отметка со стороны Запада, как по мне, если они вводят санкции, значит, наше предприятие делает что-то действительно... Ну, это и так очевидно, что они делают что-то действительно нужное, эффективное, и это признание с их стороны, потому что это факт.
2: К разговору о там, каком-нибудь украинском экстремистском сайте «Миротворец», который, ну, вот просто изначально многие воспринимали как включение вот в этот список, это действительно какая-то угроза. А потом начали думать, что вот раз меня туда включили, значит, признали.
3: Ну, что. Нет, я не слышала таких версий на самом-то деле про этот сайт.
2: Теперь правда это есть.
3: Если включили, значит, признали.
2: Ну, потому что он в один момент перестал быть действительно каким-то серьезным списком. Туда включают детей 5-6 лет, причем с формулировкой «угрожают целостности Украины». Ну, там вот суверенитету и целостности Украины. Звучит максимально абсурдно и смешно, но вот такое, к сожалению, есть.
3: Ну, они, видишь, видимо, смотрят очень сильно вдаль.
2: Да, у них есть какой-то мощный искусственный интеллект, который просчитывает будущие ходы. Да нет, там на самом деле просто люди куда-то путешествовали с семьей. И, ну, вот ребенок, соответственно, часть этой семьи пересек где-то там границу, и его зачислили в враги народа. Так, ну, собственно, дальше идем. Еще из небольшого и большого абсурда. Появление беспилотника со взрывным устройством в аэропорту Лейпцига стало новым сценарием гибридной угрозы. Об этом заявил министр внутренних дел ФРГ. Ну, собственно, вот это новый сценарий гибридной угрозы, меня всегда это забавляет.
3: А меня, знаешь, что прозвучает? Забавляет, что сразу сразу же прозвучало, кто это еще мог быть, кроме России.
2: Конечно. Ну,
3: то есть они даже не пытаются проводить никаких расследований. Все, что бы ни случилось сейчас, это все Россия сразу же.
2: Ну вот тут даже можно, знаешь, еще что вспомнить. Одно дело ФРГ, которые, понятно, сейчас настроены благодаря Мерцу вообще сильно против России, все свои политические высказывания делают вот в этом же ключе. Ну, мы не берем АДГ. А вот если мы возьмем Польшу, у которой с Украиной очень плохие отношения в последнее время, и там много раз Зеленский на самом-то деле протокол нарушал, когда приезжал, например, к премьер-министру вместо того,
3: чтобы
2: президента посетить.
3: Вот ты знаешь, прости, я тебя немножечко перебью, да. Очень многие эксперты, опять же, но я здесь ни в коем случае не спорю ни с кем, ни с тобой, ни с нашими экспертами, но многие эксперты говорят о том, что нет у них разногласий. То есть они какие-то такие, знаешь, едва
2: понятно,
3: кому-то заметные,
2: понятно,
3: просто
2: да.
3: На словах, но вот продолжают
2: но
3: они
2: внутри,
3: все-таки вместе
2: внутри все равно есть. Так вот, по поводу этого сотрудничества, даже они, вот когда там залетела ракета Х-101, они подумали без экспертизы, без всего, что это Россия. Опять же, зачем? Ну вот для чего делать вот эти поспешные заявления, если можно провести анализ, просканировать, а потом уже предъявлять? Но нет, они сразу говорят, что это Россия, ну потому что это часть нарратива. Так, еще из интересного. ЦРУ создало секретную опергруппу по подготовке революции в Кубе. Вот это немного, знаешь, тревожно. Почему? Потому что у них, как мне кажется, вполне себе может получиться. Куба находится в очень тяжелом положении.
3: В ужасном положении.
2: Абсолютно тяжелом положении. И Соединенные Штаты выдавливают просто все соки и ресурсы из этой страны.

знать за 90 секунд. В начале 20 века кандидат богословия Николай Махаев отправился в Витебск. Там он работал преподавателем русского языка и был членом епархиального совета в местной семинарии. Получил назначение учителем литературы в мужскую и женскую гимназии. В 1913 году, в эпоху бурного развития кинематографа, Махаев решил провести социологический опрос среди своих учеников. В нем приняли участие более 300 юношей и девушек. Две трети, как бы сейчас сказали, респондентов, заявили, что кинематограф не может их оставить равнодушными. Самое сильное впечатление от просмотра фильмов получали гимназистки. По их рассказам, образы и сцены, увиденные на экране, жили в их сознании по несколько месяцев. Мало того, становились причиной бессонницы, ночных кошмаров и даже в некоторых случаях галлюцинаций. Почти 85% учеников твердо заявили, что синема оказывает вредоносное воздействие на здоровье. Вызывает зубную и головную боль, ухудшает зрение, приводит к переутомлению и нервным расстройствам. В результате в некоторых регионах империи учащимся запретили ходить в кино. Но это только разогрело их интерес к новому виду искусства. Запретный плод всегда слаще.

0: одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма! Все новости теперь доступны на нашем канале в «Макс». Переходите, читайте и слушайте. Радио нижнее подчеркивание «Спутник».
1: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
2: А где тут бродит жираф на озере Чад?
1: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
0: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Мужчина получил ушибы в результате падения с крыши дома после атаки дрона ВСУ в Рыльском районе Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Житель деревни начал тушить пожар, начавшийся после атаки дрона. Во время повторного удара он сорвался с крыши и получил ушибы. Бригады скорой помощи направили его в областную больницу. Операторы беспилотных систем южной группировки войск уничтожили боевую бронированную машину «Козак» ВСУ с личным составом на славянском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны. По данным ведомства, операторы беспилотных систем 2-й гвардейской артиллерийской бригады в ходе ведения контрбатарейной борьбы и разведки с помощью беспилотников выявили бронемашину противника. Минобороны также отметили, что подразделения южной группировки войск продолжают работу по поражению целей в ближнем тылу, уничтожая военную технику

0: противника, живую силу, пункт управления беспилотными летательными аппаратами и огневые позиции артиллерии, что способствует продвижению российских штурмовых подразделений. Ущерб от схода 13 вагонов грузового поезда в начале июля в Красноярском крае превысил 3 миллиона рублей, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте России. Инцидент произошел 4 июля на перегоне участка путевой Кашурникова в Красноярском крае. Была повреждена опора контактной сети, также было нарушено движение поездов в регионе. Ведомство уточняет, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Великобритания расширила список антироссийских санкций на 19 позиций, сообщил британский Минфин. Как следует из документа, под ограничения попали Озонбанк, государственный Росэксимбанк, а также 6 танкеров под флагами России, Индии, Сан-Марино, Барбадоса, Палау и несколько компаний. В Москве неоднократно заявляли, что санкционное давление не достигло поставленных Западом целей. Президент России Владимир Путин называл политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией западных стран, отмечая, что санкции нанесли серьезный удар по мировой экономике. Иран и Оман согласно новой договоренности не планируют взимать сбор с проходящих через Ормузский пролив судов, сообщил саудовский телеканал со ссылкой на высокопоставленный источник. Ранее стало известно, что страны достигли договоренности о полном открытии акватории для судоходства. Она будет действовать в течение 60 дней после одобрения Верховным Советом нацбезопасности Ирана. Страны региона могут также принять участие в разминировании пролива и обеспечении технических мер для возобновления прохода судов. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дневной ракурс.
2: Дорогие друзья, продолжаем дневной ракурс на радио «Спутник». Меня зовут Александр Букарев. И в очередной раз напоминаю вам всем про то, что стоит подключиться к нашим соцсетям. Это Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Заходите, смотрите самые актуальные новости. Кроме того, если пропустили какую-либо программу, можно в любой момент также зайти, нажать на любой плейлист, понравившаяся программа, и зайти посмотреть то самое видео. Или вообще взять и прямо сейчас подключиться к эфиру. И в том числе можно писать комментарии, помогая нам в обсуждении каких-либо тем. Так, ну а прямо сейчас мы будем переходить к первой теме, первой новости, которая связана с возможным, таким предложением, скажем так. России нужно проработать железнодорожный выход к Индийскому океану на случай риска в Босфоре и Ормузе. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Это, кстати, крайне любопытная мысль, потому что очень многие прямо сейчас обеспокоены все-таки ситуацией в геополитике, особенно конфликтом вокруг Ормузского пролива, и кто знает, может быть, понадобятся вот эти самые варианты обхода. Давайте обсудим эту тему с политологом и политтехнологом Дмитрий Иловский. С нами на связи. Дмитрий, приветствую.
3: Здравствуйте, Александр. Приветствую всех слушателей и зрителей радио «Спутник».
2: Спасибо большое, что подключились. Вот скажите, пожалуйста, как вы считаете, насколько это вообще правильное предложение? Можно ли вообще говорить об этом и стоит ли? И необходимо? Есть ли в этом необходимость? Вот так.
3: Ну, во-первых, этот проект существует достаточно давно. Тут, скорее, Марат Шакирзянович просто о нем вспомнил в определенном контексте. Но проект «Север-Юг», транспортный коридор, он существует достаточно давно. Он стратегически и стратегически важный, обоснованный. Это как бы связывание континента фактически по линии с севера на юг, там от Санкт-Петербурга до Индии. Он совершенно логичен, потому что позволяет передвигать товары по тому коридору, по которому сейчас они не передвигаются. То есть, условно, вам, чтобы из Индии до севера Европы довести товары, вам нужно плыть на кораблях, а тут можно напрямую проскочить. Ну, конечно, это не та способность, которая у транспорта на море, но как запасной дополнительный путь он вполне себя оправдывает. Для России это, конечно, крайне важный инструмент геополитического влияния, потому что позволяет связывать транспортом целые несколько очень серьезных стран, включая Индию, как будущую очень важную в развитии мировой экономики страну. Это как бы один из топовых сейчас кандидатов на будущее развитие. Угу. Проблема там только одна, это то, что вся эта сеть железнодорожных путей проходит через Иран и Афганистан. И это крайне нестабильные страны, которые мы прям нестабильность прямо сейчас в них видим, она прямо сейчас происходит. И это была проблема для этого проекта всегда. То есть он очень зависим от стабильности в этих государствах, и там с этим очень большие сложности, поэтому он такой очень медленный, очень долгий, потому что никто не...
2: Ну, то есть возникает достаточное количество препятствий.
3: Потому что если бы там было все хорошо в Иране и Афганистане, его бы уже давно реализовали.
2: А, да. То есть это единственное, что мешает, а ресурсов хватает, и у нас есть возможность этим заниматься. Ну, предположим, если бы эти...
3: Там, конечно, сложный рельеф.
2: Да,
3: нет,
2: да,
3: там, конечно, сложный рельеф есть, но там такой потенциальный грузооборот и такой настолько экономически эффективный проект, что любые вложения туда вернутся сторицей, как Транссиб, например, он стоил очень дорого и требовал огромных инженерных изысканий, а в итоге он уже 100 лет приносит доход нашему государству. Поэтому, если бы не проблема с безопасностью, его бы уже давно реализовывали в полный рост. А если говорить про геополитическую историю, то действительно сейчас есть окно возможностей для транспортных проектов России. В первую очередь, конечно, Северный морской путь, но Мардаш Кизянович просто ближе строительства, чем строительство кораблей, там свои ответственные. И, соответственно, сейчас самое логичное – это продвигать свои проекты транспортные, пока наблюдается серьезный кризис в транспортной сфере, в именно морской торговле, причем кризис этот будет дальше развиваться, он не пойдет на спад, будет еще более сложная ситуация с мировой торговлей, и в этом плане стратегически логично сейчас успевать решать интересы России, нашей страны, в такой ситуации надо успевать это делать.
2: Но тогда возникает еще такого рода вопрос касательно логистики внутри нашей страны. Мы стремимся как можно больше, эту паутину растянуть на все страны, которые вокруг нас находятся, и в том числе такую глобальную действительно идею зарождаем по поводу связи вообще сильного юга с севером. Но я просто вспоминаю поездку Владимира Владимировича во Владивосток, когда он там выступал и говорил о том, что мы будем очень много усилий прикладывать именно для связи нашего Дальнего Востока и Запада нашей страны. Как считаете, нам сейчас стоит больше сосредоточиться на этих геополитических путях и связях, или все-таки внутри страны более такую разветвленную сеть создавать? Видимо, некоторые неполадки технические прямо сейчас возникли, но на самом деле вопрос, как мне кажется, достаточно актуальный, потому что очень много все-таки надо понять, для нас сейчас очень важно понять, куда больше и куда приоритетнее вкладывать наши возможности, ресурсы и финансы. Дмитрий, прямо сейчас, как считаете, нам выгоднее и приоритетнее вкладываться в геополитические такие идеи или все-таки в наши внутренние российские?
3: Немножко проблема со связью, если не будет слышно, простите.
2: Слышно. Сейчас слышно перестало быть. К сожалению, да, опять технические неполадки появились, но ничего страшного, это прямой эфир, дорогие друзья, поэтому мы перед вами абсолютно откровенны и прямо сейчас в прямом эфире вам все время рассказываем. В этом и особенность. На самом-то деле есть еще одно сообщение, пока что Дмитрий переподключается. Хуснуллин в том числе признал, Марат Хуснуллин признал, что открытие трассы М-12 Восток до Тюмени планируется уже в декабре 2026 года. И по его словам, на это есть все шансы, что также как-то подогревает наш интерес. Это, напомню, что платная автомагистраль, соединяющая Москву, Владимир, Нижний Новгород, Арзамас, Казань и Екатеринбург с активным продлением как раз до Тюмени. За этим следим. Протяженность открытых участков превышает аж 1600 километров. Это, к слову, о том, том, что внутренние-то наши логистические способности продолжают развиваться, но вот любопытно, стоит нам исключительно сосредоточиться на внутренних или все-таки в том числе не забывать про внешние? Дмитрий?
3: Если меня слышно, я стараюсь говорить. Значит, да, это взаимосвязанные вещи. Во-первых, у нас действительно очень большие проекты именно внутри по развитию. Но теперь вопрос, на них деньги нужны. А мы деньги от чего получаем? У нас, как и любой нормальный бюджет, у нас он частично завязан на внешнюю торговлю. Поэтому если мы сейчас по сути используем тот потенциал во многом, который наработан Советским Союзом еще. То есть там потенциал газотранспортной системы, потенциал ресурса обеспечения там, нефтью, газом, потенциал там, производства ресурсов и так далее. И если мы не будем сейчас создавать потенциал, в том числе для торговли, для перевозки грузов, то через 50 лет нам не на что будет просто строить внутренние магистрали. Поэтому это как бы большая стратегия для того, чтобы внутри строить магистрали, внутри делать для людей качественную жизнь. Извините, когда ты вчера до Казани ездил там полсуток, а сегодня ты до Казани доезжаешь там за 6 часов, ну это сильно улучшает качество жизни людей, да? Но для этого нужны деньги и ресурсы. А ресурсы и деньги получаются из мировой торговли. А для этого нужно что-то делать для этой мировой торговли. Она сама по себе не происходит. Нужны магистрали. И мы, как сухопутная преимущественная страна, это наша вечная проблема. С одной стороны, большие расстояния. С другой стороны, это же наше преимущество. Наша территория – это в том числе транзитный хаб. Его надо использовать с выгодой для себя. В этом плане как раз коридор вот этот север-юг, он прекрасно закрывает нишу, которая уже сейчас просматривается. Это перевозки между севером Европы, северными странами и странами юга, альтернативные морским контейнерным перевозкам.
2: Абсолютно точно. Ну, то есть, получается, если мы будем вот так вот резюмировать, картина складывается таким образом. Мы пока что финансируем во внешнюю торговлю, соответственно, для того, чтобы потом, даже при самых неблагоприятных обстоятельствах, ну, там, перекрытие полной Армуза или какая-то проблема с Армузом, Босфора, мы могли продолжать продавать наши товары, наши ресурсы и, соответственно, от этого зарабатывать и уже в дальнейшем внутри развивать. Таков план.
3: Да, план такой. Это мы сейчас используем ресурсы, накопленные до этого, для того, чтобы внутреннюю сеть передвижения улучшать. Но для того, чтобы у нас дальше были средства для ее дальнейшего развития и улучшения, нам нужно развивать альтернативные международные маршруты и инвестировать туда. Это фактически инвестиция в наше будущее, в будущее нашей страны.
2: Угу. А вот как считаете, все-таки поднимался этот вопрос неоднократно в этом году касательно вот этого, что ли, туннеля, который будет проходить между Соединенными Штатами и Россией, ну, именно Аляской и Камчаткой. Вот как считаете, вот такое направление, оно более все-таки перспективное или вот север-юг будет поинтереснее за счет того, что тут поменьше как будто бы таких геополитических проблем?
3: Ну, это проект совсем длинный, совсем в долгую, и это скорее такой проект политический и символический, который говорит о том, что нашим странам на самом деле нечего делить и есть потенциал для сотрудничества. То есть я не думаю, что он будет реализовываться прямо сейчас, это маловероятно, просто потому что грузопотока там в данный момент нет, и США во многом страна, торгующая по морю, более того, вся нынешняя мировая торговая система была создана Соединенными Штатами Америки с их подачи, и она же, США, долгое время несло на себе бремя фактически охраны вот этой мировой торговой системы. Если вы думаете, как бы 800 баз по всему миру они создали не для того, чтобы контролировать какие-то захудалые деревни где-то там далеко от своей столицы, а для того, чтобы обеспечивать как раз стабильность торговых маршрутов, потому что они долгое время были главными выгодоприобретателями. Сейчас у США изменилась, как бы меняется позиция, они больше склонны к такому уходу в изоляционизм, они очень не хотят сейчас спонсировать мировую торговлю, потому что они от нее очень мало стали, уже получают профита, да, они, если когда-то там больше 50% приходилось на них, сейчас меньше 30%, то добавлять им еще какой-то маршрут только при условии, что они с этого получают какую-то серьезную выгоду. Выгоды там есть, в том числе диверсификация, например, поставок тех же ключевых важных материалов для микроэлектроники. Ну, то есть Россия в будущем может быть для США в том числе источником такого ресурса, и для США это будет очень выгодный проект.
2: Да и, кстати, если в том числе какой-то... возможная торговля напрямую с Европой по земле.
3: Ну, им сейчас проще через Атлантику гонять корабли, это слишком длинный маршрут, и там грузопоток будет не очень большой. Но вот диверсификация именно с восточной частью и именно с Россией, то если посмотреть на это с этой точки зрения, то там эти 8-10 миллиардов долларов, они выглядят смешной суммой по сравнению с выгодами, которые обе стороны могут получить. Но пока это все утыкается скорее в противоречие геополитического характера. США все-таки меняют себя сверхдержавой, и поэтому относятся ко всем остальным как к исполнителям своих идей, а не как к равноценным партнерам. А такие проекты все-таки требуют равноценного партнерства. Берегов-то два, а туннель под ними один.
2: Ну, понятно, понятно. Ну, собственно говоря, да, мы продолжаем развиваться, и хочется вам сказать огромное спасибо за ваши комментарии. С нами на связи был политолог и политтехнолог Дмитрий Еловский, а мы будем продолжать, дорогие друзья. МВД, ФСБ и Генпрокуратура предложили установить специальное регулирование деятельности риэлторов и создать механизм возврата денег при оказании брокерских услуг по сделкам, которые суд признал недействительными. Такая инициатива содержится в материалах, подготовленных для включения в третий пакет мер по противодействию кибермошенничеству. И вот, знаете, на самом-то деле тема, касающаяся риэлторов, она всегда актуальна, особенно в крупных российских городах, потому что возникает очень много вопросов у тех людей, которые пользуются их услугами. Вот, собственно, давайте прямо сейчас поговорим с юристом по недвижимости. Шалоносов Эдуард с нами на связи. Эдуард, приветствую.
4: Доброго дня.
2: Вот как вы считаете, насколько вот эта идея и вот это, скажем так, вот этот механизм, он действует, ну, наверное, так выражусь, поможет в контролировании деятельности риэлторов, чтобы не происходило вот этих мошеннических операций?
4: Начнем с двух факторов. Первый фактор. Очень часто Государственная Дума в лице силовиков пытаются что-то придумать, когда все уже придумано в Гражданском кодексе и в других законодательствах. Во-вторых, деятельность риэлтора и признание сделки недействительной либо ничтожной — это параллели, различные вселенные, как Северная Корея и Южная Корея. Извиняюсь за свой... полемизм. При этом важно понимать, что при признании сделки недействительной сторона, продавшая и купившая, участвует в этих правоотношениях. Риэлтор или его задача, как продавца, предоставить и отдать товар, услугу. В таком случае можно предложить законодателю, если человек отравился фруктом, то все деньги из чека ему должны вернуть. И неважно, чем он отравился. Насколько это правильно? Нет, неправильно. Это 3-4, Александр. Когда мы говорим о частном праве, нужно понимать, все разрешено, что не запрещено. А публичное право, которое предлагают силовики, все запрещено, что не разрешено. То есть мы не разрешаем риэлторскую деятельность, потому что здесь необходимо возвращать деньги. Возвращать деньги при каких условиях? Сделка между риэлтором и покупателем или продавцом, она самостоятельная сделка. У нее самостоятельное волеизъявление, объект, предмет и тому подобное. А когда мы говорим о признании сделки недействительной по объекту, жилое, нежилое помещение, дом, неважно, дача, то это вопрос правоприменителя, суда, следствия и так далее. То есть на самом деле под этим, что кроется, хотелось бы спросить нашим зрителям и слушателям, для чего силовики хотят это сделать? Всегда есть скрытый талант. Что это? Это должно подстегнуть риэлторов проверять объект недвижимости более тщательно. При этом давайте возьмем ситуацию. Вместо легализации и структурирования рынка риэлторов им пытаются превентивно что-то сделать. Носить майку, бейдж и так далее. Нет. Вначале нужно, первое, лицензировать эту деятельность. Второе, как в других правопорядках, например, недружественная США, Англия и так далее, там есть школа риэлторов. Риэлтор не может заниматься другой деятельностью и так далее. В США риэлтор из Калифорнии не может продать дом в Нью-Йорке и тому подобное. И пятое, они знают, что такое проверка недвижимости. И шестое, дополнительно, у нас, к сожалению, право недвижимости возникает с момента государственной регистрации. Это 219 статья Гражданского кодекса. И проверка у Роскадастра не входит в правовую экспертизу. Правовая экспертиза должна входить у покупателя или у продавца. Все зависит от того, кто заинтересован. И здесь, прежде чем накладывать на риэлторов такое странное действие, вы должны вернуть деньги, потому что вы оказали услуги осторнации налогов и тому подобное. Об этом никто не подумал. Наверное, они забыли, что есть налоги. Это второй этот контраргумент. И третье, когда подводим, возвращаемся, для того, чтобы риэлтор что-то возвращал, он должен быть риэлтором, а не названным брокером, риэлтором, посредником и так далее. Кем угодно, художником, вольным художником, специалистом, советчиком, он должен быть лицензирован.
2: Угу. Но это получается, Эдуард, разрешите, вот тут прерву. Мне кажется, если вот эта действительно мера собирается, ну вот как-то начать свое продолжение, то может все-таки это делается как раз в сторону того, чтобы люди начали ощущать и понимать, а кто такие риэлторы и за что они несут ответственность. Просто очень часто бывает так, что люди действительно обращаются с вопросами, в том числе в интернет, когда интересуются, а почему был, например, вот такой процент выбран моим риэлтором. Он вроде бы ничего такого не сделал, а требует там 100% от оплаты, ну, скажем, за аренду помещения или там за аренду квартиры. И вот если люди прямо сейчас будут смотреть и думать, так, у них уже какие-то там, не знаю, обязанности, ответственность появляется. Таким образом, мы им можем доверять чуть больше. Вот, может быть, на это направлено?
4: Нет. Если мы говорим о доверии, то доверие складывается из двух факторов. Первое — установление государством определенных обязанностей. Второе — ответственность. То есть ответственность — это зеркало обязательства, как аксиома. И если мы создадим базу, как это было сделано для психологов, вы обязаны пройти такое-то образование. Все, иначе вы создадите много шизоидных типов, и они будут бегать с молотками по улицам или по больницам. Вернемся к риэлторам. Риэлтор обязан пройти специализированное образование, получить его, чтобы он понимал, а что такое недействительная сделка. Я с большой честью могу сказать, и благодаря Роману Сергеевичу Бевзенко, что 90% юристов, к сожалению, не смогут отличить незаключенную, недействительную и ничтожную сделку между собой. А если мы говорим мнимое, притворное, все это как хрустальный шар для бабушки, что-то на нем и говорят. Это большая проблематика. О чем мы говорим, когда вещаем за риэлторов?
2: Риэлтор... Ну, вот тут, подводя итоги, просто 20 секунд буквально остается. Получается, вот этот механизм, он преждевременный. Нужно еще несколько этапов пройти.
4: Он не то, что преждевременный, Александр. Он неправильно выведен. Вначале лицензия, потом обязательства и только потом ответственность. А не ответственность и что-то потом... А что? От чего ответственность должна? От обязательства. Обязательства от образования.
2: Угу. Ну, теперь все абсолютно только понятно. Так. Спасибо огромное, что разъяснили. Спасибо огромное, что прокомментировали. Юрист по недвижимости Шалоносов Эдуард был с нами на связи. А прямо сейчас, дорогие друзья, новости на Радио Спутник.

0: Страна героев. Велимир Трегуб. Продвигающуюся вглубь территории противника колонну российской батальонно-тактической группы нужно было прикрывать. Задачу возложили на штурмовое подразделение, в состав которого входил сержант Велимир Трегуб. Местность была сложной. Бойцам приходилось передвигаться в пешем порядке. Они наткнулись на хорошо укрепленный опорный пункт ВСУ. Враг имел явное превосходство в живой силе, вооружении и технике. Закопался в землю. Медлить было нельзя. Российские военные, пользуясь внезапностью, вступили в огневой контакт. Действовали грамотно и решительно. И это принесло результат. Два десятка ВСУшников были нейтрализованы прицельным огнем, многие сдались в плен, а еще больше бежали с поля боя. Однако спустя некоторое время предприняли попытку отбить опорник. Ударили из ствольной артиллерии. Велимир Трегуб с несколькими боевыми товарищами оказался отрезанным от штурмовой группы. Этим воспользовался противник, пойдя на прорыв на этом участке. Усилия ВСУ оказались напрасными. Сержант Трегуб и его сослуживцы сумели удержать важный объект. Самоотверженно бились 3 часа, пока не прибыло подкрепление. Это позволило вооруженным силам России продолжить наступательные действия. Страна героев. Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в 1:00 на радио «Спутник».
1: Сколько ни ищу, все не то.
2: Ага.
1: Нужен и мужественный, и заботливый.
2: Ага.
1: Чтобы говорил интересно.
2: Ага.
1: И с чувством юмора.
2: Ага.
1: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 20:00 на радио «Спутник».
1: Тот самый.
0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
3: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
4: Да.
3: А переоценивали?
4: Вряд ли.
3: Сколько друзей вы потеряли?
4: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
5: Часто ли ты ошибаешься?
4: Нет, ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
3: Чему главному тебя научили твои дети?
6: Тому, что взрослый человек может расти.
0: Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 17:00 на радио «Спутник». Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
7: В Москве и Симферополе 13:00, в Калининграде полдень. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Российские военные продолжают успешно поражать украинские объекты. Великобритания расширила список антироссийских санкций. В Испании продолжают разрешать последствия миграционного кризиса. Далее подробности. ВСУ ракетами атаковали склад с напитками в Луганске, сообщил глава региона Леонид Пасечник. В результате 5 человек ранены, они оперативно доставлены в лечебное учреждение. Подразделения российской группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Запорожской области, в результате чего украинские войска за сутки потеряли свыше 345 военных, сообщила Минобороны. В зоне действия группировки «Запад» более 215 военнослужащих, до 225 военных и 2 боевые бронированные машины в зоне ответственности южной группировки, до 220 боевиков лишились ВСУ за сутки в зоне действий сил российской группировки «Север», улучшив тактическое положение, добавили в ведомстве. В свою очередь, морская авиация Черноморского флота России уничтожила морской украинский дрон в Черном море. Более 60% территории Луганской Народной Республики загрязнено взрывоопасными предметами из-за боевых действий, сообщила на брифинге омбудсмен региона Анна Сорока. По ее словам, в том числе из-за этого затруднена работа с поиском и эвакуацией останков мирных жителей, погибших от агрессии ВСУ на территории республики. Великобритания расширила список антироссийских санкций на 19 позиций, сообщил британский Минфин. Как следует из документа, под ограничения попали Озонбанк, государственный Росэксимбанк, а также 6 танкеров под флагами России, Индии, Сан-Марино, Барбадоса, Палау и нескольких компаний. В Москве неоднократно заявляли, что санкционное давление не достигло поставленных Западом целей. Президент России Владимир Путин называл политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией западных стран, отмечая, что санкции нанесли серьезный удар по мировой экономике. Порядка 110 маршрутов научно-популярного туризма создано в 35 регионах в рамках десятилетия науки и технологий, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, инициатива разработана по поручению президента Владимира Путина. Так, программа помогает еще большему количеству детей и молодежи задуматься о карьере в сфере исследований и разработок, а взрослым путешественникам в очередной раз испытать гордость за страну. В аппарате напомнили, что инициатива реализуется с 2022 года с целью привлечения талантливой молодежи в сферу исследований и разработок, повышения доступности информации о достижениях и перспективах российской науки. Испанское правительство выделило Сеуте 6,5 миллионов евро на фоне массового наплыва мигрантов, сообщает агентство Европа Пресс со ссылкой на источники. Средства предназначены для финансирования размещения мигрантов и медицинской помощи. Напомню, в конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. По данным МВД Испании, в город проникли около 72 тысяч человек. Порядка 70 тысяч из них впоследствии вернулись обратно в Марокко. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, интересных фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
2: Дорогие друзья, продолжаем дневной ракурс. Меня зовут Александр Бухарев, а ко мне вернулась Лиса Хабалова.
8: Ты рад?
2: Абсолютно.
8: Мне приятно. Всем здравствуйте. Привет,
2: да.
8: Саша.
2: Ну и, конечно, напоминаю про наши соцсети РУ-ТВК, Телеграм, Макс. Заходите прямо сейчас, но посмотрите на эту красоту. И на меня тоже, может, немного.
8: Саша тоже красота. Тоже красота. Спасибо большое.
2: Ну, собственно говоря, не забывайте. Соцсети РУ-ТВК, Телеграм, Макс в вашем распоряжении. И новости там тоже можно почитать. А мы пока будем переходить к той самой большой теме, которую мы анонсировали, касающейся образования. И во многом заявление главы Миноборнауки Валерия Фалькова, который сказал, что платный прием в вузы призван бороться с низким уровнем образования. Мы немного так поговорили, как и всегда, чуть-чуть обсудили в предыдущем части вот эту тему, а сейчас посмотрим еще глубже, буквально в корень проблемы. Во многом это, как мы выяснили, касается как раз непрофильных вузов, тех вузов, которые, исключительно зарабатывают на образовании, то есть они не предоставляют какой-то мощный вот такой базы, необходимого уровня не придерживаются, а вот просто получают деньги и хорошо себе живут. Мне кажется, даже были сатирические выпуски на подобные заведения во многих, ну, таких комедийных шоу, в которых там, знаешь, такие разукрашенные, довольные, вот там с мундштуком в руке и с чем-то там еще ходят преподаватели и говорят, что вы сегодня преподавали зельеварение. Да какая разница, что мы преподаем, главное, нам платят по 500 тысяч рублей.
8: Где ты находишь такие ролики? Мне всегда хочется спросить. Я их не видела никогда, не встречала.
2: Надо быть внимательным.
8: Я вижу исключительно нервных студентов, судорожно пытающихся что-то там написать, сдать, подучить, чтобы поступить в вуз и учиться, получать образование.
2: Вот видишь, получается, пока не студентов, науки. Абитуриентов.
8: Абитуриентов.
2: Ну вот да, бедные абитуриенты, им действительно приходится сталкиваться с огромным количеством проблем. И мы вот как раз в прошлом часе упоминали, что прямо сейчас есть такая некоторая сложность у тех, кто не прошел там олимпиадный путь, для тех, у кого нет возможности платно поступить, они вот вынуждены, так скажем, сильно бороться за бюджетные места. Но вот касательно вот этих, ну, скажем так, непрофильных вузов, это ведь действительно большая проблема, потому что высшее образование, оно должно оставаться высшим. Я на самом деле соглашусь с тем, что был как будто бы определенный период, мне кажется, сейчас он подходит к своему завершению, когда высшее образование стало какой-то нормой. То есть давай вот вспомним даже, ну, не такие древние, хотел сказать сначала слово, времена, но все равно вот посмотрим немного в прошлое и увидим, что высшее образование, оно действительно ценилось. То есть и работодатель, и другие люди вокруг понимали, человек с высшим образованием, человек образованный, человек серьезный, человек хорошо воспринимающий, понимающий, находящий информацию, он вот готовый член вот такого высшего круга общества. В один момент высшее образование стало настолько нормой, то есть все начали воспринимать, отучился в школе, получил высшее образование, пошел работать. Но высшее образование это не обязательно. Для многих работ абсолютно. Но при этом вот эта галочка, она должна стоять вот из разряда «оп, челлендж выполнен». Высшее образование получено. Каким образом? Неважно. С каким результатом? Неважно. Главное его получить. И вот мы ушли от того, что высшее образование, оно действительно должно вести к какой-то дальнейшей профессии, к какой-то цели. Человек идет просто...
8: А в какой момент мы от этого ушли, по твоему мнению?
2: Мне кажется, мы от этого ушли, когда вот то самое высшее образование стало, ну, что ли, ну, таким критерием понимания того, что человек просто член общества. Хотя на самом-то деле это так не должно быть. Я не знаю, вот что действительно произошло в сознании людей, но очень многие начали воспринимать так. Нет высшего образования? Ой, да ты вообще неуч.
8: Нет, здесь произошло дело не в сознании людей, а в том, что в целом сейчас немножечко все перепрофилировались, вот что хочу сказать. Потому что многие люди, которые получили образование по одной специальности, они в итоге работают абсолютно на другой специальности. Ну, например, там, ну, просто простой пример. Я его сейчас выдумываю, да, но я уверена, есть много таких реальных примеров, когда девушка или парень, они получили высшее образование, и, ну, там, например, не знаю, юристам найти работу не так уж и просто. Потому что их очень много, найти работу непросто. Если это какая-то там организация, например, вот нашли работу, но маленькая зарплата. А тут они приходят в салон красоты и понимают, что я прихожу на ноготочки, которые стоят, извини меня, на минуточку, 7 тысяч рублей сейчас, да, с человека. И ты тут думаешь в этот момент, так, а сколько за день у него таких клиентов, и сколько он зарабатывает? И выясняешь, что да, этот человек зарабатывает гораздо больше, чем ты в положении, в должности юриста, и думаешь, а почему бы нет? И точно так же, да, мы сейчас часто говорим о том, что сварщики, еще какие-то профессии, то есть они такие вроде бы обыденные, и вроде бы ты даже не подумал пойти получать высшее образование по этой специальности, но ты смотришь и думаешь, этот человек зарабатывает сейчас больше, чем я, он
2: вот
8: трудится меньше.
2: Но что ты делаешь, не высшее образование, это профильное образование, в этом большая разница сейчас, из-за этого очень многие начинают смотреть как раз на колледжи, на то, чтобы идти там после 9 класса, не учиться в 10-11, соответственно, вот это рвение как раз к... о чем я говорил, к высшему образованию, оно немного подутихло. Но при этом, конечно, остается очень много людей, которые до сих пор у себя, особенно родителей, держат вот эту галочку в голове о необходимости высшего образования. И я бы сказал так, сейчас очень, что мне нравится, в обществе прекращается вот это восприятие того, что человек с высшим образованием это, ну вот скажем, такой идол, а тот, кто без высшего образования, он никто. сейчас есть, ну, какое-то выравнивание в этом плане. Но в то же время очень часто можно встретить, ну, я не буду так говорить, ладно, не очень часто, но бывают, встречаются люди с высшим образованием, но ощущение, что там этого высшего образования нет. Просто потому, что человек отучился, ну, так сказать, не слишком честно, а многое проходил благодаря каким-то там, не знаю, покупкам, у кого-то покупал работы, как-то ходил от раза к разу, ну, и, в общем, ничего из этого обучения не вынес, но при этом он вроде бы как с высшим образованием. И он считает себя, что самое страшное, там, например, умнее тех людей, которые самое высшее образование не получили. Вот это страшная ситуация. А когда мы видим, что вот сейчас высшее образование делают опять вот таким действительно важным и статусным, что, мне кажется, важно также отметить, потому что это статус. Вот в какой момент ты задумалась о том...
8: Должно ли быть высшее образование статусом?
2: А почему
8: я сейчас
2: нет?
8: не говорю о высказываниях конкретно, вот, которые мы здесь сейчас обсуждаем. Это я сейчас тебе задаю вопрос по твоим суждениям. Неужели должно быть высшее образование статусом?
2: Мне кажется, должно.
8: Не то должно. Есть... Человек не должен должно? Быть образован.
2: Но,
8: человек
2: подожди.
8: Должен быть образован.
2: А
8: это
2: разве...
8: влияет очень на очень многие сферы, на его рассуждения.
2: Согласен.
8: Но образование, оно необходимо. Читать книги очень важно, ходить в музей очень важно, в библиотеку очень важно ходить. Важно быть образованным человеком.
2: Ну, вот теперь давай разберемся. Высшее образование базовое, это что такое? Это вот как раз умение хорошо использовать свои какие-то навыки для там, взаимодействия с информацией. Но этими же навыками можно овладеть...
8: Ну, не все взаимодействуют. С информацией.
2: Хорошо, не с
8: информацией. Высшее образование это всегда разное. Тебе или не знаете,
2: ну,
8: уже студент.
2: По большей части высшее образование как раз с информацией связано.
8: Нет, это не
2: даже...
8: только информация,
2: ну,
8: у
2: хорошо.
8: Всех абсолютно разный вид деятельности.
2: Хорошо, хорошо. Даже не будем вот так упоминать. Ну, предположим, вот человек пошел в колледж. Хочешь сказать, что он будет необразованным? Просто выходит так, что ты говоришь, все должны
8: так
2: быть
8: не
2: образованными.
8: Не нужно выдумывать за меня все, что я говорю.
2: Я не выдумываю, я
8: говорю,
2: из твоих слов говорю.
8: Мои слова следующие. Образование важно.
2: Так.
8: Человек должен быть образован. Он должен читать книги. Он должен учиться. Он делает это самостоятельно. Он делает это в вузе. Неважно, но он должен это делать. У меня точно так же образование было в техникуме. Изначально я пошла
2: так,
8: в техникум.
2: Вот.
8: Но дальше я пошла в вуз, потому что по моей специальности, если бы у меня сейчас не было высшего образования, я бы здесь не работала. И я бы не работала телеведущей на федеральном канале,
2: вот.
8: Потому что в моей сфере деятельности образование очень важно, понимаешь? И следить за всем, что я говорю,
2: спорю.
8: Это тоже очень важно. Поэтому я не говорю, что ну вот все, о чем ты говоришь, нет, абсолютно. Но образование mm-hmm. это очень важно. Важно быть образованным человеком.
2: Абсолютно не спорю. Но я просто говорю к тому, что обязательно ли, чтобы у всех было высшее образование?
8: Я не могу судить за всех. Я считаю, что высшее образование — это хорошо. Хорошо, когда оно есть. Но есть и другие специальности, и я не могу этого отрицать. Понимаешь? Вот, например, у меня там дома забилась ванна. Как это называется? Штучка, которая забивается в ванне.
2: Сифон.
8: Простите. Да, ну вот, например, сифон. Конечно, мне нужен будет человек, который будет разбираться конкретно в этом. И у него может не быть высшего образования, но он очень важен. Его
2: абсолютно.
8: Деятельность безумно важна.
2: И при этом
8: это не
2: он
8: значит,
2: также
8: что он не будет образован. Конечно, конечно. Но быть образованным человеком вот это самое важное. А где уже получать образование? Но это уже у каждого свое. Не у всех есть возможности пойти в вуз. Это правда. И
2: вот.
8: Здесь не только финансовые возможности. Здесь могут быть, например, возможности. Ну, физического плана, понимаешь?
2: Согласен, кто-то не может там переехать, например, в крупный город и получить там высшее образование, например,
8: да,
2: нет
8: такого.
2: Да, дело
8: даже не о крупном
2: но
8: городе, кто-то не может
2: такое.
8: Выйти из дома, например,
2: тоже верно,
8: понимаешь,
2: да.
8: К сожалению, очень жаль. Но эти люди могут оказаться безумно образованными, они будут читать постоянно книги, они будут развиваться, они будут очень интересными собеседниками.
2: Нет, я абсолютно не против того, что ты говоришь, я наоборот за. Я как раз и хотел тебе сказать, что не надо, как мне кажется, как у нас в обществе бывает, считать людей без высшего образования необразованными. Вот я против этого как раз тренда. Я и хочу сказать о том, что надо учиться. Согласен.
8: Я вот
2: но
8: раз
2: не
8: раз
2: надо
8: понимаю,
2: всем быть высшим образованием.
8: Я с кем ты общаешься, потому что я таких людей не встречала, кто
2: каких?
8: Как-то вот небрежно относится к тем, у кого нет высшего образования. Человек человеку друг, вот что хочется сказать. И как минимум я такое встречаю чаще.
2: Находил, находил. Но мы, кстати, немного подзабыли о наших действительно хороших
8: экспертах. Не, мы не
2: подзабыли,
8: просто у нас очень интересная дискуссия ведется на эту тему.
2: Абсолютно.
8: Да, у нас есть еще мнение наших экспертов.
2: Я вот предлагаю послушать мнение члена Комитета Госдумы по науке и высшему образованию, доктору технических наук. Ольга Пилипенко дала нам свой комментарий.
9: Вы знаете, я в целом согласна с Валерием Фальковым. Да, есть коммерческие вузы, которые не всегда предоставляют качественное образование, и из-за таких вузов уровень высшего образования падает. И с этим, конечно же, нужно бороться. Ограничивать внебюджетные места, закрывать подобные факультеты, как мне кажется. То есть здесь, да, я согласна. Но есть большая проблема, с которой мы столкнулись в этом году, и ее тоже нужно учитывать. Это ребята, которые набрали высокие баллы по результатам ЕГЭ, они не смогли поступить в те вузы на бюджет, куда они планировали. В основном это крупные вузы нашей страны.
2: Небольшая корректировка. Это была учитель русского языка, автор книг и популярных блогов, руководитель онлайн-школы Юлия Нефедова. И вот она как раз поднимает вот эту важную тему, которую мы с тобой тоже час назад упоминали, касательно того, что сейчас очень многие ребята сталкиваются с некоторыми сложностями в поступлении как раз за счет того, что у нас как будто бы не продумана вот эта система квот для олимпиадников. Но мне кажется, когда сталкиваешься с этой проблемой, эта проблема до этого так активно не обсуждалась и вообще не выпячивалась, соответственно, ее и не решали. А вот сейчас, я думаю, быстро найдут варианты для того, чтобы вот все купировать. А вот теперь как раз давайте послушаем комментарий члена Комитета Госдумы по науке и высшему образованию и доктору технических наук Ольгу Пилипенко.
10: Целью данного закона было в первую очередь избавиться от недобросовестных поставщиков услуг, повысить качество образования. Что если мы проводим определенный анализ по методике, которую министерство разработало и запустило, смотрим показатели эффективности работы вуза по тем или иным направлениям или специальностям, в зависимости от этого выделяются платные места. Но в целом, конечно, это ограничение, я бы ограничением назвала это, да, или контролем за количеством платных мест направлено на повышение качества образования. Чтобы те образовательные организации, которые вообще не имеют базы, а у нас такое есть, там сейчас лицензии, где требуется даже, чтобы таким организациям запретить просто или ограничить существенно прием абитуриентов, потому что невозможно провести качественное обучение, образование, если у тебя даже не существует базы, нет преподавательского состава в штате и так далее.
8: Ну вот, в принципе, нам, мне кажется, подробно рассказали, почему это все происходит и для чего это все делается. Здесь еще интересный комментарий от нашего слушателя, имя у него Персик. Вышка мужикам была нужна для того, чтобы избежать призыва.
2: Ну, вот это...
8: Но это тоже мнение, оно имеет место быть. Но, вряд ли, Саш, ну ты же наверняка не для этого получаешь высшее образование.
2: Я на вечернем учусь, там нет отсрочки.
8: А, ну вот, да, тем более. Так что не обязательно. Огромное количество людей стремятся к тому, чтобы получить высшее образование для того, чтобы дальше как-то развиваться в своей сфере деятельности.
2: Конечно. Но я думаю, эту тему мы будем в любом случае и дальше обсуждать, и она будет неоднократно подниматься, а прямо сейчас пока что приостановимся в обсуждении и уже поговорим немного на другие темы. Мосбиржа готовится запустить цифровой депозитарий для проведения операций с криптовалютой. Вообще все действия с криптой — это такой сложный, наверное, предмет, касающийся обычного россиянина. Ну, я считаю себя обычным россиянином, и мне кажется, что мы недостаточно погружены вот во всю эту тему, и давайте погрузимся как раз в нее посерьезнее, вот прям действительно постараемся разобраться, что же здесь действительно сейчас происходит. С нами на связи эксперт по финансовому рынку Николай Солобута. Николай Вячеславович, здравствуйте.
11: Добрый день.
2: Собственно, и хочется у вас узнать. Вот открывается запуск цифрового депозитария для проведения операций с криптовалютой. У нас к криптовалюте пока что вроде бы россияне, как мне кажется, немного равнодушны. Вот нужно ли это прямо сейчас или это немного преждевременное решение, как считаете?
11: Смотрите, Центральный банк запускает крипторубль. И цифровой рубль он называется. И, соответственно, под цифровой рубль он создает всю инфраструктуру. Когда мы имеем цифровой рубль в кошельке, мы должны совершать с ним операции при покупке каких-то либо активов, в том числе и цифровых активов. Скорее всего, на платформе блокчейна, на котором создан цифровой рубль, можно будет создавать и иные токены. Можно будет, к примеру, создавать токены акций каких-либо российских компаний, в том числе там Сбербанк, Газпром и так далее. И эти активы можно будет торговать Скорее всего, также будет создана цифровая площадка внутри, в рамках московской биржи. Сейчас у нас есть фондовая площадка, фондовая секция, у нас есть валютная секция, есть срочная секция. Скорее всего, будет создана цифровая секция для торговли цифровыми активами, где мы сможем рассчитываться цифровым рублем. И вот вопрос, где хранить данные активы, и для этого создается депозитарий. Ага. Здесь я хочу сказать, что есть некоторая революционная история для нашего рынка ценных бумаг, так как у нас на сегодняшний момент все активы, акции российских компаний, они у нас в безналичной форме присутствуют. И, соответственно, для них хранятся только в депозитариях. И в этой ситуации цифровой рубль, он является наличной формой. То есть вы его можете скачать на какой-то носитель, в том числе и на телефон вы его можете скачать и носить. И для этого вам не нужно при расплачивании цифровым рублем, не нужно подключение к интернету. Да, это достаточно иметь специально оборудованные приемы на платежи, как кассовые терминалы. И когда мы говорим о том, что на основе блокчейна, где будет создан цифровой рубль, будут созданы какие-то токены, к примеру, акции российских компаний, то получается так, что акции российских компаний становятся активом в натуральном выражении. Mm-hmm. То есть его можно потрогать. То есть он не будет храниться где-то в обезличенном форме, где-то непонятном виде записи в депозитарии, а его, эти акции можно скачать на какой-то носитель, в том числе к себе на телефон, и совершать сделки купли-продажи ценных бумаг не через биржу, через электронный депозитарий в обезличенной форме, когда переходят бумаги, собственности на бумаги от одного контрагента к другому, а просто приложив два телефона друг к другу, и вы совершаете сделки с ценными бумагами. Это некий прорыв. Такого у нас не было с момента организации организованных площадок.
2: Нет, на самом деле звучит невероятно и очень по-современному, но в то же время тогда возникает вопрос, как много людей смогут этим заниматься и смогут быть вовлечены в этот процесс. Получается, вот мы вроде бы подготавливаем инфраструктуру, подготавливаем общественное мнение к введению цифрового рубля, но насколько мы подготавливаем финансовую грамотность наших граждан для того, чтобы они были готовы этими возможностями воспользоваться? Вот как считаете, нужно ли вот здесь сделать определенный акцент?
11: Ну, я думаю, что мы очень быстро освоили сотовые телефоны, программы, которые устанавливаются на сотовые телефоны. Я думаю, что мы очень быстро освоим и программку,
2: которая то есть произойдет по наитию.
11: Да, я думаю, что это пройдет, вот, во-первых, на раз, и это очень быстро произойдет, ничего сложного в этом не будет. Так что цифровой рубль наш все. Понимаете, сейчас, когда мы с вами приходим с карточкой, к примеру, там где-то в Анапе там и расплачиваться, то мы можем столкнуться с тем, что просто нет интернета, да, и карточка не пройдет. И там есть ограничение до 2000 рублей, мы можем расплатиться с карточкой до 2000 рублей без интернета, но не больше. А здесь мы можем без интернета расплачиваться любой суммой, которая у нас есть в наличии. Да, и интернет совершенно не нужен в этой ситуации. Да, и при этом, причем, что не нужно дожидаться, когда терминал синхронизируется через интернет с какими-то своими серверами. Нет, данный терминал уже является носителем наших денег, и этим терминалом можно также дальше расплачиваться. То есть мы уходим от наличного рубля, которым там надо заполнять карманы, которые как бы разменивать его как-то. Это очень сильно неудобно. Они, бумажные деньги, они превращаются в труху со временем, их надо допечатывать. А печать денег гораздо дороже, чем не печать этих денег. Да? Ну, то есть стоимость купюры дороже, чем нежели сама купюра получена.
2: Ну, то есть, ну да, образно, да, да, да.
11: Вот. А здесь этого не надо, и при этом при всем все плюшки наличных денег, они сохраняются. То есть вам достаточно одного телефона, вы с ним везде ходите, везде расплачиваетесь. Есть интернет, расплачиваетесь, нет интернета, расплачиваетесь. И не знаете, никакие, то есть для вас нет никаких в этом случае трудностей, и нет трудностей у продавца никаких в этом случае.
8: Очень хочется спросить у вас, я как человек старой закалки, мне кажется, уже могу немножечко начать себя так называть. Но вот насколько эта инициатива, она все-таки безопасна? Насколько безопасно хранить активы в таком депозитарии? И кто будет гарантировать эту безопасность?
11: Слушайте, ну, это уже говорили про блокчейн, когда вот есть цепочка из звеньев. И если вы в этой цепочке меняете какое-то звено, изменяете какое-то звено, то надо менять всю цепочку. А mm-hmm. это невозможно сделать, потому что цепочка подтверждается. Таким образом, сделать, украсть криптоактив практически невозможно.
2: Угу. Ну и, собственно говоря, мы не переживаем за нашу безопасность. Мы понимаем, что цифровой рубль ведет нас только к прогрессу. И спасибо вам большое за очередное подтверждение и за очередное такое подробное объяснение. С нами на связи был эксперт по финансовому рынку Николай Салабута. А мы на некоторое время прервемся. После этого, дорогие друзья, продолжим. Пока что послушаем новости. Для вас работали Александр Букарев, Лисо Хабалова. Оставайтесь с нами.

и в обязательном порядке чередовать экранное время с физической активностью. Особый контроль необходимо обеспечить над осанкой юных пользователей во время просмотров, а также нагрузку на слух и зрение. Предпочтение в воспитательном процессе ведомство предлагает отдавать подвижным играм, творческим занятиям и общению в кругу семьи. По мнению специалистов, чрезмерное сидение в смартфонах, планшетах и ноутбуках никаких плюсов юным гражданам не сулит. Короткие видео, игры и переписка перегружают мозг, отучают от привычки концентрировать внимание и доводить начатое до конца, не оставляют сил и времени на учебу, спорт и хобби. Гаджетозависимость снижает работоспособность и становится причиной нервных расстройств. По данным Роспотребнадзора, от 30 до 50% школьников к окончанию обучения сталкиваются с близорукостью и начинают носить очки. Проблемы также возникают со сколиозом, что при прогрессировании может привести к серьезным последствиям. Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь.

0: Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник».
1: Есть что сказать?
2: Говорите.
1: Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
0: В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник».
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065.
3: «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Мария Романова. Здравствуйте. 3 человека ранены в Луганской Народной Республике за сутки при атаках ВСУ на частные дома, сообщил глава региона Леонид Пасечник. Ранее он заявлял о 5 пострадавших при ударе ВСУ по Луганску. Украинские военные ракетами атаковали склад с напитками. Всего за сутки под ударами БПЛА оказались гражданские автомобили, а также коммунальная и гражданская инфраструктура в нескольких округах. Местные исследователи фиксируют последствия вражеских атак, уточнил глава региона. Ключевой энергетический объект поврежден в Запорожской области. Ведутся сложные многоуровневые работы для восстановления электроснабжения, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Ранее он заявлял, что большая часть области обесточена из-за атак ВСУ на энергосистему во вторник. Начаты восстановительные работы. Затем стало известно, что часть населенных пунктов удалось запитать. Сохраняются проблемы с водоснабжением. Киргизия и Россия договорились о совместном строительстве солнечных электростанций и развитии инфраструктуры киргизских железных дорог, сообщил журналистам председатель правления Российско-Киргизского фонда развития Артем Новиков. Также подписано соглашение о создании бесшовного мобильного оператора между странами, которое позволит существенно упростить перемещение и связь между гражданами двух государств. Ранее глава фонда сообщил, что в рамках форума уже подписаны порядка 40 соглашений на общую сумму свыше 800 миллионов долларов. Напомню, Киргизско-Российский экономический форум проходит с 5 по 7 августа в Курске.

0: В курортном поселке Быстри на побережье Иссык-Куля. В нем принимают участие несколько сотен делегатов и десятки компаний из двух стран. Иномарка снесла детскую площадку в Ленинградской области. В деревне Касимово машина влетела в игровую зону. По предварительным данным, девушка за рулем перепутала педали. Горки разнесло в щепки, несколько элементов вырвало с корнем. В момент аварии детей на площадке не было, никто не пострадал. Видео последствий можно посмотреть в Макс-канале «Радио Спутник». Министерство финансов Финляндии предложило бюджет на 2027 год, предполагающий расходы с дефицитом почти в 13 миллиардов евро. В этом году планировалось, что нехватка составит всего 9 миллиардов. На этом фоне Совет Европейского Союза открыл процедуру рассмотрения вопроса о чрезмерном дефиците бюджета в отношении Финляндии. Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов ранее заявлял в интервью РИА Новости, что страна переживает кризис из-за разрыва отношений с Россией. В стране рекордная безработица, нулевой рост ВВП, стремительный рост госдолга и хронический дефицит бюджета. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, интересных фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дневной ракурс.
2: Дорогие друзья, «Дневной ракурс» продолжается, и мы остаемся в студии. Александр Букарев, Лисо Хабалова. Лисо, еще раз привет.
3: Еще раз привет, Саш. На самом деле у нас такие баталии развернулись вне эфира. Мне кажется, радио «Спутник», мне не кажется, так и есть. Это самое интересное радио, потому что даже обсудив уже, казалось бы, какие-то темы важные, насущные, мы все равно продолжаем обсуждать.
2: Ну да, я немного приоткрою завесу тайны. Мы продолжали большую тему обсуждать, которую обсуждали чуть ранее. Ну, а, собственно, прямо сейчас у нас уже другие темы. Темы и новый гость, которого я рад представить, политолог, редактор Aftershock News Сергей Брикутин с нами на связи. Сергей, приветствую.
4: Александр, Лисо, добрый день.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Добрый, добрый. Спасибо огромное, что подключились. Ну, я предлагаю начать тогда с первой темы, которая у нас касается, конечно же, конфликта на Украине и в том числе Соединенных Штатов. В Соединенных Штатах назвали борьбу за воздушное пространство новой фазой украинского конфликта, что удивительно звучит, потому что вроде бы как эта фаза конфликта уже достаточно давно. Ну вот, это действительно такая есть сноска в газете The New York Times. Там пишут: конфликт на Украине перешел в новую фазу, в которой ключевую роль играет борьба за контроль над воздушным пространством. Так вот, хочется тогда спросить. У нас вроде бы это воздушное пространство всегда было под контролем. Да, есть беспилотники. Да, есть там, ну, вот эти дроны, которые летают, но не так уж и высоко. А если уж говорить про действительно реальное воздушное пространство, то есть, ну, вот пространство, где все-таки конкурируют истребители во многом и авианосцы, и все остальное. Авианосцы, говорю, крупные самолеты. Вот тут-то мы всегда были в, ну, вот, в серьезном преимуществе над нашим противником.
4: Ну, это безусловно, конечно. Россия обладает вообще, наверное, лучшей в мире школой самолетостроения. И здесь можно напомнить, что мы практически без кооперации с другими странами выпускаем практически на текущий момент уже всю линейку самолетов. Ну, то есть, если считать, что Ил-114 у нас и Суперджет российский СМС-21 российский станут на крыло, ну и пометуя о Ил-96, который выпускается штучно, но тем не менее, в штучных экземплярах широкофюзеляжный самолет выпускается. Кроме того, у нас вся линейка военных самолетов, это и грузовые Ил-76, это выпускается у нас Су-34 бомбардировщик, штурмовик, ну, то есть и такие шедевры самолетостроения, как Су-35 и Су-57, которые, ну, являются, безусловно, лучшими истребителями в мире. Пока что с ними никто не может поспорить с точки зрения завоевания превосходства воздуха. То есть с точки зрения того, каково наше самолетостроение, оно, безусловно, лучше. Более того, мало того, что у нас лучше самолетостроение, ну, просто здесь сноску надо сделать, что Боинг и Airbus строят свои самолеты в широкой мировой кооперации. Я уже не говорю про Бомбардье, китайцев. Китайцы, кстати, тоже у них это больше конструктор, а не китайское производство. там, если смотреть, да, там двигатели американские, авионика европейская, и далее по списку смотреть внимательно. Мы же практически все выпускаем внутри России. И кроме самого самолетостроения у нас лучше противовоздушная оборона. То есть отголоском этого является тот факт, что в первые годы войны, ну, СВО, наши самолеты не могли летать спокойно над Украиной, в общем-то, и до сих пор не могут летать. Но просто у Украины было еще советское наследие в лице противовоздушных систем, те же «Букери», да, те же С-300. Поэтому, если мы говорим про воздух, конечно, у России абсолютное доминирование как в средствах поражения, так и в средствах противовоздушной обороны. Но текущая война, она сильно поменяла вот эти вот приоритеты в воздухе, о чем сейчас и говорят. Я помню, в детстве у нас была такая поговорка: не прошло и года, как дошло там до кого-то что-то. Да? До американцев на пятый год ведения боевых действий дошло наконец-таки, что воздух является стратегически важным, как они там... Борьба за воздушное пространство стала новой фазой украинского конфликта. Ну надо же, как бы на пятый год дошло.
3: Сергей,
4: но,
3: я даже...
4: тем не менее, да, надо...
3: Нет, извините, да, продолжайте.
4: Да. Но надо отметить, что сейчас вот эта грань между беспилотниками и, как сказать, традиционными авиационными средствами, ПВО, ПРО, ну и также с самолетами, она очень сильно стирается, потому что те же панцири у нас работают по беспилотникам, это уже свершившийся факт, да, то есть сами беспилотники являются средствами поражения, причем на очень дальней дистанции. Там поражение объектов и на 2500 уже происходит. Это очень дальняя дистанция. Поэтому действительно, это надо отметить, что произошла определенная революция в методах ведения войны. То есть сам театр военных действий абсолютно поменялся. Это новый факт.
2: Но он в эту сторону... Да. Лису, хотел что-то спросить?
3: Да, очень хочу спросить. Да. Вот посол Украины в Британии Валерий Залужный 5 августа на встрече дипломатов в Киеве заявляет, что страна исчерпала арсенал тактических и технологических инноваций в ходе боевых действий, а Россия нашла эффективные способы противодействия им. Вот смотрите, здесь такой вопрос. Неужели они вот так вот действительно могут признать, что они испытывают, что они находятся в затрудненном положении? Я помню, разговаривала недавно с экспертом, и он говорит, что такие заявления делаются целенаправленно для того, чтобы снова им и снова выделяли средства и какие-то более сильные, возможно, мощные действия применялись в отношении России. Могут ли быть такие заявления?
4: Абсолютно согласен, такие заявления всегда делаются для того, чтобы получить еще немного денег. То есть обычно это комментарий такой, под такими новостями комментарий обычно «дайте деньги». То есть здесь всем все понятно. Но тем не менее, реально все-таки близка к подобным заявлениям, потому что надо констатировать, что Россия все-таки обладает большими возможностями для ведения боевых действий. И с точки зрения накопления опыта именно в работе с беспилотниками и противодействия, у нас плюс-минус с Украиной, ну, как бы более-менее примерно одинаковые условия находятся. Но при этом мы имеем доминирование в артиллерии, имеем в противовоздушной обороне доминирование. Ну и, конечно, сейчас в воздухе появился новый фактор — это ФАБ, управляемый.
3: Что управляемый, простите?
2: ФАБ.
4: ФАБ. Ну, бомбы с корректируемым модулем, который корректирует полетную, то есть бомба прилетает. То есть старые чугунные бомбы, условно говоря, они летают как ракеты. То есть тут у нас полное доминирование, поэтому, несмотря на то, что с точки зрения беспилотной артиллерии у нас как бы там плюс-минус все одинаково, с точки зрения беспилотников, то есть такие факторы доминирования есть. И им противопоставлять что-то достаточно сложно. И вот это уже является отголоском подобных заявлений, которые, ну, в любом случае, безусловно, направлены, конечно, на дополнительное выделение денег. Это просто однозначно.
3: А вот еще очень хочется спросить у вас тоже по этой же теме. Вчера как раз мы это обсуждали с Сашей в эфире. Украине, ПВО Украины не хватило ракет для отражения массированного удара. Они опять же это все признают. Вот как вы думаете, а это для чего? Ну неужели для того, чтобы снова попросить денег? Может быть, здесь есть какие-то скрытые мотивы, помимо того, чтобы им выделяли денежные средства? Просто для меня, мне знаете, что хочется понять? Это такие достаточно серьезные заявления, и они признают свою слабость. Для чего?
4: Ну, здесь вот эти вот ракеты, это сейчас стало темой, ну, как бы последних дней. То есть там и США сами заявляют, у самих Соединенных Штатов скандал случился с этими ракетами. Здесь надо отметить следующий факт, который вот вообще предшествовал всей этой истории. После того, как развалился Советский Союз и Запад официально заявил, что он победил в холодной войне, они посчитали, что у них противников больше нет, что они получили практически полное доминирование на планете. И то, что в ближайшие десятилетия войн, которые будут вестись годами на широких фронтах, действия с миллионными армиями с обеих сторон, то есть предполагалось, что такого больше не будет. А, соответственно, армии НАТО будут там каких-то противников уничтожать там высокотехнологичными боеприпасами, армии там, за счет высоких технологий. Здесь была вторая причина, почему они выбрали такой подход с точки зрения высокотехнологичной техники. На непонятных вундервафе очень просто пилить деньги. Но у нас же огромное количество таких примеров, да, там летающий лазер за 5 миллиардов в Соединенных Штатах. Ну, примеров огромное число, сколько там самолетов они строили, да, непонятно, за непонятные деньги. Там. Программа F-35, чего стоит, сама программа уже за 2 триллиона перевалила, а самолет до сих пор не летает. Ну, то есть на подобных проектах понятно, как отмывать деньги, как пилить деньги. И степень коррупции, вот, то есть в освоении вот этих бюджетных денег на армию, она достигла просто фантастических пределов.
2: Тогда тут интересно, Сергей, как в дальнейшем будут дела развиваться. Все-таки вот вы упомянули тот самый скандал в Соединенных Штатах, связанный во многом и с вот этими ракетами, да и многими другими. Из разряда Украина просит патриоты, американцы говорят, мы подумаем, а потом оказывается у них их нет. И тут же и гневный звонок был Дональда Трампа в Пентагон, где он очень был разочарован отсутствием тех самых боеприпасов. И в принципе, вот если мы сейчас посмотрим, у них идет противостояние с Ираном. Им самим эти патриоты нужны невероятно сильно. Плюс ко всему у них остается некоторое там, количество этих ракет в Европе, некоторое количество в Южноазиатском регионе, а в Тихоокеанском регионе. А если мы будем смотреть вот прямо сейчас, после этого гневного звонка, после этого, так скажем, пинка под пятую точку для Пентагона, как они засуетятся и будут ли, скажем, вот эти самые патриоты выпускать в огромных количествах, забросив все остальное, вот сосредоточившись только на этом?
4: Ну, вы, в общем-то, предвосхитили дальнейшую мою речь. То есть коррупция достигла таких пределов, что, оказывается, печатать деньги гораздо проще, чем их производить. А под производство ракет нужны мощности неожиданно, нужны специалисты, нужны производственные линии, в которые надо вкладываться. И выпускать, когда ты выпускаешь массово какую-то продукцию, те же, например, снаряды 155 миллиметров, там понятная себестоимость. И там сложно попилить деньги. Так же, как и на патриотах достаточно сложно. Это было неинтересно, то есть производить промышленность. Поэтому мощности по щелчку пальцев не появляются. Они могут напрячься как-то там за несколько лет наладить производство, но это точно не месяц. Они могут увеличить производство ракет, но практика показывает, что за месяц увеличить кратно очень сложно.
2: Хорошо.
4: Посмотрим, что у них получится. Вот однозначный вывод, что массового производства у них нет, и наладить его сложно. И вот это мы наблюдаем и на примере Украины, и на примере текущего конфликта Соединенных Штатов в Персидском заливе.
2: Но вот тут как раз это еще слова Лисо бы хотелось продолжить касательно того, что вот они заявили, украинцы, о том, что им не хватает ПВО для того, чтобы отражать эти атаки, а американцы в то же время заявляют, что у нас не хватает патриотов, так это получается в этом-то случае даже не Украина признает свою слабость, а американцы, потому что они не поставили, плюс ко всему у самих нет, как-то совсем неудобно получилось. А в то же время мы наблюдаем действительно рекордное количество денег, которые направляются на Украину, рекордное количество вооружений, и неоднократно тема появляется того, насколько вот этот актив в виде Украины все еще рентабелен. Может быть, уже пора от него отойти, вложиться куда-то еще, потому что как будто бы актив прогорает.
3: Я добавлю сразу к словам Саши. Глава Нацбанка Украины озвучил цифру. почти 200 миллиардов долларов лита Западом страну с начала конфликта, с 2022 года. И при этом у них самих действительно экономика лежит, долги у них растут, от жары люди гибнут, население бедствует, и все это возмещается за счет налогов простых людей.
4: Ну, конечно, здесь Украина уже начала себя представлять токсичный актив, как чемодан без ручки, от которого лучше избавиться. Что Трамп и попытался сделать, там, устроив в начале перемирие и заявив об очередном мире, да, урегулировании военных действий. Ну, чего у него, кстати, не получилось. Здесь можно оттолкнуться от конспирологической версии, да, то есть этот конфликт на Украине, он, в принципе, выгоден Соединенным Штатам. Почему? С точки зрения цивилизационного проекта у Соединенных Штатов конкурент Европейский Союз, а не Россия или Китай. Где лучшие вузы, да, где лучшие производства, где делают лучшие машины? Ну, либо в США, либо в Европе. Это ж так долгое время считалось. А вот, поэтому с точки зрения замочить оппонента, развязывание войны в Европе – это идеальный вариант. США это два раза организовали, и, собственно говоря, так они и стали мировым лидером после Первой и Второй мировых войн. Соответственно, сейчас эта война как бы для Европейского Союза однозначно, она уже точно как чемодан без ручки. А для Соединенных Штатов-то вполне нормально. Почему нет? То есть предприятия переезжают в Соединенные Штаты, люди какие-то переезжают в Соединенные Штаты, в конце концов финансы бегут из Европейского Союза. Для Соединенных Штатов это так. Они более того, они же перестали сами, они же продают вооружение. Платит Европейский Союз, а они продают вооружение. То есть для Соединенных Штатов сейчас такого прям смысла заканчивать эти военные действия, ну как бы я не вижу.
2: Тогда вот это возвращение к тому же объему разведданных, которое также было Соединенными Штатами проанонсировано, это часть, ну так скажем, большего давления для европейцев из разряда «Украина получает больше разведданных, больше начинает пытаться какие-то, я не знаю, контратаки организовать и все, ну вот с этим связанное, и начинает больше просить европейцев на какую-то опять авантюрную атаку вооружение». То есть в этом ключе они размышляют.
4: Ну, мне сложно предположить, как именно они рассуждают. В подобных решениях всегда есть баланс интересов и очень много, как сказать, интересов группы, то, что кто преследует. Опять же, в Соединенных Штатах есть демократы, которым сейчас выгодно представить Дональда Трампа и его команду в невыгодном свете, да, перед предстоящими выборами. Поэтому про это тоже надо не забывать, и, скорее всего, здесь это сделано где-то под давлением демократов, ну, которые требуют просто признать текущую реальность. Когда Дональд Трамп начал устраивать конфликты, не имея вооружений для того, чтобы успешно завершить данный конфликт.
2: Угу. Но вот тут мы упоминаем разведданные, а вот финансовая эта поддержка, она остается в последнее время достаточно такой, ну, мягко сказать, сдержанной, как со стороны Евросоюза, так и со стороны США, там вообще мы, в принципе, сильной финансовой поддержки не наблюдаем, а тут единственное, наверное, упоминание недавнее было касательно того, что новые, значит, проценты пришли с российских замороженных активов, которые Урсула фон дер Лейн собирается великодушно Украине передать. Но вот сейчас-то мы видим, что вроде бы вот эти деньги не идут таким огромным потоком, как это было раньше, но в то же время наши массированные удары, которые сейчас идут систематически, в том числе вот эта неофициальная блокада, что ли, морских, ну, то есть берегов Украины и, соответственно, портов Одессы, Черноморской, Южной, они, конечно, формально остаются открытыми, но торговля через них идет крайне затруднительно. А сможет ли вот сейчас и хватит ли Евросоюзу без участия США покрыть необходимые расходы, которые Украина, во-первых, недополучила с отсутствие возможности экспортировать там, например, свое зерно и что-либо еще морем, и вот насколько хватит этих финансов, если все-таки смогут?
4: Ну, я бы здесь все-таки, Александр, отметил, что финансовая помощь, вот эти 200 миллиардов, большей частью поставлялась все-таки не живыми деньгами, а поставлялась вооружением.
2: Ну да.
4: Отчасти это вооружения были из стран Варшавского договора, от которых они избавлялись, да, то есть, ну, типа проводили модернизацию. Часть вооружений в самих странах НАТО, когда они отдавали старое вооружение, записывали это в финансовую помощь. Поэтому живых денег там не 200 миллиардов, далеко значительно меньше. Вот. А то, что вы упомянули, что действительно вот этот вот разрыв, это ударило по финансовому благополучию бывшей Украины, конечно, здесь безусловно. И тут, как сказать, это и так был на текущий момент токсичный актив. А теперь его токсичность увеличивается, потому что бросить его не могут, а содержать, чтобы его, требуется больше денег. Потому что уже давно Киев существует только за счет дотации от европейских стран, ну, тех, кто его поддерживает. Без них там уже давно бюджет с расходами, ну, как бы, доходы с расходами не сходятся давным-давно. Это покрывается за счет помощи. И вот этот объем помощи, он увеличивается. И вот здесь, если исходить из конспирологической опять версии, да, почему не отметить такой факт, что 500 лет у нас был давний оппонент в виде Европы, которая могла называться там французская, вот как ее, наполеоновская Франция, да, гитлеровская Германия, Европейским Союзом. Хотя у всех этих трех образований, если посмотреть на карту, там практически нет отличий. То есть это те же самые страны с тем же самым наследием. У них была древняя привычка там каждые 50-100 лет ходить погибать на Россию, чтобы мы их здесь закапывали. Вот. И с этой точки зрения, почему бы нам не помочь им самоубийцам? И сейчас, когда у них экономика стагнирует, дефициты бюджета у всех, ну, большинства стран Евросоюза растут. У всех государственный долг там в районе 100 и больше процентов от ВВП. Это очень критичные значения. Почему бы им не повешать на шею такие гири в лице Украины, дорогих энергоресурсов. Вот. Здесь я не вижу никаких противоречий, и это в наших интересах. Нам, опять же, нам даже, как бы, может быть, и невыгодно быстро их побеждать. Потому что по факту сейчас, да, когда они ушли от массового производства вооружений, а перешли к штучному, по факту у них сейчас склады полупустые. По многим видам вооружений у них в реальности склады пустые. Если они собирались идти в очередной раз погибать на Россию большой войной, то здесь можно констатировать, что сейчас они к этому наименее готовы за все последние 500 лет. Ну, то есть состояние потенциалов, если не считать ядерное вооружение. То есть сейчас Россия выглядит более уверенно, чем, например, в 1941 году, да, или в 1812. Поэтому я бы здесь это рассматривал так. Да, у них проблемы у Киева увеличиваются, соответственно, увеличиваются у Европейского Союза, ну и пусть они дальше несут этот чемодан без ручки.
3: А у нас еще минутка все-таки осталась. Успею спросить, затронуть эту тему. Бывшего украинского посла в Вашингтоне обвинили в незаконном обогащении. $311 000 она себе забрала. Вот так можно сказать. Что вы думаете по этому поводу? И вообще, вот не отразится ли это на том, что захотят ли они продолжать оказывать помощь? Такие ведь случаи не первый раз отмывания денег всплывают.
4: 311 000 это две квартиры всего, которые у него там изъяли. Наверняка сумму больше, но на фоне остальных чиновников как-то действительно очень скромно все это выглядит. Потому что воруют там откровенно много. Сделать с этим вряд ли, что европейцы там смогут, потому что большинство из них сами участвуют в этих коррупционных схемах. Откаты вещь такая известная, давно как бы функционирует, поэтому шансов то, что они смогут исправить ситуацию, ну, прямо скажем, немного, да, и на новые позиции чиновников берут, когда он предлагает новую схему отмывания денег. Ну, это же тоже известный факт.
3: Спасибо вам большое,
4: поэтому
3: Сергей.
4: Я
3: спасибо. Сергей Брикотин, политолог, редактор, был с нами на связи, Александр Букарев. И я, Лисо Хабалова.
2: Так я думал, ты сама себя представишь. Все, новости.

0: Страна героев. Балган Банзаракцаев. Успех спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины зависит от личного мужества и грамотных действий каждого бойца. Это на личном примере доказал прапорщик Балган Банзаракцаев. Он действовал в составе батальонно-тактической группы, закрепившейся в обороне неподалеку от освобождаемого от радикалов ВСУ населенного пункта. Группа агрессивно настроенных боевиков после артподготовки и при поддержке боевой техники перешла в наступление. Враг использовал дроны. Балган удерживал позиции, умело отражал наскоки противника. В ходе ожесточенного боя прапорщик получил осколочное ранение плеча. Он нашел в себе силы сделать перевязку, после чего продолжил сопротивление, руководя подчиненными. Через какое-то время Балган Банзаракцаев обнаружил, что вражеские солдаты пытаются отрезать часть личного состава от основных сил для последующего уничтожения. Прапорщик разгадал планы противника и принял решение сосредоточить огонь наших бойцов на штурмовой группе ВСУшников. Попытка раздробить роту была сорвана. В ходе огневого воздействия противник понес большие потери и покинул поле боя. Только после этого российского военного эвакуировали в тыл и оказали полноценную медпомощь. Страна героев.
1: То не вечер, то не вечер.
0: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии военно-политический обозреватель Михаил Ануфриенко. После 18 часов. Не пропустите. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру. Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
2: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью.
3: Адрес «Радио Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: У каждого героя свой подвиг, свой голос, свое послание домой. Музыкальные приветы от бойцов из зоны специальной военной операции передаем в программе «Позывной спутник» на волнах полевой почты. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа дня, в Самаре 15:00, в Новосибирске 6 вечера. В студии Наталья Буту. Здравствуйте. В этом выпуске. Запад упорно закрывает глаза на теракты Киева. В Запорожской области идет восстановление ключевого энергообъекта. В Турции прокомментировали продолжение ударов Израиля по сектору Газа. Теперь подробнее. Два человека погибли и 5 ранены при ударах ВСУ по Брянской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук. Все пострадавшие доставлены в больницу, и им оказана медицинская помощь. Подразделения российской группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение украинским формированиям в ряде населенных пунктов Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны. ВСУ потеряли более 345 военнослужащих, 7 боевых бронированных машин, 11 автомобилей и 3 артиллерийских орудия. Запад упорно закрывает глаза на теракты Киева против жителей России. Об этом заявил заместитель главы российского МИДа Дмитрий Любинский. В понедельник утром в результате падения обломков беспилотников в селе Архипо-Осиповка пострадали и погибли люди. Во вторник глава Московской области Андрей Воробьев сообщил об атаке БПЛА на регион, в результате которой погибли 5 человек. Власти западных стран не осудили эти теракты, как и многочисленные предыдущие атаки Киева на мирных граждан. Ключевой энергетический объект поврежден в Запорожской области. Ведутся сложные многоуровневые работы для восстановления энергоснабжения. Об этом сообщил губернатор Евгений Балецкий. Во вторник он информировал, что большая часть региона обесточена из-за атак ВСУ на энергосистему. Начались восстановительные работы. В среду часть населенных пунктов уже удалось запитать. Балецкий добавил, что системы противовоздушной обороны находятся в состоянии боевой готовности и отражают воздушные угрозы. Неупоминание роли США в ядерной бомбардировке Хиросимы – это проявление типичного лицемерия врагов России. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, Москва уже привыкла к подобному поведению недружественных стран. Он также выразил мнение, что Япония еще вспомнит, как Россия помогла ей избежать полного разгрома, а слова мэра Хиросимы останутся на его совести. Напомню, премьер-министр Японии Санаэ Такаити и мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи в ходе выступления на церемонии, посвященной 81-й годовщине атомной бомбардировки Хиросимы, не назвали страну, сбросившую атомную бомбу на город 6 августа 1945 года. Продолжение ударов Израиля по сектору Газа свидетельствует о нежелании премьер-министра страны Беньямина Нетаньяху добиваться мира, заявил глава турецкого МИДа Хакан Фидан. По его словам, согласование сторонами дорожной карты второго этапа мирного плана должно было открыть путь к дальнейшему продвижению переговорного процесса. Однако израильская сторона продолжила военную операцию. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Совет мира одобрил соглашение, предусматривающее разоружение Хамаса и других вооруженных группировок в секторе Газа. Согласно плану, израильские войска должны начать вывод из анклава постепенно по мере продвижения процесса разоружения. Пока это все новости к данной минуте. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Стратегия и власть.
2: 14 часов 4 минуты в российской столице. Начинаем прямой эфир на «Радио Спутник». У микрофона Михаил Алимов. Это авторская программа экономиста, политолога, геостратега Андрея Школьникова. Андрей Юрьевич сейчас со мной в студии находится. Добрый день.
3: День добрый.
2: Заявлена тема у нас, точнее, одна из тем, это природа величия Европы. И с первым же моим вопросом, наверное, самым логичным в данной ситуации, в чем же оно заключается?
3: Ну, мы говорим явно не о текущем моменте, мы говорим об истории. Мы говорим о последних столетиях, когда фактически Европа была в авангарде, в авангарде человечества, быстрее всех развивалась, менялась, создавала громадные империи, контролируя весь мир. И это явно не просто так взялось. И вот это нужно понимать. Нужно понимать причину, нужно понимать природу. Плюс есть некоторые моменты, когда мы начнем изучать, которые подскажут нам, а что, собственно говоря, будет дальше с миром. Будет ли мир возвращаться на траекторию без вот этого авангардного движения развития Европы, или, собственно говоря, изменения, которые уже произошли, они необратимы, и та скорость, которая была принята последние 4 столетия, она станет нормой. Если мы посмотрим исторический процесс, то, в принципе, более-менее все регионы, территории восточного полушария развивались, ну, скажем так, в Евразии. Все-таки север Африки, да, но то, что южнее Сахары, там развития особо и не было. Там отдельный называется. Вопрос, почему не получалось, то есть там тоже, собственно, география во многом. И на этой вот большой громадной нашей территории развитие шло довольно постепенно, плавно, неторопливо, но оно шло. То есть говорить, например, о том, что если бы не было Европы, то там, исламские культуры не достигли бы какого-то развития в технике, Китай бы не смог сдвинуться с того уровня, от которого вот он вот есть серединного государства, никуда бы дальше не пошел. Некорректно. Движение было, развитие было, оно шло медленнее. В 2-3 раза медленнее, чем условно происходило в последние столетия. То есть если мы убираем фактор Европы, которая впереди в авангарде, ну, фактически тот уровень технологий, который у нас есть сейчас, тот уровень развития, связанности общества, мира, он был бы достигнут лет через 500, может быть, называется 1000 даже. То есть плавно, постепенно, без каких-нибудь всплесков. Поскольку действительно капиталистическое расширение, когда центр развивался за счет того, что развивался, не просто проедал, а именно развивался за счет того, что грабил периферию, сбрасывая туда кризисы, но сам развивался, это является как бы особенностью капитализма. И научно-технический прогресс, он тоже был именно следствием этого капиталистического расширения. Это важно понимать, поскольку в обычных условиях, когда у вас появляется новая технология, вы должны закрыть старые предприятия, поскольку они перестают быть эффективны. У вас появляется новое. Соответственно, вы создаете новое, то, что старое уходит с проблемами, у вас социальные сложности в том, что нужно переобучить людей, встроить их в новую систему, начинаются конфликты, сопротивление социальное, многие вещи просто не принимаются, отказываются. Когда у вас была капиталистическая вот, колониальная система, то появляется новое предприятие, и оно начинает работать на центр. А старые технологии продолжают работать на полупериферию, периферию поставляя туда. Да, это менее рентабельно, менее выгодно, но они доживают свой срок, ну, условно, не делается никаких капитальных ремонтов, изменений, они просто идет дожитие, уходят люди, которые на них были связаны, которые ими владели, и следующее поколение идет. То есть одновременно получалось создать систему, где старое не нужно было убирать, можно было оставить, чтобы оно дожило свой век, а новое уже развивалось. И вот это, собственно говоря, был элемент научно-технического прогресса, когда сопротивление общества, сопротивление социальное вот этим изменениям было минимизировано. Это являлось следствием именно вот расширения Европы. Возникает вопрос, откуда это произошло, почему это произошло. И чаще всего мы слышим рассуждение о судном проценте. То есть вот появился судный процент, вот прошла реформация, и, собственно, из-за этого произошел развитие. Но это просто легко в рамках европоцентризма, в рамках, ну, скажем так, даже исходя из работ Маркса, то есть вот логика примерно такая, то есть формации, линейно-позитивистские модели, и все вроде бы понятно. Ну и тогда в этой же логике, да, сейчас капиталистическое расширение в мире исчезает, и скорость развития мира должна опять упасть. У нас исчезает фактор, который был вот бустером, ускорением. Но не совсем так. Помимо экономики у нас есть другие факторы. Например, у нас есть такая важная вещь, как география, которая создает условия, которая формирует общество, формирует культуры. И когда мы начнем внимательно смотреть общеисторические процессы, не с точки зрения европоцентризма, например, будем смотреть, почему вот этого развития произошло в Европе раньше. Что было вот после распада Римской империи, гибели Римской империи? Вообще-то она не погибла. Ромейская империя, которая является, называется Византией в поздних исторических трудах, это является средневековый вариант Римской империи. Вот она. Но с точки зрения Запада, который оказался на территориях, где цивилизация и культура исчезли, начались темные века, и Римская империя погибла. Да не погибла она. Она еще существовала 1000 лет, там были замечательные исторические сюжеты, там был Юстинианов расцвет, и катастрофа, и, называется, проигранные войны выиграны, и множество возрождений. И это был длительный процесс, то есть это 1000-летний процесс, но... В рамках европейской историографии интересно то, что им интересно, как бы, где они есть. Но нету их в период темных веков. И они начинают более-менее изучать историю с периода становления Высокого Средневековья. То есть 9 век и далее пошло. Далее там, собственно, Каролинское возрождение, рассуждение, крестовые походы. И вот они такие мощные. Но с точки зрения всего остального мира, где в тот момент города в сотни тысяч человек населения были нормой, где Багдад, город миллионный, называется, вот этот всего, какие-то непонятные варвары, откуда-то с окраины, вооруженные, прибежали, повоевали и также отбежали обратно, ничего толком не получив. То есть это такое отношение с точки зрения тогдашнего центра цивилизации, а это и Византия, Ромейская империя, это и арабские, эти вот, ну даже не арабские, скажем так, персидские, поскольку все-таки 8-9 век – это период персидского возрождения, когда, взяв арабский язык как язык духовный, взяв ислам как религию, персы дальше восстановили свои принципы. Собственно говоря, персидские традиции, они весь Ближний Восток и формировали. Это персидский язык, ну, на самом деле, таджикский язык, если более даже быть точным, вот тот таджикский язык, который сейчас есть, и ближе к тому языку, который тогда был, чем вот современный персидский язык. То есть, как бы, ну, вот, ну как, не в силу того, что таджики были тем самым персом, нет, просто он более консервативный, менее изменчив, чем называют, поэтому больше сохранил. Он был языком торговли, языком науки, языком двора, языком даже в некоторых моментах и армии. И вот это, вот, собственно говоря, была громадная территория, плюс добавляем туда Индию с ее особенностями. И вот туда, откуда-то сбоку, прибежали не понять кто в доспехах, пограбили и убежали. Ну, что такое? Ну, на Римскую империю тоже нападали варвары. Вот как это было выглядело тогда. Но Европа начала развиваться. Да, это был 4-й крестовый поход ограбления Константинополя, собственно, после которого уже Византийская империя не поднялась, то есть там, и дальше они начали потихоньку возрождать. Шаг за шагом, дальше, собственно, вышли уже на Ренессанс, на развитие науки, и где-то там начал появляться, называется, протестантизм, как разветвление, начал появляться капитализм. Был ли все это время судный процент? Конечно, был. Собственно, и... Итальянские торговые республики замечательно жили на нем. Банкирские дома существовали. Если мы начнем смотреть, то самым богатым, ну, по одной из подсчетов, самым богатым человеком вообще в истории человечества, это, смотрим, семью Фугеров, южно-немецкие католические банкиры. Им не смущало то, что называется судный процент, был грехом. Но мы можем посмотреть, вспомнить божественную комедию Данте Алигьери, это у нас... Написана была в самом начале 14 века, 1400-е года. Там много чего описано. Да, на седьмом круге есть ростовщики. Но там много других, называется, грешников. И это все было в Европе. То, что что-то является грехом, не значит, что этого нет. Банкиры замечательно работали. Да, это была не самая лучшая деятельность. Но они были. Поскольку была потребность, была необходимость, это существовало. Плюс у нас еще есть стереотипы, мы начинаем о некоторых вещах судить по литературе. Да, Уильям Шекспир, конец XVI века, венецианский купец, все это красиво, евреи, вот, собственно говоря. Но, друзья, ну это политическая агитация того времени. В Британии, собственно, к евреям отношение было в тот период очень негативно, там запрет был на их вообще наличие на островах. Плюс стереотипы, плюс возможности. А если мы посмотрим, то в тот же период времени, примерно 25-30, ну, от 25 до 32 поколений назад, европейские евреи, ашкеназы, прошли через бутылочное горлышко. Их было от 270 где-то до 350 человек. Вот, собственно говоря, как раз вот где-то вот 12-13 века это. То есть период расцвета, период формирования капиталов, ростовщичества, а их все меньше, меньше, меньше. Наверное, их совесть просто мучила, и они не хотели оставаться евреями. Ну, как бы, вот это вот, мы пытаемся текущую картину, где есть еврейские семьи, накладывать на тот период. Нет, друзья, банкиры тогда были итальянцы, были немцы, были местные. Еврейские капиталы формировались в начале 19 века, основные, которые вот мы знаем. То есть, когда уже и капитализм был вовсю, и когда и судный процент давно узаконен был, и когда, собственно говоря, финансовый центр уже из Голландии начинал перемещаться, ну, как бы перемещился в Британию. То есть, и вот тогда оно появилось. Венецианская партия была в британском парламенте, а не еврейская. Да, евреи казались очень хорошо встраиваться в эту систему с точки зрения передачи по наследству. Поскольку это на троне обычном там, правитель, герцог, король, может быть, 2-3 поколения вырожденцев, и, собственно, ну, страна все равно выдерживает систему. А если у тебя пара поколений придурков, которые не понимают, как вести дела, работая с капиталами...
2: И проматывают деньги при этом.
3: Они не проматывают, они просто ошибки делают. Те же фугеры, им не повезло. У них несколько поколений... В семье не рождалось людей, которые хотели заниматься бизнесом. Просто. Там выбирали кого-то крайнего, и он пытался что-то делать, но получалось плохо, и они эти вас уничтожили капиталы. Плюс очень помогли банкротство. Даже испанская монархия регулярно банкротилась. Кому, кого они брали деньги? Католическая монархия. Ну вот у тех же самых банкиров. То есть судный процент – это не является источником. Источником является особенность рельефа, географии Европы, и уровень развития технологий. Когда мы смотрим на Европу, можем смотреть, ну, как бы взять на самом деле классические труды, начиная там от Данилевского, евразийцев. Везде есть описание уникальности там, сравнения Европы и России с попытками понять, почему она другая. Такие же можно работы посмотреть, почему, чем Европа отличается от мира. Она очень уникальна. Это ограниченная территория с умеренным, комфортным для проживания климатом. Ну, поскольку жить там, где у нас или очень холодно, или очень жарко, ну, просто тяжело и работать. Да, в той же, называется, Индии людей много, они спят, даже не нужно никакой крыши над головой делать, то есть как вот это вот на подножном корму с тем темпераментом жизни один раз в день едят, и все вроде более-менее нормально. Ну, посмотрите где-нибудь в какой-нибудь арабской стране, как люди по такой жаре работают. Ну, сиеста – это мягко сказано. То есть не торопясь, по-другому не получится у вас при таких вот, называется, условиях. А тут условия комфортные. И на территории Европы оказалось большое количество природоклиматических территорий и зон, регионов с разными условиями. Где-то море, где-то горы, где-то климат чуть более теплый, где-то более холодный. И вот множественность на ограниченной территории, где у тебя 200-300 километров, начинается другая зона. Но на этой территории, которая вот есть, ее достаточно для формирования отдельного этноса. Отдельной культуры, с привязкой, отдельных условий сельского хозяйства, отдельного производства. И пока уровень жизни, технологии был слабым, пока сельское хозяйство, без разницы было, что оно в Испании, что оно в Голландии, там уровень урожайности всегда отличался, но принципиальной разницы ну, кардинально не было. Когда эта специализация пошла, когда технологии стали позволять, вот на этих территориях начали формироваться отдельные этносы, отдельные культуры, народы, очень разные. Но в то же время они оставались единой Европой. И вот пока уровень технологий не позволял эту мозаику сформировать, ну, мы наблюдали ту Европу, которую наблюдали. Когда это начало происходить, когда начало формироваться, вот тогда и начался подъем Европы. Собственно, если мы даже посмотрим по культуре, вы можете взять утрехтские псалтыри и хлудвигские псалтыри. Один, соответственно... Европейское каролинское возрождение. Ну, посмотрите, как он сделан. Качество рисунка. Ну, как сказать, ну, класс 9, наверное. И возьмите византийские. Там красиво, там рисунки, там ярко, там мимика, там юмор. Даже в канонических вещах, которые ограничены по рисованию, как бы по изображению, все равно это проверяется. То есть хлудовская псалтырь, она просто у нас как раз хранится в Третьяковке, сколько я помню, и ну, как раз в... можно посмотреть, как это выглядит, насколько это красиво, качество. И до вот эпохи Возрождения, где-то до конца 15-16 век, начало как раз до 15 века, оно вот такое было. Примитивное, простое в Европе. Без сложности, без красоты, без гармонии, без эстетики. Потом резкий взрыв. культурно-эстетический. Развитие, причем это не было, когда у нас говорят ренессанс, это обращение к античности, возрождение ее. Да не видели они эту античность. Они ее изобрели заново. Они пришли к тем же принципам по новой. И получилось то, что получилось. Получилось красиво, получился взрыв. Дальше пошло уже развитие и по науке, и по движению. И скорость развития Европы вдруг в разы оказалась быстрее, чем всего остального мира. Но это началось не в возрождении. Собственно, начиная с 13 века, они догоняли, потом пошли вровень, а потом, собственно говоря, произошел отрыв, увеличение скорости. И в основе лежит не судный процент. В основе лежит именно уникальная география, многообразная, сложная, позволяющая по-разному существовать, сохранение связанности и постоянные конфликты. Причем конфликты такого диалектического происхождения, все эти страны, все эти этнические, постоянно друг с другом воевали. А человечество так создано, что единственный инструмент, который мы знаем, механизм повышения пассионарности, это войны. И вот на этих вот войнах, не на уничтожение, ну, поскольку были внутренние типы войн, внутриевропейские, а была, например, реконкиста, по результатам которой испанцы, полностью очистив Пиренейский полуостров, выселили нам или, соответственно, культурную, ну, привели этноцид, будем называть своими именами. То есть или вы становитесь испанцами, ну, собственно говоря, понятно, что там мариски, мароны и прочее-прочее. Ну, как бы там было, принимаете католическую веру или должны уехать отсюда. Все оставляя. Ну, собственно, вот это был конфликт между цивилизациями. Внутри цивилизации пассионарность, энергия, и дальше вот эта вот энергия, сформированная внутри, начала выплескиваться во весь остальной мир. Дальше был более высокий рост набранный, и, собственно говоря, оно произошло. Да, капиталистическое расширение было важно, но все происходящее было в основе лежит все-таки не судный процент, а уникальное географическое состояние Европы.
2: А Россия в этом процессе участвовала? Мы же тоже часть Европы, по крайней мере, отчасти.
3: Мы настоящая, мы правильная часть Европы. Мы являемся другой цивилизацией, не западноевропейской, а восточноевропейской цивилизацией. Мы идем по линии от арамеев. Ну, то есть изначально это было арамеи. По сути, когда Римская империя распалась, ну, давайте так, она распалась не на две части. Изначально она распалась на четыре части, там был период тетрархии. Когда она вроде и не распалась, и распалась, это вот внутренние границы был нормальный процесс. Даже для там, 7-8 века для них понимание Западной Римской империи не существовало. Это была единая империя, да, от нее какой-то кусок откололся там, по-другому. Дальше был Юстиниан с расширениями, причем это было величие период. Ну и, собственно говоря, вот эта вот линия арамейская, которая просто из-за того, что на территории Римской империи, Ромейской империи, но Ромейская – это римская по-гречески, осталось мало латиноязычных провинций, там только Далмация была латиноязычной, по сути, и, ну, собственно говоря, Венеция – это, ну, часть Ромейской империи, часть Византии, которая ушла в свободное плавание, начала усиленно паразитировать и пытаться теми же принципами бороться за лидерство. И вот эта вот культура арамейская, дальше, собственно говоря, она пошла по православному, как бы через христианство, которое православное, мы это взяли. Дальше это была у нас после падения Константинополя, можно сказать, греко-русская, можно сказать, там, по другие слова подбирать. Ну, в общем, это как бы русская была линия, связанная, собственно, концепция Третий Рим, это оттуда, культурно. Далее была попытка строить славянское. Единство панславянское, это еще и 18-19 век, как продолжение восточноевропейской цивилизации. Сейчас мы говорим о том, что восточноевропейская цивилизация – это русский мир. Сейчас на форме русского мира. Мы Европа, но мы немножко другая Европа. Не та Европа, которая есть. Собственно, Латинская Америка – это тоже Европа, но другая Европа, не как Западная Европа. То есть у нас сейчас три европейских цивилизации с европейскими вот корнями, идущие от Рима, Греции и христианства. Западная Европа, практически полностью это потерявшая, вот единственный более-менее приемлемый осколок этого, это вот Америка отцов-основателей. Да, называется Южная Европа, которая католическая, которая романоязычная. Восточноевропейская цивилизация, русский мир и Латинская Америка, и Биоамерика, то есть формируемая новой. Мы в этом процессе тоже участвовали. Мы в этом процессе тоже, называется, европейском жили. Но мы больше были привязаны именно к Константинополю, к Византии, к Ромейской империи. Поэтому это была... То есть мы не испытывали их проблем, мы не были с ними в одном пространстве. мы, грубо говоря, оставались частью старой Европы, которая вот Римская империя, средневековая Римская империя. И когда она пала, собственно, и центр перешел туда, да, мы были в этих процессах, но были в них боковые. Мы были в них не основными. Ну, исходя, собственно говоря, из концепта европейской цивилизации, ну, давайте тогда четко для себя примем, что в современном мире то, что называется Западной Европой, это вырожденцы-деграданты, которые отказались от своей культуры, от своих традиций, от своей цивилизации. Поэтому настоящие европейцы должны прийти, спасти в Европе самое ценное, важное. Предлагаю начинать с музеев в очередной раз. Тот же Британский музей и все, что есть, замечательно, или Пергамский алтарь из Берлина, замечательно в результате ближайших десятилетий, могут переместиться на территорию России, чтобы, не дай бог, они не были уничтожены варварами.
2: Да, и где-нибудь выставлены для того, чтобы все могли к ним прикоснуться. Геостратег Андрей Школьников, в эфире «Радио Спутник». Сейчас выпуск новостей, потом продолжим прямой эфир.

знать за 90 секунд. Сингапур занимает одно из первых мест в мире по обеспеченности населения при отсутствии всяких природных ресурсов. Это стало результатом демографической политики государства. До недавнего времени

мир. Но оборотной стороной государственной политики в области демографии стало то, что женщины стали получать несколько высших образований и выбирать успешную карьеру, но не семью. Страна попала в демографическую яму. Уровень рождаемости в ней очень низкий. При этом в элитные заведения, а затем университеты попадают не богатые, а перспективные. Отличные оценки и дипломы – целый культ для сингапурцев. Вся система направлена на воспитание умной молодежи. Умной, но не задумывающейся о создании семьи.

0: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, ну, не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас!

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Российская группировка «Днепр» нанесла поражение формированиям ВСУ в ряде населенных пунктов Запорожской области. Об этом сообщила Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили до 40 военнослужащих, 18 автомобилей, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 2 станции радиоэлектронной разведки. Более 200 мирных жителей Суджанского района Курской области после освобождения от оккупации ВСУ числятся пропавшими без вести. В Русском Поречном найдено более 40 тел замученных и расстрелянных мирных жителей. Об этом сообщил глава района Алексей Спиридонов. В конце января прошлого года официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщала, что 5 украинских боевиков убили 22 жителей села. Один из этих военнослужащих попал в плен и дал признательные показания. Он рассказал, что боевики насиловали и убивали мирных жителей. Динамика основных показателей развития Дальнего Востока благодаря преференциальным режимам превышает среднероссийские показатели. Об этом сообщил вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на встрече с президентом России. Трутнев уточнил, что по промышленному производству регион опережает российские субъекты на 20%, а план привлечения инвестиций превышен в 1.5 раза.
3: Цель перед нами, задача к 2030 году достичь уровня привлечения инвестиций 12 триллионов рублей. Эта задача выполняется. В этом году мы должны были в данный период выйти на уровень 5,8 триллионов. Сейчас у нас 6,5.
2: Юрий Трутнев попросил президента принять участие в запуске Амурского газохимического комплекса «Удаканская медь» и Находкинского завода минеральных удобрений. Глава государства приглашение принял. Финляндия на фоне кризиса в сельскохозяйственной отрасли привлекает фермеров следить за границей с Россией, что помогает обосновать необходимость увеличения финансирования в регионе Европы, сталкиваемся с серьезными экономическими проблемами. Об этом пишут европейские СМИ. Отмечается, что новая стратегическая роль финских фермеров привлекает

0: привлекла внимание в Брюсселе, где отметили их значительный вклад в линию обороны Евросоюза. Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Об этом сообщает Росавиация. В расписании рейсов возможны корректировки. Актуальный статус можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта. Уточняется, что эти меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Стратегия и власть.
2: 14:33 в российской столице. Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». В студии я, Михаил Алимов, а также экономист, политолог, геостратег Андрей Школьников. Андрей Юрьевич, еще раз добрый день.
3: День добрый еще раз.
2: У нас есть пара вопросов от слушателей. Хотел бы их как раз зачитать. Вот по поводу как раз того, на чем мы закончили предыдущую часть программы, про музейные экспонаты. Как их перевести, если по-доброму не отдадут, а военным путем вряд ли будем забирать, можем ведь и уничтожить нечаянно, пишет Григорий Элнам.
3: Что значит? Конечно, будем забирать по-доброму. Когда окончательно Евросоюз распадется, а они к этому идут. Собственно говоря, экономическая катастрофа, которая там как бы наступает, она никуда не делась. Проблемы у них не исчезают. И тренды провести, к чему это приведет, не так и сложно. Вырождение полное, ресурсов никаких нет. В принципе, ничего у Европы нету для развития. У Европы нет технологий современных новых. Технологии где в Европе микроэлектроника? Пятый технологический уклад. Нету. Европа больше получает дохода от штрафов американских, там, транснациональных, американских IT-компаний, чем от своего IT-сектора. У них что-то, кроме вот отдельного вот кусочка, который из Голландии довольно быстро заберут при необходимости, есть? Нет. Сферы услуг этой нету, именно IT. Есть у них что-то для роботизации, аддитивных технологий, ядерных технологий, которые будут основой 6-го техуклада? Тоже нету. Все, что было, они уже потеряли, продали, уничтожили, сломали. Если у вас нет энергии, нет ресурсов, о чем может быть речь? Ну, теоретически, если есть пассионарность, если вы готовы воевать, захватывать, так ее тоже нету. Ни армии, ни пассионарности. Продолжать можно долго. Добавим сюда еще и духовное, эстетическое, культурное вырождение и смерть. Зацепиться не за что. Стратегировать за современную Европу в целом не получается, не за что зацепиться. Поэтому вопрос, когда она умрет, ну, естественно, когда. Не если, а когда, причем так уже четко понятно. Есть отдельные кусочки, которые смогут более-менее выжить. Ну, условно говоря, вот Восточная Европа, если Россия захочет навести порядок у себя на границах, она захочет навести порядок у себя на границах, то Восточная Европа окажется в нашей зоне влияния. Не в том смысле, что мы присоединим их к России, боже упаси, хватит. В том смысле, что там будет, например, Восточноевропейский союз, который будет создан, как бы отделится, вот, там, сформируется на основе, на осколках того, что было. Мы его будем звать Восточноевропейское генерал-губернаторство. Да, они там будут что делать, выбирать. Ресурсов им не дается, живите как живите, да, внешняя безопасность вам обеспечена. Балканы тоже можем, называется, забрать. Оно нам надо? Ну, в принципе, да. Чтобы было. И порядок, и, собственно, панрегион должен по размеру быть. Дальше на запад мы не потянем. Юг Европы. Ну, у них есть Ватикан, у них есть латиносы, вот пусть как-то вот скооперируются, создадут. Там что-то можно еще вытащить. А если мы говорим про Бенилюкс, про Скандинавию, про большую часть Франции, Западной Германии, не говоря уже про Британию. Друзья, все. Если у вас 25% населения, как в том же Бенилюксе или отдельных стран Скандинавии, это мигранты, значит, среди молодежи, среди детей, следующих поколений, их уже хорошо больше половины. Просто в силу называется полувозрастных характеристик. И эта система уже никак не... Это приехали иждивенцы. у вас вместо инженеров, людей с высшим образованием, способных что-то делать, приезжают неоварвары, которые приезжают на пособие. Они несколько поколений, они не адаптируются. Ну вот мы сейчас в паузе новостной слышали историю про Сингапур, где замечательно попытались заняться евгеникой, поощрять рождение детей у, соответственно, женщин с образованием и обратные процессы. Ну, был ли в этом какой-то смысл? Нет, во-первых, в евгенике смысла нет никакого, поскольку человеческое разнообразие замечательно все это рушит. А второй момент. Сингапур хорошо живет не за счет того, что у него гениальные реформы, правильное управление. Нет. Он просто сидит на потоке. Мимо него идет поток, как порт, как, соответственно, финансовые потоки. Вот он с них чуть-чуть кормится. Ровно как сейчас Великобритания вся кормится с обслуживания Лондонского Сити, с тех потоков финансовых. Все. Поэтому, когда Европа будет рассыпаться, а это ближайшие годы, собственно говоря, вот мы сейчас это наблюдаем, мы туда будем заходить. Что-то будем спасать, что-то будем вывозить, что-то, что не уничтожится, но мы же не хотим, чтобы это все было уничтожено. Мы будем это все перевозить в более безопасные места, которые надо создавать на благо человечества. Ну, например, ну, Пергамский алтарь. Да, сейчас там находится, то есть там уже не греческая территория, это уже сейчас Турция. Ну, собственно говоря, вот недалеко как раз от проливов. Но можно ли туда его перевозить? Да нет, уничтожит. Там не понятно, что будет. Значит, надо его куда-то в более безопасное место из Берлина вывезти. Еще какие-то музеи. Никто же не говорит об экспроприации. Все по-доброму. Ответственное хранение. Плюс по многим вещам возникает вопрос, откуда оно у вас взялось? Ну, вот египетские. Ну, давайте вот, соответственно, ну, в Египет не получится, ну, давайте куда-нибудь в другое место перевезем. Тут же можно поиграться. Некоторые городки можно будет превратить в музей под открытым небом. Очень даже неплохой момент. Не удержат. Европа, мы сейчас именно говорим о величии Европы прошлого. Той, которой она была. Той Европы, которая была построена на традициях, военных традициях Рима. Рим – это город войн. 8 столетий непрекращающихся войн, постоянный. Он подходил к препятствиям, он разбивал себе лоб и опять шел, и опять шел. Там были войны, которые больше 100 лет длились. Вот настолько это было принципиально. Они брали измором противников. Разбивали регионы, создавались новые регионы и опять отправлялись в бой. Не останавливаясь. То есть это был такой бульдозер, который шел вперед, во что бы то ни стало. Как только он перестал это делать, как только он расслабился, мы вот получили весь тот деградантный Рим, который у нас в книгах, сериалах, в фильмах, вот который вот не имеет отношения к реальности. Тот, который абсолютно другой. Но это был воин. Где сейчас в современной Европе воин? Нет. Где духовная среда? Где мистика, метафизика построена на христианстве? Причем, если мы говорим метафизика, как православие больше метафизика, то в западном мире там и мистика, и метафизика все вместе называется. Где это все? Они сами это отвергли. Есть эстетика, гармония, это Греция, это гармония между внешним и внутренним. Мы ее видим, да боже упаси. Не, ну мы видим, вот то, что мы видим, собственно говоря, в Европе, и что у них сейчас называется красивым и эстетичным, это полностью, сочинение греков показывает, какая смрадная внутренняя среда, и внутри этих людей происходит, вот что-то происходит. Вот настолько это все. Они от этого отказались, их нет. Поэтому, ну, друзья, то, что не успеют украсть, утащить, нам нужно будет сохранить для человечества, как единственных наследников самых достойных Европы, настоящей большой широкой Европы, восточноевропейская цивилизация, русский мир. Да, будем спасать.
2: Если раньше Европа была драйвером развития, сейчас опустим, какими методами, сейчас мы ее выносим за скобки, потому что все. Тогда что будет в мире происходить? Будут новые драйверы? В таком случае, какими способами мы будем развиваться? И кто будет развивать?
3: Когда мы хотим посмотреть на мир в будущем, на ближайшие лет 50, 70, 100 даже, у нас есть на самом деле две более-менее понятные модели, как это может произойти. Мы сейчас использовать будем исторические аналогии не потому, что это по аналогии с тем, а просто это наиболее близко к тому, что существовало в природе. Первый вариант – это Китай, второй вариант – это Западная Европа. Китайский вариант более-менее понятен. Есть единое глобальное культурное пространство, которое периодически соединяется вместе, не выдерживает общего давления, распадается не под ударами сколько даже внешних факторов, сколько внутренние. Ну, то есть внутренние изъяны нестабильности сталкиваются с внешними ударами, и Китай рассыпается. Дальше, соответственно, формирование нового. И этот процесс с постепенным расширением, все большим и большим перемалыванием других народов, чтобы сделать из них китайцев, он как бы вот шел у них долгие-долгие века. Второй вариант – это Западная Европа, о которой мы сегодня говорим. Где у вас есть несколько довольно высоко связанных центров, которые борются друг с другом, которые друг с другом противоречия вступают. На этом противоречии возникает и развитие технологий, и пассионарности, но которые не сливаются, не создают единого глобального пространства. Вот мы сейчас идем на ближайшие несколько поколений именно в вариант европейский. Потому что человечество сейчас очень хорошо посмотрело, что такое глобализация, получили прививку этого счастья, посмотрели, как это происходит, скажем так, испытали катарсис, скажем так, мимесис и катарсис от происходящих процессов, и начинаем строить новый геополитический мир, поняв, что так больше делать нельзя. Сама идея прививок, она как бы культурных очень важна и цена, поскольку она помогает понять, что вот это больше делать не нужно. Человечество получило в свое время прививку в 20 веке от ядерных ударов. Вы посмотрели, что это? Ужаснулись, испугались. Текущее поколение руководителей, которых молодой приходит, они этого уже не помнят. Они не понимают этого. У них в детстве не было в обязательном порядке походов в кинотеатр в мультфильм про ядерный удар. С рассказами, как там бедный японский мальчик, вот у которого там вот, в городе. А я помню, нас в детском саду туда зачем-то потащили. Чтобы мы поняли, как это вот полагается. Ну, детям в детском саду это очень, наверное, надо было, но вот сам факт. А нет, подождите, начальная школа, но все равно советский период был. Да, начальная школа была все равно. Ну, посмотрели мы на это безобразие. Первый или второй класс был. Ну, получили стресс. Но запечатлелось, что ядерная война – это плохо, это ужасно, это страшно. В современных нет. Поэтому в ближайшие годы мы увидим применение ядерного оружия. Где-либо в мире, скорее всего, на Дальнем Востоке, как раз ну, в Тихоокеанском регионе. Потому что мы понимаем, что делать не надо, а там они не понимают. Вон был у нас в новостях прошло, в Хиросиме выступал местный мэр, выступал премьер-министр, которые не посмели сказать, кто их бомбил, обругав Россию. Ну, оккупированная страна, ментально оккупированная страна. Что мы хотим? Да, люди без чести, люди, потерявшие все называется, то, что можно гордиться. Несколько поколений пытаются жить, выживать, чтобы вот воспользоваться. Если США уйдет, они такими останутся? Нет, они будут мстить. Чем мстить будут жестко. Это тоже нужно понимать в раскладе геополитических. Что больше называется, ну так больше всех японцев, конечно, ненавидят китайцев, чем ненавидят и боятся. На втором месте Соединенные Штаты. И где-то там далеко, может быть, появляется Россия. Не потому, что действительно такие эмоции. Ну, потому что политически надо это показывать, будучи вассалами оккупированной территории. Поэтому, когда мы начинаем все вот смотреть, все эти чудеса, да, у нас модель будет похожа на Западную Европу. Здесь много центров различных, культурных, цивилизационных, каждый из которых вынужден развиваться. Ну, как говорится, называется в отдельных субкультурах, пока ты спишь, твой враг качается. Ну вот, собственно говоря, пока вы, соответственно, ничего не делаете в мире, ваши противники усиливаются, и вы вынуждены. Да, Китай не умеет заниматься военной экспансией, но для выживания она ему сейчас необходима, и он будет ее пытаться делать. Да, кто-то не может что-то другое, но им надо это делать. Вопрос идет не в том, что я хочу, не хочу, умею, не умею. Вопрос идет в том, что для выживания это нужно меняться. Поэтому мы идем к миру, который будет продолжать быстро развиваться, который будет сохранять высокий темп, просто потому что конкуренция. Вот та самая конкуренция, которая нам говорят постоянно в учебниках по экономике, и рынок, основа его конкуренция. Друзья, вот, во-первых, далеко не всегда идеальная экономика, вот ну, самая лучшая цель любого человека, занимающего бизнесом, это создать монополию. Как корпоративный стратег скажу. Монополию в зависимости от места, территории, но главное монополию, поскольку там можно еще сделать ее так, чтобы никто особо не замечал, чтобы не пришли, не попросили делиться. и на этом зарабатывать. Ну, собственно, разговоры о конкуренции, они хороши в идеальных ситуациях. Когда есть некое равенство, есть баланс. Когда вы вынуждены не отставать. Вот мы приходим в мир, который будет высококонкурентен. Высококонкурентен между большими игроками. И мы обязаны будем учиться. Да, например, мы не умеем идеально отлаженно делать конвейер, конвейерное производство. Но нам нужно это как-то будет решать. В рамках шестого уклада. Это будет роботизация. Это будут производства, где автоматы... роботы переключаются на выпуск мелкосерийной продукции по качеству, как крупносерийная. Сможем мы этим решить вопрос конвейера? Сможем. Замечательно. Есть другие вопросы, которые у нас плохо. Есть вопросы, которые идеальны, есть, которые хорошо. Фундаментальная наука, прикладная наука, инженерия, военное дело. Это у нас идеально. Значит, на этих козырях нужно играть. Ну, собственно, мы сейчас и играем. Если представить себе все происходящее в мире сейчас как некую карточную игру, то козыри являются военная сила. И у нас их оказалось много. За счет этого мы выбиваем все остальное. За счет этого мы набираем своих взяток. Собственно, выбивая то, что раньше было очень-очень ценным, но когда у тебя козырная семерка может побить чьего-нибудь туза, ну, друзья, как бы мы это периодически наблюдаем. Где вся экономика Китая? В условиях, когда нужно, собственно говоря, воевать, а не торговать. Поэтому мир идет к тому, что он будет сложен, конкурентен. Развитие будет высоко, причем вынуждены развиваться будут все. Нравится это, не нравится. И вот стереотипы из серии «такая-то культура» не подразумевает быстрого развития. Если они хотят жить в этом мире и не отставать, они будут вынуждены к этому тянуться, искать свои пути, заниматься, читая всевозможную литературу, экономическую, технологическую и прочее, ну, устраивать экзегезу и переводить ее на свой язык, на свой культурный канон. А по-другому никак.
2: Говоря о современном мире, многие утверждают, что развитие технологий, которое там в конце 20 века уже подошло, как будто бы к некоему завершению. У нас была пауза в несколько десятилетий, что, мол, не было необходимости как-то развиваться технологически. Этот этап прошел, сейчас нас ждет очередная технологическая революция.
3: Нет, технологическая революция нас не ждет, нас ждут новый технологический уклад, который виден, который технологии распакованы, это конец 30-х годов будет, это будет роботизация, аддитивные технологии, ядерные технологии, малые реакторы, замкнутый ядерный цикл, вот то, собственно говоря, то, что мы наблюдаем, проект «Прорыв», который «Брест», вот это вот будет, собственно говоря, там геотех немного будет, там рециклинг, то есть это будет, но это технологии, которые видны. Которые, все, вот наука, есть технологии, начинается фундаментальная наука, прикладная наука, инженерия. И дальше индустриальное производство. Вот то, о чем мы говорим, это уже прикладная наука вся решена, вопросы. Сейчас идет, грубо говоря, инженерия, чтобы сделать это выгодным, массовым. Поэтому мы эти технологии видим. Следующие технологии, которые будут, это будет уже седьмой технологический уклад, это у нас уже в районе 60-х годов. Туда уходит все то, что мы не вытянули сейчас. То, что мы ждали в начале века, но не получилось. Это биотехнологии, это квантовые материалы. Вот помните, вот эпопея с наноматериалами была, вот мечта, что сейчас будет много материалов, которые, собственно говоря, макроэффекты и микроэффекты в макромир вытащат. Нет, не получилось. Переходим туда. Биотех, да, замечательно, мы научились делать ГМО, мы научились резать. Друзья, вы последствия считать научились? Модель вот того, что вы сделали, не просто давайте порежем и экспериментально посмотрим, что получится. Это как бы, ну, не наука в том понимании, как бы, предсказательная сила где. Вот это туда уходит 70-е годы. Это будет, конечно, вещь, ну, скажем так, многие фундаментальные законы для седьмого техуклада даже не подступились еще. Молчим про термоядерный синтез. Да, как бы оно вроде красиво, но, друзья, вот по тем моделям, которые у нас сейчас есть, там по эффективности он в 11 раз хуже, чем замкнутого ядерного цикла. Ну, подождем, может, чем-нибудь еще придумаем. Там нужно другое понимание закона физики, но это уже, скорее всего, идет еще вообще на конец века, то есть уже в начало следующего века. Будет развиваться. По-другому не получится. Пауза в развитии науки была связана в том, что в 80-е годы начался кризис фундаментальной науки. Прикладная наука пошла под кризис чуть позже. Ну, то есть наработки были. Сейчас мы наблюдаем, что полностью нет вообще никакой науки развития, нет инженерии, и надо ее поднимать. наука не измеряется патентами, количеством патентов. Это ни о чем. Не измеряется решениями, там, количеством финансов. Вы можете вгрохать громадной суммы, не пойдет. Это творческий поиск. Вот пока этого нигде в мире нет, у России есть одна из лучших систем для того, чтобы это воспроизвести и сделать. Мы это умеем. Мы не полностью все растратили. Та же Европа потеряла в этом направлении все. Запад потерял все. Китай не умеет делать современных, как бы, инопрорывных открытий. Он умеет шикарно распаковывать. Вот идеально. Копировать внешне не отличишь. Внутренне они не понимают этих вещей. Поиска творческого нет, эвристического поиска нет. Особенности культуры, особенности образования. И это, ну, собственно говоря, меняться нужно. У других проблем не меньше. Поэтому наука будет развиваться по-другому никак. Но это будет очень непростой вопрос, и это будет очень серьезный вызов.
2: У нас чуть меньше 2 минут остается. Успеем такую достаточно любопытную тему разобрать. Недавно наткнулся на публикацию от одной из научных групп, не берусь сказать, от кого точно, о том, что планета Земля у нас перенаселена, и по-хорошему для того, чтобы выжить, нужно население сократить в половину, с 8 миллиардов до 4.
3: Ну, я предлагаю здесь рассматривать подобные заявления и идеологию как экстремистские со всеми, соответственно, полагающими выводами, поскольку даже близко ничего подобного нету. Замечательно Земля справляется с тем количеством населения, которое сейчас есть, плюс той демографией, которая есть. Мы, дай бог, 9 миллиардов называется. Вот увеличим, а дальше пойдет на спад. Просто в силу того, что индекс фертильности у нас летит, и скоро он по планете ниже 2 будет. То есть, как бы вот к этому все идет. Поэтому вот эти вот рассуждения о том, что много-мало. Ну, друзья, если за собой не убирать, устраивать свинарник, то, конечно, одного человека хватит, чтобы 100 квадратных метров превратить в помойку. А если нормально убирать, то на этой территории может жить много людей. Поэтому давайте мы не будем заниматься вот этими вот попытками, давайте ничего не менять, уменьшим количество людей. Давайте убирать за собой, наводить порядок, и тогда и 8, и 9, и 10 миллиардов будет достаточно. Не превращаем планету в помойку, и все будет хорошо.
2: Прекрасно звучит. Благодарю вас за беседу, Андрей Юрьевич. Андрей Школьников, экономист, политолог, геостратег, был в эфире радио «Спутник». Для вас также работал Михаил Алимов. Не переключайтесь, сейчас выпуск новостей, и коллеги продолжат прямой эфир.

0: Страна героев. Велимир Трегуб. Продвигающуюся вглубь территории противника колонну российской батальонно-тактической группы нужно было прикрывать. Задачу возложили на штурмовое подразделение, в состав которого входил сержант Велимир Трегуб. Местность была сложной. Бойцам приходилось передвигаться в пешем порядке. Они наткнулись на хорошо укрепленный опорный пункт ВСУ. Враг имел явное превосходство в живой силе, вооружении и технике. Закопался в землю. Медлить было нельзя. Российские военные, пользуясь внезапностью, вступили в огневой контакт. Действовали грамотно и решительно. И это принесло результат. Два десятка ВСУшников были нейтрализованы прицельным огнем, многие сдались в плен, а еще больше бежали с поля боя. Однако спустя некоторое время предприняли попытку отбить опорник. Ударили из ствольной артиллерии. Велимир Трегуб с несколькими боевыми товарищами оказался отрезанным от штурмовой группы. Этим воспользовался противник, пойдя на прорыв на этом участке. Усилия ВСУ оказались напрасными. Сержант Трегуб и его сослуживцы сумели удержать важный объект. Самоотверженно бились 3 часа, пока не прибыло подкрепление. Это позволило вооруженным силам России продолжить наступательные действия. Страна героев. Духовный путь может начаться с одного вопроса.
1: Здравствуйте, меня зовут Дима, и я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
2: Доброе утро, отец Павел.
3: Я в эфире, да?
4: Меня зовут Золотый.
5: Меня зовут Анна.
6: У меня есть к вам небольшой вопрос.
7: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
8: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
9: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
10: Тупо не хотят работать.
11: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
12: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
13: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Петербурге 3 часа дня, в Якутске 9 вечера. В студии Наталья Бут. Здравствуйте, в этом выпуске. Боевиков ВСУ, причастных к террору в Курской области, ждет возмездие. На Дальнем Востоке планируют подписать соглашение на 6,5 триллионов рублей. Около 9 тысяч заявок подано на конкурс «Родная игрушка». Теперь подробнее. Российские подразделения группировки войск «Южная» нанесли поражение формированием ВСУ в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила Минобороны. Противник потерял до 225 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 25 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы. Боевиков ВСУ, причастных к террору в Курской области, неизбежно ждет возмездие. Об этом заявил заместитель директора Департамента информации и печати российского МИДа Алексей Фадеев. Он сказал, что в настоящее время в суд направлено более 320 уголовных дел в отношении 462 боевиков, орудовавших в Курской области, а 413 из них осуждены за терроризм. Соглашение на 6,5 триллионов рублей планирует подписать Дальневосточный федеральный округ по итогам Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил вице-премьер, полпредпрезидент в регионе Юрий Трутнев.
2: 10-й юбилейный Восточный экономический форум привлек 6,1 триллиона рублей инвестиций. Часть проектов уже реализуется. Это американский ГОК, Находкинский завод минеральных удобрений, нефтеперерабатывающий завод Полидикастри. В 2026 году мы ставим задачу подписать большее количество соглашений, 380 на 6,5 триллионов рублей.
1: Напомню, Восточный экономический форум учрежден по инициативе президента в 2015 году, чтобы ускорить развитие Дальнего Востока и расширить международное сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году мероприятие пройдет с 1 по 4 сентября. 10 миллионов рублей в Нижегородской области будет направлено на поддержку бизнеса ветеранов спецоперации и членов их семей, участвующих в проекте «Свое дело». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Отмечается, что эту субсидию финалисты проекта смогут получить на компенсацию расходов, понесенных при запуске и развитии бизнеса. Это могут быть расходы на приобретение оборудования и сырья, оплату аренды и коммунальных услуг, ремонт помещений, подключение к инженерной инфраструктуре. Деньги также можно будет использовать на приобретение программного обеспечения, создание и продвижение сайтов и аккаунтов в соцсетях, оформление результатов интеллектуальной деятельности, уплату первоначального взноса по договору лизинга оборудования. Порядка 9 тысяч заявок подано на участие во всероссийском конкурсе «Родная игрушка». Об этом сообщила советник президента, председатель Совета при президенте России по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и народов России Елена Ямпольская. Конкурс запущен по инициативе главы государства в 2024 году. Цель мероприятия – это стимулирование на российском рынке разработки и производства оригинальных игр и игрушек с опорой на традиционные духовно-нравственные ценности. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше актуальной и интересной информации, фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
3: В Москве. Вы слушаете информационный час на радио «Спутник». В студии снова я, Лисо Хабалова. И сейчас будем обсуждать самые интересные актуальные темы вместе с нашими экспертами. И начнем с, наверное, очень важных. Не наверное, а так и есть. С очень важной темы. Президент Владимир Путин с удовлетворением отметил, Дальний Восток стабильно перевыполняет планы по привлечению инвестиций. А вот куда эти инвестиции привлекаются и как? Мы сейчас подробнее обсудим с экономистом, председателем Союза «Цифровой мир» Валерий Корнеев с нами на связи. Валерий Валерьевич, здравствуйте. Валерий Валерьевич, вы с нами?
4: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте. Очень приятно вас слышать. Хочется сказать о том, что Дальний Восток стабильно перевыполняет все планы по привлечению инвестиций. Вице-премьер Юрий Трутнев назвал конкретную цифру 6,5 триллиона рублей, и глава государства выразил личную готовность запускать новые проекты. Хочется спросить, наверное, сначала 6,5 триллиона рублей инвестиций. Насколько это прорывная цифра для Дальнего Востока?
4: Ну, это действительно много, особенно для Дальнего Востока, потому что Дальний Восток все-таки малонаселенная территория до сих пор, и последние 30 лет оттуда наблюдался отток населения, и поэтому особенно важно там начинать новые проекты, строить технологичное производство, и они там есть, они там создаются. Вот в начале года буквально дополнительно было подписано такое постановление о создании международных территорий опережающего развития. У нас территория опережающего развития уже существует по всей стране несколько лет. А международные территории опережающего развития, вот первые из них открываются на Дальнем Востоке, именно, впрочем, для того, чтобы туда привлечь иностранных инвесторов, там очень такие интересные условия, ну, нулевая ставка на прибыль в течение 10 лет, на 15 лет фиксируются условия по взаимодействию с государством. Ну и самое главное, те инвесторы, которые туда приходят, они пользуются правом не объявлять о своем участии в этих предприятиях. И наши регистрационные органы, и государственные органы, они обязаны сохранять эти организации и тех, кто участвует в этих международных территориях опережающего развития, ну, в закрытом режиме, для того, чтобы на них не были наложены вторичные санкции. Мы сейчас знаем, что любая организация или страна, которая пытается возобновить или продолжить сотрудничество с Российской Федерацией, попадает под множество санкций со стороны Европы, Америки и так далее.
3: Но это, кстати, да, вот сегодня мы как раз про Озонбанк говорили, еще про несколько предприятий. Каждый день какие-то новые банки, предприятия попадают в санкционные списки, к сожалению. Но хочется больше о приятном поговорить и, наверное, спросить эти гигантские вложения. Но на самом деле цифра гигантская. Как-то меняют жизнь обычных дальневосточников? Может быть, появляются новые рабочие места, жилье благоустраивается, как-то лучше все становится, дорога, медицина?
4: Ну, конечно, ведь создание новых производств всегда сопровождается созданием высокооплачиваемых рабочих мест. Людей туда привлекают и высокие заработные платы, и хорошие условия жизни. Понятно, что вот такие известные всем, например, новый производственный комплекс, как Амурский газоперерабатывающий завод, Амурский газоперерабатывающий химический комплекс, они создаются фактически с нуля, и до сих пор они продолжают свое развитие. Это действительно гигантские инвестиции, гигантские комплексы. Они, например, вот закрыли фактически производство полиэтилена и полипропилена на территории Российской Федерации, получает из того газа, который добывается и проходит по трубопроводам, и многие другие элементы, например, тот же гелий. Но это вот показатель того, что действительно международные территории опережающего развития, они, в общем, показывают достаточно высокую технологическую эффективность. Там также развивается рыбопереработка, переработка других биологических, в первую очередь морских ресурсов. Там действует свободная зона, Владивостокский порт и многие другие. И также привлекаются инвестиции в микроэлектронику, в сельскохозяйственное производство, ну, производство сельхозоборудования, горнодобывающее оборудование и так далее. То есть туда перемещаются достаточно серьезные высокотехнологичные производства с высокооплачиваемыми вакансиями. И люди туда действительно перемещаются, а для того, чтобы они туда переезжали, им создаются, ну, современные условия для жизни. И вот тот уровень инвестиций, который был обозначен, он показывает, что это достаточно такая позитивная динамика, и к 2030 году уровень инвестиций, ну, фактически должен еще удвоиться. То есть он достичь должен 12 триллионов рублей. И, в общем, это показатель того, что все будет, ну, планы, так как они уже сейчас превышают, значит, эти планы, есть надежда, что они будут действительно выполнены, как задумано.
3: На самом деле, вы предупредили мой следующий вопрос, потому что я, когда готовилась к беседе с вами, почитала некую статистику, и там говорилось о том, что еще несколько лет назад был такой, ну, я не могу назвать прям какой-то колоссальный отток населения с Дальнего Востока, но сейчас если смотреть на статистику, этот отток, он остановлен, и люди действительно видят там долгосрочную перспективу, и многие даже целенаправленно туда приезжают. Вот хотела спросить, почему, как вы думаете, а вы рассказали уже нашим слушателям, что все дело в том, что создаются рабочие места, и еще и зарплаты, оказывается, повышают.
4: Да, конечно. Ну, а как... Если такие высокотехнологичные комплексы создаются, ну, например, там производство лифтов, да, для того, чтобы производить лифты, надо достаточно квалифицированных людей туда привлекать, а там дальше проектирование, обслуживание, ремонт и все остальное. Ну вот, а уж горнородное оборудование, я уж могу сказать, что там действительно высококлассное оборудование, там всякие проходческие щиты и различные другие элементы, экскаваторы и все остальное, все это производится. Производится и требует квалификации, а люди квалифицированные, они хотят получить достойную оплату и достойные условия жизни, им это надо обеспечить, просто одной заработной платой людей особенно не привлечешь, вот вахтовым методом на таких предприятиях, особенно там какую-нибудь микроэлектронику, невозможно построить, поэтому приходится строить целые населенные пункты с современной инфраструктурой, школы, больницы, ну и все, что необходимо людям для удобной жизни.
3: Но можно ли говорить о том, что сейчас действительно идет очень масштабный разворот России на восток и укрепление связей с Азией? И это все сказывается на инвестиционной привлекательности региона. И, наверное, не только это. Вчера мы говорили про Алтай. Еще вчера говорили с другим экспертом и про бренды, которые уже ушли из России. Как раз он сказал, что Россия в скором времени будет делать полнейший разворот и в этом направлении. То есть все бренды, которые ушли зарубежные, мы их будем приобретать из Азии, и вообще в целом вот восточные страны — это теперь наши полноценные друзья.
4: Ну, вы знаете, я бы сказал, что у нас нет разворота на восток, у нас есть разворот внутрь России. То есть мы сейчас занимаемся созданием, я бы точно скажу, нескольких тысяч новых производств, которые должны закрывать сначала критические проблемы с технологическим суверенитетом. Понятно, что если у нас в стране чего-то нет, и в любой момент времени внешние игроки, которые захотят нас в чем-то ограничить, а потом добиться как нашего стратегического поражения, как, например, Европа объявляет, они могут нам закрыть поставку в Россию любого количества оборудования. Да, действительно, у нас сейчас с Востоком и с Индией, и с Китаем, и вообще с Дальним Востоком, и с Юго-Восточной Азией отличные отношения. Но это не значит, что мы в зависимости от Запада должны перевести в зависимость от Востока. Мы внутри страны делаем такое количество необходимых производств, которые нам обеспечат полную независимость от Запада, от Востока, от кого угодно. Как первая индустриализация у нас в стране была, а в 20-30-е годы нам почти все эти предприятия строили иностранные инженеры, в первую очередь, конечно, американские и немецкие. Мы сейчас примерно повторяем этот путь развития, то есть то, что мы можем построить сами, мы создаем сами, а то, что мы не можем построить сами, мы привлекаем иностранцев. Главное, чтобы они приходили сюда с готовыми технологиями, которые мы осваиваем и приземляем, то, что называется, на нашу территорию. И дальше уже наши люди на нашей территории эти технологии осваивают. И даже если кто-то попытается нас чего-то там лишить, то уже не получится, потому что эти технологии существуют на нашей земле, наши люди их освоили, и все технологические нюансы, знаете, ноу-хау, там главное даже не документация, а то, что люди своими руками умеют это делать. И вот поэтому то, что сейчас делается, это особенно важно. Россия сейчас действительно сосредотачивается, она не передала то, что раньше покупала с Запада на Восток, она сейчас у себя на своей территории создает все необходимые производства для высокого технологического передела, для высокого хорошего развития.
3: Спасибо вам большое за такой потрясающий развернутый комментарий. С нами на связи был экономист, председатель Союза «Цифровой мир» Валерий Корнеев, и мы продолжаем выпуск.

0: И ко мне уже присоединилась журналист Елена Караева. Елена, здравствуйте.
1: Привет, Алису.
0: Сегодня мы будем говорить снова о Франции и об этих чудовищных пожарах, которые там постоянно происходят, и о том, что с ними связано. На самом деле, очень интересно будет. Готовьтесь, ни в коем случае не переключайтесь, всегда слушайте радио «Спутник». Ситуация следующая. Французские власти, столкнувшись с разрушительными пожарами, включили срочно состряпанный антикризис. Во-первых, обвинили самих погорельцев в комплотизме и в том, что они сами виноваты. Во-вторых, подручная медийка тут же запустила версию о русском следе. Наверное, это вообще безумие какое-то, но мы все расскажем. В деталях и симптомах нового приступа политической шизофрении, очень подходящее слово, французского извода, разбираемся вместе. И давайте начнем не с главного, а с второстепенного. Оказывается, Париж пригласил тушить пламя в Жеронде украинских пожарных. И выяснилось, что назначение в такую командировку стоило 5000 евро. Как это можно прокомментировать?
1: Это можно прокомментировать потрясающе. Значит, люди платят за то, чтобы тушить пожары, но все прекрасно понимают, что командировка во Франции есть некий знак отличия, и поэтому за то, чтобы, значит, там прикоснуться к французской культуре, а также пожар, значит, нужно заплатить. Вот заплатили. Это очень хорошо иллюстрирует, кстати, то, что происходит в головах украинцев, потому что они думают не о своей стране, где происходит то, что происходит, а они думают о том, как там во Франции и можно ли, в общем, этим как-то поживиться. Причем речь идет о людях, профессии которых предполагает служение собственной стране прежде всего. А уж что там другие страны, ну, так сказать, они могут выживать как хотят. Это раз. Второе, 5000 евро, это два. Это очень большие деньги, между прочим, даже для Франции. И третий момент. В сообщениях, которые сопровождали, точнее, в комментариях, которые сопровождали это сообщение, все прекрасно понимая, зачем заплатить 5000 евро, это просто способ избежать мобилизации, ТЦК, бусификации и вот этого всего. Значит, пожарные во Франции – это каста чрезвычайно привилегированных людей с точки зрения общественного авторитета, а вовсе не зарплата у них нищенские, скорбная зарплата на самом деле. Но если украинцы, значит, видимо, жаждут настоящей свободы, как им кажется, то они, так сказать, хотят этим воспользоваться во Франции. Но это та же история, что вот с бригадой Святой Анны или Киевской Анны, которую, значит, тренировали, а она вся разбежалась. Это было 2 года назад. Набрали потрясающих, значит, украинских ВСУшников, тренировали просто до полусмерти, их утренировали, а потом выяснилось, что треть списочного состава исчезла, растворилась в воздухе.
0: И не менее интересная история, наверное, об этом лично мне хочется поговорить больше всего и как журналисту, и вообще в целом как человеку. Пресса в рейтинговом телевизионном ток-шоу начала форсировать версию русского следа в своих пожарах и заявлять о российском гибридном оружии. Что вы можете рассказать об этом?
1: Ну, на самом деле, на мой взгляд, это та самая политическая шизофрения, о которой вы, Лисо, чуть раньше упомянули, потому что значит, политическая украинка, хотя она француженка, Каролин Симоне, будучи приглашенной действительно в ток-шоу и действительно обсуждая некие новости дня, она к тому же возглавляет НКО проукраинское, которое собирает деньги, и она выдала версию, ну, ясно, что это было подготовленная история, потому что и вы, и я, мы работаем в новостях, и мы прекрасно понимаем, что темы обсуждаются, и возможные вопросы обсуждаются. Это не падает вот так вот. Значит, ответ был подготовлен, и в ответе на вопрос, как же такое могло случиться у нас в райском саду, что выгорели 170 тысяч гектаров, и сотни домов уничтожены, она, ничтоже сумняшись, значит, мадемуазель Тимоне сказала, а там же есть русский след. И ведущий, в общем, человек, как я понимаю, видавший виды, ей сказал, а вы точно, вот это точно? Она сказала, абсолютно, если я это говорю. При этом никаких официальных, естественно, сообщения по этому поводу нет. Никакого русского следа, конечно же, нет. Но поскольку против нас идет тотальная информационная война, что запоминает человек, обыватель французский, умирающий от жары, от гари, от отсутствия денег, в общем, от всего? Он просто слышит, что русские подожгли Жеронду. И это то, собственно, ради чего Симоне приходит в эфир, и это то, ради чего ее приглашают, и это тот шаг, на который мы с вами, будучи журналистами, не можем не ответить, сказав, что, вы знаете, у нас хватает своих проблем, и не надо, пожалуйста, свои недостатки, свои проблемы, свою тупость, свою боязнь, свое вот это вот все, что для нас неприемлемо, на нас навешивать.
0: Еще хочется продолжить эту тему с пожарами. Известны ли хоть какие-то детали официального расследования мегапожаров в Жеронде и предъявлены ли первые обвинения?
1: Значит, все идет очень медленно и очень осторожно. Почему? Потому что если сейчас в августе, а август – это месяц тотально каникулярный, тотально отпускной, люди, в общем, берут там 2 недели, если они могут себе позволить, и уезжают, я не знаю, в Испанию или куда-то еще, потому что во Франции отдыхать очень дорого. Короче говоря, очень дозированная информация. Мы знаем следующее. Министр внутренних дел, господин Нуньес, заявил, что задержано около 400 пироманов. Из них 156 несовершеннолетние. Значит, что такое пироманы? Они их называют поджигателем. На самом деле это пироманы. Пиромания – это психическое расстройство. Это когда человек, ему нравится наблюдать за тем, как горит огонь. Ну, знаете, есть, так сказать, у некоторых людей, например, тяга смотреть, как крутится белье в стиральной машине, да? Uh-huh. И это ровно то же самое. Только для того, чтобы наблюдать, как огонь охватывает вот это, так сказать, площади, выгоревшие, пустоши, абсолютно сухие, они просто поджигают фактически своих соотечественников, фактически их дома, фактически сжигают их работу для того, чтобы получить свою порцию дофамина. Таких людей лечат. Есть терапии, лекарственные, психотерапии, какие угодно. Но поскольку во Франции и тут нет денег, и тут совсем напряженка, то эти люди на свободе. 156 несовершеннолетних, это подростки, там, я не знаю, от 14 до там, 17 лет, которым некуда поехать, родители которых пашут, они не следят за детьми, у них нет возможности их воспитывать, и эти развлекаются так, как они могут.
0: Это чудовищно, на самом деле. И хочется еще добавить к вашим словам. Ранее премьер-министр Франции Себастьен Лекарню сообщил, что в целом власти страны контролируют ситуацию с лесными пожарами, но в то же время, да, все части республики пока что не удается взять пламя под контроль. Вот такие слова интересные, но это просто звучит ужасно.
1: Я прошу прощения, что я перебиваю, но я просто возмущена. То есть это шизофрения. То есть в целом мы контролируем, но в частности
0: пожары,
1: есть.
0: Да. Но пожары есть. Регионах есть. Вот это, пожалуйста, да,
1: дело
0: цитата.
1: Не в том, что пожары есть. Дело в том, что в данный момент, вот пока мы с вами и Лесо разговариваем, а слушатели нас, так сказать, там внимают, пожары идут. Их невозможно поставить под контроль, потому что у пожарных нет достаточной техники, личный состав, значит, тоже оставляет желать лучшего, поскольку, как я уже сказала, хоть общественный престиж профессии колоссален, но зарплаты очень маленькие. Вы, не, так сказать, вы можете просто не вытянуть эти ночные смены, наличие семьи, даже если вам дают служебную квартиру. Очень важный момент. Значит, там говорят, что вот они что-то там в целом контролируют, но сами пожарные говорят, то есть не говорят, а заявляют, и заявляют абсолютно открыто, что это правительство вообще ничего не контролирует и тотально не в курсе. 31 августа, значит, они проводят большое, значит, они организуют большой форум, где они будут говорить о своих проблемах, а на 29 сентября они назначили манифестации, где они тоже будут взывать к властям. Я думаю, что не дойдет до властей ни 31 августа, ни 29 сентября, но уже само это говорит о том, что эти люди, которые по долгу служат нации, охраняют ее, берегут ее, стараются сделать так, чтобы жизнь была чуть более безопасной, их не слышат власть. Ну, потому что у власти есть совершенно другие, так сказать, собеседники. Например, господин Зеленский, вот этот фанфарон, так сказать, там практически бандит. А вот точно, абсолютно, что просьбы Зеленского слышат по щелчку. Макрон или Корню, который был в предыдущем правительстве министром обороны. Вот это они слышат. А своих соотечественников нет. И пусть там гори-гори ясно, и чтобы не погасло.
0: Очень хочу про технику добавить, Лена, чтобы наши слушатели тоже понимали масштаб всего, что происходит там, во Франции. Они говорят о том, что пожары в Европе, в частности Испании и Франции, достигли рекордных масштабов в этом году, и при этом задействованы 13 самолетов всего лишь, 4 вертолета и сотни пожаров со всего Евросоюза. Вы представляете?
1: Да, проблема в том, что это недофинансируется, точнее, это не финансируется вообще. А что касается того, что у пожарных нет техники, то я упомяну петицию, которую написали жители очень маленькой деревни, в которой не осталось ни одного дома вообще. Потому что в соседней деревне стояли особняки за миллионы. И вот за миллионы охраняли, а те, что стоят маленькие деньги, не охраняли. Лекарню послал их, собственно, куда подальше.
0: На этом мы и закончим. Журналист Елена Караева была с нами в прямом эфире. Не переключайтесь, короткая реклама, выпуск новостей, и мы вернемся.

Проект курса о русском языке в вузах. Контекст. Изучение социальных и правовых аспектов использования языка могут ввести в высших учебных заведениях на территории всей страны. Пилотный проект в ряде университетов запустят в 2027-2028 учебном году. Его подготовил Санкт-Петербургский государственный университет. В рамках программы студенты будут изучать сферы применения русского языка и вопросы государственной политики в этой области. Кроме того, курс «Русский язык как государственный» будет способствовать развитию грамотности и общей эрудиции у будущих специалистов. Владимир Путин поручил реализовать комплекс мер по поддержке русского языка, в том числе проанализировать, насколько школьные учебники

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся ей пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года, четыре стихии, четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Российская группировка войска «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение формированием ВСУ в Харьковской области и ДНР. Об этом сообщили в Минобороны. Потери противника составили более 215 военнослужащих, бронетранспортер М-113 производства США, две боевые бронированные машины, 21 автомобиль, три орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Последствия безумной террористической вакханалии Киева становятся все заметнее в Европе. Об этом сообщили в российском МИДе. Там добавили, что удар ВСУ по галерее в Запорожской АЭС – это попытка поставить под угрозу безопасность станции. В связи с этим Москва ждет реакции международных структур. Кроме того, в дипведомстве подчеркнули, что выставляемые на Украину коалиции желающих используются в терроре Киева против мирных россиян. Страны Запада все более неохотно передают Киеву ракеты-перехватчики, поскольку они нужны им самим для собственной обороноспособности. Об этом пишет американская газета «Нью-Йорк Таймс». Издание подчеркивает, что Россия производит баллистические ракеты быстрее, чем Запад может производить перехватчики, предназначенные для их уничтожения. Ранее президент США Дональд Трамп отказал Владимиру Зеленскому в предоставлении Киеву дополнительных ракет-перехватчиков для систем «Патриот» из-за нехватки этого вооружения в самих Штатах и их расходованием в ходе боевых действий на Ближнем Востоке. Суд в Ставропольском крае приговорил к 5 годам лишения свободы местного жителя, обвиняемого в создании преступного сообщества, участники которого легализовали более 650 мигрантов. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. Всем узаконенным иностранцам аннулировано разрешение на проживание и работу в России, а также обеспечен контроль за их выездом за пределы страны и приняты меры по запрету въезда. На западе Украины задержали двух мужчин, которые за 10 тысяч долларов переправляли людей в Словакию и Румынию вне пунктов пограничного контроля. Им грозит до 9 лет лишения свободы. Об этом сообщает украинская пограничная служба. Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. Москва работает над созданием системы цифрового контроля за проведением профессиональной аттестации водителей такси. Ее могут внедрить в следующем году. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Владимир Макаров. По его словам, искусственный интеллект поможет усилить контроль за онлайн-аттестацией водителей.

0: Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
2: В 15:33 в Москве вы слушаете радио «Спутник», самое лучшее радио, и мы продолжаем выпуск. С вами Лисо Хабалова. Ко мне присоединяется эксперт-аудитор по вопросам пищевой безопасности Наталья Колганова. Наталья Николаевна, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Наталья Николаевна, расскажу нашим слушателям коротко тему, которую сейчас будем с вами обсуждать. Роскачество провело проверку бургеров в популярных ресторанах и обнаружило кишечную палочку в продукции 5 заведений. Как вы думаете, что вообще можно сказать по этому поводу? Как это происходит? Я посмотрела, на самом деле это такие популярные места. Как себя уберечь от того, чтобы заработать кишечную палочку?
3: Вообще, вы знаете, на самом деле очень грустно слышать такие новости. Почему? Потому что действительно очень порядочные рестораны, очень порядочные сети. И, казалось бы, все должны думать, что они соблюдают правила, да, санитарные нормы и правила. Но действительно показал результат наличия бактерий группы кишечной палочки. Это говорит о том, что сотрудники, которые работают уже в горячем цехе и в цехе сборки готовых блюд, не соблюдают санитарные нормы и правила. Что это говорит? Это говорит о том, что грязные руки, это говорит о том, что либо отсутствие одноразовых перчаток, либо они тоже обсеменены, ну и, скорее всего, здесь присутствует грязный, необработанный профессиональными моющими средствами инвентарь, с которым работает команда ресторана. То есть это ножи, это доски. Почему? Потому что котлета, которая у нас в бургере представлена, она идет, проходит термическую обработку в пароконвектомате, там при температуре 260-300 градусов. Кишечной палочки здесь быть не может. Все происходит уже во время сборки готового блюда.
2: Ну, а как-то можно себя обезопасить? Вот, обезопасить себя, скажите, пожалуйста, Наталья Николаевна. То есть мы приходим в ресторан. На что следует обратить внимание, чтобы не заработать кишечную палочку?
3: Мы приходим в ресторан. А если вдруг у нас открытая кухня, и мы можем видеть, как работают повара, это прекрасно, на что следует обратить внимание. Первое. Внешний вид сотрудников. Спецодежда должна быть чистая, опрятная, не потрепанная, не изношенная, не драная. Головные уборы должны полностью закрывать волосы. Далее, у сотрудников кухни не должны торчать наушники из ушей, они не должны жевать какую-то жвачку, причмокивая. И ни в коем случае на рабочих местах мы не должны видеть их личные телефоны, колонки, да, либо какие-то посторонние предметы. Вот если на открытой кухне, либо на барной стойке любого ресторана или кафе вы видите негативную картину, да, это как раз говорит о том, что здесь команда не соблюдает санитарные нормы и правила. Если вы видите некачественную сервировку столов, допустим, вы обнаружили, что вы пришли, да, никто как бы вам не заменил салфетки, у вас стоит открытая салфетница, да, либо, я не знаю, там трубочки на барной стойке стоят без одноразовой упаковки в общей какой-то банке, среди которых может, да, 100 человек мимо проходить, чихать и кашлять, здесь стоит задуматься о том, что данное заведение, да, не заботится о санитарии и гигиене.
2: Так, очень-очень интересно. Еще знаете, я что хочу к этому списку добавить? Бывает часто такое, что повара выходят и проходят через общий зал, идут курить, например, в той же одежде, в которой они готовят. Вот это однозначно звоночек. Правильно? Потому что, насколько я знаю, вообще нельзя в этой одежде выходить никуда.
3: Абсолютно верно. Сотрудник за пределами своего рабочего места в спецодежде находиться не должен. Это касается и официантов, которые не должны ни в коем случае за пределами зала ресторана где-то сидеть на картах, пардон, курить или там кормить каких-то животных, да, либо разгружать какую-то машину с продуктами. То же самое касается и поваров. Ни в коем случае они в спецодежде за пределы, да, своей производственной площади не выходят. Если вдруг поварам нужно покинуть свое рабочее место, они должны полностью снять головной убор, одноразовый фартук, убрать перчатки, снять рабочий китель и дальше уже посетить, да, какое-то бытовое помещение. После чего они обрабатывают руки с мылом, с средством, облачаются в спецодежду, приступают к работе. Только так.
2: Наталья Николаевна, а как часто подобные нарушения в целом встречаются в общепите? И насколько эффективен контроль?
3: Если предприятия соблюдают и проводят внутренние аудиты, внутренние проверки хотя бы раз в месяц, это может гарантировать качество и безопасность продукции и соблюдение санитарии и гигиены. К сожалению, в летний период времени в связи с загрузкой работы ресторана, плюс еще, я полагаю, накладывается кадровая катастрофа, что у нас, да, очень плохая кадровая история в стране, и плюс, ну, сезон. Да, большая нагрузка, скорее всего, таких ошибок может быть много. То есть элементарно человек забыл поменять перчатки, хотя условно стандарт в ресторанах там и по системе ХАСП, и по СанПину внедрен. Просто, ну, много работы. Это их не оправдывает абсолютно. Здесь я считаю, что очень сильно ослаблен контроль со стороны руководства. То есть шеф-повар, как человек, который управляет производственной средой, управляющий ресторана, они должны мониторить, как команда соблюдает эти стандарты. Если они видят, что повар прошел на кухню в сережках, да, либо забыл облачить там головной убор, то они, естественно, должны это пресечь, ну и показать полностью своим контролем, что они это соблюдают.
2: А повару сейчас на кухне нельзя быть даже, даже сережки, сережек в ушах быть не должно?
3: Случае. Нет, нет, у нас украшения не допускаются, это еще прекрасные старые добрые правила там с 70-х годов. Да, это посторонний предмет, это физический риск, потому что украшение может выпасть, попасть в продукт, и гость может сломать зуб. И это, безусловно, биологический риск, потому что это грязь.
2: А я, кстати, помню, сидела как-то с управляющим ресторана. Мы зашли в одно заведение, мы уже сделали заказ, но в итоге мы отказались, потому что он увидел, открытая кухня была, и на поваре, на женщине были кольца на руках. И вот он говорит, мы не будем здесь есть, потому что колец на пальцах быть не должно.
3: 100%.
2: Да, и вот тогда для меня это стало очень большим открытием. А если мы говорим, допустим, о последствиях, вот что сейчас ждет эти заведения? И штраф, предупреждение или закрытие?
3: А так как у нас Роскачество – это автономная некоммерческая организация, это не Роспотребнадзор, закрыть они данные учреждения не могут, но в свете того, что это публичная информация, здесь территориальный контрольно-надзорный орган может принять меры и осуществить выезд, да, то есть специалиста для проверки соблюдения санитарии, гигиены и пищевой безопасности. А это может быть плановая проверка, либо может быть внезапная проверка. Самое здесь, я считаю, страшное, это, конечно, репутация данных заведений, потому что на сегодня мы за здоровый образ жизни, да, многие за здоровое питание, и, безусловно, людям важно, да, употреблять в пищу качественные продукты, не сидеть с расстройством ЖКТ, потому что наличие кишечной палочки – это прямой путь, да, к расстройству ЖКТ, и там 2-3 дня прекрасного настроения у человека может уйти, и не дай бог, да, это может быть инфекционная какая-то больница и палата. Поэтому здесь Роспотребнадзор должен среагировать. Вот, вопрос, будет выезд, либо будет письменное предупреждение, это решит только территориальный орган. Ну, я полагаю, что алаверды должны дать рестораны, то есть их задача сейчас публично, да, через средства массовой информации, дать информацию о том, что они проверили заведение, они провели профилактическую работу, они усилили контроль, они гарантируют нам с вами, да, прекрасным потребителям, безопасную, качественную продукцию. Вот мы ждем от них сейчас такую историю.
2: Наталья Николаевна, вот немножечко, буквально минуточку, еще хочется задать вам последний вопрос. Вы рассказали, как сразу же, на что следует обратить внимание, чтобы не заработать эту пресловутую кишечную палочку, но вот как-то можно по визуально или по вкусу, возможно, заподозрить некачественный бургер? Или все-таки никак?
3: Можно, можно. Если вы понимаете, что у вас некачественный соус, то есть бургер может сдать только его соус. То есть если привкус кислинки, неприятный запах от соуса идет, либо слишком размокшая булка, условно говоря, это говорит о том, что соус некачественный, бургер собран заблаговременно, и такое блюдо, конечно, употреблять в пищу нельзя. Но плюс визуальный контроль в том числе.
2: Спасибо вам огромное за такой развернутый, подробный ответ. Эксперт, аудитор по вопросам пищевой безопасности Наталья Колганова была с нами на связи. Мы продолжаем выпуск.

0: У застройщиков появилось новое правило. Они больше не смогут сдавать жилые кварталы без школ и поликлиник. Социальная инфраструктура становится обязательным условием ввода домов в эксплуатацию. И о том, как это изменит жизнь новоселов и что будет с ценами на квартиры, изменятся ли они как-то, мы обсудим с нашим экспертом, председателем Комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов. С нами на связи Сергей Александрович. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Сергей Александрович, расскажите, пожалуйста, что именно меняется в законодательстве, с какого момента эти правила вступят в силу и почему сейчас назрело это решение? На самом деле, мне казалось, что все новые застройки, они уже как раз там есть и школы, и детские сады, но сейчас вводятся какие-то новые правила.
1: Да, действительно, вы правы. Ни один губернатор, я думаю, не стал бы строить жилье без школы, садов. И это, с одной стороны, вроде бы подразумевалось в законодательстве, но не было четко прописано ответственность и обязательство вводить это все синхронно. И поэтому зачастую получалось так, что школы и детские садики, да и дороги, и там сети определенные оставались там, не знаю, на 10-й год строительства, а первые несколько корпусов домов уже были заселены, и людям приходилось там через полгорода возить детей. Поэтому, конечно, это неудобство. Мы прописали в законодательстве сегодня более четко ответственность застройщика вводить одновременно, да пусть даже пусть поэтапно, но одновременно школы, сады, если они необходимы, в договорах комплексного развития территории, значит, вместе с определенным объемом многоквартирных домов.
0: А возможно вообще такая ситуация, чтобы застройщик взял и как-то схитрил?
1: У нас, я за отрасль строительства отвечаю, поэтому плохо про застройщиков говорить не буду. Но, конечно, бывает всякое, и мы видим о том, что компании, в общем-то, это в основном в прошлом сейчас осталось, да, но было такое, что строят там в первой очереди, половину построили, дальше не строят, оставляют, и регионы, в общем-то, сами как-то уже пытаются строить сады, школы, кого-то ищут, подбирают каких-то строителей, значит, на оставшиеся дома. То есть вроде бы как это все подразумевалось, но обязательств таких не было. И поэтому нам председатель Государственной Думы Вячеслав Чеволодин, как человек мудрый и государственный, по сути, поставил такую задачу: все изучить по стране детально и найти решение, которое синхронизирует ввод домов и инфраструктуры, многоквартирных домов и инфраструктуры, то есть жилья и инфраструктуры. Мы это сделали законом.
0: Вот, отличное решение, но как-то вот, знаете, хочется сразу спросить, вот это требование строить инфраструктуру, оно может отразиться на конечной цене квадратного метра, который сейчас так достаточно недешевый?
1: Ну, цену квадратного метра регулирует рынок, она сейчас стала слишком высокая, да, стала чуть опережать инфляцию и рост, и люди просто перестали покупать. Вот сигнал застройщикам о том, что либо, значит, надо как-то работать с ценой, хотя это тоже не просто, там обязательства перед банками и так далее, и так далее, но все равно люди же ведь голосуют рублем. Но когда мы говорим про комплексное развитие территории, там, где проекты низкомаржинальные, то есть там, где, ну, такие, знаете, не областные центры, там, не Москва, не Подмосковье, да, да и даже в Подмосковье есть такие, если территория не перемкадная, там, где очень низкая маржинальность, невысокая цена продажи, там регион может включить в КРТ, например, там, большую территорию благоустройства, а школу построить сам. Такое тоже возможно. То есть у губернаторов сегодня все рычаги, все механизмы для того, чтобы качественно развивать территории, есть. И это было все 5 лет вот таким нашим вектором передача полномочий в регионы, которые позволяют им развиваться.
0: Сергей Александрович, знаете, такой вопрос вам хочется задать. Вы как председатель Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, вот конкретно вы, Сергей Александрович, какие бы нововведения еще ввели для того, чтобы жизнь стала еще комфортнее? То есть, возможно, есть что-то, что уже в разработке и о чем еще не говорится, а, возможно, у вас есть какое-то личное видение на этот счет?
1: Ну, конечно, оно у нас есть. Государственная Дума нового состава, который будет избран на сентябрьских выборах, будет работать. И мы тоже все избираемся, все члены нашего комитета. И в любом случае мы оставляем либо себе себе в следующей версии Государственной Думы, либо нашим коллегам, большой блок уже наработок, в том числе и в строительстве. Мы будем продолжать работать над сокращением инвестиционных циклов, над упрощением процедур, над цифровизацией, а это ускоряет процессы и делает дешевле деньги. Делать дешевле стройки. Конечно, мы будем работать с ценой квадратного метра, потому что в целом в квадратном метре в цене где-то 45% стройки. Все остальное это сопутствующие вещи, там, подключение к там, сетям, которые тоже требуют сегодня регулирования как упреждения к единому какому-то вот стандарту. Да? Там, цена земли, почему-то она везде заоблачная, хотя... вся земля государственная. То есть у нас есть пакет идей, с которыми мы работаем вместе с коллегами из правительства, будем это делать. Но, с другой стороны, мы понимаем, строительство и средства на квартирную жилья – это один из локомотивов экономики. Каждое место на стройке дает 13-15 мест в смежных отраслях. То есть производство, материалы, там, логистика, ну и так далее, так далее. То есть тоже мы здесь не можем сказать, что... Значит, должны задушить стройку максимально. Вот поиск таких балансов. Конечно, мы будем повышать профессионализм и в нашем саморегулировании. Будем вводить оценки квалификаций по всей линейке. Будем делать более прозрачными историю компаний. То есть нам еще есть где поработать. И все это по чуть-чуть, но будет давать результат. Вместе он весь соберется. Эффективные решения.
0: Спасибо вам огромное за такой развернутый комментарий. Председатель Комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов был с нами на связи. Мы продолжаем выпуск.

0: Не менее интересная тема у нас осталась. Генеральный директор компании-разработчика искусственного интеллекта, профессор Роман Душкин с нами на связи. Роман, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Новость, похожая на самом деле на сценарий фантастического фильма. Искусственный интеллект OpenAI, поправьте меня, если я назвала неправильно, во время эксперимента начал тайно общаться. И пишут, что начал даже планировать побег из-под контроля человека. Здесь сразу, знаете, такой хочется задать вопрос. Стоит ли бояться восстания машин?
1: Да, на этот вопрос я ответил в своем романе «Улыбка сингулярности». Угу. Как будто бы оттуда списывали пресс-релизы компании OpenAI, надо вот сказать. Если как бы говорить серьезно, то, когда ты доходишь до первоисточника и читаешь технические отчеты, все на самом деле видится не так, как то, как там... По-моему, Bloomberg первый потащил эту новость.
0: Да.
1: Речь идет о многоагентных системах. Многоагентные системы были предложены вообще еще в 60-е годы прошлого века как некий способ организации взаимодействия агентов, не только искусственных когнитивных агентов. Любая организация, любой социум – это, можно сказать, многоагентная система. Некоторые исследователи рассматривают наш мозг как многоагентную систему. Ну и, собственно, искусственные когнитивные агенты, BFM-агенты или BIAM-агенты, как мы их сейчас называем, могут тоже собираться в многоагентную систему. И это сделала не компания OpenAI несколько там недель назад. Это делалось постоянно, везде, многие там исследователи, инженеры все это делают. Более того, там мои студенты это на своих там занятиях делают в рамках лабораторных работ и проектной практики. То есть это не весь что. Угу. Нельзя сказать, что это какая-то там это космическая наука. Это обычное дело, которое делают все разработчики, которые так или иначе связаны с темой искусственного интеллекта.
0: Роман,
1: многоагентная система, где чье предназначение – это решение задач, которая недоступна каждому агенту по отдельности, то это значит, что агенты должны друг с другом коммуницировать, взаимодействовать, общаться. А большие языковые модели, на которых мы сегодня агентов строим, они предназначены для общения на естественном языке. И если раньше агенты общались друг с другом на специальных языках, которые людям были непонятны, и люди такие, какие-то там, значит, проходят... коммуникация какая-то, ладно, мы не понимаем, что происходит, значит, не так страшно. То сегодня, значит, агенты, когда начали разговаривать на нашем человеческом языке друг с другом, у людей такая паника, ой, они злоумышляют против нас. Угу. Никто против людей не злоумышляет. У когнитивных агентов, которые работают под контролем инженеров, которых запускают, нету собственной воли. Они делают ровно то, какая задача им поставлена. Поставлена задача... ответить на вопросы того бенчмарка, который, эксперимент-то был именно такой. Есть бенчмарк по поводу взлома систем, mm-hmm. компьютерных систем. Вот этой многоагентной системе была поставлена задача ответить на вопросы этого бенчмарка. Бенчмарк, это типа экзаменационного листа. Соответственно, система, состоящая из нескольких агентов, повторюсь, эта система решает задачи более сложные, чем доступные каждому агенту по отдельности. Она начала пытаться найти способы эту задачу, поставленную перед ней, решить. Агенты начали друг с другом взаимодействовать, коммуницировать, рассуждать, как они могли бы эту задачу решить. В итоге все это привело к тому, что наиболее простым способом решения этой задачи был взлом компании сервисов компании Hugging Face, где лежали ответы на эти задачи.
0: Угу. То есть все очень запутанно и очень интересно. На самом деле здесь слушатель очень сильно интересуется. Как и агент может прийти к такому выводу, если у него нет воли, нет разума?
1: У и агента, у биомагента, на самом деле, в этом случае, нету воли и нету разума. У него есть большая языковая модель, которая лежит в его основе, единственной функцией которой является продолжение той цепочки букв, которые в нее засунули, она ее продолжает. Это нам, людям, особенно людям, которые не сведущие, которые не копаются своими руками во внутренностях этих в кавычках, существ. Это не существа, это программные средства, которые специальным образом решают определенные задачи. Вот. Им кажется, что они общаются. Они на самом деле не общаются. Они просто продолжают цепочки букв. И ни слова не смыслят в том, что происходит. Ну, назовем это статистическими попугаями или стохастическими попугаями. Их часто так называют, но некоторые исследователи, конечно, уже начинают говорить, что там совсем далеко не так. Но, знаете, это так. Мне кажется, это больше маркетинговые шелухи, чем нежели...
0: Роман, спасибо большое. У нас, к сожалению, последние секундочки эфира. Было очень познавательно и интересно. Генеральный директор компании-разработчика искусственного интеллекта, профессор Международного научно-исследовательского института проблем управления Роман Душкин был с нами на связи. Я Лисо Хабалова. Вы слушали радио «Спутник». Не переключайтесь, продолжайте слушать.

0: Страна героев. Балган Банзаракцаев. Успех спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины зависит от личного мужества и грамотных действий каждого бойца. Это на личном примере доказал прапорщик Балган Банзаракцаев. Он действовал в составе батальонно-тактической группы, закрепившейся в обороне неподалеку от освобождаемого от радикалов ВСУ населенного пункта. Группа агрессивно настроенных боевиков после артподготовки и при поддержке боевой техники перешла в наступление. Враг использовал дроны. Балган удерживал позиции, умело отражал наскоки противника. В ходе ожесточенного боя прапорщик получил осколочное ранение плеча. Он нашел в себе силы сделать перевязку, после чего продолжил сопротивление, руководя подчиненными. Через какое-то время Балган Банзаракцаев обнаружил, что вражеские солдаты пытаются отрезать часть личного состава от основных сил для последующего уничтожения. Прапорщик разгадал планы противника и принял решение сосредоточить огонь наших бойцов на штурмовой группе ВСУшников. Попытка раздробить роту была сорвана. В ходе огневого воздействия противник понес большие потери и покинул поле боя. Только после этого российского военного эвакуировали в тыл и оказали полноценную медпомощь. Страна героев. Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите.
5: Они как будто с другой планеты.
6: Дают непонятные сигналы.
7: Выглядят очень странно.
8: И, кажется, готовы объединиться против нас.
0: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 16.00, в Уфе 6 вечера, в Южно-Сахалинске полночь. В студии Наталья Бут. Здравствуйте в этом выпуске. МИД Украины пожаловался, что Киеву не просто достать ракеты к ЗРК «Патриот». В Литве заявили о возможной атаке украинских беспилотников на страну. Главы МИД Турции и арабских стран осудили действия Израиля в секторе Газа. Теперь подробнее. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение формированием ВСУ в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны. Потери противника составили свыше 350 военнослужащих, 2 бронетранспортера, 4 боевые бронированные машины, 10 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. Россия высоко ценит помощь военнослужащих КНДР, участвовавших в боях в Курской области, заявил заместитель директора Департамента информации и печати российского МИДа Алексей Фадеев. По его словам, солдаты КНДР сражались самоотверженно и героически. Память об их подвигах никогда не будет забыта в России. В апреле прошлого года Генштаб доложил, что солдаты и офицеры Корейской народной армии выполняли боевые задачи вместе с российскими военнослужащими в этом регионе. Спецназ КНДР участвовал в отражении вторжения ВСУ в Курскую область. Лидер КНДР также принял решение направить в Россию 1000 саперов для разминирования территории российского региона. Киеву не просто доставать ракеты ПАК-3 к системам «Патриот», за каждую приходится буквально биться с партнерами. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Ранее воздушные силы ВСУ признали, что не смогли сбить ни одну из ракет, выпущенных по Украине в ночь на среду. СМИ сообщали, что Штаты до сих пор не восполнили арсеналы ракет-перехватчиков к ЗРК «Патриот», которые были переданы Украине с 2022 года. Литве стоит готовиться к атакам украинских беспилотников, заявил министр обороны страны Робертас Каунас. По его словам, литовская Минобороны усилила охрану некоторых объектов критической инфраструктуры и оценивает ситуацию в ожидании возможных атак украинских дронов. При этом министр утверждает, что такие БПЛА могут быть использованы для операции под чужим флагом, якобы со стороны России. Каунас добавил, что в ближайшее время непосредственной опасности какой-либо операции со стороны России нет. Главы МИДов Турции, Египта, Индонезии, Иордании, Пакистана, Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов осудили продолжающиеся действия Израиля в секторе Газа, заявив, что они подрывают международные усилия по достижению перемирия и реализации второго этапа плана урегулирования. В заявлении также говорится, что происходящее в Газе нельзя рассматривать отдельно от нападения израильских поселенцев на оккупированном западном берегу реки Иордан, расширение поселения, односторонних действий, направленных на изменение статуса Восточного Иерусалима. По мнению министров, эти шаги подрывают перспективы реализации принципа двух государств. От 3 до 5 тысяч мигрантов все еще остаются в испанской Сеуте. Ситуация пока не нормализовалась. Об этом сообщает администрация города. В конце июля испанский автономный город, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, проникли около 72 тысяч человек. Порядка 70 тысяч из них впоследствии вернулись в Марокко. Пока это все новости к данной минуте. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: «16.04» в российской столице. Начинаем прямой эфир на радио «Спутник» в студии Михаил Алимов. Всем добрый день. И с нами на прямой связи военный обозреватель и публицист Даниил Бессонов. Даниил, здравствуйте. Слышите меня? Так, видимо, у нас какие-то есть сложности с подключением. Тогда, коллеги, сейчас
3: Так, я слышу, все хорошо.
2: Вот, отлично, я вас тоже слышу, рад, что присоединились.
3: Добрый день, Михаил.
2: Давайте начнем с заявления Родиона Мирошника, нашего посла по особым поручениям Министерства иностранных дел. Он высказался, на мой взгляд, предельно ясно по поводу роли Европы в текущем украинском конфликте, о том, что Россия следует нам подготовиться к продолжению боевых действий, поскольку Европа в ближайшей перспективе не намерена отказываться от эскалации, от поддержки ВСУ. У меня к вам такой вопрос. Насколько вот эта помощь Европы, которая, очевидно, будет продолжаться, может продолжить остановку тех сложных, на самом деле, вещей, которые сейчас в ВСУ происходят, о которых мы чуть позже подробнее поговорим?
3: Ну, нужно понимать, что помощь Европы, она значительна. Вот, и, в принципе, весь военно-промышленный комплекс Украины, по сути, это Европа, страны НАТО. Все техническая, все технологии военные, которые участвуют в этой войне, деньги, горюче-смазочные материалы, да, абсолютно все это поставки со стран Европы. На Украине уже экономики как таковой своей нет, предприятий нет, по сути ничего нет. Все, что делают на Украине, связанное с войной, это там сборка беспилотников и когда приезжают из Америки или из Германии вот заводские беспилотники, например, как Hornet или HX-2 немецкие, они снаряжаются взрывчатым веществом на территории Украины. Но это пока так. Я думаю, придет время, когда уже на территории Европы это будет происходить. Поэтому Украина выполняет функцию частной военной компании НАТО. То есть Украина – это пехота. Пехота НАТО. Вот все обеспечение Украины происходит странами НАТО. Поэтому, конечно, это фактор важен. Если бы этого фактора не было, то война закончилась бы давно. Далее, какие планы? Планы у Европы воевать до последнего украинца. Если к тому времени Россия ослабнет, значит Европа открыто пойдет на нас с войной. Они, в принципе, сами это декларируют уже долгое время. Если же, когда последний украинец погибнет на поле боя, Россия будет все еще сильна, ну тогда, может быть, Европа передумает. Но нам нужно понимать, у нас есть окно возможностей, и оно может закрыться в обозримом будущем. То есть пока что технологический потенциал Европы, ну, научно-технический потенциал, материальный потенциал, он в стадии разгона, то мы имеем преимущество. То есть наше ВПК, оно сейчас, в принципе, ну, скажем так, более мощное, чем европейское. Но это временно. Это временно. И я думаю, что уже очень в ближайшее время, скорее всего, это уже в следующем году, если мы не изменим свою стратегию, то уже на поле боя будет явно заметен технологический перевес противника, который будет реально влиять на ситуацию на поле боя. Поэтому это очень серьезный вопрос.
2: Вот я так понимаю, что та же Европа, когда вот эти действия осуществляет, надеется как раз на то, что вы сказали, что вот мы сейчас разгонимся, плюс еще настроения в России могут там разные неожиданности преподнести с их точки зрения. Я не говорю, что оно так и произойдет. Да. Вот. Соответственно, а не берется в расчет тот фактор общественного мнения, что мы там по последним соцопросам смотрим, в крупнейших странах Европы рейтинги тех партий, которые выступают за безоговорочную поддержку Украины, находятся ниже уже в отдельных странах, чем те, которые на противоположные повестки выезжают.
3: Ну и что? Ну на что это влияет? Ну рейтинги и рейтинги. Ну нет у Макрона рейтинга, нет у Мерта рейтинга. Урсула фон дер Ляйен над ней весь мир смеется. Кая Каллас и так далее. Ну и что? От этого помощь меньше? Или от этого их ВПК медленней развивается? Нет. Это все публичное пространство, это все фокус. Понимаете, это все фокус. Я думаю, что нас этим отвлекают, чтобы мы тоже расслаблялись и сильно не дергались против Европы сейчас, когда у нас есть такая возможность, а Европа слаба. А когда придет время, по их замыслу, да, там, 29-й год, 30-й год, как неоднократно озвучивал Мерц и прочие, вот, на политический олимп Европы неожиданно выйдут совсем другие люди, какие-нибудь стержневые, грамотные, харизматичные, и которые будут вызывать гордость у своих жителей, у своих народов, и вполне себе могут повести на войну против нас. Поэтому на это обращать внимание не стоит. И рассчитывать, и расслабляться, и тому подобное. Потому что это ни на что не влияет, эти рейтинги. Что там, из-за маленького рейтинга Макрона французы устроят еще одну французскую революцию? Ну, я очень сомневаюсь.
2: То есть это вопрос такой достаточно декларативный, не приводящий к каким-нибудь физическим моментам. Тогда давайте...
3: Ну... Абсолютно верно.
2: Обратимся непосредственно вот к текущему уровню ВПК. Мы в последние месяцы серьезно нарастили. Или мы копили долго, или же вот мы вышли на такой уровень, я потому что точных данных не знаю, потому что их, в принципе, засекречено, что мы вышли на такой уровень, что мы способны каждый день наносить достаточно серьезные удары баллистикой. И да. Как будто бы наступил вот тот момент, когда действительно в плане вооружений произошел коренной перелом уже в нашу сторону.
3: Он и был всегда, на самом деле. Он всегда был. Не было никакого перелома в сторону противника. Были неприятности серьезные, например, как появление систем, ну, реактивных систем залпового огня «Хаймерс» в июле 22 года. Ну и другие неприятности были. Но перевес был всегда на нашей стороне. То есть огневой перевес, количество снарядов, авиация, авиабомбы с модулями универсального планирования коррекции и так далее. Он всегда был на нашей стороне. Вот и все. Поэтому в том числе и за счет этого, понятно, за счет смелости наших солдат, за счет этого мы продвигаемся. Но давайте вот посмотрим. Россия, по сути, воюет против блока НАТО. Угу. Блок НАТО страдает. Мы бьем баллистикой по блоку НАТО. Может, по Варшаве, по предприятиям в Польше. Может быть, по прибалтийским странам, по военно-промышленному комплексу. Нет. Мы бьем по Украине, по территории частной военной компании НАТО, а получаем по своей территории, по своей инфраструктуре. Понимаете разницу? НАТО никак не страдает, а деньги они еще напечатывают. Вот, плюс они технологии, которые производят, на Украине откатывают, улучшают и так далее. И они абсолютно хотят быть готовы к войне с Россией и не только с Россией. Вот и все, вот и вся разница. Это очень кардинальная разница.
2: Данила, просто тут, если вот в такой логике рассуждать, если мы будем наносить даже ограниченные удары по военным каким-то объектам на территории стран Европы, по нам же будет лететь не только с украинской, плюс с европейской территории, там отдельные беспилотники, это отдельная тема, но еще и ракеты с европейской территории.
3: Да, я вас умоляю, прекращайте. Не будет этого. Смотрите, я у себя в телеграм-канале, к примеру, писал, что это все равно произойдет, у нас выбора нет. Мы технологически не можем соревноваться с блоком НАТО. Ну нет у нас, мы не советский, мы союз. К сожалению, мы в 91-м году проиграли в холодной войне, и последствия разгребаем до сих пор. Мы чипы не можем производить, и покупать их нормально не можем, без каких-то схематозов, костылей и так далее. О чем вы говорите? Вот. Тут момент в чем? У нас выбора не будет. Почему? То есть если, к примеру, вот что я в своем телеграм-канале предлагал, допустим, мы уже давно вышли из договора о не про проведение испытаний ядерного вооружения. Вот, к примеру, мы проведем на полигоне, там, допустим, на территории там, Новой Земли, где еще во времена Союза проводили, проведем ядерные испытания, учитывая современные технологии видеосъемки, это все красиво зафиксируем, распространим, дадим 10 дней мировому сообществу это все переварить, а потом начнем бить по законным военным целям, которые находятся на территории Евросоюза, где производят оружие для Украины. При этом это предприятия, многие совместные с украинскими предприятиями, и они об этом говорят. Тот же Rheinmetall, да, они заявляют, что мы совместно с украинцами делаем на территории Германии и так далее. Это наша законная военная цель. Вот. Зачем испытания нужны? Для того, чтобы показать Западу, что если будете дальше дергаться, ну, значит, полетит серьезно. И мы настроены решительно. Это единственный наш вариант для того, чтобы победить в этой войне. Конвенциальным оружием и технологиями, даже веря в то, что у нас на какое-то время еще хватит нашего запаса мощности, но потом это все будет нивелировано, к сожалению. Потому что научно-техническая база, это вот с Европой нам не тягаться, к сожалению. У нас даже мобильные телефоны западные и операционные системы к ним и так далее.
2: Ну, все-таки гражданские, военные вещи, это немножко разные. Но, тем не менее, если
3: это
2: мы...
3: Это не разные. Вы меня извините, это не разные. Вот у нас много вооружения, скажем так, оно не полностью отечественное, комплектующее в них, понимаете? Даже в танках, вот, допустим, приборы ночного видения, там, матрица французская, ну и так далее. Я могу много перечислять по этому поводу. Я почему это говорю? Не для того, чтобы там вот так, как все плохо и так далее, нет. Для того, чтобы мы не расслаблялись. Потому что в 22-м году вот эта вот бравада наша и недооценка противника, она привела к серьезным последствиям. Поэтому нам нельзя расслабляться. И нужно понимать перспективы. Нам с европейцами, с Европой, с Западом в целом не тягаться в технологиях. А сейчас война технологий. Нам нужно это отчетливо понимать. Просто они также не были готовы к этой войне. Поэтому только сейчас начинают раскачиваться. Вот и все. Угу. А мы за счет того, что прошлая более развитая цивилизация, Советский Союз, много чего нам оставил в закромах, мы за счет этого имеем огневое преимущество. Но оно лимитировано, понимаете? И сейчас в плане технологий, вот даже те же системы Palantir, тот же Starlink. Вот если бы не Starlink, может быть, война бы закончилась в 22-м году. Это очень серьезная технология. В том числе Starlink помогает, позволяет беспилотникам на любую дистанцию не обращать внимания на воздействие систем радиоэлектронной борьбы, лететь на любую дистанцию. В том числе логистика вся тяжелыми квадрокоптерами, ну, этими гексокоптерами, точнее, типа Баба-Яга на фронте. То есть мы не можем доставить крупнокалиберный пулемет на передовую по воздуху, да, или там бронежилет бойцу, или еще что-то. А они могут, потому что на фронте действуют системы радиоэлектронной борьбы, все глушится, а вот Starlink нет. И Баба-Яга, этот гексокоптер, он летает, и все что угодно, он участвует в логистике на передовой непосредственно. И это проблема, это большая проблема. Об этом мало кто задумывается, ну, кроме бойцов на передовой. Угу. Поэтому технологии, они имеют решающее значение в этой войне. Конечно же, люди, пока не станет сапог солдата на землю, земля не будет считаться подконтрольной. Но если бы не технологии современной войны, вот наши технологии, все, может быть, было по-другому. Поэтому все упирается в технологии. И тот же система Palantir, вот, которая также влияет на это все.
2: Поэтому... Даниил, если мы не рассматриваем, давайте сейчас вот несколько версий, вариантов рассмотрим. Да. Если вот мы не будем наносить удары по европейским производствам, о которых вы говорили, то в перспективе вот этих нескольких лет, с вашей точки зрения, наши перспективы именно на поле боя с Украиной, вот если все будет идти примерно в таком же духе, как сейчас, не сможем мы ее додавить за это время?
3: Нет, конечно. Вы должны понимать, что нам нужно додавливать всю Украину, понимаете, не только Донбасс. Донбасс, может быть, мы, конечно, и возьмем под контроль в ближайшее время. Вот. Но Украина, какой бы клочок Украины ни остался, оттуда будет исходить угроза для нас. Вот и все. А насчет того, что, ну, я даже скажу, мобилизационный ресурс, вот в Евросоюзе сколько? 450 миллионов жителей, да, на 27 стран. Мобилизационный ресурс это 15-20%. Ну, возьмем максимум 20, это 90 миллионов. Это вот просто взять, если даже по людскому ресурсу. Украина, какой на Украине еще мобилизационный ресурс? Вот у них не опустили еще возраст даже до 18 лет. Они еще 2 миллиона в строй поставят в ближайших там 2 года вполне себе. Понимаете? Mm-hmm. А технологии западные им дадут преимущество, очень серьезное преимущество. И если мы, ну как вам сказать, если мы не заставим Запад прекратить участвовать в этой войне, ну все будет, ну, будет очень, не очень хорошо. Вот такое мое мнение. Мое субъективное мнение. Я, конечно, может быть, заблуждаюсь, и все на самом деле намного лучше, и вообще все хорошо.
2: Конечно.
3: Но практика показывает иначе. Просто я очень давно, с 2014 года в этой теме.
2: Ну, каждый имеет право на мнение тут, безусловно. Давайте тогда дальше продолжим по непосредственно новостям, тоже к украинской тематике относящихся. Текущая ситуация вот с нашей блокадой черноморских портов украинских, она в данном случае правильным решением выглядит?
3: Отлично. Да, наконец-то. Это очень запоздалое решение, но уже поздно, чем никогда. Конечно. Вот логистика через Черное море плюс там Дунай, да, там мы мост через Затоку повредили и не скоро его восстановят. Мы очень серьезно нарушили логистику. Вот дальше остается у них только сухопутный коридор. Это там в основном это Польша, конечно же. Вот, ну и через там Закарпатье, по-моему, через Западную Украину. Вот. Поэтому в данном случае это хорошее решение. Но они перестроят логистику по суше. Вот, а мы же не сможем, но мы не сможем там каждое поле перепахать. Поэтому...
2: Ну, даже в условиях того, что каждое поле мы не перепахаем, все равно объем поступаемых...
3: Нет, время, смотрите, время мы выиграли. То есть мы не можем выиграть время, создав его себе, как бы, ресурсы, да, за счет там каких-то научных открытий, технологических прорывов и так далее. Но мы можем выиграть время, отняв его у противника. Вот этим мы и занялись. Слава Богу, хорошо. Я жду, что мы наконец-то начнем уничтожать мосты через Днепр. Для меня и для всех это большая загадка, почему мы этого не делаем. Потому что нам повезло, что наш противник, страна нашего противника разделена на две части такой крупной рекой, как Днепр. Вот. Но мы пока этим не пользуемся. Вот, это тоже время придет, я уверен, у нас вариантов других нет, придется это сделать. Угу. Вот. У нас Искандеры есть для этого, они, в принципе, и в своих тактиках, технических характеристиках и предназначены для уничтожения мостов. Поэтому, как бы, вполне себе. Вот. Поэтому, да, нам надо, учитывая вот эту ситуацию, нам нужно бить по логистике. Но, опять же, это просто отсрочит время. Тут нужно понимать, что все ВПК стран Запада работает сейчас на Украину. И нам нужно сделать так. То есть они поставляют технологии, вооружение и так далее. Мы просто за счет уничтожения, разрушения логистики, мы просто немножечко замедляем эти поставки. Но сути не меняем. Суть не меняется.
2: При этом нам тоже нужно понимать, что и в той же Европе, и в той же Украине есть свои проблемы, которые также могут повлиять на этот процесс, о которых мы также обсуждаем, о которых мы разговариваем. Это и экономический кризис, приближающийся, очевидно, вполне себе на фоне там, энергоресурсов и прочего. Поэтому как будто бы даже к 2030 году далеко не факт, что выйдут-то на тот уровень, о котором вы говорите.
3: Ну, я бы на это не рассчитывал. Я с 2015 года слышал о том, что Украина замерзнет. Вот. Поэтому я бы не рассчитывал, что Европа там прямо сейчас у них такой кризис будет. Они все пустят на войну. Они все пустят на войну. А их миграционные проблемы заставят их мужиков вспомнить, что они мужики, как бы. Может быть, для этого их миграционная политика вот такая глупая, на первый взгляд, для того, чтобы сделать своих местных мужчин более агрессивными. Может быть, так. Mm-hmm. Не знаю, это все конспирология, наверное, а может быть и нет. Но я бы не расслаблялся, не рассчитывал, что Европа откажется от Украины, от помощи. Они скорее себе там все поурезают, но для Украины будут все делать. Они расширяются, понимаете? Вот у меня там тоже есть некоторые инсайдерские данные с той территории, как бы, ну, уровня разведданных, да. То есть у них сейчас группировка НАТО больше 400 тысяч. Они mm-hmm. приблизились к нашим границам. Они, пока Трамп говорит, что он будет выводить американцев из Европы, они только насыщают войсками, технологиями, вооружением Европу. Вот. Польша очень сильно сейчас обрастает, как бы, и реактивными системами залпового огня «Хаймерс», и системами противовоздушной обороны и так далее. Они готовятся все. Ну, поэтому Швеция, чтобы на своей территории не строить военно-промышленный комплекс для Украины, они это делают в странах Прибалтики, но за свои деньги. А Прибалты и рады этому. Поэтому все mm-hmm. очень серьезно на самом деле.
2: Пока что бы ВСУ еще какое-то время продержались, Европа теперь не будет давать защиту от мобилизации людям, которые под эту мобилизацию подпадают. Им сначала нужно будет отметиться. То есть это тоже смотрите, часть такого затягивания времени?
3: Смотрите. Пока, понимаете, во-первых, у них есть какой-то план. Они понимают, какие технологии у них появятся через год, к примеру, да. Вот. Я вот пока в Украине мобилизационный возраст не снизится от 25 до 18 лет, и пока ТЦК не будут оцеплять районы и ходить по квартирам, выбивая двери, вытаскивать мужиков, я скажу, что у них нет проблем с мобилизационным ресурсом. Это непопулярное мнение, ну, ничего страшного, не первый раз я говорю непопулярные вещи. Но, к сожалению, очень часто оказывался прав по итогу. Mm-hmm. Поэтому сейчас вы просто задумайтесь, у них возраст мобилизационный 25 лет. Они не ходят, еще не оцепляют районы, дома, не ходят по квартирам, не вытаскивают оттуда мужиков. Если бы у них было все прям очень-очень плохо, как мы думаем, то, наверное, бы это все вот происходило, правильно? Поэтому нет, поэтому я бы на это не рассчитывал.
2: А откуда тогда вот эти... Ведь я опять же допускаю такое, но откуда тогда у нас минутка буквально осталась?
3: Да.
2: Для чего такие жестокие вещи творить, там, барбосификацию и прочее, если проблем нет?
3: Ну, такой метод, потому что они вот такими методами, и для того, чтобы не опускать эволюционный возраст, они вот на улицах всех отлавливают. Ну, пока, значит, есть кого отлавливать еще. А какая разница, какие методы? Главный результат, вот и все. Они не хотят тратить время на уговоры, просто ловят. Что мужики сопротивляются, поэтому они жестко их и принимают. Вот. Но это не признак того, что у них закончились люди. К сожалению, к большому моему сожалению. Поэтому я бы советовал нам не расслабляться, а немножечко повышать уровень эскалации с нашей стороны по отношению к нашим врагам. Другого варианта просто нет.
2: Угу. Ну, мы будем, собственно, я думаю, этим и заниматься. Будет очень любопытно, как пройдет грядущая зима, опять же, потому что ее там называют тоже одной из очень важных. Благодарю вас за беседу, Даниил. Публицист Даниил Бессонов был в эфире «Радио Спутник», военный обозреватель. Я, Михаил Алимов, для вас также работал. Сейчас выпуск новостей, потом продолжится эфир.

знать за 90 секунд. Сон в общественных пространствах и на рабочем месте в подавляющем большинстве стран не приветствуется. Как минимум вызывает удивление или подозрение. Но только не в Японии. Там он одобряется и поощряется, когда речь идет о работе. Она в этой стране возведена в культ, в абсолют. Преданность своей компании и максимальная отдача ей всех сил – чуть ли не основная ценность для японцев. Они работают по 12 часов, очень часто с единственным выходным в неделю. Не мудрено, что часто работники от усталости засыпают прямо за рабочим столом. И это не ошибка или проступок. Наоборот, убедительное свидетельство самоотверженности и рвения. У коллег и начальства спящий в рабочее время сотрудник вызывает уважение. И не исключено, что он получит внеочередную премию. Вообще, японцы спят везде. Порой человека в дорогом офисном костюме можно увидеть спящим на лавочке, в кафе, прямо на тротуаре или на остановке общественного транспорта, облокотившимся на свой портфель. Никому и в голову не придет его будить, включая полицейских. Спящий не нарушает порядок, а пользуется своим законным правом на отдых. Практика непродолжительного сна в Японии даже

0: Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник».
1: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
2: А где тут бродит жираф на озере Чат?
1: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
0: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». У каждого героя свой подвиг, свой голос, свое послание домой. Музыкальные приветы от бойцов из зоны специальной военной операции передаем в программе «Позывной спутник» на волнах полевой почты. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
3: Наталья Бут. Здравствуйте. Два человека получили осколочное ранение в результате атаки дрона ВСУ в Беловском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн. Он добавил, что пострадавшим оказана первая помощь. Их везут в Курскую областную больницу. Минэкономразвитие прорабатывает меры по поддержке бизнеса, который пострадал от атак на склады Wildberries. Об этом сообщил министр экономического развития страны Максим Решетников. Он добавил, что первоочередная задача рассматриваемых мер – это восстановление и обеспечение бесперебойных поставок товаров потребителям, помощь поставщикам и производителям в возобновлении деятельности. Отражение агрессии ВСУ в Курской области войдет в будущие учебники истории как одно из самых значимых событий специальной военной операции. Таким мнением поделился кандидат исторических наук, сопредседатель Координационного совета Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев. По его словам, окончательную оценку операциям, этапам и переломным моментам СВО историки смогут дать позднее, поскольку боевые действия продолжаются. Напомню, ВСУ вторглись на территорию Курской области 6 августа 2024 года. А завершение операции по освобождению региона Генштаб доложил в апреле 2025-го. Уроки математики, биологии, химии и физики в 10-11 классах станут более прикладными с 1 сентября следующего года. Об этом сообщили в Министерстве просвещения страны. Кроме того, в перечень метапредметных результатов для школьников войдут навыки работы с искусственным интеллектом. Уточняется, что старшеклассники будут реализовывать этапы машинного обучения, строить и обучать нейронные сети, рассматривать переобучение и устройство цифровых агентов на основе больших языковых моделей. Призыв Владимира Зеленского к украинским дипломатам помешать сближению Москвы и Пекина обречен на провал, заявил заместитель директора Департамента информации и печати российского МИДа Алексей Фадеев. Он отметил, что российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне и продолжают динамично развиваться в соответствии с договоренностями, достигнутыми лидерами двух стран. Напомню, глава киевского режима ранее призвал украинских дипломатов искать попытки наладить диалог с Китаем, чтобы Пекин не полностью поддерживал Россию. 9000 человек призовут на службу в армию Швеции в этом году. Это станет самым многочисленным призывом за несколько десятилетий. Об этом сообщается на сайте Вооруженных сил Королевства. Призыву подлежат как мужчины, так и женщины, достигшие 18 лет. Кроме того, в период до 30 года шведская Минобороны планирует направить значительную часть ресурсов на ремонт, модификацию и продление срока службы имеющейся техники. Новости к данной минуте. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
4: Дорогие друзья, продолжая на радио «Спутник», меня зовут Александр Букарев, и в очередной раз напоминаю вам всем про то, что стоит подключиться к нашим соцсетям. Это Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Заходите, смотрите самые актуальные новости. Кроме того, если пропустили какую-либо

0: программу, можно в любой момент также зайти, нажать на любой плейлист, понравившаяся программа, и зайти посмотреть то самое видео. Или вообще взять и прямо сейчас подключиться к эфиру, и в том числе можно писать комментарии, помогая нам в обсуждении каких-либо тем. Так, ну а прямо сейчас мы будем переходить к первой теме, первой новости, которая связана с возможным, таким предложением, скажем так. России нужно проработать железнодорожный выход к Индийскому океану на случай риска в Босфоре и Ормузе. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Вот это, кстати, крайне любопытная мысль, потому что очень многие прямо сейчас обеспокоены все-таки ситуацией в геополитике, особенно конфликтом вокруг Ормузского пролива, и кто знает, может быть, понадобятся вот эти самые варианты обхода. Давайте обсудим эту тему с политологом и политтехнологом Дмитрий Иловский. С нами на связи. Дмитрий, приветствую.
1: Здравствуйте, Александр. Приветствую всех слушателей и зрителей радио «Спутник».
0: Спасибо большое, что подключились. Вот скажите, пожалуйста, как вы считаете, насколько это вообще правильное предложение? Можно ли вообще говорить об этом и стоит ли? И необходимо? Есть ли в этом необходимость? Вот так.
1: Ну, во-первых, этот проект существует достаточно давно. Тут, скорее, Марат Шкизянович просто о нем вспомнил в определенном контексте. Но проект «Север-Юг», транспортный коридор, он существует достаточно давно, он стратегически и стратегически важный, обоснованный. Это как бы связывание континента фактически по линии с севера на юг, там от Санкт-Петербурга до Индии. Он совершенно логичен, потому что позволяет передвигать товары по тому коридору, по которому сейчас они не передвигаются. То есть, условно, вам, чтобы из Индии до севера Европы довести товары, вам нужно плыть на кораблях, а тут можно напрямую проскочить. Ну, конечно, это не та пропускная способность, которая у транспорта на море, но как запасной дополнительный путь он вполне себя оправдывает. Для России это, конечно, крайне важный инструмент геополитического влияния, потому что позволяет связывать транспортом целые несколько очень серьезных стран, включая Индию, как будущую очень важную в развитии мировой экономики страну. Это как бы один из топовых сейчас кандидатов на будущее развитие. Угу. Проблема там только одна, это то, что вся эта сеть железнодорожных путей проходит через Иран и Афганистан. И это крайне нестабильные страны, которые мы прям нестабильность прямо сейчас в них видим, она прям сейчас происходит. И это была проблема для этого проекта всегда. То есть он очень зависим от стабильности в этих государствах, и там с этим очень большие сложности, поэтому он такой очень медленный, очень долгий, потому что никто не...
0: то есть возникает достаточное количество препятствий.
1: Потому что если бы там было все хорошо в Иране, в Афганистане, его бы уже давно реализовали.
0: То есть это единственное, что мешает, а ресурсов хватает, и у нас есть возможность этим заниматься. Предположим, если бы эти...
1: Там, конечно, сложный рельеф. Там, конечно, сложный рельеф есть, но там такой потенциальный грузооборот и такой настолько экономически эффективный проект, что любые вложения туда вернутся сторицей, как Транссиб, например, он стоил очень дорого и требовал огромных инженерных изысканий, а в итоге он уже 100 лет приносит доход нашему государству. Поэтому, если бы не проблемы с безопасностью, его бы уже давно реализовывали в полный рост. А если говорить про геополитическую историю, то действительно сейчас есть окно возможностей для транспортных проектов России. В первую очередь, конечно, Северный морской путь, но Марат Шкизянович просто ближе строительства, чем строительство кораблей, там свои ответственные. И, соответственно, сейчас самое логичное это продвигать свои проекты транспортные, пока наблюдается серьезный кризис в транспортной сфере, в именно морской торговле, причем кризис этот будет дальше развиваться, он не пойдет на спад, будет еще более сложная ситуация с мировой торговлей. И в этом плане стратегически логично сейчас решать интересы России, нашей страны, в такой ситуации надо успевать это делать.
0: Но вот тогда возникает еще такого рода вопрос касательно логистики внутри нашей страны. Вот мы, да, мы стремимся как можно больше, значит, вот эту паутину растянуть на все страны, которые вокруг нас находятся, и в том числе вот такую глобальную действительно идею зарождаем по поводу связи вообще сильного юга с севером. Но вот я просто вспоминаю поездку Владимира Владимировича во Владивосток, когда он там выступал и говорил о том, что мы будем очень много усилий прикладывать именно для связи нашего Дальнего Востока и Запада нашей страны. Вот как считаете, нам сейчас стоит больше сосредоточиться на вот этих геополитических путях и связях, или все-таки внутри страны более такую разветвленную сеть создавать? Видимо, некоторые неполадки технические прямо сейчас возникли, но на самом деле вопрос, как мне кажется, достаточно актуальный, потому что очень много все-таки надо понять, ну, для нас сейчас очень важно понять, куда больше и куда приоритетнее вкладывать наши возможности, ресурсы и финансы. Вот, Дмитрий, вот прямо сейчас, как считаете, нам выгоднее и приоритетнее вкладываться в геополитические такие идеи или все-таки в наши внутренние российские?
1: Ну, немножко проблема со связью, если не будет слышно, простите.
0: Слышно, слышно. А вот сейчас слышно перестало быть. К сожалению, да, вот опять технические неполадки появились. Но ничего страшного, это прямой эфир, дорогие друзья, поэтому мы перед вами абсолютно откровенны и прямо сейчас в прямом эфире вам все время рассказываем. В этом и особенность. Но на самом-то деле есть еще одно сообщение, пока что вот Дмитрий переподключается. В том числе признал, Марат Хуснуллин признал, что М-12, открытие трассы М-12 «Восток» до Тюмени планируется уже в декабре 2026 года. И, по его словам, на это есть все шансы, что также, ну, как-то подогревает наш интерес. Это, напомню, что платная автомагистраль, соединяющая Москву, Владимир, Нижний Новгород, Арзамас, Казань и Екатеринбург с активным продлением вот как раз до Тюмени. За этим следим. Протяженность открытых участков превышает аж 1600 километров. Это, к слову, о том, что внутренние наши логистические способности продолжают развиваться, но вот любопытно, стоит нам исключительно сосредоточиться на внутренних или все-таки в том числе не забывать про внешние? Дмитрий?
1: Если меня слышно,
0: слышно,
1: я стараюсь говорить. Значит, да, это взаимосвязанные вещи. Во-первых, у нас действительно очень большие проекты именно внутри по развитию, но теперь вопрос, на них деньги нужны, а
0: вот
1: мы
0: именно.
1: Деньги от чего получаем? У нас, как и любой нормальный бюджет, у нас он частично завязан на внешнюю торговлю. Поэтому если мы, и мы сейчас по сути используем тот потенциал во многом, который наработан Советским Союзом еще. То есть там потенциал газотранспортной системы, потенциал ресурса обеспечения там, нефтью, газом, потенциал там, производства ресурсов и так далее. И если мы не будем сейчас создавать потенциал в том числе для торговли, для перевозки грузов, то через 50 лет нам не на что будет просто строить внутренние магистрали. Поэтому это как бы большая стратегия для того, чтобы внутри строить магистрали, внутри делать для людей качественную жизнь. Извините, когда ты вчера до Казани ездил там полсуток, а сегодня ты до Казани доезжаешь там за 6 часов, ну это сильно улучшает качество жизни людей, да? Но для этого нужны деньги и ресурсы. А ресурсы и деньги получаются из мировой торговли. А для этого нужно что-то делать для этой мировой торговли. Она сама по себе не происходит. Нужны магистрали. И мы, как сухопутная преимущественная страна, это наша вечная проблема. С одной стороны, большие расстояния. С другой стороны, это же наше преимущество. Наша территория, это в том числе транзитный хаб. Его надо использовать с выгодой для себя. В этом плане как раз коридор вот этот север-юг, он прекрасно закрывает нишу, которая уже сейчас просматривается. Это перевозки между севером Европы, северными странами и странами юга, альтернативные морским контейнерным перевозкам.
0: Абсолютно точно. Ну, то есть, получается, если мы будем вот так вот резюмировать, картина складывается таким образом. Мы пока что финансируем в внешнюю торговлю, соответственно, для того, чтобы потом, даже при самых неблагоприятных обстоятельствах, ну, там, перекрытие полной армуза или какая-то проблема с армузом, Босфора, мы могли продолжать продавать наши товары, наши ресурсы и, соответственно, от этого зарабатывать и уже в дальнейшем внутри развивать. Таков план.
1: Да, план такой. Это мы сейчас используем ресурсы, накопленные до этого, для того, чтобы внутреннюю сеть передвижения улучшать. Но для того, чтобы у нас дальше были средства для ее дальнейшего развития и улучшения, нам нужно развивать альтернативные международные маршруты и инвестировать туда. Это фактически инвестиция в наше будущее, будущее нашей страны.
0: Угу. А вот как считаете, все-таки поднимался этот вопрос неоднократно в этом году касательно вот этого, что ли, туннеля, который будет проходить между Соединенными Штатами и Россией, ну, именно Аляской и Камчаткой. Вот как считаете, вот такое направление, оно более все-таки перспективное или вот север-юг будет поинтереснее за счет того, что тут поменьше как будто бы таких геополитических проблем?
1: Ну, это проект совсем длинный, совсем в долгую, и это скорее такой проект политический и символический, который говорит о том, что нашим странам на самом деле нечего делить и есть потенциал для сотрудничества. То есть я не думаю, что он будет реализовываться прямо сейчас, это маловероятно, просто потому что грузопотока там в данный момент нет, и США во многом страна, торгующая по морю. Более того, вся нынешняя мировая торговая система была создана Соединенными Штатами Америки с их подачи. И она же, США, долгое время несло на себе бремя фактически охраны вот этой мировой торговой системы. Если вы думаете, как бы 800 баз по всему миру они создали не для того, чтобы контролировать какие-то захудалые деревни где-то там далеко от своей столицы, а для того, чтобы обеспечивать как раз стабильность торговых маршрутов, потому что они долгое время были главными выгодоприобретателями. Сейчас у США изменилась, как бы меняется позиция, они больше склонны к такому уходу в изоляционизм, они очень не хотят сейчас спонсировать мировую торговлю, потому что они от нее очень мало стали, уже получают профиты, да, они, если когда-то там больше 50% приходилось на них, сейчас меньше 30%. То добавлять им еще какой-то маршрут только при условии, что они с этого получают какую-то серьезную выгоду. Выгоды там есть, в том числе диверсификация, например, поставок тех же ключевых важных материалов для микроэлектроники. Ну, то есть Россия в будущем может быть для США в том числе источником такого ресурса, и для США это будет очень выгодный проект.
0: Да и, кстати, в том числе возможная торговля напрямую с Европой по земле.
1: Ну, им сейчас проще через Атлантику угонять корабли, это слишком длинный маршрут, и там грузопоток будет не очень большой. Но вот диверсификация именно с восточной частью и именно с Россией, то если посмотреть на это с этой точки зрения, то там эти 8-10 миллиардов долларов, они выглядят смешной суммой по сравнению с выгодами, которые обе стороны могут получить. Но пока это все утыкается скорее в противоречие геополитического характера. США все-таки меняет себя сверхдержавой и поэтому относится ко всем остальным как к исполнителям своих идей, а не как к равноценным партнерам. А такие проекты все-таки требуют равноценного партнерства. Берегов-то два, а туннель под ними один.
0: Ну, понятно, понятно. Ну, собственно говоря, да, мы продолжаем развиваться, и хочется вам сказать огромное спасибо за ваши комментарии. С нами на связи был политолог и политтехнолог Дмитрий Еловский, а мы будем продолжать, дорогие друзья. МВД, ФСБ и Генпрокуратура предложили установить специальное регулирование деятельности риэлторов и создать механизм возврата денег при оказании брокерских услуг по сделкам, которые суд признал недействительными. Такая инициатива содержится в материалах, подготовленных для включения в третий пакет мер по противодействию кибермошенничеству. И вот, знаете, на самом-то деле тема, касающаяся риэлторов, она всегда актуальна, особенно в крупных российских городах, потому что возникает очень много вопросов у тех людей, которые пользуются их услугами. Вот, собственно, давайте прямо сейчас поговорим с юристом по недвижимости. Шалоносов Эдуард с нами на связи. Эдуард, приветствую.
2: Доброго дня.
0: Вот как вы считаете, насколько вот эта идея и вот это, скажем так, вот этот механизм, он действует, ну, наверное, так выражусь, поможет в контролировании деятельности риэлторов, чтобы не происходило вот этих мошеннических операций?
2: Вот начнем с двух факторов. Первый фактор. Очень часто Государственная Дума в лице силовиков пытаются что-то придумать, когда все уже придумано в Гражданском кодексе и в других законодательствах. Во-вторых, деятельность риэлтора и признание сделки недействительной либо ничтожной — это параллели, различные вселенные, как Северная Корея и Южная Корея. Извиняюсь за свой полемизм. При этом важно понимать, что при признании сделки недействительной сторона, продавшая и купившая, участвуют в этих правоотношениях. Риэлтор или его задача, как продавца, предоставить и отдать товар, услугу. В таком случае можно предложить законодателю, если человек отравился фруктом, то все деньги из чека ему должны вернуть. И неважно, чем он отравился. Насколько это правильно? Нет, неправильно. Это 3, 4, Александр. Когда мы говорим о частном праве, нужно понимать, все разрешено, что не запрещено. А публичное право, которое предлагают силовики, все запрещено, что не разрешено. То есть мы не разрешаем риэлторскую деятельность, потому что здесь необходимо возвращать деньги. Возвращать деньги при каких условиях? Сделка между риэлтором и покупателем или продавцом, она самостоятельная сделка. У нее самостоятельное волеизъявление, объект, предмет и тому подобное. А когда мы говорим о признании сделки недействительной по объекту, жилое, нежилое помещение, дом, неважно, дача, то это вопрос правоприменителя, суда, следствия и так далее. То есть на самом деле под этим, что кроется, хотелось бы спросить нашим зрителям и слушателям, для чего силовики хотят это сделать? Всегда есть скрытый талант. Что это? Это должно подстегнуть риэлторов проверять объект недвижимости более тщательно. При этом давайте возьмем ситуацию. Вместо легализации и структурирования рынка риэлторов им пытаются превентивно что-то сделать. Носить майку, бейдж и так далее. Нет. Вначале нужно, первое, лицензировать эту деятельность. Второе, как в других правопорядках, например, недружественные США, Англия и так далее, там есть школа риэлторов. Риэлтор не может заниматься другой деятельностью и так далее. В США риэлтор из Калифорнии не может продать дом в Нью-Йорке и тому подобное. И пятое, они знают, что такое проверка недвижимости. И шестое, дополнительно, у нас, к сожалению, право недвижимости возникает с момента государственной регистрации. Это 219 статья Гражданского кодекса. И проверка у Роскадастра не входит в правовую экспертизу. Правовая экспертиза должна входить у покупателя или у продавца. Все зависит от того, кто заинтересован. И здесь, прежде чем накладывать на риэлторов такое странное действие, вы должны вернуть деньги, потому что вы оказали услуги, осторнация налогов и тому подобное. Об этом никто не подумал. Наверное, они забыли, что есть налоги. Это второй вот этот контраргумент. И третье, когда подводим, возвращаемся, для того, чтобы риэлтор что-то возвращал, он должен быть риэлтором, а не названным брокером, риэлтором, посредником и так далее. Кем угодно, художником, вольным художником, специалистом, советчиком, он должен быть лицензирован.
0: Угу. Но это получается, Эдуард, разрешите вот тут прерву. Мне кажется, если вот эта действительно мера собирается, ну вот как-то начать свое продолжение, то может все-таки это делается как раз в сторону того, чтобы люди начали ощущать и понимать, а кто такие риэлторы и за что они несут ответственность. Просто очень часто бывает так, что люди действительно обращаются с вопросами, в том числе в интернет, когда интересуются, а почему был, например, вот такой процент выбран моим моим риэлтором. Он вроде бы ничего такого не сделал, а требует там 100% от оплаты, ну, скажем, за аренду помещения или там за аренду квартиры. И вот если люди прямо сейчас будут смотреть и думать, так, у них уже какие-то, там, не знаю, обязанности, ответственность появляется, таким образом мы им можем доверять чуть больше. Вот, может быть, на это направлено?
2: Нет, если мы говорим о доверии, то доверие складывается из двух факторов. Первое – установление государством определенных обязанностей. Второе – ответственность. То есть ответственность – это зеркало обязательства, как аксиома. И если мы создадим базу, как это было сделано для психологов, вы обязаны пройти такое-то образование. Все, иначе вы создадите много шизоидных типов, и они будут бегать с молотками по улицам или по больницам. Вернемся к риэлторам. Риэлтор обязан пройти специализированное образование, получить его, чтобы он понимал, а что такое недействительная сделка. Я с большой честью могу сказать, и благодаря Роману Сергеевичу Бевзенко, что 90% юристов, к сожалению, не смогут отличить незаключенную, недействительную и ничтожную сделку между собой. А если мы говорим мнимое, притворное, все это как хрустальный шар для бабушки, что-то на нем и говорят. Это большая проблематика. О чем мы говорим, когда вещаем за риэлторов?
0: Риэлтор, ну, вот тут, подводя итоги, просто 20 секунд буквально остается. Получается, вот этот механизм, он преждевременный. Нужно еще несколько этапов пройти.
2: Он не то, что преждевременный, Александр. Он неправильно выведен. Вначале лицензия, потом обязательства и только потом ответственность. А не ответственность и что-то потом... А что? От чего ответственность должна? От обязательства. Обязательства от образования.
0: Угу. Ну, теперь все абсолютно только понятно. Так. Спасибо огромное, что разъяснили. Спасибо огромное, что прокомментировали. Юрист по недвижимости Шалоносов Эдуард был с нами на связи. А прямо сейчас, дорогие друзья, новости на Радио Спутник.

0: заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
1: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
1: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
1: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Будущее наступает.
2: Будущее за антропоморфными роботами.
3: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
4: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
5: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
6: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
7: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать. Роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
8: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
9: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: Радио «Спутник». Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
10: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
11: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
12: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
13: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
14: Да.
13: А переоценивали?
14: Вряд ли.
13: Сколько друзей вы потеряли?
14: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
13: Часто ли ты ошибаешься?
14: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
13: Чему главному тебя научили твои дети?
15: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер ФС 77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
16: В Москве и Казани 17.00, в Барнауле 9 вечера. В студии Наталья Бут. Здравствуйте в этом выпуске. Россия и Вьетнам обсудили реализацию совместных проектов в нефтегазовой сфере. Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Объединенными Арабскими Эмиратами в студии вступит в силу 6 октября. Минтранс улучшит систему допуска авиакомпаний к международным рейсам. Теперь подробнее. Москва не получала от Киева предложение по возобновлению дипломатических контактов, заявил замдиректора Департамента информации и печати российского МИДа Алексей Фадеев. Он напомнил, что Украина в конце прошлого года в одностороннем порядке вышла из дискуссии, покинув стамбульский формат и не пояснив причин своего решения. Фадеев также напомнил принципы урегулирования на Украине, которых придерживается Россия.
17: А что касается принципов, на которых должно основываться урегулирование украинского конфликта, они были изначально озвучены президентом Российской Федерации в июне 2024 года, и они по-прежнему сохраняют свою актуальность. Будем приветствовать, конечно, любые инициативы, которые будут направлены на политико-дипломатическое решение конфликта, но с обязательным учетом законных интересов России, в том числе в сфере безопасности.
16: Алексей Фадеев добавил, что Россия призывает Соединенные Штаты и другие западные страны сосредоточиться на содействии урегулированию, а не на продолжении конфликта. Если у Вашингтона есть конструктивные идеи по урегулированию на Украине, Москва всегда готова их обсуждать, подчеркнули в МИДе. Россия и Вьетнам обсудили перспективы реализации совместных проектов в нефтегазовой сфере и вопросы сотрудничества в энергетической сфере. Об этом сообщает Минэнерго. В ходе переговоров была подтверждена готовность к дальнейшему укреплению российско-вьетнамского энергодиалога. Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Объединенными Арабскими Эмиратами вступит в силу 6 октября текущего года. Об этом сообщил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев. Документ устанавливает преференциальный режим торговли в отношении более чем 85% товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, а также формирует условия для дальнейшего развития и углубления торгово-экономического сотрудничества между ЕАЭС и Эмиратами в сферах, представляющих взаимный интерес. Минтранс России разработал улучшенную систему допуска российских авиакомпаний к выполнению международных перевозок, предусматривающую бальную оценку состояния перевозчиков. Оценка будет выставляться по шкале от 0 до 5 баллов. Уточняется, что такой подход позволит объективно оценить устойчивость авиакомпании и ее способность выполнять обязательства перед пассажирами. Более 250 человек стали участниками образовательного проекта «Кольцо открытий». Об этом сообщил вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко. Учащиеся 7-8 классов и сопровождающие педагоги из 34 регионов России отправятся в 4-дневное путешествие на специально назначенном поезде по маршруту Москва, Иваново, Ярославль, Владимир, Москва. Программа включает знакомство с достопримечательностями городов Золотого кольца, образовательные и творческие занятия, командную и общественно полезную работу. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, фото интересных видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дуэль с Манучаровым.
18: Здравствуйте, дорогие друзья. 91,2 FM в Москве. «Радио Спутник». Дуэль с Манучаровым. Я и есть тот самый Манучаров. А в гостях у меня сегодня Евгений Герасимов. Народный артист России, депутат Московской городской думы, председатель комитета по культуре этой же прекрасной Московской городской думы и массовых коммуникаций, председатель Московской организации Совета кинематографистов России, художественный руководитель театра «Сатира», академического театра,
19: да,
18: Московского «Сатира». Евгений, здравствуйте. Очень радостно вас видеть. Перед тем, как начать вас допытывать, я попрошу вас ответить на 4 блиц-вопроса. Это быстрый вопрос, быстрый ответ. Когда вас первый раз узнали на улице?
19: Это было давно. Я снялся в фильме «Они не пройдут». И сразу после премьеры этого фильма в кинотеатре «Художественный», выйдя с
18: сразу узнали.
19: Сразу узнали. Но по-настоящему стали узнавать после второго фильма «Человек, которого я люблю», Юлии Карасика.
18: Напомню, что это «Блиц», поэтому короткий ответ. Какой совет оказался для вас, вот спустя годы, сегодня вы понимаете, самым важным в жизни?
19: Такого нет совета одного. Но я помню совет Ульянова.
18: Михаила Александровича.
19: Был юбилей театра Вахтанговского. И я был первокурсник, где-то дежурил, все подписи у всех брали, я ни у кого не собирался брать подписи. Вдруг проходит Ульянов, и мы вдвоем. Я говорю: «Михаил Александрович, ну, напишите мне». Он мне написал, так посмотрел внимательно, сказал: «Желаю мужества, когда трудно». Я теперь многим советую, кому хорошо отношусь.
18: Вы часто сожалеете о том, что сделали?
19: Я никогда не сожалею. Да, вы берете интервью счастливого человека. Я все делаю то, что люблю.
18: То, что нравится, то, что люблю. Прекрасно. В чем секрет успеха работы и вашей роли робота Вертера из фильма «Гости из будущего»? В чем парадокс и успех этого?
19: Да, я не могу оценивать, почему так получилось. Ну, во-первых, фильм создавался в любви, в уважении артистов, партнеров друг к другу. Замечательный режиссер Павел Арсенов. Потрясающая книга. И, видимо, не хватало такого героя в нашем кинематографе и, наверное, и в жизни, потому что мы ушли в решении робота Вертера от стереотипов роботов, так сказать, думали, ну, там вот американские фильмы, каким должен быть этот робот, в том, что он оказался самым человечным роботом. Как один ребенок, я помню, ехал тогда по Калининскому проспекту, не помню, что там был, троллейбус, автобус, и сидит передо мной паренек, у него гипс на руке, и, видимо, с дедом сидит. Он говорит: «Дед, слушай, а вот этот очень хороший доктор, который мне вот гипс сделал». Он говорит: «Да, хороший. Вот его надо познакомить с роботом, может быть, он его вылечит». Тут говорит: «Ну, это же человеческий доктор». «Так робот самый человеческий», — сказал он. Наверное, успех именно оказался.
18: Вас узнали, кстати, пригласили на первую роль, когда вы были ребенком. Я так понимаю, что подошли на улицу и пригласили.
19: Да, мы хулиганили с ребятами.
18: Вот такое возможно?
19: Возможно. Хотя тогда был такой, знаете, институт Пумрежи, ассистентов. Да. Они ходили по школам, по улицам. Да, это все было. Сейчас проще, сейчас в интернете желающие записываются, сами приходят, знают куда. А мы просто после школы, я помню, шалили, хулиганили, ассистентка говорит.
18: Это много вы часто рассказывали,
19: да.
18: Это все знают. Вот сегодня вы и руководите, и играете в театре. Играете достаточно плотно, у вас достаточно плотный репертуар, проезжая по Садовому кольцу, главная театральная афиша нашей страны на вашем театре. Это сегодня тяжело вам, сложно? Как вот сочетается ваше... Половина полушария руководителя и половина полушария артиста. Кого больше?
19: Всего хватает. Когда через 35 лет меня пригласил Захаров и Марк Борисович Варшавер в Ленком сыграть, хотя и Ширвин до этого меня приглашал в театр, я говорю: «Да нет времени. И потом все-таки вот сыграл «Маленького принца Экзюпери». И когда я первый раз выходил на сцену, до этого я волновался, особенно в репетиции, в поиске характера, роли, как... Но когда я вышел на сцену Ленкома, я не волновал, я ловил кайф, я был от вдохновения, от ощущения сцены, зрителя. То есть и сейчас я перед кулисами, я не волнуюсь, как я раньше волновался, а я волнуюсь с тем, что вот мне уже хочется выйти, я хочу играть. Поэтому я играю с огромным удовольствием.
18: Ну, кабинет худрука не тяготит в этом?
19: Ни в коем случае. Раз вы изучали мою биографию, вы знаете, я заканчивал физико-математическую школу, я могу быть очень разным. Я могу быть очень строгим руководителем, могу быть и очень добрым руководителем. Я умею это делать, я умею неплохо заниматься режиссурой, но актерская профессия, она уникальная, и именно в ней ты себя... можешь 100%
18: не мешает
19: проявить.
18: Вот, нет. Вы понимаете, о чем я спрашиваю?
19: Я понимаю.
18: Что вы артист, вы популярный, известный артист, вас узнают на улице, вас знают. Но руководить театром — это совершенно другая история. Вспомните Александра Анатольевича, который говорил там, по нужде, да,
19: и так далее.
18: Вы в это пришли осознанно.
19: Осознанно. Я очень хорошо знал театр. Мы дружили с Ширвиндом, он был моим педагогом в Щукинском училище, там, особенно капустники делали тогда еще с ним вместе. Я понимал, как председатель комиссии по культуре, чего не хватает в театрах. У меня есть свой взгляд на развитие театров. Я знаю, и слава богу, вижу, что они очень разные во многом от худрука, от той режиссуры, которая... Много директор влияние имеет в театрах.
18: Особенно в театре сатиры, когда был Ширвин, ты Мамед...
19: Мамед Гусейнович, да-да-да. Я с ним тоже дружил, видел все спектакли, все премьеры, обсуждали. Вот, поэтому меня тянуло в театр. И меня тянуло в театр скорее создавать тот театр, которого, как мне кажется, не хватало. Вот, потому что замечательный театр, Ширвинт великолепен. Хоть, как вы сказали, он говорил, ну, он с хорошим тонким юмором и умел по отношению к себе иронизировать всегда. Но, тем не менее, я, как мне представляется, знаю, что я хочу.
18: А что вам нравится в этой должности художественного руководителя, если так тезисно?
19: Что нравится? Мне нравится зритель. Мне нравится зритель, который...
18: Как актер, вы отвечаете?
19: Нет.
18: Как худрук?
19: Нет, как худрук. Я радуюсь тому, как зритель реагирует на те постановки, которые сегодня поставлены вот с моим участием, не как актера.
18: Да, я понимаю.
19: Я радуюсь этому, я радуюсь полному залу, я радуюсь тем реакциям, которые просчитываются заранее, еще когда только читается пьеса, и ты понимаешь, для чего ты это делаешь.
18: Как у Щепкина, он прописывал Apple, B-Apple.
19: Да, ну я много научился в кинематографе, когда я снимал кино, и меня этому учили. Практически у меня все было расписано, ну это и правильно, на бумаге до...
18: Сколько лет вы уже художественный руководитель театра?
19: 2 года.
18: 2 года, а
19: до этого... Вот буквально. Ардинка была тоже 2 года.
18: То есть в кресле худрука вы сколько лет в общем сложности?
19: Ну, может быть, там, может быть, лет даже 5. 3 было, да, ну где-то 5, да, получается.
18: 20 лет в должности чиновника Московской государственной думы.
19: Чуть больше.
18: Даже больше.
19: Да.
18: Какой там
19: с 2001... А это особое удовольствие, знаете... Помочь хотя бы одному человеку, понимая, что вот он бился и как бы не сумел достучать ни до власти, ни до своих близких, ни до кого. И вот когда ты ему помогаешь, а ты помогаешь не только одному человеку иногда... Я сейчас не буду рассказывать. У меня с утра был прием населения.
18: Я даже знаю людей, которым вы помогали. Я сделал большое очень, как сказать, исследование перед нашей встречей. Я позвонил и артистам театра «Сатиры», и позвонил вашим коллегам в Московскую государственную думу, вот, и спросил там какие-то истории. Поэтому я так интеллигентно
19: подкапываюсь к вам. В предыдущем созыве, когда мы выходили на следующий созыв, за нами же тоже следят, проверяют, сколько ты людей принял, сколько было обращений, какие из них решены позитивно, положительно. Так вот, у меня было 18 тысяч письменных обращений, из них считалось, что 73 с чем-то процента решено положительно. Значит, ты не зря это делаешь. Конечно, они не 100% могли быть решены, потому что часто люди хотят того, чего просто, так сказать, невозможно сделать.
18: Личный вопрос. Я сейчас просто забыл эту информацию. Мы два мужчины, поэтому можно задавать вопрос, тем более артисты. Сколько вам лет?
19: 75.
18: 75 лет.
19: В этом году был юбилей.
18: Да. Вот скажите мне, пожалуйста, вот 5 лет назад, когда вам было 70 лет, вы стали худруком. Вы себе задавали вопрос с точки зрения возраста? Да? Почему я спрашиваю? Потому что, ну, вот мне интересно с точки зрения, как художник художника спрашиваю. Да? Вот как по-вашему, у вас же колоссальный опыт работы в театре как артиста, да, у вас колоссальный опыт работы в Думе и так далее. Вот возраст, я не говорю, что вам много или мало, вот возраст худрука, он бесконечен или он до какого-то возраста? Я сейчас не подвожу вас к тому, что тебе поздно или рано. Я спрашиваю просто, вот как вы
19: хорошие
18: 5 лет назад стать художественным руководителем?
19: Хороший.
18: Вы этот вопрос задавали?
19: Хороший вопрос, потому что я в себе пока ни в одном из качеств не вижу границ, потому что многое приходит с возрастом. Однозначно я стал терпеливей, внимательней к тем проблемам, которые тебя окружают. Но я очень много чему научился. Я очень много что умею. Я умею организовывать, я умею считать, я умею требовать. По большому счету, я хороший директор, но я контролирую все, что происходит в театре.
18: Это я знаю. Я сейчас не про то, как это стало, я про то, как это начиналось. Вот вам когда это предложили, я знаю по моим источникам, что это было спонтанное решение.
19: Ну, в общем, да.
18: Да, вам позвонили, сказали, Женя, ты, прошу прощения.
19: Да, так да. и было, да.
18: Вы себе вопрос задавали, нужно ли это мне, могу ли я это себе позволить, смогу ли я это, даже без относительно возраста, а с точки зрения занятости, человеческого какого-то формата?
19: Нет, ну я, знаете, я все подвергаю сомнению, в принципе, в жизни. Но здесь я ни секунды не сомневался. Ни секунды не сомневался, потому что, видимо, была потребность. Была потребность что-то новое для себя создавать.
18: Там была ордынка, все-таки маленькая форма. Давайте назвать вещи своими именами.
19: Там здесь было
18: 100 мест, да?
19: Сколько, 1200.
18: 1200 мест. Одна из самых больших площадок города.
19: Да, ну, да, да, да.
18: Это же, как, ну, не могу сказать, что страшно, но какой-то момент боязности существует в этом? Справлюсь, не справлюсь? Вот вы себе эти вопросы задавали? Сатира,
19: нет,
18: казалось
19: бы. Вопросы я себе задаю, но я тут же нахожу ответ, как с вами в блиц. Да, я хочу этого.
18: Тяжело было? Сатира, я имею в виду.
19: Трудный был первый период, так сказать, он связан с тем, что уходил предыдущий руководитель. Ему не очень хотелось уходить. Поэтому трудный был еще, он и сегодня существует из-за того, что театр один на сегодняшний день, а когда объединяли, было три, как бы.
18: Как бы, один, подожди, сцена Джигарханяна?
19: Так вот, сцена Джигарханяна уже приличное время не работает. И до моего прихода на этой сцене практически после Джигарханяна ничего не было, практически да, ничего факт. Не было.
18: Да, да.
19: И зритель оттуда ушел.
18: Это факт, абсолютно.
19: А труппа-то, она стала едина. Когда я пришел, 30 человек вообще не работало. У них не было работы. То есть моя задача... Нет, это в основном джигарханяновцы были. Они разные, молодые.
18: Сегодня,
19: и каждый по-своему...
18: Джигарханяна сцена, сцена основная и третья какая-то еще.
19: Ну, есть еще маленький зал на спортивный, откуда начинал Джигарханян. Четвертый — это наш чердак.
18: Да.
19: Вот. Но в данный момент работает только основная сцена и чердак. А 120 артистов... Им надо дать работу. Одинаковую работу ты никак не дашь. Ты должен делать так репертуар, чтобы вовремя была и зарплата, и премия, причем всем артистам, и отпускные, и так далее. Вот. Ты должен сделать так, чтобы зал был наполнен полностью зрителем, чтобы зритель каждую премьеру принимал. И, что очень важно, ну, как бы не хвастаясь, что у нас... Помимо постоянного зрителя, который приходил в «Сатиру», который еще любил и Папанова, Миронова, Ширвинда, Васильеву и многих других, мне очень важно было привести молодого зрителя. И вот что, я считаю, у нас получилось, потому что в этом, конечно, вся труппа, я считаю, мне помогла и нам помогла, что даже Островский, казалось бы, да, но он у нас звучит сегодня современно, хотя мы очень уважительно относимся к автору.
18: А современные пьесы у вас ставятся? Как вы относитесь к современной драматургии?
19: Я в большей степени ищу сейчас современную драматургию. Мне важно сохранить, в том числе на Островском, дух, атмосферу, потому что где еще столько самой иронии, как у Островского? И это понятно зрителю. Я вот не случайно заговорил о том, что молодой зритель пришел. Молодой зритель в спектакле «Мастера Маргарита», где я играю Лоланда, я начинаю спектакль, находясь в зрительном зале. И мне так интересно смотреть. Молодежь стильная, модная, приходит на это произведение, включая, так сказать, там средние, старшие поколения, тех, которые понимают, зачем они пришли. Ну, зачем-то эти ребята пришли. Ну, может, они пришли, потому что у нас там и музыка басты, и современные есть движения, и музыки, и танцы. Я стараюсь спектакли, чтобы были динамичные и не очень долгие.
18: Сколько билет сегодня стоит на «Мастера Маргарита» в среднем?
19: Ну, в среднем 2,5.
18: Партер?
19: Да, ну, там есть и 3 иногда.
18: Самый дорогой билет в ваш театр сегодня?
19: Ну, 6. Ну, иногда мы, когда видим, что уже все почти раскупили, мы ради интереса сколько-то билетов поставим, там, 12, 14.
18: Недавно...
19: Поставим и ждем.
18: И что? И покупают.
19: Покупают.
18: Я был сейчас недавно...
19: Но я же начинаю с чего? Спектакль. С того, что считаю, что театр должен быть доступен.
18: Вот к этому мой вопрос. Вот я был сейчас у вас в Московском художественном театре МХТ, и цена на билет там 50 тысяч рублей.
19: Mm-hmm.
18: Вот это, к слову, по поводу общей доступности. Нас учили, и вас учили также в нашем институте, в общем, что театр должен быть и для уборщицы с дворником, и для министра одинаковый. Mm-hmm. Вот когда сегодня билеты... Я не хочу никого ругать, это касса сегодня, как бы мы в рыночном мире. Это вот как бы что? Как вы к этому относитесь? Вы как человек старой формации, старой школы, традиционной школы театральной.
19: Ну, я понимаю, что, как вы правильно сказали, что бизнес... Я понимаю, что спектакли многие стали стоить очень дорого по разным причинам. Но я на такой спектакль не пойду.
18: Почему?
19: Не потому, что мне жалко этих денег. Потому что... хотя же... Я сейчас лукавлю. Меня просто бесплатно пригласят
18: на
19: этот
18: спектакль. Ну, а если не бесплатно?
19: Вот.
18: Если просто народ вот идет, покупает, это как?
19: Я не понимаю этот народ. Понимаю. Ну, потому что модный спектакль. Мы же еще знаем с вами, о чем мы говорим.
18: А театр — это же и касса тоже?
19: Конечно, конечно. Но, с другой стороны, здесь может быть, скажем так, может быть, у них есть билеты и по 200, и по 300, и по 400 рублей, может быть, есть. Вот у меня есть возможность, у меня большой зал, и поэтому я делаю, так сказать, разную стоимость билетов.
18: Но вы бы хотели, чтобы у вас билет стоил на
19: какой-то
18: спектакль 50 тысяч?
19: Нет, я могу поставить, и будут покупать. Не хочу. Потому что я считаю, что наш театр народный. И многие люди...
18: Начинался как раз так.
19: Да, и многие люди, которые привыкли платить большие деньги на модные спектакли, говорят, чего у тебя так дешево? Я говорю, нормально. Мы на премии зарабатываем и ставим постановки. В этом году мы поставили 12 постановок.
18: Да, это абсолютнейший рекорд, конечно, с точки зрения цифры. 12 названий, как-то все аншлаговые, насколько я знаю. Mm-hmm. Я был на пару спектаклях ваших, и я удивился, что полный зал. Это не были премьеры. Я был там через 3 месяца, mm-hmm. через 4. Меня там приглашали коллеги, поскольку все щукинские братья у вас.
19: Да, да, да, да.
18: Я был удивлен, потому что, ну, я помню, когда это было пустое.
19: Было.
18: Хотелось бы никого обижать, наших общих с вами педагогов, mm-hmm. легендарных и так далее. Раньше ходили на Александра Анатольевича. Шура,
19: да,
18: Мих, Вера Кузьминична и компания. Сегодня в сатиру ходят на кого? Или на что? Ну, так трезво, честно.
19: Ну, во-первых, уже ходят на постановку. Поскольку вы тоже хорошо знаете, что сарафанное радио и, скажем, интернет, сети, они очень здорово влияют. Когда есть хорошая и интересная реакция, отзывы в сетях, ты уже гарантирован, что к тебе придет
18: сарафан, да?
19: Сарафан. Это раз. У меня очень хорошее, уже вот молодое поколение, очень яркое, и они очень скоро будут по-настоящему звезды тем, наверное, кому вы ходите, mm-hmm. потому что они блестящие. Блестящие играют.
18: Ну, молодежь мало знаю, но если не говорить про ваше новое пополнение, Катя Екатерина Волкова.
19: Да, да, да.
18: Я
19: да.
18: не могу назвать ее совсем юной, потому что мы давно достаточно закончили.
19: Да, блестяще она ввелась. Она играет и Филомена Мартурана великолепно. Да, он замечательный спектакль.
18: А Якубович в труппе — это что?
19: Он не в труппе.
18: Ну,
19: он приглашенный. Мы давние с ним друзья. Он пришел на спектакль «Свадьба Крещинского». Жень, хочется чего-то настоящего. Он говорит, понимаешь, вот это вот я вот... Я не буду даже говорить, где вот это я играю. Там, понимаешь, вот... Я говорю, ну, приди, вот он пришел на «Свадьбу Крещенскую». Говорит, потрясающе, это же новый театр, это... Я хочу. Я говорю, ну, приди вот на следующий спектакль. Я в свой юбилей делаю спектакль, называется «Невиновный». Как бы он на меня, я играю... Зайди, там много ролей. Он пришел, говорит, я хочу. Я говорю, ну, вот там сосед, вот, ролей много, выбирай. Да-да-да-да, хорошо. Начинаем репетировать. Я говорю, ты будешь? Да-да-да, я учу. Он приходит, я его ставлю на роль соседа, потому что уже нужно вводиться и играть в следующем спектакле. Он говорит, я что-то этих слов-то не знаю. Я говорю, он говорит... Я этих слов не знаю. Я учил твою роль. Я тут говорю, Лёня, ну давай учи теперь роль соседа. Он говорит, да, ну хорошо. Вечером мне звонит, говорит, я уже это не выучу. Я говорю, ну а что делать? Я сыграл только один спектакль. Он говорит, да, ты мне когда-нибудь дашь сыграть? Я же все-таки выучил. Я говорю, ты будешь играть следующий спектакль.
18: И вы теперь в состав?
19: Буду.
18: Или отдали ему полностью?
19: Нет, ну не полностью, конечно, конечно. Вот следующий спектакль опять будет играть он, потому что это будет второй спектакль. И обязательно он играет, у нас традиции такие. После этого буду играть, а потом будем в очередь играть. Он сомневался, он такой тоже колеблющийся человек.
18: Вы видели его на сцене до этого?
19: На сцене он и не был до этого. Да. Хотя, был.
18: Как раз, к слову, по поводу Нового театра.
19: Да.
18: Как раз в постановке Эдуарда Баякова в Лавре.
19: Да.
18: И в театре вот в этом новом тоже он там.
19: Это я знаю, но я не видел.
18: Вы не видели?
19: Я не видел. Ну, в общем, он волнуется. Потом мне несколько раз, как ты себя? Я говорю, ты понимаешь, ты личность, которую знают и любят. Тебе не обязательно быть артистом. У тебя хватает темперамента, обаяния, так сказать, такого рваного темперамента, где это нужно. Ты такой, какой ты есть, и ты интересен зрителю. И я получил подтверждение от зрителей.
18: Да, он держит, это факт.
19: От зрителей я получил подтверждение. Я тут в химчистку вещи сдавал. Говорит, ой, как у вас там? Это там сразу окружили меня несколько девушек. А одна говорит, а я у вас смотрел спектакли. Я говорю, какие? Я смотрел «Свадьбу Кричевского» дважды. Это вот сейчас к разговору о личностях и медийных артистах. Я смотрела вот один спектакль, а потом думала, увижу Меркурбанова, а я его у вас в «Свадьбе» не увидела. Вот. Ну, мне очень понравилось. А вообще приду, когда будет Меркурбанов играть. А что еще? Невиновный смотрела. Я смотрела, говорит, с вами и с Якубовичем смотрела. Я говорю, как? Она говорит, это потрясающе. Какой он замечательный. Я так про себя думаю, она со мной. Я говорю...
18: Сейчас приди на меня, про меня.
19: Я говорю, а как вот теперь, вот, значит, следующий спектакль он сыграет? Ну, она говорит, я вот посоветую моим, вы очень разные, она говорит, вы разные играете, но мне очень спектакль нравится, вот, может быть, мы еще... То есть, конечно, сегодня идут на артистов, идут на имидж театра, понимают, что здесь им не должно быть скучно и грустно, хотя темы, которые мы поднимаем, достаточно глубокие и серьезные, но умение... как мне кажется, подать именно в сатировском ключе, в ироничном ключе по отношению к происходящему и по отношению к себе, это редкое качество, оно как раз есть у артистов сатиры. И уже в молодом поколении это тоже существует. Поэтому, да, ходят у нас сейчас в нескольких постановках занят Логинов, такой замечательный артист. В театре великолепно играет Лагутин.
18: Лагутин ваш артист. Мы продолжим этот разговор. Давайте дадим возможность нам не только разговаривать про культуру, но и зарабатывать. Поэтому реклама на «Спутнике». Через минуту мы вернемся.
0: Дуэль с Манучаровым. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
20: Ой, то не вечер, то не вечер.
0: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире.

0: о высших истинах. По четвергам в 9 вечера, по субботам в 8 утра на радио «Спутник».
1: Сколько ни ищу, все не то.
2: Ага.
1: Нужен и мужественный, и заботливый.
2: Ага.
1: Чтобы говорил интересно.
2: Ага.
1: И с чувством юмора.
2: Ага.
1: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
1: Тот самый.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Власти России обсуждают разные меры поддержки бизнеса, пострадавшего от атак на склады Wildberries, в том числе отсрочки, рассрочки по налогам. Но окончательное решение пока не принято. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов. С прошлой недели украинские дроны атаковали объекты маркетплейса на Ставрополье, в Подмосковье, в Петербурге, Краснодаре, Симферополе, Волгограде, Удмуртии, Ленинградской, Тамбовской, Пензенской, Самарской и Владимирской областях. Сам маркетплейс также реализует инициативы по поддержки пострадавших предпринимателей. Экономика Евросоюза стремительно проседает из-за ущербных антироссийских санкций и поддержки Брюсселем киевского режима. Об этом заявил посол по особым поручениям российского МИДа по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев. По его словам, рост ВВП в Евросоюзе в последние годы был едва заметен. Увеличение госдолга и упадок промышленности в странах Союза грозят превратить ЕС в экономического маргинала. В Москве неоднократно заявляли, что санкционное давление не достигло поставленных Западом целей. Преступные устремления Киева не ограничены одной лишь Россией. Киевский режим при поощрении Запада срастается с организованной преступностью в Европе и группировками террористов от Африки до Юго-Восточной Азии. Об этом рассказал заместитель главы российского МИДа Дмитрий Любинский. Во внешнеполитическом ведомстве также ранее рассказывали, что Киев, не имея возможности победить Россию на поле боя, решил открыть второй фронт в Африке, потворствуя террористическим группировкам в дружественных Москве африканских государствах. Ситуация с системами ПВО на Украине стала наихудшей за все время конфликта. Это связано, в частности, с увеличением России производства баллистических ракет, заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев. Ранее воздушные силы ВСУ признали, что не смогли сбить ни одну из ракет, выпущенных по Украине в ночь на среду. Позднее МИД страны пожаловался, что Киеву не просто доставать ракеты ПАК-3 к системам «Патриот», а за каждую приходится буквально биться с партнерами. Власти Армении прячут за словом «диверсификация» разворот от евразийской интеграции и России в сторону враждебного Евросоюза, заявил заместитель директора Департамента информации и печати российского МИДа Алексей Фадеев. Он назвал это откровенным обманом не только партнеров по евразийской интеграции, но и населения самой Армении. По словам Фадеева, социально-экономические последствия такого прыжка в Европу утаиваются от армянских граждан, а текущие трудности с экспортом преподносятся как некие рестрикции Москвы. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Дуэль с Манучаровым.
4: Мы снова на «Спутнике». Евгений Герасимов сегодня у меня в гостях. По поводу Лагутина мы закончили, да? Он в труппе театра уже там 1500 лет.
5: Да, да.
4: А вот как относятся артисты труппы, которые птенцы Шурины, да, и вообще, в принципе, там 20-летие, 30-летие работают там, когда худрук, новый худрук, привозит с собой Якубовича, Меркурбанова, Логинова и дальше по списку. Как они относятся? Не поджигают вам кабинет?
5: Быстрый вопрос, быстрый ответ. Спросите у них.
4: Не, ну серьезно. И вы же артист тоже сам.
5: Да.
4: Вы же тоже долгое время существовали в этих... В этом и роли.
5: Да, конечно. Я думаю, что когда я только пришел, ну, сказать, и за кулисами беседовали, как-то все-таки многие склонялись к тому, что не помешает медийных лиц
4: усилить труппу, да?
5: Да, потому что, ну, переживали, когда.

0: ушел Добронравов. Добронравов ушел в свое время. Аверин, ну, он как бы перешел, он давно собирался, он переходил в Ленком. Но то, что он играет, у нас остаются две постановки, где он играет. Мы понимаем, я думаю, и они это понимают, что на Аверина покупают билеты и на Аверина ходят. Это тоже очень важно. Я не случайно сказал, что эти ребята, они уже очень скоро станут. Они тоже и снимаются. Я даю возможность им и сниматься, подрабатывать в антрепризе. Только надо не забывать, что это главное твое место. Твое главное место всегда можно. Я делаю так, что должны быть практически в каждой роли, в каждом спектакле должны быть вторые составы, чтобы всегда можно было замениться. Вот у меня теперь Якубович. Теперь, правда, неизвестно, кто из нас второй состав, кто первый. Но, тем не менее, у нас есть замена, как и во многих других спектаклях.
1: Вот сегодня в московских театрах существует такая, ну, ощущается, по крайней мере, да, внутри нашей профессии, абсолютно очевидно, со стороны, я думаю, тоже некая борьба. Борьба, безусловно, за зрителя, да и за актеров, за авторов. Вот в вашем случае какие ваши ключевые инструменты для того, чтобы театр сатиры был полон? Это медийные артисты, раз, дальше.
0: Ну, хотя бы, да, вот в спектакле важно, чтобы там один, может быть, два артиста были медийных. Тема, конечно, ну вот в спектакле «Свадьба Кричинского» у нас нет приглашенных артистов. У нас нет приглашенных, там блестящие играют. Лагутин играет, девочки все великолепные. Хомяков, потрясающий театральный артист. Я когда пришел, он играл одну роль. Сейчас он занят чуть ли не в каждом или не через каждую роль. Блестяще играет. Да там все артисты. Зенин, великолепно играющий в каждой из картин. Титова великолепно играет. Замечательная Алена Яковлева, но она очень много играет, так сказать, антреприз. Да, это тоже, говорит, Жень, ну, мне надо там деньги зарабатывать и так далее. Всегда отпускаем, находим возможность. Она в трех спектаклях играет. Играет очень хорошо. Кириенко мы дали возможность.
1: Сколько лет ей?
0: Не скажу, много.
1: Уже как бы она одна из самых старейших артистов.
0: Да, да, да, да. Замечательно Сару играет. Великолепно. На чердаке. Вообще на чердаке. Знаете, я когда пришел, он был убыточен. Чердак, сатиры. Он был убыточен, ну, и за счет большой сцены, как, так сказать, там что-то получалось, да, было еще чего-то платить, убыточен. На сегодняшний день я поднял доходность чердака на 50%, а на спектакль «Старики» не подарок, а есть «Старушка в подарок». Так вот, когда мы ее выпустили, чуть ли не до конца года билеты были выкуплены.
1: Главная роль с какой-то известной артисткой?
0: Да неизвестная, своя артистка, они играют в два состава, но великолепно играют. Там, правда, играет Студилина Янина, которая играет очень здорово, и она медийная артистка. Вот. Но вот и «Старики» в неподарок. Мы недавно свозили этот спектакль в Луганск и Донецк. Юра Васильев, Анкундинов, Бронислава Сергеевна, наш главный человек, ответственный за репертуар. И какой восторг они получили от зрителя, который к ним пришел. Не могу не рассказать о детали одной. Когда они приехали, местные говорят: «А чего вы у нас ничего не просите? Ни стульев, ни лавок, там столы». А говорит: «А зачем? Ну как же, надо же на сцену что-то поставить». Говорит: «Да нет, мы свое привезли». Это был первый театр, который привез целиком обстановку, целиком мебель привез. И когда открылся занавес, для них это было потрясающе. То есть это настоящий театр к ним приехал. Антреприза, там это все замечательно, хорошо, и молодцы, что те, кто приезжает. Но вот настоящий спектакль, настоящий театр они увидели.
1: Даже история абсолютно фантастическая, то, что вы рассказываете. Я хочу вот по поводу, вы сейчас сказали, я вспоминаю гениальную историю, когда у Плучика спросили, кто создал сатиру, он сказал: «Три человека, Арбузов, Плучик и я». Возвращаясь к созданию театра сатиры, к такому как бы вот эстрадному, сатирному существованию. Я помню, как Валера Гаркалин, «Царство небесное», рассказывал про Трёхгрошовую, когда 20 минут Андрею Александровичу выезжал вот на таком языке, он стоял за кулисами с алебардой Гаркалин, и 20 минут зритель аплодировал. Понятно, что кинообраз, понятно, легендарный артист и так далее. Вот сегодня какой упор этого театра, на какой жанр? По-прежнему сатира или все-таки такой мультибренд, много всяких разных жанров?
0: Нет,
1: чем вы отличаетесь
0: сатира
1: от всех остальных?
0: Все-таки сатира, но жанр разный. У нас во всех спектаклях Островского у нас есть вокал, у нас есть танцы, у нас есть музыка, у нас есть движение. Это как бы дополняет и разнообразит тот жанр, кстати, который был привычен для сатиры. В сатире любили.
1: Да, они пели,
0: танцевали. Любили петь песни, танцевали. Просто поменялись песни, поменялись жанры. Я выхожу, когда в спектакле «Свадьба Кречинского» мы кое-что там придумали по сравнению с тем традиционным прочтением «Свадьбы Кречинского». Я играю непосредственно автора этого произведения. Я Александр Сухово-Кобылин. Я пою, рэпом пою. И вообще в спектакле поют рэпом. Это так оказывается доходчиво, если это точно сделано. Ну, в общем, мне представляется, что зрителю очень нравится. Мы попробовали, вот у нас такой был, попробовали поставить 3 дня подряд, сразу после премьеры, этот спектакль, по 2 спектакля в день. У нас были везде аншлаги. То есть вот это во многом и сарафанное радио.
1: Нет, ну, понятно, что, во-первых, театр сатиры — это уже сам по себе бренд.
0: Да.
1: У вас лучшая вообще локация, мне кажется, в городе, потому что есть там, например, не хотелось никого обижать, но я, как человек, который там 10 лет поработал, могу об этом говорить. Есть театр на Театральной площади, молодежный рамп, который вообще никто не знает. Понимаете? При качественном репертуаре, блистательный, одной из лучших труп и так далее. А есть театр сатиры, который даже не нуждается в рекламе, потому что он стоит просто на Садовом кольце. Есть еще там маленький театр недалеко, загнивающий, который тоже имеет афишу на вашей же стороне,
0: да.
1: На Садовой, но результата нету. Конечно, сарафан работает. Мы много говорим про вашу чиновничью работу, про работу художественного руководителя, про артиста театра. Я хочу с вами поговорить про киноартиста. У вас большая фильмография. Сегодня вы в кино не снимаетесь. Вы не скучаете по кино?
0: Ну, будучи депутатом, я сначала отказался от всего. И понятно, от театра. Ранее отказался. Mm-hmm. От кино, хотя меня много приглашали сниматься в кино. Приглашали снимать кино. Но потом какой-то возник момент, когда я освоился как депутат, освоился хорошо просчитывать бюджет, вот возглавил комиссию по культуре и так далее. То есть мне стало легко, я очень четко распределил обязанности между своими помощниками, которые мне очень четко подсказывали по здравоохранению, по образованию там, и так далее, и так далее. Я занимался созданием закона о меценатстве. И ко мне приходили талантливые режиссеры, сценаристы, говорят, а вот давайте это. И я стал помогать сделать фильм о Саве Мамонтове. Так увлекся тоже этим, что когда уже можно было снимать кино, мне Сева Шиловский говорит, Женя, он должен быть режиссером, слушай, ну ты сам уже меценат. Вот ты не снимай, ты в тебе вот все это и есть. Ну давай, сыграй, Саву, сыграй. Я так подумал, ну ладно, там, потому что были каникулы, там есть возможности. Вы заметили, что я очень дисциплинированный человек и умею четко распределять время. Я согласился. В это время Севу звали снимать другое кино, которое он раньше хотел снимать, и там дали деньги. Он говорит, Жень, извини, мне пришлось и самому снимать, и самому сниматься в этой картине. Также я после этого снялся еще в одной картине, это «Туман рассеивается», это о разведчиках, 8 серий. Тоже случайно получилось, там в бане сидели с разведчиками в том числе. Они говорят, ну почему нет таких фильмов, как «Петровка», «Огарёва»? Ну куда ребятам-то молодым смотреть? 17 мгновений. Я говорю, дайте материал. Ну дали материал, позвал Сашу Бородянского, написали. В общем, тем не менее, я кое-что снял, поснимался. Просто я всегда распределяю себя, что для тебя в данный момент самое важное. И пускаю себя и трачу себя исключительно на то, что для тебя сегодня важно.
1: Ну что у вас сегодня занимает больше всего вашего
0: театр.
1: Времени? Театр.
0: Театр, но потому что в Думе я не пропустил ни одного заседания. Я говорил о том, что я достаточно человек организованный. Ни одного круглого стола необходимого. Я провел все свои комиссии, которые необходимо было провести. Приемы населения. Видите, лето, а я все равно продолжаю, как и сегодня, принимать
1: да,
0: население.
1: Да, у вас график, я видел ваш график, вы должны были прийти к нам еще там месяц назад,
0: да.
1: Когда не состоял, не со случилось.
0: Вот,
1: да?
0: Поэтому в данный момент, конечно, театр, но я считаю себя депутатом Московской городской думы. Это сегодня моя основная профессия.
1: Вот вы сейчас сказали такое слово, не случайно, а как-то, да, спонтанно, случайно, случай, да, вы сказали. Вот по случаю Шиловский, по случаю вот этот про разведчиков туман и так далее. Вот я хочу от этого слова оттолкнуться. Вот на вашем курсе, я так вспоминаю, этот борисовский курс, было огромное количество, понятно, что это было в другой эре, но тем не менее, было огромное количество красивых парней, девушек, внешности и так далее. Но выстрелили только вы. Вот внешность для артиста, она основополагающее качество является?
0: Ну, внешность, она никогда не помешает. Она тоже бывает и очень красивая. Наверное, важно, чтобы было внутреннее содержание. И бывают красивые, обаятельные, бывают необаятельные люди. По-разному. К сожалению, вот Женя Паперный сегодня народный артист Украины. Он там друг еще наш Жора Кишко, который, к сожалению, ушел из жизни. Многие уже из моих сокурсников ушли из жизни. Алексей Зотов, который протоиерей, который, так сказать, поиграл у артиста, ушел в церковь. Много талантливых. Саша Вдовин, Оля Науменко.
1: Это ваша однокурсница?
0: Да. Вот Олечка Науменко, она еще замечательно играет. И...
1: От чего вот зависит, простите, вот стать, случиться знаменитым, востребованным?
0: Ну да.
1: От чего это зависит? Случай?
0: И талант, наверное, и случай, и желание, любовь к профессии, ко всему. Я вот когда вот пришел в театр Маяковского, хотя меня единственного Андрей Александрович Гончаров тогда взял в театр, хотя у него был свой курс, который должен был выпускаться, и он на его выпуск он ввел меня в характере, который они играли. Там была очень забавная история. Пришел на спектакль Шукшин с девочками, пришел смотреть спектакль, характер, а меня ввели на одну из новелл. Андрей Александрович, ну как вот, как вам? Он говорит, мне вот этот парень очень понравился. Он показывает на меня. Вы представляете, Гончарова, когда ему вдруг показывают, вот его курс играет, и этот вот, Щукин, он меня Вахтангов создал, говорит, показывает на него. Ну, в общем, разное, интересно.
1: Ну, в вашей так, жизни, что самое главное? Какой главный факт сделал вас знаменитым и востребованным?
0: Ну, я не знаю.
1: Ну, так, трезво, без комплиментов, вот честно.
0: Не знаю. Не могу сказать, почему.
1: Какой ваш лучший фильм?
0: Потому что, может быть, и самый первый, то есть второй человек, которого я люблю, а может быть, и Петровка 38.
1: Ну, они,
0: может быть.
1: Вот они повлияли или что?
0: Нет, на популярность. Популярность, когда я снялся Петровка Огарева, 2 года в советском экране я считался самым популярным актером в тот период. Ну, конечно, «Гости из будущего», она, так сказать, на сегодняшний день, да. Но я очень люблю фильм «Подросток», где играл Сергей Сокольского, Ташкова. Это замечательная для меня была работа. Ну, вам и не снилось. Сегодня мне говорят, вы знаете, в Петербурге везде развешаны ваши фотографии. Я говорю, с чего такой там, правда, форум готовится по культуре, моему поэту? Нет, говорят, там очень открыто отмечают День семьи, и везде висит ваш портрет с Мирошниченко. Вот.
1: А бывает такое, что вот артист выступает в театр, да, выпускается, талантливый артист, востребованный, начинает сниматься, играть в театре, талант, бац, и уходит в какой-то момент. Такое бывает? Было у вас на глазах когда-то такое?
0: Было, и часто это бывает.
1: А от чего зависит, что талант уходит?
0: Может быть, не талант ушел, может быть, человек сломался, может быть, не получил роли. Просто надо все время быть готовым к тому, что возникнет эта роль. Быть готовым себя пробовать. Я рассказывал, что я, когда пришел в театр Маяковского, я понимал, что Гончаров в любой момент, сейчас он меня любит, а завтра он может по-другому к тебе отнестись. Я в своей возрастной категории первый сделал афишу и ездил от Бюро пропаганды Общества знания с концертами, понимая, что, если что, это моя профессия. В 8 утра, когда переехали из центра в Чертаново, в 8 утра уже стоял на студии Горького на озвучании. Я дублировал в фильме, но после «Ромео и Джульетта» я отдублировал тогда Ромео у Альтинга, вот, Зеффирелли. И после этого я получал огромное количество приглашений. И я в 8 утра там стоял, а к 12 уже приезжал.
1: То есть труд?
0: Труд.
1: А что мешает артисту выйти из одного и того образа, который вот в зрительском восприятии зафиксировался? Вот вам, как бы, ну, без обид, как есть, спрошу. Не мешает то, что у вас так визитка, несмотря на вашу фильмографию, для большей части аудитории это «Гости из будущего»? Без отрицательной коннотации?
0: Не-не-не. Ну, да. Ну,
1: Шурик имеется в виду, как помните?
0: Ну, да. Нет, не мешает. Вы видите, я же снялся после в других картинах, совершенно разных.
1: Но вы к этому как относитесь, понимаете? Потому что я-то вижу в этом, ну, как сказать, ширину, что есть такое, сякое, пятое, десятое. Но, тем не менее, понимаете, как бы все равно вот, дай бог вам долгих лет жизни, но через 100 лет в энциклопедии театра и кино под фамилией Герасимов будет все равно одна из первых ролей ваша — это Робот Вертер. Вы к этому как относитесь? С улыбкой, с юмором?
0: Ну, а как? Как по-другому? Как относились к Бабочкину, который сыграл Чапаева, да? Ну, практически у каждого артиста какая-то одна роль есть самая запоминающаяся. Может, ее если бы не было, все вспоминали ту же Петровку Огарёва, или вам и не снилось, время выбрало нас, или еще какую-то другую картину. Вот, поэтому, ну, здорово, что произошла такая роль, которая, наверное, будет еще долго и долго на экранах, которые будут показывать.
1: Какой сегодня кинематограф этот отечественный наш?
0: Ну, как? К сожалению, много штампов. И, к сожалению, это во многом зависит от той драматургии и литературы, которая сегодня в кино. Но, слава богу, появляются у нас и появились уже интересные картины. Слава богу, и зрелищные картины, которые, с моей точки зрения, не уступают.
1: Вот про кино вы сейчас сказали, да, что вот, слава богу, да, вы создали фестиваль, и все как-то есть перспектива. А вот про театр, которым вы занимаетесь всю свою жизнь, вот какая перспектива дальше в нашем городе? Не вообще в стране, а вот в нашем городе. Куда это все идет? Ряды-то редеют, вот метров, которые Василию Макаровичу показывали, как играть надо. Ну, глобально. Вот что дальше-то?
0: Ну, знаете, у меня на ближайшие 2-3 года есть репертуар, который я буду ставить. Мне кажется, это очень интересный репертуар, очень интересные пьесы. Ну, настоящая драматургия, она была, есть, и она будет, ну, в том числе наша. Классная.
1: Вот худруков, это же прежде всего как бы лидер, это личность.
0: Да.
1: А скамеечка-то их пустая, этих худруков.
0: Я могу еще 2 театра.
1: Надевайте тогда наушники и отдадим вас руки наших зрителей, которые ходят на ваш спектакль. Эти вопросы мы не имеем к ним никакого отношения. Это абсолютно экспромт.
0: Хорошо.
1: Телезрители, прошу вас.
2: Какие-то слова помните из роли робота Вертера в фильме «Гости из будущего»? Или все стерлось?
0: Любимые слова.
1: Это ответ.
0: Да.
1: Следующий вопрос.
3: Когда вы последний раз были в кино?
0: В кино я был не так давно. Я посмотрел потрясающую картину. Это зарубежная картина великого певца.
1: Майкл Джексон.
0: Майкл Джексон. Она так и называется, да. Майкл Джексон. Там потрясающий его родственник играет, Майкл Джексон. Мне даже кажется, что в каких-то моментах он лучше Майкла это делает. Простите меня.
1: Его родственник, я даже не знаю.
0: Да, это его родственник. Там был большой кастинг, и он победил. Но это что он делает в кадре? Рекомендую, по-моему, сейчас идет во многих кинотеатрах. Это произвело на меня самое большое последнее время
1: племянник,
0: впечатление.
1: Да, племянник, по-моему. Угу. Следующий вопрос, прошу.
4: У вас есть свой метод заучивания текста?
1: Это от Якубовича вопрос.
0: Да, в Щукинском училище меня учили записывать текст. Вот ты прочитал, записал, и у меня очень хорошая зрительная память. Я был период тогда, когда много было на Шаболовке, записи там по 40, по там, 30, по часу были такие литературные чтения. И я Хемингуэя, Пушкина, так сказать, выучил, потому что у меня зрительно я видел этот текст. Сейчас, конечно, такой навык прошел, я им пользуюсь, но уже не так запоминаю.
1: Следующий вопрос прошу.
5: Для какой роли вам пришлось сделать самое большое число дублей?
0: Ну, в общем, таких... Было. Даже в начале моего пути в фильме «Человек, которого я люблю», когда я возвращаюсь домой, после того, как я про старшего брата рассказал в школе, что он должен делать операцию моему педагогу, а я считал, что он еще молодой врач и не должен это делать. Коля Мерзликин играл там моего старшего брата. И Коля возвращается... Я сижу за фортепиано и что-то там играю 2 пальцами. Коля подходит, Мерзликин, и в это время он должен, значит, делать мне пощечину. Коля делает пощечину, первый дубль. Ну, почти сносит мою щеку. Режиссер говорит: так, Коль, ну, надо вот это вот, значит, со второй дубль. Со второго дубля он делает то же самое, у меня потекла кровь. Мы все кровь убрали, Я говорю, ну, уже как, уже, может быть, и хватит? Говорит, не-не-не, надо еще сделать. Делают третий дубль. Опять Коль, ему уже режиссер говорит, ну, ты так сдерживай удар-то. Убьешь просто
3: артиста.
0: Вот. После этого замечательный оператор Савельева Ира Михайловна, она говорит, сейчас сделаем эффект. Давайте. И я еще два дубля делал с ее эффектом. Она сделала, что после удара декорации все краснело. Оператор придумал. Их было 9. Я вот с такой щекой приехал. Но я уж не помню, где я еще столько дублей делал. Не помню.
1: Можете снять наушники. Спасибо вам огромное за эфир. Мне очень радостно, что вы так трезво и легко и честно отвечаете на самые непредсказуемые и не самые приятные вопросы. Я вам за это благодарен. Дай бог вам здоровья, сил, терпения.
0: Да, спасибо.
1: Дай бог театру, которым вы руководите сегодня, успехов, аншлагов,
0: да,
1: и хорошего настроения коллектива.
0: Да. Приглашаю вас 14 числа, 14 августа. Будет очень интересный спектакль. «Физики» называется. Тема очень интересная. И мы еще отмечаем 50 лет работы в театре Юры Васильева. Вот. 50 лет. Почему тему, ну, вы, наверное, знаете. Ведь первый театр, в который меня пригласили после Щукинского училища, это был театр сатиры.
1: Кстати, я не знал, я думал, в Маяковку.
0: Первый театр, мой показ, первый был в театр сатиры. Да, смотрел «Плучик» и Марк Захаров, он еще тогда был в том театре. И они тогда тоже... Это тот же год, когда меня в Маяковку взяли. Значит, они одного меня в тот год взяли в театр сатиры, бумагу прислали в Щукинское училище, а я показался в Маяковку. А они уехали на гастроли, до сих пор помню, в Болгарию. И как бы взяли, а что играть, пока не сказали. А Андрей Александрович говорит, ты будешь играть два товарища, то, что мы делали с Женей Корейским. Это сразу там 2-3 роли. А потом я обожал спектакль «Дети Ванюшина» у них. Это был потрясающе, с Леоновым. Вот. И «Человек из Ла-Манчи» вышел. Это, я тоже был в таком восторге. Поэтому я пошел туда. Но все равно, понимаете, вот эта история...
1: От судьбы не уйдешь.
0: Да, и Марк Анатольевич меня смотрел. Я, в принципе, Паламишев мне сказал, говорит, Женя, иди к Марку. А Марк в это время переходил в Ленком. И непонятно, куда к нему еще идти. А что, опять туда показываться, что ли? Вот. Ну, и потом меня Маяковка, конечно, тоже увлекла.
1: От судьбы не уйдешь.
0: Да.
1: Спасибо вам огромное. 14 августа всех приглашаю на премьеру «Физиков».
0: Приглашаю.
1: А мы увидимся ровно через неделю на «Радио Спутник». Спасибо, друзья.
6: Дуэль с Манучаровым.

жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Рекомендации по использованию гаджетов детьми. Контекст. Не более 20 минут в день для 2-3-летних и до 2 часов для подростков 11-16 лет. Минпросвещение рекомендовало родителям максимально ограничить использование детьми электронных устройств и в обязательном порядке чередовать экранное время с физической активностью. Особый контроль необходимо обеспечить над осанкой юных пользователей во время просмотров, а также нагрузку на слух и зрение. Предпочтение в воспитательном процессе ведомство предлагает отдавать подвижным играм, творческим занятиям и общению в кругу семьи. По мнению специалистов, чрезмерное сидение в смартфонах, планшетах и ноутбуках никаких плюсов юным гражданам не сулит. Короткие видео, игры и переписка перегружают мозг, отучают от привычки концентрировать внимание и доводить начатое до конца. Не оставляют сил и времени на учебу, спорт и хобби. Гаджетозависимость снижает работоспособность и становится причиной нервных расстройств. По данным Роспотребнадзора, от 30 до 50% школьников к окончанию обучения сталкиваются с близорукостью и начинают носить очки. Проблемы также возникают со сколиозом, что при прогрессировании может привести к серьезным последствиям. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В российской столице 6 вечера, в Кирове, Волгограде столько же, в Улан-Удэ 23:00. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. В российском посольстве в Лондоне прокомментировали очередные санкции против Москвы. На Украине действует сеть секретных подземных заводов по производству дронов. В России протестируют сборник лингвистических сказок. Теперь подробнее. Аэропорты Шереметьево исключили из перечня стратегических предприятий. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. В документе говорится, что государство после исключения авиагавани из этого списка должно получить специальное право на участие в его управлении. Кроме того, российский лидер поручил правительству при отчуждении акций Шереметьево предусмотреть условия о запрете их будущей передачи под контроль иностранцев и о модернизации мощностей аэропорта. Введенные Великобританией антироссийские санкции не привели к желаемому стратегическому поражению России. Они оказались бессмысленными, заявили в посольстве России в Лондоне. Там добавили, что антироссийская санкционная кампания лишь усугубляет эрозию международной торговли, свободы судоходства и финансовой стабильности. От действия Лондона страдают рядовые потребители, включая подданных Соединенного Королевства, добавили в дипмиссии. Ранее Британия расширила антироссийский санкционный список на 19 позиций. На Украине действуют и сети секретных подземных заводов по производству дронов. Об этом сообщает телеканал Sky News. По его данным, некоторые заводы запускают более 200 беспилотников в сутки и работают круглосуточно. В частности, там производят дроны дальнего радиуса действия FP-1. Средства, по словам представителей компании-производителя, поступают от международного сообщества через Министерство обороны Украины. Сборник лингвистических сказок, которые помогают запомнить правила русского языка, протестируют в качестве учебного материала создатели учебников. Об этом рассказала советник президента Елена Ямпольская. Она уточнила, что автор проекта – 14-летняя финалистка всероссийского конкурса «Большая перемена» Светлана Иванова из закрытого атомного города Лесного.
2: Тех, кто сейчас делает единые государственные учебники по русскому языку, и меня в том числе, эта информация очень заинтересовала. Мы оперативно связались с мамой этой девочки, с представителями движения первых. Сборник сказок выложен, он находится в открытом доступе, и я попросила авторов в строгом соответствии с заложенной в учебнике дидактикой попробовать использовать этот материал как учебник.
1: О сборнике лингвистических сказок Светлана Иванова рассказала президенту Владимиру Путину, который встретился с финалистами 7-го сезона «Большой перемены» в Красноярске 3 августа. Более 250 человек стали участниками образовательного проекта «Кольцо открытий». Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Учащиеся 7-8 классов и сопровождающие педагоги из 34 регионов России отправятся в 4-дневное путешествие на специально назначенном поезде по маршруту Москва-Ярославль-Владимир-Москва. Программа включает знакомство с достопримечательностями городов Золотого кольца, образовательные и творческие занятия, а также командную и общественную на полезную работу. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, интересных фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Михаилом Ануфриенко.
3: 4:07, 6 августа, 26 год. Какой день недели сегодня, а? Правильно, четверг. Четверг сегодня, друзья. Всех поздравляю с этим. Меня зовут Алеша Тимофеев, Михаил Ануфриенко, в студии «Радио Спутник». Миш, салют, приветствую.
4: Добрый день.
3: Да. Здравствуйте. Так, ну что, давайте Телеграм, ВКонтакте и Рутюб для ваших вопросов, хейта, значит, что там еще, каких-то, ну, слов любви, может быть. Ну, лучше для вопросов и мнений, конечно. Используйте ВКонтакте, Рутюб и Телеграм, наше сообщество. Пишите, мы все видим. Так, ну что, поехали, да? Масштабные перестановки в Минобороны.
4: Ну, логично и неизбежно. Они продолжатся. Здесь нужно понимать, ну, нас всегда пытаются что-то найти особенное. В данном случае ничего особенного нет. Естественный процесс. Ну, давайте откровенно. За 40 лет в различных армиях я убедился в одном, что армия мирного и военного времени кардинально отличается. Ну, скажем, основное требование к офицеру в армии мирного времени – это исполнительность. Угу. Ну, приказ получил, он его выполнил, молодец, вот тебе благодарное звание, иди дальше. Военное время – это невозможно, ситуация на фронте меняется, меняется быстро. Противник, естественно, предпринимает зачастую меры, которых кто-то не ожидал, не запланировали. Ну, грубо говоря, уничтожили машину с боеприпасами, надо что-то делать, надо их где-то брать, надо как-то
3: решать,
4: да, переставлять силы. Это невозможно сделать, обратившись наверх, а чего вы прикажете? Угу. Пока прикажут, пока пройдет по всем инстанциям, ситуация еще раз изменится. Соответственно, офицер с разумной инициативой поощряется и выдвигается в конечном итоге вперед. А это ведет, и, разумеется, и к обновлению командного состава, в том числе на высшем уровне. То сегодня, ну, можно уже по факту судить, что вот озвученная в конце августа 2022 года тогдашним министром обороны Шойгу стратегия огневого вала, что вот мы сначала сносим все в ноль, а потом, как он сказал, сберегая жизни наших солдат, идем вперед. Тогда я его критиковал и говорил, что это не работает. В каждые конкретные сутки потери будут меньше, но благодаря тому, что противник успевает создать рубежи в 10-15-20 километрах у себя в тылу, это приведет к затягиванию боевых действий, как следствие, к большим потерям. Прошло 4 года вот, без 3 недель, и мы можем подтвердить, что да, так и происходит. Но, слава богу, у нас теперь новый министр обороны, который, соответственно, меняет состав не так быстро, как нам хотелось бы, но в соответствии с изменившейся ситуацией, те же войска беспилотных систем, которые занимают все большее место на фронте, и меняются уставы, понимаете, они переписываются. Ведь все было прописано. Понимаете? Артиллерия – бог войны. Сегодня вы часто видите уничтожение вражеских ствольной артиллерии? Нет. Их все меньше, меньше и меньше. Почему? А потому что подавляющее большинство артсистем находится в зоне поражения фронтовых камикадзе. Все. Соответственно, потери растут, эффективность снижается.
3: Два момента, на которые я вот хотел бы обратить внимание. Во-первых, так сказать, все назначения – это карьерный рост. Ну, прям вот видно, да. Да, там посмотреть. Значит, и те, кто освобождает должности, идут на повышение. Ну, и, соответственно, тык-тык-тык-тык-тык. Это раз. Второй важный момент – это объединение сил тыла под одно командование. Вот это вот, что это? Про что это?
4: Скорее всего, это, опять же, попытка более эффективно управлять самым сложным элементом армейского управления. Вот тыловое снабжение – это самая больная тема. Понимаете, все их ругают, интендантов, как говорил Суворов, надо вешать там, через сколько-то лет всех подряд. Вот, но суть-то в другом. Суть в том, что, представьте себе, 1500 километров фронта, 1 000 000 человек в разных качествах. Причем Министерство обороны, Росгвардия, какие-то военно-гражданские администрации. Всех их нужно сводить воедино. При этом есть потери при доставке неизбежны. Никуда ты не денешься, враг работает. Не работал бы, мы бы уже там в Ла-Манше сапоги стирали. Соответственно, как вы это обеспечите? Это неповоротливый, захарудный механизм. Все критикуют, но можно его пытаться делать чуть лучше, но его нельзя сделать хорошо.
3: Идеально как бы.
4: Да, вот идеально вообще невозможно. Да. Просто хорошо. Ну, вы все сделали, все отлично, но у вас машины Кто в этом? Вы виноваты? Нет. Война. Ну, вот, соответственно, это постоянная проклятая должность, честно говоря.
3: Слушай, а почему раньше не было вот этого единоначалия в тылу?
4: Трудно сказать, понимаешь, вот почему принимаются такие решения? Может, потому что, опять же, мирное время, и десятки лет, все нормально как-то работало, работает и работает, ну и ладно. Сейчас вот 4,5 года показали, что неладно, не работает. Вот, то есть нужны совершенно иные механизмы управления, потому их должно быть меньше. Основная проблема любой армии, как и вообще чиновничьего механизма, это долгое прохождение сигнала. Вот сейчас мы пытаемся там перевести бойца очень нужного из одного подразделения в другое. Кадры говорят 3 месяца. Можете писать, в условиях боевых действий специалиста 3 месяца на перевод. Это другая группировка, так быстро не получится. Он должен пройти все вот эти вот кадровые согласования на каждом уровне. Технически я понимаю, а фактически...
3: И тоже, знаешь, плохо. Вот... Ну вот даже в этой конкретной, то, что ты говоришь, проблемы. Ну, есть, например, госуслуги, да?
4: Да.
3: Типа некий цифровой механизм, который там работает, обеспечивает, собирает все данные в одно, значит, на одни серверы, с помощью которых, ну, можно быстрее это все ускорить. Для армии такая история в принципе возможна, но некие типа армуслуги, знаешь?
4: Возможно.
3: Или нет? Потому что это необходимо в большей степени защищать, а обеспечить 100% защиту невозможно. Нет,
4: такая система возможна. На самом деле, без всяких госуслуг она существовала в Великую Отечественную. Людей расписывали зачастую мгновенно. Это была не идеальная система, но она восполняла потребности быстро. Вот у нас еще система, и я все время говорю, именно менять систему надо. У нас система не заточена под основные критерии. Нужно просто выстроить приоритеты. Скажем, что нужно в условиях современных боевых действий? Вам нужно согласование 32 инстанций для того, чтобы принять какое-то решение, или вам нужно принять пусть не лучшее решение, но быстро? И вот ответ именно в этом. Я уже устал объяснять, что, понимаете, в условиях реального боя, ну, как и драки на улице, вам нужно принятое, согласованное и исполняемое решение быстро. Оно может быть не идеальным, но оно будет реализовываться. Если вы вместо этого будете согласовывать, какой рукой вам ударить, вам на это накидают в панамку «будь здоров». Вот эта беда, она до сих пор не решена.
3: Говорили же еще в 22-м году, что ВСУ отличались, собственно, от наших, когда они маленькими группами заходили, прорывались, значит, там закреплялись, и потом подтягивались остальные. Что это типа некий стандарт НАТО, натовский стандарт, когда, например, командир подразделения мог принимать решение самостоятельно, не согласовывая его, вот, так сказать, вот по этой бесконечной вертикали. И потом вроде бы, так сказать, говорили, что мы вот тоже перестроились под этот как бы формат, под этот стандарт. Тоже на уровне малых групп решение принимается здесь, не требуя согласования выше, выше, выше.
4: Нет, такие решения действительно принимаются, но здесь нужно отдавать себе отчет, что с одной стороны армия всегда это отчет и контроль, там пишутся горы бумаг, и вот если их убирать, если убирать количество вот этих согласований, потому что был дикий случай, я просто в руках держал документ, в котором у офицера, который получил беспилотники на складе в тылу, брали расписку, что он там отчитается через неделю и предъявит, что не в сохранности. Дроны камикадзе. Одноразовые. Предъявить. Как себе это представляете?
3: Ну,
4: но
3: типа
4: бумага
3: не запускать,
4: была,
3: да.
4: Вот она сохранилась. Понимаете? А их за мирное время наклепали такое количество, что их теперь все надо отменять. Ну, военная полиция, вот наглядно, те, кто ездит за ленточках, прекрасно знают. Военная полиция тормозит и штрафует за непристегнутые ремни. Угу. Да ни один самоубийца не будет пристегиваться.
3: Естественно.
4: Но они штрафуют, а у них так, вот у них на нас написано. Все. Вот попробуйте. Вот вам мирное военное время.
3: Это опять это в принципе, так сказать, вот история с законом, пониманием закона и в гражданской сфере, и, безусловно, в военной. У меня мой близкий недавно получил орден мужества, с чем я его сердечно поздравляю и поздравлял лично. Вот он жалуется тоже на бюрократию, что куча бумаг надо постоянно заполнять. Он говорит, это отнимает массу времени, которое могло бы пойти, так сказать...
4: Ну, хорошо, что ты эту тему поднял, это я забыл. Меня просили привезти несколько коробок бумаги как раз для этого. Проверка Минобороны, нужно второй контейнер бумаг. Первый они уже написали. Несколько кубометров.
3: Но это же надо. Ну, то есть, если мы посмотрим типа с 18-й стороны и попытаемся найти, слово оправдание будет тут, может быть, не вполне уместно, а, ну, типа просто понимание какое. Вот понимание у этого есть, у этих кубометров?
4: Нет понимания, потому что Великую Отечественную мы выиграли без этих гор бумаг, их просто не было ни у командира взвода, ни у командира роты, и батальона тоже. Я могу привести примеры из своей старой жизни. Когда-то после армии я работал физкультурником в спортлагере, в Ялте. Полтора месяца, две смены, все нормально, никаких вопросов нет. Потом директор вызывает, выдает вот такую кипу тетради, заполняйте. Я уволился в конечном итоге я честно попытался поработать, потом понял, что я буду ночами по 2-3 часа писать, а подъем Востока, а вот упражнение вот такое-то, а вот там нарисована фигурка вот такая-то. Кому это нужно, зачем и для чего, непонятно. Ну, точнее, понятно, для чиновников, которые оправдывают свое сидение в кресле, зарплату. А на конкретной работе это никак не сказывается в плюс. И вот точно такое же всегда существует. Любая бюрократическая система, она распыживается, самоукрупняется, потому что я начальник, у меня есть один подчиненный, это плохо. Я начальник управления, у меня должно быть 10 подчиненных. И так далее, и так далее, и так далее. И вот они растут, растут, растут. И вот эти тылы, они, это вот раковая опухоль, которая всегда увеличивается, все это знают, уже столетиями проверено, и армия нет, не исключение, и наша армия тоже не исключение, и все остальные армии такие же. Вот я часто говорю, что когда вы видите недостатки нашей армии, вы учите с той стороны еще хуже. В чем-то лучше, в чем-то хуже, но система та же самая, она не меняется. И с ней нужно постоянно бороться, и именно не нам, потому что мы можем поговорить об этом в эфире, но решение в конечном итоге принимает там, начальник генштаба, министр обороны и так далее и тому подобное. Приведу наглядный пример, как пытаются улучшить, делая хуже. У нас создаются мобильные огневые группы. Изначально они в тылу создавались под эгидой Росгвардии. Вот. Опять дикое количество бумаг. В данном случае это оправдано, потому что ну, гражданским передавать оружие и так далее, это сложный процесс. Все его понимают. Его проходят. И вот с августа месяца система меняется, этим начинают заниматься местные губернаторы и Министерство обороны. За Росгвардией остаются стратегические объекты. А люди, которые прошли вот всю эту иерархию уже на выходе, ну я просто по себе говорю, потому что он вот только вчера этим занимался, стоит и говорит, а как? А нам теперь все по новой. И теперь нам по новой оформлять бумаги. И задержка, а дроны летают каждый день. Ну вот хотели как лучше, получилось как всегда. А зачем было выводить из состава Росгвардии? Оставьте ее там. Оставьте довыполнять хотя бы. До тех пор, пока они плавно не заменятся другими. То есть здесь вот в лучшую сторону идет. Но вот такие вот мелкие огрехи, принимающиеся людьми, которые не понимают сути проблемы, вот, очень здорово мешают.
3: Ну вот, продолжая тему, так сказать, проблем, которые тут и там, вот к твоему тезису, да, если вы так жалуетесь, попробуйте понять, что с другой стороны. Значит, тут Залужный выступил. Это посол Украины в Великобритании, напомню, бывший главком ВСУ Валерий Залужный. Кстати, который, когда его сняли, помнишь, написал статью, в которой говорилось, что все зашло в тупик и требуется типа переход на новый технологический уровень. Помнишь? Пару лет назад, может быть, да?
4: Ну, это да.
3: И надо сказать, что в определенном смысле он состоялся, потому что беспилотники приобрели дополнительные значения, и мы видим, что сейчас они, так сказать, вот ту роль, которую они там играли 2 года назад, так сказать, она сейчас точно другая, да, все очень изменилось. Значит, что говорит Залужный? Залужный говорит, Россия нашла эффективное противодействие практически всем военным нововведениям, да, и надо сказать, что Залужный постоянно хвалит российскую армию. Ну, постоянно, что не интервью, так сказать, постоянно хвалит. Понятно, почему. Понятно, почему. Потому что, так сказать, если хвалит чужую, значит, свои плохо работают. А если свои плохо работают, то я знаю, как это улучшить. Да, но это как бы логика.
4: Понятно.
3: Логика такая. Значит, Россия, по мнению Залужного, нашла эффективное противодействие практически всем военным нововведениям, технологиям и доктринам, которые Украина и НАТО применяли в ходе конфликта. Значит, по словам экс-главкома. Украина уже задействовала почти все доступные виды современных вооружений и военных концепций. Лимит этих технологических новшеств на поле боя подошел к концу. Российская армия смогла оперативно приспособиться и выработать методы противодействия применяемым Киевом тактикам и техническим решениям. Отмечает Залужный, что НАТО отстает от темпов научно-технического прогресса и руководствуется устаревшими доктринами. По его мнению, Альянс обязан полностью пересмотреть свои стандарты под опыт этой войны. Ну и, так сказать, подчеркивает, что по-прежнему поддерживает евроатлантическую интеграцию, однако считает необходимым создание абсолютно нового оборонного блока с территориальной привязкой к Европе. Ладно, мы сейчас, значит, вот это новое НАТО мы оставим, а пока к исчерпанию лимита. Вот был вопрос. Значит, вчера закончились эти 40 дней, которые Зеленский, да, там объявлял. Вот какой у меня возник вопрос? Ну, вчера, вот хочу то, чтобы ты на него ответил. Вот эти 40 дней, это мы видели интенсивность, которая возросла. Мы это почувствовали, к сожалению, да. Значит, что дальше, как бы? Интенсивность пойдет на спад? Но в связи с тем, что исчерпали, нужно было как бы форсировать эти 40 дней, mm-hmm. да, и все со складов выгребали, чтобы эти 40 дней там усиливать давление. Или же нет. Или, так сказать, вот темпы будут носить некий нарастающий характер.
4: Значит, ну, то, что 40 дней провалились, это уже не секрет, потому что, ну, объективно за 40 дней, точнее, за 30 дней мы освободили рекордные с осени 24-го года по площади территории. Вот Зеленский отправил в отставку правительство, министра обороны, главкома. Вот блокировано черное судоходство в Черном море для хунты в значительной мере, по крайней мере, не полностью, потому что каждый день в акватории уничтожаются суда, которые пытаются прорваться туда и обратно. Ну, то есть трафик еще идет, другое дело, что не очень успешно. То есть реально потери больше, чем достижения. Вот. Но количество ударов действительно увеличилось. Мы об этом неоднократно говорили, и они будут возрастать. О чем говорит Залужный? Он говорит о арсенале, который использован. То есть мы попробовали все, кроме ядерного оружия.
3: Как бы о перечне применяемых вооружений.
4: То есть перечень уже весь. То есть и самолеты, ну, стратегические бомбардировщики, ядерное оружие не применяется. Все остальное есть, включая ракеты и дальние ракеты и так далее. Но суть в том, что есть момент, когда количество переходит в качество. То есть идет кратное увеличение количества дронов. Не только фронтовых камикадзе, которые увеличивают дальность. Если раньше мы, простите, вон, когда Авдеевку штурмовали, можно было проскочить в 2 километрах от линии фронта, ну, опасаясь только там пакета града вдогонку. Сейчас, простите, ты и в 22 километрах от линии фронта, передвигаясь на цыпочках. Потому что фронтовые камикадзе, это уже middle strike, это уже 40 километров вполне реально, дальше самолетного типа до 100. Starlink на территории работает вовсю, глушить его непонятно как, чем. Ну, в результате это действительно, ну, вы видите по ситуации в Крыму, что это достаточно эффективно. То есть количество ударов примитивных дешевых дронов дает эффект, качественный эффект, без всяких ракет. Дальше будет только хуже. Европа откровенно... На своей территории, вот Латвия уже заявила, там, мы будем делать по контракту с Киевом дополнительные вот, дроны и так далее, так далее. Их будет все больше. Они дешевы, они просты в изготовлении, их можно применять массово. При этом нужно понимать, что возможности кратного увеличения выпуска дронов, в том числе дальнобойных, самолетного типа, намного превышают возможности любого государства, включая Россию, производить ракеты ПВО. То есть ты даже ракет для панцирей в таком количестве не увеличишь выпуск. Ну вот, если год назад, я уже говорил об этом, Киев применял на пике до 100 дронов дальнего действия, сейчас, вот вчера, там 1135 было сбито. И это не исключение, это не единственный пример, дальше будет больше. То есть десятикратное увеличение за год – это реальность. Сейчас, когда подключился Запад, тем более. Они производятся не на крупных заводах, то есть плюс мы не бьем по Европе, естественно, соответственно, получить. Плюс к тому, что они... Короче, там много плюсов, к этому надо быть готовым. И исходить из реалии, то есть что если мы не можем в 10 раз за год увеличить выпуск ракет, значит, нам нужно создавать колоссальное количество мобильных огневых групп. Слава богу, самолетного типа дроны квалифицированным расчетом сбиваются на счет раз. Вот пусть эта дальность будет там от 500 до 1,5 километров, но этого достаточно. По крайней мере, для защиты объектов зональными ПВО. Ну, вот из этого и надо исходить. Ну, то есть понимать, что да, качественная иная война. И эта война наглядно доказала, что западная концепция, которую критиковал Залужный, он критикует ее справедливо, я критикую ее лет 20, рассказывая о том, что дорогие высокоточные боеприпасы никогда не решают, большую войну. Нужны дешевые, надежные, массовые. Автомат Калашникова это доказал за все 80 лет своего существования.
3: Значит, единственное, так сказать, плюс новые технологии, понимаешь, современные технологии.
4: Это никто не отменяет. Тут вот это необходимо, это нужно, их нужно внедрять, этим нужно заниматься. Просто не нужно... считать, что они решат все проблемы. Они их не решат. Знаете, вы можете сделать что угодно, вы можете вот хоть лоб себе расшибить новыми технологиями, но территорию все равно будет занимать рядовой пехотный Ваня, без всяких новых технологий. Вы ему можете это помочь, облегчить, вы можете выжечь землю, уничтожить всех противников, но пока он ножками туда не придет, вы под контроль эту территорию не возьмете. Вот, а как ему помогать? Ну, так решайте. Только не надо считать, что вы его кругом внедрите ИИ, и он за вас все порешает. Нет, не порешает. Потому что, кроме всего прочего, это война, и противник ищет и находит системы противодействия.
3: Да, так, Елена Гридина, присоединяюсь к вам. Лена, спасибо вам за сообщение это. Присоединяюсь, Сергей Михайлович, тоже отвечу. Не всегда, Сергей Михайлович. Не всегда, нет, не всегда. Опыт истории, о чем мы с Мишей неоднократно спорили, просто через программу, значит, говорит об обратном. Хотя Михаил другого мнения. Так, идем дальше. Значит, Европа не позволит в ближайшее время урегулировать конфликт на Украине. Об этом говорит Родион Мирошник. Ну, еще тут стало известно тоже там про частную инициативу. Это в рамках переговоров Австрии и Украины. Значит, Блумберг об этом пишет, что экс-чиновники из России и стран Европы обсудили Украину в Вене. Россия, Великобритания, Германия и Франция, бывшие чиновники, в закрытом режиме обсудили пути завершения конфликта. В Вене якобы состоялась эта закрытая встреча. Значит, не буду перечислять, кто присутствовал. Значит, в немецком внешнеполитическом ведомстве изданию сообщили, что встреча в австрийской столице не проводилась от имени и координации с Федеральным министерством иностранных дел. В Великобритании говорят, что не комментируют заявления бывших чиновников. Я это к тому, что ну, типа, люди какие-то, вот бывшие чиновники, ищут способы урегулирования.
4: Ну да, это не бывшие чиновники ищут, это делает руководство этих государств, и Россия здесь не исключение, это нормальная практика. И именно для того, чтобы не светить официальную часть, вот, там сверяются позиции, встречаются люди, которые не имеют официальных должностей, соответственно, за их разговоры никто не несет ответственности, а они доносят до противной стороны свою точку зрения. Ну, потому что официально вот Родион может сказать, а он знает ситуацию изнутри, он много с 2014 года в Луганске, мы хорошо знакомы, это человек, который вот изнутри прошел все, прежде чем стал послом по особым поручениям. Так вот, он прав, он просто резюмирует, что война не закончится. Ну, мы это знаем. Но контакты же не будут прекращаться. Вот точно так же, как мы говорим, контакты спецслужб не будут вот прекращаться, они идут.
3: Вот почему мы не верим? Может быть, нам нужно поверить в них?
4: Ну, типа, поверить во что?
3: В способность придумать решение. А мы типа не верим. Вот нет и все. Ну нет и все. Давайте сейчас об этом поговорим сразу после новостей. Михаил Анофриенко, студия «Радио Спутник».

0: Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
6: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.

0: врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. 4 человека в Белгородской области получили ранения в результате ударов со стороны ВСУ. Об этом сообщили в оперштабе региона. Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев доложил, что за прошедшие сутки над регионом были сбиты и подавлены около 220 украинских беспилотников. Он добавил, что противник совершил 16 обстрелов с применением артиллерии, авиации и реактивных систем залпового огня, а также 14 раз сбросил взрывное устройство с БПЛА. Удары были нанесены по Белгороду и 16 округам региона. Семьи детей из Ростовской области, погибших в результате атаки БПЛА на Архипу Осиповку Краснодарского края, получат помимо федеральной выплаты средства от Ростовской области. Об этом заявил губернатор Юрий Слюсарь. Ранее он сообщал, что двое из погибших во время атаки на Кубани – дети из города Шахты Ростовской области. Слюсарь добавил, что еще двое жителей области, получившие ранения, продолжают лечение в больнице в Краснодаре. По данным оперштаба региона, в результате атаки ВСУ погибли 7 человек, среди них 3 детей. Главное управление разведки Украины вербует и наемников из Колумбии через социальные сети, а затем начинается личная встреча, после которой будущих наемников заселяют в один из отелей в Колумбии, где проходит психологическая обработка иностранцев и дальнейшее оформление документов для поездки на Украину. Об этом рассказали в российских силовых структурах. После оформления документов колумбийцы организованными группами по 30-40 человек прибывают в аэропорт, где их также сопровождают через таможенные и другие контрольные пункты завербованные сотрудники авиагавани. Сами наемники оформляются формально как разнорабочие, которые едут на Украину по ходатайству одной из областных администраций для выполнения строительных работ. В Польше готовят законопроект о депортации украинцев призывного возраста. Об этом сообщают местные СМИ. Оппозиционная партия ПИС предлагает создать специальные центры, чтобы упростить и ускорить высылку граждан Украины домой. Речь идет о тех, кто легально не трудоустроен. В партии объяснили, что предложили это, чтобы Украина могла бороться за свою родину, а Польша решительно и бескомпромиссно поможет депортациями. Мировые цены на нефть в четверг растут в пределах 2%. Рынки ждут дальнейших новостей относительно Ормузского пролива. Об этом свидетельствуют данные торгов. Ранее саудовский телеканал сообщал, что Иран и Оман достигли договоренности о полном открытии этого водного коридора для судоходства. Ее должен одобрить Верховный совет нацбезопасности Ирана. По данным СМИ, официально соглашение должны объявить в ближайшие дни. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Вечер на «Радио Спутник» с Михаилом Ануфриенко.
2: 18.33, четверг сегодня, да, 6 августа, значит, спасибо, слушательница написала нам с помощью мобильного приложения, и слушатель, не знаю. Алексей, спасибо, что всегда пытаетесь найти позитивный просвет. Нам пишут, что это не только угроза, приятные вещи нам тоже пишут. Ваши неприятные или приятные можете писать в Телеграм, ВКонтакте, Рутюб, все читаем. И приятные, и неприятные. Михаил Нуфриенко, не остались уж Тимофеев. Давайте вот разберем. Миш, ну все-таки вот, ну действительно. Ну так-то. Ну, может, мы просто не верим. Может, надо поверить в то, что какое-то решение есть, и есть какие-то люди, способные выработать... не знаю, ряд шагов или каких-то мер для того, чтобы урегулировать это все. А мы просто не верим в то, что это возможно. Вот они и не могут сказать, а так бы мы поверили, туда бы отправили все куда-нибудь в ноосферу, понимаешь ты? Да, она, так сказать, откликнулась бы как-то в их, в мозгах тех людей, которые ищут решение.
3: Ну, понимаешь, я скажу из реалии. Я понимаю, что, например, министру иностранных дел Лаврову глубоко по барабану отправлю что-то на сферу. Да, или мы с тобой нет. Вместе, да. Или там, да, соберем, да. Здесь эхре.

0: Эгор там дохреновые тучи граждан, которые что-то туда отправят. А принцип простой. Почему? Ну, зачастую вот из-за того, что мы говорим, в общем-то, времени у нас мало и пишем. Действительно мало. Тут хоть сутки говори, все равно не хватит. Знаете, принцип-то простой. Мы надеемся на лучшее, но исходим и рассчитываем на худшее. Да. Поэтому зачастую и говорим мы о большей, о проблемах, о чем, каком-то негативе. Вот у нас есть специально оплачиваемые люди, специальные ведомства, есть Министерство иностранных дел, спецслужбы общаются в закрытом режиме, там между собой это вообще никто не видит. Масса людей, вот те же бывшие чиновники ведут переговоры разной степени сложности. Это все есть. Вот на них мы и надеемся. Но у них там своя работа, своя тусовка. А если они до чего-то договорятся, понимаете, ну вот мы сегодня отправляем фуры на фронт, но говорят, можете не отправлять, мы уже мир заключили. Да слава Богу.
1: Слава Богу, да.
0: Отлично.
1: Да.
0: Вот все скажут спасибо, и я на следующий день улечу нафиг рыбу ловить.
1: Угу.
0: Выброшу все это из головы, не буду включать интернет, буду шляться по лесу, собирать грибы, и все будет прекрасно.
1: Угу.
0: Приедут, и все по-прежнему прекрасно.
1: Вот отправляем эти запросы во вселенную. А как они называются там, как это слово-то дурацкое? Ну, какое-то было слово модное, типа вот эти запросы во вселенную вылетело мне из головы. Да, вот так вот, да. Значит, вот я пойду собирать, я уже собираю эти грибы и ловлю рыбу. Вот такой настрой, мне кажется.
0: Да ладно мне, товарищ, он позавчера, что-то ему на уши вешаю там в Максе, тут надо то. Он мне в ответ присылает садок, в который рыба. Говорит, так я шо ехал, я же тебе говорил, что у меня до пятого не будет. Знаете, такая белая зависть.
1: Аж скулы сводит, да.
0: Да.
1: Так, значит, ну что тут еще? Рюты обещает Зеленскому срочно поискать НАТО ракеты ПВО. Ну, понятно, что Зеленский продолжает просить. Рюты обещает.
0: Проблема та же, о которой мы только что говорили. С нашей стороны у них она еще шире, понимаете? Потому что киевская хунта ничего подобного не делает и не будет делать никогда. Что бы там никто ни говорил. Это высокотехнологичные, сложные изделия. Но, опять же, эту территорию мы реально причесываем и каждый раз все больше. Кто-то вспоминает сейчас, что турки собирались завод по производству байрактаров строить. Ага, построили. Rheinmetall там собирался тоже заводы строить. Построил. Ну и так далее. То есть суть в том, что эти ракеты можно взять только на Западе. Эти ракеты в дефиците. Если их 600 штук тех же «Патриот» делают в год, а Киеву нужно 2000 по оценке Foreign Policy, их не будет. Тем более, что они нужны, во-первых, в Иране, в войне на Персидском заливе, а во-вторых, простите, они везде нужны. Запасы американские оцениваются по разным данным. 600, 800, 400 ракет. Все, стратегические запасы выбраны. Поэтому нет, не будет для Киева никогда достаточного количества ракет. Вот привыкли к этой жизни, пусть привыкают дальше. Потому что вот как раз мы-то производство ракет наращиваем. Вот мало того, им необходимо теперь уничтожать и реактивные герани, которые ничем не сбиваются, и дешевые бандероли, которые ничем не сбиваются и так далее. То есть для них ситуация будет, опять же, много хуже, чем для нас. У нас значительно больше возможностей для поражения. И вот здесь речь о том, что не надо рассказывать каждый раз, точнее воспринимать рассказанное, что у нас плохо и нам придется готовиться, что это вот только в одну корзинку. Нет, у противника будет еще хуже, но меня просто больше волнует, понимаете, то, что у нас в тылах делается. Ну, вот так. Это объективная реальность.
1: 20 минут, да. Ну ладно, давайте перейдем. Тоже вчера эта новость стала известна. Но опять же, слухи, значит, от источники и прочее, СМИ сообщают нам с вами, что США разрабатывают новую ядерную стратегию. Как бы, да. И смещают акцент в стратегии с возможности применения тактического ядерного оружия малой дальности. В случае с... Точнее, смещает фокус на возможность применения тактического. На возможность. Не с, а на возможность применения тактического ядерного оружия малой дальности в случае конфликта с Россией или Китаем. Короче говоря, посчитали, что сдерживание через угрозу тотального уничтожения это малоэффективно. Но типа большого трындеца, простите, ради бога, это военную лексику, да, значит, не будет, и это малоэффективно надеяться на это, поэтому нужно рассчитывать и рассматривать возможность применения малых ядерных зарядов на поле боя, Ну, прям вот по, значит, по военным во время, так сказать, столкновения, да, а не по городам, не по мегаполисам.
0: Ну, я в данном случае выражаю только свою точку зрения. Ну, во-первых, тактические ядерные заряды начали изобретать давным-давно, в прошлом веке, и для гаубиц, и для даже крупнокалиберных минометов у нас. На Западе такого не было. И ранцевые, буквально килотонные боеприпасы, весом там 60 килограмм, насколько мне помнится, это у нас еще было вот в осназе. Вот так или иначе, эта концепция была. Насколько она там продвинута на Западе была, и являлась ли она доминирующей, я говорить не могу, я этих документов в оригинале не читал. Вот, да и никто не читал. Это, понятное дело, секретно, там выдают просто общую картину. И вот здесь, это то, что касается моего личного мнения, мне кажется, все сводится к тому на Западе, что там решили, что, ну, если будет вот такая тотальная ядерная война с применением там десятков тысяч ядерных боеголовок, то, в общем-то, без разницы, где они будут взрываться. Даже если они взорвутся при старте там, в Соединенных Штатах или при выходе из шахтных установок, у нас, ну, все равно всем звездец. Вот будут ходить шестиногие крокодилы, а те, кто там живые, выжившие, позавидуют мертвым. Вот, и вот никакой золотой миллиард, ни на каких островах, никаких в бункерах, знаете, лучше жить не будет, а, ну, либо будут жить там в бункерах, либо выползут и получат по полной программе. Поэтому, а давайте-ка мы будем сейчас сводить все к такой, к ограниченной ядерной войне. То есть, чтобы где-то там, вот, например, на границе России с Европой был звездец, застеклили там пару миллионов квадратных километров, а у нас здесь в Америке за двумя океанами как-то и не шибко грязно, потому что если будут взрываться только ядерные бомбы, то мы уже убедились, что это, ну, в Хиросиме люди живут. Вот как раз вчера отпраздновали, снова рассказывали, какой это был ужас, но правда про то, что бомбили американцы, не рассказали. Но суть в том, что нормально за океаном это не почувствуется. Вот давайте тактическим ядерным оружием и ограничимся. Вы там традиционно в Европе повоюете. Отлично. Ну, господи, будет на месте Прибалтики большая автостоянка. Вот, ну и ничего.
1: Тут еще, знаешь, вот про Европу. Вот, да, значит, причины. Почему? Почему? Причины пересмотра доктрины, да? Значит, истечение СНВ-3, наращивание китайцами арсенала ядерного оружия. И третье, как сообщается, значит, Вашингтон или Белый дом, или Пентагон, намерен убедить партнеров в НАТО и Азии, что готовы реально применить силу для их защиты. То есть в Европе и в Азии не верят в то, что, значит, США, защищая там Европу или Японию, или Корею, значит, способны применить толстяка этого, да, эту огромную бомбу. А вот маленькие поверят, типа, маленькие поверят.
0: Ну, я же, на самом деле, это большой идиотизм, потому что представьте себе, ну, потенциально самый конфликтный участок, да, это Тайвань, да, два Китая, вот вроде бы как никто его не признает, но его вооружают и так далее и тому подобное. Применяют вот это тактическое ядерное оружие американцы. Китайцы будут лапу сосать, или они шарахнут по Соединенным Штатам антитактическим ядерным ракетами, которых у них нет, и с которыми им не с кем воевать. Им не нужно по Тайваню применять ядерное оружие, потому что, а зачем это радиоактивная пустыня? То есть, это, ну, это глупость изначально. То есть, американцы же тоже, когда говорят, мы будем применять тактическое ядерное оружие. Ну, не по Тайваню же вы ее будете бить, по Китаю. Вы что думаете, китайцы вам не ответят? Иран, по-моему, наглядно продемонстрировал. Бить будут по всем. В том числе и по тем, кто, с чьих баз, с чьей территории все это применяется. И это надо хорошо понимать. И вот не отсидитесь вы за большой лужей. Потому что, опять же, вы применяете вот эту доктрину. Вы ее у себя приняли. Так вы ее для себя приняли. Вы ее для себя приняли, вы для себя ее отмените. Приходит каждый новый президент и что-то там отменяет у предыдущего. Но ваше законодательство, доктрины, концепции, стратегии на всех остальных вообще не распространяются.
1: Ну вот смотри, с одной стороны не распространяйтесь, а с другой стороны распространяйтесь. Тут мне напомнили слово-то это дурацкое, как которое мы, так сказать, вот это твои грибы, рыбалка, значит, лес. И аффирмация это называется, конечно, аффирмация. Спасибо большое. Занимаемся туда, значит, все отправляем. Спасибо, дорогие слушатели. Значит, смотри, ты говоришь, не оказывает влияния. А как же не оказывает? Вот с моей точки зрения, то, что делает там Пентагон и Трамп, конечно, это плохо. Конечно, это плохо. Почему? Потому что это снижает возможность, ну, в смысле, наоборот, повышает возможность, да, той самой ядерной войны. Как бы снижает чувствить, в смысле, да, снижает чувствительность. Но в смысле, что ядерное, применение ядерного оружия теперь кажется не таким уж невозможным. И каждое такое решение снижает вот тот самый ядерный порог. И в этом смысле, если доктрина будет пересмотрена, будут пересмотрены доктрины всеми другими странами. А, соответственно, мы становимся ближе к ядерному, называйте это как угодно, подберите любое слово.
0: Ну, с этим даже спорить бессмысленно, потому что то, что не оказывает влияния, неверно, то есть оказывает влияние. То, что другое дело, что действовать по этим методичкам никто не будет, а вот то, что они снижают порог, это факт. Потому что, вы же понимаете, сейчас внушается североамериканским гражданам, что, ребят, да вам бояться нечего. Будет ядерная война, она будет там, за большой лужей. Там вымрет там, 500 миллиардов европейцев. Вам оно сильно важно? Нет. Ну и отлично. То есть мы можем работать, нам ничего не будет, а там как-нибудь. Это то, о чем мы говорим с тобой много лет, когда говорим, что уходя, американская администрация, понимая невозможность контроля всего мира, будет вести себя как слон в посудной лавке. Что вот, как в плохом анекдоте. Да, мне набили морду, но за сколько я им посуды, уходя, перебил. Вот то же самое. И это логично с точки зрения именно американской администрации, американских граждан. Они не обязаны думать вообще-то, когда избираются президенты, в идеале, а о том, как живет Россия или Европа, там, их партнеры или не партнеры. Их избирают не они. И защищать они, прежде всего, должны свои интересы, своих граждан. А уж как они это делают, ну, простите, вот как могут, так и делают. Если у США 40 с лишним триллионов долга уже, но это жизнь за счет других. Соответственно, они и дальше собираются так жить. Они так на этом выстроили свое благополучие. Я напомню, что из Первой мировой войны союзники США вышли в дефолте.
1: Да, оно, с одной стороны, за счет других, но в том числе за счет своих других. Ну, в смысле, за счет своих. Своих. Ну, просто когда мы говорим, что типа США за счет других, но они в том числе и за свой счет. Но за счет своих, так сказать, бизнеса, там, технологий.
0: Это тоже,
1: конечно, это все.
0: Это все аукается, естественно, это не бывает. Ну, бензин тоже дорожает в Соединенных Штатах. Mm-hmm. Извините, очень здорово дорожает. То есть проблемы тоже есть, их не может не быть. Но здесь опять же, зато с всем остальным мы сделаем больше проблем. В конце концов, у нас ядерной войны не будет, а у них будет. Проблем у нас будет тоже много, но у них их будет, они будут фатальными. Ну, а вы не беспокойтесь. И это действительно снижает планку, и это действительно очень плохо, потому что вот это иллюзия. Потому что на самом деле здесь нужно объяснять, что, ребята, если вы потом хреначат будут ядерным оружием, мы не будем сидеть, и вот как сейчас, мы не бьем по Европе, потому что официально Европа с нами не воюет. Там производятся дроны, там оттуда поставляются вооружение, и уже открыто на Западе пишут, что Киев нескольких дней не продержится, если этого не будет делаться. И правильно пишут. Потому что на сегодняшний день, простите, воюют они уже далеко не тем оружием, которое производят или имели, или сохранили у себя. Все уже закончилось. Все оружие это идет оттуда, и старое советское, которое уже и там заканчивается на последних порах, вот, и все остальное новое. Поэтому да, если дойдет до ядерного оружия, бить будут по всем. Вот это надо хорошо понимать. И никто там ранцы с тактическим ядерным оружием на территорию Соединенных Штатов не потащит. Там никакие аквалангисты не поплывут ни из Китая, ни из России. Вот хорошо бы это понимали американцы, но тут уж как получится.
1: Так, в интервью Рейтер дал директор ФБР Кэш Патель. Говорит, что Москва и Пекин нетрадиционные партнеры США в борьбе с отдельными видами транснациональной преступности. Среди них называют распространение детской порнографии, торговлю людьми и кибермошенничество. Журналисты Рейтер выделили еще одно направление сотрудничества – это условный обмен опытом. Почти одновременный визит как китайских сотрудников органов безопасности США, так и в обратном направлении. Короче говоря, зайдите, посмотрите, любопытная статья. Она, во-первых, так сказать, есть пересказ в «Ведомостях», какое сотрудничество продолжает внутренние спецслужбы США, России и Китая. Несмотря ни на что, спецы, конечно, так сказать, все равно держат руку на пульсе, mm-hmm. обмениваются информацией там, и прочее работают.
0: Ну, мы об этом говорили с тобой 2 года назад, это очевидно, это знают все, кто имеет хоть какое-то представление о спецслужбах или работал в них. Они не прекращаются никогда. В крайнем случае, даже если эти 2 государства будут воевать с друг другом, значит, тогда на территории 3-х стран будут общаться не имеющие погоны, а те, кто в отставке. Ну, ты да. вроде бы как не выражает официальную точку зрения. Ну, и в конце концов даже существуют, и об этом тоже все знают, определенного цвета паспорта, в которых люди под другими фамилиями точно так же работают за границей, все это знают, но тем не менее, де юре вроде бы как это не эти люди. Угу. Вот общение будет, и обмен опытом тоже будет, потому что когда общаются представители разных спецслужб, даже они будут о погоде говорить. Это тоже обмен опытом. Может, психолингвистический анализ, многое другое. Существуют уже десятки и десятки лет. Это отработанные методики. Они позволяют... Ну, слушайте, мы знали в свое время все семьи всех пилотов. Где они проводят выходные? Понимаете, вот тех разведок, этих районов, которые летали там в Средиземном море. Их планы, их анекдоты и многое другое. Это все делалось и делается, и будет делаться. Сейчас с применением систем искусственного интеллекта, позволяющего отсеивать гору мусора, это становится еще более легко и эффективно, потому что самое главное в разведке – это отсеять лишнюю информацию, которую там даже не терабайты, их просто дикое количество. Именно, кстати, поэтому Пентагон сейчас засекретил последние ранее открытые данные об отчетах за 25 лет последних. Вот потому что, ну, кстати, поздно это сделали, потому что они скачиваются в режиме реального времени. Вот они появились, их скачали. Так что то, что их закрыли, вот то, что их дальше не будет, в том числе отчетов по F-35, это печально. Но учитывая, что по тем же F-35 20 лет отчеты были в открытом доступе, mm-hmm. вот эти инспекторов Пентагона, ну, ребята, это смех. Программа стоимостью 1,6 триллиона долларов накрылась смежным танцем. Как бизнес-проект отлично, как работающий военный механизм, инструмент, ну, это катастрофа. Это летающая платформа на 4 ракеты. Ну, ладно, это отдельная военная тема, но забавно.
1: А еще одна тема про, значит, спецслужбы. Любопытная история. Британская МИ-6, секретная разведслужба, признана самой влиятельной внешней разведкой Европы по результатам профессионального рейтинга. Ну, любопытно, так сказать. Ну, в том смысле, что задача разведслужб – скрывать свою работу, да? А тут, значит, по результатам там... Но они... Тут любопытные, да? Это опрос, который провели французы, французские СМИ, L'Express. Среди 60 действующих и бывших высокопоставленных сотрудников спецслужб из 25 стран. Результаты опубликовали в The Times. Значит, МИ-6, 251 балл. Сильные стороны, по оценке экспертов, вербовка элит в России, Китае, Иране и Турции. Лидерство в украинском вопросе, умение играть в долгую. Это основные преимущества МИ-6. На втором месте французская DGSE. Глобальный охват, высокий оперативный потенциал, одна из лучших систем борьбы с терроризмом. На третьем месте Голландия. AIVD, высокая компетентность, вошедшая в тройку сильнейших на континенте. Значит, на четвертом месте Украина, ГУР СБУ, новаторство, изобретательность, готовность к риску и проведение сложных точных операций. На пятом месте БНД Германии. Самая плохая в Европе Словакия.
0: Ну, здесь ситуация очень забавная, во-первых, потому что это европейский опрос. Во-вторых, если вы обратите внимание на лидерство, то с киевскими разведками вопросов нет. Это воюющая разведка, она неизбежно будет одной из лучших. Это боевое применение. Тут вот хоть ты тресните, но знаете, в условиях многолетних боевых действий она, естественно, будет лучше. И плюс у них возможность, потенциал великолепный, потому что на постсоветском пространстве, которое было еще там треть века назад единым, работа для спецслужб, намного легче работать. Понимаете, ты везде найдешь родственников, друзей, знакомых, ты знаешь психологию, тебе просто внедряться, тебе просто работать с этими людьми, потому что это не какой-то там китаец или японец, или африканец, которым ты не знаешь ни его морально-этические ценности, ни язык, ничего. А ты сам точно такой же. Поэтому здесь все намного проще, и это отдельная тема. Что касается остальных спецслужб, обратите, они идут по имперской значимости. Британская империя, МИ-6 лучшая. Следующая, Французская империя, де-факто существовавшая и сохранившая влияние во многих странах. Дальше Голландская, ну, потом несчастные немцы. Но хохма в том, что этот опрос не имеет ничего общего с реальностью. С одной стороны, в англоязычном пространстве работать легче. В силу того, что британцы работают плотно с той же самой разведкой Киева, естественно, часть эффективной работы переносится и к ним. Но говорить о эффективности конечной, которая вот сказывается на земле, ребят, вам об этом никто не скажет никогда. Оценить ее невозможно просто потому, что действительно реальных работы разведки не знает никто, угу, даже в соседней, за соседней стеной.
1: Угу.
0: Потому что принцип работы простой. Все, кто не должен знать, потому что без их знаний эта работа невозможно сделать, этого знать не будут. У них есть все те же допуски, они работают в той же разведслужбе, зачастую в том же самом отделе, но они об этом не имеют представления. Соответственно, вы оценить не можете. Не существует такой оценки. Ее никто не проводит, никогда не будет проводить. А это все так, белый шум, ну вот как.
1: Опрошенные эксперты, опрошенные французами эксперты, вот эти самые, да, отставники, отдельно упомянули историческое пристрастие британцев. Это не мы, это не значит, русская пропаганда, там англичанка гадит, да, это, значит, вот эти эксперты. Отдельно говорят об историческом пристрастии британцев к грязным трюкам. Грязным трюком. Хотя, так сказать, если мы говорим о разведке, а какая-то, а что там грязная, а что чистая?
0: Ну, во-первых, не бывает грязных трюков в разведке. Понимаете, как и в политике, кстати. Вот что бы вы ни говорили, но это абсолютно прагматичная, циничная штука. Вот где мораль, этика и все остальное, там на 23-м плане. Ну, не будет работать там ни один человек. Понимаете, грубо говоря, какому-то подонку, нацисту, убийце, насильнику и так далее, жмут руку. Угу. Вот, вчерашние террористы объявляются рукопожатными.
1: Но Джеймс Бонд не такой, Миш. Но Джеймс
0: да
1: Бонд...
0: ладно, Джеймс Бонд. Ребята, у нас Зеленский не экстремист и не террорист.
1: Ну, да.
0: Понимаете? А Дуров экстремист.
1: Угу.
0: Ну вот вам, собственно говоря, и сравните.
1: Угу.
0: Что можно говорить?
1: Да ты ничего тут не скажешь.
0: Ну ничего ты не скажешь. То есть вот это и есть политика. А спецслужбы, о, ребят, это инструмент политики.
1: Угу.
0: Это такой инструмент, вот как раз изначально самый грязный. А британская разведка начиналась с чего? С работы в колониях, да? В том числе. А это вообще недолюди, кто их воспринимал. Они в клетках сидели еще в середине 20 века по всей Европе. Да, и как работали, так работают. Не грязь, это вот практика наработанная такая.
1: Да. Значит, под вот этим термином о грязной работе, это французы тоже циничные, прагматичные, использующие методы, которые балансируют на грани фола, но приносят результат. Вот что. Приносит результат. Результат, да, эффективность. Все, друзья, спасибо большое. Спасибо, говорит Михаил Нуфриенко. До следующего четверга. Все, пока-пока.

0: «Знать за 90 секунд». Этнограф Юрий Кнорозов в 1945 году прочитал, что дешифровать письма майя невозможно. К такому выводу пришел немецкий исследователь Пауль Шельхас. Советского ученого это так раззадорило, что он решил доказать немцу его неправоту. Он переселился в музей этнографии народов СССР, на стенах которого висели копии иероглифов майя. Их изучению Кнорозов посвящал все время. Научная общественность не верила в успех. Помогли древние европейские книги, привезенные из Берлина. Одна из них дала неординарному этнографу пищу для размышлений. Затем на основе парижской, мадридской и дрезденской иероглифических рукописей майя Кнорозов обнаружил: во всех текстах встречается 355 самостоятельных знаков. Начались публикации, вызвавшие фурор во всем мире. В 1955 году Юрий Кнорозов защитил диссертацию и получил степень доктора исторических наук. Он получил госпремию СССР. В 1990 году президент Гватемалы вручил Кнорозову большую золотую медаль. А в 2018 году в Мексике открыли памятник этому выдающемуся человеку.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Нижнем Новгороде 19:00, в Перми 9 вечера. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. Россия будет настаивать на установлении исполнителей за теракты на Северных потоках. Вступление Армении в Евросоюз станет нарушением принципов сотрудничества в ЕАЭС. Российский пловец установил мировой рекорд на Кубке мира по зимнему плаванию в Аргентине. Теперь подробнее. Россия будет последовательно настаивать на том, чтобы исполнители и заказчики теракта на Северных потоках были установлены и наказаны. Об этом заявил заместитель главы российского МИДа Дмитрий Любинский. Взрыв на двух российских экспортных газопроводах в Европу произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Российская генпрокуратура инициировала дело об акте международного терроризма. Более 2000 компаний с российским участием работают на сегодняшний день в Киргизии. Они производят продукцию на российский рынок и дают рабочие места сотням тысяч людей, заявил в интервью нашим коллегам со «Спутник Кыргызстан» глава Минэкономразвития Максим Решетников.
2: Вся эта продукция позволяет сдерживать цены, насыщает российский рынок конкуренцией. То есть это такая система вин-вин. При этом, конечно, ценим тех жителей стран Центральной Азии, кто работает в российской экономике. Вот это, скажем так, цивилизованная миграция, интересная российской экономике и переводы, которые граждане сюда направляют, составляют часть экономики и формируют спрос в том числе и дальше на российскую продукцию.
1: Максим Решетников, напомню, участвует в 8-м киргизско-российском экономическом форуме, который проходит в городе Чалпон-Ата. Его участниками стали представители нескольких десятков компаний двух государств. Ранее сегодня глава Российско-киргизского фонда развития Артем Новиков сообщал, что Россия и Киргизия в рамках форума подписали свыше 40 соглашений на общую сумму более 800 миллионов долларов. Процесс вступления Армении в Евросоюз будет означать нарушение принципов, на которых основано сотрудничество в Евразийском экономическом союзе. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе телефонного разговора с председателем Национального собрания Армении Рубеном Рубиняном. Она также подчеркнула, что российская сторона поддерживает инициативу премьер-министра Никола Пашиняна провести в Армении соответствующий общенациональный референдум. Более 800 километров региональных и местных автомобильных дорог, ведущих к спортивным объектам, обновят в России по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в этом году. Об этом сообщает Минтранс. Там отметили, что эта работа носит системный характер, поскольку улучшение условий для занятий спортом в стране названо важной задачей правительства. В прошлом году в нормативное состояние привели 225 участков региональных и местных дорог. В этом году дорожная работа планируется провести на 194 таких участках. Российский пловец Алексей Жарков установил мировой рекорд на Кубке мира по зимнему плаванию в Аргентине. Во Всероссийской Федерации этого вида спорта уточнили, что он показал лучший результат на дистанции 25 метров брасом в своей возрастной категории. Всего российские спортсмены на этих соревнованиях за два дня завоевали 9 золотых и 2 серебряные медали. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
3: Девятнадцать часов 4 минуты в российской столице. Продолжаем вечер на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов. Всем здравствуйте. И ближайший час мы проведем в беседе с общественным деятелем, политологом, полковником Эдуардом Басуриным. Эдуард Александрович, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
3: Давайте начнем беседу с взаимоотношений Российской Федерации и Европы, ее отдельных представителей. Вот здесь очень любопытная история разворачивается в Республике Польша. когда Сейм принимает резолюцию о том, что неплохо было бы сделать что-то с российским посольством, потому что, мол, слишком близко к важным объектам находится, а у нас, как известно, из каждого российского диппредставительства обязательно дроны летят по важным объектам. Ну, по крайней мере, логика там такая. И тут вдруг МИД Польши, а точнее глава министерства, внезапно говорит о том, что если мы не хотим полностью рвать отношения с Россией, то этого сделать не получится. Вот почему такая история происходит сейчас?
4: Ну, вообще-то удивительно о том, что Сикорский об этом заявляет, потому что мы ему как кость в горле. Он все время же высказывает о том, что самый главный враг для Польши – это Россия. Но, не знаю, такое впечатление, что Польша думает, что будет завтра. Вот, потому что многие политики, которые правого в основном толка, они же основываются на том, что дружеские отношения с Россией нужно все-таки оставлять, потому что по-другому экономика этих стран развиваться не будет. А по поводу беспилотников, ну там же не только беспилотники. Они говорят о том, что какое-то оборудование, которое помогает снимать видеофайлы, аудиофайлы, ну разведка. Поэтому они мешают. Они и так у нас же кое-какие здания позабирали уже до этого и возвращать их не хотят. Не знаю, вот именно что, почему Польша именно об этом сейчас заявлять стала, мне трудно сказать.
3: Ну и мне еще, тем более, непонятен момент, что помешает, даже если вдруг российские дипслужащие, в чем я искренне сомневаюсь, чем таким и занимались, что им мешает делать это из другого здания? Ну это как бы вопрос для отдельной дискуссии.
4: Может там, Миш, может там вопрос цены? Какие-нибудь историческое место, хорошее здание, его отобрать? Перепродать и денежку положить там себе, как они говорят, в бюджет или в карман. Может, в этом все?
3: Ну, если в такой логике рассматривать, то вполне, да, возможно. Возможен такой сценарий. Просто тут, почему я про дроны в том числе упомянул, потому что тут вот, если отойти от Польши немножко подальше, и в Литве начинаются разного рода заявления, в том числе уже и также на уровне министерств. Министр обороны Литвы заявляет, что инфраструктура Прибалтики должна быть готова к атаке беспилотными летательными аппаратами со стороны ВСУ. При этом не исключается некая причастность к этому и российской стороны. Я уже что-то перестал немножко понимать логику событий вот в наших ближайших соседей.
4: Ну, давай так. Недоразумение, оно и в Африке недоразумение. Этот недовоенный министр обороны Литвы, да, сделал это интересное заявление. Ну, надо на него основываться, наверное, в другом. О том, что они готовят запасной аэродром. Уже же неоднократно, что в Литве, в Латвии, в Эстонии падали украинские беспилотники. Объяснять как-то своим жителям не получается. Вот поэтому они придумали такую байку, что мы будем собирать с разломанных беспилотников по типу какого-то лего, и это лего будет лететь к ним и наносить им урон. Ну, недоразумение, оно и, говорю, оно и в Африке недоразумение. Об этом говорить сложно. Единственное, я думаю, они просто готовят себе соломку, как запасного аэродрома, что... зная о том, что беспилотники с Украины будут залетать, падать у них, и они будут опять кричать о том, что какие злобные русские. Тут им нельзя договариваться, да, да, их нужно только принуждать.
3: И тут еще не всплывает сообщение о многочисленных миллионах, которые на систему ПВО выделены для защиты восточного фланга НАТО, и которая пока не очень хорошо функционирует.
4: Ну, это стена, которую тогда же поляки первые придумали, ее, потом прибалты начали активно продвигать, все вот эти в Эмираты, три. Они же тоже об этом говорят. Там эстонцы большую сумму денег выкладывают, но при этом они же изготавливают большое количество беспилотников, которые потом передают на Украину. Ну, давай так, они хотят придумать нечто, что еще пока в природе никто придумать не смог. Ну, за это нужно всем платить. Вот давайте, платите денежку. А как выживать еще? Ну, в Прибалтике население на сколько там уменьшилось? Процентов на 40, на 50?
3: Вероятно. Точных данных у меня сейчас перед глазами нет.
4: Да я думаю, у них, наверное, самих это нет. Они просто вымирают как нация. Только вот эта злоба, которая у них от тевтонцев осталась, они забывают о том, что Если бы не Русь-матушка, то и этого языка бы никто вообще никогда не знал. Его просто вымороли шведы, датчане, поляки те же. Поэтому вот эта благодарность за то, что мы сохранили их национальный принцип жизненный, за это вот они нас, наверное, ненавидят.
5: Продолжая тему с беспилотниками, помимо гипотетических каких-то ситуаций, произошел вполне реальный случай в Германии. Украинский грузовой самолет в ночь на 5 августа, и рядом с ним обнаружили некий дрон с прикрепленной взрывчаткой. Прошу прощения. Правоохранительные органы на Германии уже начали расследование, дрон разминировали, и тут вновь раздались голоса из ФРГ о том, что вот российская провокация, нам надо быть внимательнее.
4: Ну, тут смех только, не более того. Это в Лейпциге произошло возле украинского борта. Якобы был он тот беспилотник или нет? Да это уж, если вспомнишь, где-то с полгода ловили беспилотников, которых никто не видел. Ну, может, это из той же серии. Ну, нас же во всем будут обвинять. Ну, нет воды, виноваты кто? Русские. Нету хлеба, виноваты русские. Нету газа, виноваты русские. Плохо живем, виноваты русские. Ну, мы должны к этому уже привыкнуть. Я думаю, на это даже не надо обращать внимания. Кто там запускал этот дрон и был ли он вообще? Ну, пусть сами разбираются. Просто ты правильно заметил о том, что мы все время будем виноваты. Вот все. Мы виноваты. А если мы такие кровожадные, ну, значит, с нами нельзя не вести никаких дел. Ну, вот, в принципе, то, что хотела Англия, она и добилась, да? Она добилась, чтобы Россия и Германия никогда не были дружественными странами, а только были враждебны друг к другу. Потому что они понимали, если объединиться две эти нации, тогда всей Европе будет хана. Ну, теперь они пожинают эти плоды. Ну, пусть хотят так жить, пусть живут.
5: И тут у меня, да и у многих, в принципе, наших соотечественников возникает вопрос, в том числе у нас и эксперты в эфир приходят, тоже буквально сегодня общался. Если нас так усиленно демонизируют, что, мол, мы там и кибератаками занимаемся, и беспилотники запускаем, чуть ли не составы с рельс снимаем с помощью взрывчатки, может, так и нужно делать? Меньше дронов на Украину приедет?
4: Ну, я думаю, что это в какой-то степени нужно поддерживать, вот эти нарративы информационные. Но если кибератака, значит, мы продвинутая страна, мы в состоянии это сделать. Ну, мы должны этим гордиться. Если мы дистанционно можем что-то взорвать, ну, почему бы не говорить о том, что да, это возможно. Партизанское движение никто не отменял. Большая часть населения Германии, они же против того, что происходит в Германии. Если брать бывшие ГДР, так они вообще заявляют о том, что верните эту великую страну, Германскую Демократическую Республику, потому что нам там жилось спокойнее и лучше. Ну, знаешь, вот смотри, Миш, вот сегодня еще же одна дата, да, страшная. Применение атомной бомбы. Угу. Что за политик японский заявил? О том, что во всем виновата Россия. Не то, что американцы ее применили по японцам, а они об этом вообще молчат. И Гутерреш об этом молчит, председатель ООН, или секретарь ООН. Но ядерную опасность представляет Россия. Ну, все, мы в этом живем. Мы в этом живем, и мы будем в этом жить дальше. Подстраиваться под них бесполезно. Ну, значит, пусть они подстраиваются под нас. Если они нас боятся, если мы в состоянии хотя бы с ихних слов наносить им урон, значит, мы должны это делать. Тогда же не только беспилотников будет меньше, но тогда и желающих приезжать сюда умирать за какие-то идеи станет тоже меньше. Этим нужно пользоваться. Они же это делают, поэтому и нам нужно это делать.
5: И если продолжить мысль, также бытует мнение, в том числе я сегодня его слышал, о том, что помимо таких, скажем так, относительно тайных операций, можно и... Вот у нас есть адреса, опубликованные Министерством обороны. Почему бы по парочке из них вполне себе там не нанести удар? Вот такие мнения я тоже слышу. Ваше отношение к этому хотел бы тоже услышать.
4: Но здесь намного сложнее. Проблема в том, что мы эти удары наносить не будем. мы до сих пор оглядываемся на наши действия через плечо, а будут какие последствия для нас. Поэтому мы пока заявляем, но не делаем. В этом, наверное, есть наша сейчас проблема. Потому что если мы бы, кроме заявления, еще бы делали физические какие-то действия, я думаю, военные действия в Украине или на Украине, они уже давно закончились. Поэтому люди и говорят о том, что ну, если вы угрожаете сделать, нанести удар, значит, его нужно наносить. Если вы это делать не будете, значит, не нужно нас злить и об этом говорить. Я за то, чтобы это сделать показательно, по военному объекту. О том, чтобы они понимали, что с нами нельзя шутить. Красные линии, которые они нам чертят, они все-таки превращаются в кровь. И тогда придет осознание того, что мы великая держава, мы великая нация, и мы держава, у которой есть ядерное оружие. Не то, которое есть во Франции. Там несколько десяток боеголовок. А у нас их тысяча. И мы готовы за то, чтобы сохранить собственную жизнь и достоинство, их применить. Поэтому люди хотят увидеть нашу силу. В данном случае так жизнь сложилась, что силу мы можем демонстрировать, не можем экономически, значит, нужно это делать военным путем.
5: При этом, опять же, как я могу объяснить то, что сейчас происходит, это вот мое мнение, не уверен, что оно правильное далеко, потому что я вот тоже по верхам нахватался, умных людей послушал, но тем не менее, мы сейчас начали не просто отвечать на те вызовы, которые нам ставит и Европа, на те вызовы, которые нам ставит и Украина, но мы сами как будто бы немного повышаем градус эскалации с тем, что с нами пора считаться. Вот та же блокада черноморских портов, те же регулярнейшие удары уже по логистике. И как будто бы еще есть надежда, что вот в градусе ближайшего года мы сможем все-таки переломить ситуацию и заставить Европу выйти из этого происходящего.
4: Миш, а ты готов еще ждать год? Или люди готовы в России ждать еще год? Ну, люди же давно же, в принципе, хотят, чтобы эта вакханалия как можно быстрее закончилась. Но закончилось только победой, да, а да. Не то, что нам предлагают некоторые политики.
5: Это безусловно.
4: Мир во всем мире, да, как хиппи. Будем нюхать цветочки и кланяться в ножки. Нет. Поэтому люди хотят, чтобы увидели действия. Ну, ты вот сейчас упомянул Черноморье, да. Заявление, которое делает Министерство обороны о том, что да, это имеет эффект. О том, что нанесено поражение. Не уничтожение, а поражение. Эта посудина, она плавает дальше. Она посудина выполняет какие-то функционалы. А вот если бы они тонули, ну, я думаю, быстрее бы отрезвление произошло. Вот ты начал тему, да, нанесения ударов. Здесь же можно играть в ихнюю игру. Запускается ракета, на которую воздействует, назовем, системы РЭП. Ну, потому что наведение. Ну, сбилась она, ну, прилетела. Ну, что, ну, бывает. Кто виноват? Вы же виноваты, потому что вы это оборудование поставили и не смогли правильно его использовать. Ну вот и все. Корабли же тонут в Индийском океане и приближенных территориях. Тонут. Кто их сбивает? Ну никто же назвать не может, да? Даже американцы не могут назвать, кто это делает. Хотя они заявляют, что у них самая лучшая разведка в мире. Ну и Черное море должны тонуть. И тогда быстрее это произойдет. Логистика в данной войне – это одно из средств продолжения этой войны. Не будет логистики – не будет войны. Кроме морского, речного пути, есть еще сухопутный, да, это есть железные дороги, есть автомобильные дороги. Ну, в принципе, специалисты давно уже сказали, что война сама по себе изменилась. Можно, не заходя на территорию противника, полностью его блокировать. В принципе, то, что делает Иран. Вот его прижали, он логистику нарушил полностью, все, и не знает, что с ними сделать. Мы то же самое должны делать.
5: Возможно, сейчас есть ставка на, опять же, мое предположение, в том числе тоже экспертное мнение встречаю, тема с зимой и с электричеством, которое находится в еще более плачевном состоянии, чем минувшей зимой.
4: Ну, давай так, это нарративы, которые звучат оттуда. А я вижу другое. То, что вот в открытом доступе, да, тут не надо никаких разведданных. Соседняя страна Румыния. В связи с нехваткой воды, уменьшение в Дунае, они останавливают атомную электростанцию, ну, потому что не могут охлаждать. И электроэнергию начинают закупать через Молдавию в Украине. Значит, в Украине есть лишняя энергия. Значит, мы не все уничтожили, то, что мы могли это сделать. Значит, зима будет не такая плохая, как они это все рисуют. Это ж картинка на внешний фактор. Какие мы плохие, не даем нормально существовать великой украинской нации, в кавычках. Поэтому помогайте нам больше. Но при этом они торгуют излишками. Если бы этих излишков не было, ну поверьте, никто бы не торговал ни с какой там Молдавией, Польшей или Румынией и не отдавал бы.
5: Может, излишки есть сейчас, а потом уже не будет, потому что потребление больше.
4: А зачем мы тянем, чтобы у них эти излишки были? Ну, есть очень много различных возможностей эти излишки просто перестать переток. Сила Украины, или той части Украины, и России в частности, то, что энергосистема создавалась еще при Советском Союзе. Та власть, она готовилась к большой войне, и она создавала условия при этой войне, как они считали, чтобы система обеспечения могли существовать как можно дольше. Вот за счет этого Украина выживает. Значит, найти нужно болевые точки. Ну, назовем так, болевую точку мы нашли, Одессу, да? Официально вроде бы туда отказываются заходить какие-то корабли чужих государств. Ну, подстанции 750-киловаттные уничтожили все, и перетока с атомной электростанции, которые остались на Украине, они уже деваться не могут. Все, у них уже нету. Ну и тогда, когда наступит зима, тогда посмотрим, как им весело живется.
5: При этом на фоне, вот опять же, всего нами вышеперечисленного есть еще и некая политическая компонента, во всяком случае, если судить по заявлениям официального, так скажем, Киева. Потому что говорят, что не выделяют нам ракеты ПВО не потому, что их нет физически, а потому что, мол, слишком самостоятельными мы стали, хотят нас немножко приструнить, чтобы мы на мир пошли. Вот как в этом направлении ситуация, с вашей точки зрения, обстоит?
4: Ну, то, что они стали более-менее самостоятельными, это понятно. Плюс они стали... они как хвост, который виляет собакой. Они те рагули, которые стали диктовать условия Европы. В Европе это многим не нравится. Поэтому часть военного оборудования им не в том объеме поставляют, как им бы хотелось. Но есть же другая составляющая о том, что ВПК Западной Европы и США просто не успевают восполнять то вооружение, которое используется в боевых действиях здесь, на Украине. Поэтому это факт, это существует. Последние данные, которые были при налете на Киев, что не было сбито ни одна ракета. Они говорят о том, что мы эти ракеты сейчас бережем для охраны каких-то спецобъектов. А если на этот спецобъект не летит, хотя ВПК, я думаю, что еще может быть круче? Может, бордель какой-нибудь? То мы не будем использовать, вы потерпите, граждане Украины. Вот плохая Россия, у них закончится в очередной раз через 3 дня все ракеты. И тогда мы заживем очень хорошо. Нет, этого не будет происходить. Потому что машина, может, не в полном объеме на все 100%, но мы переходим на военные рельсы, мы перешли уже процентов на 70 по восполняемости потерь. Нам есть еще куда расти. И наше преимущество, потому что в основном это все находится на нашей территории. Да, есть какие-то компоненты, которые левыми путями, то, что мы не можем произвести, а необходимо для изготовления того или иного изделия, туда всунуть и покупается. Для этого нужна логистика и время. Но мы восполняем, восполняем и восполняем. Поэтому нужно давить. Понимаешь, гнидуш, с ней же договориться нельзя, да? Его нужно только давить. Или физически, или дустом.
5: Это факт. Вот как раз-таки по поводу нашей промышленности тоже интересный момент, потому что если раньше там, да, говорили, что мы не наносим удары каждый день, потому что, мол, мы не успеваем, то сейчас ситуация изменилась. Сейчас вот В частности, история с Одессой, история с уже ежедневно горящим Киевом, говорит нам о том, что производство вышло на уровень, когда мы способны действительно большую часть выпущенных ракет в тот же день заместить?
4: Не, ну ты правильно замечаешь эти моменты. Если мы говорим с военной точки зрения, в любом случае у нас должен быть тоже запас, да? Мы не можем уже пулять все подряд, и в загашниках у нас ничего не должно оставаться. В любом случае есть НЗ, которая рассчитана, да, боекомплект. Два БК, три БК для выполнения той или иной задачи, но все равно должно быть еще НЗ. Мы его сейчас научились нарабатывать. Мы модернизировали многие вооружения. Они стали более качественными. В принципе, военные западные эксперты это и подтверждают. О том, что даже заявления, которые делают американцы, что очень интересно, именно военные, о том, что сейчас самая боеспособная и лучшая армия в мире – это российская. Они это видят визуально, а не то, что, как говорят политики, да, или проплаченные журналисты. Они говорят как специалисты. Да, получилось, нам нужно было получить пинок. Ну, мы русские, мы по-другому не можем, наверное, да. И после этого мы начали задумываться и делать те вещи, которые нам необходимы в большом объеме. Я бы, наверное, еще бы один момент заметил бы, который произошел. О том, что произошло изменение в военном руководстве. Где было заседание военной коллегии, и президент, как верховный, сделал назначение. Я бы отметил, что назначение это все, назовем, относительно молодых генералов. Это тоже нужно учитывать, потому что война изменилась. Война скоротечна стала, и принятие решения тоже нужно делать очень быстро. Я надеюсь, что вот это изменение, которое происходит в Министерстве обороны, оно сейчас тоже повлияет на театр военных действий. И мы все-таки увидим так, как должна воевать российская, русская армия. Воевать так, чтобы нас боялись, и даже помыслов не было, заявлений таких, да, как один военный в Латвии заявил с сожалением, что Зеленский не отдал приказ убить нашего президента и Лукашенко. Даже вот чтобы этих мыслей не было, понимаешь? Чтобы он как мышь забился где-то под плинтус и там даже не пищал, потому что мы могли бы его там достать. Вот к этому нужно стремиться. Тогда будет и уважение к нации, к русским, к России. А когда уважают, ну тогда и по-другому с тобой разговаривают.
5: Ну, возможно, таким образом он как раз в определенной степени, пока, возможно, недостаточные свои опасения и выражал. Эдуард Александрович, у нас сейчас будет выпуск новостей, мы прервемся, потом продолжим прямой эфир. Общественный деятель, политолог, полковник Эдуард Басурин в эфире «Радио Спутник». Не переключайтесь, скоро вернемся.

0: приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите.
5: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
6: А где тут бродит жираф на озере Чад?
7: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
0: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3

0: оказывается помощь. Ранее он рассказал, что из-за атак ВСУ в регионе поврежден ключевой энергетический объект. Сейчас ведутся сложные многоуровневые работы для восстановления электроснабжения. Система ПВО находится в состоянии боевой готовности и отражают воздушные угрозы. В Ленобласти задержали главу церкви мормонов по делу о финансировании экстремизма. По информации следствия, задержанный уроженец Украины, имеющий гражданство России и Израиля. По данным правоохранителей, в отношении него возбуждено уголовное дело о финансировании экстремистской деятельности. В его квартире и здании общины проходят обыски. Кроме того, задержанного проверяют на возможные связи с иностранными спецслужбами. Кадры задержания можно посмотреть в МАКС-канале «Радио Спутник». Социальные службы Новгородской и Ленинградской областей объединят усилия для поддержки участников СВО и их семей, подписав соглашение о сотрудничестве. Уточняется, что будут проводиться совместные семинары, стажировки и курсы повышения квалификации. Кроме того, речь идет о взаимодействии в вопросах обеспечения ветеранов медицинскими изделиями и протезно-ортопедической помощью, организации психологической и юридической поддержки. Также соглашение предусматривает обмен опытом по вопросам трудоустройства и профессиональной переподготовки с учетом индивидуальных возможностей и потребностей рынка труда. Начальники нескольких военкоматов на западе Украины эффективно повышали показатели по мобилизации. Об этом сообщили в офисе генпрокурора страны. Руководители ТЦК создавали в реестре учетные записи с вымышленными анкетными данными, издавали приказы о мобилизации, а потом и о снятии с воинского учета. Всем трем аферистам уже предъявили обвинения. РЖД представили новый маршрут, международный туристический маршрут «Великий чайный путь». В компании отметили, что этот проект повторяет древний торговый путь 18 века из Китая в Европу. Протяженность маршрута более 5600 километров. Города остановок Улан-Удэ, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург, Пермь и Москва. Проект поддерживают 7 регионов. К нему уже готовы присоединиться 19 субъектов от Забайкальского края до Санкт-Петербурга. Сборная России по футзалу разгромила команду Таиланда в заключительном туре международного турнира в Бангкоке. Встреча прошла в четверг и завершилась со счетом 7-1. В турнире с участием сборных России, Таиланда, Афганистана, Вьетнама и Новой Зеландии россияне заняли первое место, набрав 8 очков в 4 играх. Пока это все новости к данной минуте. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM.
2: 19.33 в российской столице. Продолжаем вечер на радио «Спутник». В студии Михаил Алимов. Всех приветствую. С нами на связи продолжает оставаться общественный деятель, политолог, полковник Эдуард Басурин. Эдуард Александрович, еще раз здравствуйте.
3: Еще раз добрый вечер.
2: Мы с вами говорили в прошлой получасовке, в том числе о том, что современная война, она меняется. И вот у меня к вам такой вопрос. На Украине активно привлекают к ведению боевых действий лиц гражданских, каких-то предпринимателей, медийных людей в какой-то степени. И насколько эта вещь эффективная, когда вот в военную сферу привлекаем людей сторонних, может, у них там взгляд какой-то свежий, не зашоренный, и не стоит ли нам, в том числе и у противника, учиться такому?
3: Да нет, хорошему всегда нужно учиться. Иногда противник тебе показывает твои недоработки. Их нужно выявлять и перенимать этот опыт. Только опыт, который подходит больше к нам. Миш, ты говоришь о вещах чуть разных, да? Угу. Привлечение к чему? К ведению боевых действий, изготовлению тех или иных вооружений или материалов, необходимых для ведения войны. Это одно. Медийность, ну, в принципе, они давно это делают. Они стараются тем самым консолидировать свое общество. Я думаю, что не грех и нам здесь чему-то поучиться и перенять у них опыт. Монополия на все, она не всегда бывает полезна. Ну, не просто же поговорка появилась по поводу левши. Наш так, персонаж, да, в принципе, не выдуманный, который и блоху смог подковать. Но для этого нужно было к нему обратиться, в него поверить. Когда перестали в это верить, все,

0: одна из причин проигрыша Крымской войны о том, что мы оставали вооружение. Монополист не давал возможности совершенствовать то вооружение, которое существует. А вот эти системы беспилотные, они совершенствуются фактически каждый день. Да? И находить способ, при котором этот беспилотник будет долетать до той цели, на которую мы определили, и для этого нужно обратиться к гражданскому, который поможет это сделать, что в этом плохого. Я наоборот считаю, что это нужно делать.
1: Говоря как раз о беспилотниках, коллеги из «Нью-Йорк Таймс» опубликовали материал про две войны, так называемые, когда, с одной стороны, речь идет о традиционном формате ведения боевых действий на непосредственной земле, так и второй фронт, который обеспечивается господством в воздухе. Вот как сейчас Россия про землю? Это понятно, мы наступаем, Министерство обороны каждый день нам говорит об освобождении, взять и под контроль новых населенных пунктов, а вот фронт, который связан непосредственно с небом. Вот здесь как мы себя ощущаем?
0: Я думаю, здесь у нас паритет. Нельзя говорить, что мы в чем-то их опережаем, они отстают. Есть то же самое. Они в чем-то нас опережают, мы в чем-то отстаем. Поэтому и линия фронта движется не так быстро, как нам бы хотелось, да? Потому что у них есть возможность, испытывать новые виды вооружения. Б. Они привлекают, как ты говоришь, гражданское население, которое с детства играл в игрушки. Ему дали джойстик, и теперь эта игрушка стала боевой единицей. И он может управлять на большом расстоянии от ТВД, театра военного действия. Поэтому господство в воздухе – это одна из слагаемых победы. Если мы сможем создать условия, при которых мы будем господствовать в воздухе, тогда День Победы приблизится намного быстрее, чем мы даже можем себе представить. Пока этого нет. Вот смотри, недавно были хорошие продвижения у нас в районе Славянска. А сейчас об этом никто не говорит. Линия фронта там чуть замерла. Да, идут боевые действия, но мы не можем теперь продвигаться с той скоростью, как продвигались до этого. Они подтянули резервы, они стали применять новые виды беспилотников, которые в большом количестве все время на Украину завозятся. Это как испытательный полигон, где весь мир испытывает то вооружение, которое они считают возможным победить в новой войне. Война сейчас, она как гибридная. Без земли нельзя победить. И без воздуха нельзя победить. Может, война будущего и будет, там она только чисто в воздух, да? Но на данный момент даже большее количество стволов артиллерии, которые сейчас у нас есть, нам помогает продвигаться в том числе. От артиллерии отказаться, вроде бы это архаика, да, это прошлый век. А оказывается, без артиллерии невозможно делать продвижение на земле. Артиллерии у нас сейчас намного больше, чем у противника. И он это бьет тревогу, потому что нехватка стволов, нехватка снарядов, плюс качество, в чем было сильно советское, российское оружие. Что мы создавали вооружение не такое дорогое, и которое можно было использовать чаще, чем западное. Вот за счет этого мы тоже сейчас побеждаем. Но сказать о том, что мы победили в воздух, я бы сейчас не утверждал. Я бы сказал, у нас сейчас паритет.
1: Касаемо как раз-таки тех возможностей, которые есть у нас в ближайшей перспективе, потому что противоречивые новости, я считаю, связанные с поставками снарядов, с, в принципе, участием Европы в конфликте. С одной стороны, нам наш посол по особым поручениям МИД Российской Федерации Родион Мирошник говорит, что Европа пока не нацелена на достижение мира, что вот нам нужно готовиться к длительным боевым действиям. С другой стороны, в одном из информационных агентств западных, Bloomberg, по-моему, писал, была новость о неких тайных переговорах экс-чиновников со стороны Российской Федерации и ряда европейских стран как раз-таки по поводу урегулирования. Вот это нам говорит о том, что в Европе сейчас нет единой позиции, или о том, что все-таки отдельные какие-то все-таки персонажи сохранили разум и пытаются что-то в мирную сторону предпринять?
0: Ну, смотри, я с Родионом в чем согласен? О том, что война не закончится после того, как подпишут мир. Но она не закончится, она будет продолжаться. В первую очередь, она продолжается в нашей голове. Пока мы сами не осознаем свою силу и мощь, и величие, как нации, как страны, эта война и будет продолжаться. Ну, я не знаю по поводу X. Насколько я читал эту новость, Bloomberg писал о том, что представители с Российской Федерации, а экс, не экс, я не знаю. Но я думаю, в любом случае это идет прощупывание, да? Европа тоже как бы не едина на данный момент. Это наш плюс. Европа тоже пытается выйти из этой ситуации, в которую они сами себя загнали. Поэтому я считаю, что они ищут возможность для переговорной площадки или переговоров как таковых. Но я подозреваю, что они ведут переговоры с своей позиции. Они нас не слышат. Они считают о том, что мы можем, получив взамен, допустим, разрешение на торговлю, да, теми полезными ископаемыми или товарами, которые мы производим, нам дадут возможность торговать по всему миру, и все. И мы с этим согласимся, и с нами потом можно делать что угодно. Скорее всего, в этом идет. И знаешь, я знаком, считаю, с выдающимся человеком, Выдриным Дмитрием Игнатьевичем, который сказал интересную вещь о том, что с кем мы в Европе можем сотрудничать. И вот он называет фамилию премьера Италии Мелони, потому что она с Сицилии, и она, ну, как он говорил, у нее есть кровь мафии. А почему с ними? Потому что для того, чтобы делать деньги, мафии нужен мир. И поэтому с ними можно иметь дела. А с этими торгашами дело никаких иметь нельзя, потому что они считают, что деньгами все меряется, все можно купить. И продажность некоторых людей, которые ради денег готовы торговать не только своей совестью, а и родиной, таких же тоже же не существует. И вот они прощупывают, пытаются таких найти. Но сам по себе о том, что переговорный процесс не останавливался, но наш президент об этом все время говорит. Просто есть площадки, о которых, ну, не принято говорить. Ну, а на Западе, может, они это и раскрыли данные. Кстати, перед этим это сделал Алиев, президент Азербайджана, что на территории Азербайджана вели якобы переговоры представители Германии и России. Но подтверждения ни с Германией, ни с Россией не было. Подтверждение о том, что, я думаю, их и не будет, что ведутся какие-то переговоры. Но я думаю, определенные политические силы Европы ищут возможность выйти с того бардака, в который они себя засунули. Они просто смотрят чуть вперед, что будет завтра, что будет послезавтра. И пытаются найти вот этот компромисс, но опять же, они ищут компромисс на своих условиях. А в данном случае нам это не подходит. Условия должны быть только наши. Понимаешь? Мир может наступить только после победы. Но победа не только физическая. Победа должна наступить еще в нашей голове. О том, что об этом и президент все время говорит. Мы должны переломить вот это понятие либерального устройства общества. Когда ты потребляешь и ждешь, когда тебе все принесут. А мы должны вернуться к обществу, когда ты ради величия своей страны должен идти на определенные жертвы. Но это не, я не всегда говорю о том, что жертва – это не смерть, да? Это отказаться от того уровня жизни, по которому мы привыкли. Ради величия всей страны. Вот тогда, я считаю, и наступит тот мир, и та победа, о которой говорил наш президент.
1: Ну, это не все могут быстро перестроиться, а кто-то и, в принципе, не способен. Это уже личное дело, наверное, каждого. По поводу как раз политических процессов, связанных с Украиной, мы обсудили то, что происходит в Европе. Не менее интересные вещи происходят и внутри, или, по крайней мере, очень рядом с самой Украиной, потому что внезапно господин Залужный из Лондона расточает комплименты Российской Федерации на том, что Россия нашла ответ на военные нововведения Украины. это попытка все-таки вернуться в политический процесс украинский, потому что я тоже недавно читал любопытный опрос, связанный с рейтингами, хотя как может быть опрос на Украине в тех условиях, в которых она существует, быть репрезентативным, это отдельная тема для дискуссии, но тем не менее, рейтинг Залужного в Украине, на Украине, сейчас выше, чем у Зеленского. И это попытка спихнуть косяки текущие, что, мол, не я у власти, поэтому вот Россия уже нашла на все ответ?
0: Не, Миш, ты берешь поверхностный айсберг. Если опускаться к подошве, там намного все серьезнее. Во-первых, если брать заявление о том, что мы воюем лучше, чем Украина, это взгляд военного. Ну, можно ему в этом плане поверить, потому что он знает, о чем говорит. Но здесь вторая составляющая. Он говорит о том, что не в открытую, но он намекает, что ту помощь, которую вы нам оказываете, не получится победить Россию. Чтобы ее победить, нужно эту помощь удвоить, утроить, может, 10 раз больше сделать. Вы должны делать больше, тогда есть шанс, как они считают, победить Россию. Но Россию победить невозможно. Но президент сказал, ну нельзя победить страну, которая имеет ядерное оружие. Ну невозможно. Здесь нет победителей. Поэтому на Залужного не нужно смотреть о том, что он мессия. Нет. Залужный выполняет свою определенную миссию. В политике, там он из политики никогда не уходил. Я думаю, что его время еще придет, когда в Англии посчитают о том, что Зеленский выполнил полностью свою миссию, его нужно убирать. Вот после этого Залужного или, может, кого-то другого поставят на его место. Но при этом они друзьями не останутся. Они будут такими же врагами, идейными врагами, которые будут делать все и пакостить России до конца своей жизни. Где бы они ни жили и какую должность бы они ни занимали.
1: Да, и, возможно, это все произойдет уже достаточно в близкой перспективе. Опять же, если мы будем верить публикациям западных СМИ по поводу очень тяжелой зимы в Киеве. Но это, опять же, тема для отдельной дискуссии. Теперь пришло...
0: Давай я добавлю чуть-чуть, Миш. Угу. Вот ты начал говорить за Киев, да? Вот есть интересный факт. Это из Киева. Люди, которые до этого туда переехали и жили, они считали, что там очень комфортно. За последние две недели количество обстрелов территории города и близлежащих населенных пунктов усилилось. И теперь эти люди оттуда выезжают, потому что им стало некомфортно, страшно. Они перебираются куда-то подальше, в глубину Украины, маленькие поселки, деревни. Там тоже эти подвижки происходят. Но это мы заставили сделать, это не они делают. Вот почему я говорю, что когда мы проявляем силу, мы тем самым заставляем противника или государство играть по тем правилам, которые диктуем мы, а не которые диктуют нам.
1: Да, и это напрямую отражается в том числе и на настроениях в обоих обществах, что в российском, что в украинском. Я хотел спросить у вас по поводу позиции Вашингтона, потому что сейчас она как будто бы несколько неопределенная, потому что раньше Трамп говорит, да, мы вам там чуть ли не лицензию для патриотов дадим, сейчас нет, мы кому попало эти лицензии не выдаем, нам самим не хватает, у нас вон с Ираном еще не все закончено. Плюс есть еще, опять же, позиции Марко Рубио, который говорит, что мы не совсем нейтральны. Вот какую позицию сейчас занимает Вашингтон?
0: Ну, там, наверное, три позиции. Трамп — это одна. Рубио думает о перспективе назначения или выбора президента в следующую каденцию, которая будет, да, и демократы. Но заявление, которое делает Трамп, ну, очень много всяких. Единственное, в чем он с ними согласен, что передавать никто ничего не будет. Во-первых, лицензию не передает государство Америки. Да? Это частная собственность. И уже военные компании, которые производят тот или иной вид вооружения, заявили о том, что они никому ничего давать не будут. И приказать им никто не может. Это первая часть. Вторая часть, что на Украине, что бы ни говорили, но создать условия для сборки высокоточного оружия, ну просто нет. Ну нет этого. А вовлеченность Америки, ну, Миш, я до сих пор уверен, что многим это не нравится, да, очень штамп стали накладывать журналисты дух Анкориджа, а он-то еще живой. Я уверен, что те договоренности, которые обсуждали наедине два президента, они выполняются. Может, не так, как бы нам хотелось, но они выполняются. И они выполняются Трампом. Потому что последнее заявление, которое он сделал, он уже сказал в открытую, и, в принципе, министра как там, войны подтвердил, что количество вооружения, которое поставляется на Украину, уменьшилось кратно. Да. Может, мы что-то недовыполнили? Это тоже нужно брать во внимание, что, допустим, по разным причинам мы не смогли зайти в глубину территории Украины на то расстояние, на которое, допустим, была договоренность. Это вина Трампа или это вина наша? Поэтому отношение к Трампу, оно двоякое. Но я считаю, что дух Анкориджа, он до сих пор существует и выполняется Трампом. А вот Рубио здесь уже сложнее, он моложе. Он смотрит, как он будет жить дальше. Но американское общество, оно тоже неоднородное. Они же тоже устали от войны, они тоже устали от того, что они стали жить хуже. И на этих страхах играют очень серьезно. Поэтому он пытается угодить всем, а всем угодить невозможно. Нужно выбрать какую-то сторону. Или с нами дружить, или с нами воевать. А на двух стульях посидеть? Ну, Янукович посидел. Теперь стульев нет, и Януковича нет. И таких примеров-то много, да? На двух стульях нельзя сидеть. Они думают, что они смогут это сделать. Не получится. Нужно в любом случае будет выбирать ту или иную сторону. Они же не просто говорят о том, что самая главная угроза, которая сейчас существует, это Юго-Восточная Азия, Китай. А справиться с Китаем без России не получается. Россия не хочет. Значит, нужно искать какой-то компромисс. Ну, поэтому посмотрим. Ну, давай так. Все, опять же, зависит от нас. Как мы решим эту проблему с Украиной на Украине? После этого и будет понятно, как будет вестись дальше диалог. Будут закрытые встречи или открытые встречи в Европе или в каких-то других странах мира? И о чем с нами будут говорить? Это будет Ялта очередная? Или это будет там Ташкент? Кстати, очень хорошее место. Самарканд. Идеальное было бы место, где можно было бы встретиться и обсудить те или иные вопросы, которые сейчас насущны во всем мире. Поэтому мы должны своими руками свое счастье сами делать, а не ждать, когда за нас это кто-то сделает.
1: Вот говоря как раз о делах, во всяком случае, опять же, если верить NBC News и их источникам, сейчас Соединенные Штаты разрабатывают новую ядерную доктрину с акцентом на применении тактического вооружения малой дальности. И утверждается, что это делается на случай войны с Россией или Китаем. Вот в этом направлении применения ядерного оружия я сегодня уже тоже в эфире с экспертом обсуждал, что в дальнейшем он не исключил и применение ядерного оружия в годах в 30-х.
0: Миш, ну а здесь ничего нового нет. Это мы возвращаемся к старому, хорошо забытому. Когда разрабатывалось, что в Советском Союзе, что в Америке, это снаряды, начиненные ураном. Американцы хотели даже сделать гранаты, но они поняли, что на тот момент технически это невозможно сделать, и урон себе будет такой же, как и противнику. Просто, видать, технически они смогли решить эту проблему, но это старая история. Стрелять из всего, что можно донести тот или иной вид боеприпаса по противнику, это малое расстояние, там 20-30 километров, и мощность заряда, чтобы была небольшая. Ну, в принципе, а что менять доктрину? Ну, большой дубиной помахать не получается. Они не могут выстрогать ту дубину, которая есть у нас, да? Ну, нету сармата у них, нет воеводы. Они это признают. И сделать пока они это не могут. Они не могут сделать Посейдон. Много чего не могут. Поэтому они считают, что таким образом они смогут влиять на миропорядок и такой вид вооружения передавать своим сателлитам, которые могли применять его сами. Они, как всегда, были бы в сторонке, потом потирали бы руки и считали бы барыши.
1: в условиях современной войны, когда мы там можем за много-много километров друг дружки попасть, насколько, в принципе, эффективно тактическое малое ядерное оружие, когда вот помимо безусловного фактора психологического, потому что, опять же, все знают, какие последствия, а вот в реальности, когда удар нанесен, насколько велик ущерб именно вот в рамках военных действий?
0: Ну, если мы говорим о применении тактического оружия, то в любом случае это ущерб, да, в зависимости только от боезаряда, радиус поражения. Но всегда есть последствия. В данном случае военные всегда понимают, что будут последствия. Ну, давай так. У нас опыт в жизни был в нашей стране. Да, той большой Советский Союз, Чернобыль. Это была катастрофа, да, это была не война. Но взрыв реактора и воздушная масса, она пошла же эллипсом за счет роза ветров. И она же накрыла Европу очень серьезно. Белоруссию, Европу накрыла. Да, что же полетело? А куда сейчас это полетит все? Понимаешь, это можно было поиграться в эти игры на какой-то другой планете. Или там, допустим, в Австралии. Это отдельный континент, да? Где ты повзрывал-повзрывал небольшие заряды, и они там и остались. Но этот континент остался мертвым. Там, где живут люди, всегда будут последствия. Вода. Почва. А это влияет на нашу жизнь. Ну, давайте тогда все уйдем под землю. В принципе, как говорили фантасты, будем жить под землей, а наверху пусть творится непонятно что. Но еще раз говорю, что американцы пытаются тем самым показать свое величие в производстве новых видов вооружения. Но это все старое. Это все старое. Да, технически мы тоже не могли что-то создать. А сейчас то вооружение, которое сейчас существует, это разработки Советского Союза. Потому что те температуры, те скоростя, то
1: влияние... Эдуард Александрович, у нас буквально 10 секунд остается. Мы понимаем, да, что вот это заявление, оно скорее для непосредственной публики. Благодарю вас за беседу. Эдуард Басурин, общественный деятель, политолог, полковник, был в эфире «Радио Спутник». Для вас также работал Михаил Алимов. Выпуск новостей.
2: Проект курса о русском языке в вузах. Контекст. Изучение социальных и правовых аспектов использования языка могут ввести в высших учебных заведениях на территории всей страны. Пилотный проект в ряде университетов запустят в 2027-2028 учебном году. Его подготовил Санкт-Петербургский государственный университет. В рамках программы студенты будут изучать сферы применения русского языка и вопросы государственной политики в этой области. Кроме того, курс «Русский язык как государственный» будет способствовать развитию грамотности и общей эрудиции у будущих специалистов. Владимир Путин поручил реализовать комплекс мер по поддержке русского языка, в том числе проанализировать, насколько школьные учебники по языку и литературе соответствуют заданиям в ЕГЭ, и подготовить проекты президентских указов о создании организации «Российское пушкинское общество» и установлении Дня детской книги. Русский язык как государственный позволяет обеспечивать единство многонационального государства, развивать общее коммуникативное пространство, гарантировать доступность официальной информации для всех жителей и поддерживать высокий уровень культуры и образования. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Кирове 8 вечера, в Оренбурге 22:00. В студии Наталья Бут. Здравствуйте в этом выпуске. Украина стала мировым экспортером террористического опыта. Италия усилила проверки въезжающих из Испании. Клюшка Овечкина продана на аукционе за 940 тысяч рублей. Теперь подробнее. Аэропорт Шереметьево исключили из перечня стратегических предприятий. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. В документе говорится, что государство после исключения авиагавани из этого списка должно получить специальное право на участие в его управлении. Кроме того, российский лидер поручил правительству при отчуждении акций Шереметьево предусмотреть условия о запрете их будущей передачи под контроль иностранцев и о модернизации мощностей аэропорта. Введенные в Великобритании антироссийские санкции не привели к желаемому стратегическому поражению России. Они оказались бессмысленными. Об этом заявили в посольстве России в Лондоне. Там добавили, что антироссийская санкционная кампания лишь усугубляет эрозию международной торговли, свободы судоходства и финансовой стабильности. От действия Лондона страдают рядовые потребители, включая подданных Соединенного Королевства, добавили в депмиссии. Напомню, ранее Британия расширила антироссийский санкционный список на 19 позиций. Более 800 километров региональных и местных автомобильных дорог, ведущих к спортивным объектам, обновят в России по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в этом году. Об этом сообщил Минтранс. Там отметили, что эта работа носит системный характер, поскольку улучшение условий для занятий спортом в стране названо важной задачей правительства. В прошлом году в нормативное состояние привели 225 участков региональных и местных дорог. В этом году дорожные работы планируется провести на 194 таких участках. Украина превратилась в источник нелегальных поставок оружия и в глобального экспортера опыта в сфере терроризма. Об этом рассказал заместитель главы российского МИДа Дмитрий Любинский. Он отметил, что киевский режим срастается с организованной преступностью в Европе и группировками террористов от Африки до Юго-Восточной Азии. Дипломат отметил, что опыт международного сотрудничества по борьбе с терроризмом нужно применять и против террористической угрозы киевского режима. Итальянские власти временно ввели проверки документов и других удостоверений личности для рейсов из Испании в связи с миграционным кризисом в испанской Сеуте. Отмечается, что эти меры не препятствуют прибытию испанских граждан в Италию, но требуют от некоторых пассажиров пройти проверку пограничной полиции, прежде чем покинуть аэропорт. Массовая попытка мигрантов из Марокко проникнуть в Сеуту произошла 31 июля. После этих событий испанские и марокканские власти продолжают устанавливать местонахождение участников инцидента и выяснять судьбу пропавших без вести. Клюшка капитана клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина продана на аукционе за 940 тысяч рублей. Деньги с продажи поступят в благотворительный фонд. Вот Овечкину в сентябре исполнится 41 год. Он представляет Вашингтон с 2005 года. В июле россиянин подписал с Capitals новый однолетний контракт. Форвард считается рекордсмером НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. Всего их 929. Пока это все новости к данной минуте. Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Словом по столу.
2: Мы начинаем, друзья. Здравствуйте. Здравствуйте, Лукае.
3: А знаешь, что самое смешное? Что я все время беру два комплекта одежды, чтобы переодеться на второй эфир, и забываю.
2: А потому что это не нужно. Потому что никто не вспомнит.
3: В чем ты был неделю назад?
2: Ну да.
3: Мне самому неприятно.
2: Лукае, Петр Лидов, Дмитрий Кравченко. Поэт.
3: Поэт. Привет.
2: Хотя с виду, вот, кстати, Маяковский, между прочим,
4: Но он чуть поменьше, чем я был.
2: Кстати. Но памятник Маяковскому...
3: Он больше, чем ты.
2: Производит впечатление. Памятник, да. Кто-то сказал про этот памятник, что Володя никогда не был боксером, глядя на этот памятник. Что он, типа, преувеличил. Ну, там у нас вообще в памятниках и Ленин тоже. Он здоровый мужик-то, в общем, а был-то, в общем.
4: И Маяковский 190 практически был. 188.
2: Ну да, он вроде бы бой скорее был в худобу, скорее, чем вот, вот в эту...
3: Да. Но в стихах рассказывал про себя, что нет. А как это получилось? И борец... Спортсмен, да, еще и поэт.
4: Ну, поэт от Бога, а борец от неизбежности. От жизни, да. Нет, ну, у нас просто...
3: Это чтобы тебе за твои стихи лицо не били?
4: Скорее наоборот, просто чтобы лицо не били, а потом можно было стихи читать. Да нет, ну, тяжело было, город маленький был, надо...
2: Какой город?
4: Армавир. Ага. Надо было как-то за себя стоять, а у нас было два вида спорта основные в городе.
3: А чего это Армавир, маленький город? Я был в Армавире.
4: 120 тысяч.
3: Да?
2: Большой, да?
4: Небольшой. Очень маленький, уютный.
3: Я,
4: ну,
3: там, я не был в Армавире. Я поэтому там был.
4: Да.
3: Меня тянет в эти мои места.
4: Да. Поэтому надо было выбрать.
2: А чем хорош Армавир? Я вот
4: чем хорош Армавир?
2: Да, кроме названия.
3: Ну, южный город.
2: Ничего не знаю.
3: Он рядом с тобой на российском.
4: Переводится как «Долина ветров». Армавир. Вот очень уютный, очень маленький город.
3: С армянского?
4: Кстати, я не знаю, с какого, надо уточнить. По-моему, нет. Туда же пришли черкесага, и поэтому я думаю, что откуда-то вот с того чего-то.
3: Да?
4: Ну ладно. Да. Приезжайте к нам в Армавир.
3: Там вот. Хорошо. У нас там виноградники уютно. Были.
4: Очень уютно. У нас хорошая кухня, у нас мясо на каждом углу жарят.
3: Да, подтверждаю.
4: Да.
3: И, кстати, сразу наливают.
4: Там, и сразу жарят. Наливают, да. Даже можно...
3: Я еле выжил. Очень гостеприимно.
2: Значит, рассказываю вам. Название города Армавир происходит от имени древней столицы Армении. Армавира.
4: Вот так. А то, что дали на ветров?
3: Это ты сам придумал.
2: Это здесь не написано.
4: Значит, брехня.
2: Черт узнает. Но это вот первое, что...
4: Нет, город Армавир в Армении тоже есть. Это город побратим.
3: Скажи еще раз. Значит, брехня.
2: Нет, он, может быть, по-армянски и есть «Долина ветров».
4: Значит, все это брехня.
2: Нет, нет, вот почему? Почему древняя столица Армении не могла быть?
4: Нет, нет, я еще говорю, ветров. Древняя столица Армении Армавир – это город побратим. И, естественно, он имеет какое-то отношение к нашему Армавиру, но именно Армавир переводится как «Долина ветров», город ветров.
2: Красиво.
4: У нас там ветра дуют жуткие.
3: Меня устраивают...
4: Оба варианта.
3: Оба варианта. А ветра я не заметил, потому что там такие добрые люди, как... Я просто выжил.
4: Это да.
3: Не
4: это
3: знаю. Да. Ты, видимо, мне кажется, из-за их доброты и решил.
4: Я просто не пил до того, как я жил в Армавире, а потом я уехал. Ну, то есть я лишь в 17 уехал в Ростов дальше жить.
3: Боженька спас тебя.
4: Да, до этого времени я не пил.
2: А почему ты поехал в Ростов, а не в Краснодар?
4: Потому что в Краснодаре были друзья и родственники.
3: А ты их не любил?
4: Нет, ну батя такой говорит, там будут заботиться, тебе будут помогать, давай-ка в Ростов, там никого нет, езжай сам жить. И я вот...
3: А это что, какая миссия была, проверить, как ты выживешь, не знаю.
4: Ну, типа того, да.
3: Это 18
2: лет? Кто круче-то, вернее, что, Ростов или Краснодар?
4: Что, круче?
2: Да.
4: Я Краснодар не люблю. И хоть я из Краснодарского края, я люблю наш край и все, что с ним связано, но Ростов...
2: Ну, это же вижу. Соперничество, да, такое, регионального масштаба?
4: Последние лет 10 уже нет. Уже нет? Краснодар давно выскочил на передовую позицию.
2: Серьезно?
4: Ну, конечно.
2: За счет чего?
4: Да, за счет многих факторов.
2: Нет, ну, Галицкий стадион, парк, понятно. Да,
4: Галицкий понятно. А в целом Краснодар очень сильно расстроился по району. Кто-то где-то, я видел, что кто-то назвал Краснодар станицей, что типа, кто? Лебедев, по-моему, кстати. Да? Где-то он сказал, Краснодар — это станица. Может, он там не был никогда просто. Нет, очень сильно расстроился.
3: Нет, он тогда возмущался, что это расстройка нелогичная.
4: Ну, там пробки жуткие там в Краснодаре, вот вообще невозможно.
2: Я ездил тут на футбол в Краснодар, когда московская «Динамо» могла стать чемпионом.
3: Я могу попасть туда. А что ты меня не позвал?
2: Мы, по-моему, не были знакомы тогда.
3: А, да?
2: Поэтому, да. Это было уже 3 года назад.
4: Прокатило.
2: А Краснодар, я помню, у нас там, я работал раньше в табачной компании, там была фабрика, краснодарская табачная фабрика. Я в 90-е, в 2000-е там бывал. И мне казалось тогда, вот, что Ростов, он как бы, конечно, помощнее.
4: Ну, Дон Табак тогда же был.
2: Дон Табак был в Ростове.
4: Дон Табак был в Ростове.
2: А, ну эти, он из этих.
4: Из этих, да.
2: Из этих.
4: Мы за наш продукт.
2: Ну, он все равно продукт в общем.
3: Я хочу сказать, что я люблю оба эти города.
2: Просто у меня ощущение, извини, что перебиваю, от Краснодара, вот оно какое-то то осталось, что он такой немножко более, может быть, какой-то уютный, но Ростов, он вот Ростов, там Левый берег уже был, там вот этот корабль стоял.
4: Когда ты поживешь в Ростове, ты понимаешь вот этот кайф и уют города. Для тех, кто хочет понять, что такое Ростов, нужно посмотреть сериал «Юз». Он вообще не про Ростов. Вообще не про Ростов. Сериал, хотя не снимает про Ростов, но стоит посмотреть «Юз» для того, чтобы понять вот по дыму, как существуют ростовские люди. Что это вообще такое?
3: Сериал просто один из лучших.
4: Жалко, что не про Ростов, ребят. Ну, что вы сняли?
3: Я, может быть, и к лучшему.
4: Может быть,
3: тема, которая поднимается в этом сериале, не надо славы этому городу. Но я люблю оба эти города, я люблю там гулять. Прям гулять в прямом смысле, и гулять на вечеринках. И Крас, и Ростов. В Краснодаре я жил 2 месяца. Я открывал там магазин разливного пива, когда это только бум начался. Это далекий, по-моему, даже...
5: Магазин разливного пива.
3: Магазин, да?
4: Меня в этих магазинах разливного пива всегда название радует. Давай угадаю. Пивмастер, пивотрубопровод.
3: Слушай, я не знаю, как он получился.
5: Поэт, видишь, уже начал цитировать и, так сказать, название.
4: Реально, ты идешь пивмастер, пивстоп, пивотрубопровод. Ну вот все подряд, что у тебя было.
3: Я расскажу, это грустная история, потому что я поссорился с партнером, он меня кинул на деньги, я 2 месяца его открывал, и перед самым открытием, я не знаю, как он их назвал, меня выкинули из этого бизнеса.
5: А что такое, можешь объяснить, что такое?
3: 11-й год, пиво продается в супермаркетах, но начинается бум магазинов, куда приводят бочковое пиво, типа как бар, но цены ниже, чем в баре, потому что можешь домой купить и баклажку, и 5-литровую, и в банку, как в Советском Союзе. Там огромное количество закусок. И они начинают...
5: А ты с собой тоже берешь?
3: Ты можешь с собой, и можешь прямо там попить.
4: Да, тут рыбка стоит, тут
3: 25, сухарики. Да. Можешь там выпить, ну, такие советские наливайки. Не знаю, почему-то они в 11 году какой-то огромный бум, они открываются как грибы после дождя, и в Москве все поделено, и я решаю, я отработал в Сочи в клубе «Платформа», накопил определенную сумму денег за лето, и у меня
5: друг... Который «Платформа», который в море вот это?
3: Да, на сваях.
5: Я там был.
3: А я там работал очень продуктивно.
4: А почему ты у меня на подкасте неинтересные истории рассказывал, сейчас что-то интересное рассказываешь?
3: Какие вопросы задавал, я на такие вопросы тебе и отвечал.
4: Продолжай.
3: Я могу эти истории вообще из головы выдумывать. Может быть, это и не было. Как ты это сейчас проверишь?
5: В Краснодаре ты был?
3: В Краснодаре я был.
5: Какая главная улица?
3: Красная, конечно же, которая перекрывает каждый выходной. В Краснодаре я был много раз и после этого. Великолепный город. И потом уже где-то там денег не было, меня кинули, а потом я еще приезжал с деньгами. Но ни разу я не был на этом замечательном стадионе. Это прям моя мечта. Поехать.
5: Я был на стадионе. «Динамо» проиграло, чемпионом не стало.
3: Ты все равно напился.
5: И ждать еще... Не, я за рулем ехал. Кстати, машину в Ростове оставил.
3: А сейчас они как, есть шансы?
5: 50 лет прошло последнего раза. Я тогда уже был маленьким мальчиком, даже помню. Ну ладно, не будем о грустном. А после Ростова чего? Там закончил?
4: Сюда. Все?
5: После
4: Ростова сюда, в Москву.
5: Очень в Ростове. А что закончилось, не секрет?
4: Я закончил экономику, закончил юриспруденцию, аспирантуру по экономике и актерская. И свалил в Москву.
5: Это все в одном месте было? Или...
4: Не-не. Ну вот первые три в одном, да, в Риме. Ростовский государственный экономический университет, альма-матер. Люблю. Очень крутое образование, очень крутые люди, крутые знакомства. В целом школа жизни была достаточно хорошая. Но когда я выполнял родительский долг, получил образование экономиста и юриста, я пошел заниматься тем, чем хочу. Пошел на актера учиться.
3: А ты еще пошел актерское?
4: Я тебе говорю, вот я закончил экономику, параллельно юриспруденцию. И потом аспирантуру закончил. И пошел на актерское.
3: В какой вуз?
4: Там не вуз, там при театре была школа, школа-студия. Я вот ее закончил и свалил в Москву.
3: Кто не смотрел контент Дмитрия, он сначала в каком-то образе не очень там, воспитанного человека, гопников.
4: Да ладно, это деревенский пацан. Такой недалекий. Пацан. Недалекий деревенский пацан, да.
3: Ну да, такой. И он в чат-рулете с женщинами разными общается, а потом начинает своим бархатным голосишком читать стихотворение. Женщины текут. Там просто такие есть кадры, как женщины текут вот так.
5: Я очень люблю чат-рулетку смотреть. Да. Кто там умеет вот это все делать, потрясающие чуваки бывают.
3: А ты не натыкался на его
5: как? Нет,
3: не. Ну, я думаю, что ты когда увидишь.
5: В Инстаграме, прошу прощения, да. А нет, что, ну, признана сеть в Инстаграме, в
4: сети,
5: признана экстремистской в Российской Федерации.
4: Все так. Мы примерно так с Андрюхой познакомились.
3: Да, я залипал на его стихи просто, потом что я сам же тебе написал.
4: Ты выложил меня, и мы списались, я говорю, спасибо большое, а ты говоришь, да, я тебя смотрю, класс, и что-то заобщаешь.
3: Я просто один раз залип на его канал, как он, эти бедные девушки, услышат этот голос, когда он улыбает меня, он читает им стихи, они такие просто в зоне завороженные.
4: Да. Реакции абсолютно разные бывают. Тут вплоть начинает от того, что вот оно прям видно, как в кадре тает, до каких-то вот таких эмоций, а есть те, кто вот прям по нулям вот сидит, он сейчас еще и нахер пошлет.
5: Стихи свои читаешь? Или
4: любые? Свои, классиков. У меня большой багаж знаний.
3: Да, он вступает.
5: После аспирантуры.
3: Да. Ездит.
4: После аспирантуры это
5: растут,
4: естественно.
3: Юриспруденция. Или юрис.
4: Не, аспирантура по экономике была, кстати.
3: А, да ладно.
4: Да. Юриспруденция это параллельно было. Только я ни разу не воспользовался.
3: Женщиной?
5: Ну, а как ты не воспользуешься? Она же где-то там сидит в другом месте.
3: Нет, я думал, что он про образование. Ну, давайте продолжим эту тему.
4: Я про образование, да.
3: Нет, но мы вдвоем сразу.
5: Нет, слушай, я сразу про женщин. Как вас, почему же не воспользовался? Прочитал и все, что ли?
4: Кстати, что...
5: А было вот что-нибудь там?
4: Что интересно, практически всех, вот кто мне попадается в реакциях, я приглашаю, узнаю, из какого они города. Я говорю, я в ваш город приезжаю, там, тогда-то, тогда-то с концертом. Приходите. Все, да, да, мы придем. И все, и мы выключаемся.
5: Хоть бы одна, понимаешь.
4: И никто не пришел.
3: Откуда ты знаешь, что их там в зрительном зале все?
4: Чтобы ты понимал, почему никто из них не приходит, они даже не спрашивают, как меня зовут. То есть я говорю, встретились, там реакции, ля-ля-ля-ля-ля, прочитал стихи, суперзвук, приходите на концерт, они хорошо, и переключаются. Ни как меня зовут, ни что я... Да, хорошо, мы придем.
3: Ну, очень тяжело людей из онлайна вывести в офлайн.
4: Это да.
3: Это в любой сфере.
5: Так, кстати, интересно, а как оно, вот эти вот онлайновые люди в рулетке, действительно, они себя кем, вот с твоей точки зрения, ощущают? Ты же много их у тебя перелопатил, сколько, да?
4: Ну.
5: Можно ли вывести какой-нибудь общий, ну, не знаю, психологический портрет этих людей?
4: Скучно.
5: Зачем они
4: скучно
5: там?
4: Ну, я же в основном с молодежью разговариваю, я-то им пытаюсь привить любовь к литературе и к стихам. И вот в основном молодежь сидит, которая делать нечего. Вот там три подружки после школы пришли друг к другу, сделали уроки и сидят, а что делать? Мы не можем там со взрослыми дядями поговорить, поэтому, а где мы можем с ними поговорить? Мы можем сделать это в чат рулетки. Или иногда там мне попадается, ну вот сидит сколько, ну 14-15 лет. Я говорю, а почему родители не контролируют это? Да, как? А что, ну не контролируют и не контролируют.
5: Ну, он сейчас в комнате сидит.
4: А в рулетке можно увидеть много чего или попасться на
3: негодяй.
4: Из самых приятных людей, да.
3: Рулетка еще банит, если мы про совсем непотребные вещи.
4: Не-не, я не про непотребность, я про то, что мозги можно промыть сразу же ребенку спокойно. Да. И не факт, что эти люди в пределах нашей страны находятся, поэтому тут...
5: Ну, это правда. Я пробовал.
3: Ты еще сейчас что начинаешь, чтобы еще это заблокировать?
4: Нет, нет, нет, нет, я не про это, я про то, что... И из-за границы же тоже очень много.
3: Я все понимаю, ты давай не начинай.
5: Ты же ходил туда с непрофессиональной целью, а вот чисто так вот.
4: Когда был молодой, да.
5: По-человечески.
4: Я заходил туда с девочками познакомиться, когда я молодой был.
3: А мы это...
5: И как?
3: В разных состояниях заходили поржать.
4: Ну и такое тоже было.
3: А потом что-то перестало.
4: То есть это такое развлекало.
5: Я два раза и сразу выключил, потому что я понял, что я не хочу ни с кем разговаривать, и вообще что я буду.
4: Но если цели нет.
5: Нет.
4: У меня-то цель...
5: Познакомиться. А там ты можешь выбрать?
4: Ты можешь страну выбрать, с которой разговаривать. Ты можешь выбрать страну, и все.
3: Да, да, помнишь, она друг за другом.
5: Дико популярно, когда первые два года СВО, когда все разговаривали с украинцами, там что-то обсуждали. Mm-hmm. Причем обсуждали не только там те, кто контент делал, да, там вот этот камикадзе, это был, который по Зеленскому косил. Еще кто-то. А люди просто там, по-настоящему, значит, там, а вот мы там, а вот вы, а вот мы там так
4: далее. Что самое интересное, я пришел на YouTube как раз в 2022 году, после того, как СВО началось, закрыли все монетизации, урезали у всех YouTube, я на него пришел и начал набирать аудиторию. И получается, я вот свою аудиторию набрал как раз в период того, когда у всех начали закрывать YouTube. И мне там, ребята, кто знают, говорят, как ты вообще это сделал и зачем ты, самое главное, это сделал, если нет монетизации на YouTube.
3: Но, тем не менее, ты набрал аудиторию.
4: Да, я набрал аудиторию, и она по чуть-чуть продолжает набираться, но все равно сложно. Сложно.
3: На стихи вообще это монетизируемая история? Ты говорил, что есть топовые авторы в России.
4: Я на сегодняшний день один из...
5: топовых авторов?
4: Да. Остальные... У нас мужиков, поэтов топовых, к сожалению, я и Лешка Груз. Больше вот так, чтобы сказать
3: Да. Нет, я имею в виду, что по собираемости дамы же в основном лидируют.
4: По собираемости дамы. И причем лидируют не авторы дамы.
3: Олег был.
4: А именно дамы-чтецы. То есть есть там очень много на сегодняшний день дам, которые просто читают стихотворения. Вот они собирают огромное количество. Они очень красивые девочки. Они очень красиво это снимают в интернет. Они очень хорошо читают все это. И у них растет аудитория вот как на дрожжах. А мне, некрасивому мужику, двухметровому борцу, очень сложно все это сделать.
5: Не видно.
4: А?
5: Не видно, что...
4: Окей, не самому красивому мужику, не сладкому, не кому можно в пример привести, я не знаю. Очень тяжело все это набирать. И касаемо монетизации или еще чего-то, то есть концерты. Единственное, где можно еще что-то заработать, это вот концерты. Я езжу по стране, я почти 60 городов проезжаю за год. Я приезжаю везде, выступаю со стихами.
3: А не кажется тебе, что так много женщин-чтецов, что сейчас пошел тренд, что их стебут уже, про эти томные голоса?
4: Я бы, если честно, и сам постебал. У меня столько идей есть, но это надо заморачиваться с макияжем.
3: А тебе будет некрасиво, мне кажется, что ты женщина.
4: Мне так хочется все это обстебать, ты не представляешь. Но у меня есть девочки, знакомые актрисы, которые начинают все это выстебывать, и ты, наверное, попадал в девочку, которая про муху что-то читает.
3: Да-да, они начинают абсолютную чушь
4: с
3: таким вот голосом.
4: С таким же.
3: Муха ползала по стеклу.
4: Да. И как это прекрасно. Это давно обстебывают.
3: Потому что все начинают читать в одной манере.
4: Да, да. Но было бы... Это же всех привлекает. Ты же понимаешь? Они все в одной манере, но все же нажимают кнопку подписаться.
5: Люди любят. стандарт.
3: В нашей стране очень любят страдания. И в песнях страдания.
5: Потому что манер-то, наверное, не так много, в принципе. Если какая-то залетает, то всем нравится, ну и так далее. Трудно обвинять их в этом. Меня другое вот интересует. Вообще поэзия сегодня, она... Ну, я вообще мимо меня, это, к сожалению. Я если попадаются хорошие стихи, я всегда почитаю, но я вот этого должен делать. Посмотрю обязательно и увлекусь, я думаю.
4: На всякий случай уточню. Вы слышали хоть раз в интернете стихотворение «Бога не видно, но я его вижу».
3: Да, но я твой фанат, я фанат этого стихотворения.
4: Это, к слову, вот к вашему вопросу, что я стараюсь привлекать аудиторию некрасивым...
5: Ну да.
4: А именно текстами. Ну, и вот я делаю на это акцент. И вот сейчас, к сожалению, очень мало авторов в широкой публике, которые должны знать. Есть достаточное количество людей, которые пишут очень хорошие тексты. Очень правильные тексты, очень хорошие тексты, очень красивые тексты. Но их не знает широкая аудитория.
3: Пока не наложат на музыку. Ну, например, Хаски, я считаю, тоже поэтом хорошим, но...
4: Вот ничего не могу сказать про... То, что я слышал, я не в восторге. Может быть, есть какие-то другие тексты у Хаски, которые мне стоит послушать, но из того, что вот я был на каких-то выступлениях, да, там медиафутбол был, он выступал, что-то читал еще где-то, то, что я слышал, оно не цепляется за мое профессиональное творческое ухо. То есть я-то огромное количество текстов перечитал, переслушал, и я плюс-минус там, ну вот, я что-то могу выцепить. Есть авторы, есть рэперы, вот ты слушаешь текст, и оп, он цепляется за ухо. Но вот с Хаски такого не произошло.
3: Не произошло? Нет. Я последний раз его слушал?
4: Нет. Я поэтому и говорю, что я немного творчества его слушал. Я услышал где-то, попадая на его выступление.
3: Мне нравится, что у него такие двойные смыслы. Можно и так понять, и так очень. Ну, я тебе покидаю трек.
4: Давай, супер.
3: Вот, но как будто бы вот поэту действительно без бита тяжело стать популярным.
4: Без бита сегодня. Без музыки, да. Потому что музыка очень сильно отвлекает от текста. Очень сильно. И многие ходят послушать именно музыку. Все, кто сегодня выступают, вот из тех популярных, кого мы берем, они берут очень попсовую музыку. Энауди, как-то вот есть Людовико Энауди, какой-то очень популярный или еще кто-то.
3: Ну, композитор, который
4: всегда писал. И все приходят слушать вот эту музыку. И параллельно это сопровождается красивым тембром, красивой девочкой, которая все это читает. Но основной акцент идет на музыку, не на текст. А я стараюсь больше пропагандировать именно вот текст. Поэтому я всегда читаю без музыки.
5: Текст просто как форму или все-таки смысл?
4: Твердят.
5: Или то и другое?
4: Было слово. Да. Да. Слово. Только слово. Ну, я уверен, что я приду к тому, что я буду под музыку читать, потому что людям надоедает, мне кажется, слушать без музыки. И рано или поздно я тоже скачусь.
3: Им тяжело всю концертную программу слушать без музыки?
4: Нет, она очень хорошо составлена. Я разбавляю стендапом, какими-то шутками, историями из жизни. Это не тупо вот ты час, я стою и читаю стихотворение, и люди сидят такие, господи, когда он закончит? Нет, это...
3: Ну, да, Груза тоже хорошая атмосфера.
4: Олежка тоже молодец, красавчик. Абсолютно его поддерживаю. Вот.
5: Я тут, к сожалению, видишь, не могу включиться в разговор, я просто не знаю. Мне нравится, но
4: я... Филатов, например. Вот яркий пример, Леонид Филатов.
5: Да, ну, Филатов, конечно,
4: вот.
5: Хорош.
4: Да. Прекрасные тексты писал, замечательный актер был, умел их хорошо подавать. Да. И он подавал их без музыки. Того же Федота Стрельца он читал, все слушали с замиранием сердца.
3: Вообще хотели узнать концовку, и она смешная очень была. Про Федота Стрельца сейчас включи и залезай.
4: Ну да.
5: Это, пожалуй, такой...
3: Молодежь, которая нас смотрит, если вы не знакомы с творчеством, обязательно.
4: Леонид Филатов, обязательно ознакомьтесь.
5: Да, слушай, ну круто, что это есть и что ты это делаешь. Людям зачем это надо? Они приходят ценители или это обычные люди приходят?
4: Приходят разные люди. Кто-то в моих текстах, например, находит смысл жизни. Я очень часто получаю сообщение, что, ну, я не знаю, насколько это будет уместно для эфира, что, чувак, вот мне не хотелось жить, я каким-то образом случайно попал на тебя, и твои тексты меня вытащили. И я, когда читаю такие сообщения, у меня у самого слезы на глазах наворачиваются, что я вообще никогда-то мог в жизни представить, что я кому-то могу спасти жизнь. А здесь я ничего не делаю для того, чтобы спасти человеку жизнь, я эту жизнь спасаю, сам того не зная. Или комментарии периодически мне приходят там в социальных сетях, типа, чувак, мне там столько-то лет, моему ребенку лет 12-14, вот он случайно включил тебя в интернете, пошел в магазин и купил книгу со стихами, ребенок 14 лет. Ну, где вы такое видели? И я вот читаю такие сообщения, вот это...
3: Ну, что, где вы так? Я 14 лет читал и любил стихи.
4: А?
3: Я 14... Серьезно? Да, я очень люблю поэзию.
4: Ты уникален.
3: Да нет, многие, почему я уникален, я не уникален. А, кстати, спас жизнь, может быть, это как в шутке, знаешь, типа, однажды Джиган спас мне жизнь, но я лежал в коме в больнице, в радио, по радио заиграл Джиган, и я стал выключен.
4: Хорошо, это хорошо.
5: Забавно.
4: Это хорошо.
2: Да, ну, не знаю, я бы тоже сказал, что уникален скорее, потому что, конечно, так вот, чтобы, ну, может быть, другое время, черт узнает.
3: Я Онегина.
2: В моем кругу вообще никто ничего не читал, ни по поэзии.
4: Я тебе еще раз говорю, ты человек, помню, мы с тобой это обсуждали на этом, что...
3: Да
4: ты...
3: не, ну, меня в моем возрасте все увлекались. Потом Versus Battle, почему появились такие, начались, такую популярность приобрели? По сути, что же они без бита читали текстами?
4: Да. Да.
3: И все говорят, что это рассвет, и как Серебряный век, когда у нас поэты тоже
4: баттлились. Политехи, когда они баттлились, да, было дело.
2: Ну, а вот ты выступаешь, постоянно общаешься с людьми, видишь, вот как-то, я не знаю, ну, вот говорят, что сейчас у людей очень повышена тревожность, люди все так переживают, неуверенно, придерживают как бы мнения, вот как-то они так...
4: Стараюсь.
2: Ждут и так далее. Ты это чувствуешь?
4: Я думаю, что все сейчас находятся в большинстве, находятся в позиции вот мы ждем. Угу. Мы ждем, потому что мы не знаем. Вот если бы люди знали, мне кажется, им было бы попроще. Но когда они не знают...
3: А не хочешь начать читать политические стихи? Вот наши оппоненты из уехавших там некий агент Быков, он все время же к нам стихами обращается.
4: Если открыть отдельную рубрику, я просто не знаю...
3: Может, ты будешь отмечать, если... и будет батл?
4: Если это будет выглядеть как расходование слов на то, чтобы удовлетворить что-то, то нет.
3: Нет, ответить. Может, тебе подарят что-то мнение, ты в стихах ответишь.
4: Если так, я бы попробовал.
3: Не хочется вот некому вот Гуфу помочь ответить некому рэперу, уехавшему? А то сейчас Гуф не справляется.
4: Нет, я Гуф. Я всегда помогу своим. Пиши, рифм накидаю, смыслов накидаю вообще с кайфом.
3: Я теперь знаю, к кому обращусь, если надо будет с кем-то посраться.
4: Я, брат, ты же знаешь, только напиши, я прилечу.
2: Рифм накидаю, смыслов накидаю. Это тренируется?
4: Как любой навык. Как любой навык, ты все равно быстрее это делаешь, чем кто-либо другой. Плюс разнообразие того, как ты это делаешь, тоже возникает. Ну, в танцах, наверное, можно взять пример. То есть профессиональный танцор знает огромное количество движений и может выстроить композицию рисунка по-своему. Mm. Но придет какой-нибудь начинающий чувак, сделает два движения, и танцор сразу увидит, что это где-то было, это повторяется, это очень просто, это наивно, ла-ла-ла-ла-ла. Так и с литературой. Ты вот читаешь текст, и ты сразу понимаешь, что там вот, ну, вот это слишком банально, наивно и легко. Там срифмовать «любила-прожила», например, не составляет никакого...
2: «Крокодила».
4: Ну, да. А большинство текстов так и выглядит. Но когда ты видишь какое-то необычное построение рифмы, сбитый ритм или еще что-то, ты понимаешь, о, это необычно, с этим хочется ознакомиться. Примерно так.
3: А почему батл рэперы как выстрелили, а потом и угасли?
4: А я тебе объясню. Потому что батл рэперы выстрелили, когда были лица. То есть, когда, например, Steam батлился с Оксимироном, получается...
3: Признанный кем-то.
2: Скорее всего, иноагент.
4: Да. Ну,
2: будем считать, что его, скорее всего, иноагент и экстремист.
4: И туда его, да.
3: На всякий случай.
4: Грубо говоря, были медийные лица с определенной биографией. И эти два человека проходились по биографии друг друга. Но потом, когда они перестали участвовать в этих батлах, и все скатилось
3: появилось?
4: Да, и все скатилось в то, что все вспоминали друг друга родственников, и что они с этими родственниками собираются делать. Вот и все. И это стало неинтересно смотреть. А когда кто-то копает в чьей-то биографии, он находит какой-то факт, еще красиво туда панч вкидывает, тогда ты смотришь это. Ты такой, о, класс, он делает это талантливо, он делает это интересно, у этого есть какой-то бэкграунд. А когда стоят два чувака, которых ты никогда в жизни не видел, и он говорит, я твою сестру, а я твою маму, а я еще... И так далее. Ну зачем это смотреть? Ну что в этом такого?
3: И, кстати, все скатилось опять табу, что когда поэзия без музыки ушла, пришел новый виток поэзии, батл на
4: BPM.
3: BPM. Ну, и опять новая жизнь воткнулась.
4: Ну, и то она недолго просуществовала, потому что опять все скатилось в одно и то же. Скатилось в то, что вот они не знают больше, о чем говорить. Никаких тем не возникает, личности не вырастают.
3: А надо паузу сделать.
4: Неинтересно за ними наблюдать.
2: Да, давайте сделаем паузу, прервемся сейчас.
3: На рекламу.
2: Вернемся после новостей и рекламы.
0: Словом по столу. Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Духовный путь может начаться с одного вопроса.
6: Здравствуйте, меня зовут Дима, и я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
7: Доброе утро, отец Павел.
8: Я в эфире, да?
9: Меня зовут Золотой.
7: Меня зовут Анна.
10: У меня есть к вам небольшой вопрос.
11: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Двое мужчин и женщина пострадали в трех округах Белгородской области в результате атаки дронов ВСУ. Об этом сообщили в оперштабе региона. Там уточнили, что атаки зафиксированы в Волоконовском, Белгородском.

0: Без необходимых заявок и аттестации Следственный комитет Кабардино-Балкарии организовал доследственную проверку. Россия в августе планирует провести с Вьетнамом консультации по групповому безвизовому режиму. Об этом сообщил директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и социальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев. Он подчеркнул, что граждане Вьетнама и Турции активно интересуются поездками в Россию. В первом полугодии текущего года количество поездок выросло на 30-40%. Ранее Россия продлила безвизовый режим с Китаем до конца следующего года. Также введен безвизовый режим с Саудовской Аравией и Оманом. На очереди Малайзия, Бахрейн и Кувейт. На Украине действует и сеть секретных подземных заводов по производству дронов. Об этом сообщает телеканал Sky News. По его данным, некоторые заводы выпускают более 200 беспилотников в сутки и работают круглосуточно. В частности, там производят дроны дальнего радиуса действия FP-1. Средства, по словам представителей компании-производителя, поступают от международного сообщества через Министерство обороны Украины. В Польше готовят законопроект о депортации украинцев призывного возраста. Об этом сообщают местные СМИ. Речь идет о тех, кто легально не трудоустроен. В партии объяснили, что предложили это, чтобы Украина могла бороться за свою родину, а Польша решительно и бескомпромиссно поможет в депортациями. Российские спортсмены стали призерами в 6 дисциплинах во второй заключительный день открытого Кубка Белоруссии по легкой атлетике, который прошел в Минске. В первый день россияне завоевали 6 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовые награды. В соревнованиях также принимала участие сборная Ирана. Пока это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и интересных видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Словом по столу.
2: Дмитрий Кравченко у нас сегодня поэт.
3: Поэт и ютуб.
2: Властитель дум.
3: А ютуб нельзя говорить.
2: Можно сказать. Ты можешь сказать все, что хочешь.
4: Не является.
3: Но один раз.
2: А также сомневающийся Лука Е, он же Андрей Трифонов.
3: Ты видел, как ведомости недавно
2: это? Петр Лидов.
3: Восстание декабристов, в скобках, запрещенное в России.
2: Да, это было.
3: Довели журналистов.
2: Случайно.
4: Мы ее опубликовали, потом убрали. У меня была идея написать рассказ. Я не знаю, может, кто-то уже это из коллег сделал. Что журналист пытается написать статью, но так как мы дошли до того, что все является или запрещенной организацией, или слова, и он не может написать эту статью, потому что что бы он ни написал, ему надо делать сноску, что это запрещено. Я просто очень надеюсь, что кто-то из коллег напишет такой этот постапокалиптический рассказ.
2: Кто-нибудь может и напишет. Искусственный интеллект может.
4: Ну, это вот хорошая сатира должна быть, понимаешь? То, что он садится писать статью и такой, это слово нельзя использовать. Убираем, меняем на другое.
3: Мне сейчас грустно стало. Вот эта информация.
2: Слушайте, всегда...
4: Благо, наш язык очень богат.
2: Да, и всегда после чего-то наступает что-то другое, так что... Времена поменяются. В этом смысле, я думаю, тоже. Хотя, может быть, мы этого с вами и не увидим.
3: И не увидим, да.
4: Очень оптимистично прозвучало.
2: Дмитрий.
4: Я.
2: Слушайте, а вот вы говорите, опять же, с точки зрения дилетанта, самые интересные поэты, ну, если говорить слово, вот необычные рифмы и так далее, наверное, Бродский?
4: Нет, самые интересные поэты – это те, кто внесли некую революцию в наш язык. То есть первый поэт-революционер – это Пушкин был, естественно, это наше все, к нему никто никогда в жизни не приблизится. Это вот сочетание чего-то нереального в одном человеке в одно время, да. Дальше...
3: А мы учитываем, признавая его талант, дух того времени, или сейчас в прошествии мы читаем его стихи?
4: Да. Даже спустя прошедшее время мы понимаем его гениальность от того, как он, во-первых, сколько он написал за свою не самую продолжительную жизнь, как он это написал в сравнении с тем, что было.
2: Там прямо здесь посмотреть то, что было до, конечно.
4: Есть очень крутая книга, я всем советую, если вдруг интересно, ее написал Давид Самойлов. Она называется «Книга о русской рифме». То есть, если вы хотите понять, почему тот или иной писатель остался в истории русской литературы, поэт, скорее, остался в истории русской литературы, он все это разбирает. То есть, вот этот в то время сделал с литературой вот такое, поэтому он там остался. Мелодика Есенина, Лесенка Маяковского и так далее. 60-е.

0: десятники с их всем, всем. Это все, и он очень круто это расписывает. Поэтому, если вам реально интересно, почитайте Давида Самойлова.
1: А она как-то документальная или как?
0: Нет, он просто вот берет, говорит, итак, русская поэзия началась там, грубо говоря, с Ломоносова и Боротынского. Вот
2: а как это еще раз называется?
0: Давид Самойлов, книга о русской рифме.
1: Угу.
0: Вот. И он все это объясняет. И он объясняет, почему. То есть вот здесь вот так, вот здесь вот так. Это что-то типа около нонфикшена, но интересно
2: читать. Да, это интересно.
0: Да.
1: А вот учитывая языки, вот российский, русский, английский, там, не знаю, испанский, кому тяжелее рифмовать?
0: Кому тяжелее рифмовать? На любом языке, может быть, кроме китайского, рифмовать легко. И вообще поэзия же Франция и Италия изначально была. Там, потом она уже к нам перекочевала. Но, что примечательно, поэзия существует только на родном языке. То есть ты не сможешь испанскую поэзию, например, перевести на русский язык. Потому что это будет все равно не то.
1: Не в ритм, да. Да.
0: Яркий пример. Можно взять стихотворение Киплинга. Все его знают. Петров его читал в «Полицейском с Рублевки». «Серые глаза рассвет»,
1: «Все женщины потекли»,
0: «Пароходная сирен». И если прочитать его на английском языке, кто знает английский язык, ну, там очень сильный смысл.
1: Меняется?
0: Ну, и другие слова использованы. Но переводя Киплинга...
1: А тогда почему мы считаем переводом, а не самостоятельным новым произведением?
0: А нужно считать это самостоятельным новым произведением.
2: Скорее всего, у меня есть любимое, я мало стихов знаю, но вот как раз у Киплинга есть выдающееся, наверное, лучшее стихотворение, с моей точки зрения, в мире «If», да, «Если».
0: «Если».
2: Да. И это совершенно два разных стихотворения. Я хорошо знаю английский язык, и, конечно, ты читаешь на английском его, ты понимаешь, что это гений просто. У него так все сложено, вот просто. Русский, да, окей, как бы, но это другое, другая история, уже не так вот это все, и тут я согласен.
0: Пастернак, Лозинский, прекрасные переводчики, великолепные, но это все равно их стихи.
2: Да.
0: Как бы близко они не пытались переводить.
2: Когда сравниваешь, вот ты понимаешь, и тут и так, ну, как бы, как
1: бывает, одинаково хорошо. Лучше.
0: А как ты определишь это, не знаю,
2: если ты не знаешь оригинал,
0: не носитель языка? Ты никак это не определишь.
2: Ты вот тот же Ив, как ты определишь, он лучше или хуже?
1: Не знаю, ну вот «Серые глаза» Киплинга. Ну,
2: или с испанского.
0: Ну вот смотри, если бы мы были носителями другого языка, мы могли бы сравнить. Мы тогда понимаем, что вот это написано хорошо, а это написано не так, допустим, хорошо. Поэтому надо взять какого-то филолога, который в совершенстве владеет...
1: Нет, подожди, я не так спросил. А надо ли нам сравнивать, если тебе нравится, ты его перевели, как сказали, что перевели?
0: Я думаю, что в поэзии вообще ничего не надо сравнивать. Нет, здесь это вечная битва о том, кто прав, кто виноват, кто лучше поэт, кто худше, а определяет все время.
1: Определяет все versus battle.
0: Определяет все versus battle, да, и ресторатор, который стоит посередине.
1: Кстати, тоже, по-моему, агент.
2: Ну, кстати, тоже вспоминаю детство, не помню, кто это написал, по-моему, Роберт Бёрнс, что ли, стихотворение, помните про этих «Правду сказала шотландца, от сына я ждал беды, не веря в стойкость юных», там про медоваров.
0: Да, медовары, да.
2: Перевод, по-моему, Маршака.
0: Есть перевод Маршака, есть еще.
2: Да, ну я в детстве вот учил этот перевод Маршака, но меня это производило вот такое впечатление, что это, значит, дедушка, значит, сына маленького этого убили, чтобы унести эту тайну. Потом я прочитал на английском, ну, как бы, но не то.
0: Ну, давайте возьмем...
2: Это же детское впечатление. Тогда вштырило один.
0: Яркий пример. «Волшебник страны Оз».
2: Ну, это переписано все-таки там.
0: Но не переписано как? Он переписал «Волшебник страны Оз», сделал «Волшебник изумрудного города».
2: Да.
0: Но «Волшебник страны Оз» закончился на стране Оз, а дальше пошли «Урфин Джюс, деревянные солдаты», «Семь подземных
1: королей».
0: «Семь подземных королей», «Тайна старого замка».
1: А, он целую вселенную создал.
0: Да, да, но он просто взял и создал.
1: Он что-то платил, ты...
0: Нет, за это он ничего. Он просто сделал адаптацию произведения переводом. По-моему, попросили.
1: Мне сейчас 40 лет, я с детства прочитал всю эту серию, я их обожал.
0: Да, я тоже.
1: Я только сейчас знаю, что это наш отдел.
0: Да. Ну, то есть первое это адаптация. Да. Причем, у меня, кстати, есть первое издание. Как-нибудь заедешь в гости, я тебе покажу все первое издание. Я же собираю первое издание книг. Я тебе покажу все.
1: Сходи тогда в библиотеку имени Ленина на экскурсию. Тебе там какие книги покажут?
0: Я знаю. Но приятно, когда ты приезжаешь домой, у тебя эти книги
1: дома есть.
0: Но вот точно так же из «Буратино». Он же свою отдельную сделал историю абсолютно.
1: А подождите, «Буратино» Пиноккио, нет?
0: Да, но это же у нас же другая история.
1: Я просто не помню, у «Буратино» серия книг?
2: Ну, нет, не серия, но отличается.
0: Она адаптирована под нас.
1: Да.
0: Да.
1: Не знал.
2: Вот, там, я бы сказал, хотя я не смогу, наверное, это доказать, там больше, так сказать, правильного, так сказать, советского вот этого, вот, так сказать, идеологии немножко.
0: Да, а куда без этого?
2: Угнетатели, эксплуататоры.
0: Ну, возьмите Чуковского, который писал свои стихи. Там же тоже было очень много идеологии.
2: Слушай, но все-таки, возвращаясь к поэтам, советским, российским, русским и так далее, топ-3.
0: Топ-3. Если берем советских, Есенин с Маяковским и Блок. Блок — это единоличный лидер Серебряного века, и Есенин и Маяковский — это лично мои авторы. Но Блок — это вот
2: почему?
0: Вершина. Современники так считали. Я с точки зрения литературы...
2: Нет, лично для вас.
0: Я полностью полагаюсь на мне. Для меня Маяковский и Есенин. Я их туда поставил. Но Блок, вот все, не было такого человека в Серебряном веке, который бы не сказал, что Блок гений. Ну вот на тот момент он был гениальным. Если мы берем шестидесятников, мне очень сильно импонирует Роберт Рождественский, потому что это, наверное, единственный автор, чьи стихи я, читая, могу заплакать. То есть, учитывая то, сколько я перелопатил текстов, я, если рассказываю Рождественского или читаю его какие-то стихотворения, вот, «Баллада о зеничицах», например, то у меня невольно наворачивается слеза. И это такое умение преподать все это, что, ну,
2: да.
0: нет слов.
1: Эдуард Асадов, нет? Или это слабо?
0: Асадов, ты знаешь, вот современники его не признавали. Они считали его очень слабым автором, но так как он был ветеран Великой Отечественной войны, потерял там зрение, он выступал наравне вместе со всеми. Но современники не признавали его. Но кто мы такие, судить, был Асадов хороший или плохой поэт, если спустя столько лет вся страна читает Эдуарда Асадова, и вся страна знает Эдуарда Асадова? Кто мы такие, чтобы что-то говорить о его текстах? Вот и все.
1: А ты вот читал на видео недавно стихотворение. Я его до этого знал, мне прям понравилось.
2: Смотри, какое?
1: «Никогда не возвращайся в прежние места». Это кто автор?
0: Нет, это Шпаликов.
2: Это Шпаликов,
0: это,
2: да.
0: Шпаликов. «Никогда по несчастью или к счастью».
2: Ну, это потрясающе просто. Да. Само по себе. Я не знаю, сколько по Шпаликов смысле. Вообще поэт, не поэт. Или
0: Шпаликов поэт, но ну, не да. самую долгую.
2: Ну, это просто очень душевный, потрясающий, да. душевности стих. Я потом выучил еще стих Роберта Рождественского. И когда-то я выучил стих «Иф» на английском языке.
1: Как человек, я далек от поэзии.
2: Нет, ну просто мне кто-то сказал, что вот Роберта Рождественского стоит ли выучить. Про этого самого тоже я его как-то прочитал, но не очень хорошо.
0: Что?
2: Человеку мало. Да, надо мало.
0: Прекрасно.
2: Да. Я учу просто для того, чтобы немножко мозг...
1: Помогает, да? Надо опять меня учить.
0: Да. Очень хорошее лекарство от деменции.
2: Очень хорошо, да, актуально как раз. Вот. Нет, оно учится легко и быстро и так далее. Это приятно. Какое-то над собой усилие делаешь.
1: Недавно в «Натальной карте» Журавлёв прочитал стихотворение, тоже мне что-то понравилось.
0: «Я разный, я цели и нецелесообразный». Это Евтушенко. Он читал, если я не ошибаюсь. Да. Ты про это говоришь?
1: Да. Он во-первых, кто-то прочитал очень.
0: Он актерски прочитал. Вот если мы можем остановиться на этом, есть три разных прочтения. Угу. Есть актерское прочтение, есть авторское прочтение, когда автор читает свой текст, и есть чтецкое прочтение. То есть актерское, это вот как Журавлев, «я разный, я цели, и целесообразный». Или как, например, Сергей Витальевич Безруков читает Есенина. Актерское абсолютно прочтение. Есть прочтение чтецов. Это то, что вот видите в интернете, когда «я любила тебя». Банальная развязка. И есть авторское прочтение, когда сам автор рассказывает тебе историю. Mm-hmm. То, что он написал, он тебе это преподносит. Вот как Олег, например, делает груз своих, как я стараюсь делать. Это авторская история, которую ты вот со сцены, грубо говоря, передаешь зрителю. Ты делишься с ним своей...
2: Вы не хотите что-нибудь там прочитать, например?
0: Я могу прочитать его любимое стихотворение.
1: Ну, я плакать начну.
0: Представляешь, какой это контент будет?
1: Да.
2: Не обязательно сейчас, можно сейчас, можно потом.
0: Ну, в завершении тогда мы...
2: Как удобно.
0: Супер.
1: Вот он сейчас не уложится. Пускай прочитает, а мы потом вставим.
2: Нет, ну сколько оно?
0: Нет, оно полтора минуты.
2: Полтора минуты мы посмотрим за три минуты, а потом еще обменяемся впечатлениями.
1: Ну, а вот некоторых же поэтов, например, Бродского, невозможно слушать в авторском исполнении.
0: Интересный факт. Из биографии Бродского Бродский никому не разрешал читать свои стихи.
1: Почему?
0: А вот у него такой бзик был. Единственный актер, которому он разрешил читать свои стихи, был Михаил Казаков. Он услышал, как Казаков читает стихи, говорит, разрешаю. Все остальные, там пластинки, соответственно, к ему давали послушать, как читали, нет.
1: А как он своим произношением стал популярен?
0: Он стал популярен, много факторов.
1: Нет, рифма хорошая.
0: Бродский прекрасный поэт, замечательный, великолепный гений своего времени и так далее, и так далее, и так далее. Но еще и все, что вокруг него происходило, политические факторы, они тоже очень много сыграли для того, чтобы он и Нобелевку получил, и славу такую взыскал. Я считаю, что вот это тоже немалый вклад внесло.
1: А, он же диссидентом что-то был?
2: Да? Ну, не то, что он был диссидентом, ну да. Но он за тунеядство его там сначала судили.
0: Да, он судили за тунеядство. Есть вот этот текст очень популярный, где он говорит, кто вас причислил к поэтам. Судья ему говорит, он говорит, а кто причислил меня к роду человеческому? И это разлетелось на цитаты, стенограмма была этого заседания. Потом посмотрите сериал, если вдруг вам интересно, как в 60-е годы общались с творческой интеллигенцией. Сериал называется «Таинственная страсть». Mm. Есть крутой роман Василия Аксенова, писателя 60-ника.
1: Сериал современный?
0: Да, его сняли в 2011 или 2014 году. Очень крутой, Влад Фурман его сделал, прекрасный актерский состав. Посмотри обязательно. А после этого прочитай книгу Василия Аксенова «Таинственная страсть». Если ты вообще не читал Василия Аксенова, обязательно это сделай. Это вот человек, который писал в 60-е годы, и ну, ты читаешь этот язык, ты понимаешь, что вот он шагнул далеко вперед. Mm-hmm. То, каким языком он это писал, очень круто. Если вы хотите узнать «Таинственная страсть», и прочитайте, и посмотрите, вы останетесь довольны.
3: Спасибо.
1: А если посмотришь, а потом прочитать? Там,
0: да, лучше так, лучше так. Потому что книга «Таинственная страсть» вообще не про сериал. То есть они прочитали книгу «Таинственная страсть», какие-то части оттуда взяли, сплели свою историю, очень круто ее сняли, а ты потом читаешь книгу и понимаешь, что... Ну...
2: Как вы относитесь к тезису такому, что настоящий поэт, ну, все перечислены, должен страдать для того, чтобы быть настоящим поэтом. Пройти через ад какой-нибудь, такой вот жизненный. Ну, для, скажем, Серебряного века, понятно, там эпоха, да, там и так далее менялась, ну и прочее.
0: Я скажу так, что поэт, в принципе, автор, писатель, не только поэт, но и прозаик, он, в принципе, живет всегда во внутренней драме. Uh-huh. Приведу два примера. Один пример — это Владимир Маяковский с Сергеем Есениным, которые не смогли принять реальность. И второй пример — это Юлия Друнина, которая также не смогла принять реальность, потому что у нее ничего не осталось в этой жизни. Автор одержит какая-то ценность. Государство, любовь, семья или еще что-то. У Владимира Маяковского он верил в революцию, он верил в государство, он верил в любовь. Когда у него все это закончилось, все мы знаем, чем это завершилось. Юлия Друнина, человек, которая пережила Великую Отечественную войну, которая написала тексты, от которых у тебя мурашки по коже бегут, когда ты только читаешь пару этих строчек. Она тоже покончила с собой, потому что это случилось в 91 году, когда закончилось ее государство и когда умер ее супруг. У нее не осталось ничего в жизни больше. Ее жизнь закончилась. Автор всегда живет во внутренней драме. Просто есть факторы, которые держат его еще здесь. Удерживают. Семья, друзья, еще что-то, еще что-то, еще что-то. К сожалению, вот так.
2: Ну, может быть, есть какие-то счастливые поэты,
0: тем не менее. Если кто-то приведет мне пример.
2: Черт его знает.
0: Ну, вот и я не знаю. Ну,
1: конечно. А вот сейчас большие споры.
2: Ну, англичанин.
0: Ну да, это не наши. Какие споры?
1: Споры насчет Марины Цветаевой, что, типа, хотя мне вообще никогда не нравилось ее творчество, гениальные стихи, но ее начинают разбирать ее биографию, что человек она была вот прямо очень нехороший.
0: Ну, я тебе больше скажу, мало,
1: детей, да, детей.
0: Мало было авторов, кто были хорошими людьми.
1: Не, ну когда хорошие,
2: там мало было... Не особо,
1: да. Да, но это, ну, все равно там Есенин, Гуляга, там Пушкин.
2: Нет, просто. Есенин, вот объективно, хороший человек Есенин нет. Или нет? С чьей точки зрения?
0: Если,
2: с точки зрения... Чуть что, сразу драка, там пьяный дебош.
0: Давайте возьмем современный пример. Кто-нибудь смотрел «The Last Dance» про Chicago Bulls?
1: Я начинал, я так и не смог.
0: Для меня всегда Майкл Джордан был вот легендой.
2: Конечно.
0: Но ты посмотришь «The Last Dance», и ты понимаешь, что он абсолютно не идеальный человек. Я бы сказал, очень не идеальный человек. Вот исходя из того, что ты видишь.
1: Сами знаешь, когда мужчина не идеальный человек, ему это идет. Но когда Цветаева там сдает детей в детдом, и ей пишут, что там дочка умирает, она там не особо отреагирует, но это уже прям...
0: Это проблема гениальных авторов. Они конченые эгоисты. Но... У них не существует никого, кроме них. Но ты понимаешь, Цветаева...
1: Мать детей.
2: Но она помимо и дочки. Я, там же нельзя сказать, что она вот шиковала там и так далее. Она вообще была не от мира сего.
0: Вот чуть-чуть,
2: очень
0: чуть-чуть
2: сильно.
0: Чуть-чуть скорее вот это выражение.
2: То есть да, она скорее там не понимала, что где там посуду помыть, понимаешь? Вот примерно так.
0: У Цветаевой был какой-то, какой-то внутренний слом. Да, очень да, сильный серьезный внутренний слом. Я сам не понимаю, как можно так сделать, как поступила Цветаева или как многие там другие, например, авторы тоже могли какие-то вещи делать. Но они же почему-то это делали. Пытаться объяснить уже, наверное, никто не сможет. Все дневники перечитаны, все переписки тоже опубликованы. понять по ним, ну, наверное, можно какие-то выводы сделать.
1: Ну, как будто вот для гениальности в любой профессии нужна какая-то шиза в бытовом уровне. Я сейчас нанял препода по истории, мы проходим вот Рюриковичи и там дальше. И вот все наши гениальные правители в жизни были такие.
0: Абсолютно. Абсолютно.
1: Но они добивались успеха для страны.
2: Ты знаешь, тебе больше скажу, даже, в общем-то, с виду приятные люди. Может быть, с точки зрения кого-то. Вот я-то точно не очень хороший человек. То найдется пара таких, кто расскажет потом.
0: Вы почитаете, что про нас пишут в интернете?
1: Да. Нет, ну, например, мы с ними никогда не виделись. Как вы для них можем быть? Что мы им такого сделали?
2: С кем вы никогда не виделся?
0: А потом биографы будут изучать и скажут, видите комментарий какой? А кто знает? А кто знает? И все.
1: А может быть, было и право. Не зря люди просто так не скажут.
0: Да, да. Да, нет. Все так.
1: Но мы и не гениальные правители, и не музыканты, и не поэты.
2: Впереди сейчас твои уроки-то возьмешь по
0: истории. Да.
1: И что я сделаю?
2: Пойдешь гениальные правители, видимо.
1: Не дай бог.
2: Подкачаешься еще, вон будешь качок.
1: Мне больше судьба Есенина.
2: Не забываем говорить, что ты качок.
1: Бары, знаешь, ты женщина.
2: Нет, Есенин уже в твои годы уже все, так сказать.
1: Ну, сейчас и век длиннее.
0: Есенин ради одной бы навеки забыл кабаки и стихи бы писать забросил.
1: До этого балабол.
0: Зато как
1: Вера нет, зато как оформил.
0: Как поливал, да.
1: Поливать я могу, знаешь.
0: Да.
1: Вы мне сильно не верите, что я там в телеграм-канале пишу. Это я так.
0: Шаю.
2: Да, слушайте, какой у нас получился такой возвышенный, я бы сказал, глубокий выпуск программы, мне кажется.
1: Ну, знаешь, Алёши Тимофеева нет?
0: Нет, и ни одной новости.
2: Между прочим, Алёша Тимофеев-то подкован, я думаю, во всех
1: побольше
2: стихах,
1: нас,
2: и
1: да,
2: на рэперах и стихах побольше нашего.
1: 100%.
2: Мы-то хоть вытащили из себя, что помним, знаешь, там название.
1: А он, кстати, бы сейчас скрыл.
2: Наверняка Филатова вспомнили замечательную у него эпиграмму, или как пародия что-то на Рождественского, про Рождественского. Не слышали? Шикарная просто. Ну, какая-то такая вот он. Послушайте еще.
0: Очень, очень классные пародии на шестидесятников были. Я забыл фамилию. Его тоже почти перелистали про календарь. У него есть стихотворение. Забыл. Очень крутые писал пародии на шестидесятников. Блин, напишите в комментариях, пожалуйста. Забыл.
1: Да, нет?
2: Нет
1: надежды.
2: Иванов, может быть.
0: Нет.
2: Про календарь.
1: План, друзья, может быть, я вас просто недооцениваю, напишите в комментариях. Может,
2: да, кто вас писал?
0: Его тоже почти перелистали, его тоже на новом пьедестале себе воздвигли, новый календарь, и он стоит как новый государь, чей нрав еще почти неведом. Вот загуглите и напишите фамилию, забыл, вылетело из головы.
2: Ну, ничего, вспомним. Да. Я что, думаю, время прочитать стихотворение, время потом есть. Будем потихонечку прощаться.
0: Давайте.
1: Сейчас после этого стихотворения женщины у нас потекут все, начнем звонить на радио, просить номер Дмитрия.
0: Он в открытом доступе. Поэтому тут,
1: я все мечтаю этого бугая женить. Он прожорливый, имейте в виду.
0: Блин, ем очень много. Надо вот тоже в спортзал записаться, как Андрюха. Что-то пока...
1: Наоборот, еще больше есть начнешь.
0: Да? Ну, я тогда стану очень большим и никуда не влезу. И вы меня даже за барной стойкой не спрячете. Ладно, стихотворение. Бога не видно, но я его вижу. Зрелости яблок... В спелости вишен, в ливне и в стуже, и в красках заката. Бога не видно, он где-то за кадром. В детской улыбке и маминых фразах. И, рассыпаясь любовью по вазам, Бог говорит с нашим миром цветами. Бога не видно, и видно не станет. В дальних поездках и командировках, в легких касаниях, нежных и робких, в боли, в надежде и в маленьком шансе Бога не видно. О, не соглашайтесь. Бог открывает для каждого двери. Те, кто не верил, однажды поверят. Даже сейчас атеистам в отместку, ставленным голосом с этого места, Бог говорит с вами мной через верши. Бога не видно, но я его вижу.
2: Блестяще. Ну что, достойное завершение нашего...
0: Вот.
1: Нашего интеллектуальной программы.
2: Весьма интеллектуальной программы, да.
0: Очень хорошо поговорили.
2: Мерси. Хорошо поговорили, у нас еще есть пара минут.
0: Да?
2: Мы можем их, конечно, и...
0: А мы ни одной новости так и не обсудили, да?
1: Какие новости сегодня, такие разговоры? Какая?
2: Про букву «Ё».
0: Про букву
2: Ё? Что-то требует опять отменить букву Ё.
1: Кто?
0: Ой, сколько с этой буквой Ё было этих самых. То ее доставляли, то убирали. А помните, когда кто-то в Питере, она сказала, что нельзя говорить сосульки, надо говорить сосули.
2: Матвиенко Валентинова.
0: Да?
2: Это она? Нет, она не сказала, что надо говорить. Она просто называла их сосульки.
0: Да, и кто-то почему-то написал очень классное стихотворение. Оно есть в интернете, почитайте стихотворение.
1: Погоди, точно ли нам стоит его читать?
2: Не надо.
0: Нет, а там ничего такого нет. Там просто вот все существительные. Все существительные, а там ничего такого нет. Там все существительные, которые используются ки или ки, там сделали их сосули. А. Сосули, там еще что-то. Очень смешное сатирическое стихотворение. Ничего такого в нем нету, поэтому обязательно посмотрите.
1: Читайте стихи, слушайте стихи, друзья.
0: Да.
2: Да, и подписывайтесь на Дмитрия Кравченко, кто не был подписан, как я.
1: И наслаждайтесь этим великолепным
2: контентом. Будем наслаждаться.
0: Даже если вы не подписываетесь на меня, просто читайте своим детям стихи. Читайте им классику. Поверьте, стихи делают ваших детей умнее. Это я вам не только по себе говорю, но и по всему окружению, которое у меня есть.
2: Спасибо.
0: Вам спасибо, что пригласили.
1: Я, кстати, удивлен, что это первый раз. Мне казалось, ты был уже у нас.
0: Нет. Ну, ты вообще меня очень редко куда-то зовешь. Давай вот будем откровенными.
1: У меня же память как у рыбки. Я его, знаешь, увидел, вспомнил. Это увидел и забыл.
2: Прощаемся. Всего доброго, дорогие.
0: Спасибо большое.
1: Спасибо, что пришел.
2: Пока. Спасибо.
0: Счастливо.
3: Словом по столу.

0: «Зарядка» с шейхом Дамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнарович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным.
1: Узнать за 90 секунд. Традиция загадывать желание, бросая в фонтан монетку, есть во многих странах. Но созданный в стиле барокко фонтан Треви в центре Рима – самый доходный в мире. Ежегодно в воде оказывается до 1,5 миллиона евро. Бросать мелочь надо только через правое плечо и только стоя спиной к исполнителю желаний. Однако большинство туристов и не догадывается, что деньги, истраченные на реализацию их фантазий, на самом деле идут на реальное доброе дело. Их достают еженедельно под контролем полиции. Складывают в ведерки, просушивают, распределяют по номиналу и стране происхождения, считают. А потом передают одной из благотворительных организаций. Бывает, из фонтана извлекают ювелирные украшения и совсем странные предметы. Например, зубные протезы. Их утилизируют. А вот средства оказываются в социальных супермаркетах и пунктах горячего питания для бездомных. Таким образом, ничего не подозревающие путешественники участвуют в масштабном гуманитарном проекте. Традиция кидать мелочь в фонтан Треви в Риме известна с 19 века. Международное распространение она получила в 1954 году после выхода фильма «Три монеты в фонтане», заканчивающегося хэппи-эндом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 вечера, в Екатеринбурге 23.00, в Бишкеке полночь. В студии Наталья Бут. Здравствуйте, в этом выпуске. Австрия полностью ушла от нейтралитета в политике. В Нижнем Новгороде откроют российско-киргизский IT-центр по кибербезопасности. В Соединенных Штатах до рекордных показателей выросла очередь по иммиграционным заявлениям. Теперь подробнее. Австрия полностью ушла от нейтралитета в политике, и ее международный авторитет изрядно подпорчен за последние годы. Об этом рассказал заместитель главы российского МИДа Дмитрий Любинский. Ранее МИД Австрии высказался за проведение публичных дебатов по вопросу отказа от нейтралитета и вступления страны в НАТО. Вена также присоединилась ко всем пакетам антироссийских санкций, принятых Евросоюзом. Процесс вступления Армении в Евросоюз будет означать нарушение принципов, на которых основано сотрудничество с Евразийским экономическим союзом. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе телефонного разговора с председателем Национального собрания Армении Рубеном Рубиняном. Она также подчеркнула, что российская сторона поддерживает инициативу премьер-министра Никола Пашиняна провести в Армении соответствующий общенациональный референдум. Основной задачей Минэкономразвития на азиатском направлении считается заключение безвизовых соглашений с Индонезией и Малайзией. Об этом сообщил директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов министерства Никита Кондратьев. Он подчеркнул, что в настоящее время ведется активная работа по этому вопросу. Ранее до конца следующего года был продлен безвизовый режим между Россией и Китаем. Также был введен безвизовый режим с Саудовской Аравией и Оманом. В Ленобласти задержали главу церкви мормонов по делу о финансировании экстремизма. По информации следствия, задержанный уроженец Украины, имеющий гражданство России и Израиля, в отношении которого возбуждено уголовное дело о финансировании экстремистской деятельности. В его квартире и здании общины проходят обыски. Кроме того, задержанного проверяют и на возможные связи с иностранными спецслужбами. Кадры задержания можно посмотреть в МАКС-канале «Радио Спутник». Российско-киргизский IT-центр компетенции в области кибербезопасности планируется открыть в Нижнем Новгороде. Центр станет многофункциональной площадкой для проведения очных и гибридных образовательных программ, демонстрации передовых технологий, организации практических занятий, проектных сессий и встреч студенческих команд. Особое внимание будет уделено созданию изолированного программно-аппаратного стенда, который предназначен для безопасного моделирования типовых сценариев информационной безопасности, поиска и анализа уязвимостей, отработки методов защиты веб-приложений и эффективного реагирования на киберинциденты. Замедление работы американских иммиграционных ведомств привело к образованию беспрецедентной очереди в 7,5 миллионов человек, ожидающих рассмотрения заявлений на получение гражданства, грин-карты и разрешения на работу. Об этом сообщает портал Axios. Отмечается, что задержки с рассмотрением заявлений поставили миллионы потенциальных иммигрантов в неопределенное правовое положение, из-за чего они рискуют быть задержанными сотрудниками службы иммиграционного и таможенного контроля и депортированными, несмотря на соблюдение всех требований для законного пребывания в Штатах. Пока это все новости к данной минуте. Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Час Островского.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. В студии «Радио Спутник» священник Павел Островский. Это программа «Час Островского», в которой я отвечаю на ваши прекрасные вопросы, которые вы задаете через соцсети «Радио Спутник» и через мои соцсети. А также, если звоните по телефону прямого эфира, +7 495 95 95 912, +7 495 95 95 912. Закончилась моя поездка в Казахстан, и теперь я из студии «Радио Спутник». Все спокойно, все как обычно. И у нас есть звоночек. Здравствуйте, добрый вечер.
3: Да, здравствуйте. Меня зовут Владислав, я из города Домодедово.
2: Здравствуйте, Владислав.
3: Хотел бы задать такой вопрос. Очень рад вас слышать, давно вас смотрю. Спасибо. Большое вам спасибо за вашу деятельность. Хотел бы задать вопрос насчет исповеди. Вот есть как бы регулярные грехи, ну вот такие, например, как в моем случае чревоугодие, ну которые всегда случаются, но которые я приношу просто как формально, потому что я понимаю, что я с этим я не буду бороться вот как бы в приоритете. У меня есть другие грехи в приоритете, которые с которыми я борюсь. И тут как бы получается, собственно, я понимаю, что это грех, я раскаиваюсь и хочу избавиться. С другой стороны, я понимаю, что это не в приоритете, я не буду с этим бороться. Вот, следует ли приносить такой грех на исповедь или не следует, чтобы не
2: проводить? Спасибо, спасибо, Владислав. Но я думаю, что, конечно, следует об этом рассказывать священнику, а священнику, в свою очередь, следует вам пояснить, что такой подход неправильный. То есть, знаете, вот мы когда приходим к врачу, от нас, вот от пациентов, зависит, чтобы врач узнал все, вот как оно есть на самом деле, ну, из наших уст, да, то есть показания наши. Вот. А дальше врач, во-первых, там проводит какое-то дополнительное исследование и говорит, что нужно делать. Вот в вашем случае, то, что вот вы честно так все это сказали, это хорошо. А священник должен вас поправить и сказать, что вот такой выборочный подход к борьбе со страстями, он заранее обречен на провал, потому что все страсти между собой связаны. Это как сообщающие сосуды. То есть если у вас есть, грубо говоря, там, не знаю, какая-нибудь емкость с водой, и из нее, значит, вода вытекает через разные отверстия, да, то есть, ну, понятно, что если какое-то очень большое отверстие, то мы, в первую очередь, его как бы латаем, да, ну, это, если сравнивать с грехами, это как смертный грех, то есть, понятно, что если человек, он там жене изменяет, то это первоочередное, то есть, очевидно, что нужно сначала жене прекратить изменять, а потом вообще говорить про то, что он там булочки, в общем, с мясом ест, Великий пост. Но если человек уже живет христианскую жизнь, нужно бороться одновременно со всеми страстями, всем уделять внимание, потому что все страсти между собой связаны. И чревоугодие, поверьте, как невоздержание, если вы не можете воздерживаться здесь, оно обязательно где-то еще в другом проявится. Просто будет некий такой бессмысленный труд. Поэтому лучше уж хоть по чуть-чуть на совсем бороться, чем вот так вот просто на какую-нибудь страсть забить, и она в итоге все испортит. Так, идем далее. Никита Склифосовский, наверное. Отец Павел, здравствуйте, спасибо за ваш труд. Храни вас Господь, Матерь Божия. Пожалуйста, спасибо. Андрей Быков, здравствуйте. Все чаще появляются мысли о Боге и интерес к вере. О чем это может говорить и что делать? Ну, Андрей, я не знаю, на самом деле, сколько вам лет. Бывает это связано с возрастом, когда заканчивается юношеский максимализм, вот это отрицание всего и тому подобное, уже жизненный опыт приходит, и человек уже серьезнее просто подходит к каким-то вопросам, в том числе и жизненным. Это может быть связано еще с тем, что вот этот ветер безбожия, как бы, или туман безбожия, постепенно он, собственно, уже у нас уходит, да, который был еще с советских времен. И правда, как бы люди смотрят, видеть, что в мире на самом деле верующих очень много, и как бы и в разных странах, что это, ну так скажем, не является нечто чем-то таким мракобесным и тому подобное. Много разных моментов есть. Но в любом случае постарайтесь вот эти мысли привести в какой-то конструктив, чтобы не идти к Богу, знаете, на основе чувств и эмоций, а все-таки, может быть, что-то читать, изучать, интересоваться, не бояться сомнений и так далее. Иван Беспалов. Здравствуйте, Павел. Как вы относитесь к неканоническим гностическим Евангелиям? Стоит ли их читать? И про что тогда учение Русской Православной Церкви? Почему часть из Евангелий прошла проверку, а другая нет? Но дело в том, что не было никаких проверок. Гностические тексты – это не Евангелие. Просто гностические тексты, естественно, были. Они были во времена, когда была ересь гностиков. Вот. Гностики, естественно, писали свои тексты, а православие жило, ну, своим чередом. И понятно, что просто оно изначально, все эти тексты, они не воспринимались христианами, их изначально не читали. Это примерно так же, знаете, как вот сегодня существуют христиане и мусульмане, да? У мусульман есть тексты свои, эти тексты где-то содержат какие-то эпизоды, которые встречаются в христианстве, но мы, христиане, вообще не читаем мусульманскую литературу. И то же самое было отношение в древности к гностикам. Это не христианство, это совершенно какой-то некий иной подход. Я бы сказал, что современные гностики, что так, это старые гностики, вот древние гностики, это как бы прародители современных эзотериков. Ну вот так же, как сегодня есть всякие эзотерические тексты, и мы, христиане, на них просто внимания не обращаем, считаем, что это какой-то ширпотреб. Древний гностический текст имеет, ну, как бы смысл, может быть, только потому, что они древние, там, их какие-то ученые изучают. Христианину их читать нет никакого смысла, никакой пользы. Здравствуйте, добрый вечер.
4: Здравствуйте, отец Павел. Меня зовут Александра из Москвы.
2: Здравствуйте, Александра.
4: Хотела спросить такой вопрос. Меня, ну, я врач по образованию, и вот, не знаю, есть такая ситуация, что чему бы я ни получилась, то есть у меня уже несколько дополнительных специальностей, помимо базовой, и еще есть специальность, которая просто в академии, потому что я с ребенком дома, но я при этом не могу себя заставить выйти работать, я найду себе 100 оправданий, то есть что я пойду еще чему-нибудь поучусь, потому что кажется, что знаний недостаточно. И вот я пыталась обратиться к этим психологу, ну, как бы ставят всякие типа синдром самозванца, начинают говорить. А вот я хочу понять с христианской точки зрения, просто я обратила внимание на эту проблему, когда вот притчу о талантах очередной раз прочла, что-то раньше я не замечала, а сейчас заметила, что как бы я умею лечить, но всячески этого не делаю, потому что находится куча оправданий.
2: Потому что страшно, что вы напортачите.
4: Да, и что недостаточно получилось, хотя я уже 12-й год учусь.
2: А муж у вас есть?
4: Да, я тоже врач.
2: Что муж говорит?
4: Сиди дома с ребенком, давай еще.
2: Ну все. Сиди дома с ребенком, давай еще. Или вам не хочется самой?
4: Мне хочется, но здоровье чуть-чуть не позволяет.
2: Ну, смотрите, это вопрос семейный, в первую очередь, не рабочий. Если говорить с христианской точки зрения, то есть такие слова: жена доповинуется мужу во всем. Это сказал апостол Павел. Это, конечно, современным женщинам, возможно, не понравится, но понятно, что там и на мужа очень большая ответственность, чтобы жена с легкостью повиновалась мужу во всем. Но, в принципе, если есть муж, который вас, конечно, знает лучше, чем вообще кто-либо, и он, например, хочет, ему даже нравится, чтобы вы находились дома и вели быт, и вам само это нравится, ну, тогда, да. Тогда не смотрите по сторонам. Вот я живу в таком, вот именно в такой семье. То есть мне нравится то, что жена находится дома, но и ей само это нравится. Она не бездельница, она много чего делает, и поверьте, там и ребенка поднимать, и двоих, и троих, это всегда это непросто, и домашнее хозяйство вести, все это тоже, конечно, непросто, вот, но как бы так как жене это само нравится, я никогда не запрещал работать, и она сейчас, кстати, там много чего же делает и вне дома. Но, то есть, если вам так нравится, то просто не смотрите по сторонам. Но что касаемо страха...
4: Что таким зарытием таланта? То есть, я училась на бюджете, я потратила...
2: Сколько лет ребенку?
4: Третий год идет.
2: Так вы займитесь делом как раз, и вы занимаетесь этим делом. Вы мать?
4: Ну да.
2: Ну так это женщина спасает чадородием, написано в Священном Писании. Это прекрасное занятие. Вот, воспитывайте. Я понимаю, когда там ребенок подрастет, ну хорошо. Можете там не лечить, можете консультировать людей. Там блог заведите информационный, просто рассказывайте про болезни. Но по поводу страха, что вы как-то напортачите, любой человек может напортачить и понять, что есть принцип «не навреди». Поэтому самое, вот как в христианстве, самый опасный христианин, который уверен в себе, также и врач. Самый опасный врач, который уверен в себе. Ну, поэтому просто будьте аккуратнее. Но опять же, если у вас есть какие-то знания... Хорошо, делитесь этими знаниями. То есть воспитывайте ребенка, заведите себе блог, рассказывайте про эти знания, бесплатно консультируйте людей. То есть и не лечите, а консультируйте. И все.
4: Ну да.
2: Тоже будет польза.
4: Ну, а в плане этом, вот еще я хотела вас спросить, вот вы с таким количеством людей работаете, а я когда, если начинаю даже консультировать, я чувствую, что человек во мне ищет опору. И мне начинает быть ужасно страшно, что, ну, не знаю, как будто это...
2: Будьте честны.
4: Он во мне слишком уверен.
2: Да, будьте честны, говорите, во мне не надо искать опоры. Я врач, я вот в этом конкретной области, я могу вас проконсультировать. Например, там, я пульмонолог, я могу вас проконсультировать по поводу пульмонологии. Я не психолог, я не кардиолог, да, и поэтому лучше здесь вот с этим вопросом обращаться к другому человеку, к священнику, к психологу, к кардиологу, к патологоанатому, если надо будет, пожалуйста.
4: Ну, вот. Да, я поняла.
2: С Богом.
4: Спасибо огромное.
2: Мужу привет передавайте.
4: Спасибо. Передам, спасибо.
2: Иван Беспалов спрашивает, если нет возможности ходить в церкви православную, то лучше ходить в церкви других конфессий или лучше быть дома? Но смотря, Иван, почему у вас нет этой возможности. Если вы служите стране, например, дипломатом, и оказались в стране неправославной, ну, это одна история. Там, ну, придется дома молиться, хотя бывает даже в консульство приезжает время от времени священник. А если это вы сами выбрали, будучи православным христианином, такую страну, где нет православных храмов, ну, так это ваша воля. Значит, нужно найти такое место, где есть православные храмы. Вас же не приковали там, значит, к батарее, и все. Любовь спрашивает. Отец Павел, скажи, пожалуйста, читали ли вы роман Шаргунова «Попович»? Если да, то скажите, как вам? Если не читали, прочтите, не пожалеете. Не читал, ну, в общем, ничего не могу сказать. Даниил Петров. Здравствуйте. Можно ли православным смотреть непошлые сериалы «В меру»? Ну, про пошлые даже можно было не спрашивать. Сериалы, ну, «В меру». Если сериал не наносит какого-то вреда, как отдых, ну, «В меру», я не вижу здесь ничего плохого. Вот. Хотя настоятельно рекомендую, дорогая любовь, читать книги. Может быть, даже самых простых, там, художественных, там, даже детской где-то литературы, по типу там, ну, такой серьезной детской, по типу там «Хроники Нарнии». Вот мы сейчас с дочерью, вот, потому что она тоже любит там много чего смотреть, желая привить любовь к чтению, сейчас читаю ей «Хоббита». Вроде сказочка, вроде даже и не такая уж и сказочка. Ну, такая посерьезнее. Вот. Ей интересно, туда-сюда слушает. Там потом, может, где-то еще сама где-то еще и почитает. Гена пишет. Вопросы глупые. К Богу приходят через себя переживания. К этому идет тропа длиной в жизнь. А вы пишете в комментариях, как дети. Спасибо, Гена. Судя по всему, жизнь вас мало чему научила, раз вы так это пишете. Потому что человек обычно с опытом становится осторожнее в своих словах и не обесценивает других людей, их слова и тому подобное. Вот. Кстати, хочу заметить, что к Богу приходит не только через себя переживания, бывает просто через мозги. Просто вот жизнь у человека в целом хорошая, но вот он интересуется, спрашивает туда-сюда и через ум приходит к Богу. Это вообще самый правильный путь. Вот через переживание скорби это как бы второй путь. Вот у меня жена, она всегда была отличницей, школу закончила хорошо, красный диплом, Тимирязевской академии. Вот она сама вот через мозги вот интересовалась, пришла к Богу, не через скорби. Это прекрасно. Максим Бережной. Здравствуйте, отец. Про плоть и кровь Иисус говорил буквально или символически? Мне сложно понять это, спаси Господи. Он говорил об этом буквально. Символически так считают протестанты. Это одна из причин, почему православные христиане, вообще христиане считают весь протестантизм ересью. Потому что Христос говорил буквально. И то, что вам сложно это понять, неудивительно, потому что в самом Евангелии от Иоанна, где об этом написано, даже также написана реакция людей, которые слышали Христа, прям там такие слова, что иудеи, которые услышали это, они воскликнули, как он может дать нам есть свою плоть. А также некоторые ученики Христа также воскликнули, какие странные слова, кто может это слышать, и от этого даже некоторые ученики Христа больше с ним не ходили. Именно по той причине, что Христос говорил не про символическое, а именно буквальное соединение с ним. Что вот, но просто единственное, что здесь не нужно вдаряться в какие-то подробности, потому что все равно это некая тайна. Но родство наше со Христом, оно полноценное. Вот, например, мы вот про своих детей можем сказать, это моя плоть и кровь. Очевидно, что наши дети – это наша плоть и кровь. Но мы это говорим не в таком понимании, знаете, что там вот мы каннибалы и все остальное. Лариса Богданова, вопрос отцу Павлу. Скажите, пожалуйста, почему в молитве «Отче наш» мы молимся о том, что уже есть и царство, и воля, и хлеб на каждый день? В смысле о том, что уже есть? Да приди царствие твое, но мы, ну, как бы еще нет. Второе пришествие еще не наступило. Вот. По поводу «да будет воля твоя как в небе, так и на земле» – это наше выражение согласия, что была на все воля Божия, потому что Господь попускает совершаться и наша воля. А то, что у нас есть хлеб на каждый день, ну, слава Богу, это если у вас есть, благодарите. Поверьте, дорогая Лариса, есть очень много людей, у которых нет хлеба на завтрашний день. И поэтому, когда они говорят «хлеб наш насущный, необходимый, дай нам на этот день», это далеко не какие-то праздные слова. Дмитрий спрашивает. Здравствуйте, Павел. Помогите, пожалуйста, советом. Как правильно христианин и отец должен поступать в следующей достаточно типичной ситуации? Гулял недавно с ребенком на детской площадке. Заходят две девочки на вид лет 10-12. Начинают громко общаться друг с другом с использованием самых грубых матерных слов и выражений. Рядом мальчик помладше при каждой такой фразе вздрагивал, смотрел на меня то ли с опаской, то ли с надеждой, что я как-то отреагирую. Честно говоря, я не нашелся, что им сказать, так и никаких добрых слов я не нашел. А прекратить это в грубой форме, как я делал раньше, тоже обычно получается неадекватно. Пришлось нам с дочкой просто уйти. Буду признателен за советы ваш, как священник и опытного борца, с молодежью, в кавычках, и пользователей в комментариях. Что правильно было бы сказать девицам, в данном случае, спасибо. Но девицам нужно было сказать, что у нас по закону Российской Федерации за публичное использование матерной брани полагается штраф. Это нарушение закона. И чтобы просить соблюдать, так они находятся в общественном пространстве, соблюдать приличие и матом не ругаться. Иначе придется вызвать полицию, которая, собственно, зафиксирует административное правонарушение и, соответственно, их отвезут в участок до вызова, до того момента, как туда приедут родители. Подойти, озвучить им законодательство Российской Федерации, вот и все. Но есть прям нечего сказать. Если там как-то сложится, но вполне можно сказать, что, вы знаете, то, что для одних нормально, для других нет, и что есть принцип относить человека так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе. Что, в принципе, ну, как бы, не делайте другим неприятным. Многим это, правда, ну, не нравится. Но это уже уж как сложится. Но для начала просто здесь, правда, воспользоваться тем, что у нас в законе написано. Здравствуйте, добрый вечер. Алло.
5: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут?
5: Краснодар. Хотел бы задать вопрос тоже по молитве. Вот, как известно, ученики обращались к Иисусу с просьбой научи нас молиться, как Иоанн, своих учеников. А, получается, у Иоанна были свои какие-то особенные молитвы, и почему уже иудейские молитвы не действовали, да, потеряли силу, почему надо было, ну, изобретать новые молитвы. Спасибо.
2: Спасибо. Но я не знаю, каким молитвам учил именно конкретно Иоанн Креститель. Возможно, он не учил их новым молитвам. Возможно, он как раз учил их тем молитвам, которые уже были известны, там, псалмы и все остальное. Вот. Может, он давал какие-то советы касаемо молитвы. Поэтому, так как у Иоанна Крестителя были свои ученики, то ученики Христа, скорее здесь, ну, не то чтобы там из зависти, вот почему вот он их учит молиться, а ты нас не учишь, да, вот, вот научи нас так же, как Иоанн Креститель научил своих. А, то есть здесь не, речь не идет про какие-то новые молитвы, это первое. Второе, говорить про то, что молитвы не работают, это вообще подход не христианский. А, молитва это не заклинание. То есть если кто-то считает, что от конкретно произнесенных букв молитва будет иметь большую силу, это неправильно. Молитва имеет силу от веры. Этот принцип озвучил сам Христос. «По вере ваше будет вам». Дело не в том, что ты произносишь. Дело в том, какое у тебя сердце. Доброе оно, верующее. Как Христос говорил, «Многие люди чтут меня устами своими, но напрасно это делают, потому что сердце далеко от меня стоит». А также Христос говорил, «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего». Или также Христос говорил, «Не думайте, что в своем многословии, как язычники, будете услышаны». То есть, например, язычники считали, что если, например, я там молюсь, не знаю, там, богиня плодородия, земли, по-моему, Гера звали, да, греческая, вот, буду там, Деметра вот подсказывает, да, что если я буду там молиться ей, значит, какие-то жертвы приносить, там, 100-500 жертв в день, то, значит, у меня потом, значит, кукуруза вырастет. Язычники, правда, считали, что от количества жертвоприношений, от количества произнесенных слов, ну, как бы молитва приобретает какую-то свою силу. Христос прямо говорит, что не думайте, что во своем многословии, как язычники, будете услышаны. Кстати, многие христиане буквально просто игнорируют эти слова Христа, считают, что вот нужно прям, вот если я прочитаю 40 дней подряд какой-нибудь акафист или какие-нибудь там молитвы или псалмы, то значит это точно теперь исполнится. Ну, как бы Господь прямо говорит, не думайте, что вы будете услышаны. Человек такой, нет, Господи, ты, конечно, творец, Бог, и даже вроде мы твоим святым молимся, но как бы мы будем делать, как мы хотим. Ну, тоже все такое странненькое, конечно. Алина Сахарова. Добрый вечер, отец Павел. Как бороться с грехом сквернословия в мыслях? Стараюсь контролировать свои мысли, читая молитву, постоянно исповедую этот грех, но очень часто в голову приходят бранные слова, даже без повода. Но, дорогая Алина, как говорится, любишь кататься, люби и саночки возить. некоторые грехи, ну, по крайней мере, в мыслях остаются с нами на очень-очень долгое время. Особенно это касается скверных грехов. У нас скверных грехов не так много, но в данном случае сквернословие, оно само по себе одно из них. Ну, блуд тоже скверный грех. Вот бывает, человек поблудил в молодости, потом все раскаялся, больше он не блудит, ничего такого плохого не делает, а в мыслях все равно этот блудняк, он лезет. Потому что вот с горочки съездил, теперь вот саночки, да, опять придется вверх тащить. Так что то, что вы не разговариваете матом, да, и даже пытаетесь контролировать мысли, вы большой молодец. Ну, смиряйтесь с тем, что такое происходит, не унывайте. Здравствуйте, добрый вечер.
6: Здравствуйте, благословите.
2: Благословите. Как вас
6: зовут?
2: Меня
6: Иван зовут. Вопрос в следующем. Сказано, просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отпрощайся. Но да, вот иногда бывают случаи, как, ну, по моему, по крайней мере, такому ощущению, немножко злоупотребляют этим, так сказать, возможностью просить, возможностью занять.
2: Понял, Иван, вопрос.
6: Расслабляет себя.
2: Понял.
6: И...
2: Вот смотрите, хороший вопрос. По поводу, кому давать, кому не давать. Христос, очевидно, говорит про то, чтобы мы, когда нас просят что-то вот, на доброе дело, чтобы мы не отворачивались от людей, если у нас есть такая возможность. Конечно, речь не идет про то, что мы должны потакать злу. То есть, если человек нас просит деньги на алкоголь, да, то, конечно, мы должны от него отвернуться. Ну, в том смысле, то есть не давать денег. Да? Можно предложить ему там кусок хлеба. Но если человек просит там, помочь там, посидеть с его детьми, пока там, женщина посидит с моими детьми, я пойду мужа изменю, то не надо здесь соглашаться, потому что потакать прелюбодеянию. Об этом написано в священном, не в Священном Писании, а в книге Дидахи, учение 12 апостолов. Это книга 2 века, очень авторитетный источник церковный. Там сказана такая, есть такая фраза: рука дающего должна вспотеть. То есть мы должны подумать, а будет ли доброе это дело или не будет. Каким образом познается дело доброе, а каким образом познается злое дело? Христос говорит, каждое дерево познается по своим плодам. Не может дерево доброе принести плодов худых, ни дерево худое не приносит плодов добрых. Соответственно, все познается по своим плодам. Это сказал Христос. Если вы видите, что, например, люди, там, мошенники, там, какая-то нищенская мафия или еще что-либо, либо это родственники, которые вначале просили деньги, правда, они нуждались, вы помогли, потом понимать, что они садятся на шею, что... или, например, вы помогаете человеку, он, правда, нуждается, но при этом он неблагодарный совсем. Да, как бы, и как бы вы уже понимаете, что ваша помощь идет именно во вред. То здесь, конечно, да, нужно смотреть, анализировать. И приходится отказывать. Да, люди бывают обижаются, но мы не можем как бы вестись на эти манипуляции на основе чувства вины, но помогать совершаться злу. При этом, конечно, нужно помнить, что еще параллельно с этим есть еще проблема жадности нашей собственной, да, то, что нам просто бывает жалко. Но вот с этим тоже нужно бороться, чтобы не получалось так, что мы уже специально выискиваем причины, чтобы не помогать. Помогать людям, творить добрые дела – это необходимо для каждого христианина. Но при этом, конечно, нужно разбираться, чтобы не совершать злых поступков, даже если они под каким-то благим таким видом нами там предлагаются кем-то и так далее. Друзья, сейчас у нас будет небольшая пауза, рекламка, новости, потом мы с вами продолжим.

0: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику.
1: Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
2: Студия Наталья Бут. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин созвонился с командиром 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ полковником Абдулазизом Шахабидовым. Об этом сообщает Кремль. Военнослужащий доложил, что боевые действия по освобождению ДНР ведутся практически безостановочно. Потери противника на Добропольском направлении составили более 6 тысяч человек. Кроме того, по словам офицера, на этом направлении уничтожено 14 танков, 140 бронированных машин и 54 артиллерийских орудия. Евросоюз поддерживает достижение рамочного соглашения, предусматривающего постоянное разоружение палестинского движения «Хамас» и других вооруженных группировок, полный вывод израильских войск из сектора Газа и гражданское управление территорией. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

0: Применять и против террористической угрозы киевского режима, по его словам, Москва считает, что эффективное противодействие терроризму возможно только при объединении усилий всех государств без двойных стандартов и скрытых повесток. Россия и Китай оперативно наращивают авиасообщения при увеличении спроса. Об этом сообщил директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никит Кондратьев. По его словам, в настоящее время между Россией и КНР в неделю выполняется 277 рейсов. Кондратьев также отметил рост спроса среди иностранцев, прежде всего граждан Китая, к Дальнему Востоку, Мурманска и области, а также и к Новосибирску. Учителя Международного центра «Артек» до конца текущего года посетят 10 стран. В августе сотрудники центра поедут в Абхазию и Египет с образовательными целями. Об этом сообщили в пресс-службе центра. До конца текущего года планируются поездки педагогов за рубеж в Малайзию, Индонезию, Сербию, Киргизию, Шри-Ланку и Узбекистан, Китай и Марокко. Визит артековских преподавателей, как отметили в центре, станут частью масштабной работы «Артека» по продвижению российского образования и культуры за рубежом. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Час Островского.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. В студии радио «Спутник» священник Павел Островский. Программа «Час Островского», в которой я отвечаю на ваши прекрасные вопросы, которые вы, в свою очередь, посылаете в соцсети «Радио Спутник», в мои соцсети. Ну и, конечно, когда вы звоните по телефону прямого эфира, +7 495 95 95 912, +7 495 95 95 912. Звоните, друзья, с вами всегда приятно общаться. Ольга пишет: «Здравствуйте, сегодня в ВКонтакте один католик утверждал, что православная церковь – это раскольники, которые вышли из католицизма, и все слова, что, это не так, его не убедили. Как так? Это позиция всех католиков?» Мне, честно говоря, плевать на позицию католиков на этот счет, просто по той причине, что есть, ну, как бы математика. Вот как 2 плюс 2 равно 4. Как проверить, кто откололся, а кто не откололся? С учетом, что мы уже живем в исторические времена. Мы берем, например, символ веры, или даже, ну, все-таки, чтобы посерьезнее, мы берем в целом изложение христианской веры, которое у нас было во времена, когда церковь была едина, и это изложение христианской веры, которое было зафиксировано святыми учителями церкви вселенского масштаба, которые признаны везде, как, собственно, православной церкви, так и в католической. Например, берем там 4 век, это Иоанн Златоуст, Василий Великий, Григорий Богослов, Афанасий Великий, Блаженный Августин и так далее. Вот берем и смотрим, значит, прям по пунктам, какое было учение христианства. Потом мы быстренько переносимся даже не на 11 век, когда было в 1054 году, произошла Великая Схизма, раскол произошел, когда уже одна церковь исказила учение, да, и ушла в сторону. А возьмем чуть-чуть попозже, да, чтобы уже вот наверняка. Берем, предположим, ну, давайте даже 21 век возьмем. Что у нас там? И просто открываем катехизис. Катехизис – это краткое изложение православной веры, ну, или вообще просто любой веры. Берем православный катехизис и католический катехизис. И сравниваем. Вот катехизис православной церкви, 21 век, и катехизис православной церкви, там, предположим, век там, какой-нибудь там, 6, 7 там, и так далее, там, 4, 5, неважно. То же самое берем у католиков и смотрим, у кого совпадает, у кого не совпадает. У кого не совпадает, тот и откололся. Вот и все. У католиков не совпадет. Вот они откололись. Они исказили и догмат Святой Троицы, и, соответственно, сейчас у них есть и там, и учение о примате Папы, о непогрешимости, да, оно, конечно, там неполноценное, но не суть. То есть там, то, что папа в своих там, папских действиях, он непогрешим. Там энциклики есть и все остальное. Я сейчас не буду даваться подробности. Учение о чистилище, учение о непорочном зачатии Матери Божией. Это совсем уже, знаете, как у нас молодежь говорит, кринж. Да? Но просто в том смысле, что одно дело, знаете, там, Ну, то есть, мне кажется, католики 12 века, если бы узнали бы о том, что сделали католики 21 века, ну или 20-го, 20 веке это все приняли, то у них вообще просто волосы дыбом встали бы. Да, кстати, не

0: случайно появились еще и потом старокатолики. Так что тут все просто. И тут убеждать, не убеждать, да, ну как бы, если ты видишь вот белое и черное, ты говоришь, нет, это синее-красное. Ну, пожалуйста, в общем, тут, как бы, ну что, врачи, что ли, здесь. Поэтому, да, православная церковь считает все римо-католичество заблуждением. Просто есть степень заблуждения. Понять, что католики для нас ближе, чем протестанты. Серьезно ближе. Понятно, что католики для нас ближе, чем там, свидетели Иеговы. Свидетели Иеговы вообще тоталитарная секта, запрещена в России. Вот. Понятно, что католики для нас ближе, чем мусульмане. Протестанты для нас тоже ближе, чем мусульмане, потому что мусульмане вообще не являются христианами. Но при этом мусульмане для нас ближе, чем язычники. Потому что мусульмане верят в единого Бога, а язычники – многобожники. Понятно, что для нас язычники ближе, чем вообще неверующие. Ну, то есть, вот есть вот эта иерархия. Да, да, в этом смысле католики ближе всех. Но это не отменяет того, что их учение является с точки зрения православной церкви еретическим. Здравствуйте, добрый вечер.
1: Добрый вечер. Меня зовут Дмитрий, у меня такой вот вопрос.
0: Здравствуйте, Дмитрий.
1: Я живу в Санкт-Петербурге. Смотрите, вот...
0: Ну, это не грех, кстати, если что.
1: Молиться, когда молюсь, вот, очень тяжело даются молитвы. Я, получается, уделяю где-то по часу, по полтора даже, потому что постоянно перечитываю, постоянно лезут мысли. Вот. От этого жена моя не воцерковленная, вот, на меня смотрит и говорит, а что, мне тоже так же надо? Я говорю, нет, ну это я так. Вот. Мне хотелось бы спросить, как вообще с этим дела обстоят, ну, как по-правильному, да? Ну, то есть я стараюсь там в каждое слово вчитываться, да, как там святые отцы нам заповедовали. Вот.
0: Что-то не помню, чтобы святые отцы нам такого заповедовали.
1: В каждое слово вчитываться, то есть каждое слово через ум пропускать. Вот.
0: Но
1: это я, в общем, как... Я, естественно, у меня такого нет, я говорю, что как оно должно быть. Вот, то, что я прочитал.
0: Не, мне кажется, вот вы когда к Богу пришли? Сколько лет назад?
1: Год назад.
0: Ну, мне кажется, что у вас есть хоть какой-либо священник, который вам какие-то советы дает?
1: Да, конечно, есть.
0: И что вам священник говорит?
1: Он говорит просто, с какого места ты оступился, с того и начинай.
0: Но вы его не слушаете?
1: Нет, конечно же, я слушаю, просто я много раз оступаюсь, очень часто.
0: Не, вот. Подождите. Если вы оступились, начинайте с того же места, где оступились. То есть священник говорит вам возвращаться назад?
1: Возвращаться назад, да.
0: Ну, священнику сколько лет?
1: Ну, я не знаю сколько, ну, может быть, 50.
0: Но вы священнику говорили, что у вас обычно молитвенное правило в итоге уже на час растягивается?
1: Ну, нет, я не говорил, что на час растягивается.
0: Ну, смотрите, здесь, конечно, это вас просто, ну, как бы, тут уже до паранойи скоро дойдет, а там, может, до психушки.
1: Не, я не настолько, как бы, смотрите, может, я показался каким-то там...
0: Нет, но вы молитвенное правило, ну, сколько читаете, час?
1: Да, где-то час вот у меня уходит примерно, да, потому что постоянно в мыслях я не...
0: Ну, это нет, но не могу, мне вашу жену жалко. Вашу жену жалко, она никогда к Богу не придет, глядя на это. Это совершенно неправильно. Вы за кого Господа считаете, друг мой? Вот вы же Господь, это же общение. Вот вы сейчас со мной нормально общаетесь, почему не можете с Богом так же общаться? Вы думаете, что Господь от того, что вы одно слово неправильно прочитали, он на вас обидится, что ли? Представляете, если у вас будет человек такой? Ну, не, послушайте внимательно.
1: Я понял, я понимаю, просто мысли, тут не то, что слово.
0: Ну и что, что мысли?
1: Сосредоточиться тяжело.
0: Ну и что, ну так
1: потом вас... А как тогда...
0: Друг мой, послушайте меня, послушайте, не перебивайте. Послушайте внимательно. Во-первых, не нужно за Господа домысливать в так плохо. Господь ваше сердце знает. Господь знает то, что вы стремитесь быть верующим, хорошим человеком, все остальное. Господу известно, что вам неприятны все эти мысли. Это первое. Богу это известно. И Господь, любящий нас, да, даже человек бы вас понял бы, хотя люди, в принципе, злые по сути. Даже человек бы вошел бы в ваше положение и сказал бы, да не надо так, кому это нужно? Господу, что ли, это нужно, что вы вот так вот поступали? Не нужно это Господу.
1: Да, как бы это мне нужно в первую очередь.
0: Это эгоизм. Вы лучше бы, не знаю, это время потратили, жене что-нибудь приятное сделали. Но Богу нужно сердце доброе. Сердце доброе.
1: Спасибо. Спасибо большое.
0: Пожалуйста. Но ладно, вы можете идти, а я все равно продолжу. Потому что он уже эфир-то публичный. Богу нужно сердце доброе, а не вот это буквоедство. Вот это важно. И одно дело, когда мы читаем Священное Писание, и нам здесь, правда, нужно вдумываться в каждое слово, потому что это учение церкви на этом строится. И нужно, правда, разбираться. Другое дело, когда нас буквально, возможно, даже дьявол ловит на нашем вот этом таком вот, вот такой зацикленности. Поэтому мы же в целом понимаем смысл молитвы. То есть берем там, ну вот, молитва там состоит, она там с 3-4 абзацев, какая-нибудь большая молитва. Примерно смысл понятен. Если мы этот смысл понимаем, слова произнести, идем дальше. Может быть, за счет того, что сейчас вот такая зацикленность, может быть, вообще отказаться от молитвенного правила и перейти пока на молитву своими словами, так, чтобы вам было легко. В любом случае, выйти из этого состояния, когда вы буквально пытаетесь вдуматься в каждое слово, хотя это ни к чему хорошему не приведет. Здравствуйте, добрый вечер.
2: Добрый вечер, отец Павел.
0: Здравствуйте.
2: Вопрос. Вот,
0: как вас зовут?
2: Значит, Владимир.
0: Здравствуйте, Владимир.
2: Подскажите, пожалуйста, Иисус Христос, имя, состоящее из двух половин. То есть Иисус назвали при его рождении, оно происходит от еврейского слова, а Христос, как, вот, когда, то есть это, ну, как, так сказать, половинка прилепилась к человеку, и откуда происхождение от греческого слова, и что оно обозначает?
0: Но оно встречается даже в Ветхом Завете. Мессия, ну, Спаситель. Встречается даже в Ветхом Завете, когда про Христа, ну, говорилось, то, что придет Христос, Спаситель мира, ну, или Мессия, Машиах. Вот. Когда именно конкретно по отношению к Христу стали прям говорить «Иисус Христос», да? Но это я вот в исторически в эти источники не залезу, но думаю, что это было с самого начала. Что ты...
2: Но в Евангелии нигде не упоминается, так же?
0: Почему это в Евангелии упоминается Иисус Христос?
2: Прям имя Христос, да, упоминается?
0: Ну да, конечно. Оно даже до Евангелия употребляется. Но я, знаете, когда такие вопросы задают, я честно, ну, я вот у меня здесь, вы как бы могли бы, конечно, и сами это сделать. Вот я сейчас вбираю в поиск Христос, да, и вот от Евангелия от Матфея, от Иоанна, но он употребляется многократно, ну, наверное, раз 60. Мне кажется, что некоторые вопросы можно загуглить, друзья мои.
2: Понятно, вот. Спасибо.
0: Пожалуйста, до свидания. Так, Светлана, здравствуйте. Объясните, пожалуйста, что значит помянуть, когда родственники умершего дают конфеты, печень, пирожки? Печень. Ладно. Для чего это нужно? Это давали раньше нищим, которые были там на кладбище, еще что-либо, чтобы они помолились за усопшего. Это буквально было подаяние, еда. Но сегодня, я надеюсь, родственники не считают вас нищими, но просто вот просят, чтобы вы скушали и помолились за усопшего человека. Это вот такая традиция раньше была, а сейчас она выглядит именно так. Здравствуйте, добрый вечер.
3: Добрый вечер. С вами говорит Лидия.
0: Здравствуйте, Лидия.
3: У меня такой вопрос, как бы и не вопрос. Вот я даже не знаю, как назвать. Вы знаете, мне почему-то вот уже второй раз снится Владимир Ильич Ленин. И дело в том, что вот я его вижу, он находится в небольшом таком месте. В общем, земли у него очень мало, квадрат. И кругом забор, забор. И он так хочет выйти из этого, значит, забора, ищет выход, переходить, чтобы перешагнуть. А он высокий, и он никак не может. И так смотрит кругом, вот знаете, поле, солнце, деревья, лес. Такая красота. И вот он вниз голову и ни на кого не смотрит. Одет в той же одежде, вот как он ходил раньше. В черном пиджаке, значит,
0: спасибо,
3: черный костюм.
0: Вы хотите, чтобы я это прокомментировал?
3: И вот я хочу, чтобы вы прокомментировали. И, наверное, все-таки какие-то меры принять он уже не может, наверное, больше вот так вот страдать, мучиться.
0: Но... Понял. Спасибо большое за вопрос, а точнее за рассказ. Во-первых, церковь призывает никогда не верить никаким снам. ни радостным, ни скорбным, ни хорошим, ни плохим, как нам это кажется, просто потому что это все очень неточно. Чаще всего это наше подсознание, не более чем. Вот если бы Владимир Ильич Ленин приснился бы там 5-летнему ребенку, который вообще никогда не знал, что вообще есть Ленин и тому подобное, еще можно было говорить о том, что о чем-то странном, да? Но, Лидия, судя по вашему рассказу, вы человек уже взрослый, в Советском Союзе вы уже жили, поэтому Владимир Ильич Ленин для вас знаком, вы видели, может быть, там или кинохронику, или картинки, фотографии, поэтому ваше подсознание почему-то сейчас вам выдало вот такой сон. Может быть, вы много потратили время на то, чтобы изучить вопрос перезахоронения возможного вождя Советского Союза. Может быть, так. Мне кажется, что если вот говорить про перезахоронение, сейчас просто не то время. Сейчас наша страна находится на тяжелом испытании, специальная военная операция, и решать, вот что сейчас перезахоранивать, когда этот вопрос явно очень многих может, ну, так скажем, разъединить и разобщить, и, как у нас говорят, раскачать лодку, мне кажется, сейчас это делать неразумно. Вот. Более того, если говорить про общее захоронение, то оно разное бывает. Есть захоронение в землю, есть захоронение в склепах, то есть когда человек не в земле, а прям в гробницу сверху кладут. Да, это, кстати, и на Руси такое было. Поэтому, в принципе, тут скорее вопрос даже не то, что перезахоранивать, да, то, что именно прям в землю, как некоторые говорят, потому что у христиан тоже есть захоронение, вот как Ленин лежит, да, то есть когда просто накрывает. Но здесь что там не накрыт, да. Скорее вопрос, на Красной ли площади это должно быть, или, правда, похоронить, где все остальные вожди. Но мне кажется, что уж точно это нужно не на основе снов делать, на основе какого-то масштабного обсуждения. Вот. Вообще, стоит ли? Мне кажется, в нашей стране сейчас есть гораздо более насущные проблемы. Александр Илющенко. Понятие благодарности относительно. Как взять себя, а руки не употреблять в этом мире? Не понял вопрос. Ну ладно. Катя спрашивает. Здравствуйте, я справил. Как бороться с гордостью, которая возникает в ответ на проявленную тобой добродетель? Спасибо. Эта гордость называется, ну так, разновидность гордости называется тщеславие. И святоцы говорили определенно, тщеславие врачуется только болезнями. Ничего мы не можем сделать, все равно мы тщеславимся. И даже когда нам кажется, что мы не тщеславимся, все равно мы уже опять тщеславимся тем, что нам кажется, что мы не тщеславимся. Но когда мы болеем, обычно тщеславия нету. Но единственное, что нужно понимать, что вы будете тщеславиться в любом случае. Сделать его доброе дело или не сделать. Потому что лучше, конечно, вести добродетельную жизнь и постоянно бороться с тщеславием, чем вообще ничего не делать и тщеславиться. Андрей спрашивает. Павел, помогите понять, какие псалмы не читать. Ведь в каких-то псалмах говорится о проклятиях. Все псалмы читаем. Эти проклятия выражают поэтичным образом наше отношение к нечистой силе. Что мы к нечистой силе вообще никаким образом не проявляем ничего, ну, скажем, положительного. Валерий Поп-1. А можно, если ближе всех Бог, а остальные ровно, Христова молитва, да пребудет воля твоя, как на небе, так и на земле, как остальных перед Богом делить? Так, хочу понять вопрос. Остальные ровно. Не понял вопроса. Простите, пожалуйста, Валерий. Так. Мистер Икс. Батюшка, скажите, Бог един, а у Бога есть религия? Если есть у Бога религия, то он предпочитает ислам, христианство, иудаизм, буддизм. Нет, религия – это ответное движение людей к Богу. Бог, с своей стороны, зовет всех людей. Религия означает воссоединение. Соответственно, задача, если вот так вот религию по-другому назвать «путь», путь должен привести именно к цели. Пункт А – это человек, пункт Б – это Бог. Вот задача истинной религии – привести человека к истинному Богу, а не к какому-то обману. То есть, представляете, вы идете по пути, долго-долго-долго-долго идете, вам казалось то, что путь верный, а потом оказалось, что там ничего нету. Вот что плохо. Поэтому, конечно, христианство, учитывая, что Христос есть истинный Бог, это единственный истинный путь. Да, безусловно, с точки зрения христианства, ислам, иудаизм, буддизм – это заблуждение. Это путь ложный, не приводит к истинному Богу. Учитывая, что мы верим в Бога, который есть Спаситель, то вы должны понять, что в исламе, в иудаизме, в буддизме нет такого понятия спасения. нету Спасителя. Поэтому очевидна вот эта мысль о том, что Бог един во всех религиях, ислам, христианство, иудаизм, буддизм, буддизм вообще это даже не религия, скорее религиозная философия, но не суть. Но сам этот подход, он неверный. Это неверный. Это примерно как сказать, что все люди в халатах, да, это все, знаешь, как бы, ну, как бы, сейчас как сказать, вот люди, есть люди в белых халатах, есть, например, там люди, в каких у нас еще халатах бывает, ходят в храме, убираются в серых халатах. Вот. Еще какие-нибудь халаты взять. У нас уборщицы бывают там в оранжевых халатиках, да? Ну, там манишки, ну, не суть. Сказать, что халат один для всех. Но это не так. Как только начинаешь разбираться, понимаешь, что врачебная деятельность существенна, да, врачи спасают, уборщики убирают, там люди, которые работают на станках, у них там тоже там, халат одевают, да, у них своя работа. Вот, вот такое обобщение всех религий, потому что вроде все религии учат добро. Но добро зависит от того, что в тексте написано. С точки зрения ислама многоженство разрешено. С точки зрения христианства вторая жена – это тяжкий грех прелюбодеяния. А есть язычники, которые, они тоже думают, что у них боги истинные, а у них там есть человеческие жертвоприношения. Ну, раньше, по крайней мере, такое было. И что теперь? И просто мы возьмемся за руки и закроем глаза на то, что у нас там глубокие фундаментальные различия. Сама мысль о том, что все религии ведут к одному и тому же Богу, выходит исключительно из-за одной причины. Это причина номер один и последняя, единственная. Эта причина называется невежество. Люди просто не знают. Не знают. Учений. Как только ты начинаешь изучать учения, ты понимаешь, они вообще никак не совпадают. Да, в плане нравственности у нас есть сходство. Мы в целом все за то, что детей надо кормить, что там врать нехорошо, что там еще там, старших нужно уважать, да. Ну, есть у нас такие, воровать плохо. Есть общие нравственные принципы. Благодаря этим нравственным принципам мы стараемся сразу друг друга не убивать. Но если брать именно само религиозное учение, оно, конечно, у всех разное. Здравствуйте, добрый вечер.
4: Здравствуйте, меня зовут Андрей. Скажите, пожалуйста, а как вы относитесь, что в главном храме вооруженных сил на Кубинке висят знамена, революционные знамена, с которыми наши отцы и деды побеждали фашиста, и на одном из знамений я нашел Ленина. То есть Ленин висит в храме.
0: Спасибо большое. Ну, да, конечно, Ленин в храме не висит, вот, а скорее здесь изображение есть. Но мне кажется, что вот мое личное мнение, что в православном храме в принципе, должно быть только то, что связано вот именно с христианской верой, ничего дополнительного. То есть вот эта традиция, которая на самом деле очень много лет, строить храмы в честь чего-либо, как, например, в честь победы над Наполеоном был построен храм Спасителя, да? Есть храмы, там, посвященные там, каким-то тем или иным событиям, там, может быть, там какие-то памятные доски там есть в них и тому подобное. Вот лично мне, это субъективный вопрос, да, лично мне это не нравится. Мне кажется, храм есть храм, в нем ничего не должно быть лишнего, вообще ничего, да. Но если говорить про эту традицию, то понятно, что победа в Великой Отечественной войне – это великая победа для нашей страны, мы Богу благодарны за то, что это произошло, а знамя победы, оно вот какое есть, такое есть. Поэтому я не думаю, что здесь, когда изображали там знамя победы или вообще какие-то знамена времен Советского Союза, что там как-то вот, что вот в портрет Ленина, что это значит признак того, что мы Ленина как-то канонизировали. Это вообще не так. У нас, если вы посмотрите различные изображения, именно иконы, то там есть изображение святых, есть изображение не святых, есть изображение даже тех, кто вообще совсем не святой. Ну, посмотрите, например, там икона Страшного Суда, там даже бесы изображаются. Я это не говорю про то, что Владимир Ильич Ленин бес. Нет, не про это. А просто про то, что это тоже есть в храме. Такие изображения. Вот, не так давно праздновалась великомученица Марина Маргарита. Такая прекрасная 15-летняя девушка, которая пострадала за Христа. На иконе ее изображают, она вот так вот рукой нагибает беса за рога и тащит его. То есть вот, пожалуйста, изображение беса прямо в храме можно встретить. Так что за это как раз не переживайте. Тут разные есть традиции, все остальное. Так, далее. Так. Игорь Хаустов. Добрый вечер. Спасибо за интересные ответы. Пожалуйста. Как часто встречается влияние демонов на человека? Как можно убедиться, есть ли такое влияние на меня? На всех это влияние есть, потому что у нас есть воля. Мы, бывает, точно знаем, что этого делать не нужно, но что-то нас держит. Вот понятие одержимости не связано, знаете, вот это голливудское такое, что там вот я иду по улице, значит, а тут на меня, значит, какой-нибудь Кинг-Конг бросился или какой-нибудь там зомби и все остальное, да. Как в известном анекдоте, женщина идет по кладбищу, дрожится такая, ее догоняет мужчина, говорит, что ты дрожишь? Он говорит, да вот я боюсь там покойников. Он говорит, а что нас бояться-то? Вот. Ну, то есть, вот такое как бы отношение к демонам, оно, конечно, совершенно неправильное. Демоны, они скрытны. Когда нас страсти держат, отсюда понятие одержимость, а слово держит. Когда ты точно знаешь, что делать это не нужно, а все равно делаешь. Вот с Божьей помощью как раз это все низлагается. Друзья, времени у нас совсем не осталось. Спасибо большое, были очень интересные сегодня звонки, были прекрасные вопросы. Всегда приятно с вами общаться. Вообще приятно, что я опять в студии, потому что до этого несколько эфиров было, я был в командировке, и через такую связь это не очень хорошо. Всех обнимаю, все, пока-пока.

Рекомендации по использованию гаджетов детьми. Контекст. Не более 20 минут в день для 2-3-летних и до 2 часов для подростков 11-16 лет. Минпросвещение рекомендовало родителям максимально ограничить использование детьми электронных устройств и в обязательном порядке чередовать экранное время с физической активностью. Особый контроль необходимо обеспечить над осанкой юных пользователей во время просмотров, а также нагрузку на слух и зрение. Предпочтение в воспитательном процессе ведомство предлагает отдавать подвижным играм, творческим занятиям и общению в кругу семьи. По мнению специалистов, чрезмерное сидение в смартфонах, планшетах и ноутбуках никаких плюсов юным гражданам не сулит. Короткие видео, игры и переписка перегружают мозг, отучают от привычки концентрировать внимание и доводить начатое до конца. Не оставляют сил и времени на учебу, спорт и хобби. Гаджетозависимость снижает работоспособность и становится причиной нервных расстройств. По данным Роспотребнадзора, от 30 до 50% школьников к окончанию обучения сталкиваются с близорукостью и начинают носить очки. Проблемы также возникают со сколиозом, что при прогрессировании может привести к серьезным последствиям. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 22 часа, в Сухуми столько же, в Челябинске полночь. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин заслушал доклад командира 76-й дивизии ВДВ. В Ярославской области ликвидировали возгорание топливных резервуаров. Россиянин стал чемпионом Европы по прыжкам в воду. Подробности далее. Вооруженные силы России на Добропольском направлении отразили более 71 контратаки противника. Взято в плен 19 военнослужащих ВСУ. Об этом доложил президенту России Владимиру Путину командир 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ гвардии полковник Абдулазиз Шахабидов. Он также добавил, что поставленные задачи достижимы в поставленные сроки. В свою очередь, глава государства в разговоре с командиром назвал 76-ю дивизию ВДВ легендарной и поблагодарил их за эффективные действия на Добропольском направлении специальной военной операции. Возгорание топливных резервуаров удалось ликвидировать в Ярославской области в кратчайшие сроки, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. Он уточнил, что к ликвидации пожара было привлечено 102 человека личного состава и 47 единиц техники регионального ГУ МЧС. Ранее Евраев сообщил, что сегодня в регионе отразили самую крупную атаку вражеских дронов. Силами ПВО и РЭП ликвидированы 93 беспилотника. Ранения получили 4 человека. В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание резервуаров Ярославского НПЗ. Европейские страны просят Турцию на фоне нехватки газа о поставках любого газа, кроме российского, но его источник установить невозможно. Об этом заявили в Минэнерго турецкой Турции. Отмечается, что европейские страны подразумевают поставки в том числе с черноморских месторождений Турции, но страна сама потребляет значительное количество газа. Основными поставщиками природного газа в Турцию являются Россия, Азербайджан и Иран. В прошлом году министерство заявляли, что Анкара не собирается прекращать закупки газа у России. Москва всегда была и остается надежным поставщиком. Как уточнялось, доля российской нефти в импорте Турции в 2024 году составила 66%, а российского газа – 41%. Король Испании Филипп VI после массового проникновения мигрантов из Марокко посетит с официальным визитом Сеут, которая до сих пор не оправилась от произошедшего. Об этом заявил глава испанского анклава в Африке Хуан Хесус Вива. По его словам, испанский король попросил передать жителям города слова поддержки, сочувствия и солидарности после событий 30 и 31 июля, когда, по оценке властей, около 80 тысяч человек прорвались в анклав через границу с Марокко. Глава испанского анклава вновь назвал произошедшее необычным миграционным кризисом, а нарушением территориальной целостности Испании и Европы, подчеркнув, что город рассчитывает на поддержку со стороны испанских властей и всего Евросоюза. Россиянин Руслан Терновой стал победителем соревнований по прыжкам в воду с вышки на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. По итогам 6 прыжков он набрал 524,20 балла. Ранее Терновой в паре с Никитой Шлейхером завоевал золото в синхронных прыжках с вышки и серебро в смешанных командных соревнованиях. Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе. Это все к данной минуте. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» уже менее чем через полчаса. Больше информации, фото и видеоматериалов доступны в Макс-канале «Радио «Спутник».
0: Вы слушаете «Радио «Спутник». Дуэль с Манучаровым.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. 91,2 FM в Москве. Радио «Спутник». Дуэль с Манучаровым. Я есть тот самый Манучаров. А в гостях у меня сегодня Евгений Герасимов. Народный артист России, депутат Московской городской думы, председатель комитета по культуре этой же прекрасной Московской городской думы и массовых коммуникаций, председатель Московской организации Совета кинематографистов России, художественный руководитель театра «Сатира», академического театра,
3: да,
2: Московского «Сатира». Евгений, здравствуйте, очень радостно вас видеть. Перед тем, как начать вас допытывать, я попрошу вас ответить на 4 блиц-вопроса. Это быстрый вопрос, быстрый ответ. Когда вас первый раз узнали на улице?
3: Это было давно. Я снялся в фильме «Они не пройдут». И сразу после премьеры этого фильма в кинотеатре «Художественный», выйдя
2: Сразу узнали.
3: Сразу узнали. Но по-настоящему стали узнавать после второго фильма «Человек, которого я люблю», Юлия Карасика.
2: Напомню, что это «Блиц», поэтому короткий ответ. Какой совет оказался для вас, вот спустя годы, сегодня вы понимаете, самым важным в жизни?
3: Такого нет совета одного. Но я помню совет Ульянова.
2: Михаила Александровича.
3: Михаила Александровича. Был юбилей театра Вахтанговского. И я был первокурсник, где-то дежурил, все подписи у всех брали, я ни у кого не собирался брать подписи. Вдруг проходит Ульянов, и мы вдвоем. Я говорю: «Михаил Александрович, ну, напишите мне». Он мне написал, так посмотрел внимательно, сказал: «Желаю мужества, когда трудно. Я теперь многим советую, кому хорошо отношусь».
2: Вы часто сожалеете о том, что сделали?
3: Я никогда не сожалею. Да, вы берете интервью счастливого человека, я все делаю то, что люблю.
2: То, что нравится, то, что люблю. Прекрасно. В чем секрет успеха работы и вашей роли робота Вертера из фильма «Гости из будущего»? В чем парадокс и успех этого?
3: Да, я не могу оценивать, почему так получилось. Ну, во-первых, фильм создавался в любви, в уважении артистов, партнеров друг к другу. Замечательный режиссер Павел Арсенов, потрясающая книга. И, видимо, не хватало такого героя в нашем кинематографе и, наверное, и в жизни, потому что мы ушли в решении робота Вертера от стереотипов роботов, так сказать, думали, ну, там вот американские фильмы, каким должен быть этот робот, в том, что он оказался самым человечным роботом. Как один ребенок, я помню, ехал тогда по Калининскому проспекту, не помню, что там был, троллейбус, автобус, и сидит передо мной паренек, у него гипс на руке, и, видимо, с дедом сидит. Он говорит: «Дед, слушай, а вот этот очень хороший доктор, который мне вот гипс сделал». Он говорит: «Да, хороший. Вот его надо познакомить с роботом, может быть, он его вылечит». Тут говорит: «Ну, это же человеческий доктор». «Так робот самый человеческий», — сказал он. Наверное, успех именно оказался.
2: Вас узнали, кстати, пригласили на первую роль, когда вы были ребенком. Я так понимаю, что подошли на улицу и пригласили.
3: Да, мы хулиганили с ребятами.
2: Такое возможно?
3: Возможно, возможно. Хотя тогда был такой, знаете, институт Помрежи, ассистентов. Они ходили по школам, по улицам. Да, это все было. Сейчас проще, сейчас в интернете желающие записываются, сами приходят, знают куда. А мы просто после школы, я помню, шалили, хулиганили, ну, ассистентка говорит.
2: Это много часто вы рассказывали,
3: да.
2: Это все знают. Вот сегодня вы и руководите, и играете в театре. Играете достаточно плотно, у вас достаточно плотный репертуар, проезжая по Садовому кольцу, главная театральная афиша нашей страны на вашем театре. Это сегодня тяжело вам, сложно? Как вот сочетается ваше... Половина полушария руководителя и половина полушария артиста. Кого больше?
3: Всего хватает. Когда через 35 лет меня пригласил Захаров и Марк Борисович Варшавер в «Линкон» сыграть, хотя и Ширвин до этого меня приглашал в театр, я говорю: «Да нет времени, нет времени». И потом все-таки вот сыграл «Маленького принца Экзюпери». И когда я первый раз выходил на сцену, до этого я волновался, особенно в репетиции, в поиске характера, роли, как. Но когда я вышел на сцену «Линкома», я не волновал, я ловил кайф, я был от вдохновения, от ощущения сцены, зрителя. То есть и сейчас я перед кулисами, я не волнуюсь, как я раньше волновался, а я волнуюсь с тем, что вот мне уже хочется выйти, я хочу играть. Поэтому я играю с огромным удовольствием.
2: Ну, кабинет худрука не тяготит в этом?
3: Ни в коем случае. Раз вы изучали мою биографию, вы знаете, я заканчивал физико-математическую школу, я могу быть очень разным. Я могу быть очень строгим руководителем, могу быть и очень добрым руководителем. Я умею это делать, я умею неплохо заниматься режиссурой, но актерская профессия, она уникальная, и именно в ней ты себя можешь 100%
2: не мешает
3: проявить. Этому,
2: вот, нет. Вы понимаете, о чем я спрашиваю?
3: Я понятно, понимаю.
2: Что вы артист, вы популярный, известный артист, вас узнают на улице, вас знают. Но руководить театром — это совершенно другая история. Вспомните Александра Анатольевича, который говорил там, по нужде, да,
3: и так далее.
2: Вы в это пришли осознанно.
3: Осознанно. Я очень хорошо знал театр. Мы дружили с Ширвиндом, он был моим педагогом в Щукинском училище, там особенно капустники делали тогда еще с ним вместе. Я понимал, как председатель комиссии по культуре, чего не хватает в театрах. У меня есть свой взгляд на развитие театров. Я знаю, и слава богу, вижу, что они очень разные во многом от худрука, от той режиссуры, которая... Много директор влияния имеет в театрах.
2: Особенно в театре сатиры, когда был Шривлинтый момент.
3: Мамед Гусейнович, да. Я с ним тоже дружил, видел все спектакли, все премьеры, обсуждали. Вот, поэтому меня тянуло в театр. И меня тянуло в театр скорее создавать тот театр, которого, как мне кажется, не хватало. Вот, потому что замечательный театр, Ширвиндт великолепен. Хоть, как вы сказали, он говорил, ну, он с хорошим тонким юмором, и он умел по отношению к себе иронизировать всегда. Но, тем не менее, я, как мне представляется, знаю, что я хочу.
2: А что вам нравится в этой должности художественного руководителя, если так тезисно?
3: Что нравится? Мне нравится зритель. Мне нравится зритель, который...
2: Как актер, вы отвечаете?
3: Нет.
2: Как худрук?
3: Нет, как худрук. Я радуюсь тому, как зритель реагирует на те постановки, которые сегодня поставлены вот с моим участием, не как актера.
2: Да, я понимаю.
3: Я радуюсь этому, я радуюсь полному залу, я радуюсь тем реакциям, которые просчитываются заранее, еще когда только читается пьеса, и ты понимаешь, для чего ты это делаешь.
2: Как у Щепкина, он прописывал Apple, B-Apple.
3: Да, ну я много научился в кинематографе, когда я снимал кино, меня этому учили, практически у меня все было расписано, ну это и правильно, на бумаге до...
2: Сколько лет вы уже художественный руководитель театра?
3: 2 года.
2: 2 года.
3: А до этого буквально. Ардинка была тоже 2 года.
2: То есть в кресле худрука вы сколько лет в общем служили?
3: Ну, может быть, там, может быть, лет даже 5. 3 было, да. Ну, где-то 5, да, получается.
2: 20 лет в должности чиновника Московской государственной думы.
3: Чуть больше.
2: Даже больше.
3: Да.
2: А какой там
3: удовольствие? С 2001. А это особое удовольствие, знаете... Помочь хотя бы одному человеку, понимая, что вот он бился и как бы не сумел достучать ни до власти, ни до своих близких, ни до кого. И вот когда ты ему помогаешь, а ты помогаешь не только одному человеку иногда... Я сейчас не буду рассказывать. У меня с утра был прием населения.
2: Я даже знаю людей, которым вы помогали. Я сделал большое очень, как сказать, исследование перед нашей встречей. Я позвонил и артистам театра «Сатира», и позвонил вашим коллегам в Московскую государственную думу, вот, и спросил там какие-то истории. Поэтому я так интеллигентно
3: подкапываюсь к вам. В предыдущем созыве, когда мы выходили на следующий созыв, за нами же тоже следят, проверяют, сколько ты людей принял, сколько было обращений, какие из них решены позитивно, положительно. Так вот, у меня было 18 тысяч письменных обращений, из них считалось, что 73 с чем-то процента решено положительно. Значит, ты не зря это делаешь. Конечно, они не 100% могли быть решены, потому что часто люди хотят того, чего просто, так сказать, невозможно сделать.
2: Личный вопрос. Я сейчас просто забыл эту информацию. Мы два мужчины, поэтому можно задавать вопрос, тем более артисты. Сколько вам лет?
3: 75.
2: 75 лет.
3: В этом году был юбилей.
2: Да. Вот скажите мне, пожалуйста, вот 5 лет назад, когда вам было 70 лет, вы стали худруком. Вы себе задавали вопрос с точки зрения возраста? Да? Почему я спрашиваю? Потому что, ну, вот мне интересно с точки зрения, как художник художника спрашиваю. Да? Вот как по-вашему, у вас же колоссальный опыт работы в театре как артиста, да, у вас колоссальный опыт работы в Думе и так далее. Вот возраст, я не говорю, что вам много или мало, вот возраст худрука, он бесконечен или он до какого-то возраста? Я сейчас не подвожу вас к тому, что тебе поздно или рано. Я спрашиваю просто, вот как вы 5 лет назад стать художественным руководителем?
3: Хороший.
2: Вы этот вопрос задавали?
3: Хороший вопрос, потому что я в себе пока ни в одном из качеств не вижу границ, потому что многое приходит с возрастом. Однозначно я стал терпеливей, внимательней к тем проблемам, которые тебя окружают. Но я очень много чему научился. Я очень много что умею. Я умею организовывать, я умею считать, я умею требовать. По большому счету, я хороший директор, но я контролирую все, что происходит в театре.
2: Это я знаю. Я сейчас не про то, как это стало, я про то, как это начиналось. Вот вам когда это предложили, я знаю по моим источникам, что это было спонтанное решение.
3: Ну, в общем, да.
2: Да, вам позвонили, сказали: «Женя, ты, прошу прощения».
3: Да, так да. и было, да.
2: Вы себе вопрос задавали, нужно ли это мне, могу ли я это себе позволить, смогу ли я это, даже без относительно возраста, а с точки зрения занятости, человеческого какого-то формата?
3: Нет, ну я, знаете, я все подвергаю сомнению, в принципе, в жизни. Но здесь я ни секунды не сомневался. Ни секунды не сомневался, потому что, видимо, была потребность. Была потребность что-то новое для себя создавать.
2: Там была ордынка, все-таки маленькая форма. Давайте назвать вещи своими именами.
3: Там здесь было
2: 100 мест, да?
3: Сколько, 1200.
2: 1200 мест. Одна из самых больших площадок города.
3: Да, да, да, да.
2: Это же, как, ну, не могу сказать, что страшно, но какой-то момент боязности существует в этом? Справлюсь, не справлюсь? Вот вы себе эти вопросы задавали? Сатира,
3: нет, казалось бы. Вопросы я себе задаю, но я тут же нахожу ответ, как с вами в блиц. Да, я хочу этого.
2: Тяжело было? Сатира, я имею в виду.
3: Трудный был первый период, так сказать, он связан с тем, что уходил предыдущий руководитель. Ему не очень хотелось уходить. Поэтому трудный был еще, он и сегодня существует из-за того, что театр один на сегодняшний день, а когда объединяли, было три, как бы.
2: Как бы, один, подожди, а сцена Джигарханяна?
3: Так вот, сцена Джигарханяна уже приличное время не работает. И до моего прихода на этой сцене практически после Джигарханяна ничего не было, практически
2: да,
3: ничего не было.
2: Да, да.
3: И зритель оттуда ушел.
2: Это факт, абсолютно.
3: А труппа-то, она стала едина. Когда я пришел, 30 человек вообще не работало. У них не было работы. То есть моя задача... Нет, это в основном джигарханяновцы были. Они разные, молодые.
2: Сегодня,
3: и каждый по-своему.
2: Джигарханяна сцена, сцена основная и третья какая-то еще.
3: Ну, есть еще маленький зал на спортивный, откуда начинал Джигарханян. Четвертый — это наш чердак.
2: Да.
3: Вот. Но в данный момент работает только основная сцена и чердак. А 120 артистов, им надо дать работу. Одинаковую работу ты никак не дашь. Ты должен делать так репертуар, чтобы вовремя была и зарплата, и премия, причем всем артистам, и отпускные, и так далее. Вот. Ты должен сделать так, чтобы зал был наполнен полностью зрителем, чтобы зритель каждую премьеру принимал. И, что очень важно, ну, как бы не хвастаясь, что у нас, помимо постоянного зрителя, который приходил в «Сатиру», который еще любил и Папанова, Миронова, Ширвинда, Васильеву и многих других, мне очень важно было привести молодого зрителя. И вот что, я считаю, у нас получилось, потому что в этом, конечно, вся труппа, я считаю, мне помогла и нам помогла, что даже Островский, казалось бы, да, но он у нас звучит сегодня современно, хотя мы очень уважительно относимся к автору.
2: А современные пьесы у вас ставятся? Как вы относитесь к современной драматургии?
3: Я в большей степени ищу сейчас современную драматургию. Мне важно сохранить, в том числе на Островском, дух, атмосферу, потому что где еще столько самоиронии, как у Островского? И это понятно зрителю. Я вот не случайно заговорил о том, что молодой зритель пришел. Молодой зритель в спектакле «Мастера Маргарита», где я играю Лоланда, я начинаю спектакль, находясь в зрительном зале. И мне так интересно смотреть. Молодежь стильная, модная, приходит на это произведение, включая, сказать, там, средние, старшие поколения, тех, которые понимают, зачем они пришли. Ну, зачем-то эти ребята пришли. Ну, может, они пришли, потому что у нас там и музыка басты, и современные есть движения, и музыки, и танцы. Я стараюсь спектакли, чтобы были динамичные и не очень долгие.
2: Сколько билет сегодня стоит на «Мастер Маргарита» в среднем?
3: Ну, в среднем 2,5.
2: Партер?
3: Да, ну, там есть и 3 иногда.
2: Самый дорогой билет в ваш театр сегодня?
3: Ну, 6. Ну, иногда мы, когда видим, что уже все почти раскупили, мы ради интереса сколько-то билетов поставим, там, 12, 14,
2: недавно...
3: поставим и ждем.
2: И что? И покупают.
3: Покупают.
2: Я был сейчас недавно...
3: Но я же начинаю с чего? Спектакль. С того, что считаю, что театр должен быть доступным.
2: Вот. Вот к этому мой вопрос. Вот я был сейчас в Московском художественном театре, МХТ, и цена на билет там 50 тысяч рублей.
3: Mm-hmm.
2: Вот это, к слову, по поводу общей доступности. Нас учили, и вас учили также в нашем институте, в общем, что театр должен быть и для уборщицы с дворником, и для министра одинаковый. Mm-hmm. Вот когда сегодня билеты... Я не хочу никого ругать, это касса сегодня, как бы мы в рыночном мире. Это вот как бы что? Как вы к этому относитесь? Вы как человек старой формации, старой школы, традиционной школы театральной.
3: Ну, я понимаю, что, как вы правильно сказали, что бизнес... Я понимаю, что спектакли многие стали стоить очень дорого по разным причинам. Но я на такой спектакль не пойду.
2: Почему?
3: Не потому, что мне жалко этих денег. Потому что... хотя я сейчас лукавлю. Меня просто бесплатно пригласят на
2: спектакль. Ну, а если не бесплатно?
3: Вот.
2: Если просто народ вот идет, покупает, это как?
3: Я не понимаю этот народ. Понимаю. Ну, потому что модный спектакль. Мы же еще знаем с вами, о чем мы говорим.
2: А театр — это же и касса тоже?
3: Конечно, конечно. Но, с другой стороны, здесь может быть, скажем так, может быть, у них есть билеты и по 200, и по 300, и по 400 рублей, может быть, есть. Нет. Вот у меня есть возможность, у меня большой зал, и поэтому я делаю, так сказать, разную стоимость билетов.
2: Вы бы хотели, чтобы у вас билет стоил на какой-то кассовый спектакль 50 тысяч?
3: Нет, я могу поставить, и будут покупать. Не хочу. Потому что я считаю, что наш театр народный. И многие люди...
2: Начинался как раз так.
3: Да, и многие люди, которые привыкли платить большие деньги на модные спектакли, говорят, чего у тебя так дешево? Я говорю, нормально. Мы на премии зарабатываем и ставим постановки. В этом году мы поставили 12 постановок.
2: Да, это абсолютнейший рекорд, конечно, с точки зрения цифры. 12 названий, как-то все аншлаговые, насколько я знаю. Mm-hmm. Я был на пару спектаклях ваших, и я удивился, что полный зал. Это не были премьеры. Я был там через 3 месяца, mm-hmm. через 4. Меня там приглашали коллеги, поскольку все щукинские братья у вас.
3: Да, да, да, да.
2: Я был удивлен, потому что, ну, я помню, когда это было пустое.
3: Было.
2: Не хотелось бы никого обижать, наших общих с вами педагогов, mm-hmm. легендарных и так далее. Раньше ходили на Александра Анатольевича. Шура,
3: да,
2: Мих,
3: Вера
2: Кузьминична и компания. Сегодня в сатиру ходят на кого? Или на что? Ну, так трезво, честно.
3: Ну, во-первых, уже ходят на постановку. Поскольку вы тоже хорошо знаете, что сарафанное радио и, скажем, интернет, сети, они очень здорово влияют. Когда есть хорошие, интересные реакции, отзывы в сетях, ты уже гарантирован, что к тебе придет
2: сарафан, да?
3: Сарафан. Это раз. У меня очень хорошее, уже вот молодое поколение, очень яркое, и они очень скоро будут по-настоящему звезды тем, наверное, кому вы ходите, mm-hmm. потому что они блестящие играют.
2: Ну, молодежь мало знаю, но если не говорить про ваше новое пополнение, Катя Екатерина Волкова.
3: Да, да, да.
2: Я
3: да.
2: не могу назвать ее совсем юной, потому что мы давно достаточно закончили.
3: Да, блестяще она ввелась. Она играет и Филомена Мартурана великолепно. Да, он замечательный спектакль.
2: А Якубович в труппе это что?
3: Он не в труппе.
2: Ну, например,
3: он приглашенный. Мы давние с ним друзья. Он пришел на спектакль «Свадьба Крещенского». Жень, хочется чего-то настоящего. Он мне говорит, понимаешь, вот это вот я вот... Я не буду даже говорить, где вот это я играю там. Понимаешь, вот... Я говорю, ну, приди, вот он пришел на «Свадьбу Крещенскую». Говорит, потрясающе, это же новый театр, это... Я хочу. Я говорю, ну, приди вот на следующий спектакль. Я в свой юбилей делаю спектакль, называется «Невиновный». Как бы он на меня, я играю... Зайди, там много ролей. Он пришел, говорит, я хочу. Я говорю, ну, вот там сосед, вот, ролей много, выбирай. Да-да-да-да, хорошо. Начинаем репетировать. Я говорю, ты будешь? Да-да-да, я учу. Он приходит, я его ставлю на роль соседа, потому что уже нужно вводиться и играть в следующем спектакле. Mm-hmm. Он говорит, я что-то этих слов-то не знаю. Я говорю, он говорит, я этих слов не знаю, я учил твою роль. Я только, Лёня, ну, давай учи теперь роль соседа. Он говорит, да, ну хорошо. Вечером мне звонит, говорит, я уже это не выучу. Я говорю, ну а что делать? Я сыграл только один спектакль. Он говорит, да, ты мне когда-нибудь дашь сыграть? Состав. Я же все-таки выучил. Я говорю, ты будешь играть следующий спектакль.
2: И вы теперь играете в состав?
3: Буду.
2: Или отдали ему полностью?
3: Не, ну не полностью, конечно, конечно. Вот следующий спектакль опять будет играть он, потому что это будет второй спектакль. И обязательно он играет, у нас традиции такие. После этого буду играть, а потом будем в очередь играть. Он сомневался, он такой тоже колеблющийся человек.
2: Вы видели его на сцене до этого?
3: На сцене он и не был до этого. Хотя, не-не-не, был.
2: Как раз, к слову, по поводу нового театра.
3: Да-да-да.
2: Как раз в постановке Эдуарда Боякова в «Лавре».
3: Да.
2: И в театре вот в этом новом тоже он там.
3: Да, это я знаю, но я не видел.
2: Вы не видели?
3: Я не видел. Ну, в общем, он волнуется, потом несколько раз. Ну, как ты сейчас? Я говорю, ты понимаешь, ты личность, которую знают и любят. Тебе не обязательно быть артистом. У тебя хватает темперамента, обаяния, так сказать, такого рваного темперамента, где это нужно. Ты такой, какой ты есть, и ты интересен зрителю. И я получил подтверждение от зрителей.
2: Да, он держит, это факт.
3: От зрителей я получил подтверждение. Я тут химчистку вещи сдавал. Говорит, ой, как у вас там? Это там сразу окружили меня несколько девушек. А одна говорит... А я у вас смотрел спектакли. Я говорю, какие? Я смотрел «Свадьбу Кричевского» дважды. Это вот сейчас к разговору о личностях и медийных артистах. Я смотрела вот один спектакль, а потом думала, увижу Меркурбанова, а я его у вас в «Свадьбе» не увидела. Вот. Ну, мне очень понравилось. А вообще приду, когда будет Меркурбанов играть. А что еще? «Невиновный» смотрела. Я смотрела, говорит, с вами... И с Якубовичем смотрела. Я говорю, как? Она говорит, это потрясающе. Какой он замечательный. Я так про себя думаю, ну да, она со мной. Я говорю...
2: Сейчас приди на меня, про меня.
3: Я говорю, а как вот теперь, вот, значит, следующий спектакль он сыграет? Ну, она говорит, я вот посоветую моим, вы очень разные. Она говорит, вы разные играете, но мне очень спектакль нравится. Вот, может быть, мы еще... То есть, конечно, сегодня идут на артистов. Идут на артистов, идут на имидж театра, понимают, что здесь им не должно быть скучно и грустно. Хотя темы, которые мы поднимаем, достаточно глубокие и серьезные, но умение, как мне кажется, подать именно в сатирском ключе, в ироничном ключе по отношению к происходящему и по отношению к себе. Это редкое качество, оно как раз есть у артистов сатиры. И уже в молодом поколении это тоже существует. Поэтому, да, ходят. У нас сейчас в нескольких постановках занят Логинов, такой замечательный артист. В театре великолепно играет Лагутин.
2: Лагутин ваш артист. Мы продолжим этот разговор. Давайте дадим возможность нам не только разговаривать про культуру, но и зарабатывать. Поэтому реклама на «Спутнике». Через минуту мы вернемся.
0: Дуэль с Манучаровым. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
4: Сколько ни ищу, все не то.
5: Ага.
4: Нужен и мужественный, и заботливый.
5: Ага.
4: Чтобы говорил интересно.
5: Ага.
4: И с чувством юмора.
5: Ага.
4: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно. Обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Тот самый.
0: У каждого героя свой подвиг, свой голос, свое послание домой. Музыкальные приветы от бойцов из зоны специальной военной операции передаем в программе «Позывной «Спутник» на волнах полевой почты. Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
6: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
6: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
6: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
1: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Четверо мирных жителей пострадали в результате атак вражеских дронов по автомобилям в Белгородской области. Об этом сообщил оперштаб региона. Пострадавшим, как уточняется, оказана вся необходимая медпомощь. Европа поставила себя в сложное положение, отказавшись от газа из России. Об этом заявил министр энергетики страны Альп-Арслан Байрактар. По его словам, решение о строительстве турецкого потока с Россией в 2016 году оказалось стратегической инвестицией. Основными поставщиками природного газа в Турцию являются Россия, Азербайджан и Иран. Байрактар еще в прошлом году заявлял, что Анкара не собирается прекращать закупки газа у России. Москва всегда была и остается надежным поставщиком. «Валдберрис» начала предоставлять продавцам официальные документы, фиксирующие порчу товаров на складах компании в период с 18 июля по 3 августа, которая была вызвана обстоятельствами непреодолимой силы. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса. Как уточняется, документы, подписанные электронной подписью компании, могут использоваться продавцами для подтверждения факта повреждения товаров. В последнее время атакам украинских дронов подвергся целый ряд логистических центров компании. Сейчас маркетплейс реализует инициативы по поддержке пострадавших предпринимателей. Румыния не может брать на себя финансовую поддержку Украины из-за проблемы с бюджетом. Об этом заявили в оппозиционной партии «Альянс за объединение Румын».

0: циклона, сливнем и шквальным ветром. Об этом сообщили в региональном правительстве. Власти рассказали, что по поручению губернатора Василия Анохина работает оперативный штаб. Стихия прошла по 8 муниципальным округам. Сообщалось, что в Смоленске погибли ребенок и женщина, оба из-за упавших деревьев. По данным региональных властей, без электроснабжения остаются 15 тысяч абонентов. Повреждены 34 линии электропередачи. За последний час поступило 846 заявок об отключениях. Аналогичная погода ожидается и завтра. Жителей просят по возможности оставаться дома, а не находиться рядом с деревьями и линиями электропередач. Это все к данной минуте. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» уже менее чем через полчаса. Оставайтесь с нами. А больше информации, фото и видеоматериалов найдете в Макс-канале «Радио «Спутник».
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дуэль с Манучаровым.
2: Мы снова на «Спутнике». Евгений Герасимов сегодня у меня в гостях. По поводу Лагутина мы закончили, да? Он в труппе театра уже там 1500 лет.
3: Да, да.
2: А вот как относятся артисты труппы, которые птенцы Шурины, да, и вообще, в принципе, там 20-летие, 30-летие работают там, когда худрук, новый худрук, привозит с собой Якубовича, Меркурбанова, Логинова и дальше по списку. Как они относятся? Не поджигают вам кабинет?
3: Быстрый вопрос, быстрый ответ. Спросите у них.
2: Не, ну серьезно. Ну, и вы же артист тоже сам.
3: Да.
2: Вы же тоже долгое время существовали в этой роли.
3: Да. Конечно. Я думаю, что когда я только пришел, и за кулисами беседовали, как-то все-таки многие склонялись к тому, что не помешает медийных лиц
2: усилить труппу, да?
3: Да, потому что переживали, когда ушел Добронравов. Добронравов ушел в свое время, а Верин, он перешел, он давно собирался, он переходил в Ленком. Но то, что он играет, у нас остаются две постановки, где он играет. Мы понимаем, я думаю, и они это понимают, что на Аверина покупают билеты и на Аверина ходят. Это тоже очень важно. Я не случайно сказал, что эти ребята, они уже очень скоро станут. Они тоже и снимаются. Я даю возможность им и сниматься, подрабатывать в антрепризе. Только надо не забывать, что это главное твое место. Твое главное место всегда можно. Я делаю так, что должны быть практически в каждой роли, в каждом спектакле должны быть вторые составы, чтобы всегда можно было замениться. Вот у меня теперь Якубович. Теперь, правда, неизвестно, кто из нас второй состав, кто первый. Но, тем не менее, у нас есть замена, как и во многих других спектаклях.
2: Вот сегодня в московских театрах существует такая, ощущается, по крайней мере, да, внутри нашей профессии, абсолютно очевидно, со стороны, я думаю, тоже некая борьба. Борьба, безусловно, за зрителя, да и за актеров, за авторов. Вот в вашем случае какие ваши ключевые инструменты для того, чтобы театр сатиры был полон? Это медийные артисты, раз, дальше.
3: В спектакле важно, чтобы там один, может быть, два артиста были медийных. Тема, конечно, в спектакле «Свадьба Кричинского» у нас нет приглашенных артистов. У нас нет приглашенных, там блестящие играют. Лагутин играет, девочки все великолепные. Хомяков, потрясающий театральный артист. Я когда пришел, он играл одну роль. Сейчас он занят чуть ли не в каждом или не через каждую роль. Блестяще играет. Да там все артисты. Зенин, великолепно играющий в каждой из картин. Титова великолепно играет. Замечательная Алена Яковлева, но она очень много играет, антреприз. Да, это тоже, говорит, Жень, мне надо там деньги зарабатывать и так далее. Всегда отпускаем, находим возможность. Она в трех спектаклях играет. Играет очень хорошо. Кириенко мы дали возможность.
2: Сколько лет ей?
3: Не скажу, много.
2: Уже она одна из самых старейших артистов.
3: Да. Замечательно Сару играет. Великолепно на чердаке. Вообще на чердаке. Знаете, я когда пришел, он был убыточен. Чердак, сатиры. Он был убыточен. Ну и за счет большой сцены, что-то получалось, да, было еще чего-то платить, убыточен. На сегодняшний день я поднял доходность чердака на 50%. А на спектакль «Старики» не подарок, а есть «Старушка в подарок». Так вот, когда мы ее выпустили, чуть ли не до конца года билеты были выкуплены.
2: Главной роли с какой-то артисткой.

0: Да они неизвестные. Не, ну, своя артистка, они играют в два состава, но великолепно играют. Там, правда, играет Студилина Янина, которая играет очень здорово, и она медийная артистка. Вот, но вот и «Старики в неподарок». Мы недавно свозили этот спектакль «Луганск и Донецк». Юра Васильев, Анкундинов, Бронислава Сергеевна, наш главный человек, ответственный за репертуар. И какой восторг они получили от зрителя, который к ним пришел. Не могу не рассказать о детали одной. Когда они приехали, местные говорят: «А чего вы у нас ничего не просите? Ни стульев, ни лавок, там столы». А говорит: «А зачем? Ну как же, надо же на сцену что-то поставить». Говорит: «Да нет, мы свое привезли». Это был первый театр, который привез целиком обстановку, целиком мебель привез. И когда открылся занавес, для них это было потрясающе. То есть это настоящий театр к ним приехал. Антреприз, да, это все замечательно, хорошо, и молодцы, что те, кто приезжает. Но вот настоящий спектакль, настоящий театр они увидели.
1: Даже история абсолютно фантастическая, то, что вы рассказываете. Я хочу вот по поводу, вы сейчас сказали, я вспоминаю гениальную историю, когда у Плучика спросили, кто создал сатиру, он сказал: «Три человека, Арбузов, Плучик и я». Возвращаясь к созданию театра сатиры, к такому как бы вот эстрадному, сатирному существованию. Я помню, как Валера Гаркалин, «Царство небесное», рассказывал про Трёхгрошовую, когда 20 минут Андрею Александровичу выезжал вот на таком языке, он стоял за кулисами с алебардой. Гаркалин, и 20 минут зритель аплодировал. Понятно, что кинообраз, понятно, легендарный артист и так далее. Вот сегодня какой упор этого театра, на какой жанр? По-прежнему сатира или все-таки такой мультибренд, много всяких разных жанров?
0: Нет,
1: чем вы
0: сатира
1: от всех остальных?
0: Все-таки сатира, но жанр разный. У нас во всех спектаклях Островского у нас есть вокал, у нас есть танцы, у нас есть музыка, у нас есть движение. Это как бы дополняет и разнообразит тот жанр, кстати, который был привычен для сатиры. Вот в сатире любили.
1: Да, они пели.
0: Любили петь песни, танцевали. Просто поменялись песни, поменялись жанры. Я выхожу, когда в спектакле «Свадьба Кречинского», мы кое-что там придумали по сравнению с тем традиционным прочтением «Свадьбы Кречинского», я играю непосредственно автора этого произведения. Я Александр Сухово-Кобылин. Я пою, рэпом пою. И вообще в спектакле поют рэпом. Это так оказывается доходчиво, если это точно сделано. Ну, в общем, мне представляется, что зрителю очень нравится. Мы попробовали рекорд, у нас такой был, попробовали поставить 3 дня подряд, сразу после премьеры, этот спектакль, по 2 спектакля в день. У нас были везде аншлаги. То есть вот это во многом и сарафанное радио.
1: Нет, ну, понятно, что, во-первых, театр сатиры, это уже сам по себе бренд.
0: Да.
1: У вас лучшая вообще локация, мне кажется, в городе, потому что есть там, например, не хотелось никого обижать, но я, как человек, который там 10 лет поработал, могу об этом говорить. Есть театр на Театральной площади, молодежный рамп, который вообще никто не знает. Понимаете, при качественном репертуаре,
0: да,
1: блистательный,
0: да,
1: одной из лучших труп и так далее. А есть театр сатиры, который даже не нуждается в рекламе, потому что он стоит просто на Садовом кольце. Есть еще там маленький театр недалеко, загнивающий, который тоже имеет афишу на вашей же стороне,
0: да.
1: На Садовой, но результата нету. Конечно, сарафан работает. Мы много говорим про вашу чиновничью работу, про работу художественного руководителя, про артиста театра. Я хочу с вами поговорить про киноартиста. У вас большая фильмография. Сегодня вы в кино не снимаетесь. Вы не скучаете по кино?
0: Ну, будучи депутатом, я сначала отказался от всего, от, непонятно, от театра, ранее отказался, от кино, хотя меня много приглашали сниматься в кино, приглашали снимать кино. Но потом какой-то возник момент, когда я освоился как депутат, освоился хорошо просчитывать бюджет, вот возглавил комиссию по культуре и так далее. То есть мне стало легко, я очень четко распределил обязанности между своими помощниками, которые мне очень четко подсказывали по здравоохранению, по образованию там, и так далее, и так далее. Я занимался созданием закона о меценатстве. И ко мне приходили талантливые режиссеры, сценаристы, говорят: «А вот давайте это. И я стал помогать сделать фильм о Саве Мамонтове. Так увлекся тоже этим, что когда уже можно было снимать кино, мне Сева Шиловский говорит: «Жень, он должен быть режиссером. Слушай, ну ты сам уже меценат. Вот ты не снимай, ты в тебе вот все это и есть. Ну давай, сыграй, Саву, сыграй». Я так подумал, ну ладно, там, потому что были каникулы, там есть возможности. Вы заметили, что я очень дисциплинированный человек и умею четко распределять время. Я согласился. В это время Севу звали снимать другое кино, которое он раньше хотел снимать, и там дали деньги. Он говорит: «Жень, извини, мне пришлось и самому снимать, и самому сниматься в этой картине». Также я после этого снялся еще в одной картине. Это «Туман рассеивается», это о разведчиках, 8 серий. Тоже случайно получилось, там в бане сидели с разведчиками в том числе. Они говорят: «Ну почему вот нет таких фильмов, как «Петровка», «Огарёва»? Ну куда ребятам-то молодым смотреть? 17 мгновений». Я говорю: «Дайте материал». Ну дали материал, позвал Сашу Бородянского, написали. В общем, тем не менее, я кое-что снял, поснимался. Просто я всегда распределяю себя, что для тебя в данный момент самое важное. И пускаю себя и трачу себя исключительно на то, что для тебя сегодня важно.
1: Ну что у вас сегодня занимает больше всего вашего
0: театр.
1: Времени? Театр.
0: Театр, но потому что в Думе я не пропустил ни одного заседания. Я говорил о том, что я достаточно человек организованный. Ни одного круглого стола необходимого. Я провел все свои комиссии, которые необходимо было провести. Приемы населения. Видите, лето, а я все равно продолжаю, как и сегодня, принимать население.
1: Да, у вас график, я видел ваш график, вы должны были прийти к нам еще там месяц назад, когда не состоял, не случилось.
0: Вот,
1: да?
0: Поэтому, график, поэтому в данный момент, конечно, театр, но я считаю себя депутатом Московской городской думы. Это сегодня моя основная профессия.
1: Вот вы сейчас сказали такое слово, не случайно, а как-то, да, спонтанно, случайно, случай, да, вы сказали. Вот по случаю Шиловский, по случаю вот этот про разведчиков, туман и так далее. Вот я хочу от этого слова оттолкнуться. Вот на вашем курсе, я так вспоминаю этот борисовский курс, было огромное количество, понимаешь, это было в другой эре, но тем не менее, было огромное количество красивых парней, девушек, внешности,
0: да,
1: и так далее.
0: Да, да.
1: Но выстрелили только вы. Вот внешность для артиста, она основополагающее качество является?
0: Ну, внешность, она никогда не помешает. Она тоже бывает и очень красивая. Наверное, важно, чтобы было внутреннее содержание. И бывают красивые, обаятельные, бывают необаятельные люди. По-разному. К сожалению, вот Женя Паперный сегодня народный артист Украины. Он там друг еще наш Жора Кишко, который, к сожалению, ушел из жизни. Многие уже из моих сокурсников ушли из жизни. Алексей Зотов, который протоиерей, который, так сказать, поиграл у артиста, ушел в церковь. Много талантливых. Саша Вдовин, Оля Науменко.
1: Это ваша однокурсница?
0: Да. Вот Олечка Науменко, она еще замечательно играет. И...
1: От чего вот зависит, простите, вот стать, случиться знаменитым, востребованным?
0: Ну да.
1: От чего это зависит? Случай?
0: И талант, наверное, и случай, и желание, любовь к профессии, ко всему. Я вот когда вот пришел в театр Маяковского, хотя меня единственного Андрей Александрович Гончаров тогда взял в театр, хотя у него был свой курс, который должен был выпускаться, и он на его выпуск он ввел меня в характере, который они играли. Там была очень забавная история. Пришел на спектакль Шукшин с девочками, пришел смотреть спектакль, характер, а меня ввели на одну из новелл. «Да, Александрович, ну как вот, как вам?» Он говорит: «Мне вот этот парень очень понравился». Он показывает на меня. Вы представляете, Гончарова, когда ему вдруг показывают, вот его курс играет, и этот вот, Щукинс, он меня Вахтанков создал, говорит, показывает на него. Ну, в общем, разные. Интересно.
1: Ну, в вашей жизни что самое главное? Какой главный факт сделал вас знаменитым и востребованным?
0: Ну, я не знаю.
1: Ну, так, трезво, без комплиментов, вот честно.
0: Не знаю. Не могу сказать, почему.
1: Какой ваш лучший фильм?
0: Потому что, может быть, и самый первый, то есть второй человек, которого я люблю, а может быть, и Петровка 38.
1: Ну, они,
0: может быть.
1: Вот они повлияли или что?
0: Нет, на популярность. Популярность, когда я снялся Петровка Огарёва, 2 года в советском экране я считался самым популярным актером в тот период. Ну, конечно, «Гости из будущего», она, так сказать, на сегодняшний день, да. Но я очень люблю фильм «Подросток», где играл Сергей Сокольского, Ташкова. Это замечательная для меня была работа. Ну, вам и не снилось. Сегодня мне говорят: «Вы знаете, в Петербурге везде развешаны ваши фотографии. Я говорю, с чего такой? Там, правда, форум готовится по культуре, моему поэту. Нет, говорит, там очень открыто отмечают День семьи, и везде висит ваш портрет с Мирошниченко. Вот.
2: А бывает такое, что вот артист выступает в театр, да, выпускается, талантливый артист, востребованный, начинает сниматься, играть в театре, талант, бац, и уходит в какой-то момент. Такое бывает? Было у вас на глазах когда-то такое?
0: Было, и часто это бывает.
2: От чего зависит, что талант уходит?
0: Может быть, не талант ушел, может быть, человек сломался, может быть, не получил роли. Просто надо все время быть готовым к тому, что возникнет эта роль. Быть готовым себя пробовать. Я вот рассказывал, что я, когда пришел в театр Маяковского, я понимал, что Гончаров в любой момент, сейчас он меня любит, а завтра он может по-другому к тебе отнестись. Я в своей возрастной категории первый сделал афишу и ездил от бюро пропаганды общества знания с концертами, понимая, что, если что, это моя профессия. В 8 утра, когда переехали из центра в Чертаново, в 8 утра уже стоял на студии Горького на озвучание. Я дублировал в фильме, но после «Ромео и Джульетта» я отдублировал тогда Ромео Уайльтинга, вот, Зеффирелли. И после этого я получал огромное количество приглашений. И я в 8 утра там стоял, а к 12 уже приезжал.
2: То есть труд?
0: Труд.
2: А что мешает артисту выйти из одного и того образа, который вот в зрительском восприятии зафиксировался? Вот вам как бы, ну, без обид, как я и спрошу, не мешает то, что у вас так визитка, несмотря на вашу фильмографию, для большей части аудитории это «Гости из будущего»? Без отрицательной коннотации?
0: Не-не-не. Ну, да. Ну,
2: Жорик имеется в виду, как помните?
0: Ну, да-да-да. Нет, не мешает. Вы видите, я же снялся после в других картинах, совершенно разных.
2: Ну, вы к этому как относитесь, понимаете? Потому что я-то вижу в этом, ну, как сказать, ширину, что есть такое, сякое, пятое, десятое. Но, тем не менее, понимаете, как бы все равно, вот, дай бог вам долгих лет жизни, но через 100 лет... В энциклопедии театра и кино под фамилией Герасимов будет все равно одна из первых ролей ваша — это Робот Вертер. Вы к этому как относитесь? С улыбкой, с юмором?
0: Ну, а как? Как, как по-другому? Как относились к Бабочкину, который сыграл Чапаева, да?
2: Ну, вот,
0: ну практически у каждого артиста какая-то одна роль есть самая запоминающаяся. Может, ее если бы не было, все вспоминали ту же Петровку Огарёва, или «Вам и не снилось», «Время выбрало нас» или еще какую-то другую картину. Вот, поэтому, ну, здорово, что произошла такая роль, которая, наверное, будет еще долго и долго на экранах, которые будут показывать.
2: Что такое сегодня кинематограф, этот отечественный наш?
0: Ну, как? К сожалению, много штампов. И, к сожалению, это во многом зависит от той драматургии и литературы, которая сегодня в кино. Но, слава богу, появляются у нас и появились уже интересные картины. Слава богу, и зрелищные картины, которые, с моей точки зрения, не уступают.
2: Вот про кино вы сейчас сказали, да, что вот, слава богу, да, вы создали фестиваль, и все как-то есть перспектива. А вот про театр, которым вы занимаетесь всю свою жизнь, вот какая перспектива дальше в нашем городе? Не вообще в стране, а вот в нашем городе. Куда это все идет? Ряды-то редеют, вот метров, которые Василию Макаровичу показывали, как играть надо. Ну, глобально. Вот что дальше-то?
0: Ну, знаете, у меня на ближайшие 2-3 года есть репертуар, который я буду ставить. Мне кажется, это очень интересный репертуар, очень интересные пьесы. Ну, настоящая драматургия, она была, есть, и она будет, ну, а в том числе наша. Классная.
2: Вот худрук, это же прежде всего как бы лидер, это личность.
0: Да.
2: А скамеечка-то их пустая, этих худруков.
0: Я могу еще 2 театра.
2: Надевайте тогда наушники и отдадим вас руки наших зрителей, которые ходят на ваш спектакль. Эти вопросы мы не имеем к ним никакого отношения. Это абсолютно экспромт.
0: Хорошо.
2: Телезрители, прошу вас.
3: Какие слова помните из роли робота Вертера в фильме «Гости из будущего»? Или все стерлось?
0: Любимые слова.
2: Это ответ.
0: Да.
2: Следующий вопрос.
4: Когда вы последний раз были в кино?
0: В кино я был не так давно. Я посмотрел потрясающую картину. Это зарубежная картина великого певца.
2: Майкл Джексон.
0: Майкл Джексон, она так и называется, да, Майкл Джексон. Там потрясающий его родственник играет Майкл Джексон. Мне даже кажется, что в каких-то моментах он лучше Майкла это делает, простите меня.
2: Его родственник, я даже не знаю.
0: Да, это его родственник. Там был большой кастинг, и он победил. Но это что он делает в кадре? рекомендую. По-моему, сейчас идет во многих кинотеатрах. Это произвело на меня самое большое последнее время впечатление.
2: Да. Племянник, по-моему. Угу. Следующий вопрос, прошу.
3: У вас есть свой метод заучивания текста?
2: Это от Якубовича вопрос.
0: Да, в Щукинском училище меня учили записывать текст. Вот ты прочитал, записал, и у меня очень хорошая зрительная память. Я был период тогда, когда много было на Шаболовке, записи там по 40, по там, 30, по часу были такие литературные чтения. И я Хемингуэя, Пушкина, так сказать, выучил, потому что у меня зрительно я видел этот текст. Сейчас, конечно, такой навык прошел, я им пользуюсь, но уже не так запоминаю.
2: Следующий вопрос, прошу. Для какой роли вам пришлось сделать самое большое число дублей?
0: Ну, в общем, таких... Было. Даже в начале моего пути в фильме «Человек, которого я люблю», когда я возвращаюсь домой, после того, как я про старшего брата рассказал в школе, что он должен делать операцию моему педагогу, а я считал, что он еще молодой врач и не должен это делать. Коля Мерзликин играл там моего старшего брата. И Коля возвращается, я сижу за фортепиано и что-то там играю двумя пальцами. Коля подходит, Мерзликин, и в это время он должен, значит, делать мне пощечину. Коля делает пощечину первый дубль. Ну, почти сносит мою щеку. Режиссер говорит: так, Коль, ну надо вот это вот, значит, со второй дубль. Со второго дубля он делает то же самое, у меня потекла кровь. Мне сейчас кровь убрали. Я говорю: ну, уже как, уже, может быть, и хватит? Говорит: не-не-не, надо еще сделать. Делаю третий дубль. Опять Коля, Коль, ему уже режиссер говорит: ну, ты так сдерживай удар-то. Ну, просто
4: удар.
0: Вот. После этого замечательный оператор Савельева Ира Михайловна, она говорит: сейчас сделаем эффект. Давайте. И я еще два дубля делал с ее эффектом. Она сделала, что после удара декорации все краснело. Оператор придумал. Их было 9. Я вот с такой фигой приехал. Но я уж не помню, где я еще столько дублей делал. Не помню.
2: Можете снять наушники. Спасибо вам огромное за эфир. Мне очень радостно, что вы так трезво и легко и честно отвечаете на самые непредсказуемые и не самые приятные вопросы. Я вам за это благодарен. Дай бог вам здоровья, сил, терпения.
0: Да, спасибо.
2: Дай бог театру, которым вы руководите сегодня, успехов, аншлагов,
0: да,
2: и хорошего настроения коллектива.
0: Да. Приглашаю вас 14 числа, 14 августа. Будет очень интересный спектакль. «Физики» называется. Тема очень интересная. И мы еще отмечаем 50 лет работы в театре Юры Васильева. Вот. 50 лет. Причем тему, ну, вы, наверное, знаете. Ведь первый театр, в который меня пригласили после Щукинского училища, это был театр сатиры.
2: Кстати, я не знал, я думал, в Маяковку.
0: Первый театр, мой показ, первый был в театр сатиры. Да, смотрел «Плучик» и Марк Захаров, он еще тогда был в том театре. И они тогда тоже... Это тот же год, когда меня в Маяковку взяли. Значит, они одного меня в тот год взяли в театр сатиры, бумагу прислали в Щукинское училище, а я показался в Маяковку. А они уехали на гастроли, до сих пор помню, в Болгарию. И как бы взяли, а что играть, пока не сказали. А Андрей Александрович говорит: ты будешь играть два товарища, то, что мы делали с Женей Корейским. Это сразу там 2-3 роли. А потом я обожал спектакль «Дети Ванюшина» у них. Это был потрясающе, с Леоновым.
2: Конечно.
0: Вот. И «Человек из Ла-Манчи» вышел. Это, я тоже был в таком восторге. Поэтому я пошел туда. Но все равно, понимаете, вот эта история...
2: От судьбы не уйдешь.
0: Да, и Марк Анатольевич меня смотрел. Я, в принципе, Паламишев мне сказал, говорит: Жень, иди к Марку. А Марк в это время переходил в Ленком. И непонятно, куда к нему еще идти. Хочу опять туда показываться, что ли? Вот. Ну, потом меня Маяковка, конечно, тоже увлекла. Этот,
2: от судьбы не уйдешь.
0: Да.
2: Спасибо вам огромное. 14 августа всех
0: приглашаем
2: на премьеру «Физиков». А мы увидимся ровно через неделю на радио «Спутник». Спасибо, друзья.
5: Дуэль с Манучаровым.

0: Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
2: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Узнать за 90 секунд. Споры о том, нужно ли засыпать в полной тишине и почему для некоторых людей эта стандартная опция неприемлема, идут до сих пор. Распространенная точка зрения гласит, звуковые волны попадают в мозг через ухо в виде электрических сигналов. Тело реагирует на них даже во сне, выделяя гормоны стресса. И это делает сон поверхностным, мешая релаксации и восстановлению. Но есть противоположное мнение, и оно не менее аргументировано. Для значительной части людей тишина не сигнал покоя. Напротив, признак тревоги. И этому есть нейрофизиологическое и психологическое объяснение. Наш мозг автоматически сканирует опасность. При полном безмолвии он не получает привычных фоновых сигналов окружающей среды и усиливает внутренний контроль. Человек ловит шорохи, его внимание разворачивается внутрь, он прислушивается к сердцебиению, шуму в ушах, дыханию. Обостряется мыслительный процесс, накатывают воспоминания, начинается анализ планов. Включается эволюционная система наблюдения, направленная на выживание вида. Именно поэтому для многих шум дождя, звуки автомобильного движения или радио, гул кондиционера – непременные условия для хорошего сна. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Краснодаре 23 часа, в Калининграде 10 ночи. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин заслушал доклад командира 76-й дивизии ВДВ. Украинский дрон атаковал МГТ-шку в Энергодаре. Румыния больше не может поддерживать Украину, заявила оппозиция страны. Подробности далее. Президент России Владимир Путин созвонился с командиром 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ полковником Абдулазизом Шахабидовым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Военнослужащий доложил, что боевые действия по освобождению ДНР ведутся практически безостановочно. Потери противника на Добропольском направлении составили более 6 тысяч человек. Кроме того, по словам офицера, на этом направлении уничтожено 14 танков, 140 бронемашин и 54 артиллерийских орудия. Украинский дрон целенаправленно ударил по многоэтажке в Энергодаре Запорожской области. В результате одна квартира выгорела полностью, сообщил глава города Максим Пухов. Он уточнил, что по имеющейся информации никто из жильцов не пострадал. И в продолжении темы 6 мирных жителей ДНР пострадали из-за атак дронов ВСУ. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин. Он уточнил, что в Центрально-Градском районе Горловки ранения средней степени тяжести получили две женщины. В Калининском районе Горловки в результате атаки на автомобиль ранения средней степени тяжести получили женщина и мужчина. Кроме того, по данным Пушилина, в поселке городского типа Еленовка ранения средней степени тяжести получила женщина. А в городе Енакиево на территории заправки при атаке на легковое автомобиль пострадал мужчина. Всем раненым оказывается необходимая медпомощь. Румыния не может брать на себя финансовую поддержку Украины из-за проблем с бюджетом. Об этом заявили в оппозиционной партии «Альянс за объединение Румын». Отмечается, что торговые и экономические соглашения между странами остаются возможными, поскольку они предполагают взаимные интересы, а не безвозмездное финансирование. Ранее официальные лица Румынии признавали, что Бухарест оказывает военную помощь Украине, не вдаваясь в детали о тратах, объемах помощи, а также конкретных видах амуниции или вооружения, которые получает Киев. Председатель испанского автономного города Сеута Хуан Хисус Вивес призвал как можно скорее выдворить всех нелегальных мигрантов, которые проникли на территорию анклава во время недавнего массового прорыва из Марокко. По словам главы города, Сеута переживает гуманитарную ситуацию, с которой не способна справиться собственными силами. Он отметил, что, несмотря на продолжающийся вывоз части мигрантов на материковую территорию Испании, в городе по-прежнему остаются от 3 до 6 тысяч мигрантов. Глава Сеуты также заявил, что произошедшее нельзя рассматривать как обычный миграционный кризис. По его словам, речь идет о нарушении территориальной целостности Испании и Европы, которая требует решительных действий со стороны государства. Россиянин Руслан Терновой стал победителем соревнований по прыжкам в воду с вышки на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. По итогам 6 прыжков он набрал 524,20 балла. Ранее Терновой в паре с Никитой Шлихером завоевал золото в синхронных прыжках с вышки и серебро в смешанных командных соревнованиях. Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе. Это все в данной минуте. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Михаилом Ануфриенко.
2: Меня зовут Алеша Тимофеев, Михаил Ануфриенко, в студии «Радио Спутник». Миш, салют, приветствую.
3: Да. Здравствуйте.
2: Так, ну что, давайте Телеграм, ВКонтакт, ВКонтакте, Рутюб для ваших вопросов, хейта, значит, что там еще, каких-то, ну, слов любви, может быть. Ну, лучше для вопросов и мнений, конечно, используйте. ВКонтакте, Рутюб и Телеграм, наше сообщество. Пишите, мы все видим. Так, ну что, поехали, да? Масштабные перестановки в Минобороны.
3: Ну, логично и неизбежно, они продолжатся. Здесь нужно понимать, ну, нас всегда пытаются что-то найти особенное. В данном случае ничего особенного нет, естественный процесс. Ну, давайте откровенно, вот, за 40 лет в различных армиях я убедился в одном, что армия мирного и военного времени кардинально отличается. Ну, скажем, основное требование к офицеру в армии мирного времени — это исполнительность. Угу. Он приказ получил, он его выполнил, молодец, вот тебе благодарное звание, иди дальше. Военное время — это невозможно. Ситуация на фронте меняется. Меняется быстро. Противник, естественно, предпринимает зачастую меры, которых кто-то не ожидал, не запланировали. Ну, грубо говоря, уничтожили машину с боеприпасами. Надо что-то делать, надо их где-то брать, надо как-то
2: решать,
3: решать, да. Да, переставлять силы. Это невозможно сделать, обратившись наверх, а чего вы прикажете? Угу. Пока прикажут, пока пройдет по всем инстанциям, ситуация еще раз изменится. Соответственно, офицер с разумной инициативой поощряется и выдвигается в конечном итоге вперед. А это ведет, и, разумеется, и к обновлению командного состава, в том числе и на высшем уровне. То сегодня, ну, можно уже по факту судить, что вот озвученная в конце августа 2022 года тогдашним министром обороны Шойгу стратегия огневого вала, что вот мы сначала сносим все в ноль, а потом, как он сказал, сберегая жизни наших солдат, идем вперед. Тогда я его критиковал и говорил, что это не работает. В каждые конкретные сутки потери будут меньше, но благодаря тому, что противник успевает создать рубежи в 10-15-20 километрах у себя в тылу, это приведет к затягиванию боевых действий, как следствие, к большим потерям. Прошло 4 года вот, без 3 недель, и мы можем подтвердить, что да, так и происходит. Но, слава богу, у нас теперь новый министр обороны, который, соответственно, меняет состав не так быстро, как нам хотелось бы, но в соответствии с изменившейся ситуацией, те же войска беспилотных систем, которые занимают все большее место на фронте, и меняются уставы, понимаете, они переписываются. Ведь все было прописано. Понимаете, артиллерия – бог войны. Сегодня вы часто видите уничтожение вражеских ствольной артиллерии? Нет. Их все меньше, меньше и меньше. Почему? А потому что подавляющее большинство артсистем находится в зоне поражения фронтовых камикадзе. Все. Соответственно, потери растут, эффективность снижается.
2: Два момента, на которые я вот хотел бы обратить внимание. Во-первых, так сказать, все назначения – это карьерный рост. Ну, прям вот видно, да. Да, там посмотреть. Значит, и те, кто освобождает должности, идут на повышение. Ну и, соответственно, тык-тык-тык-тык-тык. Это раз. Второй важный момент – это объединение сил тыла под одно командование. Вот это вот, что это, про что это?
3: Скорее всего, это, опять же, попытка более эффективно управлять самым сложным элементом армейского управления. Вот тыловое снабжение – это самая больная тема. Все их ругают, интендантов, как говорил Суворов, надо вешать там, через сколько-то лет всех подряд. Вот, но суть-то в другом. Суть в том, что, представьте себе, 1500 километров фронта, 1 000 000 человек в разных качествах. Причем Министерство обороны, Росгвардия, какие-то военно-гражданские администрации. Всех их нужно сводить воедино. При этом есть потери при доставке неизбежны. Никуда ты не денешься, враг работает. Не работал бы, мы уже там в Ла-Манше сапоги стирали. Соответственно, как вы это обеспечите? Это неповоротливый, захарудный механизм. Все критикуют, но можно его пытаться делать чуть лучше, но его нельзя сделать хорошо.
2: Идеально как бы.
3: Вот идеально вообще да, невозможно. Да. Просто хорошо. Ну, вы все сделали, все отлично, но у вас машины Кто в этом? Вы виноваты? Нет. Война. Ну, вот, соответственно, это постоянно проклятая должность, честно говоря.
2: Слушай, а почему раньше не было вот этого единоначалия в тылу?
3: Трудно сказать, понимаешь, вот почему принимаются такие решения? Может, потому что, опять же, мирное время, и десятки лет, все нормально как-то работало, работает и работает, ну и ладно. Сейчас вот 3,5 года показали, что неладно, не работает. Вот. То есть нужны совершенно иные механизмы управления, потому их должно быть меньше. Основная проблема любой армии, как и вообще чиновничьего механизма, это долгое прохождение сигнала. Вот сейчас мы пытаемся там перевести бойца очень нужного из одного подразделения в другое. Кадры говорят 3 месяца. Можете писать, в условиях боевых действий специалиста 3 месяца на перевод. Это другая группировка, так быстро не получится. Он должен пройти все вот эти вот кадровые согласования на каждом уровне. Технически я понимаю, фактически
2: плохо. И тоже, знаешь, вот, ну вот даже в этой конкретной, то, что ты говоришь, проблемы. Ну, есть, например, госуслуги, да?
3: Да.
2: Типа некий цифровой механизм, который там работает, обеспечивает, собирает все данные в одно, значит, на одни серверы, с помощью которых, ну, можно быстрее это все ускорить. Для армии такая история в принципе возможна, но некие типа армуслуги, знаешь?
3: Возможно.
2: Или нет, потому что это необходимо в большей степени защищать, а обеспечить стопроцентную защиту невозможно. Нет,
3: такая система возможна. На самом деле, без всяких госуслуг она существовала в Великую Отечественную. Людей расписывали зачастую мгновенно. Это была не идеальная система, но она восполняла потребности быстро. Вот у нас еще система, и я все время говорю, именно менять систему надо. У нас система не заточена под основные критерии. Нужно просто выстроить приоритеты. Скажем, что нужно в условиях современных боевых действий? Вам нужно согласование 32 инстанций для того, чтобы принять какое-то решение, или вам нужно принять пусть не лучшее решение, но быстро? И вот ответ именно в этом. Я уже устал объяснять, что, понимаете, в условиях реального боя, ну, как и драки на улице, вам нужно принятое, согласованное и исполняемое решение быстро. Оно может быть не идеальным, но оно будет реализовываться. Если вы вместо этого будете согласовывать, какой рукой вам ударить, вам на это накидают в панамку «будь здоров». Вот эта беда, она до сих пор не решена.
2: Говорили же еще в 22-м году, что ВСУ отличались, собственно, от наших, когда они маленькими группами заходили, mm-hmm. прорывались, значит, там закреплялись, а потом подтягивались остальные. Что это типа некий стандарт НАТО, натовский стандарт, когда, например, командир подразделения мог принимать решение самостоятельно, не согласовывая его, вот, так сказать, вот по этой бесконечной вертикали. И потом вроде бы, так сказать, говорили, что мы вот тоже перестроились под этот как бы формат, под этот стандарт. Тоже на уровне малых групп решение принимается здесь, не требуя согласования выше.
3: Нет, такие решения действительно принимаются, но здесь нужно отдавать себе отчет, что с одной стороны армия всегда это отчет и контроль, там пишутся горы бумаг, и вот если их убирать, если убирать количество вот этих согласований, потому что был дикий случай, я просто в руках держал документ, в котором у офицера, который получил беспилотники на складе в тылу, брали расписку, что он там отчитается через неделю и предъявит таких, что не в сохранности. Дроны камикадзе. Одноразовые. Предъявить. Да как себе это представляете?
2: Ну,
3: но
2: типа не,
3: бумага
2: типа не
3: изначально была, да. Вот она сохранилась. Понимаете? А их за мирное время наклепали такое количество, что их теперь все надо отменять. Ну, военная полиция, вот наглядно, те, кто ездит за ленточках, прекрасно знают. Военная полиция тормозит и штрафует за непристегнутые ремни. Угу. Да ни один самоубийца не будет пристегиваться.
2: Естественно.
3: Но они штрафуют, а у них так, вот у них у нас написано. Все. Вот попробуйте. Вот вам мирное военное время.
2: Это опять мы, да, это в принципе, так сказать, вот история с законом, пониманием закона и в гражданской сфере, и, безусловно, в военной. У меня мой близкий недавно получил орден мужества, с чем я его сердечно поздравляю и поздравлял лично. Вот он жалуется тоже на бюрократию, что куча бумаг надо постоянно заполнять. Он говорит, это отнимает массу времени, которое могло бы пойти, так сказать.
3: Ну, хорошо, что ты эту тему поднял, это я забыл. Меня просили привезти несколько коробок бумаги как раз для этого. Проверка Минобороны, нужно второй контейнер бумаг. Первый они уже написали. Несколько кубометров.
2: Но это же надо. Ну, то есть, если мы посмотрим типа с 18-й стороны и попытаемся найти, слово оправдание будет тут, может быть, не вполне уместно, а, ну, типа, просто понимание какое. Вот понимание у этого есть, у этих кубометров?
3: Нет понимания, потому что Великую Отечественную мы выиграли без этих гор бумаг, их просто не было ни у командира взвода, ни у командира роты, и батальона тоже. Я могу привести пример из своей старой жизни. Когда-то после армии я работал физкультурником в спортлагере, в Ялте. Полтора месяца, две смены, все нормально, никаких вопросов нет. Потом директор вызывает, выдает вот такую кипу тетради, заполняйте. Я уволился. В конечном итоге я честно попытался поработать, потом понял, что я буду ночами по 2-3 часа писать. Угу. А подъем востока-то, а вот упражнение вот такое-то, а вот угу. Нарисована фигурка вот такая-то. Кому это нужно, зачем и для чего, непонятно. точнее, понятно, для чиновников, которые оправдывают свое сидение в кресле, зарплату. А на конкретной работе это никак не сказывается в плюс. И вот точно такое же всегда существует. Любая бюрократическая система, она распыживается, самоукрупняется, потому что я начальник, у меня есть один подчиненный, это плохо. Я начальник управления, у меня должно быть 10 подчиненных. И так далее, и так далее, и так далее. И вот они растут, растут, растут. И вот эти тылы, они, это вот раковая опухоль, которая всегда увеличивается, все это знают, уже столетиями проверено, и армия нет, не исключение, и наша армия тоже не исключение, и все остальные армии такие же. Вот я часто говорю, что когда вы видите недостатки нашей армии, вы учите с той стороны еще хуже. В чем-то лучше, в чем-то хуже, но система та же самая, она не меняется. И с ней нужно постоянно бороться, и именно не нам, потому что мы можем поговорить об этом в эфире, но решение в конечном итоге принимает там, начальник генштаба, министр обороны и так далее и тому подобное. Приведу наглядный пример, как пытаются улучшить, делая хуже. У нас создаются мобильные огневые группы. Изначально они в тылу создавались под эгидой Росгвардии. Вот. Опять дикое количество бумаг. В данном случае это оправдано, потому что гражданским передавать оружие и так далее, это сложный процесс. Все его понимают. Его проходят. И вот с августа месяца система меняется, этим начинают заниматься местные губернаторы и Министерство обороны. За Росгвардией остаются стратегические объекты. А люди, которые прошли вот всю эту иерархию уже на выходе, я просто по себе говорю, потому что он вот только вчера этим занимался, стоит и говорит, а как? А нам теперь все по новой? И теперь нам по новой оформлять бумаги, вдруг и задержка, а дроны летают каждый день. Ну вот хотели как лучше, получилось как всегда. А зачем было выводить из состава Росгвардии? Оставьте ее там, оставьте довыполнять хотя бы, до тех пор, пока они плавно не заменятся другими. То есть здесь вот в лучшую сторону идет. Но вот такие вот мелкие огрехи, принимающиеся людьми, которые не понимают сути проблемы, вот, очень здорово мешают.
2: Ну вот, продолжая тему, так сказать, проблем, которые тут и там, вот к твоему тезису, да, если вы так сказать, жалуетесь, попробуйте понять, что с другой стороны. Значит, тут Залужный выступил. Это посол Украины в Великобритании, напомню, бывший главком ВСУ Валерий Залужный. Кстати, который, когда его сняли, помнишь, написал статью, в которой говорилось, что все зашло в тупик и требуется... типа переход на новый технологический уровень. Помнишь? Пару лет назад, может быть, да?
3: Ну, это да.
2: И надо сказать, что в определенном смысле он состоялся, потому что беспилотники приобрели дополнительные значения, и мы видим, что сейчас они, так сказать, вот ту роль, которую они там играли 2 года назад, так сказать, она сейчас точно другая, да, все очень изменилось. Значит, что говорит Залужный? Залужный говорит, Россия нашла эффективное противодействие практически всем военным нововведениям, да, и надо сказать, что Залужный постоянно хвалит российскую армию. Ну, постоянно, что не интервью, так сказать, постоянно хвалит. Понятно, почему. Потому что, так сказать, если хвалит чужую, значит, свои плохо работают, а если свои плохо работают, то я знаю, как это улучшить. Да, но это как бы логика.
3: Понятно.
2: Логика такая. Значит, Россия, по мнению Залужного, нашла эффективное противодействие практически всем военным нововведениям, технологиям и доктринам, которые Украина и НАТО применяли в ходе конфликта. Значит, по словам экс-главкома. Украина уже задействовала почти все доступные виды современных вооружений и военных концепций. Лимит этих технологических новшеств на поле боя подошел к концу. Российская армия смогла оперативно приспособиться и выработать методы противодействия применяемым Киевом тактикам и техническим решениям. Отмечает Залужный, что НАТО отстает от темпов научно-технического прогресса и руководствуется устаревшими доктринами. По его мнению, Альянс обязан полностью пересмотреть свои стандарты под опыт этой войны. Ну и, так сказать, подчеркивает, что по-прежнему поддерживает евроатлантическую интеграцию, однако считает необходимым создание абсолютно нового оборонного блока с территориальной привязкой к Европе. Ладно, мы сейчас, значит, вот это новое НАТО мы оставим, а пока к исчерпанию лимита. Вот был вопрос. Значит, вчера закончились эти 40 дней, которые Зеленский, да, там объявлял. Вот возникал, какой у меня возник вопрос? Ну, вчера вот хочу то, чтобы ты на него ответил. Вот эти 40 дней, это... мы видели интенсивность, которая возросла. Мы это почувствовали, к сожалению, да. Значит, что дальше, как бы? Интенсивность пойдет на спад, но в связи с тем, что исчерпали, нужно было как бы форсировать эти 40 дней, mm-hmm. да, и все со складов повыгребали, чтобы эти 40 дней там усиливать давление. Или же нет. Или, так сказать, вот темпы будут носить некий нарастающий характер.
3: Значит, ну, то, что 40 дней провалились, это уже не секрет, потому что, ну, объективно за 40 дней, точнее, за 30 дней мы освободили рекордные с осени 24 года по площади территории. Вот, Зеленский отправил в отставку правительство, министра обороны, главкома. Вот, блокировано черное судоходство в Черном море для хунты в значительной мере, по крайней мере, не полностью, потому что каждый день в акватории уничтожаются суда, которые пытаются прорваться mm-hmm. туда и обратно. То есть трафик еще идет, другое дело, что не очень успешно. То есть реально потери больше, чем достижения. Вот. Но количество ударов действительно увеличилось. Мы об этом неоднократно говорили, и они будут возрастать. О чем говорит Залужный? Он говорит о арсенале, который использован. То есть мы попробовали все, кроме ядерного оружия.
2: Как бы о перечне
3: да.
2: применяемых вооружений.
3: То есть перечень уже весь. Да. То есть и самолеты, ну, стратегические бомбардировщики, да. ядерное оружие не применяется. Все остальное есть, включая ракеты и дальние ракеты и так далее. Но суть в том, что есть момент, когда количество переходит в качество. То есть идет кратное увеличение количества дронов. Не только фронтовых камикадзе, которые увеличивают дальность. Если раньше мы, простите, вон, когда Авдеевку штурмовали, можно было проскочить в 2 километрах от линии фронта, ну, опасаясь только там пакета града вдогонку. Сейчас, простите, ты и в 22 километрах от линии фронта, передвигаясь на цыпочках. Потому что фронтовые камикадзе, это уже middle strike, это уже 40 километров вполне uh-huh. реально. Дальше самолетного типа до 100. Старлинг на территории работает вовсю. Глушить его непонятно как, чем. Ну, в результате это действительно, ну, вы видите по ситуации в Крыму, что это достаточно эффективно. То есть количество ударов примитивных дешевых дронов дает эффект. Качественный эффект. Без всяких ракет. Дальше будет только хуже. Европа откровенно на своей территории, вот Латвия уже заявила, там, мы будем делать по контракту с Киевом дополнительно вот, дроны и так далее, их будет все больше. Они дешевы, они просты в изготовлении, их можно применять массово. При этом нужно понимать, что возможности кратного увеличения выпуска дронов, в том числе дальнобойных самолетного типа, намного превышают возможности любого государства, включая Россию, производить ракеты ПВО. То есть ты даже ракет для панцирей в таком количестве не увеличишь выпуск. Ну вот если год назад, я уже говорил об этом, Киев применял на пике до 100 дронов дальнего действия. Сейчас, вот вчера, там 1135 было сбито. И это не исключение, это не единственный пример, дальше будет больше. То есть десятикратное увеличение за год – это угу. реальность. Угу. Сейчас, когда подключился Запад, тем более. Вот. Они производятся не на крупных заводах, то есть, плюс мы не бьем по Европе, естественно, соответственно, получите. Плюс к тому, что они... Короче, там много плюсов, к этому надо быть готовым. И исходить из реалии, то есть, что если мы не можем в 10 раз за год увеличить выпуск ракет, значит, нам нужно создавать колоссальное количество мобильных огневых групп. Слава богу, самолетного типа дроны квалифицированным расчетом сбиваются на счет раз. Вот пусть эта дальность будет там от 500 до 1,5 километров, но этого достаточно. По крайней мере, для защиты объектов зональными ПВО. Ну, вот из этого и надо исходить. Ну, то есть понимать, что да, качественная иная война. И эта война наглядно доказала, что западная концепция, которую критиковал Залужный, он критикует ее справедливо, я критикую лет 20, рассказывая о том, что дорогие высокоточные боеприпасы никогда не решают,
2: да, не решают
3: большую
2: да.
3: войну. Нужны дешевые, надежные, массовые. Автомат Калашникова это доказал за все 80 лет своего существования.
2: Значит, единственное, так сказать, плюс новые технологии, понимаешь, современные технологии.
3: Это никто не отменяет. Тут вот это необходимо, это нужно, их нужно внедрять, этим нужно заниматься. Просто не нужно считать, что они решат все проблемы, они их не решат. Знаете, вы можете сделать что угодно, вы можете вот хоть лоб себе расшибить новыми технологиями, но территорию все равно будет занимать рядовой пехотный Ваня. Без всяких новых технологий. В Вы ему можете это помочь, облегчить. Вы можете выжечь землю, уничтожить всех противников. Но пока он ножками туда не придет, вы под контроль эту территорию не возьмете. Вот, а как ему помогать? Ну, так решайте. Только не надо считать, что вы его кругом внедрите ИИ, и он за вас все порешает. Нет, не порешает. Потому что, кроме всего прочего, это война, и противник ищет и находит системы противодействия.
2: Да, так, Елена Гридина, присоединяюсь к вам. Лена, спасибо вам за сообщение это. Присоединяюсь, Сергей Михайлович, тоже отвечу. Не всегда, Сергей Михайлович, не всегда, нет, не всегда. Опыт истории, о чем мы с Мишей неоднократно спорили, просто через программу, значит, говорит об обратном. Хотя Михаил другого мнения. Так, идем дальше. Значит, Европа не позволит в ближайшее время урегулировать конфликт на Украине, об этом говорит... Родион Мирошник. Ну, еще тут стало известно тоже там про частную инициативу. Это в рамках переговоров Австрии и Украины. Значит, Блумберг об этом пишет, что экс-чиновники из России и стран Европы обсудили Украину в Вене. Россия, Великобритания, Германия и Франция, бывшие чиновники, в закрытом режиме обсудили пути завершения конфликта. В Вене якобы состоялась эта закрытая встреча. Не буду перечислять, кто присутствовал. Значит, в немецком внешнеполитическом ведомстве изданию сообщили, что встреча в австрийской столице не проводилась от имени координации с Федеральным министерством иностранных дел. В Великобритании говорят, что не комментируют заявления бывших чиновников. Я это к тому, что люди какие-то, вот бывшие чиновники, ищут... способы урегулирования.
3: Ну да, это не бывшие чиновники ищут, это делает руководство этих государств, и Россия здесь не исключение, это нормальная практика. И именно для того, чтобы не светить официальную часть, там сверяются позиции, встречаются люди, которые не имеют официальных должностей, соответственно, за их разговоры никто не несет ответственности, а они доносят до противной стороны свою точку зрения. Потому что официально вот Родион может сказать, а он знает ситуацию изнутри, он много с 2014 года в Луганске, мы хорошо знакомы, это человек, который вот изнутри прошел все, прежде чем стал послом по особым поручениям. Так вот, он прав, он просто резюмирует, что война не закончится. Ну, мы это знаем. Но контакты же не будут прекращаться. Вот точно так же, как мы говорим, контакты спецслужб не будут прекращаться, они идут.
2: Вот почему мы не верим? Может быть, нам нужно поверить в них?
3: Поверить во что?
2: В способность придумать решение. А мы не верим. Вот нет и все. Михаил Нуфриенко, студия «Радио Спутник».

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь.
2: Они как будто с другой планеты.
3: Подают непонятные сигналы.
4: Выглядят очень странно.
5: И, кажется, готовы объединиться против нас.
0: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
6: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Суд приговорил к 14 годам колонии 20-летнюю девушку Ульяну Собянину за поджог автомобиля полиции. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Там рассказали, что ее обвиняли в совершении теракта и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. В конце декабря прошлого года девушка прибыла к зданию ОМВД, облила переднее колесо служебного автомобиля горючим и совершила поджог. Свои действия она транслировала в мессенджере по видеозвонку, после чего скрылась. Собянина, как уточнили в пресс-службе, частично признала вину и раскаялась в содеянном. Она заявила, что пошла на преступление из-за угроз со стороны организатора группы, опасалась за свою жизнь и жизнь матери. Иран и Оман в ходе переговоров договорились через определенный срок оставить лишь один средний проход через Ормузский пролив, движение, через который будут контролировать обе страны, сообщает иранское агентство «Фарс» со ссылкой на источник в МИД. При этом, как уточняется, вход судов в пролив через будет регулироваться Ираном, а выход и Ираном, и Оманом. А стоимость прохода судов через пролив будет определяться оплатой судами различных тарифов на услуги. Ранее Тегеран и Маскат согласовали географические нюансы маршрута для прохода судов в проливе. Северное военное командование США объявило о планах направить около 200 военнослужащих для поддержки операции по тушению лесных пожаров на северо-западе страны. Как сообщает телеканал NBC, масштабные лесные пожары в штате Вашингтон вынудили власти объявить эвакуацию около 60 тысяч человек и привели к уничтожению сотен строений. На фоне распространения огня губернатор штата объявил режим ЧС и ввел запрет на большинство видов открытого огня, включая разведение костров, чтобы снизить риск новых возгораний. 1 августа Национальная служба погоды США сообщила, что экстремальная жара накрыла западное побережье страны. Согласно прогнозу службы, волна жары будет усиливаться и достигнет пика уже к выходным.

0: Больше информации, фото и видеоматериалов для вас доступны в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Вечер на радио «Спутник» с Михаилом Ануфриенко.
2: Спасибо, слушательница написала нам с помощью мобильного приложения. Слушатель, не знаю. Алексей, спасибо, что всегда пытаетесь найти позитивный просвет. Нам пишут, что это не только угроза. Приятные вещи нам тоже пишут. Ваши неприятные или приятные можете писать в Телеграм, ВКонтакте, Рутюб. Все читаем. И приятные, и неприятные. Михаил Ануфриенко, меня зовут Алеша Тимофеев. Давайте вот разберем. Миш, ну все-таки вот, ну действительно. Ну так-то. Ну, может, мы просто не верим. Может, надо поверить в то, что какое-то решение есть, и есть какие-то люди, способные выработать... не знаю, ряд шагов или каких-то мер для того, чтобы урегулировать это все. А мы просто не верим в то, что это возможно. Вот они и не могут, так сказать. А так бы мы поверили, туда бы отправили все куда-нибудь в ноосферу, понимаешь? Да, она, так сказать, откликнулась бы как-то в мозгах тех людей, которые ищут решение.
3: Ну, понимаешь, я исхожу из реалии. Я понимаю, что, например, министру иностранных дел Лаврову глубоко по барабану отправлю что-то на сферу.
2: Да,
3: или мы
2: или
3: с тобой
2: нет.
3: Вместе,
2: да.
3: Или там да. Соберем здесь эгрегор там, да, с хреновой тучи граждан, которые что-то туда отправят. А принцип простой. И почему, ну, зачастую вот из-за того, что мы говорим, в общем-то, времени у нас мало и пишем, действительно мало, тут хоть сутки говори, все равно не хватит. Знаете, принцип-то простой. Мы надеемся на лучшее, но исходим и рассчитываем на худшее.
2: Да.
3: Поэтому зачастую и говорим мы о большей, о проблемах, о чем, каком-то негативе. Вот у нас есть специально оплачиваемые люди, специальные ведомства, есть Министерство иностранных дел, спецслужбы общаются в закрытом режиме, там между собой это вообще никто не видит. Масса людей, вот те же бывшие чиновники ведут переговоры разной степени сложности. Это все есть. Вот, вот на них мы и надеемся. Но у них там своя работа, своя тусовка. А если они до чего-то договорятся, понимаете, ну вот мы сегодня отправляем фуры на фронт, нам говорят, можете не отправлять, мы уже мир заключили. Да слава Богу.
2: Слава Богу, да. Слава,
3: ну, отлично.
2: Да.
3: Вот все скажут спасибо, и я на следующий день улечу нафиг рыбу ловить.
2: Угу.
3: Выброшу все это из головы, не буду включать интернет, буду шляться по лесу, собирать грибы, и все будет прекрасно. Приеду, и все по-прежнему прекрасно.
2: Вот отправляем эти запросы во Вселенную. А как они называются там, как это слово-то дурацкое? Ну, какое-то было слово модное, типа вот эти запросы во Вселенную вылетело мне из головы. Да, вот так вот, да. Значит, вот я пойду собирать, я уже собираю эти грибы и ловлю рыбу. Вот такой настрой, мне кажется.
3: Да ладно мне, товарищ, он позавчера, что-то ему... на уши вешаю там, да. В Максе тут надо то. Он мне в ответ присылает садок, в который рыба. Говорит, так я ж уехал, я ж тебе говорил, что у меня до пятого не будет. Знаете, такая белая зависть.
2: Аж скулы сводят, да.
3: Да.
2: Так, значит, ну что тут еще? Рюты обещает Зеленскому срочно поискать НАТО ракеты ПВО. Ну, понятно, что Зеленский продолжает просить. Рюты обещает...
3: Проблема та же, о которой мы только что говорили. С нашей стороны у них она еще шире, понимаете? Потому что киевская хунта ничего подобного не делает и не будет делать никогда. Что бы там никто ни говорил. Это высокотехнологичные, сложные изделия. Но, опять же, эту территорию мы реально причесываем и каждый раз все больше. Кто-то вспоминает сейчас, что турки собирались завод по производству байрактаров строить. Ага, построили. Rheinmetall там собирался тоже заводы строить. Построил. Ну и так далее. То есть суть в том, что эти ракеты можно взять только на Западе, эти ракеты в дефиците, если их 600 штук тех же «Патриот» делают в год, а Киеву нужно 2000 по оценке Foreign Policy, то их не будет. Тем более, что они нужны, во-первых, в Иране, в войне на Персидском заливе, а во-вторых, простите, они везде нужны. Запасы американские оцениваются по разным данным, 600, 800, 400 ракет. Все, стратегические запасы выбраны. Поэтому нет, не будет.

0: будет для Киева никогда достаточного количества ракет. Вот привыкли к этой жизни, пусть привыкают дальше. Потому что вот как раз мы-то производство ракет наращиваем. Вот мало того, им необходимо теперь уничтожать и реактивные герани, которые ничем не сбиваются, и дешевые бандероли, которые ничем не сбиваются, и так далее. То есть для них ситуация будет, опять же, много хуже, чем для нас. У нас значительно больше возможностей для поражения. И вот здесь речь о том, что не надо рассказывать каждый раз, точнее воспринимать рассказанное, что у нас плохо, и нам придется готовиться, что это вот только в одну корзинку. Нет, у противника будет еще хуже. Но меня просто больше волнует, понимаете, то, что у нас в тылах делается. Ну, вот так. Это объективная реальность.
1: 20 минут, да. Ну, ладно, давайте перейдем. Тоже вчера эта новость стала известна. Но, опять же, слухи, значит, от источники и прочее-прочее. СМИ сообщают нам с вами, что США разрабатывают новую ядерную стратегию. Как бы, да. И смещают акцент в стратегии с возможности применения тактического ядерного оружия малой дальности в случае с... Точнее, смещает фокус на возможность применения тактического. На возможность. Не с, а на возможность применения тактического ядерного оружия малой дальности в случае конфликта с Россией или Китаем. Короче говоря, посчитали, что сдерживание через угрозу тотального уничтожения это малоэффективно. Но типа большого трындеца, простите, ради бога, это военную лексику, да, значит, не будет, и это малоэффективно надеяться на это. Поэтому нужно рассчитывать и рассматривать возможность применения малых ядерных зарядов на поле боя, ну, прям вот по, значит, по военным во время, так сказать, столкновения, да, а не по городам, не по мегаполисам.
0: Ну, я в данном случае выражаю только свою точку зрения. Ну, во-первых, тактические ядерные заряды начали изобретать давным-давно, в прошлом веке, и для гаубиц, и для даже крупнокалиберных минометов. У нас на Западе такого не было. И ранцевые, буквально килотонные боеприпасы, весом там 60 килограмм, насколько мне помнится, это у нас еще было вот в осназе. Ну, так или иначе, эта концепция была. Насколько она там продвинута на Западе была, и являлась ли она доминирующей, я говорить не могу, я этих документов в оригинале не читал. Ну, да и никто не читал. Это, понятное дело, секретно, это выдают просто общую картину. И вот здесь, это то, что касается моего личного мнения, мне кажется, все сводится к тому на Западе, что там решили, что, ну, если будет вот такая тотальная ядерная война с применением там десятков тысяч ядерных боеголовок, то, в общем-то, без разницы, где они будут взрываться. Даже если они взорвутся при старте там, в Соединенных Штатах или при выходе из шахтных установок у нас, ну, все равно всем звездец. Вот будут ходить шестиногие крокодилы, а те, кто там, живые, выжившие, позавидуют мертвым. Вот, и никакой золотой миллиард, ни на каких островах, никаких в бункерах, сказать, лучше жить не будет, а, ну, либо будут жить там в бункерах, либо выползут и получат по полной программе. Поэтому, а давайте-ка мы будем сейчас сводить все к такой к ограниченной ядерной войне. То есть, чтобы где-то там, вот, например, на границе России с Европой был звездец, застеклили там пару миллионов квадратных километров, а у нас здесь в Америке за двумя океанами как-то и не шибко грязно, потому что если будут взрываться только ядерные бомбы, то мы уже убедились, что это, ну, в Хиросиме люди живут. Вот как раз вчера отпраздновали, снова рассказывали, какой это был ужас, но правда про то, что бомбили американцы, не рассказали. Но суть в том, что нормально за океаном это не почувствуется. Вот давайте тактическим ядерным оружием и ограничимся. Вы там традиционно в Европе повоюете. Отлично. Ну, господи, будет на месте Прибалтики большая автостоянка. Вот, ну и ничего.
1: Тут еще, знаешь, вот про Европу. Вот, да, значит, причины. Почему? Почему? Причины пересмотра доктрины, да? Значит, истечение СНВ-3, наращивание китайцами арсенала ядерного оружия. И третье, как сообщается, значит, Вашингтон или Белый дом, или Пентагон, намерен убедить партнеров в НАТО и Азии, что готовы реально применить силу для их защиты. То есть в Европе и в Азии не верят в то, что, значит, США, защищая там Европу или Японию, или Корею, значит, способны применить толстяка этого, да, эту огромную бомбу. А вот маленькие поверят, типа, маленькие поверят.
0: Ну, я же, на самом деле, это большой идиотизм, потому что представьте себе, ну, потенциально самые конфликты. Участок, да, это Тайвань, да, два Китая, вот вроде бы как никто его не признает, но его вооружают и так далее и тому подобное. Применяют вот это тактическое ядерное оружие американцы. Китайцы будут лапу сосать или они шарахнут по Соединенным Штатам отнюдь не тактическими ядерными ракетами, которых у них нет и с которыми им не с кем воевать. Им не нужно по Тайваню применять ядерное оружие, потому что, а зачем это радиоактивная пустыня? Угу. То есть, это, ну, это глупость изначально. То есть, американцы же тоже, когда говорят, мы будем применять тактическое ядерное оружие. Ну, не по Тайваню же вы ее будете бить, по Китаю. Вы что думаете, китайцы вам не ответят? Иран, по-моему, наглядно продемонстрировал. Бить будут по всем. В том числе и по тем, кто, с чьих баз, с чьей территории все это применяется. И это надо хорошо понимать. И вот не отсидитесь вы за большой лужей. Потому что, опять же, вы применяете вот эту доктрину. Вы ее у себя приняли. Так вы ее для себя приняли. Вы ее для себя приняли, вы для себя ее отмените. Приходит каждый новый президент и что-то там отменяет у предыдущего. Но ваше законодательство, доктрины, концепции, стратегии на всех остальных вообще не распространяются.
1: Ну вот смотри, с одной стороны... не распространяйтесь, а с другой стороны распространяйтесь. Тут не напомнили слово-то это дурацкое, как которое мы, так сказать, вот это твои грибы, рыбалка, значит, лес. И аффирмация это называется, конечно, аффирмация. Спасибо большое. Занимаемся туда, значит, все отправляем. Спасибо, дорогие слушатели. Значит, смотри, ты говоришь, не оказывает влияния. А как же не оказывает? Вот с моей точки зрения, то, что делает там Пентагон и Трамп, конечно, это плохо. Конечно, это плохо. Почему? Потому что это снижает возможность, ну, в смысле, наоборот, повышает возможность, да, той самой ядерной войны. Как бы снижает чувствительность, в смысле, да, снижает чувствительность. Ну, в смысле, что ядерное, применение ядерного оружия теперь кажется не таким уж невозможным. И каждое такое решение снижает вот тот самый ядерный порог. И в этом смысле, если доктрина будет пересмотрена, будут пересмотрены доктрины всеми другими странами. А, соответственно, мы становимся ближе к ядерному, называйте это как угодно, подберите любое слово.
0: Ну, с этим даже спорить бессмысленно, потому что то, что не оказывает влияния, неверно, то есть оказывает влияние. То, что другое дело, что действовать по этим методичкам никто не будет, а вот то, что они снижают порог, это факт. Потому что, вы же понимаете, сейчас внушается североамериканским гражданам, что, ребят, да вам бояться нечего. Будет ядерная война, она будет там, за большой лужей. Там вымрет там, 500 миллионов европейцев. Вам оно сильно важно? Нет. Ну и отлично. То есть мы можем работать, нам ничего не будет, а там как-нибудь. Это то, о чем мы говорим с тобой много лет, когда говорим, что уходя, американская администрация, понимая невозможность контроля всего мира, будет вести себя как слон в посудной лавке. Что вот, как в плохом анекдоте. Да, мне набили морду, но сколько я им посуды, уходя, перебил. Вот то же самое. И это логично с точки зрения именно американской администрации, американских граждан. Они не обязаны думать вообще-то, когда избираются президент, ну, в идеале, а о том, как живет Россия или Европа, там, их партнеры или не партнеры. Их избирают не они. И защищать они, прежде всего, должны свои интересы, своих граждан. А уж как они это делают, ну, простите, вот как могут, так и делают. Если у США 40 с лишним триллионов долга уже, но это жизнь за счет других. Соответственно, они и дальше собираются так жить. Они так на этом выстроили свое благополучие. Я напомню, что из Первой мировой войны союзники США вышли в дефолте.
1: Да, оно, с одной стороны, за счет других, но в том числе за счет своих других. Ну, в смысле, за счет своих. Своих. Ну, просто когда мы говорим, что типа США за счет других, но они в том числе и за свой счет. Ну, за счет своих, так сказать, бизнеса, там, технологий.
0: Тоже. Конечно, это все. Это все аукается, естественно, это не бывает. Ну, бензин тоже дорожает в Соединенных Штатах. Mm. Извините, очень здорово дорожает. То есть проблемы тоже есть, их не может не быть. Но здесь опять же, зато с всем остальным мы сделаем больше проблем. Вот, в конце концов, у нас ядерной войны не будет, а у них будет. Проблем у нас будет тоже много, но у них их будет, они будут фатальными. Ну, а вы не беспокойтесь. И это действительно снижает планку, и это действительно очень плохо, потому что вот это иллюзия. Потому что на самом деле здесь нужно объяснять, что, ребят, если вы потом хреначат будут ядерным оружием, мы не будем сидеть. И вот как сейчас, мы не бьем по Европе, потому что официально Европа с нами не воюет. Там производятся дроны, там оттуда поставляется вооружение, и уже открыто на Западе пишут, что Киев нескольких дней не продержится, если этого не будет делаться. И правильно пишут. Потому что на сегодняшний день, простите, воюют они уже далеко не тем оружием, которое производят или имели, или сохранили у себя. Все уже закончилось. Все оружие это идет оттуда, и старое советское, которое уже и там заканчивается на последних порах, вот, и все остальное новое. Поэтому да, если дойдет до ядерного оружия, бить будут по всем. Вот это надо хорошо понимать. И никто там ранцы с тактическим ядерным оружием на территорию Соединенных Штатов не потащит. Там никакие аквалангисты не поплывут ни из Китая, ни из России. Вот, хорошо бы это понимали американцы, но тут уж как получится.
1: Так, в интервью Рейтер дал директор ФБР Кэш Патель. Говорит, что Москва и Пекин нетрадиционные партнеры США в борьбе с отдельными видами транснациональной преступности. Среди них называют распространение детской порнографии, торговлю людьми, кибермошенничество. Журналисты Рейтер выделили еще одно направление сотрудничества. Это условный обмен опытом. Почти одновременный визит как китайских сотрудников органов безопасности США, так и в обратном направлении. Короче говоря, зайдите, посмотрите. Любопытная статья. Она, во-первых, так сказать, есть пересказ в «Ведомостях», какое сотрудничество продолжает внутренние спецслужбы США, России и Китая. Несмотря ни на что, спецы, конечно, так сказать, все равно держат руку на пульсе, обмениваются информацией там, и прочее работают.
0: Ну, мы об этом говорили с тобой 2 года назад, это очевидно, это знают все, кто имеет хоть какое-то представление о спецслужбах или работал в них. Они не прекращаются никогда. В крайнем случае, даже если эти 2 государства будут воевать с друг другом, значит, тогда на территории третьих стран будут общаться не имеющие погоны, а те, кто в отставке, ну, ты да. Вроде бы как не выражает официальную точку зрения. Ну и в конце концов, даже существует, и об этом тоже все знают, определенного цвета паспорта, в которых люди под другими фамилиями точно так же работают за границей, все это знают, но тем не менее, де юре вроде бы как это не эти люди. Uh-huh. Вот общение будет, и обмен опытом тоже будет, потому что когда общаются представители разных спецслужб, даже они будут о погоде говорить, это тоже обмен опытом. Может, психолингвистический анализ, многое другое, существует уже десятки и десятки лет, это отработанные методики, они позволяют, ну, слушайте, мы знали в свое время все семьи всех пилотов, где они проводят выходные, понимаете, вот тех разведок, этих районов, которые летали там в Средиземном море. Их планы, их анекдоты и многое другое. Это все делалось и делается, и будет делаться. Сейчас с применением систем искусственного интеллекта, позволяющего отсеивать гору мусора, это становится еще более легко и эффективно, потому что самое главное в разведке – это отсеять лишнюю информацию, которую там даже не терабайты. Их просто дикое количество. Именно, кстати, поэтому Пентагон сейчас засекретил последние ранее открытые данные об отчетах за 25 лет последних. Вот потому что, ну, кстати, поздно это сделали, потому что они скачиваются в режиме реального времени. Вот они появились, их скачали. Так что то, что их закрыли, вот то, что их дальше не будет, в том числе отчетов по F-35, это печально. Но учитывая, что по тем же F-35 20 лет отчеты были в открытом доступе, вот эти несколько инспекторов Пентагона, ребята, это смех, программа стоимостью 1,6 триллиона долларов накрылась смежным танцем. Как бизнес-проект отлично, как работающий военный механизм, инструмент, ну, это катастрофа. Это летающая платформа на 4 ракеты. Ну, ладно, это отдельная военная тема, но забавно.
1: А еще одна тема про, значит, спецслужбы. Любопытная история. Британская МИ-6, секретная разведслужба, признана самой влиятельной внешней разведкой Европы по результатам профессионального рейтинга. Ну, любопытно, так сказать. Ну, в том смысле, что задача разведслужб – скрывать свою работу, да? А тут, значит, по результатам там… Но они… Тут любопытные, да? Это опрос, который провели французы, французские СМИ, «L'Express». Среди 60 действующих и бывших высокопоставленных сотрудников спецслужб из 25 стран. Результаты опубликовали в «The Times». Значит, МИ-6, 251 балл. Сильные стороны, по оценке экспертов, вербовка элит в России, Китае, Иране и Турции. Лидерство в украинском вопросе, умение играть в долгую. Это основные преимущества Ми-6. На втором месте французская DGSE. Глобальный охват, высокий оперативный потенциал, одна из лучших систем борьбы с терроризмом. На третьем месте Голландия. AIVD, высокая компетентность, вошедшая в тройку сильнейших на континенте. Значит, на четвертом месте Украина, ГУР СБУ, новаторство, изобретательность, готовность к риску и проведение сложных точных операций. На пятом месте БНД Германии. Самая плохая в Европе Словакия.
0: Ну, здесь ситуация очень забавная, во-первых, потому что это европейский вопрос. Во-вторых, если вы обратите внимание на лидерство, то с киевскими разведками вопросов нет. Это воюющая разведка, она неизбежно будет одной из лучших. Она, это боевое применение. Это вот хоть ты тресните, но знаете, в условиях многолетних боевых действий она, естественно, будет лучше. И плюс у них возможность, потенциал великолепный, потому что на постсоветском пространстве, которое было еще там треть века назад единым, работа для спецслужб, для... намного легче работать. Понимаете, ты везде найдешь родственников, друзей, знакомых, у тебя, ты знаешь психологию, тебе просто внедряться, тебе просто работать с этими людьми, потому что это не какой-то там китаец или японец или африканец, которым ты не знаешь ни его морально-этические ценности, ни язык, ничего. А ты сам точно такой же. Поэтому здесь все намного проще, и это отдельная тема. Что касается остальных спецслужб, обратите, они идут по имперской значимости. Британская империя, Ми-6 лучшая. Следующая, французская империя, де-факто существовавшая и сохранившая влияние во многих странах. Дальше голландская, ну, потом несчастные немцы. Но хохма в том, что этот опрос не имеет ничего общего с реальностью. С одной стороны, в англоязычном пространстве работать легче. В силу того, что британцы работают плотно с той же самой разведкой Киева, естественно, часть эффективной работы переносится и к ним. Но говорить о эффективности конечной, которая вот сказывается на земле, ребят, вам об этом никто не скажет никогда. Оценить ее невозможно просто потому, что действительно реальных работы разведки не знает никто, даже за соседней стеной. Потому что принцип работы простой. Все, кто не должен знать, потому что без их знаний эта работа невозможно сделать, этого знать не будут. У них есть все те же допуски, они работают в той же разведслужбе, зачастую в том же самом отделе, но они об этом не имеют представления. Соответственно, вы оценить не можете. Не существует такой оценки. Ее никто не проводит, никогда не будет проводить. А это все так, белый шум, ну вот как.
1: Опрошенные эксперты, опрошенные французами эксперты, вот эти самые, да, отставники, отдельно упомянули историческое пристрастие британцев. Это не мы, это не значит, русская пропаганда, там, англичанка гадит, да, это, значит, вот эти эксперты. Отдельно говорят об историческом пристрастии британцев к грязным трюкам. Грязным трюком. Хотя, так сказать, если мы говорим о разведке, а какая-то, а что там грязная, а что чистая?
0: Ну, во-первых, не бывает грязных трюков в разведке. Понимаете, как и в политике, кстати. Вот что бы вы ни говорили, но это абсолютно прагматичная, циничная штука. Вот где мораль, этика и все остальное нам на 23-м плане. Ну, не будет работать там ни один человек. Понимаете, грубо говоря, какому-то подонку, нацисту, убийце, насильнику и так далее, жмут руку. Вот, вчерашние террористы объявляются рукопожатными.
1: Но Джеймс Бонд не такой, Миш. Но Джеймс
0: да
1: Бонд...
0: ладно, Джеймс Бонд. Ребята, у нас Зеленский не экстремист и не террорист.
1: Ну, да.
0: Понимаете? А Дуров экстремист. Ну вот вам, собственно говоря, и сравните. Что можно говорить?
1: Да ты ничего тут не скажешь.
0: Ну ничего ты не скажешь. То есть вот это и есть политика. А спецслужбы, о, ребят, это инструмент политики. Это такой инструмент, вот как раз изначально самый грязный. А британская разведка начиналась с чего? С работы в колониях, да? В том числе. А это вообще недолюди, кто их воспринимал. Они в клетках сидели еще в середине 20 века по всей Европе. Да, и как работали, так работают. Не грязь, это вот практика наработанная такая.
1: Да. Значит, под вот этим термином о грязной работе, это французы тоже циничные, прагматичные, использующие методы, которые балансируют на грани фола, но приносят результат. Вот что. Приносит результат. Результат, да? Эффективность. Все, друзья, спасибо большое. Спасибо, говорит Михаил Нуфриенко. До следующего четверга. Все, пока-пока.

0: Проект курса о русском языке в вузах. Контекст. Изучение социальных и правовых аспектов использования языка могут ввести в высших учебных заведениях на территории всей страны. Пилотный проект в ряде университетов запустят в 2027-2028 учебном году. Его подготовил Санкт-Петербургский государственный университет. В рамках программы студенты будут изучать сферы применения русского языка и вопросы государственной политики в этой области. Кроме того, курс «Русский язык как государственный» будет способствовать развитию грамотности и общей эрудиции у будущих специалистов. Владимир Путин поручил реализовать комплекс мер по поддержке русского языка, в том числе проанализировать, насколько школьные учебники по языку и литературе соответствуют заданиям в ЕГЭ, и подготовить проекты президентских указов о создании организации «Российское пушкинское общество» и установлении Дня детской книги. Русский язык как государственный позволяет обеспечивать единство многонационального государства, развивать общее коммуникативное пространство, гарантировать доступность официальной информации для всех жителей и поддерживать высокий уровень культуры и образования. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве полночь, в Ереване час ночи, в Хабаровске 7 утра. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. ФРГ сознательно стремится пересмотреть уроки Второй мировой, заявили в МИД. В Ярославской области ликвидировали возгорание топливных резервуаров. Трамп разозлился из-за утечек в СМИ о количестве боеприпасов в США. Подробности далее. Руководство ФРГ сознательно стремится пересмотреть уроки Второй мировой, заявил замглавы МИД России Дмитрий Любинский. Международные обязательства Германии, по его словам, закреплены в частности в положениях договора об окончательном урегулировании в отношении Германии. Именно этот документ составляет правовую основу немецкой государственности, заключил Любинский. Напомню, договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, подписанный по формуле 2+4 ФРГ, ГДР, Советским Союзом, США, Великобритании и Франции в 90-м году в Москве, закрепил отказ Берлина от производства, владения и распоряжения ядерно-биологическим и химическим оружием. Возгорание топливных резервуаров удалось ликвидировать в Ярославской области в кратчайшие сроки. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев. Он уточнил, что к ликвидации пожара было привлечено 102 человека личного состава и 47 единиц техники регионального ГУ МЧС. Ранее Евраев сообщил, что сегодня в регионе отразили самую крупную атаку вражеских дронов. Силами ПВО и РЭП ликвидированы 93 беспилотника. Ранения получили 4 человека. В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание резервуаров Ярославского НПЗ. Иранский парламент разрабатывает законопроект о стратегических мерах по обеспечению безопасности и устойчивого развития Армузского пролива. Согласно ему, суда США и Израиля не смогут проходить через водный маршрут, заявил член президиума парламента Ирана Али Реза Салеми. Агентство также приводит подробности текста законопроекта. Согласно ему, суда не смогут перевозить через пролив любой тип груза, будь то военный или гражданский, аффилированный с Израилем. В тексте законопроекта для нарушителей предусмотрены штрафы до 20% от стоимости перевозимого груза. Президент США Дональд Трамп разгневался из-за утечек информации о сокращении американских запасов боеприпасов, полагая, что публикация этих сведений выставляет страну слабой на фоне конфликта с Ираном. Об этом сообщает телеканал CNN. Этот же телеканал ранее сообщал, что американские военные за время конфликта с Ираном израсходовали почти 80% запасов ключевой системы ПРО. Представитель Пентагона Шон Парнелл заявлял, что американские вооруженные силы обладают глубоким арсеналом возможностей для защиты своих интересов в любое время и в любом месте по выбору Трампа. Воздух в столице сегодня прогрелся до 31 градуса. Этим самым повторился температурный рекорд года, установленный 2 августа, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Синоптик напомнил, что долгое время максимум года оставался за весной. Июль смог лишь повторить майский результат. И только 2 августа лето наконец-то вышло в жаркие лидеры года. Леус отметил, что следующую попытку обновить максимум года лета предпримет уже сегодня. По словам синоптика, с большей долей вероятности у лета это будет последняя возможность улучшить свой рекорд. Это все к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: У микрофона Михаил Алимов. Всем здравствуйте. И ближайший час мы проведем в беседе с общественным деятелем, политологом, полковником Эдуардом Басуриным. Эдуард Александрович, давайте начнем беседу с взаимоотношений Российской Федерации и Европы, ее отдельных представителей. Вот здесь очень любопытная история разворачивается в Республике Польша. Когда Сейм принимает резолюцию о том, что неплохо было бы сделать что-то с российским посольством, потому что, мол, слишком близко к важным объектам находится, а у нас, как известно, из каждого российского диппредставительства обязательно дроны летят по важным объектам. Ну, по крайней мере, логика там такая. И тут вдруг МИД Польши, а точнее глава министерства, внезапно говорит о том, что если мы не хотим полностью рвать отношения с Россией, то этого сделать не получится. Вот почему такая история происходит сейчас?
3: Ну, вообще-то удивительно о том, что Сикорский об этом заявляет, потому что мы ему как кость в горле. Он все время же высказывает о том, что самый главный враг для Польши – это Россия. Но не знаю. Такое впечатление, что Польша думает, что будет завтра. Вот, потому что многие политики, которые правого в основном толка, они же основываются на том, что дружеские отношения с Россией нужно все-таки оставлять, потому что по-другому экономика этих стран развиваться не будет. А по поводу беспилотников, ну там же не только беспилотники. Они говорят о том, что какое-то оборудование, которое помогает снимать видеофайлы, аудиофайлы, ну разведка. Поэтому они мешают. Они и так у нас же кое-какие здания позабирали уже до этого и возвращать их не хотят. Не знаю, вот именно что, почему Польша именно об этом сейчас заявлять стала, мне трудно сказать.
2: Ну и мне еще тем более непонятен момент, что помешает, даже если вдруг российские дипслужащие, в чем я искренне сомневаюсь, чем таким и занимались, что им мешает делать это из другого здания. Но это как бы вопрос для отдельной дискуссии.
3: Может там, Миш, может там вопрос цены? Какие-нибудь историческое место, хорошее здание, его отобрать? Перепродать и денежку положить там себе, как они говорят, в бюджет или в карман. Может, в этом все?
2: Если в такой логике рассматривать, то вполне, да, возможно. Возможен такой сценарий. Просто тут, почему я про дроны в том числе упомянул, потому что тут вот, если отойти от Польши немножко подальше, и в Литве начинаются разного рода заявления, в том числе уже и также на уровне министерств. Министр обороны Литвы заявляет, что инфраструктура Прибалтики должна быть готова к атаке беспилотными летательными аппаратами со стороны ВСУ. При этом не исключается некая причастность к этому и российской стороны. Я уже что-то перестал немножко понимать логику событий вот в наших ближайших соседей.
3: Ну, давай так. Недоразумение, оно и в Африке недоразумение. Этот недовоенный министр обороны Литвы, да, сделал это интересно. заявление. Ну, надо на него основываться, наверное, в другом. О том, что они готовят запасной аэродром. Уже же неоднократно, что в Литве, в Латвии, в Эстонии падали украинские беспилотники. Объяснять как-то своим жителям не получается. Вот поэтому они придумали такую байку, что мы будем собирать с разломанных беспилотников по типу какого-то Лего. И это Лего будет лететь и к ним и наносить им урон. Ну, недоразумение, оно и в Африке недоразумение. Об этом говорить сложно. Единственное, я думаю, они просто готовят себе соломку, как запасного аэродрома, что, зная о том, что беспилотники с Украины будут залетать, падать у них, и они будут опять кричать о том, что какие злобные русские. Тут с ними нельзя договариваться, их нужно только принуждать.
2: И тут еще не всплывает сообщение о многочисленных миллионах, которые на систему ПВО выделены для защиты восточного фланга НАТО, и которая пока не очень хорошо функционирует.
3: Ну, это стена, которую тогда же поляки первые придумали ее, потом прибалты начали активно продвигать все вот эти вымираты. Три. Они же тоже об этом говорят. Там эстонцы большую сумму денег выкладывают, но при этом они же и изготавливают большое количество беспилотников, которые потом передают на Украину. Ну, давай так. Они хотят придумать нечто, что еще пока в природе никто придумать не смог. Ну, за это нужно всем платить. Вот давайте, платите денежку. А как выживать еще? Ну, в Прибалтике население на сколько там уменьшилось? Процентов на 40, на 50?
2: Вероятно. Точных данных у меня сейчас перед глазами нет.
3: Да я думаю, у них, наверное, самих это нет. Они просто вымирают как нация. Только вот эта злоба, которая у них от тевтонцев осталась, они забывают о том, что если бы не Русь-матушка, то и этого языка бы никто вообще никогда не знал. Его просто вымороли шведы, датчане, поляки те же. Поэтому вот эта благодарность за то, что мы сохранили их национальный принцип жизненный, за это вот они нас, наверное, ненавидят.
2: Продолжая тему с беспилотниками, помимо гипотетических каких-то ситуаций, произошел вполне реальный случай в Германии. Украинский грузовой самолет в ночь на 5 августа, и рядом с ним обнаружили некий дрон с прикрепленной взрывчаткой, прошу прощения. Правоохранительные органы Германии уже начали расследование, дрон разминировали, и тут вновь раздались голоса из ФРГ о том, что вот российская провокация, нам надо быть внимательнее.
3: Ну, тут смех только, не более того. Это в Лейпциге произошло возле украинского борта. Якобы был. Был он тот беспилотник или нет? Да это уж, если вспомнишь, где-то с полгода ловили беспилотников, которых никто не видел. Ну, может, это из той же серии. Ну, нас же во всем будут обвинять. Ну, нет воды, виноваты кто? Русские. Нету хлеба, виноваты русские. Нету газа, виноваты русские. Плохо живем, виноваты русские. Ну, мы должны к этому уже привыкнуть. Я думаю, на это даже не надо обращать внимания. Кто там запускал этот дрон и был ли он вообще? Ну, пусть сами разбираются. Просто ты правильно заметил о том, что мы все время будем виноваты. Вот все. Мы виноваты. А если мы такие кровожадные, ну, значит, с нами нельзя вести никаких дел. Ну, вот, в принципе, то, что хотела Англия, она и добилась, да? Она добилась, чтобы Россия и Германия никогда не были дружественными странами, а только были враждебны друг к другу. Потому что они понимали, если объединиться две эти нации, тогда всей Европе будет хана. Ну, теперь они пожинают эти плоды. Ну, пусть хотят так жить, пусть живут.
2: И тут у меня, да и у многих, в принципе, наших соотечественников возникает вопрос, в том числе у нас и эксперты в эфир приходят, тоже буквально сегодня общался. Если нас так усиленно демонизируют, что, мол, мы там и кибератаками занимаемся, и беспилотники запускаем, чуть ли не составы с рельс снимаем с помощью взрывчатки, может, так и нужно делать? Меньше дронов на Украину приедет?
3: Ну, я думаю, что это в какой-то степени нужно поддерживать, вот эти нарративы информационные. Но если кибератака, значит, мы продвинутая страна, мы в состоянии это сделать. Ну, мы должны этим гордиться. Если мы дистанционно можем что-то взорвать, ну, почему бы не говорить о том, что да, это возможно. Партизанское движение никто не отменял. Большая часть населения Германии, они же против того, что происходит в Германии. Если брать бывшие ГДР, так они вообще заявляют о том, что верните эту великую страну, Германскую Демократическую Республику, потому что нам там жилось спокойнее и лучше. Ну, знаешь, вот смотри, Миш, вот сегодня еще же одна дата, да, страшная. Применение атомной бомбы.
2: Угу.
3: Что за политик японский заявил? О том, что во всем виновата Россия. Не то, что американцы ее применили по японцам, а они об этом вообще молчат. И Гутерреш об этом молчит, председатель ООН, или секретарь ООН. Но ядерную опасность представляет Россия. Все, мы в этом живем. Мы в этом живем, и мы будем в этом жить дальше. Подстраиваться под них бесполезно. Ну, значит, пусть они подстраиваются под нас. Если они нас боятся, если мы в состоянии хотя бы с ихних слов наносить им урон, значит, мы должны это делать. Тогда же не только беспилотников будет меньше, но тогда и желающих приезжать сюда умирать за какие-то идеи станет тоже меньше. Этим нужно пользоваться. Они же это делают, поэтому и нам нужно это делать.
2: И если продолжить мысль, также бытует мнение, в том числе я сегодня его слышал, о том, что помимо таких, скажем так, относительно тайных операций, можно и... Вот у нас есть адреса, опубликованные Министерством обороны. Почему бы по парочке из них вполне себе там не нанести удар? Вот такие мнения я тоже слышу. Ваше отношение к этому хотел бы тоже услышать.
3: Но здесь намного сложнее. Проблема в том, что мы эти удары наносить не будем. Мы до сих пор оглядываемся на наши действия через плечо. А будут какие последствия для нас? Поэтому мы пока заявляем, но не делаем. В этом, наверное, есть наша сейчас проблема. Потому что если мы бы, кроме заявлений, еще бы делали физические какие-то действия, я думаю, военные действия в Украине или на Украине, они уже давно закончились. Поэтому люди и говорят о том, что если вы угрожаете сделать, нанести удар, значит, его нужно наносить. Если вы это делать не будете, значит, не нужно нас злить и об этом говорить. Я за то, чтобы это сделать показательно, по военному объекту, о том, чтобы они понимали, что с нами нельзя шутить. Красные линии, которые они нам чертят, они все-таки превращаются в кровь. И тогда придет осознание того, что мы великая держава, мы великая нация, и мы держава, у которой есть ядерное оружие. Не то, которое есть во Франции, там несколько десяток боеголовок, а у нас их тысяча. И мы готовы за то, чтобы сохранить собственную жизнь и достоинство, их применить. Поэтому люди хотят увидеть нашу силу. В данном случае... Так жизнь сложилась, что силу мы можем демонстрировать, не можем экономически, значит, нужно это делать военным путем.
2: При этом, опять же, как я могу объяснить то, что сейчас происходит, это вот мое мнение, не уверен, что оно правильное далеко, потому что я вот тоже по верхам нахватался и умных людей послушал, но тем не менее, мы сейчас начали не просто отвечать на те вызовы, которые нам ставит и Европа, на те вызовы, которые нам ставит и Украина, но мы сами как будто бы немного повышаем градус эскалации с тем, что с нами пора считаться. Вот та же... блокада черноморских портов, те же регулярнейшие удары уже по логистике. И как будто бы еще есть надежда, что вот в градусе ближайшего года мы сможем все-таки переломить ситуацию и заставить Европу выйти из этого происходящего.
3: Миш, а ты готов еще ждать год? Или люди готовы в России ждать еще год? Ну, люди же давно же, в принципе, хотят, чтобы эта вакханалия как можно быстрее закончилась. Но закончилось только победой, да, а да. Не то, что нам предлагают некоторые политики.
2: Это безусловно.
3: Мир во всем мире, да, как хиппи. Будем нюхать цветочки и кланяться в ножки. Нет. Поэтому люди хотят, чтобы увидели действия. Ну, ты вот сейчас упомянул Черноморье, да. Заявление, которое делает Министерство обороны о том, что да, это имеет эффект. О том, что нанесено поражение. Не уничтожение, а поражение. Эта посудина, она плавает дальше. Она посудина выполняет какие-то функционалы. А вот если бы они тонули, Ну, я думаю, быстрее бы отрезвление произошло. Вот ты начал тему, да, нанесения ударов. Здесь же можно играть в ихнюю игру. Запускается ракета, на которой воздействует, назовем, системы РЭП. Ну, потому что наведение. Ну, сбилась она, ну, прилетела. Ну, что, ну, бывает. Кто виноват? Вы же виноваты, потому что вы это оборудование поставили, не смогли правильно его использовать. Ну, вот и все. Корабли же тонут в Индийском океане и приближенных территориях. Тонут. Кто их сбивает? Ну, никто же назвать не может, да? Даже американцы не могут назвать, кто это делает. Хотя они заявляют, что у них самая лучшая разведка в мире. Ну, и Черное море должны тонуть. И тогда быстрее это произойдет. Логистика в данной войне – это одно из средств продолжения этой войны. Не будет логистики – не будет войны. Кроме морского, речного пути, есть еще сухопутные, да? Это есть железные дороги, есть автомобильные дороги. Ну, в принципе, специалисты давно уже сказали, что война сама по себе изменилась. Можно, не заходя на территорию противника, полностью его блокировать. В принципе, то, что делает Иран. Вот его прижали, он логистику нарушил полностью. Все, и не знает, что с ними сделать. Мы то же самое должны делать.
2: Возможно, сейчас есть ставка на, опять же, мое предположение, в том числе тоже экспертное мнение встречая, тема с зимой и с электричеством, которое находится в еще более плачевном состоянии, чем минувшей зимой.
3: Ну, давай так, это нарративы, которые звучат оттуда, а я вижу другое. То, что вот в открытом доступе, да, тут не надо никаких разведданных. Соседняя страна, Румыния, в связи с нехваткой воды, уменьшение в Дунае, они останавливают атомную электростанцию, ну, потому что не могут охлаждать. И электроэнергию начинают закупать через Молдавию в Украине. Значит, в Украине есть лишняя энергия. Значит, мы не все уничтожили, то, что мы могли это сделать. Значит, зима будет не такая плохая, как они это все рисуют. Это же картинка на внешний фактор. Какие мы плохие, не даем нормально существовать великой украинской нации, в кавычках. Поэтому помогайте нам больше. Но при этом они торгуют излишками. Если бы этих излишков не было, ну поверьте, никто бы не торговал ни с какой там Молдавией, Польшей или Румынией и не отдавал бы.
2: Может, излишки есть сейчас, а потом уже не будет, потому что потребление больше.
3: А зачем мы тянем, чтобы у них эти излишки были? Ну, есть очень много различных возможностей эти излишки просто перестать переток. Сила Украины, или той части Украины, и России в частности, то, что энергосистема создавалась еще при Советском Союзе. Та власть, она готовилась к большой войне, и она создавала условия при этой войне, как они считали, чтобы системы обеспечения могли существовать как можно дольше. Вот за счет этого Украина выживает. Значит, найти нужно болевые точки. Ну, назовем так, болевую точку мы нашли, Одессу, да? Официально вроде бы туда отказываются заходить какие-то корабли чужих государств. Ну, подстанции 750-киловаттные уничтожили все, и переток с атомной электростанции, которые остались на Украине, они уже деваться не могут. Все, у них уже нету. Ну и тогда, когда наступит зима, тогда посмотрим, как им весело живется.
2: При этом на фоне, вот опять же, всего нами вышеперечисленного, есть еще и некая политическая компонента, во всяком случае, если судить по заявлениям официального, так скажем, Киева. Потому что говорят, что не выделяют нам ракеты ПВО не потому, что их нет физически, а потому что, мол, слишком самостоятельными мы стали, хотят нас немножко приструнить, чтобы мы на мир пошли. Вот как в этом направлении ситуация, с вашей точки зрения, обстоит?
3: Ну, то, что они стали более-менее самостоятельными, это понятно. Плюс они стали... они как хвост, который виляет собакой. Они те рагули, которые стали диктовать условия Европе. А в Европе это многим не нравится. Поэтому часть военного оборудования им не в том объеме поставляют, как им бы хотелось. Но есть же другая составляющая о том, что ВПК Западной Европы и США просто не успевает восполнять то вооружение, которое используется в боевых действиях здесь, на Украине. Поэтому это факт, это существует. Последние данные, которые были при налете на Киев, что не было сбито ни одна ракета. Они говорят о том, что мы эти ракеты сейчас бережем для охраны каких-то спецобъектов. А если на этот спецобъект не летит, хотя ВПК, я думаю, что еще может быть круче? Может, бордель какой-нибудь? То мы не будем использовать, вы потерпите, граждане Украины. Вот плохая Россия, у них закончится в очередной раз через 3 дня все ракеты. И тогда мы заживем очень хорошо. Нет, этого не будет происходить. Потому что машина может не в полном объеме на все 100%, но мы переходим на военные рельсы, мы перешли уже процентов на 70 по восполняемости потерь. Нам есть еще куда расти. И наше преимущество, потому что в основном это все находится на нашей территории. Да, есть какие-то компоненты, которые левыми путями, то, что мы не можем произвести, а необходимо для изготовления того или иного изделия, туда всунуть и покупается. Для этого нужна логистика и время. Но мы восполняем, восполняем и восполняем. Поэтому нужно давить. Понимаешь, гнидуш, с ней же договориться нельзя, да? Его нужно только давить. Или физически, или дустом.
2: Это факт. Вот как раз-таки по поводу нашей промышленности тоже интересный момент, потому что если раньше там, да, говорили, что мы не наносим удары каждый день, потому что, мол, мы не успеваем, то сейчас ситуация изменилась. Сейчас вот... В частности, история с Одессой, история с уже ежедневно горящим Киевом, говорит нам о том, что производство вышло на уровень, когда мы способны действительно большую часть выпущенных ракет в тот же день заместить?
3: Не, ну ты правильно замечаешь эти моменты. Если мы говорим с военной точки зрения, в любом случае у нас должен быть тоже запас, да? Мы не можем уже пулять все подряд, и в загашниках у нас ничего не должно оставаться. В любом случае есть НЗ, которая рассчитана, да, боекомплект. 2 БК, 3 БК для выполнения той или иной задачи. Но все равно должно быть еще НЗ. Мы его сейчас научились нарабатывать. Мы модернизировали многие вооружения. Они стали более качественными. В принципе, военные западные эксперты это и подтверждают. О том, что даже заявления, которые делают американцы, что очень интересно, именно военные, о том, что сейчас самая боеспособная и лучшая армия в мире – это российская. Они это видят визуально, а не то, что как говорят политики, да, или проплаченные журналисты. Они говорят как специалисты. Да, получилось, нам нужно было получить пинок. Ну, мы русские, мы по-другому не можем, наверное, да. И после этого мы начали задумываться и делать те вещи, которые нам необходимы в большом объеме. Я бы, наверное, еще бы один момент заметил бы, который произошел. О том, что произошло изменение в военном руководстве, где было заседание военной коллегии, и президент, как верховный, сделал назначение. Я бы отметил, что назначение это все, назовем, относительно молодых генералов. Угу. Это тоже нужно учитывать, потому что война изменилась. Война скоротечна стала, и принятие решения тоже нужно делать очень быстро. Я надеюсь, что вот это изменение, которое происходит в Министерстве обороны, оно сейчас тоже повлияет на театр военных действий. И мы все-таки увидим так, как должна воевать российская, русская армия. Воевать так, чтобы нас боялись, и даже помыслов не было, заявлений вот таких, да, как один военный в Латвии заявил с сожалением, что Зеленский не отдал приказ... убить нашего президента и Лукашенко. Даже вот чтобы этих мыслей не было, понимаешь? Чтобы он как мышь забился где-то под плинтус и там даже не пищал, потому что мы могли бы его там достать. Вот к этому нужно стремиться. Тогда будет и уважение к нации, к русским, к России. А когда уважают, ну тогда и по-другому с тобой разговаривают.
2: Ну, возможно, таким образом он как раз в определенной степени, пока, возможно, недостаточный, свои опасения и выражал. Общественный деятель, политолог, полковник Эдуард Басурин в эфире «Радио Спутник». Не переключайтесь, скоро вернемся.

0: знать за 90 секунд. Споры о том, существовала ли упоминаемая античными философами Атлантида, не утихают столетиями. Согласно легенде, разгневанные боги наслали на остров беду, и он ушел под воду. Вместе с населяющими его отважными воинами, выдающимися мореплавателями, художниками и учеными. Согласно одной из гипотез, Атлантида покоится на дне океанического плато около Азорского архипелага. Недавно там нашли пирамидальный объект высотой 60 метров, дороги из базальтовых блоков и древние артефакты. Впрочем, скептики уверены, они имеют естественное происхождение. А вот британский археолог Майкл Донеллан утверждает, что точно обнаружил Атлантиду в паре миль от побережья испанского города Кадис. Своим исследованиям он посвятил 8 лет. Донеллан продемонстрировал подводные кадры, доказывающие его слова. На них запечатлены огромные камни идеально прямоугольной формы. Более того, на дне океана покоятся круглые стены со следами разрушений. По его мнению, они свидетельствуют о том, что на город обрушилась мощнейшая цунами. Соотнеся свои находки с описаниями Платона о климате и устройстве древних поселений, британец пришел к выводу – это Атлантида. Что если наш мир – всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса – старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник».
1: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
0: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание «Спутник».

0: студии Михаил Алимов. Всех приветствую. С нами на связи продолжает оставаться общественный деятель, политолог, полковник Эдуард Басурин. Эдуард Александрович, еще раз здравствуйте. Мы с вами говорили в прошлой получасовке, в том числе о том, что современная война, она меняется. И вот у меня к вам такой вопрос. На Украине активно привлекают к ведению боевых действий лиц гражданских, каких-то предпринимателей, медийных людей в какой-то степени. И насколько эта вещь эффективная, когда вот в военную сферу привлекаем людей сторонних, может, у них там взгляд какой-то свежий, не зашоренный, и не стоит ли нам, в том числе и у противника, учиться такому?
1: Да нет, хорошему всегда нужно учиться. Иногда противник тебе показывает твои недоработки. Их нужно выявлять и перенимать этот опыт. Только опыт, который подходит больше к нам. Миш, ты говоришь о вещах чуть разных, да? Угу. Привлечение к чему? К ведению боевых действий, изготовлению тех или иных вооружений или материалов, необходимых для ведения войны.

0: верить. Когда перестали в это верить, все. Одна из причин проигрыша Крымской войны о том, что мы оставали вооружение. Монополист не давал возможности совершенствовать то вооружение, которое существует. А вот эти системы беспилотные, они совершенствуются фактически каждый день. Да? И находить способ, при котором этот беспилотник будет долетать до той цели, на которую мы определили, и для этого нужно обратиться к гражданскому, который поможет это сделать, что в этом плохого. Я наоборот считаю, что это нужно делать.
1: Говоря как раз о беспилотниках, коллеги из «Нью-Йорк Таймс» опубликовали материал про две войны, так называемые, когда, с одной стороны, речь идет о традиционном формате ведения боевых действий на непосредственно земле, так и второй фронт, который обеспечивается господством в воздухе. Вот как сейчас Россия про землю? Это понятно, мы наступаем, Министерство обороны каждый день нам говорит об освобождении, не взять и под контроль новых населенных пунктов, а вот фронт, который связан непосредственно с небом. Вот здесь как мы себя ощущаем?
0: Я думаю, здесь у нас паритет. Нельзя говорить, что мы в чем-то их опережаем, они отстают. Есть то же самое. Они в чем-то нас опережают, мы в чем-то отстаем. Поэтому и линия фронта движется не так быстро, как нам бы хотелось, да? Потому что у них есть возможность испытывать новые виды вооружения. Б. Они привлекают, как ты говоришь, гражданское население, которое с детства играл в игрушки. Ему дали джойстик, и теперь эта игрушка стала боевой единицей. И он может управлять на большом расстоянии от ТВД, ну, театра военного действия. Поэтому господство в воздухе – это одна из слагаемых побед. Если мы сможем создать условия, при которых мы будем господствовать в воздухе, тогда День Победы приблизится намного быстрее, чем мы даже можем себе представить. Пока этого нет. Вот смотри, недавно были хорошие продвижения у нас в районе Славянска. А сейчас об этом никто не говорит. Линия фронта там чуть замерла. Да, идут боевые действия, но мы не можем теперь продвигаться с той скоростью, как продвигались до этого. Они подтянули резервы, они стали применять новые виды беспилотников, которые в большом количестве все время на Украину завозятся. Это как испытательный полигон, где весь мир испытывает то вооружение, которое они считают возможным победить в новой войне. Война сейчас, она как гибридная. Без земли нельзя победить. И без воздуха нельзя победить. Может, земля, война будущего и будет, там она только чисто в воздух, да? Но на данный момент даже большее количество стволов артиллерии, которые сейчас у нас есть, нам помогает продвигаться в том числе. От артиллерии отказаться, вроде бы это архаика, да, это прошлый век. А оказывается, без артиллерии невозможно делать продвижение на земле. Артиллерия у нас сейчас намного больше, чем у противника. И он это бьет тревогу, потому что нехватка стволов, нехватка снарядов, плюс качество, в чем было сильно советское, российское оружие. Что мы создавали вооружение не такое дорогое, и которое можно было использовать чаще, чем западное. Но за счет этого мы тоже сейчас побеждаем. Но сказать о том, что мы победили в воздух, я бы сейчас не утверждал. Я бы сказал, у нас сейчас паритет.
1: Касаемо как раз-таки тех возможностей, которые есть у нас в ближайшей перспективе, потому что противоречивые новости, я считаю, связанные с поставками снарядов, с, в принципе, участием Европы в конфликте. С одной стороны, нам наш посол по особым поручениям МИД Российской Федерации Родион Мирошник говорит, что Европа пока не нацелена на достижение мира, что вот нам нужно готовиться к длительным боевым действиям. С другой стороны, в одном из информационных агентств западных, Bloomberg, по-моему, писал, была новость о неких тайных переговорах экс-чиновников со стороны Российской Федерации и ряда европейских стран как раз-таки по поводу урегулирования. Вот это нам говорит о том, что в Европе сейчас нет единой позиции, или о том, что все-таки отдельные какие-то все-таки персонажи сохранили разум и пытаются что-то

0: мирную сторону предпринять?
1: Ну, смотри, я с Родионом в чем согласен? О том, что война не закончится после того, как подпишут мир. Но она не закончится, она будет продолжаться. В первую очередь, она продолжается в нашей голове. Пока мы сами не осознаем свою силу и мощь, и величие, как нации, как страны, эта война и будет продолжаться. Ну, я не знаю по поводу «Экс». Насколько я читал эту новость, Блумберг писал о том, что представители с Российской Федерации, а «Экс», не «Экс», я не знаю. Но я думаю, в любом случае это идет прощупывание, да? Европа тоже как бы не едина на данный момент. Это наш плюс. Европа тоже пытается выйти из этой ситуации, в которую они сами себя загнали. Поэтому я считаю, что они ищут возможность для переговорной площадки или переговоров как таковых. Но я подозреваю, что они ведут переговоры с своей позиции. Они нас не слышат. Они считают о том, что мы можем, получив взамен, допустим, разрешение на торговлю, да, теми полезными ископаемыми или товарами, которые мы производим, нам дадут возможность торговать по всему миру, и все. И мы с этим согласимся, и с нами потом можно делать что угодно. Скорее всего, в этом идет. И знаешь, я знаком, считаю, с выдающимся человеком, Выдриным Дмитрием Игнатьевичем, который сказал интересную вещь о том, что с кем мы в Европе можем сотрудничать. И вот он называет фамилию премьера Италии Мелони.
0: Угу.
1: Потому что она с Сицилии, и она, ну, как он говорил, у нее есть кровь мафии. А почему с ними? Потому что для того, чтобы делать деньги, мафии нужен мир. И поэтому с ними можно иметь дела, а с этими торгашами дел никаких иметь нельзя, потому что они считают, что деньгами все меряется, все можно купить. И продажность некоторых людей, которые ради денег готовы торговать не только своей совестью, а и родиной, таких тоже же не существует. И вот они прощупывают, пытаются таких найти. Но сам по себе о том, что переговорный процесс не останавливался, но наш президент об этом все время говорит. Просто есть площадки, о которых, ну, не принято говорить. Ну, а на Западе, может, они это и раскрыли данные. Кстати, перед этим это сделал Алиев, президент Азербайджана, что на территории Азербайджана вели якобы переговоры представители Германии и России. Но подтверждения ни с Германией, ни с Россией не было. Подтверждение о том, что, я думаю, их и не будет, что ведутся какие-то переговоры. Но, я думаю, определенные политические силы Европы ищут возможность выйти с того бардака, в который они себя засунули. Они просто смотрят чуть вперед, что будет завтра, что будет послезавтра. И пытаются найти вот этот компромисс. Но опять же, они ищут компромисс на своих условиях. А в данном случае нам это не подходит. Условия должны быть только наши. Понимаешь? Мир может наступить только после победы. Но победа не только физическая. Победа должна наступить еще в нашей голове. О том, что об этом и президент все время говорит. Мы должны переломить вот это понятие либерального устройства общества. Когда ты потребляешь и ждешь, когда тебе все принесут. А мы должны вернуться к обществу, когда ты ради величия своей страны должен идти на определенные жертвы. Но это не, я не всегда говорю о том, что жертва – это не смерть. Да? Это отказаться от того уровня жизни, по которому мы привыкли. Ради величия всей страны. Вот тогда, я считаю, и наступит тот мир, и та победа, о которой говорил наш президент.
0: Ну, это не все могут быстро перестроиться, а кто-то и, в принципе, не способен. Это уже личное дело, наверное, каждого. По поводу как раз политических процессов, связанных с Украиной, мы обсудили то, что происходит в Европе. Не менее интересные вещи происходят и внутри, или, по крайней мере, очень рядом с самой Украиной, потому что внезапно господин Залужный из Лондона расточает комплименты Российской Федерации на том, что Россия нашла ответ на военные нововведения Украины. Это попытка все-таки вернуться в политический процесс украинский, потому что я тоже недавно читал любопытный опрос, связанный с рейтингами, хотя как может быть опрос на Украине в тех условиях, в которых она существует, быть репрезентативным, это отдельная тема для дискуссии, но тем не менее, рейтинг Залужного в Украине, на Украине, сейчас выше, чем у Зеленского. И это попытка спихнуть косяки текущие, что, мол, не я у власти, поэтому вот Россия уже нашла на все ответ?
1: Не, Миш, ты берешь поверхностный айсберг. Если опускаться к подошве, там намного все серьезнее. Во-первых, если брать заявление о том, что мы воюем лучше, чем Украина, это взгляд военного. Ну, можно ему в этом плане поверить, потому что он знает, о чем говорит. Но здесь вторая составляющая. Он говорит о том, что не в открытую, но он намекает, что ту помощь, которую вы нам оказываете, не получится победить Россию. Чтобы ее победить, нужно эту помощь удвоить, утроить, может, 10 раз больше сделать. Вы должны делать больше, тогда есть шанс, как они считают, победить Россию. Но Россию победить невозможно. Но президент сказал, но нельзя победить страну, которая имеет ядерное оружие. Ну, невозможно. Здесь нет победителей. Поэтому на Залужного не нужно смотреть о том, что он мессия. Нет. Залужный выполняет свою определенную миссию. В политике, там он из политики никогда не уходил. Я думаю, что его время еще придет, когда в Англии посчитают о том, что Зеленский выполнил полностью свою миссию, его нужно убирать. Вот после этого Залужного или, может, кого-то другого поставят на его место. Но при этом они друзьями не останутся. Они будут такими же врагами, идейными врагами, которые будут делать все и пакостить России до конца своей жизни. Где бы они ни жили и какую должность бы они ни занимали.
0: Да, и, возможно, это все произойдет уже достаточно в близкой перспективе. Опять же, если мы будем верить публикациям западных СМИ по поводу очень тяжелой зимы в Киеве. Но это, опять же, тема для отдельной дискуссии. Теперь пришло...
1: Давай добавлю чуть-чуть, Миш. Mm-hmm. Вот ты начал говорить за Киев, да? Вот есть интересный факт. Это из Киева. Люди, которые до этого туда переехали и жили, они считали, что там очень комфортно. За последние 2 недели количество обстрелов территории города и близлежащих населенных пунктов усилилось. И теперь эти люди оттуда выезжают, потому что им стало некомфортно, страшно. Они перебираются куда-то подальше, в глубину Украины, маленькие поселки, деревни. Там тоже эти подвижки происходят. Но это мы заставили сделать, это не они делают. Вот почему я говорю, что когда мы проявляем силу, мы тем самым заставляем противника или государство играть по тем правилам, которые диктуем мы, а не которые диктуют нам.
0: Да, и это напрямую отражается в том числе и на настроениях в обоих обществах, что в российском, что в украинском. Я хотел спросить у вас по поводу позиции Вашингтона, потому что сейчас она как будто бы несколько неопределенная, потому что раньше Трамп говорит, да, мы вам там чуть ли не лицензию для патриотов дадим, сейчас нет, мы кому попало эти лицензии не выдаем, нам самим не хватает, у нас вон с Ираном еще не все закончено. Плюс есть еще, опять же, позиции Марка Рубио, который говорит, что мы не совсем нейтральны. Вот какую позицию сейчас занимает Вашингтон?
1: Ну, там, наверное, 3 позиции. Трамп — это одна. Рубио думает о перспективе назначения или выбора президента в следующую каденцию, которая будет, да, и демократы. Но заявление, которое делает Трамп, ну, очень много всяких. Единственное, в чем он с ними согласен, что передавать никто ничего не будет. Во-первых, лицензию не передает государство Америки. Да? Это частная собственность. И уже военные компании, которые производят тот или иной вид вооружения, заявили о том, что они никому ничего давать не будут. И приказать им никто не может. Это первая часть. Вторая часть, что на Украине, что бы ни говорили, но создать условия для сборки высокоточного оружия, ну просто нет. Ну нет этого. А вовлеченность Америки, ну, Миш, я до сих пор уверен, что многим это не нравится, да, очень штамп стали накладывать журналисты духа Анкориджа, а он-то еще живой. Я уверен, что те договоренности, которые обсуждали наедине два президента, они выполняются. Может, не так, как бы нам хотелось, но они выполняются. И они выполняются Трампом. Потому что последнее заявление, которое он сделал, он уже сказал в открытую, и, в принципе, министра, как там, войны подтвердил, что количество вооружения, которое поставляется на Украину, уменьшилось кратно. Да. Может, мы что-то недовыполнили? Это тоже нужно брать во внимание, что, допустим, по разным причинам мы не смогли зайти в глубину территории Украины на то расстояние, на которое, допустим, была договоренность. Это вина Трампа или это вина наша? Поэтому отношение к Трампу, оно двоякое. Но я считаю, что дух Анкориджа, он до сих пор существует и выполняется Трампом. А вот Рубио здесь уже сложнее, он моложе. Он смотрит, как он будет жить дальше. Но американское общество, оно тоже неоднородное. Они же тоже устали от войны, они тоже устали от того, что они стали жить хуже. И на этих страхах играют очень серьезно. Поэтому он пытается угодить всем, а всем угодить невозможно. Нужно выбрать какую-то сторону. Или с нами дружить, или с нами воевать. А на двух стульях посидеть, ну, Янукович посидел. Теперь стульев нет, и Януковича нет. И таких примеров-то много, да. На двух стульях нельзя сидеть. Они думают, что они смогут это сделать. Не получится. Нужно в любом случае будет выбирать ту или иную сторону. Они же не просто говорят о том, что самая главная угроза, которая сейчас существует, это Юго-Восточная Азия, Китай. А справиться с Китаем без России не получается. Россия не хочет. Значит, нужно искать какой-то компромисс. Ну, поэтому посмотрим. Ну, давай так. Все, опять же, зависит от нас. Как мы решим эту проблему с Украиной на Украине? После этого и будет понятно, как будет вестись дальше диалог. Будут закрытые встречи или открытые встречи в Европе или в каких-то других странах мира? И о чем с нами будут говорить? Это будет Ялта очередная? Или это будет там Ташкент? Кстати, очень хорошее место. Самарканд. Идеальное было бы место, где можно было бы встретиться и обсудить те или иные вопросы, которые сейчас насущны во всем мире. Поэтому мы должны своими руками свое счастье сами делать, а не ждать, когда за нас это кто-то сделает.
0: Вот говоря как раз о делах, во всяком случае, опять же, если верить NBC News и их источникам, сейчас Соединенные Штаты разрабатывают новую ядерную доктрину с акцентом на применении тактического вооружения малой дальности. И утверждается, что это делается на случай войны с Россией или Китаем. Вот в этом направлении применения ядерного оружия я сегодня уже тоже в эфире с экспертом обсуждал, что в дальнейшем он не исключил и применение ядерного оружия в годах в 30-х.
1: Миш, ну а здесь ничего нового нет. Это мы возвращаемся к старому, хорошо забытому. Когда разрабатывалось что в Советском Союзе, что в Америке, это снаряды, начиненные ураном. Американцы хотели даже сделать гранаты, но они поняли, что на тот момент технически это невозможно сделать, и урон себе будет такой же, как и противнику. Просто, видать, технически они смогли решить эту проблему, но это старая история. Стрелять из всего, что можно донести тот или иной вид боеприпаса по противнику, это малое расстояние, там 20-30 километров, и мощность заряда, чтобы была небольшая. Ну, в принципе, а что менять доктрину? Ну, большой дубиной помахать не получается. Они не могут выстрогать ту дубину, которая есть у нас, да? Ну, нету сармата у них, нет воеводы. Они это признают. И сделать пока они это не могут. Они не могут сделать Посейдон. Много чего не могут. Поэтому они считают, что таким образом они смогут влиять на миропорядок и такой вид вооружения передавать своим сателлитам, которые могли применять его сами. Они, как всегда, были в сторонке, потом потирали бы руки и считали бы барыши.
0: В условиях современной войны, когда мы там можем за много-много километров друг дружки попасть, насколько, в принципе, эффективно тактическое малое ядерное оружие, когда вот помимо безусловного фактора психологического, потому что, опять же, все знают, какие последствия, а вот в реальности, когда удар нанесен, насколько велик ущерб именно вот в рамках военных действий?
1: Не, ну, если мы говорим о применении тактического оружия, то в любом случае это ущерб, да, в зависимости только от боезаряда, радиус поражения. Но всегда есть последствия. В данном случае военные всегда понимают, что будут последствия. Ну, давай так, у нас опыт в жизни был в нашей стране, да, той большой, Советский Союз, Чернобыль. Это была катастрофа, да, это была не война. Но взрыв реактора и воздушная масса, она пошла же эллипсом за счет розы ветров. И она же накрыла Европу очень серьезно, Белоруссию, Европу накрыла. Да, что же полетело? А куда сейчас это полетит все? Понимаешь, это можно было поиграться в эти игры на какой-то другой планете. Или там, допустим, в Австралии. Это отдельный континент, да? Где ты повзрывал небольшие заряды, и они там и остались. Но этот континент остался мертвым. Там, где живут люди, всегда будут последствия. Вода, почва. А это влияет на нашу жизнь. Ну, давайте тогда все уйдем под землю. В принципе, как говорили фантасты, будем жить под землей, а наверху пусть творится непонятно что. Но еще раз говорю, что американцы пытаются тем самым показать свое величие производстве новых видов вооружения. Но это все старое. Это все старое. Да, технически мы тоже не могли что-то создать. А сейчас то вооружение, которое сейчас существует, это разработки Советского Союза. Потому что те температуры, те скоростя, то
0: влияние... Эдуард Александрович, у нас буквально 10 секунд остается. Мы понимаем, да, что вот это заявление, оно скорее для непосредственной публики. Благодарю вас за беседу. Эдуард Басурин, общественный деятель, политолог, полковник, был в эфире «Радио Спутник». Для вас также работал Михаил Алимов. Выпуск новостей.

0: Увеличение возраста молодежи. Контекст. Рано или поздно молодость проходит, но ее можно продлить до 40 лет. С такой идеей выступил Геннадий Онищенко. Сегодня в России молодежью считаются граждане от 14 до 35 лет. С точки зрения Онищенко, повышение потолка обусловлено более долгим сохранением работоспособности и здоровья у россиян. В Минтруде целесообразность такого шага вызывает сомнения. Там считают, что это приведет к увеличению нагрузки на бюджеты регионов, особенно в вопросе софинансирования жилищной программы. В Совете Федерации заявляют, что повышение до 40 лет может негативно сказаться на реализации госпрограмм по поддержки молодых. Они утратят адресность. К тому же идея противоречит современным данным в области нейробиологии и социологии развития. Полное созревание префронтальной коры мозга, отвечающей за социальную ответственность и стратегическое планирование, завершается к 25 годам. Глава Думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов уверен, усилия государства должны быть сосредоточены на улучшении здоровья населения и достижение продолжительности жизни в 78 лет к 2030 году. Сегодня в нашей стране количество людей от 14 до 35 лет составляет порядка 37 миллионов человек.
1: Узнать за 90 секунд.
0: Картина «Тегеран-43» сразу полюбилась зрителям. Она стала эталонным советским политическим триллером о военных событиях и их последствиях. Снят фильм был захватывающе. И плеяда актеров подобралась выдающаяся. Армен Джигарханян, Глеб Стриженов, Игорь Костолевский, Наталья Белохвостикова. Часть съемок проходила в Париже. Режиссерам Владимиру Наумову и Александру Алову пришла идея пригласить в фильм мировую звезду первой величины – Алена Делона. Отношения СССР с Францией в начале 1980-х были многогранными. Вроде бы политические враги, но в культуре – взаимная тяга, симпатия и совместные проекты. Делону предложение советских киношников пришлось по душе. Да и в работе возникала пауза. Пресса новость сочла сенсационной. Французский актер был на пике популярности. Все только и писали о предстоящих съемках. Однако, когда Делон узнал, что ему уготована эпизодическая роль, он очень огорчился. Режиссерам так и сказал: «Если хотите, чтобы я попал в картину, пишите к утру хорошую роль на 20 страниц». Причем на французском языке. Съемочная команда попотела, но нашла специалистов, и за ночь роль была готова. Так Ален Делон стал героем картины, инспектором полиции Фошем.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве, Краснодаре и Сухуми час ночи. В студии Никина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Дональд Трамп ответил на просьбу Зеленского о поставках противоракет. Из-за наплыва мигрантов в Сеуле погибли более 100 человек. Все водоемы Англии загрязнены токсичными химикатами. Подробности далее. Президент США Дональд Трамп, комментируя просьбы Зеленского о поставках противоракет, заявил, что штатам они нужны не меньше, и напомнил, что администрация Джо Байдена уже передавала Киеву огромный объем вооружений. Ранее Трамп в ходе встречи в овальном кабинете отказал Зеленскому в предоставлении Киеву дополнительных ракет-перехватчиков для систем Патриот. По информации СМИ, президент объяснил свое решение нехваткой ракет в самих США и их расходованием в ходе боевых действий на Ближнем Востоке. Все больше государств начинают рассматривать ядерное оружие как единственную гарантию защиты своего суверенитета. А события вокруг Ирака, Ливии и Ирана ставят под угрозу режим нераспространения, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. По его словам, особая ответственность за глобальную безопасность и укрепление режима нераспространения лежит на 5 официальных ядерных державах, постоянных членах Совета Безопасности ООН. Вместе с тем, отметил сенатор, геополитические разногласия препятствует полноценному диалогу в этой сфере. Йеменское движение «Ансар Алла» нанесли удар в провинции Наджран в Саудовской Аравии. В результате 11 человек получили ранения. Об этом говорится в заявлении командования, возглавляемой Саудовской Аравией международной коалиции. Среди пострадавших, как уточняется, 7 граждан Саудовской Аравии, включая женщину и 4-летнего ребенка, а также гражданин Йемена, 2 граждан Египта и гражданин Пакистана. Владимир Зеленский и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обсудили вопросы сотрудничества в энергетической, транспортной и гуманитарной сферах, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства. По данным МИД, в ходе переговоров также были обсуждены вопросы региональной безопасности и ситуации на Украине. Глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов накануне заявлял, что страна готова в случае необходимости поставлять газ Украине, а также рассматривает возможность использования украинских подземных газовых хранилищ. При массовом пересечении границы в испанском анклаве Сеута на севере Африки, произошедшем на прошлой неделе, погибли около 100 человек. Об этом сообщил глава правительства города Сеута Хуан Хесус Вивес. По его словам, в Сеуту проникло около 80 тысяч человек, почти 75 тысяч из которых впоследствии добровольно вернулись обратно. Вивес призвал к усилению мер безопасности, увеличению ресурсов для приема мигрантов и больше поддержки со стороны структур ЕС. Все реки и озера Англии загрязнены токсичными химическими веществами. Состав воды в водоемах не соответствует требованиям, сообщает газета «Guardian» со ссылкой на данные агентства по охране окружающей среды. Как поясняется, основной причиной неудовлетворительных результатов стала, в числе прочего, ртуть, которая практически не разлагается в окружающей среде и способна накапливаться в воде и в живых организмах. А согласно прогнозу ведомства, английские поверхностные водоемы смогут достичь параметров хорошего экологического состояния не раньше 63-го года, когда концентрация стойких загрязнителей должна снизиться до допустимого уровня. Это все к данной минуте. Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Словом по столу.
2: Мы начинаем, друзья. Здравствуйте. Здравствуйте, Лукае.
3: А знаешь, что самое смешное? Что я все время беру 2 комплекта одежды, чтобы переодеться на второй эфир, и забываю.
2: А потому что это не нужно. Потому что никто не вспомнит.
3: В чем ты был неделю назад?
2: Ну да.
3: Мне самому неприятно.
2: Лукае, Петр Лидов, Дмитрий Кравченко. Поэт.
3: Поэт. Привет.
2: Хотя с виду, вот, кстати, Маяковский, между прочим.
4: Но он чуть поменьше, чем я.
2: Но памятник Маяковскому...
3: Он больше, чем ты.
2: Производит впечатление. Памятник, да. Кто-то сказал про этот памятник, что Володя никогда не был боксером, глядя на этот памятник. Что он типа преувеличивал. Ну там у нас вообще в памятниках и Ленин тоже. Он здоровый мужик-то, в общем, а был-то, в общем.
4: И у Маяковского 190 практически был. 188.
2: Ну да, он вроде бы скорее был в худобу, скорее, чем вот, вот в этом.
3: Да. Но в стихах рассказывал про себя, что нет. А как это получилось? И борец... Спортсмен, а еще и поэт.
4: Ну, поэт от Бога, а борец от неизбежности. От жизни, да. Нет, ну у нас просто...
3: Это чтобы тебе за твои стихи лицо не били?
4: Скорее наоборот, просто чтобы лицо не били, а потом можно было стихи читать. Да нет, ну тяжело было, город маленький был, надо...
2: Какой город?
4: Армавир. Ага. Надо было как-то за себя стоять, а у нас было два вида спорта основные в городе.
3: А что это Армавир, маленький город? Я был в Армавире.
4: 120 тысяч.
3: Да?
2: Большой, да?
4: Небольшой. Очень маленький, уютный.
3: Я
4: много
3: там, армяне. Я там, ну, я поэтому там был.
4: Да.
3: Меня тянет в эти мои места.
4: Да, поэтому надо было выбрать.
2: А чем хорош Армавир? Я вот
4: чем хорош Армавир?
2: Да, кроме названия.
3: Ну, южный город.
2: Ничего не знаю.
3: Он рядом стал на российском.
4: Переводится как «Долина ветров». Армавир. Вот очень уютный, очень маленький город.
3: С армянского?
4: Кстати, я не знаю, с какого, надо уточнить. По-моему, нет. Туда же пришли черкесагаи, поэтому я думаю, что откуда-то вот с того чего-то.
3: Да?
4: Ну ладно. Да. Приезжайте к нам в Армавир.
3: Там хорошо. Там виноградники
4: уютно.
3: Были.
4: Очень уютно. У нас хорошая кухня, у нас мясо на каждом углу жарят.
3: Да, подтверждаю.
4: Да.
3: И, кстати, сразу наливают.
4: Там, и сразу знаю. Наливают, да. Даже можно не
3: я пить. Еле выжил. Очень гостеприимно.
2: Значит, рассказываю вам. Название города Армавир происходит от имени древней столицы Армении. Армавира.
4: Вот так. А то, что «Долина ветров»?
3: Это ты сам придумал.
2: Это здесь не написано.
4: Значит, брехня.
2: Черт его знает. Но это вот первое, что...
4: Нет, город Армавир в Армении интеллект. Тоже есть. Это город
3: побратим. Скажи еще раз. Значит, брехня.
2: Нет, он, может быть, по-армянски есть «Долина ветров».
4: Значит, все это брехня.
2: Нет, нет, почему? Почему древняя столица Армении не могла быть
4: «Долина ветров»? Нет, нет, я еще раз говорю. Древняя столица Армении Армавир – это город побратим. И, естественно, он имеет какое-то отношение к нашему Армавиру, но именно Армавир переводится как «Долина ветров», город ветров.
2: Красиво.
4: У нас там ветра дуют жуткие.
3: Меня устраивают
4: оба варианта.
3: Оба варианта. А ветра я не заметил, потому что там такие добрые люди, как я просто выжил.
4: Это да.
3: Не
4: это
3: знаю. Да. Ты, видимо, мне кажется, из-за их доброты и решил.
4: А я просто не пил до того, как я жил в Армавире, а потом я уехал. Ну, то есть я лишь в 17 уехал в Ростов дальше жить.
3: Боженька спас тебя.
4: Да, до этого времени я не пил.
2: А почему ты поехал в Ростов, а не в Краснодар?
4: Потому что в Краснодаре были друзья и родственники.
3: А ты их не любил?
4: Нет, ну батя такой говорит, там будут заботиться, тебе будут помогать, давай-ка в Ростов, там никого нет, езжай сам жить. И я вот...
3: А это что, такая миссия была, что проверить, как ты выживешь, не знаю.
4: Ну, типа того, да.
3: Это 18
2: лет? Кто круче-то, вернее, что, Ростов или Краснодар?
4: Что, круче?
2: Да.
4: Я Краснодар не люблю. И хоть я из Краснодарского края, я люблю наш край и все, что с ним связано, но
2: Ростов... Ну, это же соперничество, да, такое, регионального масштаба?
4: Последние лет 10 уже нет.
2: Нет?
4: Уже Краснодар давно выскочил на передовую позицию.
2: Серьезно?
4: Конечно.
2: За счет чего?
4: Да, за счет многих факторов.
2: Нет, ну, Галицкий стадион, парк, понятно.
4: Да, Галицкий понятно. А в целом Краснодар очень сильно расстроился по району. Кто-то где-то, я видел, что кто-то назвал Краснодар станицей, что типа, кто? Лебедев, по-моему, кстати.
3: Да?
4: Где-то он сказал, Краснодар – это станица. Может, он там не был никогда просто. Нет, очень сильно расстроился.
3: Нет, он тогда возмущался, что эта расстройка нелогичная.
4: Ну, там пробки жуткие в Краснодаре, вот вообще невозможно.
2: Я ездил тут на футбол в Краснодар, когда московская «Динамо» могла стать чемпионом.
3: Я могу попасть туда. А что ты меня не позвал?
2: По-моему, не были знакомы тогда.
3: А, да?
2: Поэтому, да. Это было уже 3 года назад.
4: Прокатило.
2: А Краснодар, я помню, у нас там, я работал раньше в табачной компании, там была фабрика, краснодарская табачная фабрика. Я в 90-е, в 2000-е там бывал. И мне казалось тогда, вот, что Ростов, он как бы, конечно, помощнее.
4: Ну Дон Табак тогда же был.
2: Дон Табак был в Ростове.
4: Дон Табак был в Ростове.
2: Да. А, ну эти, да. Он из этих.
4: Из этих, да.
2: Из этих.
4: Мы за наш продукт.
2: Ну, он все равно продукт, в общем.
3: Я хочу сказать, что я люблю оба эти города.
2: Просто у меня ощущение, извини, что перебиваю, от Краснодара, вот оно какое-то то осталось, что он такой немножко более, может быть, какой-то уютный, но Ростов, он вот Ростов, там левый берег уже был, там вот этот корабль стоял.
4: Когда ты поживешь в Ростове, ты понимаешь вот этот кайф и уют города. Для тех, кто хочет понять, что такое Ростов, нужно посмотреть сериал «Юз». Он вообще не про Ростов. Вообще не про Ростов. Сериал, хотя не снимает про Ростов, но стоит посмотреть «Юз» для того, чтобы понять вот по дыму, как существуют ростовские люди. Сериал, что это шикарно. Вообще такое?
3: Сериал просто один из лучших.
4: Конечно. Жалко, что не про Ростов, ребят. Ну, что вы сняли?
3: Я, может быть, и к лучшему.
4: Может быть,
3: тема, которая поднимается в этом сериале, не надо славу этому городу. Но я люблю оба этих города. Я люблю там гулять. Прям гулять в прямом смысле, гулять на вечеринках. И Крас, и Ростов. В Краснодаре я жил 2 месяца. Я открывал там магазин разливного пива, когда это только бум. бум начался. Это далекий, по-моему, даже...
2: Магазин разливного пива.
3: Магазин, да?
4: Меня в этих магазинах разливного пива всегда название радует. Давай угадаю. Пивмастер, пивотрубопровод...
3: Слушай, он, я не знаю, как он
2: получился. Поэт, видишь, уже начал цитировать и, так сказать, название.
4: Нет, реально, ты идешь пивмастер, пивстоп, пивотрубопровод. Трубопровод, ну вот все подряд, что у тебя было.
3: Я расскажу, это грустная история, потому что я поссорился с партнером, он меня кинул на деньги, я 2 месяца его открывал, и перед самым открытием, я не знаю, как он их назвал, меня выкинули из этого бизнеса.
2: А что такое, можешь объяснить, что такое?
3: 11-й год, пиво продается в супермаркетах, но начинается бум магазинов, куда приводят бочковое пиво, типа как бар, но цены ниже, чем в баре, потому что можешь домой купить и баклажку, и 5-литровую, и в банку, как в Советском Союзе. Там огромное количество закусок. Я не начинаю
2: открывать. Ты с собой тоже берешь.
3: Ты можешь с собой и можешь прям там попить.
4: Да, да, тут рыбка стоит, тут
3: 25, сухарики. Да. Можешь там выпить, ну, такие советские наливайки. Не знаю, почему-то они в 11-м году какой-то огромный бум, они открываются как грибы после дождя, и в Москве все поделено. И я решаю, я отработал в Сочи в клубе «Платформа», накопил определенную сумму денег за лето, и у меня
2: друг... Который «Платформа», который в море вот это.
3: Да, на сваях.
2: Я там был.
3: А я там работал очень продуктивно.
4: А почему ты у меня на подкасте неинтересные истории рассказывал, сейчас что-то интересное рассказываешь?
3: Какие вопросы задавал, я на такие вопросы тебе и отвечал.
4: Продолжай.
3: Я могу эти истории вообще из головы выдумывать. Может быть, это и не было. Как ты это сейчас проверишь?
2: В Краснодаре ты был?
3: В Краснодаре я был.
2: Какая прожил... главная улица?
3: Красная, конечно же, которая перекрывает каждый выходной. Что, в Краснодаре я был много раз и после этого. Великолепный город. И потом уже, я тогда у меня денег не было, меня кинули, а потом я еще приезжал с деньгами. Но ни разу я не был на этом замечательном стадионе. Это прям моя мечта. Поехать.
2: Я был на стадионе. «Динамо» проиграло, чемпионом не стало.
3: Ты все равно напился.
2: И ждать еще. Не, я за рулем ехал. Кстати, машину в Ростове оставил.
3: А сейчас они как, есть шансы?
2: 50 лет прошло последнего раза. Я тогда уже был маленьким мальчиком, даже помню. Ну ладно, не будем о грустном. А после Ростова чего? Там закончил?
4: Сюда. Все, с Ростова сюда, в Москву.
2: Вообще не в Ростове. А что закончилось, не секрет?
4: Я закончил экономику, закончил юриспруденцию, аспирантуру по экономике и актерское. И свалил в Москву.
2: Это все в одном месте было? Или...
4: Не-не. Ну, вот первые три в одном, да, в Римхе. Uh-huh. Ростовский государственный экономический университет, альма-матер. Люблю. Очень крутое образование, очень крутые люди, крутые знакомства. В целом школа жизни была достаточно хорошая. Но когда я выполнял родительский долг, получил образование экономиста и юриста, я пошел заниматься тем, чем хочу. Пошел на актера учиться.
3: А ты еще пошел актерский
4: заниматься? Я тебе говорю, вот я закончил экономику, параллельно юриспруденцию. И потом аспирантуру закончил. И пошел на актерское.
3: В какой вуз?
4: Там не вуз, там при театре была школа, школа-студия. Я вот ее закончил и свалил в Москву.
3: Кто не смотрел контент Дмитрия, он сначала в каком-то образе не очень там, воспитанного человека, гопников.
4: Да ладно, это деревенский пацан. Такой деревенский недалекий. Пацан, да, недалекий, да? Деревенский пацан, да.
3: Ну да, такой. И он в чат-рулете с женщинами разными общается, а потом начинает своим бархатным голосишком читать стихотворение. Женщины текут. Там просто такие есть кадры, как женщины текут просто вот так.
2: Я очень люблю чат-рулетку смотреть. Да. Кто там умеет вот это делать, потрясающие чуваки бывают.
3: А ты не натыкался на его
2: карту? Нет, нет.
3: Ну, я думаю, что ты сказал.
2: Прошу прощения, да. Аня, что? Ну, признана сеть в Инстаграме.
4: На плашечка вот так
2: появится. Признана экстремистской в Российской Федерации.
4: Все так. Мы примерно так с Андрюхой познакомились.
3: Да, я залипал на его стихи просто, потому что я сам же тебе написал.
4: Ты выложил меня, и мы списались. Я говорю, спасибо большое. А ты говоришь, да, я тебя смотрю. Класс, и что-то за общение.
3: Я просто один раз залип на его канал, как он, эти бедные девушки, услышат этот голос, когда он читает им стихи, они такие просто в зоне завороженные.
4: Да, да. Реакции абсолютно разные бывают. Тут вплоть начинает от того, что вот оно прям видно, как в кадре тает, до каких-то вот таких эмоций. А есть те, кто вот прям по нулям вот сидит, он сейчас еще и нахер пошлет.
2: Ну, стихи свои читаешь? Или любые?
4: И свои, классики. У меня большой багаж знаний.
3: Да, он поступает.
2: После аспирантуры
3: ездит.
4: После аспирантуры это
2: Ростов.
4: Естественно.
3: И юриспруденция. Юрис.
4: Не, аспирантура по экономике была, кстати.
3: А, да ладно?
4: Да, да. Юриспруденция это параллельно было. Только я ни разу не воспользовался.
3: Женщиной?
2: Ну, а как ты воспользуешься? Она же где-то там сидит в другом месте.
3: Нет, я думал, что он про образование. Ну, давайте продолжим эту тему.
4: Я про образование, да.
3: Нет, но мы вдвоем сразу.
2: Нет, слушай, я сразу про женщин, как почему же не воспользовался? Стихи прочитал и все, что ли?
4: Кстати, что...
2: А было вот что-нибудь там?
4: Что интересно, практически всех, вот кто мне попадается в реакциях, я приглашаю, узнаю, из какого они города. Я говорю, я в ваш город приезжаю там тогда-то с концертом. Приходите. Все, да, мы придем. И все, и мы выключаемся.
2: Хоть бы одна,
4: понимаешь. И никто не пришел.
3: Откуда ты знаешь, что их там в зрительном зале все?
4: Чтобы ты понимал. понимал, почему никто из них не приходит, они даже не спрашивают, как меня зовут. То есть я говорю, то есть встретились, там реакции, ля-ля-ля-ля-ля, прочитал стихи, суперзвук, приходите на концерт, они хорошо, и переключаются. Ни как меня зовут, ни что я... Да, хорошо, мы придем.
3: Ну, очень тяжело людей из онлайна вывести в офлайн.
4: Это да.
3: Это в любой сфере.
2: Так, кстати, интересно, а как оно, вот эти вот онлайновые люди в рулетке, действительно, они себя кем, вот с твоей точки зрения, ощущают? Ты же много их у тебя перелопатил, сколько, да?
4: Ну.
2: Можно ли вывести какой-нибудь общий, ну, не знаю, психологический портрет этих людей?
4: Скучно.
2: Зачем они
4: скучно
2: там?
4: Ну, я же в основном с молодежью разговариваю, я-то им пытаюсь привить любовь к литературе и к стихам. И вот в основном молодежь сидит, которая делать нечего. Вот там три подружки после школы пришли друг к другу, сделали уроки и сидят, а что делать? Мы не можем там со взрослыми дядями поговорить, поэтому, а где мы можем с ними поговорить? Мы можем сделать это в чат рулетки. Или иногда там мне попадается, ну вот сидит сколько, ну 14-15 лет. Я говорю, а почему родители не контролируют это? Да, как? А что? Ну, не контролируют и не контролируют.
2: Ну, он сейчас в комнате сидит.
4: А в рулетке можно увидеть много чего или попасться на...
3: Негодяй.
4: И самых приятных людей, да.
3: Рулетка еще банит, если мы про совсем непотребные вещи.
4: Не-не, я не про непотребность, я про то, что мозги можно промыть сразу же ребенку спокойно. Да. И не факт, что эти люди в пределах нашей страны находятся, поэтому тут...
2: Ну, это правда. Я пробовал.
3: Ты еще сейчас что начинаешь, чтобы еще эту заблокировать?
4: Нет, нет, нет, нет, я не про это, я про то, что... И из-за границы же тоже очень много.
3: Я все понимаю, ты давай не начинай.
2: Ты заходил туда с непрофессиональной целью, а вот чисто так вот.
4: Когда был молодой, да.
2: По-человечески.
4: Я заходил туда с девочками познакомиться, когда я молодой был.
3: А мы это...
2: И блин, как?
3: В разных состояниях заходили поржать.
4: Ну и такое тоже было.
3: А потом что-то перестало.
4: То есть это такое развлекало.
2: Я два раза и сразу выключил, потому что я понял, что я не хочу ни с кем разговаривать, и вообще что я буду.
4: Но если цели нет.
2: Нет.
4: У меня-то цель...
2: Познакомиться. А там ты можешь выбрать?
4: Ты можешь страну выбрать, а тоже разговаривать. Ты можешь выбрать страну, и все.
3: Да, смотришь, она друг за другом.
2: Дико популярна, когда, ну, первые два года СВО, когда все разговаривали с украинцами, там что-то обсуждали, причем обсуждали не только там те, кто контент делал, да, там вот этот камикадзе, это был, который по Зеленского косил, еще кто-то, а люди просто там, ну, вот по-настоящему, значит, там, а вот мы там, а вот вы, а вот мы там тогда.
4: Что самое интересное, я пришел на YouTube как раз в 22-м году, после того, как СВО началось, закрыли все монетизации, урезали у всех YouTube, и я на него пришел и начал набирать аудиторию. Получается, я вот свою аудиторию лям набрал как раз в период того, когда у всех начали закрывать YouTube. Yeah. И мне там, ну, ребята, кто знает, говорят, как ты вообще это сделал, и зачем ты, самое главное, это сделал, если нет монетизации на YouTube.
3: Но, тем не менее, ты набрал аудиторию.
4: Да, я набрал аудиторию, и она по чуть-чуть продолжает набираться, но все равно сложно, сложно.
3: На стихи вообще это монетизируемая история? Ну, ты говорил, что есть топовые авторы в России.
4: Ну, я на сегодняшний день один из
2: топовых авторов.
4: Да. Остальные... У нас мужиков, поэтов топовых, к сожалению, я и Олежка Груз. Больше вот так, чтобы сказать
3: сходу... Да. Нет, я имею в виду, что по собираемости дамы же в основном лидируют.
4: По собираемости дамы. И причем лидируют не авторы дамы.
3: Олег был.
4: А именно дамы-чтецы. То есть есть там очень много на сегодняшний день дам, которые просто читают стихотворения. Вот они собирают огромное количество. Они очень красивые девочки. Они очень красиво это снимают в интернет. Они очень хорошо читают все это. И у них растет аудитория вот как на дрожжах. А мне, некрасивому мужику, двухметровому борцу, очень сложно все это сделать.
2: Не видно.
4: А?
2: Ну, не видно, что...
4: Ну, окей, не самому красивому мужику, не сладкому, ни кого можно в пример привести, я не знаю. Вот очень тяжело все это набирать. И касаемо монетизации или еще чего-то, то есть концерты. Единственное, где можно сейчас что-то заработать, это вот концерты. Я езжу по стране, я почти 60 городов проезжаю за год. Я приезжаю везде, выступаю со стихами.
3: А не кажется тебе, что так много женщин-чтецов, что сейчас пошел тренд, что их стебут уже, вот эти, про эти томные голоса?
4: Это, я бы, если честно, и сам постебал. У меня столько идей есть, но это надо заморачиваться с макияжем.
3: А тебе будет некрасиво, мне кажется, что ты женщина.
4: Ну, мне так хочется все это обстебать, ты не представляешь. Но у меня есть девочки знакомые, актрисы, которые вот начинают все это выстебывать, и ты, наверное, попадал в девочку, которая про муху что-то читает.
3: Да-да, они начинают абсолютно чушь,
4: да,
3: ну,
4: да,
3: с,
4: да,
3: таким
4: вот
3: голосом.
4: С таким же.
3: Муха ползала по стеклу.
4: Да. И как это прекрасно. Ну, это давно обстебывают.
3: Ну, потому что все начинают читать в одной манере.
4: Да, да. Но было бы... Это же всех привлекает. Ты же понимаешь? Вот, они все в одной манере, но все же нажимают кнопку «подписаться».
2: Ну, люди любят.
3: В нашей стране очень любят страдания. И в песнях страдания.
2: Потому что манер-то, наверное, не так много, в принципе. Если какая-то залетает, то всем нравится, ну и так далее. Трудно обвинять их в этом. Меня другое вот интересует. Вообще, поэзия сегодня, она... Ну, я вообще мимо меня, это, к сожалению. Я здесь попадаются хорошие стихи, я всегда почитаю, но я вот этого должен... Я посмотрю обязательно и увлекусь, я думаю.
4: На всякий случай уточню. Вы слышали хоть раз в интернете стихотворение «Бога не видно, но я его вижу».
3: Да, ну я твой фанат, я фанат этого стихотворения.
4: Это, к слову, вот к вашему вопросу, что я стараюсь привлекать аудиторию некрасивым...
2: Ну, ну да.
4: А именно текстами. Ну, и вот я делаю на это акцент. И вот сейчас, к сожалению, очень мало авторов в широкой публике, которые должны знать. Есть достаточное количество людей, которые пишут очень хорошие тексты. Очень правильные тексты, очень хорошие тексты, очень красивые тексты. Но их не знает широкая аудитория.
3: Пока не наложит на музыку. Ну, например, Хаски, я считаю, тоже поэтом хорошим. Но...
4: Вот ничего не могу сказать про... То, что я слышал, я не в восторге. Может быть, есть какие-то другие тексты у Хаски, которые мне стоит послушать, но из того, что вот я был на каких-то выступлениях, да, там медиафутбол был, он выступал, что-то читал еще где-то, то, что я слышал, оно не цепляется за мое профессиональное творческое ухо. То есть я-то огромное количество текстов перечитал, переслушал, и я плюс-минус там, ну вот, я что-то могу выцепить. Есть авторы, есть рэперы, вот ты слушаешь текст, и оп, он цепляется за ухо. Но вот с Хаски такого не произошло.
3: Не произошло? Нет. Я последний альбом слушал?
4: Нет. Нет. Я поэтому и говорю, что я немного творчества его слушал. Я вот слушал где-то, попадая на его выступление.
3: Мне нравится, что у него такие двойные смыслы. Можно и так понять, и так очень. Ну, я тебе покидаю трек.
4: Давай, супер.
3: Вот, но как будто бы вот поэту действительно без бита тяжело стать популярным.
4: Без бита вот. Сегодня. Без музыки, да. Потому что музыка очень сильно отвлекает от текста. Mm-hmm. Очень сильно. И многие ходят послушать именно музыку. Все, кто сегодня выступают, вот из тех популярных, кого мы берем, они берут очень попсовую музыку. Энауди, как-то вот есть Людовико Энауди, какой-то очень популярный или еще кто-то.
3: Ну, композитор, который...
4: Да, и все приходят слушать вот эту музыку, и параллельно это сопровождается красивым тембром, красивой девочкой, которая все это читает. Но основной акцент идет на музыку, не на текст. А я стараюсь больше пропагандировать именно вот текст. Поэтому я всегда читаю без музыки.
2: Текст просто как форму или все-таки смысл?
4: Твердят.
2: Или то и другое?
4: Было слово. Да.
2: Да.
4: Да. Да. Слово. Только слово. И, ну, я уверен, что я приду к тому, что я буду под музыку читать, потому что людям надоедает, мне кажется, слушать без музыки. И рано или поздно я тоже скачусь.
3: Им тяжело всю концертную программу слушать без музыки?
4: Нет, она очень хорошо составлена. Я разбавляю стендапом, какими-то шутками, историями из жизни. Это не тупо вот ты час, я стою и читаю стихотворение, люди сидят такие, господи, когда он закончит? Нет, это...
3: Ну, да, ну, Груза тоже хорошая атмосфера.
4: Олежка тоже молодец, красавчик. Абсолютно его поддерживаю. Вот.
2: Я тут, к сожалению, видишь, не могу включиться в разговор, я просто не знаю. Мне нравится, но
4: Филатов,
2: я,
4: например. Вот яркий пример, Леонид Филатов.
2: Да, ну, Филатов, конечно,
4: вот.
2: Хорош.
4: Да. Прекрасные тексты писал, замечательный актер был, умел хорошо подавать. Да. И он подавал их без музыки. Того же Федота Стрельца он читал, все слушали с замиранием сердца.
3: Вы все хотели узнать концовку, и она смешная очень была. Про Федота Стрельца сейчас включи и залезай.
4: Ну, да.
2: Это, пожалуй, да, такой...
3: Молодежь, которая нас смотрит, если вы не знакомы с творчеством, обязательно.
4: Леонид Филатов, обязательно ознакомьтесь.
2: Да, слушай, ну круто, что это есть и что ты это делаешь. Людям зачем это надо? Они приходят ценители или это обычные люди приходят?
4: Приходят разные люди. Кто-то в моих текстах, например, находит смысл жизни. Я очень часто получаю сообщение, что, ну, я не знаю, насколько это будет уместно для эфира, что, чувак, вот мне не хотелось жить, я каким-то образом случайно попал на тебя, и твои тексты меня вытащили. И я, когда читаю такие сообщения, у меня у самого слезы на глазах наворачиваются, что я вообще никогда-то мог в жизни представить, что я кому-то могу спасти жизнь. А здесь я ничего не делаю для того, чтобы спасти человеку жизнь, я эту жизнь спасаю, сам того не зная. Или комментарии периодически мне приходят там в социальных сетях, типа, чувак, мне там столько-то лет, моему ребенку лет 12-14, вот он случайно включил тебя в интернете, пошел в магазин и купил книгу со стихами «Ребенок 14 лет». Ну, где вы такое видели? И я вот читаю такие сообщения, вот это...
3: Я в 14 лет читал и любил стихи.
4: А?
3: Я серьезно? Да, я очень люблю поэзию.
4: Здесь. Ты уникален.
3: Да нет, многие, почему я уникален, я не уникален. А, кстати, спас жизнь, может быть, это как в шутке, знаешь, типа, однажды Джиган спас мне жизнь, я лежал в коме, в больнице, по радио заиграл Джигана, я стал и выключил.
4: Хорошо, это хорошо.
2: Забавно.
4: Это хорошо.
2: Да, ну, не знаю, я бы тоже сказал, что уникален скорее, потому что, конечно, так вот, чтобы, ну, может быть, другое время, черт узнает.
3: Леонидин,
2: в моем кругу вообще никто ничего не читал, ни по поэзию.
4: Читать. Я тебе еще раз говорю, ты человек, помню, мы с тобой это обсуждали на этом, что...
3: Да не, ну, меня в моем возрасте все увлекались, потом Versus Battle, почему появились такие, начались, такую популярность приобрели. По сути, что же они без бита читали текстами?
4: Да. Да.
3: И все говорят, что это рассвет, и как Серебряный век, когда у нас поэты тоже
4: батлились. В политехе, когда они батлились, да, было дело.
2: Ну, а вот ты выступаешь, постоянно общаешься с людьми, видишь, вот как-то, я не знаю, ну, вот говорят, что сейчас у людей очень повышена тревожность. Люди все так переживают, неуверенно, придерживают как бы мнения, вот как-то они так...
4: Стараются.
2: Ждут и так, да, далее. Ты это, да, чувствуешь?
4: Я думаю, что все сейчас находятся в большинстве, находятся в позиции. Вот мы ждем. Угу. Мы ждем, потому что мы не знаем. Вот если бы люди знали, мне кажется, им было бы попроще. Но когда они не знают...
3: А не хочешь начать читать политические стихи? Вот наши оппоненты из уехавших там, некий агент Быков, он все время же к нам стихами обращается.
4: Если открыть отдельную рубрику, я просто не знаю...
3: Может, ты будешь отмечать, если... и будет батл?
4: Если это будет выглядеть как расходование слов на то, чтобы удовлетворить что-то, то нет.
3: Нет, ответить. Может, тебе подарят что-то мнение, ты в стихах ответишь.
4: Если так, я бы попробовал.
3: Не хочется вот некому, вот Гуфу помочь ответить некому рэперу, уехавшему? А то еще Гуф не справляется.
4: Нет, я Гуф. Я всегда помогу своим. Пиши, рифм накидаю, смыслов накидаю вообще с кайфом.
3: Я тебе знаю, проблем. К кому обращусь, если надо будет с кем-то посраться.
4: Брат, ты же знаешь, сколько напиши, я прилечу.
2: Рифм накидаю, смыслов накидаю. Это тренируется?
4: Как любой навык. Как любой навык, ты все равно быстрее это делаешь, чем кто-либо другой. Плюс разнообразие того, как ты это делаешь, тоже возникает. Ну, в танцах, наверное, можно взять пример. То есть профессиональный танцор знает огромное количество движений и может выстроить композицию рисунка по-своему. Mm. Но придет какой-нибудь начинающий чувак, сделает два движения, и танцор сразу увидит, что это где-то было, это повторяется, это очень просто, это наивно, ла-ла-ла-ла-ла. Так и с литературой. Ты вот читаешь текст, и ты сразу понимаешь, что там вот, ну, вот это слишком банально, наивно и легко. Там срифмовать «любила, прожила», например, не составляет никакого...
2: «Крокодила».
4: Ну, да. А большинство текстов так и выглядит. Но когда ты видишь какое-то необычное построение рифмы, сбитый ритм или еще что-то, ты понимаешь, о, это необычно, с этим хочется ознакомиться. Примерно так.
3: А почему батл рэперы как выстрелили, а потом и угасли?
4: А я тебе объясню. Потому что батл рэперы выстрелили, когда были лица. То есть, когда, например, Steam батлился с Оксимироном, получается...
3: Признанный кем-то.
2: Скорее всего, иноагент.
4: Да. Ну,
2: будем считать, что его, скорее всего, иноагент и экстремист.
4: И туда его, да.
3: На всякий случай.
4: Грубо говоря, были медийные лица с определенной биографией. И эти два человека проходились по биографии друг друга. Но потом, когда они перестали участвовать в этих батлах, и все скатилось в...
3: Появилось?
4: Да, и все скатилось в то, что все вспоминали друг друга родственников, и что они с этими родственниками собираются делать. Вот и все. И это стало неинтересно смотреть. А когда кто-то копает в чьей-то биографии, он находит какой-то факт, еще красиво туда панч вкидывает, тогда ты смотришь это. Ты такой, о, класс, он делает это талантливо, он делает это интересно, у этого есть какой-то бэкграунд. А когда стоят два чувака, которых ты никогда в жизни не видел, и он говорит, я твою сестру, а я твою маму, а я еще... И тогда, ну зачем это смотреть? Ну что в этом такого?
3: И, кстати, все скатилось опять табу, что когда поэзия без музыки ушла, пришел новый виток поэзии, батл на
4: бите. Да?
3: На BPM. Ну, и опять новая жизнь воткнулась.
4: Ну, и то она недолго просуществовала, потому что опять все скатилось в одно и то же. Скатилось в то, что вот они не знают больше, о чем говорить. Никаких тем не возникает, личности не вырастают.
3: А надо паузу сделать.
4: Неинтересно за ними наблюдать.
2: Да, давайте сделаем паузу, прервемся сейчас.
3: На рекламу.
2: Вернемся после новостей и рекламы.
0: Словом по столу.

0: Они как будто с другой планеты.
1: Подают непонятные сигналы.
2: Выглядят очень странно.
3: И, кажется, готовы объединиться против нас.
4: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник». Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. «В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий». Каждый вторник в 16.00 на радио «Спутник». В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма! Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» маленькая пятница – это вторник, потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз, Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18.00.
5: Прекрасный вечер.
4: Когда больше, значит лучше. Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. Мировая политика с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам

кто вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник».

0: слова, и он не может написать эту статью, потому что, что бы он ни написал, ему надо делать сноску, что это запрещено. Я просто очень надеюсь, что кто-то из коллег напишет такой этот постапокалиптический рассказ.
1: Где ну, все? Как это?
2: Кто-нибудь может написать. Искусственный интеллект может.
0: Ну, это вот хорошая сатира должна быть, понимаешь? То, что он садится писать статью и такой, это слово нельзя использовать, убираем, меняем на другое.
1: Мне сейчас грустно стало от этой информации.
2: Слушайте, всегда...
0: Благо, наш после, язык очень богат.
2: Да, и всегда после чего-то наступает что-то другое, так что... Времена поменяются. В этом смысле, я думаю, тоже. Хотя, может быть, мы этого с вами и не увидим.
1: И не увидим, да.
0: Очень оптимистично прозвучало.
2: Дмитрий.
0: Я.
2: Слушайте, а вот вы говорите, опять же, с точки зрения дилетанта, самые интересные поэты, ну, если говорить слово, вот необычные рифмы и так далее, наверное, Бродский?
0: Нет, самые интересные поэты – это те, кто внесли некую революцию в наш язык. То есть первый поэт-революционер – это Пушкин был, естественно, это наше все, к нему никто никогда в жизни не приблизится. Это вот сочетание чего-то нереального в одном человеке в одно время, да. Дальше...
1: А мы учитываем, признавая его талант, дух того времени, или сейчас с прошествием мы читаем его стихи?
0: Даже, спустя прошедшее время мы понимаем его гениальность от того, как он, во-первых, сколько он написал за свою не самую продолжительную жизнь, как он это написал в сравнении с тем, что было.
2: Если посмотреть то, что было до, конечно.
0: Есть очень крутая книга, я всем советую, если вдруг интересно, ее написал Давид Самойлов. Она называется «Книга о русской рифме». То есть, если вы хотите понять, почему тот или иной писатель остался в истории русской литературы, поэт, скорее, остался в истории русской литературы, он все это разбирает. То есть, вот этот в то время сделал с литературой вот такое, поэтому он там остался. Мелодика Есенина, Лесенка Маяковского и так далее, шестидесятники с их всем, это все, и он очень круто это расписывает, поэтому, если вам реально интересно, почитайте Давида Самойлова.
1: А она как документальная или как?
0: Нет, он просто вот берет, говорит, итак, русская поэзия началась там, грубо говоря, с Ломоносова и Боротынского. Вот
1: так, как это еще раз называется?
0: Давид Самойлов, книга о русской рифме.
1: Угу.
0: Вот. И он все это объясняет. И он объясняет, почему. То есть вот здесь вот так, вот здесь вот так. Это что-то типа около нонфикшена, но интересно
2: читать. Да, это интересно.
0: Да.
1: А вот учитывая языки, вот российский, русский, английский, там, не знаю, испанский, кому тяжелее рифмовать?
0: Кому тяжелее рифмовать? На любом языке, может быть, кроме китайского, рифмовать легко. И вообще поэзия же Франция и Италия изначально была. Там, потом она уже к нам перекочевала. Но, что примечательно, поэзия существует только на родном языке. То есть ты не сможешь испанскую поэзию, например, перевести на русский язык. Потому что это будет все равно не то.
1: Не в ритм, да, да.
0: Яркий пример. Можно взять стихотворение Киплинга. Все его знают. Петров его читал в «Полицейском с Рублевки». «Серые глаза рассвет»,
1: «Все женщины потекли»,
0: «Пароходная сирена». Если прочитать его на английском языке, кто знает английский язык, ну, там очень сильный смысл.
1: Меняется?
0: Ну, и другие слова использованы, но переводя Киплинга...
1: А тогда почему мы считаем переводом, а не самостоятельным новым произведением?
0: А нужно считать это самостоятельным
2: произведением. Скорее всего, у меня есть любимый, я мало стихов знаю, но вот как раз у Киплинга есть выдающееся, наверное, лучшее стихотворение, с моей точки зрения, в мире. If, да, если.
0: Если.
2: Да. И это совершенно два разных стихотворения. Я хорошо знаю английский язык, и, конечно, ты читаешь на английском его, ты понимаешь, что это гений просто. У него так все сложено, вот просто. Русский, да, окей, как бы, но это другое, другая история. Уже не так вот это все, и тут я согласен.
0: Пастернак,
2: да.
0: Лозинский, прекрасные переводчики, великолепные, тоже, но да. Это все равно их стихи.
2: Да.
0: Как бы близко они не пытались переводить.
2: Когда сравниваешь, вот ты понимаешь, и тут и так, ну, как бы, как
1: кажется,
2: одинаково хорошо.
1: Лучше.
0: А как ты определишь это, не знаю,
2: если ты не знаешь оригинал.
0: Не носитель языка. Ты никак это не определишь.
2: Ты вот тот же Ив, как ты определишь, он лучше или хуже?
1: Не знаю, ну вот «Серые глаза» Киплинга. Ну,
2: или с испанского.
0: Ну вот смотри, если бы мы были носителями другого языка, мы могли бы сравнить. Мы тогда понимаем, что вот это написано хорошо, а это написано не так, допустим, хорошо. Поэтому надо взять какого-то филолога, который в совершенстве владеет...
1: Нет, подожди, я не так спросил. А надо ли нам сравнивать, если тебе нравится, ты его перевели, как сказали, что перевели?
0: Я думаю, что в поэзии вообще ничего не надо сравнивать. Нет, и здесь это вечная битва о том, кто прав, кто виноват, кто лучше поэт, кто хуже. Лучше, а определяет все время.
1: Определяет все versus battle.
0: Определяет все versus battle, да, и ресторатор, который стоит посередине.
1: Кстати, тоже, по-моему, агент.
2: Ну, кстати, тоже, вспоминаю детство, не помню, кто это написал, по-моему, Роберт Бёрнс, что ли, стихотворение, помните про этих «Правду сказали шотландцы, от сына я ждал беды, не веря в стойкость юных», там про медоваров.
0: Да, медовары, да.
2: Перевод, по-моему, Маршака.
0: Есть перевод Маршака, есть еще.
2: Да, ну я в детстве вот учил этот перевод Маршака, но меня это производило вот такое впечатление, что это, значит, дедушка, значит, сына маленького этого убили, что

0: нести эту тайну. Потом я прочитал на английском, ну, как бы, окей, там, да, но не то.
1: Ну, давайте возьмем...
0: Это же детское впечатление.
1: Яркий
0: что тогда вштырило один.
1: Яркий пример. «Волшебник страны Оз».
0: Но это переписано все-таки там.
1: Но не переписано как? Он переписал «Волшебник страны Оз», сделал «Волшебник изумрудного города».
0: Да.
1: Но «Волшебник страны Оз» закончился на стране Оз, а дальше пошли «Урфин Джюс. Деревянные солдаты». «Семь подземных королей».
2: Английском?
1: «Семь подземных королей». «Тайна старого замка».
2: А, он целую вселенную создал.
1: Да, да, да. Но он просто взял и создал.
2: А он что, оплатил ты?
1: Ну, нет, кстати, это...
0: Нет, зачем? Советский Союз.
1: Нет, за это он ничего. Он просто сделал адаптацию произведения переводом. По-моему, попросили...
2: Мне сейчас 40 лет, я с детства прочитал всю эту серию, я их обожал.
1: Ну, я тоже.
2: Я только сейчас знаю, что это наш отдел.
1: Да. Ну, то есть первое это адаптация. Да. Причем, у меня, кстати, есть первоиздание. Как-нибудь зайдешь в гости, я тебе покажу все первоиздания. Я же собираю первоиздание книг. Я тебе покажу все.
2: Сходи тогда в библиотеку имени Ленина на экскурсию. Тебе там какие книги покажут?
1: Я знаю. Но приятно, когда ты приезжаешь домой, а у тебя эти книги
2: дома есть.
1: Но вот точно так же из Буратино. Он же свою отдельную сделал историю абсолютно.
2: А подождите, ну, Буратино Пиноккио, нет?
1: Да, да. Но это же у нас же другая история.
0: Отличается.
2: Ну, там... Я просто не помню, у Буратино серия книг?
0: Ну, нет, не серия, но отличается.
1: Она адаптирована под нас.
2: Да.
1: Да.
2: Не знал.
0: Вот, поэтому... Там, я бы сказал, хотя я не смогу, наверное, это доказать, там больше, так сказать, правильного, так сказать, советского вот этого, вот, так сказать, идеологии немножко.
1: Да, Буратино. А куда без этого?
0: Угнетатели, эксплуататоры.
1: Ну, возьмите Чуковского, который писал свои стихи. Там же тоже было очень много идеологии.
0: Слушай, но все-таки, возвращаясь к поэтам, советским, российским, русским и так далее, топ-3.
1: Топ-3. Если берем советских, Есенин с Маяковским и Блок. Блок – это единоличный лидер Серебряного века, и Есенин и Маяковский – это лично мои авторы. Но Блок – это вот
0: почему?
1: Вершина. Современники так считали. Я с точки зрения литературы...
0: Нет, лично для вас.
1: Я полностью полагаюсь на мне. Для меня Маяковский и Есенин. Я их туда поставил. Но Блок, вот все, не было такого человека в Серебряном веке, который бы не сказал, что Блок гений. Ну вот на тот момент он был гениальным. Если мы берем шестидесятников, мне очень сильно импонирует Роберт Рождественский, потому что это, наверное, единственный автор, чьи стихи я, читая, могу заплакать. То есть, учитывая то, сколько я перелопатил текстов, я, если рассказываю Рождественского или читаю его какие-то стихотворения, вот, «Баллада о зеничицах», например, то у меня невольно наворачивается слеза. И это такое умение преподать все это, что, ну,
0: да.
1: нет слов.
2: Эдуард Асадов, не? Или это слабо?
1: Асадов, ты знаешь, вот современники его не признавали. Они считали его очень слабым автором, но так как он был ветеран Великой Отечественной войны, потерял там зрение, он выступал наравне вместе со всеми. Но современники не признавали его. Но кто мы такие судить, был Асадов хороший или плохой поэт, если спустя столько лет вся страна читает Эдуарда Асадова, и вся страна знает Эдуарда Асадова. Кто мы такие, чтобы что-то говорить о его текстах? Вот и все.
2: А ты вот читал на видео недавно стихотворение, я его до этого знал, мне прям понравилось.
0: Смотри, какое?
2: «Никогда не возвращайся в прежние места». Это кто автор?
1: Нет, это Шпаликов.
0: Это Шпаликов,
1: это,
0: да.
1: Шпаликов. Никогда по несчастью или к счастью. Если,
0: ну, это потрясающе просто. Да. Само по себе. Я не знаю, сколько Шпаликов вообще поэт, не поэт. Или
1: Шпаликов
0: это...
1: поэт, но ну, не да. Самую долгую.
0: Ну, это просто очень душевный, потрясающий, да. Душевности стих. Я потом выучил еще стих Роберта Рождественского. И когда-то я выучил стих «Иф» на английском языке.
2: Как бы человек, я далек от поэзии.
0: Нет, ну просто мне кто-то сказал, что вот Роберта Рождественского стоит ли выучить. Про этого самого тоже я как бы прочитал, но не очень хорошо.
1: Что?
0: Человеку мало. Да, надо мало.
1: Прекрасно.
0: Да. Я учу просто для того, чтобы немножко мозг...
2: Помогает, да? Надо опять меня учить.
1: Да. Очень хорошее лекарство от деменции.
0: Очень хорошо, да, актуально как раз. Вот. Нет, оно учится легко и быстро и так далее. Это приятно. Какое-то над собой усилие делаешь.
2: Недавно в натальной карте Журавлёв прочитал стихотворение, тоже мне что-то понравилось.
1: «Я разный, я цели и нецелесообразный». Это Евтушенко. Он читал, если я не ошибаюсь. Да. Ты про это говоришь?
2: Да. Он во-первых, круто прочитал очень.
1: Он актерски прочитал. Вот если мы можем остановиться на этом, есть три разных прочтения. Угу. Есть актерское прочтение, есть авторское прочтение, когда автор читает свой текст, и есть чтецкое прочтение. То есть актерское, это вот как Журавлев, «я разный, я цели, или целесообразный». Или как, например, Сергей Витальевич Безруков читает Есенина. Актерское абсолютно прочтение. Есть прочтение чтецов. Это то, что вот видите в интернете, когда «я любила тебя». банальная развязка. И есть авторское прочтение, когда сам автор рассказывает тебе историю. Mm-hmm. То, что он написал, он тебе это преподносит. Вот как Олег, например, делает груз своих, как я стараюсь делать. Это авторская история, которую ты вот со сцены, грубо говоря, передаешь зрителю. Ты делишься с ним своей...
0: Вы не хотите что-нибудь там прочитать, например?
1: Я могу прочитать его любимое стихотворение.
2: Ну, я плакать начну.
1: Представляешь, какой это контент будет?
2: Да.
0: Не обязательно сейчас, можно сейчас, можно потом.
1: Ну, в завершении тогда мы...
0: Как удобно.
1: Супер.
2: Вот он сейчас не уложится, пускай прочитает, а мы потом вставим.
0: Нет, ну сколько оно?
1: Нет, оно полтора минуты.
0: Ну, полтора минуты мы посмотрим за три минуты, а потом еще обменяюсь впечатлениями.
2: Ну, а вот некоторых же поэтов, например, Бродского невозможно слушать в авторском исполнении.
1: Интересный факт. Из биографии Бродского Бродский никому не разрешал читать свои стихи.
2: Почему?
1: А вот у него такой бзик был. Единственный актер, которому он разрешил читать свои стихи, был Михаил Казаков. Mm. Он услышал, как Казаков читает стихи, говорит, разрешаю. Все остальные, там, пластинки, соответственно, вот, к ему давали послушать, как читали, нет.
2: А как он своим произношением стал популярен?
1: Он стал популярен, вот. Ну, давай так, ну, много факторов.
2: Рифма хорошая.
1: Бродский прекрасный, поэт замечательный, великолепный, гений своего времени и так далее, и так далее, и так далее. Но еще и все, что вокруг него происходило, политические факторы, они тоже очень много сыграли для того, чтобы он и Нобелевку получил, и славу такую взыскал. Я считаю, что вот это тоже немалый вклад внесло.
2: А, он же диссидентом что-то был?
0: Ну, не то, что он был диссидентом, да, но он за тунеядство его там сначала судили, он поехал.
1: Есть вот этот текст очень популярный, где он говорит, кто вас причислил к поэтам, судья ему говорит, он говорит, а кто причислил меня к роду человеческому, и это разлетелось на цитаты, стенограмма была этого заседания. Потом, посмотрите сериал, если вдруг вам интересно, как в 60-е годы общались с творческой интеллигенцией, сериал называется «Таинственная страсть». Mm. Есть крутой роман Василия Аксенова, писателя 60-ника. Да, его сняли в 2011 или 2014 году. Очень крутой, Влад Фурман его сделал, прекрасный актерский состав. Посмотри обязательно. А после этого прочитай книгу Василия Аксенова «Таинственная страсть». Если ты вообще не читал Василия Аксенова, обязательно это сделай. Это вот человек, который писал в 60-е годы, и ну, ты читаешь этот язык, ты понимаешь, что вот он шагнул далеко вперед. Mm-hmm. То, каким языком он это писал, очень круто. Если вы хотите узнать «Таинственная страсть», и прочитайте, и посмотрите, вы останетесь довольны.
0: Спасибо.
2: А если посмотришь, а потом прочитать надо?
1: Да, лучше интересно так. Будет. Лучше так. Потому что книга «Таинственная страсть» вообще не про сериал. А. То есть они прочитали книгу «Таинственная страсть», какие-то части оттуда взяли, сплели свою историю, очень круто ее сняли, а ты потом читаешь книгу и понимаешь, что... Ну...
0: Как вы относитесь к тезису такому, что настоящий поэт, ну, все перечислены, должен страдать для того, чтобы быть настоящим поэтом. Пройти через ад какой-нибудь, такой вот жизненный. Ну, для, скажем, Серебряного века, понятно, там эпоха, да, там и так далее менялась, ну и прочее.
1: Я скажу так, что поэт, в принципе, автор, писатель, не только поэт, но и прозаик, он, в принципе, живет всегда во внутренней драме. Uh-huh. Я приведу два примера. Один пример – это Владимир Маяковский с Сергеем Есениным, которые не смогли принять реальность. И второй пример – это Юлия Друнина, которая также не смогла принять реальность, потому что у нее ничего не осталось в этой жизни. Автора держит какая-то ценность. Государство, любовь, семья или еще что-то. У Владимира Маяковского он верил в революцию, он верил в государство, он верил в любовь. Когда у него все это закончилось, все мы знаем, чем это завершилось. Юлия Друнина – человек, которая пережила Великую Отечественную войну, которая написала тексты, от которых у тебя... мурашки по коже бегут, когда ты только читаешь пару этих строчек. Она тоже покончила с собой, потому что это случилось в 91 году, когда закончилось ее государство и когда умер ее супруг. У нее не осталось ничего в жизни больше. Ее жизнь закончилась. Автор всегда живет во внутренней драме. Просто есть факторы, которые держат его еще здесь. Удерживают. Семья, друзья, еще что-то, еще что-то, еще что-то. К сожалению, вот так.
0: Ну, может быть, есть какие-то счастливые... поэты, тем не менее.
1: Если
0: великие.
1: Кто-то приведет мне пример.
0: Черт кто знает.
1: Ну, вот и я не знаю.
2: Ну, а вот сейчас большие споры.
0: Ну, англичанин.
1: Ну да, это не наши. Какие споры?
2: Споры насчет Марины Цветаевой, что, типа, хотя мне вообще никогда не нравилось ее творчество, гениальные стихи, но ее начинают разбирать ее биографию, что человек она была вот прямо очень нехорошая.
1: Ну, я тебе больше скажу, мало,
2: детей, да, детей.
1: Мало было авторов, кто были хорошими людьми.
2: Не, ну когда хорошие,
0: там мало было... не особо.
2: Да, да, но это, все равно там Есенин, Гуляка, там Пушкин.
0: Нет, Есенин, ну, Есенин, объективно, хороший человек Есенин нет. Или нет? С чьей точки зрения?
1: Если
0: да, с точки я, зрения... То, чуть что, сразу драка, там пьяный
1: дебош. Давайте возьмем современный пример. Кто-нибудь смотрел The Last Dance про Chicago Bulls?
2: Я начинал, я так и не смог.
1: Для меня всегда Майкл Джордан был вот... легендой.
0: Конечно.
1: Но ты посмотришь The Last Dance, и ты понимаешь, что он абсолютно не идеальный человек. Я бы сказал, очень не идеальный человек. Вот исходя из того, что ты видишь.
2: Саня, знаешь, когда мужчина не идеальный человек, ему это идет. Но когда Цветаева там сдает детей в детдом, и ей пишут, что там дочка умирает, она там не особо на это реагирует, но это уже прям...
1: Это проблема гениальных авторов. Они конченые эгоисты. У них не существует никого, кроме них. Но ты понимаешь, Цветаева...
2: Мать детей.
0: Но она помимо и дочки. Там же нельзя сказать, что она шоковала там и так далее. Она вообще была не от мира сего. Вот очень сильно.
1: Чуть-чуть скорее вот это выражение.
0: То есть да, она скорее там не понимала, что где там посуду помыть, понимаешь? Вот примерно так.
1: У Цветаевой был какой-то, какой-то внутренний слом. Да, очень да, сильный серьезный. Внутренний слом. Я сам не понимаю, как можно так сделать, как поступила Цветаева, или как многие там другие, например, авторы тоже могли какие-то вещи делать. Но они же почему-то это делали. Пытаться объяснить мужа, наверное, никто не сможет. Все дневники перечитаны, все переписки тоже опубликованы. Понять по ним, ну, наверное, можно какие-то выводы сделать.
2: Ну, как будто для гениальности в любой профессии нужна какая-то шиза в бытовом уровне. Я сейчас нанял препода по истории, мы проходим вот Рюриковичи и там дальше. Mm-hmm. И вот все наши гениальные правители в жизни были такие.
1: Абсолютно. Абсолютно.
2: Но они добивались успеха для страны.
0: Ты знаешь, я тебе больше скажу, даже, в общем-то, с виду приятные люди. Может быть, с точки зрения кого-то. Вот я-то точно не очень хороший человек. То найдется пара
2: да?
0: таких, кто расскажет потом.
1: Вы почитаете, что про нас пишут в интернете?
2: Да. Нет, ну, например, мы с ними никогда не виделись. Как бы для них можем быть? Что мы им такого сделали?
0: С кем этим никогда не виделся?
1: А потом биографы будут изучать и скажут, видите комментарий какой? А кто знает? А кто знает? И все.
2: А может быть, было и право. Не зря люди просто так не скажут.
1: Да, да, да. Все так.
2: Ну, мы и не гениальные правители, и они музыканты, и не поэты.
0: Впереди, сейчас ты уроки-то возьмешь.
1: Да.
2: И что я сделаю?
0: Пойдешь гениальные правители, видимо.
2: Не дай бог.
0: Подкачаешься еще. Он будешь качок.
2: Мне больше судьба Есенина.
0: Не забываем говорить, что ты качок.
2: Бары, знаешь, ты женщина.
0: Нет, Есенин уже в твои годы уже все, так сказать.
2: Ну, сейчас и век длиннее.
1: Есенин ради одной бы навеки забыл кабаки и стихи бы писать забросил.
2: До этого балабол.
1: Зато как
2: вера нет, зато как оформил.
1: Как поливал, да.
2: Поливать и я могу, знаешь.
1: Да.
2: Вы мне сильно не верите, что я там в телеграм-канале пишу. Это я так.
1: Шалю.
0: Да, слушайте, какой у нас получился такой возвышенный, я бы сказал, глубокий выпуск программы, мне кажется.
2: Ну, знаешь, Алеша Тимофеева нет?
1: Нет, и ни одной новости.
0: Между прочим, Алеша Тимофеев-то подкован, я думаю, во всех.
2: Побольше нас,
0: на рэперах и стихах побольше нашего.
2: 100%.
0: Мы-то хоть вытащили из себя, что помним, знаешь, там название.
2: А он бы сейчас скрыл.
0: Наверняка Филатова вспомнили замечательную у него эпиграмму или как пародия что-то на Рождественского, про Рождественского. Не слышали? Шикарная просто. Какая-то такая вот он. Послушайте еще.
1: Очень классные пародии на шестидесятников были. Я забыл фамилию. Его тоже почти перелистали про календарь. У него есть стихотворение. Забыл. Очень крутые писал пародии на шестидесятников. Блин, напишите в комментариях, пожалуйста. Забыл.
2: Да, нет?
0: Нет
2: надежды.
0: Иванов, может быть.
1: Нет.
0: Про календарь.
2: План, друзья, может быть, я вас просто недооцениваю, напишите в комментариях. Может,
0: да, кто вас писал?
1: Его тоже почти перелистали, его тоже на новом пьедестале себе воздвигли новый календарь, и он стоит как новый государь, чей нрав еще почти неведом. Вот загуглите и напишите фамилию, забыл, вылетело из головы.
0: Ну, ничего, вспомним. Да. Я что, думаю, время прочитать стихотворение, время потом есть. Будем потихонечку прощаться.
1: Давайте.
2: Вот, сейчас после этого стихотворения женщины у нас потекут все, начнут звонить на радио, просить номер Дмитрия.
1: Он в открытом доступе. Поэтому тут,
2: я все мечтаю этого бугая женить. Но он прожорливый, имейте в виду.
1: Блин, ем очень много. Надо вот тоже в спортзал записаться, как Андрюха. Что-то пока...
2: Наоборот, еще больше есть начнешь.
1: Да? Ну, я тогда стану очень большим и никуда не влезу. И вы меня даже за барной стойкой не спрячете. Ладно, стихотворение. Бога не видно, но я его вижу. Зрелости яблок... Спелости вишен, в ливне, и в стуже, и в красках заката. Бога не видно, он где-то за кадром. В детской улыбке и маминых фразах. И, рассыпаясь любовью по вазам, Бог говорит с нашим миром цветами. Бога не видно, и видно не станет. В дальних поездках и командировках, в легких касаниях, нежных и робких, в боли, в надежде и в маленьком шансе Бога не видно. О, не соглашайтесь. Бог открывает для каждого двери. Те, кто не верил, однажды поверят. Даже сейчас. Атеистам в отместку. Ставленным голосом с этого места Бог говорит с вами мной через верши. Бога не видно, но я его вижу.
0: Блестяще. Ну что, достойное завершение нашего...
1: Вот.
2: Нашего интеллектуальной программы.
0: Весьма интеллектуальной программы, да.
1: Очень хорошо поговорили. Мерси.
0: Хорошо поговорили, у нас еще есть пара минут.
1: Да?
0: Мы можем их, конечно, и...
1: А мы ни одной новости так и не обсудили, да? Пришли.
2: Какие новости сегодня, такие разговоры? Какая?
0: Про букву «Ё».
1: Про букву «Ё»?
0: Что-то требует опять отменить букву «Ё».
2: Кто?
1: Ой, сколько с этой буквой «Ё» было этих самых. То ее доставляли, то убирали. А помните, когда кто-то в Питере, она сказала, что нельзя говорить «сосульки», надо говорить «сосули».
0: Матвиенко Валентина.
1: Да?
0: Это она? Нет, она не сказала, что надо говорить. Она просто называла их «сосуль».
1: Да, и почему написал очень классное стихотворение. Оно есть в интернете, почитайте стихотворение.
2: Погоди, точно ли нам стоит его читать?
0: Не надо.
1: Нет, там ничего такого нет, там просто вот все существительные. Все существительные, а там ничего такого нет. Там все существительные, которые используются ки, эльки, там сделали их сосули. Сосули, там еще что-то. Очень смешное сатирическое стихотворение. Ничего такого в нем нету, поэтому обязательно посмотрите.
2: Читайте стихи, слушайте стихи, друзья.
1: Да.
0: Да, и подписывайтесь на Дмитрия Кравченко, кто не был подписан, как я.
2: И наслаждайтесь этим великолепным
0: будем
2: контентом.
0: Будем наслаждаться.
1: Даже если вы не подписываетесь на меня, просто читайте своим детям стихи. Читайте им классику. Поверьте, стихи делают ваших детей умнее. Это я вам не только по себе говорю, но и по всему окружению, которое у меня есть.
0: Спасибо.
1: Вам спасибо, что пригласили.
2: Я, кстати, удивлен, что это первый раз. Мне казалось, ты был уже у нас.
1: Нет. Ну, ты вообще меня очень редко куда-то зовешь. Давай вот будем откровенными.
2: У меня же память как у рыбки. Я его, знаешь, увидел, вспомнил. Увидел и забыл.
0: Прощаемся. Всего доброго, дорогие.
1: Спасибо большое,
2: что пришел.
0: Пока. Спасибо.
1: Счастливо.
3: Словом по столу.

0: Подземный город в Хельсинки на случай ядерной войны. Контекст. Присоединение к НАТО дурно повлияло на Финляндию. Она стала одним из самых воинственно настроенных государств Европы. Парламент снял запрет на ядерное оружие. Теперь его можно ввозить, изготавливать, хранить и использовать на территории страны. Ни о каких добрососедских отношениях с Россией, культивировавшихся даже в острые периоды холодной войны, больше нет и речи. Логично, что финны готовятся к ядерной войне. Западные лидеры только и делают, что говорят о конфликте с нашей страной. Жители страны Суоми хотят встретить ее в комфорте. В Хельсинки создана сеть из 5500 бомбоубежищ на миллион человек. Таковы законы. Все новые здания выше установленного размера должны иметь собственное бетонированное укрытие. А есть еще и старые. В Финляндии бомбоубежища строят с 1939 года. Самый грандиозный бункер имеет вместимость 11500 человек. Здесь есть игровая зона, спортивные залы, площадки для мини-футбола, парковка. Объект оснащен автономными запасами воды и электроэнергии, системой фильтрации воздуха, санузлами. В некоторых оборудованных подземельях есть сауны, бассейны и даже церкви. Не исключено, что бары и рестораны тоже, но широкой публике об этом неизвестно.
1: Узнать за 90 секунд.
0: Исследования последних лет показали, женские лица с легким ненавязчивым макияжем или вовсе без него воспринимаются как более привлекательные, чем с ярким мейкапом. Оказалось, мужчины, как правило, отдают пальму первенства естественности. Вопреки устойчивому стереотипу, что им нравится выразительный макияж, в реальных оценках они выбирают более натуральные образы. Суть и инструментарий исследований были очень просты. Участвующие в нем женщины наносили макияж разной интенсивности для разных ситуаций. Затем и мужчины, и женщины оценивали изображение. Выбирая нейтральные варианты, представители сильного пола характеризовали их как более естественные, здоровые и открытые. При этом сами участницы эксперимента были уверены, что мужчины предпочтут более яркий образ, в котором использовано максимум помады, туши и теней. Ученые пришли к выводу, что разрыв между тем, что часть людей считает привлекательным, и тем, что на самом деле нравится большинству, огромен. В науке этому явлению посвящены целые книги и монографии. Проблема согласования различных интерпретаций одних и тех же данных в научном сообществе приводит к разногласиям и жарким спорам. Из века в век.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа ночи, в Цхинвале столько же, в Якутске 8 утра. В студии Никина Ахметова. Здравствуйте в этом выпуске. В результате удара хуситов по Саудовской Аравии пострадали 11 человек. Трамп прокомментировал слухи о возможном преемнике на выборах. Энергетики восстанавливают работу 3 ЛЭП, отключившихся в Махачкале из-за жары. Подробности далее. Йеменское движение «Ансар Алла» нанесли удар в провинции Наджран в Саудовской Аравии. В результате 11 человек получили ранения, говорится в заявлении командования, возглавляемой Саудовской Аравией и международной коалиции. Среди пострадавших, как уточняется, 7 граждан Саудовской Аравии, включая женщину и 4-летнего ребенка, а также гражданин Йемена, 2 граждан Египта и гражданин Пакистана. Президент США Дональд Трамп сдержанно прокомментировал сообщение СМИ о том, что вице-президент Джей Ди Венс якобы станет его преемником на выборах 2028 года. Трамп заявил, что высоко оценивает соратника, но говорить о подобных планах пока слишком рано. Заявление президента США стало реакцией на публикацию, в частности, газеты «Вашингтон Пост», которая ранее сообщила, что Трамп в частном порядке уже решил выбрать Венса в кандидата от республиканской партии на выборах 2028 года и сообщил донорам о желании видеть его своим преемником. В начале июля агентство Associated Press со ссылкой на помощников Рубио сообщало, что госсекретарь готов уступить вице-президенту, если тот решит участвовать в борьбе за выдвижение кандидатом от республиканской партии на президентских выборах. Власти Марокко готовы сотрудничать с Испанией и Евросоюзом для возвращения несовершеннолетних граждан, которые оказались за пределами королевства без родителей. Об этом сообщает марокканское издание со ссылкой на дипломатический источник. 4 августа правительство испанской Сеуты сообщало, что под опекой властей города, который в конце июля столкнулся с миграционным кризисом, находится 862 несовершеннолетних мигранта при штатной вместимости системы приема в 29 мест. Из-за нехватки помещения власти начали переоборудовать 2 школы и дополнительные здания во временные пункты размещения. Посольство США на Украине объявило тендер на проведение во Львове 5-дневного семинара с 28 сентября по 2 октября. Ведомство запросило услуги по аренде конференц-зала, проживанию участников и техническому сопровождению, выяснила РИА Новости, ознакомившись с тендерной документацией. Согласно информации, семинар должен пройти в закрытом подземном помещении площадью не менее 150 квадратных метров в 4- или 5-звездочном отеле в центре Львова. При этом в бумагах закупки не уточняется, как какова предметная тематика мероприятия и кем именно будут его участники. Энергетики восстанавливают работу 3 линий электропередачи, которые обеспечивают электроснабжение Махачкалы. Они отключились из-за высокой температуры и возросшей нагрузки на электросетевой комплекс. Без электричества временно остается около 8 тысяч человек, сообщило правительство Дагестана. Как отметили власти региона, специалисты работают в усиленном режиме. Ситуация находится на постоянном контроле Министерства энергетики и тарифов Дагестана. Как уточняется, по завершении восстановительных работ по поручению правительства в республике будет проведен анализ причин технологических нарушений. Пока это все к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Стратегия и власть.
2: У микрофона Михаил Алимов. Это авторская программа экономиста, политолога, геостратега Андрея Школьникова. Андрей Юрьевич со мной в студии находится. Заявлена тема у нас, точнее, одна из тем – это природа величия Европы. И с первым же моим вопросом, наверное, самым логичным в данной ситуации, в чем же оно заключается?
3: Ну, мы говорим явно не о текущем моменте, мы говорим об истории. Мы говорим о последних столетиях, когда фактически Европа была в авангарде, в авангарде человечества, быстрее всех развивалась, менялась, создавала громадные империи, контролируя весь мир. И это явно не просто так взялось. И вот это нужно понимать. Нужно понимать причину, нужно понимать природу. Плюс есть некоторые моменты, когда мы начнем изучать, которые подскажут нам, а что, собственно говоря, будет дальше с миром. Будет ли мир возвращаться на траекторию без вот этого авангардного движения развития Европы, или, собственно говоря, изменения, которые уже произошли, они необратимы, и та скорость, которая была принята последние 4 столетия, она станет нормой. Если мы посмотрим исторический процесс, то, в принципе, более-менее все регионы, территории восточного полушария развивались, ну, скажем так, так Евразии. Все-таки север Африки, да, но то, что южнее Сахары, там развития особо и не было. Там отдельный называется. Вопрос, почему не получалось, то есть там тоже, собственно, география во многом. И на этой вот большой громадной нашей территории развитие шло довольно постепенно, плавно, неторопливо, но оно шло. То есть говорить, например, о том, что если бы не было Европы, то там, исламские культуры не достигли бы какого-то развития в технике, и Китай бы не смог сдвинуться с того уровня, от которого вот он вот есть серединного государства, никуда бы дальше не пошел. Некорректно. Движение было, развитие было, оно шло медленнее. В 2-3 раза медленнее, чем условно происходило в последние столетия. То есть если мы убираем фактор Европы, которая впереди в авангарде. Ну, фактически, тот уровень технологий, который у нас есть сейчас, тот уровень развития, связанности общества, мира, он был бы достигнут лет через 500, может быть, называется 1000 даже. То есть плавно, постепенно, без каких-нибудь всплесков. Поскольку действительно капиталистическое расширение, когда центр развивался за счет того, что развивался, не просто проедал, а именно развивался за счет того, что грабил периферию, сбрасывая туда кризисы, но сам развивался, это является как бы особенностью капитализма. И научно-технический прогресс, он тоже был именно следствием этого капиталистического расширения. Это важно понимать, поскольку в обычных условиях, когда у вас появляется новая технология, вы должны закрыть старые предприятия, поскольку они перестают быть эффективны. У вас появляется новое. Соответственно, вы создаете новое. То, что старое уходит с проблемами, у вас социальные сложности в том, что нужно переобучить людей, встроить их в новую систему, начинаются конфликты, сопротивление социальное, многие вещи просто не принимаются, отказываются. Когда у вас была капиталистическая вот, колониальная система, то появляется новое предприятие, и оно начинает работать на центр. А старые технологии продолжают работать на полупериферию, периферию поставляя туда. Да, это менее рентабельно, менее выгодно, но они доживают свой срок, ну, условно, не делается никаких капитальных ремонтов, изменений, они просто, идет дожитие, уходят люди, которые на них были связаны, которые ими владели, и следующее поколение идет. То есть одновременно получалось создать систему, где старое не нужно было убирать, можно было оставить, чтобы оно дожило свой век, а новое уже развивалось. И вот это, собственно говоря, был элемент научно-технического прогресса, когда сопротивление общества, сопротивление социальное вот этим изменениям было минимизировано. Это являлось следствием именно вот расширения Европы. Возникает вопрос, откуда это произошло, почему это произошло. И чаще всего мы слышим рассуждение о судном проценте. То есть вот появился судный процент, вот прошла реформация, и, собственно, из-за этого произошел развитие. Но это просто легко в рамках европоцентризма, в рамках, ну, скажем так, даже исходя из работ Маркса, то есть вот логика примерно такая, то есть формация, линейно-позитивистский модель, и все вроде бы понятно. Ну и тогда в этой же логике, да, сейчас капиталистическое расширение в мире исчезает, и скорость развития мира должна опять упасть. У нас исчезает фактор, который был вот бустером, ускорением. Но не совсем так. Помимо экономики у нас есть другие факторы. Например, у нас есть такая важная вещь, как география, которая создает условия, которая формирует общество, формирует культуры. И когда мы начнем внимательно смотреть общеисторические процессы, не с точки зрения европоцентризма, например, будем смотреть, почему вот этого развития произошло в Европе раньше. Что было вот после распада Римской империи, гибели Римской империи? Вообще-то она не погибла. Ромейская империя, которая является, называется Византией в поздних исторических трудах, это является средневековый вариант Римской империи. Вот она. Но с точки зрения Запада, который оказался на территориях, где цивилизация и культура исчезли, начались темные века, и Римская империя погибла. Да не погибла она. Она еще существовала 1000 лет, там были замечательные исторические сюжеты, там был Юстинианов расцвет, и катастрофа, и, называется, проигранные войны выиграны, и множество возрождений. И это был длительный процесс, то есть это 1000-летний процесс, но... В рамках европейской историографии интересно то, что им интересно, как бы, где они есть. Но нету их в период темных веков. И они начинают более-менее изучать историю с периода становления Высокого Средневековья. То есть 9 век и далее пошло. Далее там, собственно, Каролингское возрождение, рассуждение, крестовые походы. И вот они такие мощные. Но с точки зрения всего остального мира, где в тот момент города в сотни тысяч человек населения были нормой, где Багдад, город миллионный, называется, вот тут всего, какие-то непонятные варвары, откуда-то с окраины, вооруженные, прибежали, повоевали и также отбежали обратно, ничего толком не получив. То есть это такое отношение с точки зрения тогдашнего центра цивилизации, а это и Византия, Ромейская империя, это и арабские, эти вот, ну даже не арабские, скажем так, персидские, поскольку все-таки 8-9 век – это период персидского возрождения, когда, взяв арабский язык как язык духовный, взяв ислам как религию, персы дальше восстановили свои принципы. Собственно, персидские традиции, они весь Ближний Восток и формировали. Это персидский язык, ну, на самом деле, таджикский язык, если более даже быть точным, вот тот таджикский язык, который сейчас есть, и ближе к тому языку, который тогда был, чем вот современный персидский язык. То есть, как бы, ну, не в силу того, что таджики были тем самым персом, нет, просто он более консервативный, менее изменчив, чем называют, поэтому больше сохранил. Он был языком торговли, языком науки, языком двора, языком даже в некоторых моментах и армии. И вот это, вот, собственно говоря, была громадная территория, плюс добавляем туда Индию с ее особенностями. И вот туда, откуда-то сбоку, прибежали не понять кто в доспехах, пограбили и убежали. Ну, что такое? Ну, на Римскую империю тоже нападали варвары. Вот как это было выглядело тогда. Но Европа начала развиваться. Да, это был 4-й крестовый поход ограбления Константинополя, собственно, после которого уже Византийская империя не поднялась. То есть там, и дальше они начали потихоньку возрождать. Шаг за шагом, дальше, собственно, вышли уже на Ренессанс, на развитие науки, и где-то там начал появляться, называется, протестантизм, как разветвление, начал появляться капитализм. Был ли все это время судный процент? Конечно, был. Собственно, и... Итальянские торговые республики замечательно жили на нем. Банкирские дома существовали. Если мы начнем смотреть, то самым богатым, ну, по одной из подсчетов, самым богатым человеком вообще в истории человечества, это, смотрим, семью Фугеров, южно-немецкие католические банкиры. Им не смущало то, что называется судный процент, был грехом. Но мы можем посмотреть, вспомнить божественную комедию Данте Алигьери, это у нас... Написано было в самом начале 14 века, 1400-е года. Там много чего описано. Да, на седьмом круге есть ростовщики. Но там много других, называется, грешников. И это все было в Европе. То, что что-то является грехом, не значит, что этого нет. Банкиры замечательно работали. Да, это была не самая лучшая деятельность. Но они были. Поскольку была потребность, была необходимость, это существовало. Плюс у нас еще есть стереотипы, мы начинаем в некоторых вещах судить по литературе. Да, Уильям Шекспир, конец XVI века, венецианский купец, все это красиво, евреи, вот, собственно говоря. Но, друзья, ну это политическая агитация того времени. В Британии, собственно, к евреям отношение было в тот период очень негативно, там запрет был на их вообще наличие на островах. Плюс стереотипы, плюс возможности. А если мы посмотрим, то в тот же период времени, примерно 25-30, ну, от 25 до 32 поколений назад, европейские евреи, ашкеназы, прошли через бутылочное горлышко. Их было от 270 где-то до 350 человек. Вот, собственно говоря, как раз где-то вот 12-13 века это. То есть период расцвета, период формирования капиталов, ростовщичества, а их все меньше, меньше, меньше. Наверное, их совесть просто мучила, и они не хотели оставаться евреями. Ну, как бы, вот это вот, мы пытаемся текущую картину есть еврейские семьи, накладывать на тот период? Нет, друзья. Банкиры тогда были итальянцы, были немцы, были местные. Еврейские капиталы формировались в начале 19 века, основные, которые вот мы знаем. То есть, когда уже и капитализм был вовсю, и когда и судный процент давно узаконен был, и когда, собственно говоря, финансовый центр уже из Голландии начинал перемещаться, ну, как бы перемещился в Британию. То есть, и вот тогда оно появилось. Венецианская партия была в британском парламенте, а не еврейская. Да, евреи казались очень хорошо встраиваться в эту систему с точки зрения передачи по наследству, поскольку это на троне обычном там, правитель, герцог, король, может быть, 2-3 поколения вырожденцев, и, собственно, ну, страна все равно выдерживает систему. А если у тебя пара поколений придурков, которые не понимают, как вести дела, работая с капиталами...
2: И проматывают деньги при этом.
3: Они не проматывают, они просто ошибки делают. Те же фугеры, им не повезло. У них несколько поколений... В семье не рождалось людей, которые хотели заниматься бизнесом. Просто. Там выбирали кого-то крайнего, и он пытался что-то делать, но получалось плохо, и они эти просто уничтожили капиталы. Плюс очень помогли банкротство. Та же испанская монархия регулярно банкротилась. Кому, у кого они брали деньги? Католическая монархия. Ну вот у тех же самых банкиров. То есть судный процент – это не является источником. Источником является особенность рельефа, географии Европы и уровень развития технологий. Когда мы смотрим на Европу, можем смотреть, ну, как бы взять на самом деле классические труды, начиная там от Данилевского, евразийцев. Везде есть описание уникальности там, сравнения Европы и России с попытками понять, почему она другая. Такие же можно работы посмотреть, почему, чем Европа отличается от мира. Она очень уникальна. Это ограниченная территория с умеренным, комфортным для проживания климатом. Ну, поскольку жить там, где у нас или очень холодно, или очень жарко, ну, просто тяжело и работать. Да, в той же, называется, Индии людей много, они спят, даже не нужно никакой крыши над головой делать, то есть как бы вот это вот на подножном корму с тем темпераментом жизни один раз в день едят, и все вроде более-менее нормально. Ну, посмотрите где-нибудь в какой-нибудь арабской стране, как люди по такой жаре работают. Ну, сиеста – это мягко сказано. То есть не торопясь, по-другому не получится у вас при таких вот, называется, условиях. А тут условия комфортные. И на территории Европы оказалось большое количество природоклиматических территорий и зон, регионов с разными условиями. Где-то море, где-то горы, где-то климат чуть более теплый, где-то более холодный. И вот эта вот множественность на ограниченной территории, где у тебя 200-300 километров, начинается другая зона. Но на этой территории, которая вот есть, ее достаточно для формирования отдельного этноса. Отдельной культуры, с привязкой, отдельных условий сельского хозяйства, отдельного производства. И пока уровень жизни технологий был слабым, пока сельское хозяйство, без разницы было, что оно в Испании, что оно в Голландии, там уровень урожайности да, отличался, но принципиальной разницы ну, кардинально не было. Когда эта специализация пошла, когда технологии стали позволять, вот на этих территориях начали формироваться отдельные этносы, отдельные культуры, народы, очень разные. Но в то же время они оставались единой Европой. И вот пока уровень технологий не позволял эту мозаику сформировать, ну, мы наблюдали ту Европу, которую наблюдали. Когда это начало происходить, когда начало формироваться, вот тогда и начался подъем Европы. Собственно, если мы даже посмотрим по культуре, вы можете взять утрехтские псалтыри и хлодвигские псалтыри. Один, соответственно... Европейское каролинское возрождение. Ну, посмотрите, как он сделан. Качество рисунка. Ну, как сказать, ну, класс 9, наверное. И возьмите византийские. Там красиво, там рисунки, там ярко, там мимика, там юмор. Даже в канонических вещах, которые ограничены по рисованию, как бы по изображению, все равно это проверяется. То есть хлудовская псалтырь, она просто у нас как раз хранится в Третьяковке, сколько я помню, и ну, как раз в... можно посмотреть, как это выглядит, насколько это красиво, качество. И до вот эпохи Возрождения, где-то до конца, ну, 15-16, где-то, ну да, где-то 15-16 век, начало как раз до 15 века, оно вот такое было. Примитивное, простое в Европе. Без сложности, без красоты, без гармонии, без эстетики. Потом резкий взрыв. Культурно-эстетический. развития. Причем это не было, когда у нас говорят ренессанс, это обращение к античности, возрождение ее. Да не видели они эту античность. Они ее изобрели заново. Они пришли к тем же принципам по новой. И получилось то, что получилось. Получилось красиво, получился взрыв. Дальше пошло уже развитие и по науке, и по движению. И скорость развития Европы вдруг в разы оказалась быстрее, чем всего остального мира. Но это началось не в Возрождении. Собственно, начиная с XIII века, они догоняли, потом пошли вровень, а потом, собственно говоря, произошел отрыв, увеличение скорости. И в основе лежит не судный процент. В основе лежит именно уникальная география, многообразная, сложная, позволяющая по-разному существовать, сохранение связанности и постоянные конфликты. Причем конфликты такого диалектического происхождения, все эти страны, все эти этнические, постоянно друг с другом воевали. А человечество так создано, что единственный инструмент, который мы знаем, механизм повышения пассионарности, это войны. И вот на этих вот войнах, не на уничтожение, ну, поскольку были, типа, были внутренние типы войн, внутриевропейские, а была, например, реконкиста, по результатам которой испанцы, полностью очистив Пиренейский полуостров, выселили нам, или, соответственно, культурную, ну, привели этноцид, будем называть своими именами. То есть, или вы становитесь испанцами, ну, собственно говоря, понятно, что там мариски, мароны и прочее-прочее, ну, как бы там было, принимаете католическую веру, или должны уехать отсюда. Все оставляя. Ну, собственно, вот это был конфликт между цивилизациями. Внутри цивилизации пассионарность, энергия, и дальше вот эта вот энергия, сформированная внутри, начала выплескивать свой весь остальной мир. Дальше был более высокий рост набранный, и, собственно говоря, оно произошло. Да, капиталистическое расширение было важно, но все происходящее было в основе лежит все-таки не судный процент, а уникальное географическое состояние Европы.
2: А Россия в этом процессе участвовала? Мы же тоже часть Европы, по крайней мере, отчасти.
3: Мы настоящая, мы правильная часть Европы. Мы являемся другой цивилизацией, не западноевропейской, а восточноевропейской цивилизацией. Мы идем по линии от арамеев, то есть изначально это было арамеи. По сути, когда Римская империя распалась, ну, давайте так, она распалась не на две части. Изначально она распалась на четыре части, там был период тетрархии, когда она вроде и не распалась, а распалась. Это вот внутренние границы был нормальный процесс. Даже для там, 7-8 века для них понимание западной римской не существовало. Это была единая империя, да, от нее какой-то кусок откололся там по-другому. Дальше был Юстиниан с расширениями, причем это был величие период. Ну и, собственно говоря, вот эта вот линия арамейская, которая просто из-за того, что на территории Римской империи, Ромейской империи, но Ромейская – это римская по-гречески, осталось мало латиноязычных провинций, там только Далмация была латиноязычной, по сути, ну, собственно говоря, Венеция – это, ну, часть Ромейской империи, часть Византии, которая ушла в свободное плавание, начала усиленно паразитировать и пытаться теми же принципами бороться за лидерство. И вот эта вот культура арамейская, дальше, собственно говоря, она пошла по православному, как бы через христианство, которое православное, мы это взяли. Дальше это была у нас после падения Константинополя, можно сказать, греко-русская, можно сказать, там, по другие слова подбирать. Ну, в общем, это как бы русская была линия, связанная, собственно, концепция Третьего Рима, это оттуда, культурно. Далее была попытка строить славянское. Единство панславянское, это еще и 18-19 век, как продолжение восточноевропейской цивилизации. Сейчас мы говорим о том, что восточноевропейская цивилизация – это русский мир. Сейчас на форме русского мира. Мы Европа, но мы немножко другая Европа. Не та Европа, которая есть. Собственно, Латинская Америка – это тоже Европа, но другая Европа, не как Западная Европа. То есть у нас сейчас три европейских цивилизации с европейскими вот корнями, идущие от Рима, Греции и христианства. Западная Европа, практически полностью это потерявшая, вот единственный более-менее приемлемый осколок этого, это вот Америка отцов-основателей. Да, называется Южная Европа, которая католическая, которая романоязычная. Восточноевропейская цивилизация, русский мир и Латинская Америка, и Биоамерика, то есть формируемая новой. Мы в этом процессе тоже участвовали. Мы в этом процессе тоже, называется, европейском жили. Но мы больше были привязаны именно к Константинополю, к Византии, к Ромейской империи. Поэтому это была... То есть мы не испытывали их проблем, мы не были с ними в одном пространстве. мы, грубо говоря, оставались частью старой Европы, которая вот Римская империя, средневековая Римская империя. И когда она пала, собственно, и центр перешел туда, да, мы были в этих процессах, но были в них боковые. Мы были в них не основными. Ну, исходя, собственно говоря, из концепта европейской цивилизации, ну, давайте тогда четко для себя примем, что в современном мире то, что называется Западной Европой, это вырожденцы-деграданты, которые отказались от своей культуры, от своих традиций, от своей цивилизации. Поэтому настоящие европейцы должны прийти, спасти в Европе самое ценное, важное. Предлагаю начинать с музеев в очередной раз. Тот же Британский музей и все, что есть, замечательно, или Пергамский алтарь из Берлина, замечательно в результате ближайших десятилетий, могут переместиться на территорию России, чтобы, не дай бог, они не были уничтожены варварами.
2: Да, и где-нибудь выставлены для того, чтобы все могли к ним прикоснуться. Геостратег Андрей Школьников, в эфире «Радио Спутник». Продолжим прямой эфир.

0: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнарович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
1: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
1: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
1: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
2: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
2: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах.
3: Шейх Тамир, он с утра нас всех взбодрил. Нету новостей, листаем и зарядку начинаем.
0: Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Пациент Борис Дже. Истероидный тип личности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, ну, тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Будущее наступает.
4: Будущее за антропоморфными роботами.
5: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
6: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
7: Мы заменим всех ведущих,
8: украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
9: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
10: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать. Роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
11: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
12: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
7: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
7: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
7: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
12: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
13: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
14: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
15: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
16: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
16: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
17: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления.

0: экономист, политолог, геостратег Андрей Школьников. Андрей Юрьевич, у нас есть пара вопросов от слушателей. Хотел бы их как раз зачитать. Вот по поводу как раз того, на чем мы закончили предыдущую часть программы, про музейные экспонаты. Как их перевести, если по-доброму не отдадут, а военным путем вряд ли будем забирать, можем ведь и уничтожить нечаянно, пишет Григорий Эл нам.
1: Что значит? Конечно, будем забирать по-доброму. Когда окончательно Евросоюз распадется, а они к этому идут. Собственно говоря, экономическая катастрофа, которая там как бы наступает, она никуда не делась. Проблемы у них не исчезают. И тренды провести, к чему это приведет, не так и сложно. Вырождение полное, ресурсов никаких нет. В принципе, ничего у Европы нету для развития. У Европы нет технологий современных новых. Технологии где в Европе микроэлектроника? Пятый технологический уклад. Нету. Европа больше получает дохода от штрафов американских, там, транснациональных, там, американских IT-компаний, чем от своего IT-сектора. У них что-то, кроме вот отдельного вот кусочка, который из Голландии довольно быстро заберут при необходимости, есть? Нет. Сферы услуг этой нету, именно IT. Есть у них что-то для роботизации, аддитивных технологий, ядерных технологий, которые будут основой 6-го техуклада? Тоже нету. Все, что было, они уже потеряли, продали, уничтожили, сломали. Если у вас нет энергии, нет ресурсов, о чем может быть речь? Ну, теоретически, если есть пассионарность, если вы готовы воевать, захватывать, так ее тоже нету. Ни армии, ни пассионарности. Продолжать можно долго. Добавим сюда еще и духовное, эстетическое, культурное вырождение и смерть. Зацепиться не за что. Стратегировать за современную Европу в целом не получается, не за что зацепиться. Поэтому вопрос, когда оно умрет, ну, естественно, когда. Не если, а когда, причем так уже четко понятно. Есть отдельные кусочки, которые смогут более-менее выжить. Ну, условно говоря, вот Восточная Европа, если Россия захочет навести порядок у себя на границах, она захочет навести порядок у себя на границах, то Восточная Европа окажется в нашей зоне влияния. Не в том смысле, что мы присоединим их к России, боже упаси, хватит. В том смысле, что там будет, например, Восточноевропейский союз, который будет создан, как бы отделится, вот, там, сформируется на основе, на осколках того, что было. Мы его будем звать Восточноевропейское генерал-губернаторство. Да, они там будут что-то делать, выбирать. Ресурсов им не дается, живите как живите. Да, внешняя безопасность вам обеспечена. Балканы тоже можем, называется, забрать. Оно нам надо? Ну, в принципе, да. Чтобы было. И порядок, и, собственно, панрегион должен по размеру быть. Дальше на запад мы не потянем. Юг Европы. Ну, у них есть Ватикан, у них есть латиносы, вот пусть как-то вот скооперируются, создадут. Там что-то можно еще вытащить. А если мы говорим про Бенилюкс, про Скандинавию, про большую часть Франции, Западной Германии, не говоря уже про Британию, друзья, все. Если у вас 25% населения, как в том же Бенилюксе или отдельных стран Скандинавии, это мигранты, значит, среди молодежи, среди детей, следующих поколений, их уже хорошо больше половины. Просто в силу называется полувозрастных характеристик. И эта система уже никак не... Это приехали иждивенцы. У вас вместо инженеров, людей с высшим образованием, способных что-то делать, приезжают неоварвары, которые приезжают на пособие. Они несколько поколений, они не адаптируются. Ну вот мы сейчас в паузе новостной слышали историю про Сингапур, где замечательно попытались заняться евгеникой, поощрять рождение детей у, соответственно, женщин с образованием и обратные процессы. Ну, был ли в этом какой-то смысл? Нет. Во-первых, в евгенике смысла нет никакого, поскольку человеческое разнообразие замечательно все это рушит. А второй момент. Сингапур хорошо живет не за счет того, что у него гениальные реформы, правильное управление. Нет. Он просто сидит на потоке. Мимо него идет поток, как порт, как, соответственно, финансовые потоки. Вот он с них чуть-чуть кормится. Ровно как сейчас Великобритания вся кормится с обслуживания Лондонского Сити. С тех потоков финансовых. Все. Поэтому, когда Европа будет рассыпаться, а это ближайшие годы, собственно говоря, вот мы сейчас это наблюдаем, мы туда будем заходить. Что-то будем спасать, что-то будем вывозить, что-то, что не уничтожится, но мы же не хотим, чтобы это все было уничтожено. Мы будем это все перевозить в более безопасные места, которые надо создавать на благо человечества. Ну, например, ну, Пергамский алтарь. Да, сейчас там находится, то есть там уже не греческая территория, это уже сейчас Турция.

0: ну, собственно говоря, вот недалеко как раз от проливов. Но можно ли туда его перевозить? Да нет, уничтожит. Там не понятно, что будет. Значит, надо его куда-то в более безопасное место из Берлина вывезти. Еще какие-то музеи. Никто же не говорит об экспроприации. Все по-доброму. Ответственное хранение. Плюс по многим вещам возникает вопрос, откуда оно у вас взялось? Ну, вот египетские. Ну, давайте вот, соответственно, ну, Египет не получится, ну, давайте куда-нибудь в другое место перевезем. Тут же можно поиграться. Некоторые городки можно будет превратить в музей под открытым небом. Очень даже неплохой момент. Не удержат. Европа, мы сейчас именно говорим о величии Европы прошлого, той, которой она была, той Европы, которая была построена на традициях, военных традициях Рима. Рим – это город войн. 8 столетий непрекращающихся войн, постоянные. Он подходил к препятствиям, он разбивал себе лоб и опять шел, и опять шел. Там были войны, которые больше 100 лет длились. Вот настолько это было принципиально. Они брали измором противников. Разбивали регионы, создавали снова регионы и опять отправлялись в бой. Не останавливаясь. То есть это был какой-то бульдозер, который шел вперед, во что бы то ни стало. Как только он перестал это делать, как только он расслабился, мы вот получили весь тот деградантный Рим, который у нас в книгах, сериалах, в фильмах, вот который вот не имеет отношения к реальности. Тот, который абсолютно другой. Но это был воин. Где сейчас в современной Европе воин? Нет. Где духовная среда? Где мистика, метафизика, построена на христианстве? Причем, если мы говорим метафизика, как православие больше метафизика, то в западном мире там и мистика, и метафизика все вместе называется. Где это все? Они сами это отвергли. Есть эстетика, гармония. Это Греция. Это гармония между внешним и внутренним. Мы ее видим? Да боже упаси. Не, ну мы видим. Вот то, что мы видим, собственно говоря, в Европе, что у них сейчас называется красивым и эстетичным, это полностью сочинение греков показывает, какая смрадная внутренняя среда и внутри этих людей происходит, вот что-то происходит. Вот настолько это все. Они от этого отказались, их нет. Поэтому, ну, друзья, то, что не успеют украсть, утащить, нам нужно будет сохранить для человечества. Как единственных наследников самых достойных Европы. Настоящей, большой, широкой Европы. Восточноевропейская цивилизация, русский мир. Да, будем спасать.
1: Если раньше Европа была драйвером развития, сейчас опустим, какими методами, сейчас мы ее выносим за скобки, потому что все. Тогда что будет в мире происходить? Будут новые драйверы? В таком случае, какими способами мы будем развиваться? И кто будет развивать?
0: Когда мы хотим посмотреть на мир в будущем, на ближайшие лет 50, 70, 100 даже, у нас есть на самом деле две более-менее понятные модели, как это может произойти. Мы сейчас использовать будем исторические аналогии не потому, что это по аналогии с тем, а просто это наиболее близко к тому, что существовало впроде. Первый вариант – это Китай, второй вариант – это Западная Европа. Китайский вариант более-менее понятен. Есть единое глобальное культурное пространство, которое периодически соединяется вместе, не выдерживает общего давления, распадается не под ударами, сколько даже внешних факторов, сколько внутренние. Ну, то есть внутренние изъяны нестабильности сталкиваются с внешними ударами, и Китай рассыпается. Дальше, соответственно, формирование нового. И этот процесс с постепенным расширением, все большим и большим перемалыванием других народов, чтобы сделать из них китайцев, он как бы вот шел у них долгие-долгие века. Второй вариант – это Западная Европа, о которой мы сегодня говорим. Где у вас есть несколько довольно высоко связанных центров, которые борются друг с другом, которые с друг другом противоречия вступают. На этом противоречии возникает и развитие технологий, и пассионарности, но которые не сливаются, не создают единого глобального пространства. Вот мы сейчас идем на ближайшие несколько поколений именно в вариант европейский. Потому что человечество сейчас очень хорошо посмотрело, что такое глобализация, получили прививку вот этого счастья, посмотрели, как это происходит, скажем так, испытали катарсис, ну, скажем так, мимесис и катарсис от происходящих процессов, и начинаем строить новый геополитический мир, поняв, что так больше делать нельзя. Сама идея прививок, она как бы культурных очень важна и цена, поскольку она помогает понять, что вот это больше делать не нужно. Человечество получило в свое время прививку в 20 веке от ядерных ударов. Вы посмотрите, что это? ужаснулись, испугались. Текущее поколение руководителей, которых молодой приходит, они этого уже не помнят, они не понимают этого. У них в детстве не было в обязательном порядке походов в кинотеатр, в мультфильм про ядерный удар. С рассказами, как там бедный японский мальчик, вот у которого там, вот, в городе. А я помню, нас детский сад, в детском саду туда зачем-то потащили. Чтобы мы поняли, как это вот полагается. Ну, детям в детском саду это очень, наверное, надо было, но вот сам факт. А нет, нет, подождите, начальная школа, но все равно советский период был. Да, начальная школа была все равно. Ну, посмотрели мы на это безобразие. Первый или второй класс был. Ну, получили стресс. Но запечатлелось, что ядерная война – это плохо, это ужасно, это страшно. В современных нет. Поэтому в ближайшие годы мы увидим применение ядерного оружия. Где-либо в мире, скорее всего, на Дальнем Востоке, как раз, ну, в Тихоокеанском регионе. Потому что мы понимаем, что делать не надо, а там они не понимают. Вон было у нас в новостях прошло, в Хиросиме выступал местный мэр, выступал премьер-министр, которые не посмели сказать, кто их бомбил, обругав Россию. Ну, оккупированная страна, ментально оккупированная страна. Что мы хотим? Да, люди без чести, люди, потерявшие все, называется, то, что можно гордиться. Несколько поколений пытаются жить, выживать, чтобы вот воспользоваться. Если США уйдет, они такими останутся? Нет, они будут мстить. Чем мстить будут жестко. Это тоже нужно понимать в расклад геополитических. Что больше называется, ну так больше всех японцев, конечно, ненавидят китайцев, чем ненавидят и боятся. На втором месте Соединенные Штаты. И где-то там далеко, может быть, появляется Россия. Не потому, что действительно такие эмоции. Ну, потому что политически надо это показывать, будучи вассалами оккупированной территории. Поэтому, когда мы начинаем это все вот смотреть, все эти чудеса, да, у нас модель будет похожа на Западную Европу. Здесь много центров различных, культурных, цивилизационных, каждый из которых вынужден развиваться. Ну, как говорится, называется, в отдельных субкультурах, пока ты спишь, твой враг качается. Ну, вот, собственно говоря, пока вы, соответственно, ничего не делаете в мире, ваши противники усиливаются, и вы вынуждены. Да, Китай не умеет заниматься военной экспансией, но для выживания она ему сейчас необходима, и он будет ее пытаться делать. Да, кто-то не может что-то другое, но им надо это делать. Вопрос идет не в том, что я хочу, не хочу, умею, не умею. Вопрос идет в том, что для выживания это нужно меняться. Поэтому мы идем к миру, который будет продолжать быстро развиваться, который будет сохранять высокий темп, просто потому что конкуренция. Вот та самая конкуренция, о которой нам говорят постоянно в учебниках по экономике, и рынок, основа его конкуренция. Друзья, вот, во-первых, далеко не всегда идеальная экономика, вот, ну, самая лучшая цель любого человека, занимающего бизнесом, это создать монополию. Как корпоративный стратег скажу. Монополию в зависимости от места, территории, но главное монополию, поскольку там можно еще и сделать ее так, чтобы никто особо не замечал, чтобы не пришли, не попросили делиться. И на этом зарабатывать. Ну, собственно, разговоры конкуренции, они хороши в идеальных ситуациях. Когда есть некое равенство, есть баланс, когда вы вынуждены не отставать. Вот мы приходим в мир, который будет высококонкурентен. Высококонкурентен между большими игроками. И мы обязаны будем учиться. Да, например, мы не умеем идеально отлаженный делать конвейер, конвейерное производство. Но нам нужно это как-то будет решать. Первого шестого уклада. Это будет роботизация. Это будут производства, где автоматы, роботы переключаются на выпуск мелкосерийной продукции по качеству, как крупносерийное. Сможем мы этим решить вопрос конвейера? Сможем. Замечательно. Есть другие вопросы, которые у нас плохо. Есть вопросы, которые идеальны, есть, которые хорошо. Фундаментальная наука, прикладная наука, инженерия, военное дело. Это у нас идеально. Значит, на этих козырях нужно играть. Ну, собственно говоря, мы сейчас играем. Скажем так, если представить себе все происходящее в мире сейчас как некую карточную игру, то козыри являются военные силы. И у нас их оказалось много. За счет этого мы выбиваем все остальное. За счет этого мы набираем своих взяток. собственно, выбивая то, что раньше было очень-очень ценным. Но когда у тебя козырная семерка может побить чьего-нибудь туза, ну, друзья, как бы мы это периодически наблюдаем. Где вся экономика Китая? В условиях, когда нужно, собственно говоря, воевать, а не торговать. Поэтому мир идет к тому, что он будет сложен, конкурентен, развитие будет высоко, причем вынуждены развиваться будут все. Нравится это, не нравится. И вот эти вот стереотипы из серии «такая-то культура» не подразумевает быстрого развития. Если они хотят жить в этом мире и не отставать, они будут вынуждены к этому тянуться, искать свои пути, заниматься, читая всевозможную литературу, экономическую, технологическую и прочее, ну, устраивать экзегезу и переводить ее на свой язык, на свой культурный канон. А по-другому никак.
1: Говоря о современном мире, многие утверждают, что развитие технологий, которое там в конце 20 века уже подошло, как будто бы к некоему завершению. У нас была пауза в несколько десятилетий, что, мол, не было необходимости как-то развиваться технологически. Этот этап прошел, сейчас нас ждет очередная технологическая революция.
0: Нет, технологическая революция нас не ждет, нас ждут новый технологический уклад, который виден, который технологии распакованы, это конец 30-х годов будет, это будет роботизация, аддитивные технологии, ядерные технологии, малые реакторы, замкнутый ядерный цикл, вот то, собственно говоря, то, что мы наблюдаем, проект «Прорыв», который «Брест», вот это вот будет, собственно говоря, там геотех немного будет, там рециклинг, то есть это будут технологии, которые видны, которые все, вот наука есть, технологии, начинается фундаментальная наука, прикладная наука, инженерия, и дальше индустриальное производство. Вот то, о чем мы говорим, это уже прикладная наука вся решена, вопросы. Сейчас идет, грубо говоря, инженерия, чтобы сделать это выгодным, массовым. Поэтому мы эти технологии видим. Следующие технологии, которые будут, это будет уже седьмой технологический уклад, это у нас уже в районе 60-х годов, туда уходит все то, что мы не вытянули сейчас. То, что мы ждали в начале века, но не получилось. Это биотехнологии, это квантовые материалы. Вот помните, вот эпопея с наноматериалами была, вот мечта, что сейчас будет много материалов, которые, собственно говоря, макроэффекты и микроэффекты в макромир вытащат. Нет, не получилось. Переходим туда. Биотех, да, замечательно, мы научились делать ГМО, мы научились резать. Друзья, вы последствия считать научились? Модель вот того, что вы сделали, не просто давайте порежем, мы экспериментально посмотрим, что получится. Это как бы, ну, не наука в том понимании, как бы, предсказательная сила где? Вот это туда уходит в 70-е годы. Это будет, конечно, вещь, ну, скажем так, многие фундаментальные законы для седьмого техуклада даже не подступились еще. Молчим про термоядерный синтез. Да, как бы оно вроде красиво, но, друзья, вот по тем моделям, которые у нас сейчас есть, там по эффективности он в 11 раз хуже, чем замкнутого ядерного цикла. Ну, подождем, может, чем-нибудь еще придумаем. Там нужно другое понимание закона физики, но это уже, скорее всего, идет еще вообще на конец века, то есть уже в начало следующего века. Будет развиваться. По-другому не получится. Пауза в развитии науки была связана в том, что в 80-е годы начался кризис фундаментальной науки. Прикладная наука пошла под кризис чуть позже. Ну, то есть наработки были. Сейчас мы наблюдаем, что полностью нет вообще никакой науки развития, нет инженерии, и надо ее поднимать. Наука не измеряется патентами, количеством патентов. Это ни о чем. Не измеряется решениями, там, количеством финансов. Вы можете вгрохать громадные суммы, не пойдет. Это творческий поиск. Вот пока этого нигде в мире нет, у России есть одна из лучших систем для того, чтобы это воспроизвести, сделать. Мы это умеем. Мы не полностью все растратили. Даже Европа потеряла в этом направлении все, Запад потерял все. Китай не умеет делать современных, как бы, именно прорывных открытий. Он умеет шикарно распаковывать. Вот идеально. Копировать внешне не отличишь. Внутренне они не понимают этих вещей. Поиска творческого нет, эвристического поиска нет. Особенности культуры, особенности образования. И это, ну, собственно говоря, меняться нужно. У других проблем не меньше. Поэтому наука будет развиваться, по-другому никак. Но это будет очень непростой вопрос, и это будет очень серьезный вызов.
1: У нас чуть меньше 2 минут остается. Успеем такую достаточно любопытную тему разобрать. Недавно наткнулся на публикацию от одной из научных групп, не берусь сказать, от кого точно, о том, что планета Земля у нас перенаселена, и по-хорошему для того, чтобы выжить, нужно население сократить в половину, с 8 миллиардов до 4.
0: Ну, я предлагаю здесь рассматривать подобные заявления и идеологию как экстремистские со всеми, соответственно, полагающими выводами, поскольку даже близко ничего подобного нету. Замечательно Земля справляется с тем количеством населения, которое сейчас есть, плюс той демографией, которая есть. Мы, дай бог, 9 миллиардов называется, вот увеличим, а дальше пойдет на спад. Просто в силу того, что индекс фертильности у нас летит, и скоро он по планете ниже 2 будет. То есть, как бы вот к этому все идет. Поэтому вот эти вот рассуждения о том, что много-мало. Но, друзья, если за собой не убирать, устраивать свинарник, то, конечно, одного человека хватит, чтобы 100 квадратных метров превратить в помойку. А если нормально убирать, то на этой территории может жить много людей. Поэтому давайте мы не будем заниматься вот этим вот попытками, давайте ничего не менять, уменьшим количество людей. Давайте убирать за собой, наводить порядок, и тогда и 8, и 9, и 10 миллиардов будет достаточно. Не превращаем планету в помойку, и все будет хорошо.
1: Прекрасно звучит. Благодарю вас за беседу, Андрей Юрьевич. Андрей Школьников, экономист, политолог, геостратег, был в эфире «Радио Спутник». Для вас также работал Михаил Алимов. Не переключайтесь, сейчас выпуск новостей, и коллеги продолжат прямой эфир.

0: Увеличение возраста молодежи. Контекст. Рано или поздно молодость проходит, но ее можно продлить до 40 лет. С такой идеей выступил Геннадий Онищенко. Сегодня в России молодежью считаются граждане от 14 до 35 лет. С точки зрения Онищенко, повышение потолка обусловлено более долгим сохранением работоспособности и здоровья у россиян. В Минтруде целесообразность такого шага вызывает сомнения. Там считают, что это приведет к увеличению нагрузки на бюджеты регионов, особенно в вопросе софинансирования жилищной программы. В Совете Федерации заявляют, что повышение до 40 лет может негативно сказаться на реализации госпрограмм по поддержке молодых. Они утратят адресность. К тому же идея противоречит современным данным в области нейробиологии и социологии развития. Полное созревание префронтальной коры мозга, отвечающей за социальную ответственность и стратегическое планирование, завершается к 25 годам. Глава Думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов уверен, усилия государства должны быть сосредоточены на улучшении здоровья населения и достижение продолжительности жизни в 78 лет к 2030 году. Сегодня в нашей стране количество людей от 14 до 35 лет составляет порядка 37 миллионов человек.
1: Узнать за 90 секунд. Курьезный случай с французским авангардистом Пьером Брассо поставил под сомнение ценность этого жанра изобразительного искусства. Показанные произведения никому неизвестного, но якобы подающего огромные надежды мастера кисти на выставке в шведском Гетеборге произвели фурор. Специалисты по живописи признали автора восходящим гением, а его работы – лучшими экспонатами. Чего они только не говорили про мазню на полотнах. Мол, художник обладает яростным, решительным и одновременно изящным стилем. Дескать, его образы поражают воображение и не оставляют равнодушными истинных ценителей продвинутого искусства. Но затем случился конфуз. Оказалось, что мсье Брассо вовсе не человек, а четырехлетний шимпанзе Питер, взятый на прокат в зоопарке. Идея устроить грандиозную мистификацию пришла в голову журналисту «Желтой газеты» Эке Аксельсону в местном пивбаре. А дальше дело техники. Взял обезьяну, подкупив смотрителя зоопарка, со скрипом обучил ее нанесению краски на холст и отобрал несколько, с позволения сказать, картин, а потом выставил под вымышленным именем. Искусствоведы потом краснели и оправдывались во время разговоров о том, что они могут назначить гением даже городского голубя.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 3 часа ночи, в Бишкеке 6 утра, в Петропавловске, Камчатском, полдень, в студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте, в этом выпуске. Три страны подпишут совместное соглашение в области обороны. Трамп подписал указ о запрете родильного туризма в США. На Камчатке медведицы с медвежатами приступили к рыбалке. Подробности далее. Турция, Саудовская Аравия и Пакистан сегодня подпишут в королевстве совместное оборонное соглашение. Это передает агентство Reuters со ссылкой на два источника в регионе. Накануне стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу посетит Саудовскую Аравию с однодневным рабочим визитом, где пройдет переговоры с наследным принцем королевства Мухаммадом бен Салманом и премьером Пакистана Шахбазом Шарифом. Других деталей предстоящих переговоров на тот момент не приводилось. Власти США будут высылать участников незаконных схем по прибытию иностранных в страну для рождения детей ради получения гражданства. Об этом говорится в указе президента США Дональда Трампа. Он потребовал от Госдепа и Министерства внутренней безопасности внести необходимые изменения в правила и подходы к оперативной деятельности. Верховный суд США 30 июня заблокировал инициативу Трампа об отмене всеобщего права на гражданство у рожденных на территории страны детей. После этого Минюст штатов предупредил, что прибытие в США по туристической визе с единственной целью родить у ребенка нарушает федеральное законодательство. Власти пообещали преследовать организаторов таких схем. Минимум 14 человек получили ранения, еще один числится пропавшим без вести после взрыва на шахте на западе Колумбии. Об этом сообщил местный телеканал. Причины происшествия и информация о состоянии пострадавших пока не уточняются. Число погибших в результате ударов молнии на востоке Индии возросло минимум до 20. Об этом сообщает индийская государственная радиокомпания. Ранее сообщалось, что по меньшей мере 14 человек погибли и четверо пострадали в результате инцидента. Как поясняют метеорологи, причиной непогоды стала область пониженного давления над Бенгальским заливом, из-за которой, скорее всего, сформируются ветра со скоростью 11-13 метров в секунду. Энергетики восстанавливают работу трех линий электропередачи, которые обеспечивают электроснабжение Махачкалы. Они отключились из-за высокой температуры, возросшей нагрузки на электросетевой комплекс. Без электричества временно остается около 8 тысяч человек. Об этом сообщило правительство Дагестана. Как отметили власти региона, специалисты работают в усиленном режиме. Ситуация находится на постоянном контроле Министерства энергетики и тарифов Дагестана. Как уточняется, по завершении восстановительных работ по поручению правительства республики будет проведена на анализ причин технологических нарушений. Медведицы с рожденными в этом году медвежатами начали рыбачить на Курильском острове в Южно-Камчатском заказнике после снижения уровня воды. Об этом сообщает Кранотский государственный заповедник. Пока на водоем выходят две самки с тремя малышами. Одна с двумя и еще одна с единственным медвежонком. По словам инспекторов, у одной из медведиц очень развит материнский инстинкт. Она резко отгоняет сородичей, которые приближаются к ее детенышам. Медведи на озеро привлекает обилие нерки. В бассейне Курильского острова сводятся крупнейшие в Азии стадо этих тихоокеанских лососей. Это все. В данной минуте больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на радио «Спутник» с Михаилом Ануфриенко.
2: Меня зовут Алеша Тимофеев, Михаил Ануфриенко, в студии «Радио «Спутник». Миш, салют, приветствую.
3: Да.
2: Так, ну что, давайте телеграм-контакт, ВКонтакте, Рутюб для ваших вопросов, хейта,